0: экспертов. Все подробности в эфире «Бизнес FM». «Единая Россия» получила 49,4% по результатам экзит-пола в ЦИОМ. Также 5-процентный барьер, согласно этим данным, преодолели КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Списки этих же 5 партий прошли в прошлый созыв Госдумы. По данным ЦИК, явка составила 56%. Это самый высокий показатель по сравнению с думскими выборами 93-го, 2016-го и 2021-го годов. Окончательные результаты голосования будут подведены не раньше 25 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Какие выводы можно сделать из экзит-полов, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
1: Я думаю, что в целом действующие власти российские могут быть довольны. Выборы были в непростом контексте, потому что, во-первых, довольно высокая тревожность в этом году. Мы видим, что слово «победа» потихоньку сменилось в риторике словом «безопасность». А во-вторых, не было возможности раздать больших социальных плюшек. И власти, наверное, было важно пройти мимо вот этих рифов и предъявить те результаты голосования, которые для нее будут комфортны и позволят интерпретировать выборы как-то поддержку существующего курса, и, наверное, так и произойдет. Стоит дождаться, сколько в итоге «Единая Россия» получит, потому что пока она идет больше, там до соцсоревнований регионов никто не отменял. Я бы дождался там утренних скорее данных и введения данных голосования по мегаполисам, которых тоже пока до конца нет. Но это значит, что, в общем, партии борются между собой, преимущественно за третье, четвертое, там, если повезет, пятое места, а первое, второе место «Единая Россия» стремится показать, что все как никогда консолидированы вокруг власти, а КПРФ никого ни ко второму месту не подпускать.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». В Москве в заключительный день голосования на избирательных участках на несколько часов перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщали «Бизнес-ФМ» избиратели из разных районов города. Им предлагали альтернативу – онлайн-голосование, но некоторые отказывались и оставались ждать, из-за чего на отдельных участках образовались очереди. Позже выдачу бюллетеней возобновили. В отдельных районах люди, ждавшие в очереди, не успели проголосовать до закрытия участков. Из-за этого прием голосов продлевали до последнего избирателя. Также система голосования столкнулась с беспрецедентным уровнем DDoS-атак. Более 1000 было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 на дистанционное электронное голосование, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова. Итоги экзит-полов комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
2: Во-первых, экзит-полы все-таки не отражают голосование многодневное в новых регионах и приграничных регионах. Там проголосовало более 4 миллионов человек. Затем это не снимает результаты по ДЭГу, поэтому я бы не торопился поздравлять с прохождением 5-процентного барьера «Справедливую Россию» и с прохождением 3-процентного барьера «Партию пенсионеров», а подождал бы все-таки итоговых результатов ЦИКа. Я думаю, что может быть повыше результат «Единой России» и пониже результат некоторых оппозиционных партий. Но в целом хорошая кампания «Единой России» новых людей, не кампания КПРФ, плохие кампании ЛДПР и «Справедливой России». Ну, в общем-то, закономерный результат. Что касается ЛДПР, то я думаю, это последний привет Жириновского. То есть вот эта вот кампания его канонизации как пророка, как человека, который предсказал очень многое, такой последний привет его детищу. ЛДПР ушла от наследия Жириновского, радикально подняла свою идеологию, но, к их счастью, избиратели этого не заметили.
0: Евгений Минченко, политолог. В СПЧ заявили, что выборы прошли без нарушений, способных повлиять на итог и в соответствии с законом. На прошлых выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала 49,8% голосов, получив 324 мандата. ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА и крылатыми ракетами «Фламинго» 19 и 20 сентября. Целью атаки был срыв волеизъявления граждан. Это заявили в Минобороны. Там добавили, что все запущенные ракеты «Фламинго» уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. За сутки было сбито почти 2000 БПЛА и 8 ракет «Фламинго». Одна из них упала в безлюдной местности. В ответ на это Москва усилит удары по военным объектам в Киеве, сообщили в Минобороны. Это первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и ближнем Подмосковье, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Это достаточно новое новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат длиной порядка 10 метров с реактивным двигателем. Скорость полета от 500 до 800 километров в час. Это в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. Судя по последним нескольким месяцам, «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно на большом расстоянии. Но это очень крупный объект, в том числе радиолокационно вполне контрастный. Если эти ракеты обнаруживаются системами ПВО, практически любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть. Мощная боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялась максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялась. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. Что происходило вот за последние сутки с «Фламинго», то есть какие ракеты были сбиты, сколько их применялось. Ну, есть официальные заявления российские, но пока сложно их подтвердить независимыми источниками. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то это скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет, ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение, но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке можно лишь добавить, что кроме ракет «Фламинго», которые впервые применялись по Москве, применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными. Но, судя по всему, объекты в основной своей массе средства поражения сбиты, а падение, конечно, приводит, к сожалению, в том числе к косвенным каким-то повреждениям, к косвенному ущербу.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате массированной атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, пострадали более 40. 17 человек с ранениями госпитализированы. К другим темам. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали, о них Михаил Сафонов.
4: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил «Блумберг». А позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва, введя внешнее управление в Нестле, дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский Ашан, которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и Леруа Мерлен, ставшая в России Лимана Про. В Кремле, комментируя последние решения, заметили, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран. А официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но Ашан и Nestlé, несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла Ашан в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение Ашана не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным, чисто и почти полностью. Миллиарды рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Business FM.
5: Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от 1.5 до 2 лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка 3 лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже 1.5 века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Стоимость морских перевозок нефти резко выросла на фоне дефицита супертанкеров. Фракт на отдельных маршрутах вырос втрое. Например, доставка нефти из Хьюстона в Азию теперь обходится примерно в $26 за баррель, пишет Bloomberg. По словам брокеров и участников рынка, такого дефицита супертанкеров они ранее не наблюдали. В отдельных регионах свободных судов практически нет. Высокий спрос на близлежащие поставки отражается и на европейском рынке. При пике фьючерсов Brent около $110 за бочку, стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила $131. Ранее, в конце августа, американские СМИ писали о рекордных с 2008 года ценах на нефтяные танкеры. Стоимость новых и современных подержанных судов крупнейшего класса в последнем квартале превысила $130 миллионов. В Молдавии предлагают полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Это инициатива министра сельского хозяйства Евгения Асмакеску. По его словам, этот шаг необходим, чтобы Молдавия продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям. Также он сказал, что экспортеры в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза. Китай с января по август этого года импортировал из России пшеницы на почти $17 600 000. Это в 7 раз больше, чем годом ранее. Это следует из данных Главного таможенного управления страны. За весь 2025 год импорт составил примерно $14 630 000, а за период с января по август – $2 720 000. Поставки других российских зерновых в Китай за 7 месяцев также росли. Ячменя на более чем $96 миллионов, а это более чем вдвое больше, чем годом ранее, кукурузы на 40%, до 87 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса. Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. В Москве и области опять проблемы с бензином. Как показывает портал «Где-бенз», на значительной части заправок или вообще нет топлива, или продают только дизель. МСК.ру пишет, что в столице начал пропадать бензин на АЗС «Газпромнефти». В ночь на воскресенье под удар попал принадлежащий ей завод в Капотне. МНПЗ обеспечивал около трети потребления топлива в Москве. Мэр Собянин сообщил, что несколько дронов достигли завода и повредили объект. Некоторые СМИ сообщали, что «Газпромнефть» снизила лимит отпускаемого бензина до 30 литров. Однако эта информация не подтверждается. Через банковские приложения можно заправить 40 литров, как и неделю назад. Бизнес FM спросил у таксистов, ухудшилась ли ситуация с топливом в столице и области.
6: Таксист из Подмосковья Георгий.
7: Но на тех заправках, где есть бензин, там очередь, а на тех заправках, где нет, там никого и нету. Заезжать не заезжал, не заправлялся. Я заправился в городе Москва.
8: Ну вот вы проезжали, где есть бензин, на сколько большие очереди?
7: На территории заправки выходит. Ну где-то по 35-40 машин.
8: А это в каких подмосковных городах?
7: Это я сейчас на Рафаминске, по Киевскому шоссе. Я вчера тоже заправлялся в Москве, тоже я в очереди отстоял. Машин, наверное, 40 точно было. Там месяц заправка полчаса шло. На МКАДе аж сел. Это Роснефть. За литр бензина 65 рублей 60 копеек. Частный, у них там свободно, у них там бензин зашкаливает 110-126 рублей.
8: Ну вот по вашему ощущению, новый сейчас виток бензинового кризиса в московском регионе начинается?
7: По моему личному ощущению, как было, так и осталось, ничего не изменилось.
6: Таксист, владелец чата таксиста Москвы в Телеграме и Максе, Сергей.
9: На некоторых заправках бензин вообще отсутствует. Только 98-й есть. А так в Москве, на Кутузовском я сегодня был, бензин был. На Рублевке бензин есть. Вот, ну, очередь, правда, уже образовывается. Таксисты стоят все в очередях, жалуются. От часа до 2-3 часов стоят в очередях.
8: Стало хуже с топливом?
9: Да, ухудшается. Но цены пока те же. То есть 92-й примерно 65-64 с чем-то там.
6: Таксист из Москвы Петр.
10: Я проехал несколько заправок, я посмотрел, у меня 3-4 машины хвостик, я не увидел больших очередей. Я ездил довольно-таки далеко, и в Московской области там проблемы есть. Но в Московской области, что я наблюдал, вот буквально у Алтуфьевского шоссе «Газпром» нормально все, даже на МКАДе никто не стоял, то есть хвостик был на территории заправки. Опять же, Роснефть на Алтуфьевском шоссе, у Римского-Корсакова на развороте, тоже 3-4 машины буквально. Я проехал сегодня много, но я очередей не видел.
8: То есть ни в Москве, ни в Подмосковье?
10: Нет.
6: Председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
11: Если смотреть по Москве, с горючкой еще хорошо. Хорошо, что Роснефть воспрянула, но ограничение там тоже 30.
8: А вот в Московской области ситуация какая?
11: Все достаточно плохо у Татнефти. Поэтому надо смотреть по региональным заправкам, то есть в каждом городе. Есть франшизные заправки или, скажем, не основные. То там все достаточно печально. То есть там 2-3 раза в неделю, как и раньше, привозят бензин, но это приводит к очередям и в результате отсутствию бензина в остальное время. А есть города, где, в принципе, основные сетевые заправки, вот они снабжаются достаточно плохо. От города в город там расстояние иногда бывает там 10-15 километров, а в одном городе с бензином неплохо, а в другом его просто нет, понимаете? То есть вот если брать Павловский Посад, там 2-3 раза в неделю бывает бензин. Потому что две заправки «Татнефть», а остальные заправки франшизные. А рядом город «Электросталь», да, там неплохо с бензином. То же самое «Раменское», там все хорошо. То есть «Раменский», «Жуковский», бензин есть, его очереди небольшие. А рядом отъехали, там, вот, поселок городского, типа, там, «Джель» или, ну, «Чумадурово» то же самое, да. А там все, там его просто нет.
0: Ранее московский НПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня. Тогда выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности. В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. инициатива касается всех, кто использует такой транспорт, в том числе курьеров. С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Идею, однако, обсуждают уже не первый год. Почему она до сих пор не реализована? Что потребуется для новой системы контроля и насколько сложно будет ее внедрить? Подробнее Олеся Савоськина.
12: За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 ДТП с электротранспортом. Это на 37% больше, чем годом ранее. Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД подготовить предложение по регулированию такого транспорта и ограничить его движение по тротуарам. Срок исполнения истек 1 июля, но результатов до сих пор нет. Сейчас права не нужны для управления электровелосипедом, который не разгоняется быстрее 25 км в час. Если двигатель мощнее, транспорт считается мопедом. В таком случае нужна категория М. Тем, у кого есть автомобильные права, отдельно учиться не требуется. Однако на практике некоторые электровелосипедисты разгоняются до 50 км в час и более, а их водители часто нарушают ПДД. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает приравнять подобные электровелосипеды к мопедам, чтобы нарушителей можно было находить с помощью дорожных камер и наказывать.
13: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Сегодня нет никаких мер контроля. Большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
12: В Москве курьерские электровелосипеды уже должны иметь номера. А с 30 сентября доставщиков начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. Но достаточно ли мер, чтобы нарушения можно было фиксировать, а виновных наказывать, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
14: Вопрос не решится только обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, то даже если вы заставите всех обучиться, заставите получить всех права, это не поменяет ситуацию. Десяток штрафов соберет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
8: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет?
14: Здесь нужно упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Ну, находчивые люди ломают, заклеивают, и поэтому в этой ситуации нужно, чтобы возможность устранения не было, заклейки, и была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
12: Еще в 2024 году Минтранс предлагал создать федеральный реестр электровелосипедов и мопедов с учетными знаками. Регистрация должна была стать обязательной с сентября 2026 года, но закон так и не вступил в силу. С июня в Москве Дептранс, ГИБДД и другие структуры устраивают совместные рейды. Курьеров останавливают, их электровелосипеды проверяют на специальных роликовых стендах. Если транспорт разгоняется быстрее 25 км в час, дело передают в суд. Штраф для доставщика составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для компании может достигать 200 тысяч. Применяются и более жесткие меры. Кирилл из сервиса «Достависта» работает на обычном велосипеде, а его знакомому после проверки ГИБДД пришлось сменить транспорт.
15: У знакомого курьера он купил себе электробайк, на него, оказалось, нужны были права, потому что у него не стоит ограничение скорости. И его оштрафовали сотрудники ГИБДД и изъяли байк, так как прав у него не было.
8: Ваши коллеги, которые ездят на электровелосипедах, если вдруг запретят без прав работать?
15: Ну, они, скорее всего, либо пересядут на велосипед, либо будут без доставки. Тут со всех сторон, если их там прижать, их и так станет меньше сейчас. Ну и доставка станет дороже.
12: При этом представители курьерского рынка выступают против дополнительных ограничений мощности электровелосипедов. В ассоциации МАКС объясняют, двигателя мощностью 250 ватт может не хватать, например, при подъеме тяжелого заказа в гору. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал быть главным показателем успеха.
16: Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
5: Карьера на Бизнес FM. Культ на личности. Лица на банкнотах. Хумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков. Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считается преступлением и карается законом. Культ на личности. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В ближайшие недели представители России и США планируют провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы, вызывающие напряженность в двухсторонних отношениях. Это заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, подобные контакты между Москвой и Вашингтоном стали регулярными и рассматриваются как полезный инструмент для разрешения накопившихся проблем, несмотря на то, что значимого содержательного прогресса пока достичь не удалось. Рябков отметил, что темп продвижения в диалоге остается ниже желаемого уровня, однако Москва намерена продолжать эти консультации. На Украине уничтожена почти половина современных складских площадей, пишет Financial Times. Из 5 миллионов квадратных метров таких объектов было потеряно более 2 миллионов. По данным издания, только за последние месяцы из строя выбыло около 900 тысяч квадратных метров складов. Удары затронули логистические и распределительные центры, которыми пользуются крупные украинские ритейлеры и службы доставки. Газета пишет, что повреждение складской инфраструктуры уже осложняет логистику и повышает издержки компаний. Сбои затрагивают в том числе поставки товаров в магазины. В этом году страна вряд ли сможет обеспечить экономический рост. Компании будут вынуждены перекладывать растущие издержки на потребителей, говорится в статье. В Италии анонсировали лимит иностранных школьников в классах. Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о намерении на ближайшем заседании правительства одобрить декрет о максимально возможном числе иностранных учеников и запрете на ношение в школах мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо. В больших городах и отдельных центрах на Апеннинах в некоторых классах выходцев из семей иностранцев больше, чем коренных итальянцев, и ряд городских администраций уже на локальном уровне ввел запрет на нахождение женщин с закрытым лицом в общественных местах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл и левым, и правым на воскресных региональных выборах в Мекленбурге и Передней Померании. ХДС унизительно уступил альтернативе для Германии. 5,5% голосов против 37%. На выборах в Берлине ситуация для ХДС лучше, но там они тоже уступили левой партии. Мерц назвал это катастрофой. Лидеры французских правых выступили с жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Об этом в комментарии Георгия Бофта. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Главы национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшую Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению к конфликту на Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
18: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте Национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянуты Путин, сказано о российских властях. И вообще, главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во временное управление сети магазинов Ашан все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военного руководства и директор внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бардела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирование Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бардела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружений у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 2022 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обновление обнуления помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуск национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 2023 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Катастрофа. Так канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц, оценил результат своей партии на воскресных выборах. По данным экзитполов, в Мекленбурге и Передней Померании лидирует альтернатива для Германии 37% голосов. Далее следуют социал-демократы 35,5%, левая партия 7,5%, партия Мерца ХДС в хвосте. Она проходит в Ландтаг с худшим за всю историю результатом 5,5% голосов. В Берлине первое место, согласно экзитполам, занимает левая партия 24,5% голосов. Далее следует ХДС 20% и АДГ 16%. Оба региона о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
19: В Мекленбурге выиграла альтернатива для Германии, но с ней никто в коалицию пойти не хочет, поэтому, наверное, будет создана коалиция всех против альтернативы для Германии. Что нового, это мы ожидали уже. А в Берлине ситуация очень сложная. Там выиграла другая радикальная партия, причем левая радикальная партия, левая, причем с удивительным результатом. И, по всей вероятности, следующим бургомистром Берлина будет представительница левой партии. Такого в Берлине никогда не было. Это, конечно, громадный удар. Также по другим системным партиям, особенно по христианской демократической партии, партии Мерца, которая, можно сказать, сегодняшний вечер проиграла и в Берлине, и в Мекленбурге. И судьба Мерца, я думаю, сейчас на волоске, хотя он здесь уже выступил по немецкому телевидению, что достаточно необычно, чтобы канцлер комментировал бы земельные выборы, но его выступление было абсолютно непонятным для очень многих наблюдателей, потому что он сказал, что он останется, он будет бороться, никуда он не уходит, остается, как и было, и только будет проводить реформы и спасать Германию, в кавычках. Но это по Мерцу. А в Берлине самом есть разные варианты правительства. Одно, опять-таки, с альтернативой для Германии, которая заняла третье место, никто сотрудничать не хочет. Левые или попытаются вместе с зелеными и социал-демократами создать некое такое радикально левое правительство. Это, конечно, всех жутко пугает, потому что главный принцип левых здесь во время избирательной кампании – это национализация больших предприятий, особенно тех, у которых много там своих квартир, домов. То есть это экспроприация, которая опять становится модой здесь, в Берлине, которая, конечно, будет отпугивать всех инвесторов. Но левые это будут проводить вместе с зелеными и с социал-демократами, если, конечно, придут таким образом к власти. А другая альтернатива, что все-таки другие партии откажутся работать с такой радикальной левой, и тогда правительство будет создано из трех слабых партий – христианских демократов, социал-демократов и тех же зеленых. Но у них будет минимальное большинство в земельном парламенте. Насколько они смогут стабилизировать ситуацию в Берлине, это большой вопрос. И это, я думаю, очень большой урок для системных партий, что что-то не то. Ну, естественно, позиция Мерца пошатнулась, и в Мекленбурге, Передней Померании, христианские демократы, партия Мерца может даже не перепрыгнуть 5-процентный барьер. Такого позора народная партия не испытывала фактически с начала своего существования после Второй мировой войны. Но как говорится, Мерц этого урока так и не понимает. Он считает, что радикальные силы нужно подавлять, что нужно проводить свою линию, и нужно людям лучше объяснять свою политику, и тогда все поймут. Это, конечно, тупиковая позиция. Я думаю, что дни Мерца все-таки сочтены, и мы увидим в ближайшие дни и недели. Здесь несколько радикальных изменений, тоже в большой политике.
0: Александр Рар, политолог из Германии. Выборы в Берлине и Мекленбурге и Передней Померании прошли спустя 2 недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии и Анхальт. К другим темам, Верховный суд не признал код из СМС согласием на оформление кредита. Суть дела в следующем. Мужчине позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. Она сказала, что его аккаунт взломали и на него пытаются оформить кредит. Чтобы спасти деньги, попросила назвать коды из СМС. Он назвал. В итоге на него оформили кредит почти на 900 тысяч рублей, и деньги сразу же ушли третьим лицам. Районный суд, апелляция и кассация встали на сторону банка, поскольку клиент сам ввел коды из СМС, а это аналог подписи, значит, договор заключен законно. Верховный суд отменил все эти решения и отправил дело на пересмотр, поскольку нижестоящие суды не проверили, что кредит оформили без реального волеизъявления клиента, не учли, что деньги сразу перевели третьим лицам и проигнорировали довод, что банк не предоставил полную информацию об условиях кредита, говорит адвокат, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации интеллектуальных волонтеров Андрей Крупский.
20: Это не разворот судебной практики, это, по сути, укрепление давно формирующегося принципа. Если гражданин не выражал воли на получение кредита, обязанности платить его нет. Новизна сегодняшнего решения в том, что теперь жестче потребуется от банка доказывать реальную волю человека на получение денег. Говорить о том, что теперь суды встали против банков, некорректно. В других делах банки, действующие добросовестно, неоднократно доказывали, что нельзя перекладывать на них проблемы получателя денег. Суд теперь должен смотреть не на формальность, не просто на то, что получен код или нет, а нужно проанализировать действительное волеизъявление гражданина. Что же убедит теперь суд, что человек не хотел получать кредит? Например, деньги сразу после зачисления ушли на счета третьих лиц. Клиент возбудил уголовное дело, имеет статус потерпевшего. Индивидуальные условия договора с ним лично не согласовывались. На его телефоне следы вредоносной программы. Сама схема выглядела как подозрительно. Дробление сумм, перечисление на разные счета. Все это в совокупности может говорить о том, что человек действительно не имел добросовестного желания получить кредит. Решение теперь, как правило, будет более массово учитываться в судебной практике. Что же теперь делать банкам? Теперь действительно потребуются дополнительные действия, подтверждающие, что человек производил анализ этой ситуации, понимал условия, принимал их. То есть он реально выражал свое согласие, а не просто с его номера пришла смс-ка. Теперь одного кода недостаточно. Банку нужно доказать, что клиент был ознакомлен с условиями и осознанно их принял, что антифрод-система не видела аномалий и все было прозрачно и четко в отношениях, в общении с соответствующим клиентом. Просто не код введен, а клиент понимал, что берет кредит, и банк сделал все, чтобы в этом убедиться.
0: Андрей Крупский, адвокат. По данным Банка России, число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло на 60% и превысило 3000 случаев. Злоумышленники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем, а потом похищают полученные деньги.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Арбитраж.
6: Бывшей франчайзи сети «Ростикс» компания «Fast Food Market» готовится объявить о банкротстве. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе. Заявление планируют подать в арбитражный суд Москвы. В начале года компания лишилась 25 ресторанов, которые были под ее управлением. Сейчас эти заведения перешли к другой структуре, которая принадлежит главной компании «Ростикс» Юниресту. Там говорят, что на работе сети это никак не скажется. Среди кредиторов «Fast Food Market» Сбербанк, Федеральная налоговая служба и другие организации. Заявление в суд подадут в течение 15 дней после публикации уведомления.
5: Отчеты и планы.
6: Китайский производитель Leap Motor обогнал по мировым продажам Subaru и Mitsubishi. Во втором квартале Leap Motor продал 240 тысяч автомобилей. Это рекорд для компании. Для сравнения, Subaru продала 230 тысяч, Mitsubishi 170 тысяч. За год продажи Leap Motor выросли на 84%. Рост дали Китай и Европа. Компания делает недорогие электромобили и гибриды. В Европе она сотрудничает с концерном Stellantis и использует его заводы. Самая популярная модель Leap Motor T03. В Европе она стоит от 16 тысяч евро, в Китае от 9,5 до 12 тысяч долларов. У Subaru и Mitsubishi цены выше. В Китае от 25 тысяч долларов, в Европе от 30 тысяч евро. Крупные бренды одежды начали продавать секонд-хенд. Как пишет The Wall Street Journal, это мировой тренд. Покупатели все чаще выбирают вещи из ресейла. Так можно сэкономить и собрать необычный гардероб. Например, H&M уже открыла больше 10 точек с подержанной одеждой. Ассортимент там сильно отличается от обычного. Продавцы говорят, что секонд-хенд еще и снижает количество отходов. В России он тоже популярен, особенно среди молодежи. Некоторые СМИ даже пишут о буме секонд-хенда. Новости компании «Корпорация». Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Для российского рынка акций рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций.

0: геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно останутся на уровне их выше $100 за баррель, так как есть угроза прохода танкеров не только через Армузский пролив, но и через Красное море после того, как хуситы захватили ключевой город на Моху в Йемене, да, поэтому эта ситуация эскалации продолжится, и хотя Трамп говорит, что конфликт в Иране близок к завершению, тем не менее, похоже на то, что США достаточно плотно завязали в Иране. По поводу рубля можно сказать, что рубль, скорее всего, будет более-менее стабильным на отметках около 84 рублей за доллар. С одной стороны, рубль поддерживает дорогая нефть и сохранение ключевой ставки Центробанком на прежнем уровне, но с другой стороны, похоже, из России увеличился отток капитала, и это не даст рублю возможности серьезно укрепиться.
1: Сергей Суверов, инвестротек Укари Капитал. Нефть марки Brent опустилась ниже $104 за баррель на фоне ожиданий частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейский НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличит. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохраняется, и к нему на следующей неделе добавится встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг в Вашингтоне, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
2: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе $105-107 за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях, я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках, будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать. Потому что они тоже сейчас на фоне, очевидно, роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе, потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше $100 за баррель на мировом рынке, мы увидим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизили на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба близок к завершению карьеры. Об этом 38-летний нападающий заявил в эфире шоу «Кстати». На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента и пока не заключил контракт ни с одним из клубов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Артем Дзюба уже давным-давно всем все доказал. Он лучший бомбардир как в истории чемпионатов России, так и национальной сборной. Даже Валерий Карпин, с которым на протяжении всей карьеры они, мягко говоря, не ладили, сменил однажды гнев на милость и специально вызвал Артема на игру с Гренадой. И в ней Дзюба предсказуемо забил исторический гол за сборную, 31-й, обойдя Александра Киржакова. В общей сложности у него на данный момент во всех турнирах 248 забитых мячей. ключей. Фантастическая цифра. Жаль, но если верить Дзюбе, скорее всего, на этом он и остановится. Мотивации нет. Так в эфире шоу «Кстати» в социальной сети ВКонтакте Артем ответил на вопрос, продолжит ли он карьеру.
5: Ну, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нет.

0: Ну, ради чего? Просто, если бы позвала какая-то сильная команда бы, я понимаю, что уже в возрасте своем должен где-то помогать, в раздевалке, на замену выходить. Это одна история. Идти и ковыряться где-то в командах таких, ну, смысл?
1: Ранее Дзюба мыслил иначе. Не верили в «Спартаке», ушел сначала на правах аренды в Тольм, где исправно забивал, а затем в Ростов, с которым выиграл Кубок России. Не заладилось в «Зените», снова аренда, теперь в тульский «Арсенал». Это помогло триумфально вернуться в сборную России и ярко сыграть на домашнем чемпионате мира. Потом, после 4 золотых медалей в РПЛ и статуса капитана в Петербурге, был «Локомотив». И там Дзюба забивал немало. Ну а в последние годы он тащил тольяттинский «Акрон», который во многом благодаря ему все еще в РПЛ. Все это с недолгим перерывом на неудачную попытку поиграть в Турции. Так в чем же дело сейчас? Почему пропала мотивация играть? Что изменилось? Отвечает зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин.
2: Когда он играл в Ростове, то права на него принадлежали «Спартаку» еще какое-то время. Когда он играл в аренде в «Арсенале», правами на него владел «Зенит», и он прекрасно понимал, что он сейчас докажет, себя проявит и имеет шанс вернуться. Тем более в случае с «Арсеналом» было очевидно, что там, судя по всему, будет смена тренера в Санкт-Петербурге, и это дает ему дополнительный шанс. Сейчас ситуация кардинально другая. Сейчас ему нечего и некому доказывать.
1: Дзюба – игрок страстный, яркий, дерзкий, с таким же характером. На протяжении карьеры он постоянно с кем-то конфликтовал. В «Спартаке» с Валерием Карпиным, в «Зените» с Робертом Манчини, а потом, уже после успехов в Питере, с Сергеем Симаком. В «Локомотиве» напряжение возникло с Михаилом Галактионовым. Но были тренеры, которые находили к нему подход, и Дзюба отвечал голами. Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Мёдрик Божевич, Валерий Непомнящий, Заур Тадеев. Главный редактор портала «Майвай Спорт» Олег Чекирис считает, что, несмотря на скандалы, Дзюба заслужил признание.
3: Артём – ходячий, или, можно сказать, играющий инфоповод. Постоянные ссоры с тренерами, скандалы вокруг него, в том числе сексуального характера, конфликты с журналистами, с фанатами. Но, впрочем, за это мы и любим футбол, и вообще весь спорт – за эмоции. Он давал эти эмоции. Жаль, что он уходит, хотя, конечно, рано или поздно это должно было случиться. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы ему устроили какой-нибудь хороший прощальный матч, например, «Зенит» сыграл бы со «Спартаком» два главных клуба в его карьере.
1: История с интимным видео Дзюбы несколько лет назад действительно наделала много шума и ушла в народ. Этот театр одного актера долго обсуждали даже люди, очень далекие от футбола. К счастью, Артем запомнился не только этим, а побьют его рекорды еще не скоро. Ближайший преследователь из продолжающих пока карьеру Александр Соболев, но ему уже 29, а голов во всех турнирах на 132 меньше, чем у Дзюбы, который, кстати, официально карьеру еще не завершил. Может, и передумает. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 2012 году в Сомали американский журналист Майкл Скотт Мур был похищен пиратами прямо во время командировки, в которой он собирал материалы для книги о современных морских бандитах. Позже выяснилось, что в подготовку похищения были вовлечены даже офицеры сомалийской армии и местных сил правопорядка. Журналиста удерживали в плену 2.5 года, перевозили с места на место и заставляли записывать видео с просьбами о выплате выкупа. Пираты требовали за Мура баснословные $20 миллионов. В реальности семье Майкла удалось собрать около 1.5 миллионов. Оставшийся в живых Мур позже писал, что большинство его похитителей погибли в перестрелке во время дележа денег. Организаторов преступления захватили намного позднее. Каждого из них американский суд приговорил к 30 годам лишения свободы.
5: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM».
4: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
6: Зависть принято делить на белую и черную, доброжелательную и злонамеренную. В науке общего мнения нет. Многие исследователи полагают, что это одна и та же. Враждебная, по сути, эмоция, но с разными проявлениями. Современная психология определяет зависть как болезненную реакцию на чужое преимущество в значимой для человека области. Она побуждает либо улучшить свое положение, либо обесценить чужой успех, либо навредить сопернику. Чужой успех особенно задевает, когда он понижает собственную самооценку. Небольшое достижение коллеги воспринимается острее, чем триумф человека, с которым мы себя не сравниваем. В опытах с нейровизуализацией зависть возбуждала зоны болезненного переживания, а новость о несчастье объекта зависти приводила к злорадству и включению зон вознаграждения. Зависть способна увеличить цену, которую человек готов заплатить за вещь. В серии экспериментов с айфонами белая зависть повышала готовность платить за такой же гаджет, а при злобной зависти участники скорее переплатили бы за конкурирующий премиальный продукт. Это стремление восстановить статус и в то же время избежать подражания. В классическом эксперименте Зицу и Освальда 2001 года участники могли за собственный счет сжечь чужие деньги, не получая от этого никакой материальной выгоды. И примерно две трети воспользовались этой возможностью. А в свежем исследовании в 2026 году установили, что подобная мстительность уменьшается, если чужое богатство считают заслуженным. Изучают психологи зависть к самому себе. За ней обычно стоят ностальгии по прежним временам, сожаления об утраченных возможностях или сравнение картинки в зеркале с собственными фотографиями прошлых лет.
7: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. «Единая Россия» набирает 57,64% голосов на выборах в Госдуму после обработки 65,44% протоколов. КПРФ получает 13,91%, ЛДПР 8,66%, «Новые люди» 7,92%, «Справедливая Россия» 5,8%. Такие данные приводит ЦИК. Ранее первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов заявил, что работа Госдумы нового созыва может начаться в первой половине октября. Точные сроки первого заседания будут определены после подведения итогов выборов и оформления полномочий депутатов. Турция рассчитывает на дальнейшее развитие дипломатического процесса по урегулированию конфликта на Украине и ожидает конкретных результатов от инициатив Вашингтона. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком Кабмине. По словам российского посла в Турции Сергея Вершинина, Москва ценит усилия нынешней администрации США по урегулированию конфликта, основанные на понимании его первопричин. Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярской тайге почти год назад, могут дать результат осенью. Об этом сообщила руководитель и координатор поисковой организации «Примпоиск» Кристина Вульферт. По ее словам, после опадания листвы и травы территорию будет проще обследовать с воздуха. Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года во время похода в Красноярском крае. Запрет на сканирование книг для обучения искусственного интеллекта может создать риски для науки и образования. Такое мнение высказал научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий НГУ Иван Бондаренко. Он отметил, что спор вокруг компании Anthropic и использования электронных книг показывает необходимость определить правила работы с произведениями при обучении ИИ. Более 60 наименований устройств для умного дома внесли в общероссийский классификатор продукции. В список вошли, в частности, датчики газа и протечек, контролеры, точки беспроводного доступа и программное обеспечение. Это позволит учитывать такое оборудование и упростит борьбу с контрафактом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России подводят итоги думских выборов. По данным экзит-пула ВЦИОМ, на них с колоссальным отрывом лидирует «Единая Россия». Она набирает 49,4% голосов. Ее ближайшего преследователя КПРФ поддержали 14,2% избирателей. По данным ЦИК, явка на выборах была самой высокой за последние 20 лет. Беспрецедентная по масштабу попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. В ней помимо 1600 дронов впервые участвовали ракеты «Фламинго». О чем говорит решение Киева вывести новые ударные силы, мнение военного эксперта. Грозит ли Москве и области новый виток топливного кризиса? По данным портала «Гдебенц», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и области, мы спросили у таксистов. Все подробности в эфире «Бизнес FM». «Единая Россия» получила 49,4% по результатам экзит-пола в ЦИОМ. Также 5-процентный барьер, согласно этим данным, преодолели КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Списки этих же 5 партий прошли в прошлый созыв Госдумы. По данным ЦИК, явка составила 56%. Это самый высокий показатель по сравнению с думскими выборами 93-го, 2016-го и 2021-го годов. Окончательные результаты голосования будут подведены не раньше 25 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Какие выводы можно сделать из экзит-полов, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
10: Я думаю, что в целом действующая власть российская могут быть довольна. Выборы были в непростом контексте, потому что, во-первых, довольно высокая тревожность в этом году. Мы видим, что слово «победа» потихоньку сменилось в риторике словом «безопасность». А во-вторых, не было возможности раздать больших социальных плюшек. И власти, наверное, было важно пройти мимо вот этих рифов и предъявить те результаты голосования, которые для нее будут комфортны и позволят интерпретировать выборы как поддержку существующего курса, и, наверное, так и произойдет. Стоит дождаться, сколько в итоге «Единой России» получится, потому что пока она идет больше, там, до соцсоревнований регионов никто не отменял. Я бы дождался там утренних, скорее, данных и введения данных голосования по мегаполисам, которых тоже пока до конца нет. Но это значит, что, в общем, партии борются между собой, преимущественно за третье, четвертое, там, если повезет, пятое места, а первое, второе место «Единой России» стремится показать, что все как никогда консолидированы вокруг власти, а КПРФ никого ни ко второму месту не подпускать.
9: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». В Москве в заключительный день голосования на избирательных участках на несколько часов перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщали «Бизнес-ФМ» избиратели из разных районов города. Им предлагали альтернативу – онлайн-голосование, но некоторые отказывались и оставались ждать, из-за чего на отдельных участках образовались очереди. Позже выдачу бюллетеней возобновили. В отдельных районах люди, ждавшие в очереди, не успели проголосовать до закрытия участков. Из-за этого прием голосов продлевали до последнего избирателя. Также система голосования столкнулась с беспрецедентным уровнем DDoS-атак. Более 1000 было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 на дистанционное электронное голосование, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова. Итоги экзит-полов комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
11: Во-первых, экзит-полы все-таки не отражают голосование многодневное в новых регионах и приграничных регионах. Там проголосовало более 4 миллионов человек. Затем это не снимает результаты по ДЭГу, поэтому я бы не торопился поздравлять с прохождением 5-процентного барьера «Справедливую Россию» и с прохождением 3-процентного барьера «Партию пенсионеров», а подождал бы все-таки итоговых результатов ЦИКа. Я думаю, что может быть повыше результат «Единой России» и пониже результат некоторых оппозиционных партий. Но в целом хорошая кампания «Единой России», новых людей, средняя кампания КПРФ, плохие кампании ЛДПР и «Справедливая Россия». Ну, в общем-то, закономерный результат. Что касается ЛДПР, то я думаю, это последний привет Жириновского. То есть вот эта вот кампания его канонизации как пророка, как человека, который предсказал очень многое, такой последний привет его детищу. ЛДПР ушла от наследия Жириновского, радикально подняла свою идеологию, но, к их счастью, избиратели этого не заметили.
9: Евгений Минченко, политолог. В СПЧ заявили, что выборы прошли без нарушений, способных повлиять на итог и в соответствии с законом. На прошлых выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала 49,8% голосов, получив 324 мандата. ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА и крылатыми ракетами «Фламинго» 19 и 20 сентября. Целью атаки был срыв волеизъявления граждан. Это заявили в Минобороны. Там добавили, что все запущенные ракеты «Фламинго» уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. За сутки было сбито почти 2000 БПЛА и 8 ракет «Фламинго». Одна из них упала в безлюдной местности. В ответ на это Москва усилит удары по военным объектам в Киеве, сообщили в Минобороны. Это первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и ближнем Подмосковье, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Это достаточно новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат, длиной порядка 10 метров, с реактивным двигателем. Скорость полета от 500 до 800 километров в час. Это в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. Судя по последним нескольким месяцам, «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно, на большом расстоянии. Но это очень крупный объект, в том числе радиолокационно вполне контрастный. Если эти ракеты обнаруживаются системами ПВО, практически любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть. Мощная боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялась максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялась. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. Что происходило вот за последние сутки с «Фламинго», то есть какие ракеты были сбиты, сколько их применялось. Ну, есть официальные заявления российские, но пока сложно их подтвердить независимыми источниками. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то это скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет, ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение, но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке можно лишь добавить, что кроме ракет «Фламинго», которые впервые применялись по Москве, применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными. Но, судя по всему, объекты в основной своей массе средства поражения сбиты, а падение, конечно, приводит, к сожалению, в том числе к косвенным каким-то повреждениям, к косвенному ущербу.
13: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате массированной атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, пострадали более 40. 17 человек с ранениями госпитализированы. К другим темам. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали, о них Михаил Сафонов.
14: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg, а позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва, введя внешнее управление в Нестле, дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский Ашан, которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и Леруа Мерлен, ставшая в России Лимана Про. В Кремле, комментируя последние решения, заметили, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран. А официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но Ашан и Nestlé, несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла Ашан в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение Ашана не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным, чисто и почти полностью. Миллиарды рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Обычно миллиардеры неохотно делятся подробностями своего образа жизни, но Павел Дуров – исключение. В собственном блоге основатель Телеграм и ВКонтакте регулярно публикует советы о том, как правильно организовать свой день, что нужно делать, а чего делать не стоит. Временами эти советы напоминают рекомендации Минздрава – избегать недосыпа, переедания и стресса, отказаться от алкоголя, сигарет и кофе, а заодно чая, мяса, молока и яиц. По словам IT-предпринимателя, такая диета многократно повысила его собственную продуктивность и ясность мыслей. Советы, которыми делится Дуров, сложно назвать оригинальными. Подписчики относятся к ним с пониманием и в комментариях пишут о том, что согласны с каждым словом. Но на выполнение всех пунктов жизненной программы от Павла требуются суммы, сопоставимые с доходами самого Дурова, и время, не отягощенное заботами о заработке. Органайзер миллиардера на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Стоимость морских перевозок нефти резко выросла на фоне дефицита супертанкеров. Фракт на отдельных маршрутах вырос втрое. Например, доставка нефти из Хьюстона в Азию теперь обходится примерно в $26 за баррель, пишет Bloomberg. По словам брокеров и участников рынка, такого дефицита супертанкеров они ранее не наблюдали. В отдельных регионах свободных судов практически нет. Высокий спрос на близлежащие поставки отражается и на европейском рынке. При пике фьючерсов Brent около 110 долларов за бочку стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила $131. Ранее в конце августа американские СМИ писали о рекордных с 2008 года ценах на нефтяные танкеры. Стоимость новых и современных подержанных судов крупнейшего класса в последнем квартале превысила $130 миллионов. В Молдавии предлагают полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Это инициатива министра сельского хозяйства Евгения Асмакеску. По его словам, этот шаг необходим, чтобы Молдавия продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям. Также он сказал, что экспортеры в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза. Китай с января по август этого года импортировал из России пшеницы на почти $17 600 000. Это в 7 раз больше, чем годом ранее. Это следует из данных Главного таможенного управления страны. За весь 2025 год импорт составил примерно $14 630 000, а за период с января по август – $2 720 000. Поставки других российских зерновых в Китай за 7 месяцев также росли. Ячменя на более чем $96 миллионов, а это более чем вдвое больше, чем годом ранее, кукурузы на 40%, до 87 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. В Москве и области опять проблемы с бензином. Как показывает портал «Где-бенз», на значительной части заправок или вообще нет топлива, или продают только дизель. МСК.ру пишет, что в столице начал пропадать бензин на АЗС «Газпромнефти». В ночь на воскресенье под удар попал принадлежащий ей завод в Капотне. МНПЗ обеспечивал около трети потребления топлива в Москве. Мэр Собянин сообщил, что несколько дронов достигли завода и повредили объект. Некоторые СМИ сообщали, что «Газпромнефть» снизила лимит отпускаемого бензина до 30 литров. Однако эта информация не подтверждается. Через банковские приложения можно заправить 40 литров, как и неделю назад. Бизнес ФМ спросил у таксистов, ухудшилась ли ситуация с топливом в столице и области.
15: Таксист из Подмосковья Георгий.
16: Ну, на тех заправках, где есть бензин, там очередь, а на тех заправках, где нет, там никого и нету. Заезжать не заезжал, не заправлялся. Я заправился в городе Москва.
17: Ну вот вы проезжали, где есть бензин, насколько большие очереди?
16: На территории заправки выходит. Ну, где-то 35-40 машин.
17: А это в каких подмосковных городах?
16: Это я сейчас на Рафаминске, по Киевскому шоссе. Я вчера тоже заправлялся в Москве, тоже я в очереди отстоял. Машин, наверное, 40 точно было. Там вместе с заправкой полчаса шло. На МКАДе аж сел. Это Роснефть. За литр бензина 65 рублей 60 копеек. Частный, у них там свободно, у них там бензин зашкаливает. 110-126 рублей.
17: Но по вашему ощущению, новый сейчас виток бензинового кризиса в московском регионе начинается?
16: По моему личному ощущению, как было, так и осталось. Ничего не изменилось.
15: Таксист, владелец чата таксиста Москвы в Телеграме и Максе, Сергей.
18: На некоторых заправках бензин вообще отсутствует. Только 98-й есть. А так в Москве, на Кутузовском я сегодня был, бензин был. На Рублевке бензин есть. Вот, ну, очередь, правда, уже образовывается. Таксисты стоят все в очередях, жалуются. От часа до двух, до трех часов стоят в очередях.
17: Стало хуже с топливом?
18: Да, ухудшается. Ну, цены пока те же. То есть 92-й примерно 65-64 с чем-то там.
15: Таксист из Москвы Петр.
19: Я проехал несколько заправок, я посмотрел, у меня 3-4 машины хвостик, я не увидел больших очередей. Я ездил довольно-таки далеко, и в Московской области там проблемы есть. Но в Московской области, что я наблюдал, вот буквально у Алтуфьевского шоссе «Газпром» нормально все, даже на МКАДе никто не стоял, то есть хвостик был на территории заправки. Опять же, «Роснефть» на Алтуфьевском шоссе, у Римского-Корсакова на развороте, тоже 3-4 машины буквально. Я проехал сегодня много, но я очередей не видел.
17: То есть ни в Москве, ни в Подмосковье?
19: Нет.
15: Председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
20: Если смотреть по Москве, с горючкой еще хорошо. Хорошо, что «Роснефть» воспрянула, но ограничения там тоже 30.
17: А вот в Московской области ситуация какая?
20: Все достаточно плохо у «Татнефти». Поэтому надо смотреть по региональным заправкам, то есть в каждом городе. Есть франшизные заправки или, скажем, не основные, то там все достаточно печально. То есть там 2-3 раза в неделю, как и раньше, привозят бензин, но это приводит к очередям и в результате отсутствию бензина в остальное время. А есть города, где, в принципе, основные сетевые заправки, вот они снабжаются достаточно плохо. От города в городу там расстояние иногда бывает там 10-15 километров, а в одном городе с бензином неплохо, а в другом его просто нет, понимаете? То есть вот если брать Павловский Посад, там 2-3 раза в неделю бывает бензин, потому что две заправки «Татнефть», а остальные заправки франшизные. А рядом город «Электросталь», да, там неплохо с бензином. То же самое «Раменское», там все хорошо, то есть «Раменский», «Жуковский», бензин есть, его очереди небольшие. А рядом отъехали, там, вот, поселок городского типа, там, «Джель» или, ну, «Чумадурово» то же самое, да. А там все, там его просто нет.
13: Ранее московский НПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня. Тогда выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности. В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. Инициатива касается всех, кто использует такой транспорт, в том числе курьеров. С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Идею, однако, обсуждают уже не первый год. Почему она до сих пор не реализована, что потребуется для новой системы контроля и насколько сложно будет ее внедрить? Подробнее Олеся Савоськина.
0: За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 ДТП с электротранспортом. Это на 37% больше, чем годом ранее. Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД подготовить предложение по регулированию такого транспорта и ограничить его движение по тротуарам. Срок исполнения истек 1 июля, но результатов до сих пор нет. Сейчас права не нужны для управления электровелосипедом, который не разгоняется быстрее 25 км в час. Если двигатель мощнее, транспорт считается мопедом. В таком случае нужна категория М. Тем, у кого есть автомобильные права, отдельно учиться не требуется. Однако на практике некоторые электровелосипедисты разгоняются до 50 км в час и более, а их водители часто нарушают ПДД. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает приравнять подобные электровелосипеды к мопедам, чтобы нарушителей можно было находить с помощью дорожных камер и наказывать.
21: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Сегодня нет никаких мер контроля. Большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
0: В Москве курьерские электровелосипеды уже должны иметь номера, а с 30 сентября доставщиков начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. Но достаточно ли мер, чтобы нарушения можно было фиксировать, а виновных наказывать, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
22: Вопрос не решится только обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, то даже если вы заставите всех обучиться, заставите получить всех права, это не поменяет ситуацию. Десяток штрафов соберет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
23: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет?
22: Здесь нужно упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Ну, находчивые люди ломают, заклеивают, и поэтому в этой ситуации нужно, чтобы возможность устранения не было заклейки, и была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
0: Еще в 2024 году Минтранс предлагал создать федеральный реестр электровелосипедов и мопедов с учетными знаками. Регистрация должна была стать обязательной с сентября 2026 года, но закон так и не вступил в силу. С июня в Москве Дептранс, ГИБДД и другие структуры устраивают совместные рейды. Курьеров останавливают, их электровелосипеды проверяют на специальных роликовых стендах. Если транспорт разгоняется быстрее 25 км в час, дело передают в суд. Штраф для доставщика составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для компании может достигать 200 тысяч. Применяются и более жесткие меры. Кирилл из сервиса «Достависта» работает на обычном велосипеде, а его знакомому после проверки ГИБДД пришлось сменить транспорт.
24: У знакомого курьера, он купил себе электробайк, на него, оказалось, нужны были права, потому что у него не стоит ограничение скорости. И его оштрафовали сотрудники ГИБДД и изъяли байк, так как прав у него не было.
23: Ваши коллеги, которые ездят на электровелосипедах, то если вдруг запретят без прав работать?
24: Ну, они, скорее всего, либо пересядут на велосипед, либо уйдут без доставки. Тут со всех сторон, если их там прижать, их и так станет меньше сейчас, ну и доставка станет дороже.
0: При этом представители курьерского рынка выступают против дополнительных ограничений мощности электровелосипедов. В ассоциации МАКС объясняют, двигателя мощностью 250 ватт может не хватать, например, при подъеме тяжелого заказа в гору. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
25: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
26: За неделю новости с прошедшей презентации Apple успели настояться. Самое время поговорить о деталях, нюансах и подробностях. Займемся. Как учил Шерлок Холмс, смотреть нужно не только на то, что есть, но и на то, чего нет, а должно было бы быть. Apple не обновила линейку моделей без приставки Pro. Этот анонс переехал на весну. Базовый iPhone 18 ждем в 2027. Смартфоны среднего класса подошли к технологическому барьеру. Обновлять там раз в год уже нечего. прошлый раз, все отмечали, насколько мощно упакован обычный 17-й iPhone. Очень разумная покупка. В этом статусе он поживет до следующего года, а как бы и не дольше. Цвет становится одним из главных продающих факторов. Во-первых, сразу видно, что у тебя новая модель. Во-вторых, это бывает очень зрелищно. Как получилось у компании с космическим оранжевым год назад, цвета этого года, по моим оценкам, тоже способны собрать кассу. Из ярких технических обновлений камера с переменной диафрагмой. Впервые в истории Apple. Ее ключевое достоинство – съемка при плохом освещении. Технология позволяет матрице собирать больше света. На рынке такое уже видели, но мне интересно посмотреть, какие картинки будут рисовать новинки Apple. По традиции, идущие еще со времен Джобса, главное в конце. А сейчас еще одна вещь. Складной iPhone Duo. Обращу внимание на форм-фактор паспорт. Пока китайские коллеги делают модели в стилистике как обычный, только раскладной, Apple смело предлагает принципиально новую форму. Насколько она удобна, большой вопрос. В рекламных роликах все операции с Duo производились двумя руками. Желание немедленно идти в кассу у меня пока не возникло. Apple умеет не только открывать, но и закрывать направление. Судьба складного iPhone в руках первых пользователей. В двух руках.
25: Сумма технологий на Business FM. Вначале был бизнес.
1: Как появлялись города?
2: Альметьевск, Татарстан. 150 тысяч жителей. Судьбу деревни Альметьево решила найденное рядом с ней в начале 20 века месторождение нефти. Теперь это центр юго-восточной экономической зоны Республики Татарстан и четвертый по численности населения город в ее составе.
1: Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В ближайшие недели представители России и США планируют провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы, вызывающие напряженность в двухсторонних отношениях. Это заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, подобные контакты между Москвой и Вашингтоном стали регулярными и рассматриваются как полезный инструмент для разрешения накопившихся проблем, несмотря на то, что значимого содержательного прогресса пока достичь не удалось. Рябков отметил, что темп продвижения в диалоге остается ниже желаемого уровня, однако Москва намерена продолжать эти консультации. На Украине уничтожена почти половина современных складских площадей, пишет Financial Times. Из 5 миллионов квадратных метров таких объектов было потеряно более 2 миллионов. По данным издания, только за последние месяцы из строя выбыло около 900 тысяч квадратных метров складов. Удары затронули логистические и распределительные центры, которыми пользуются крупные украинские ритейлеры и службы доставки. Газета пишет, что повреждение складской инфраструктуры уже осложняет логистику и повышает издержки компаний. Сбои затрагивают в том числе поставки товаров в магазины. В этом году страна вряд ли сможет обеспечить экономический рост. Компании будут вынуждены перекладывать растущие издержки на потребителей, говорится в статье. В Италии анонсировали лимит иностранных школьников в классах. Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о намерении на ближайшем заседании правительства одобрить декрет о максимально возможном числе иностранных учеников и запрете на ношение в школах мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо. В больших городах и отдельных центрах на Апеннинах в некоторых классах выходцев из семей иностранцев больше, чем коренных итальянцев, и ряд городских администраций уже на локальном уровне ввел запрет на нахождение женщин с закрытым лицом в общественных местах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл и левым, и правым. На воскресных региональных выборах в Мекленбурге и Передней Померании ХДС унизительно уступил альтернативе для Германии. 5,5% голосов против 37%. На выборах в Берлине ситуация для ХДС лучше, но там они тоже уступили левой партии. Мерц назвал это катастрофой. Лидеры французских правых выступили с жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Об этом в комментарии Георгия Бофта.
13: Перевод из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Главы национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшую Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правов по отношению к конфликту на Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
4: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянут и Путин, сказано о российских властях. И вообще главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во время управления сети магазинов Ашан все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военного руководства и директор внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бардела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирование Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бардела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружений у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 22 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуска национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 23 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
3: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Катастрофа. Так канцлер Германии и лидер ХДС Фридрих Мерц оценил результат своей партии на воскресных выборах. По данным экзитполов, в Мекленбурге и Передней Померании лидирует альтернатива для Германии – 37% голосов. Далее следуют социал-демократы – 35,5%, левая партия – 7,5%, партия Мерца ХДС в хвосте. Она проходит в Ландтаг с худшим за всю историю результатом – 5,5% голосов. В Берлине первое место, согласно экзитполам, занимает левая партия – 24,5% голосов. Далее следует ХДС – 20% и АДГ – 16%. Оба региона отчитались о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
5: В Мекленбурге выиграла альтернатива для Германии, но с ней никто в коалицию пойти не хочет, поэтому, наверное, будет создана коалиция всех против альтернативы для Германии. Что нового, это мы ожидали уже. А в Берлине ситуация очень сложная. Там выиграла другая радикальная партия, причем леворадикальная партия, левая, причем с удивительным результатом. И, по всей вероятности, следующим бургомистром Берлина будет представительница левой партии. Такого в Берлине никогда не было. Это, конечно, громадный удар. Также по другим системным партиям, особенно по христианской демократической партии, партии Мерца, которую, можно сказать, сегодняшний вечер проиграла и в Берлине, и в Мекленбурге. И судьба Мерца, я думаю, сейчас на волоске, хотя он здесь уже выступил по немецкому телевидению, что достаточно необычно, чтобы канцлер комментировал бы земельные выборы, но его выступление было абсолютно непонятным для очень многих наблюдателей, потому что он сказал, что он останется, он будет бороться, никуда он не уходит, остается, как и было, и только будет теперь проводить реформы и спасать Германию, в кавычках. Но это по Мерцу. А в Берлине самом есть разные варианты правительства. Одно, опять-таки, с альтернативой до Германии, которая заняла третье место, никто сотрудничать не хочет. Левые или попытаются вместе с зелеными и социал-демократами создать некое такое радикально левое правительство. Это, конечно, всех жутко пугает, потому что главный принцип левых здесь во время избирательной кампании – это национализация больших предприятий, особенно тех, у которых много там своих квартир, домов. То есть это экспроприация, которая опять становится модой здесь, в Берлине, которая, конечно, будет отпугивать всех инвесторов. Но левые это будут проводить вместе с зелеными и социал-демократами, если, конечно, придут таким образом к власти. А другая альтернатива, что все-таки другие партии откажутся работать с такой радикальной левой, и тогда правительство будет создано из трех слабых партий – христианских демократов, социал-демократов и тех же зеленых. Но у них будет минимальное большинство в земельном парламенте. Насколько они смогут стабилизировать ситуацию в Берлине, это большой вопрос. И это, я думаю, очень большой урок для системных партий, что что-то не то. Ну, естественно, позиция Мерца пошатнулась, и в Мекленбурге, Передней Померании, христианские демократы, партия Мерца может даже не перепрыгнуть 5-процентный барьер. Такого позора народная партия не испытывала фактически с начала своего существования после Второй мировой войны. Но, как говорится, Мерц этого урока так и не понимает. Он считает, что радикальные силы нужно подавлять, что нужно проводить свою линию, и нужно людям лучше объяснять свою политику, и тогда все поймут. Это, конечно, тупиковая позиция. Я думаю, что дни Мерца все-таки сочтены, и мы увидим в ближайшие дни и недели. Здесь несколько радикальных изменений, тоже в большой политике.
3: Александр Рар, политолог из Германии. Выборы в Берлине и Мекленбурге и Передней Померании прошли спустя две недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. К другим темам. Верховный суд не признал код из СМС согласием на оформление кредита. Суд
13: дело в следующем. Мужчине позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. Она сказала, что его аккаунт взломали и на него пытаются оформить кредит. Чтобы спасти деньги, попросила назвать коды из СМС. Он назвал. В итоге на него оформили кредит почти на 900 тысяч рублей, и деньги сразу же ушли третьим лицам. Районный суд, апелляция и кассация встали на сторону банка, поскольку клиент сам ввел коды из СМС, а это аналог подписи, значит, договор заключен законно. Верховный суд отменил все эти решения и отправил дело на пересмотр, поскольку нижестоящие суды не проверили, что кредит оформили без реального волеизъявления клиента, не учли, что деньги сразу перевели третьим лицам и проигнорировали довод, что банк не предоставил полную информацию об условиях кредита. Говорит адвокат, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации интеллектуальных волонтеров Андрей Крупский.
6: Это не разворот судебной практики, это, по сути, укрепление давно формирующегося принципа. Если гражданин не выражал воли на получение кредита, обязанности платить его нет. Новизна сегодняшнего решения в том, что теперь жестче потребуется от банка доказывать реальную волю человека на получение денег. Говорить о том, что теперь суды встали против банков, некорректно. В других делах банки, действующие добросовестно, неоднократно доказывали, что нельзя перекладывать на них проблемы получателя денег. Суд теперь должен смотреть не на формальность, не просто на то, что получен код или нет, а нужно проанализировать действительное волеизъявление гражданина. Что же убедит теперь суд, что человек не хотел получать кредит? Например, деньги сразу после зачисления ушли на счета третьих лиц. Клиент возбудил уголовное дело, имеет статус потерпевшего. Индивидуальные условия договора с ним лично не согласовывались. На его телефоне следы вредоносной программы. Сама схема выглядела как подозрительно. Дробление сумм, перечисление на разные счета. Все это в совокупности может говорить о том, что человек действительно не имел добросовестного желания получить кредит. Решение теперь, как правило, будет более массово учитываться в судебной практике. Что же теперь делать банкам? Теперь действительно потребуются дополнительные действия, подтверждающие, что человек производил анализ этой ситуации, понимал условия, принимал их. То есть он реально выражал свое согласие, а не просто с его номера пришла смс-ка. Теперь одного кода недостаточно. Банку нужно доказать, что клиент был ознакомлен с условиями и осознанно их принял, что антифрод-система не видела аномалий и все было прозрачно и четко в отношениях, в общении с соответствующим клиентом. Просто не код введен, а клиент понимал, что берет кредит, и банк сделал все, чтобы в этом убедиться.
13: Андрей Крупский, адвокат. По данным Банка России, число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло на 60% и превысило 3000 случаев. Злоумышленники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем, а потом похищают полученные деньги.
25: Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
25: Арбитраж.
15: Бывшей франчайзи сети Rostex компания Fast Food Market готовится объявить о банкротстве. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе. Заявление планируют подать в арбитражный суд Москвы. В начале года компания лишилась 25 ресторанов, которые были под ее управлением. Сейчас эти заведения перешли к другой структуре, которая принадлежит главной компании Rostex Юниресту. Там говорят, что на работе сети это никак не скажется. Среди кредиторов Fast Food Market, Сбербанк, Федеральная налоговая служба и другие организации. Заявление в суд подадут в течение 15 дней после публикации уведомления.
25: Отчеты и планы.
15: Китайский производитель Leap Motor обогнал по мировым продажам Subaru и Mitsubishi. Во втором квартале Leap Motor продал 240 тысяч автомобилей. Это рекорд для компании. Для сравнения, Subaru продала 230 тысяч, Mitsubishi 170 тысяч. За год продажи Leap Motor выросли на 84%. Рост дали Китай и Европа. Компания делает недорогие электромобили и гибриды. В Европе она сотрудничает с концерном Stellantis и использует его заводы. Самая популярная модель Leap Motor T03. В Европе она стоит от 16 тысяч евро, в Китае от 9,5 до 12 тысяч долларов. У Subaru и Mitsubishi цены выше. В Китае от 25 тысяч долларов, в Европе от 30 тысяч евро.
0: Крупные бренды одежды начали продавать секонд-хенд. Как пишет The Wall Street Journal, это мировой тренд. Покупатели все чаще выбирают вещи из ресейла. Так можно сэкономить и собрать необычный гардероб. Например, H&M уже открыла больше 10 точек с подержанной одеждой. Ассортимент там сильно отличается от обычного. Продавцы говорят, что секонд-хенд еще и снижает количество отходов. В России он тоже популярен, особенно среди молодежи. Некоторые СМИ даже пишут о буме секонд-хенда. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Для российского рынка акций рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего,

0: Сергей Суверов, инвест-стратег Кари Капитал. Нефть марки Brent опустилась ниже $104 за баррель на фоне ожиданий частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейский НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличат. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохраняется, и к нему на следующей неделе добавится встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг в Вашингтоне, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
1: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе $105-107 за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях, я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность, но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках, будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать. Потому что они тоже сейчас на фоне очевидно роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе. Потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше $100 за баррель на мировом рынке, мы увидим очевидно приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст. Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизили на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба близок к завершению карьеры. Об этом 38-летний нападающий заявил в эфире шоу «Кстати». На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента и пока не заключил контракт ни с одним из клубов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Артем Дзюба уже давным-давно всем все доказал. Он лучший бомбардир как в истории чемпионатов России, так и национальной сборной. Даже Валерий Карпин, с которым на протяжении всей карьеры они, мягко говоря, не ладили, сменил однажды гнев на милость и специально вызвал Артема на игру с Гренадой. И в ней Дзюба предсказуемо забил исторический гол за сборную, 31-й, обойдя Александра Киржакова. В общей сложности у него на данный момент во всех турнирах 248 забитых мячей. Фантастическая цифра. Жаль, но если верить Дзюбе, скорее всего, на этом он и остановится. Мотивации нет. Так в эфире шоу «Кстати» в социальной сети ВКонтакте Артем ответил на вопрос, продолжит ли он карьеру.
4: Ну, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нету. Ну, ради чего? Просто, если бы позвала какая-то сильная команда бы, я понимаю, что уже в возрасте своем должен где-то помогать, в раздевалке, на замену выходить. Это одна история. Идти и ковыряться где-то в командах таких, ну, смысл?
3: Ранее Дзюба мыслил иначе. Не верили в «Спартаке», ушел сначала на правах аренды в Тольм, где исправно забивал, а затем в Ростов, с которым выиграл Кубок России. Не заладилось в «Зените», снова аренда, теперь в тульский «Арсенал». Это помогло триумфально вернуться в сборную России и ярко сыграть на домашнем чемпионате мира. Потом, после 4 золотых медалей в РПЛ и статуса капитана в Петербурге, был «Локомотив». И там Дзюба забивал немало. Ну а в последние годы он тащил тольяттинский «Акрон», который во многом благодаря благодаря ему все еще в РПЛ. Все это с недолгим перерывом на неудачную попытку поиграть в Турции. Так в чем же дело сейчас? Почему пропала мотивация играть? Что изменилось? Отвечает зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин.
5: Когда

0: Он играл в Ростове, то права на него принадлежали Спартаку еще какое-то время. Когда он играл в аренде в Арсенале, правами на него владел Зенит, и он прекрасно понимал, что он сейчас докажет, себя проявит и имеет шанс вернуться. Тем более в случае с Арсеналом было очевидно, что там, судя по всему, будет смена тренера в Санкт-Петербурге, и это дает ему дополнительный шанс. Сейчас ситуация кардинально другая. Сейчас ему нечего и некому доказывать.
1: Дзюба – игрок страстный, яркий, дерзкий, с таким же характером. На протяжении карьеры он постоянно с кем-то конфликтовал. В «Спартаке» с Валерием Карпиным, в «Зените» с Робертом Манчини, а потом, уже после успеха в «Питере», с Сергеем Симаком. В «Локомотиве» напряжение возникло с Михаилом Галактионовым. Но были тренеры, которые находили к нему подход, и Дзюба отвечал голами. Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Мёдрик Божевич, Валерий Непомнящий, Заур Тадеев. Главный редактор портала «Майва и спорт» Олег Чекирис считает, что, несмотря на скандалы, Дзюба заслужил признание.
2: Артем – ходячий или, можно сказать, играющий инфоповод. Постоянные ссоры с тренерами, скандалы вокруг него, в том числе сексуального характера, конфликты с журналистами, с фанатами. Но, впрочем, за это мы и любим футбол, и вообще весь спорт, за эмоции. Он давал эти эмоции. Жаль, что он уходит, хотя, конечно, рано или поздно это должно было случиться. Но и хотелось бы, конечно, чтобы ему устроили какой-нибудь хороший прощальный матч, например, «Зенит» сыграл бы со «Спартаком» два главных клуба в его карьере.
1: История с интимным видео Дзюбы несколько лет назад действительно наделала много шума и ушла в народ. Этот театр одного актера долго обсуждали даже люди, очень далекие от футбола. К счастью, Артем запомнился не только этим. А побьют его рекорды еще не скоро. Ближайший преследователь из продолжающих пока карьеру – Александр Соболев. Но ему уже 29, а голов во всех турнирах на 132 меньше, чем у Дзюбы, который, кстати, официально карьеру еще не завершил. Может и передумает. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
4: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Реклама – наша профессия. Книжную закладку нередко используют в социальной рекламе. Закладки в виде детской руки раздают на пляжах, чтобы родители не забывали о купающихся детях. В Индии во время акции помощи бедным детям закладка была выполнена в виде изображения лежащего на животе читающего ребенка. А вот в Корее закладка «Альпинист» отвлекала людей от чтения. Слоган гласил: «Хватит читать, иди погуляй».
5: Реклама – наша профессия. «Между делом» с Кирой Альтман.
7: Говорю «Между делом» с Татьяной Владимировной Черниговской, ученой в области нейронауки, психолингвистом. Обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
8: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся тем, чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он, хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, которая содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. Она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академики. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и на дне его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит, ходит, думает, ходит, топает. Начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
7: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. «Единая Россия» набирает 57,64% голосов на выборах в Госдуму после обработки 65,44% протоколов. КПРФ получает 13,91%, ЛДПР 8,66%, «Новые люди» 7,92%, «Справедливая Россия» 5,8%. Такие данные приводит ЦИК. Ранее первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов заявил, что работа Госдумы нового созыва может начаться в первой половине октября. Точные сроки первого заседания будут определены после подведения итогов выборов и оформления полномочий депутатов. Турция рассчитывает на дальнейшее развитие дипломатического процесса по урегулированию конфликта на Украине и ожидает конкретных результатов от инициатив Вашингтона. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком Кабмине. По словам российского посла в Турции Сергея Вершинина, Москва ценит усилия нынешней администрации США по урегулированию конфликта, основанные на понимании его первопричин. Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярской тайге почти год назад, могут дать результат осенью. Об этом сообщила руководитель и координатор поисковой организации «Примпоиск» Кристина Вульферт. По ее словам, после опадания листвы и травы территорию будет проще обследовать с воздуха. Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года во время похода в Красноярском крае. Запрет на сканирование книг для обучения искусственного интеллекта может создать риски для науки и образования. Такое мнение высказал научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий НГУ Иван Бондаренко. Он отметил, что спор вокруг компании Anthropic и использования электронных книг показывает необходимость определить правила работы с произведениями при обучении ИИ. Более 60 наименований устройств для умного дома внесли в общероссийский классификатор продукции. В список вошли, в частности, датчики газа и протечек, контролеры, точки беспроводного доступа и программное обеспечение. Это позволит учитывать такое оборудование и упростит борьбу с контрафактом. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России подводят итоги думских выборов. По данным экзит-пула ВЦИОМ, на них с колоссальным отрывом лидирует «Единая Россия». Она набирает 49,4% голосов. Ее ближайшего преследователя КПРФ поддержали 14,2% избирателей. По данным ЦИК, явка на выборах была самой высокой за последние 20 лет. Беспрецедентная по масштабу попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. В ней помимо 1600 дронов впервые участвовали ракеты «Фламинго». О чем говорит решение Киева вывести новые ударные силы, мнение военного эксперта. Грозит ли Москве и области новый виток топливного кризиса? По данным портала «Гдебенц», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и области, мы спросили у таксистов. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». «Единая Россия» получила 49,4% по результатам экзит-пула ВЦИОМ. Также 5-процентный барьер, согласно этим данным, преодолели КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Списки этих же пяти партий прошли в прошлый созыв Госдумы. По данным ЦИК, явка составила 56%. Это самый высокий показатель по сравнению с думскими выборами 93-го, 2016-го и 2021-го годов. Окончательные результаты голосования будут подведены не раньше 25 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Какие выводы можно сделать из экзит-полов, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
11: Я думаю, что в целом действующие власти российские могут быть довольны. Выборы были в непростом контексте, потому что, во-первых, довольно высокая тревожность в этом году. Мы видим, что слово «победа» потихоньку сменилось в риторике словом «безопасность». А во-вторых, не было возможности раздать больших социальных плюшек. И власти, наверное, было важно пройти мимо вот этих рифов и предъявить те результаты голосования, которые для нее будут комфортны и позволят позволит интерпретировать выборы как поддержку существующего курса, и, наверное, так и произойдет. Стоит дождаться, сколько в итоге «Единая Россия» получит, потому что пока она идет больше, там до соцсоревнований регионов никто не отменял. Я бы дождался там утренних скорее данных и введения данных голосования по мегаполисам, которых тоже пока до конца нет. Но это значит, что в общем партии борются между собой, преимущественно за третье, четвертое, там, если повезет, пятое места, а первое, второе место «Единая Россия» стремится показать, что все как никогда консолидированы вокруг власти, а КПРФ никого ни ко второму месту не подпускать.
10: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». В Москве в заключительный день голосования на избирательных участках на несколько часов перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщали «Бизнес-ФМ» избиратели из разных районов города. Им предлагали альтернативу – онлайн-голосование, но некоторые отказывались и оставались ждать, из-за чего на отдельных участках образовались очереди. Позже выдачу бюллетеней возобновили. В отдельных районах люди, ждавшие в очереди, не успели проголосовать до закрытия участков. Из-за этого прием голосов продлевали до последнего избирателя. Также система голосования столкнулась с беспрецедентным уровнем DDoS-атак. Более 1000 было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 на дистанционное электронное голосование, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова. Итоги экзит-полов комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
12: Во-первых, экзит-полы все-таки не отражают голосование многодневное в новых регионах и приграничных регионах. Там проголосовало более 4 миллионов человек. Затем это не снимает результаты по ДЭГу, поэтому я бы не торопился поздравлять с прохождением 5% барьера «Справедливую Россию» и с прохождением 3% барьера «Партию пенсионеров», а подождал бы все-таки итоговых результатов ЦИКа. Я думаю, что может быть повыше результат «Единой России» и пониже результат некоторых оппозиционных партий. Но в целом хорошая кампания «Единой России» новых людей, не кампания КПРФ, плохие кампании ЛДПР и «Справедливая Россия». Ну, в общем-то, закономерный результат. Что касается ЛДПР, то я думаю, это последний привет Жириновского. То есть вот эта вот кампания его канонизации как пророка, как человека, который предсказал очень многое, такой последний привет его детищу. ЛДПР ушла от наследия Жириновского, радикально подняла свою идеологию, но, к их счастью, избиратели этого не заметили.
10: Евгений Минченко, политолог. В СПЧ заявили, что выборы прошли без нарушений, способных повлиять на итог и в соответствии с законом. На прошлых выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала 49,8% голосов, получив 324 мандата. ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА и крылатыми ракетами «Фламинго» 19 и 20 сентября. Целью атаки был срыв волеизъявления граждан. Это заявили в Минобороны. Там добавили, что все запущенные ракеты «Фламинго» уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. За сутки было сбито почти 2000 БПЛА и 8 ракет «Фламинго». Одна из них упала в безлюдной местности. В ответ на это Москва усилит удары по военным объектам в Киеве, сообщили в Минобороны. Это первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и ближнем Подмосковье, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Это достаточно новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат, длиной порядка 10 метров, с реактивным двигателем. Скорость полета от 500 до 800 километров в час. Это в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. Судя по последним нескольким месяцам, «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно на большом расстоянии. Но это очень крупный объект, в том числе радиолокационно вполне контрастный. Если эти ракеты обнаруживаются системами ПВО, практически любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть. Мощная боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялось максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялось. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. Что происходило вот за последние сутки с «Фламинго», то есть какие ракеты были сбиты, сколько их применялось. Ну, есть официальные заявления российские, но пока сложно их подтвердить независимыми источниками. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то это скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет, ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение, но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке можно лишь добавить, что кроме ракет «Фламинго», которые впервые применялись по Москве, применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными. Но, судя по всему, объекты в основной своей массе средства поражения сбиты, а падение, конечно, приводит, к сожалению, в том числе к косвенным каким-то повреждениям, к косвенному ущербу.
10: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате массированной атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, пострадали более 40. 17 человек с ранениями госпитализированы. К другим темам. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали, о них Михаил Сафонов.
14: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg, а позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва, введя внешнее управление в Нестле, дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский Ашан, которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и Леруа Мерлен, ставшая в России Лимана Про. В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран. А официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но Ашан и Нестле, несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла Ашан в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение Ашана не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным, чисто и почти полмиллиона миллиарда рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Business FM.
3: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Валюты.
15: Патака – официальная валюта специального административного района Макао Китайской Народной Республики. Название происходит от серебряного мексиканского песо, который португальцы, владевшие Макао, называли «патака мексикана». Патака составляет лишь треть всех денег, которые имеют обращение в Макао. Основная масса – гонконгские доллары. Даже однорукие бандиты в местных казино принимают только их.
3: Валюты на Business FM. FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
16: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Стоимость морских перевозок нефти резко выросла на фоне дефицита супертанкеров. Фракт на отдельных маршрутах вырос втрое. Например, доставка нефти из Хьюстона в Азию теперь обходится примерно в $26 за баррель, пишет Bloomberg. По словам брокеров и участников рынка, такого дефицита супертанкеров они ранее не наблюдали. В отдельных регионах свободных судов практически нет. Высокий спрос на близлежащие поставки отражается и на европейском рынке. При пике фьючерсов Brent около $110 за бочку стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила $131. Ранее в конце августа американские СМИ писали о рекордных с 2008 года ценах на нефтяные танкеры. Стоимость новых и современных подержанных судов крупнейшего класса в последнем квартале превысила $130 миллионов. В Молдавии предлагают полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Это инициатива министра сельского хозяйства Евгения Асмакеску. По его словам, это шаг необходим, чтобы Молдавия продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям. Также он сказал, что экспортеры в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза. Китай с января по август этого года импортировал из России пшеницы на почти $17 600 000. Это в 7 раз больше, чем годом ранее. Это следует из данных Главного таможенного управления страны. За весь 25-й год импорт составил примерно $14 630 000, а за период с января по август – $2 720 000. Поставки других российских зерновых в Китай за 7 месяцев также росли. Ячменя на более чем $96 миллионов, а это более чем вдвое больше, чем годом ранее. Кукурузы на 40%, до $87 миллионов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. В Москве и области опять проблемы с бензином. Как показывает портал «Где-бенз», на значительной части заправок или вообще нет топлива, или продают только дизель.
10: МСК.ру пишет, что в столице начал пропадать бензин на АЗС «Газпромнефти». В ночь на воскресенье под удар попал принадлежащий ей завод в Капотне. МНПЗ обеспечивал около трети потребления топлива в Москве. Мэр Собянин сообщил, что несколько дронов достигли завода и повредили объект. Некоторые СМИ сообщали, что «Газпромнефть» снизила лимит отпускаемого бензина до 30 литров. Однако эта информация не подтверждается. Через банковские приложения можно заправить 40 литров, как и неделю назад. Бизнес ФМ спросил у таксистов, ухудшилась ли ситуация с топливом в столице и области.
18: Таксист из Подмосковья Георгий.
19: Но на тех заправках, где есть бензин, там очередь, а на тех заправках, где нет, там никого и нету. Заезжать не заезжал, не заправлялся. Я заправился в городе Москва.
20: Ну вот вы проезжали, где есть бензин, насколько большие очереди?
19: На территории заправки выходит. Ну где-то 35-40 машин.
20: А это в каких подмосковных городах?
19: Это я сейчас на Рафаминске по Киевскому шоссе. Я вчера тоже заправлялся в Москве, тоже я в очереди отстоял. Машин, наверное, 40 точно было. Там вместе с заправкой полчаса ушло. На МКАДе аж стоял. Это Роснефть. За литр бензина 65 рублей 60 копеек. Частный, у них там свободно, у них там бензин зашкаливает 110-126 рублей.
20: Но по вашему ощущению, новый сейчас виток бензинового кризиса в московском регионе начинается?
19: По моему личному ощущению, как было, так и осталось, ничего не изменилось.
18: Таксист, владелец чата таксиста Москвы в Телеграме и Максе, Сергей.
21: На некоторых заправках бензин вообще отсутствует. Только 98-й есть. А так в Москве, на Кутузовском я сегодня был, бензин был. На Рублевке бензин есть. Вот, ну, очередь, правда, уже образовывается. Таксисты стоят все в очередях, жалуются. От часа до двух, до трех часов стоят в очередях.
20: Стало хуже с топливом?
21: Да, ухудшается. Угу. Но цены пока те же. То есть 92-й примерно 65-64 с чем-то там.
18: Таксист из Москвы Петр.
22: Я проехал несколько заправок, я посмотрел, 3-4 машины хвостик, я не увидел больших очередей. Я ездил довольно-таки далеко, и в Московской области там проблемы есть. Но в Московской области, что я наблюдал, вот буквально у Алтуфьевского шоссе «Газпром» нормально все, даже на МКАДе никто не стоял, то есть хвостик был на территории заправки. Опять же, «Роснефть» на Алтуфьевском шоссе, у Римского-Корсакова на развороте, тоже 3-4 машины буквально. Я проехал сегодня много, но я очередей не видел.
20: То есть ни в Москве, ни в Подмосковье?
22: Нет.
18: Председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
23: Если смотреть по Москве, с горючкой еще хорошо. Хорошо, что «Роснефть» воспрянула, но ограничения там тоже 30.
20: А вот в Московской области ситуация какая?
23: Все достаточно плохо у «Татнефти». Поэтому надо смотреть по региональным заправкам, то есть в каждом городе. Есть франшизные заправки или, скажем, не основные, то там все достаточно печально. То есть там 2-3 раза в неделю, как и раньше, привозят бензин, но это приводит к очередям и в результате отсутствию бензина в остальное время. А есть города, где, в принципе, основные сетевые заправки, вот они снабжаются достаточно плохо. От города в городу там расстояние иногда бывает там 10-15 километров, а в одном городе с бензином неплохо, а в другом его просто нет, понимаете? То есть вот если брать Павловский Посад, там 2-3 раза в неделю бывает бензин, потому что две заправки «Татнефть», а остальные заправки франшизные. А рядом город «Электросталь», да, там неплохо с бензином. То же самое «Раменское», там все хорошо, то есть «Раменский», «Жуковский», бензин есть, его очереди небольшие. А рядом отъехали, там, вот, поселок городского типа, там, «Джель» или, ну, «Чумадурово» то же самое, да. А там все, там его просто нет.
10: Ранее московский НПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня. Тогда выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности. В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. Инициатива касается всех, кто использует такой транспорт, в том числе курьеров. С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Идею, однако, обсуждают уже не первый год. Почему она до сих пор не реализована, что потребуется для новой системы контроля и насколько сложно будет ее внедрить? Подробнее Олеся Савоськина.
24: За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 ДТП с электротранспортом. Это на 37% больше, чем годом ранее. Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил поручил Минтрансу и МВД подготовить предложение по регулированию такого транспорта и ограничить его движение по тротуарам. Срок исполнения истек 1 июля, но результатов до сих пор нет. Сейчас права не нужны для управления электровелосипедом, который не разгоняется быстрее 25 км в час. Если двигатель мощнее, транспорт считается мопедом. В таком случае нужна категория М. Тем, у кого есть автомобильные права, отдельно учиться не требуется. Однако на практике некоторые электровелосипедисты разгоняются до 50 км в час и более, а их водители часто нарушают ПДД. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает приравнять подобные электровелосипеды к мопедам, чтобы нарушителей можно было находить с помощью дорожных камер и наказывать.
0: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Сегодня нет никаких мер контроля. Большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
24: В Москве курьерские электровелосипеды уже должны иметь номера. А с 30 сентября доставщиков начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. Но достаточно ли мер, чтобы нарушения можно было фиксировать, а виновных наказывать, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
1: Вопрос не решится только обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, то даже если вы заставите всех обучиться, заставите получить всех права, это не поменяет ситуацию. Десяток штрафов соберет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
20: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет?
1: Здесь нужно упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Ну, находчивые люди ломают, заклеивают, и поэтому в этой ситуации нужно, чтобы возможность устранения не было, заклейки, и была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
24: Еще в 2024 году Минтранс предлагал создать федеральный реестр электровелосипедов и мопедов с учетными знаками. Регистрация должна была стать обязательной с сентября 2026 года, но закон так и не вступил в силу. С июня в Москве Дептранс, ГИБДД и другие структуры устраивают совместные рейды. Курьеров останавливают, их электровелосипеды проверяют на специальных роликовых стендах. Если транспорт разгоняется быстрее 25 км в час, дело передают в суд. Штраф для доставщика составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для компании может достигать 200 тысяч. Применяются и более жесткие меры. Кирилл из сервиса «Достависта» работает на обычном велосипеде, а его знакомому после проверки ГИБДД пришлось сменить транспорт.
2: У знакомого курьера, он купил себе электробайк, на него, оказалось, нужны были права, потому что у него не стоит ограничение скорости. И его оштрафовали сотрудники ГИБДД и изъяли байк, так как прав у него не было.
20: Ваши коллеги, которые ездят на электровелосипедах, если вдруг запретят без прав работать?
2: Ну, они, скорее всего, либо пересядут на велосипеды, либо будут из доставки. Тут со всех сторон, если их там прижать, их и так станет меньше сейчас, ну и доставка станет дороже.
24: При этом представители курьерского рынка выступают против дополнительных ограничений мощности электровелосипедов. В ассоциации МАКС объясняют, двигателя мощностью 250 ватт может не хватать, например, при подъеме тяжелого заказа в гору. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Зависть принято делить на белую и черную, доброжелательную и злонамеренную. В науке общего мнения нет. Многие исследователи полагают, что это одна и та же, враждебная, по сути, эмоция, но с разными проявлениями. Современная психология определяет зависть как болезненную реакцию на чужое преимущество в значимой для человека области. Она побуждает либо улучшить свое положение, либо обесценить чужой успех, либо навредить сопернику. Чужой успех особенно задевает, когда он понижает собственную самооценку. Небольшое достижение коллеги воспринимается острее, чем триумф человека, с которым мы себя не сравниваем. В опытах с нейровизуализацией зависть возбуждала зоны болезненного переживания, а новость о несчастье объекта зависти приводила к злорадству и включению зон вознаграждения. Зависть способна увеличить цену, которую человек готов заплатить за вещь. В серии экспериментов с айфонами белая зависть повышала готовность платить за такой же гаджет, а при злобной зависти участники скорее переплатили бы за конкурирующий премиальный продукт. Это стремление восстановить статус и в то же время избежать подражания. В классическом эксперименте Зитца и Освальда 2001 года участники могли за собственный счет сжечь чужие деньги, не получая от этого никакой материальной выгоды. И примерно две трети воспользовались этой возможностью. А в свежем исследовании в 26-м году установили, что подобная мстительность уменьшается, если чужое богатство считают заслуженным. Изучают психологи зависть к самому себе. За ней обычно стоят ностальгии по прежним временам, сожаления об утраченных возможностях или сравнение картинки в зеркале с собственными фотографиями прошлых лет.
3: Другим наука на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В ближайшие недели представители России и США планируют провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы, вызывающие напряженность в двухсторонних отношениях. Это заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, подобные контакты между Москвой и Вашингтоном стали регулярными и рассматриваются как полезный инструмент для разрешения накопившихся проблем, несмотря на то, что значимого содержательного прогресса пока достичь не удалось. Рябков отметил, что темп продвижения в диалоге остается ниже желаемого уровня, однако Москва намерена продолжать эти консультации. На Украине уничтожена почти половина современных складских площадей, пишет Financial Times. Из 5 миллионов квадратных метров таких объектов было потеряно более 2 миллионов. По данным издания, только за последние месяцы из строя выбыло около 900 тысяч квадратных метров складов. Удары затронули логистические и распределительные центры, которыми пользуются крупные украинские ритейлеры и службы доставки. Газета пишет, что повреждение складской инфраструктуры уже осложняет логистику и повышает издержки компаний. Сбои затрагивают в том числе поставки товаров в магазины. В этом году страна вряд ли сможет обеспечить экономический рост. Компании будут вынуждены перекладывать растущие издержки на потребителей, говорится в статье. В Италии анонсировали лимит иностранных школьников в классах. Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о намерении на ближайшем заседании правительства одобрить декрет о максимально возможном числе иностранных учеников и запрете на ношение в школах мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо. В больших городах и отдельных центрах на Апеннинах в некоторых классах выходцев из семей иностранцев больше, чем коренных итальянцев, и ряд городских администраций уже на локальном уровне ввел запрет на нахождение женщин с закрытым лицом в общественных местах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл и левым, и правым. На воскресных региональных выборах в Мекленбурге и Передней Померании ХДС унизительно уступил альтернативе для Германии. 5,5% голосов против 37%. На выборах в Берлине ситуация для ХДС лучше, но там они тоже уступили левой партии. Мерц назвал это катастрофой. Лидеры французских правых выступили с жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Об этом в комментарии Георгия Бофта. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM».
10: Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Главы национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшую Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению к конфликту на Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
7: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте Национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянуты Путин, сказано о российских властях. И вообще, главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во временное управление сети магазинов Ашан все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военного руководства и директор внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бардела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирование Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бардела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружений у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 2022 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается во французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуска национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена Путина на покупку респектабельности. В сентябре 2023 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
10: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Катастрофа. Так канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц, оценил результат своей партии на воскресных выборах. По данным экзит-полов, в Мекленбурге и Передней Померании лидирует альтернатива для Германии – 37% голосов. Далее следуют социал-демократы – 35,5%, левая партия – 7,5%, партия Мерца ХДС в хвосте. Она проходит в Ландтаг с худшим за всю историю результатом – 5,5% голосов. В Берлине первое место, согласно экзит-полам, занимает левая партия – 24,5% голосов. Далее следует ХДС – 20% и АДГ – 16%. Оба региона о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
8: В Мекленбурге выиграла альтернатива для Германии, но с ней никто в коалицию пойти не хочет, поэтому, наверное, будет создана коалиция всех против альтернативы для Германии. Что нового? Это мы ожидали уже. А в Берлине ситуация очень сложная. Там выиграла другая радикальная партия, причем левая радикальная партия, левая, причем с удивительным результатом. И по всей вероятности следующим бургомистром Берлина будет представительница левой партии. Такого в Берлине никогда не было. Это, конечно, громадный удар. Также по другим системным партиям, особенно по христианско-демократической партии, партии Мерца, которая, можно сказать, сегодняшний вечер проиграла и в Берлине, и в Мекленбурге. И судьба Мерца, я думаю, сейчас на волоске, хотя он здесь уже выступил по немецкому телевидению, что достаточно необычно, чтобы канцлер комментировал бы земельные выборы, но его выступление было абсолютно непонятным для очень многих наблюдателей, потому что он сказал, что он останется, он будет бороться, никуда он не уходит, остается, как и было, и только будет теперь проводить реформы и спасать Германию, в кавычках. Но это по Мерцу. А в Берлине самом есть разные варианты правительства. Одно, опять-таки, с альтернативой для Германии, которая заняла третье место. Никто сотрудничать не хочет. Левые или попытаются вместе с зелеными и социал-демократами создать некое такое радикально левое правительство. Это, конечно, всех жутко пугает, потому что главный принцип левых здесь во время избирательной кампании – это национализация больших предприятий, особенно тех, у которых много там своих квартир, домов. То есть это экспроприация, которая опять становится модой здесь, в Берлине, которая, конечно, будет отпугивать всех инвесторов. Но левые это будут проводить вместе с зелеными и с социал-демократами, если, конечно, придут таким образом к власти. А другая альтернатива, что все-таки другие партии откажутся работать с такой радикальной левой, и тогда правительство будет создано из трех слабых партий – христианских демократов, социал-демократов и тех же зеленых. Но у них будет минимальное большинство в земельном парламенте. Насколько они смогут стабилизировать ситуацию в Берлине, это большой вопрос. И это, я думаю, очень большой урок для системных партий, что что-то не то. Ну, естественно, позиция Мерца пошатнулась, и в Мекленбурге, Передней Померании, христианские демократы, партия Мерца может даже не перепрыгнуть 5-процентный барьер. Такого позора народная партия не испытывала фактически с начала своего существования после Второй мировой войны. Но, как говорится, Мерц этого урока так и не понимает. Он считает, что радикальные силы нужно подавлять, что нужно проводить свою линию, и нужно людям лучше объяснять свою политику, и тогда все поймут. Это, конечно, тупиковая позиция. Я думаю, что дни Мерца все-таки сочтены, и мы увидим в ближайшие дни и недели. Здесь несколько радикальных изменений, тоже в большой политике.
10: Александр Рар, политолог из Германии. Выборы в Берлине и Мекленбурге и Передней Померании прошли спустя 2 недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. Другим темам, Верховный суд не признал код из СМС согласием на оформление кредита.
17: Суть дела в следующем. Мужчине позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. Она сказала, что его аккаунт взломали и на него пытаются оформить кредит. Чтобы спасти деньги, попросила назвать коды из СМС. Он назвал. В итоге на него оформили кредит почти на 900 тысяч рублей, и деньги сразу же ушли третьим лицам. Районный суд, апелляция и кассация встали на сторону банка, поскольку клиент сам ввел коды из СМС, а это аналог подписи, значит, договор заключен законно. Верховный суд отменил все эти решения и отправил дело на пересмотр, поскольку нижестоящие суды не проверили, что кредит оформили без реального волеизъявления клиента, не учли, что деньги сразу перевели третьим лицам и проигнорировали довод, что банк не предоставил полную информацию об условиях кредита. Говорит адвокат, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации интеллектуальных волонтеров Андрей Крупский.
9: Это не разворот судебной практики, это, по сути, укрепление давно формирующегося принципа. Если гражданин не выражал воли на получение кредита, обязанности платить его нет. Новизна сегодняшнего решения в том, что теперь жестче потребуется от банка доказывать реальную волю человека на получение денег. Говорить о том, что теперь суды встали против банков, некорректно. В других делах банки, действующие добросовестно, неоднократно доказывали, что нельзя перекладывать на них проблемы получателя денег. Суд теперь должен смотреть не на формальность, не просто на то, что получен код или нет, а нужно проанализировать действительное волеизъявление гражданина. Что же убедит теперь суд, что человек не хотел получать кредит? Например, деньги сразу после зачисления ушли на счета третьих лиц. Клиент возбудил уголовное дело, имеет статус потерпевшего. Индивидуальные условия договора с ним лично не согласовывались. На его телефоне следы вредоносной программы. Сама схема выглядела как подозрительно. Дробление сумм, перечисление на разные счета. Все это в совокупности может говорить о том, что человек действительно не имел добросовестного желания получить кредит. Решение теперь, как правило, будет более массово учитываться в судебной практике. Что же теперь делать банкам? Теперь действительно потребуются дополнительные действия, подтверждающие, что человек производил анализ этой ситуации, понимал условия, принимал их. То есть он реально выражал свое согласие, а не просто с его номера пришла смс-ка. Теперь одного кода недостаточно. Банку нужно доказать, что клиент был ознакомлен с условиями и осознанно их принял, что антифрод-система не видела аномалий и все было прозрачно и четко в отношениях, в общении с соответствующим клиентом. Просто не код введен, а клиент понимал, что берет кредит, и банк сделал все, чтобы в этом убедиться.
17: Андрей Крупский, адвокат. По данным Банка России, число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло на 60% и превысило 3000 случаев. Злоумышленники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем, а потом похищают полученные деньги.
3: Компании и корпорации.
18: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Арбитраж.
18: Бывшей франчайзи сети «Ростикс» компания «Fast Food Market» готовится объявить о банкротстве. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе. Заявление планируют подать в арбитражный суд Москвы. В начале года компания лишилась 25 ресторанов, которые были под ее управлением. Сейчас эти заведения перешли к другой структуре, которая принадлежит главной компании «Ростикс» Юниресту. Там говорят, что на работе сети это никак не скажется. Среди кредиторов «Fast Food Market» Сбербанк, Федеральная налоговая служба и другие организации. Заявление в суд подадут в течение 15 дней после публикации уведомления.
3: Отчеты и планы.
18: Китайский производитель Leap Motor обогнал по мировым продажам Subaru и Mitsubishi. Во втором квартале Leap Motor продал 240 тысяч автомобилей. Это рекорд для компании. Для сравнения, Subaru продала 230 тысяч, Mitsubishi 170 тысяч. За год продажи Leap Motor выросли на 84%. Рост дали Китай и Европа. Компания делает недорогие электромобили и гибриды. В Европе она сотрудничает с концерном Stellantis и использует его заводы. Самая популярная модель Leap Motor T03. В Европе она стоит от 16 тысяч евро, в Китае от 9,5 до 12 тысяч долларов. У Subaru и Mitsubishi цены выше. В Китае от 25 тысяч долларов, в Европе от 30 тысяч евро. Крупные бренды одежды начали продавать секонд-хенд. Как пишет The Wall Street Journal, это мировой тренд. Покупатели все чаще выбирают вещи из ресейла. Так можно сэкономить и собрать необычный гардероб. Например, H&M уже открыла больше 10 точек с подержанной одеждой. Ассортимент там сильно отличается от обычного. Продавцы говорят, что секонд-хенд еще и снижает количество отходов. В России он тоже популярен, особенно среди молодежи. Некоторые СМИ даже пишут о буме секонд-хенда. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорейкина. Как откроются рынки в понедельник? Для российского рынка акций рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвестротек УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно останутся на уровне их выше $100 за баррель, так как есть угроза прохода танкеров не только через Армузский пролив, но и через Красное море после того, как хуситы захватили ключевой город на Моху в Йемене. Да, поэтому эта ситуация эскалации продолжится. И хотя Трамп говорит, что конфликт в Иране близок к завершению, тем не менее, похоже на то, что США достаточно плотно завязали в Иране. По поводу рубля можно сказать, что рубль, скорее всего, будет более-менее стабильным на отметках около 84 рублей за доллар, с одной стороны.

0: Четверг в Вашингтоне, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
1: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе $105-107 за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях. Я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках. Будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать? Потому что они тоже сейчас на фоне, очевидно, роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе, потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше $100 за баррель на мировом рынке, мы увидим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизили на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба близок к завершению карьеры. Об этом 38-летний нападающий заявил в эфире шоу «Кстати». На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента и пока не заключил контракт ни с одним из клубов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Артем Дзюба уже давным-давно всем все доказал. Он лучший бомбардир как в истории чемпионатов России, так и национальной сборной. Даже Валерий Карпин, с которым на протяжении всей карьеры они, мягко говоря, не ладили, сменил однажды гнев на милость и специально вызвал Артема на игру с Гренадой. И в ней Дзюба предсказуемо забил исторический гол за сборную, 31-й, обойдя Александра Киржакова. В общей сложности у него на данный момент во всех турнирах 248 забитых мячей. Фантастическая цифра. Жаль, но если верить Дзюбе, скорее всего, на этом он и остановится. Мотивации нет. Так в эфире шоу «Кстати» в социальной сети ВКонтакте Артем ответил на вопрос, продолжит ли он карьеру.
4: Ну, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нету. Ну, ради чего? Просто, если бы позвала какая-то сильная команда бы, я понимаю, что уже в возрасте своем должен где-то помогать, в раздевалке, на замену выходить. Это одна история. Идти и ковыряться где-то в командах таких, ну, смысл?
3: Ранее Дзюба мыслил иначе. Не верили в «Спартаке», ушел сначала на правах аренды в Тольм, где исправно забивал, а затем в Ростов, с которым выиграл Кубок России. Не заладилось в «Зените», снова аренда, теперь в тульский «Арсенал». Это помогло триумфально вернуться в сборную России и ярко сыграть на домашнем чемпионате мира. Потом, после 4 золотых медалей в РПЛ и статуса капитана в Петербурге, был «Локомотив». И там Дзюба забивал немало. Ну а в последние годы он тащил тольяттинский «Акрон», который во многом был благодаря ему все еще в РПЛ. Все это с недолгим перерывом на неудачную попытку поиграть в Турции. Так в чем же дело сейчас? Почему пропала мотивация играть? Что изменилось? Отвечает зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин.
5: Когда он играл в Ростове, то права на него принадлежали «Спартаку» еще какое-то время. Когда он играл в аренде в «Арсенале», правами на него владел «Зенит», и он прекрасно понимал, что он сейчас докажет, себя проявит и имеет шанс вернуться. Тем более, в случае с «Арсеналом» было очевидно, что там, судя по всему, будет смена тренера в Санкт-Петербурге, и это дает ему дополнительный шанс. Сейчас ситуация кардинально другая. Сейчас ему нечего и некому доказывать.
3: Дзюба – игрок страстный, яркий, дерзкий, с таким же характером. На протяжении карьеры он постоянно

0: с кем-то конфликтовал. В «Спартаке» с Валерием Карпиным, в «Зените» с Робертом Манчини, а потом, уже после успеха в «Питере», с Сергеем Симаком. В «Локомотиве» напряжение возникло с Михаилом Галактионовым. Но были тренеры, которые находили к нему подход, и Дзюба отвечал голами. Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Мёдрик Божевич, Валерий Непомнящий, Заур Тадеев. Главный редактор портала «Майвай Спорт» Олег Чекирис считает, что, несмотря на скандалы, Дзюба заслужил признание.
1: Артём, ходя или, можно сказать, играющий инфоповод. Постоянные ссоры с тренерами, скандалы вокруг него, в том числе сексуального характера, конфликты с журналистами, с фанатами. Но, впрочем, за это мы и любим футбол, и вообще весь спорт за эмоции. Он давал эти эмоции. Жаль, что он уходит, хотя, конечно, рано или поздно это должно было случиться. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы ему устроили какой-нибудь хороший прощальный матч. Например, «Зенит» сыграл бы со «Спартаком». Два главных клуба в его карьере.
0: История с интимным видео Дзюбы несколько лет назад действительно наделала много шума и ушла в народ. Этот театр одного актера долго обсуждали даже люди, очень далекие от футбола. К счастью, Артем запомнился не только этим. А побьют его рекорды еще не скоро. Ближайший преследователь из продолжающих пока карьеру – Александр Соболев. Но ему уже 29, а голов во всех турнирах на 132 меньше, чем у Дзюбы. Который, кстати, официально карьеру еще не завершил. Может, и передумает. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Знай меру. Ангула – индийская мера длины, равная примерно 18 миллиметрам, средней ширине большого пальца. Хотя в древнеиндуистских книгах ангула – это длина средней фаланги среднего пальца на мужской руке, около 4,5 сантиметров. 12 ангул составляют витасти, аналог русской пяди, а 24 ангулы – хасту или русский локоть.
6: Знай меру на Business FM.
7: Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал быть главным показателем успеха. Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
7: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. «Единая Россия» набирает 57,64% голосов на выборах в Госдуму после обработки 65,44% протоколов. КПРФ получает 13,91%, ЛДПР 8,66%, «Новые люди» 7,92%, «Справедливая Россия» 5,8%. Такие данные приводит ЦИК. Ранее первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов заявил, что работа Госдумы нового созыва может начаться в первой половине октября. Точные сроки первого заседания будут определены после подведения итогов выборов и оформления полномочий депутатов. Турция рассчитывает на дальнейшее развитие дипломатического процесса по урегулированию конфликта на Украине и ожидает конкретных результатов от инициатив Вашингтона. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком Кабмине. По словам российского посла в Турции Сергея Вершинина, Москва ценит усилия нынешней администрации США по урегулированию конфликта, основанные на понимании его первопричин. Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярской тайге почти год назад, могут дать результат осенью. Об этом сообщила руководитель и координатор поисковой организации «Примпоиск» Кристина Вульферт. По ее словам, после опадания листвы и травы территорию будет проще обследовать с воздуха. Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года во время похода в Красноярском крае. Запрет на сканирование книг для обучения искусственного интеллекта может создать риски для науки и образования. Такое мнение высказал научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий НГУ Иван Бондаренко. Он отметил, что спор вокруг компании Anthropic и использования электронных книг показывает необходимость определить правила работы с произведениями при обучении ИИ. Более 60 наименований устройств для умного дома внесли в общероссийский классификатор продукции. В список вошли, в частности, датчики газа и протечек, контролеры, точки беспроводного доступа и программное обеспечение. Это позволит учитывать такое оборудование и упростит борьбу с контрафактом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России подводят итоги думских выборов. По данным экзит-пула ВЦИОМ, на них с колоссальным отрывом лидирует «Единая Россия». Она набирает 49,4% голосов. Ее ближайшего преследователя КПРФ поддержали 14,2% избирателей. По данным ЦИК, явка на выборах была самой высокой за последние 20 лет. Беспрецедентная по масштабу попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. В ней помимо 1600 дронов впервые участвовали ракеты «Фламинго». О чем говорит решение Киева вывести новые ударные силы, мнение военного эксперта. Грозит ли Москве и области новый виток топливного кризиса? По данным портала «Гдебенц», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и области, мы спросили у таксистов. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». «Единая Россия» получила 49,4% по результатам экзит-пула ВЦИОМ. Также 5-процентный барьер, согласно этим данным, преодолели КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Списки этих же 5 партий прошли в прошлый созыв Госдумы. По данным ЦИК, явка составила 56%. Это самый высокий показатель по сравнению с думскими выборами 93-го, 2016-го и 2021-го годов. Окончательные результаты голосования будут подведены не раньше 25 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Какие выводы можно сделать из экзит-полов, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
11: Я думаю, что в целом действующая власть российская могут быть довольна. Выборы были в непростом контексте, потому что, во-первых, довольно высокая тревожность в этом году. Мы видим, что слово «победа» потихоньку сменилось в риторике словом «безопасность». А во-вторых, не было возможности раздать больших социальных плюшек. И власти, наверное, было важно пройти мимо вот этих рифов и предъявить те результаты голосования, которые для нее будут комфортны и позволит интерпретировать выборы как поддержку существующего курса, и, наверное, так и произойдет. Стоит дождаться, сколько в итоге «Единая Россия» получит, потому что пока она идет больше, там до соцсоревнований регионов никто не отменял. Я бы дождался там утренних, скорее, данных и введения данных голосования по мегаполисам, которых тоже пока до конца нет. Но это значит, что, в общем, партии борются между собой, преимущественно за третье, четвертое, там, если повезет, пятое места, а первое, второе место «Единая Россия» стремится показать, что все как никогда консолидированы вокруг власти, а КПРФ никого ни ко второму месту не подпускать.
10: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербург». петербургская политика. В Москве в заключительный день голосования на избирательных участках на несколько часов перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщали Бизнес-ФМ избиратели из разных районов города. Им предлагали альтернативу – онлайн-голосование, но некоторые отказывались и оставались ждать, из-за чего на отдельных участках образовались очереди. Позже выдачу бюллетеней возобновили. В отдельных районах люди, ждавшие в очереди, не успели проголосовать до закрытия участков. Из-за этого прием голосов продлевали до последнего избирателя. Также система голосования столкнулась с беспрецедентным уровнем DDoS-атак. Более 1000 было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 на дистанционное электронное голосование, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова. Итоги экзит-полов комментирует глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
12: Во-первых, экзит-полы все-таки не отражают голосование многодневное в новых регионах и приграничных регионах. Там проголосовало более 4 миллионов человек. Затем это не снимает результаты по ДЭГу, поэтому я бы не торопился поздравлять с прохождением 5% барьера «Справедливую Россию» и с прохождением 3% барьера «Партию пенсионеров», а подождал бы все-таки итоговых результатов ЦИКа. Я думаю, что может быть повыше результат «Единой России» и пониже результат некоторых оппозиционных партий. Но в целом хорошая кампания «Единой России» новых людей, кампания КПРФ, плохие кампании ЛДПР и «Справедливая Россия». Ну, в общем-то, закономерный результат. Что касается ЛДПР, то я думаю, это последний привет Жириновского. То есть вот эта вот кампания его канонизации как пророка, как человека, который предсказал очень многое, такой последний привет его детищу. ЛДПР ушла от наследия Жириновского, радикально подняла свою идеологию, но, к их счастью, избиратели этого не заметили.
10: Евгений Минченко, политолог. В СПЧ заявили, что выборы прошли без нарушений, способных повлиять на итог и в соответствии с законом. На прошлых выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала 49,8% голосов, получив 324 мандата. ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА и крылатыми ракетами «Фламинго» 19 и 20 сентября. Целью атаки был срыв волеизъявления граждан. Это заявили в Минобороны. Там добавили, что все запущенные ракеты «Фламинго» уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. За сутки было сбито почти 2000 БПЛА и 8 ракет «Фламинго». Одна из них упала в безлюдной местности. В ответ на это Москва усилит удары по военным объектам в Киеве, сообщили в Минобороны. Это первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и ближнем Подмосковье, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Это достаточно новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат, длиной порядка 10 метров, с реактивным двигателем. Скорость полета от 500 до 800 километров в час. Это в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. Судя по последним нескольким месяцам, «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно на большом расстоянии. Но это очень крупный объект, в том числе радиолокационно вполне контрастный. Если эти ракеты обнаруживаются системами ПВО, практически любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть. Мощная боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялось максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялось. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. Что происходило вот за последние сутки с «Фламинго», то есть какие ракеты были сбиты, сколько их применялось. Ну, есть официальные заявления российские, но пока сложно их подтвердить независимыми источниками. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то этот скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет. Ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение. Но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке можно лишь добавить, что кроме ракет «Фламинго», которые впервые применялись по Москве, применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными. Но, судя по всему, объекты в основной своей массе средства поражения сбиты, а падение, конечно, приводит, к сожалению, в том числе к косвенным каким-то повреждениям, к косвенному ущербу.
10: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате массированной атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, пострадали более 40. 17 человек с ранениями госпитализированы. К другим темам. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали, о них Михаил Сафонов.
14: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg, а позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва, введя внешнее управление в Нестле, дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский Ашан, которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и Леруа Мерлен, ставшая в России Лимана Про. В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран, а официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но Ашан и Нестле, несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла Ашан в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение Ашана не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным, чисто и почти полностью. Миллиарды рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Бизнес ФМ.
15: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
16: Слово и деньги. Когда к шальным деньгам добавится шальная власть, сдуреет даже тот, кто слыл за умного.
17: Минандр. Древнегреческий комедиограф считается крупнейшим мастером новоаттической комедии. Друг Эпикура, автор более 100 произведений, но полностью до нас дошло только одно – комедия «Брюзга».
16: Слово и деньги на Business FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Стоимость морских перевозок нефти резко выросла на фоне дефицита супертанкеров. Фракт на отдельных маршрутах вырос втрое. Например, доставка нефти из Хьюстона в Азию теперь обходится примерно в $26 за баррель, пишет Bloomberg. По словам брокеров и участников рынка, такого дефицита супертанкеров они ранее не наблюдали. В отдельных регионах свободных судов практически нет. Высокий спрос на близлежащие поставки отражается и на европейском рынке. При пике фьючерсов Brent около 110 долларов за бочку стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила $131. Ранее в конце августа американские СМИ писали о рекордных с 2008 года ценах на нефтяные танкеры. Стоимость новых и современных подержанных судов крупнейшего класса в последнем квартале превысила $130 миллионов. В Молдавии предлагают полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Это инициатива министра сельского хозяйства Евгения Асмакеску. По его словам, этот шаг необходим, чтобы Молдавия продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям. Также он сказал, что экспортеры в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза. Китай с января по август этого года импортировал из России пшеницы на почти $17 600 000. Это в 7 раз больше, чем годом ранее. Это следует из данных Главного таможенного управления страны. За весь 2025 год импорт составил примерно $14 630 000, а за период с января по август – $2 720 000. Поставки других российских зерновых в Китай за 7 месяцев также росли. Ячменя на более чем $96 миллионов, а это более чем вдвое больше, чем годом ранее. Кукурузы на 40%, до $87 миллионов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина.
10: В Москве и области опять проблемы с бензином. Как показывает портал «Где-бенз», на значительной части заправок или вообще нет топлива, или продают только дизель. МСК.ру пишет, что в столице начал пропадать бензин на АЗС «Газпромнефти». В ночь на воскресенье под удар попал принадлежащий ей завод в Капотне. МНПЗ обеспечивал около трети потребления топлива в Москве. Мэр Собянин сообщил, что несколько дронов достигли завода и повредили объект. Некоторые СМИ сообщали, что «Газпромнефть» снизила лимит отпускаемого бензина до 30 литров. Однако эта информация не подтверждается. Через банковские приложения можно заправить 40 литров, как и неделю назад. Business FM спросил у таксистов, ухудшилась ли ситуация с топливом в столице и области.
19: Таксист из Подмосковья Георгий.
20: Но на тех заправках, где есть бензин, там очередь. А на тех заправках, где нет, там никого и нету. Заезжать не заезжал, не заправлялся. Я заправился в городе Москва.
21: Ну вот вы проезжали, где есть бензин. На сколько большие очереди?
20: На территории заправки выходит. Где-то на 35-40 машин.
21: А это в каких подмосковных городах?
20: Это я сейчас на Рафаминске по Киевскому шоссе. Я вчера тоже заправлялся в Москве, тоже я в очереди отстоял. Машин, наверное, 40 точно было. Там вместе с заправкой полчаса ушло. Нам кадерсы. Это Роснефть. За литр бензина 65 рублей 60 копеек. Частный. У них там свободно, у них там бензин зашкаливает. 110, 126 рублей.
21: Ну, вот по вашему ощущению, новый сейчас виток бензинового кризиса в московском регионе начинается?
20: По моему личному ощущению, как было, так и осталось. Ничего не изменилось.
19: Таксист, владелец чата таксиста Москвы в Телеграме и Максе, Сергей.
22: На некоторых заправках бензин вообще отсутствует. Только 98-й есть. А так в Москве, на Кутузовском я сегодня был, бензин был. На Рублевке бензин есть. Вот, ну, очередь, правда, уже образовывается. Таксисты стоят все в очередях, жалуются. от часа до двух, до трех часов стоят в очередях.
21: Стало хуже с топливом?
22: Да, ухудшается. Но цены пока те же. То есть 92-й примерно 65-64 с чем-то там.
19: Таксист из Москвы, Петр.
0: Я проехал несколько заправок, я посмотрел, у меня 3-4 машины хвостик, я не увидел больших очередей. Я ездил довольно-таки далеко, и в Московской области там проблемы есть. Но в Московской области, что я наблюдал, вот буквально у Алтуфьевского шоссе «Газпром» нормально все, даже на МКАДе никто не стоял, то есть хвостик был на территории заправки. Опять же, «Роснефть» на Алтуфьевском шоссе, у Римского-Корсакова на развороте, тоже 3-4 машины буквально. Я проехал сегодня много, но я очередей не видел.
21: То есть ни в Москве, ни в Подмосковье?
0: Нет.
19: Председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
1: Если смотреть по Москве, с горючкой все хорошо. Хорошо, что «Роснефть» воспрянула, но ограничение там тоже 30.
21: А вот в Московской области ситуация какая?
1: Все достаточно плохо у «Татнефти». Поэтому надо смотреть по региональным заправкам, то есть в каждом городе. Есть франшизные заправки или, скажем, не основные, то там все достаточно печально. То есть там 2-3 раза в неделю, как и раньше, привозят бензин, но это приводит к очередям и в результате отсутствию бензина в остальное время. А есть города, где, в принципе, основные сетевые заправки, вот они снабжаются достаточно плохо. От города в городу там расстояние иногда бывает там 10-15 километров, а в одном городе с бензином неплохо, а в другом его просто нет, понимаете? То есть вот если брать Павловский Посад, там 2-3 раза в неделю бывает бензин, потому что две заправки «Татнефть», а остальные заправки франшизные. А рядом город «Электросталь», да, там неплохо с бензином. То же самое «Раменское», там все хорошо. То есть «Раменский», «Жуковский», бензин есть, его очереди небольшие. А рядом отъехали, там, вот, поселок городского типа, там, «Жель» или, ну, «Чемодурово» то же самое, да. А там все, там его просто нет.
10: Ранее московский НПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня. Тогда выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности. В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. Инициатива касается всех, кто использует такой транспорт, в том числе курьеров. С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Идею, однако, обсуждают уже не первый год. Почему она до сих пор не реализована? Что потребуется для новой системы контроля и насколько сложно будет ее внедрить? Подробнее Олеся Савоськина.
3: За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 ДТП с электротранспортом. Это на 37% больше, чем годом ранее. Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД подготовить предложение по регулированию такого транспорта и ограничить его движение по тротуарам. Срок исполнения истек 1 июля, но результатов до сих пор нет. Сейчас права не нужны для управления электровелосипедом, который не разгоняется быстрее 25 км в час. Если двигатель мощнее, транспорт считается мопедом. В таком случае нужна категория М. Тем, у кого есть автомобильные права, отдельно учиться не требуется. Однако на практике некоторые электровелосипедисты разгоняются до 50 км в час и более, а их водители часто нарушают ПДД. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает приравнять подобные электровелосипеды к мопедам, чтобы нарушителей можно было находить с помощью дорожных камер и наказывать.
23: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Сегодня нет никаких мер контроля. Большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
3: В Москве курьерские электровелосипеды уже должны иметь номера. А с 30 сентября доставщиков начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. поведения. Но достаточно ли мер, чтобы нарушение можно было фиксировать, а виновных наказывать, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
5: Вопрос не решится только обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, даже если вы заставите всех обучиться, заставите получить всех права, это не поменяет ситуацию. Десяток штрафов соберет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
21: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет?
5: Здесь нужно упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Ну, находчивые люди ломают, заклеивают, и поэтому в этой ситуации нужно, чтобы возможность устранения не было, заклейки, и была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
3: Еще в 2024 году Минтранс предлагал создать федеральный реестр электровелосипедов и мопедов с учетными знаками. Регистрация должна была стать обязательной с сентября 2026 года, но закон так и не вступил в силу. С июня в Москве Дептранс, ГИБДД и другие структуры устраивают совместные рейды. Курьеров останавливают, их электровелосипеды проверяют на специальных роликовых стендах. Если транспорт разгоняется быстрее 25 км в час, дело передают в суд. Штраф для доставщика составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для компании может достигать 200 тысяч. Применяются и более жесткие меры. Кирилл из сервиса «Достависта» работает на обычном велосипеде, а его знакомому после проверки ГИБДД пришлось сменить транспорт.
6: У знакомого курьера он купил себе электробайк, на него, оказалось, нужны были права, потому что у него не стоит ограничение скорости. И его оштрафовали сотрудники ГИБДД и изъяли байк, так как прав у него не было.
21: Ваши коллеги, которые ездят на электровелосипедах, если вдруг запретят без прав работать?
6: Ну, они, скорее всего, либо пересядут на велосипеды, либо будут тут без доставки. Тут со всех сторон, если их там прижать, их и так станет меньше сейчас. Ну и доставка станет дороже.
3: При этом представители курьерского рынка выступают против дополнительных ограничений мощности электровелосипедов. В ассоциации МАКС объясняют, двигателя мощностью 250 Вт может не хватать, например, при подъеме тяжелого заказа в гору. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Между делом с Кирой Альтман.
7: Говорю между делом с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистом. Обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
8: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он, хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, который содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. Она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академики. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и на дне его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит, ходит, думает, ходит, топает. Начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
7: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
24: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы боролась с этим.
9: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В ближайшие недели представители России и США планируют провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы, вызывающие напряженность в двухсторонних отношениях. Это заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, подобные контакты между Москвой и Вашингтоном стали регулярными и рассматриваются как полезный инструмент для разрешения накопившихся проблем, несмотря на то, что значимого содержательного прогресса пока достичь не удалось. Рябков отметил, что темп продвижения в диалоге остается ниже желаемого уровня, однако Москва намерена продолжать эти консультации. На Украине уничтожена почти половина современных складских площадей, пишет Financial Times. Из 5 миллионов квадратных метров таких объектов было потеряно более 2 миллионов. По данным издания, только за последние месяцы из строя выбыло около 900 тысяч квадратных метров складов. Удары затронули логистические и распределительные центры, которыми пользуются крупные украинские ритейлеры и службы доставки. Газета пишет, что повреждение складской инфраструктуры уже осложняет логистику и повышает издержки компаний. Сбои затрагивают в том числе поставки товаров в магазины. В этом году страна вряд ли сможет обеспечить экономический рост. Компании будут вынуждены перекладывать растущие издержки на потребителей, говорится в статье. В Италии анонсировали лимит иностранных школьников в классах. Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о намерении на ближайшем заседании правительства одобрить декрет о максимально возможном числе иностранных учеников и запрете на ношение в школах мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо. В больших городах и отдельных центрах на Апеннинах в некоторых классах выходцев из семей иностранцев больше, чем коренных итальянцев, и ряд городских администраций уже на локальном уровне ввел запрет на нахождение женщин с закрытым лицом в общественных местах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл и левым, и правым. На воскресных региональных выборах в Мекленбурге и Передней Померании ХДС унизительно уступил альтернативе для Германии. 5,5% голосов против 37%. На выборах в Берлине ситуация для ХДС лучше, но там они тоже уступили левой партии. Мерц назвал это катастрофой. Лидеры французских правых выступили с жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Об этом в комментарии Георгия Бофта. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Главы национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшую Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению к конфликту на Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
13: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте Национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянуты Путин, сказано о российских властях. И вообще главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во временное управление сети магазинов Ашан все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военного руководства и директора внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бордела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирование Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бордела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружения у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 2022 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуска национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 2023 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
18: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Катастрофа. Так канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц, оценил результат своей партии на воскресных выборах. По данным экзитполов, в Мекленбурге и Передней Померании лидирует альтернатива для Германии – 37% голосов. Далее следуют социал-демократы – 35,5%, левая партия – 7,5%, партия Мерца ХДС в хвосте. Она проходит в Ландтаг с худшим за всю историю результатом – 5,5% голосов. В Берлине первое место, согласно экзитполам, занимает левая партия – 24,5% голосов. Далее следует ХДС – 20% и АДГ – 16%. Оба региона отчитают отчитались о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
4: В Мекленбурге выиграла альтернатива для Германии, но с ней никто в коалицию пойти не хочет, поэтому, наверное, будет создана коалиция всех против альтернативы для Германии. Что нового, это мы ожидали уже. А в Берлине ситуация очень сложная. Там выиграла другая радикальная партия, причем леворадикальная партия, левая, причем с удивительным результатом. И, по всей вероятности, следующим бургомистром Берлина будет представительница левой партии. Такого в Берлине никогда не было. Это, конечно, громадный удар. Также по другим системным партиям, особенно по христианско-демократической партии, партии Мерца, которая, можно сказать, сегодняшний вечер проиграла и в Берлине, и в Мекленбурге. И судьба Мерца, я думаю, сейчас на волоске, хотя он здесь уже выступил по немецкому телевидению, что достаточно необычно, чтобы канцлер комментировал бы земельные выборы, но его выступление было абсолютно непонятным для очень многих наблюдателей, потому что он сказал, что он останется, он будет бороться, никуда он не уходит, остается, как и было, и только будет теперь проводить реформы и спасать Германию, в кавычках. Но это по Мерцу. А в Берлине самом есть разные варианты правительства. Одно, опять-таки, с альтернативой для Германии, которая заняла третье место. Никто сотрудничать не хочет. Левые или попытаются вместе с зелеными и социал-демократами создать некое такое радикально левое правительство. Это, конечно, всех жутко пугает, потому что главный принцип левых здесь во время избирательной кампании – это национализация больших предприятий, особенно тех, у которых много там своих квартир, домов. То есть это экспроприация, которая опять становится модой здесь, в Берлине, которая, конечно, будет отпугивать всех инвесторов. Но левые это будут проводить вместе с зелеными и социал-демократами, если, конечно, придут таким образом к власти. А другая альтернатива, что все-таки другие партии откажутся работать с такой радикальной левой, и тогда правительство будет создано из трех слабых партий: христианских демократов, социал-демократов и тех же зеленых. Но у них будет минимальное большинство в земельном парламенте. Насколько они смогут стабилизировать ситуацию в Берлине, это большой вопрос. И это, я думаю, очень большой урок для системных партий, что что-то не то. Ну, естественно, позиция Мерца пошатнулась, и в Мекленбурге, переднем Померании, христианские демократы, партия Мерца может даже не перепрыгнуть 5-процентный барьер. Такого позора народная партия не испытывала фактически с начала своего существования после Второй мировой войны. Но, как говорится, Мерц этого урока так и не понимает. Он считает, что радикальные силы нужно подавлять, что нужно проводить свою линию, и нужно людям лучше объяснять свою политику, и тогда все поймут. Это, конечно, тупиковая позиция. Я думаю, что дни Мерца все-таки сочтены, и мы увидим в ближайшие дни и недели. Здесь несколько радикальных изменений, тоже в большой политике.
18: Александр Рар, политолог из Германии. Выборы в Берлине и Мекленбурге и Передней Померании прошли спустя 2 недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. К другим темам. Верховный суд не признал код из СМС согласием на оформление кредита. Суть дела в следующем. Мужчине позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. Она сказала, что его аккаунт взломали и на него пытаются оформить кредит. Чтобы спасти деньги, попросила назвать коды из СМС. Он назвал. В итоге на него оформили кредит почти на 900 тысяч рублей, и деньги сразу же ушли третьим лицам. Районный суд, апелляция и кассация встали на сторону банка, поскольку клиент сам ввел коды из СМС, а это аналог подписи, значит, договор заключен законно. Верховный суд отменил все эти решения и отправил дело на пересмотр, поскольку нижестоящие суды не проверили, что кредит оформили без реального волеизъявления клиента, не учли, что деньги сразу перевели третьим лицам и проигнорировали довод, что банк не предоставил полную информацию об условиях кредита, говорит адвокат, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации интеллектуальных волонтеров Андрей Крупский.
14: Это не разворот судебной практики, это, по сути, укрепление давно формирующегося принципа. Если гражданин не выражал воли на получение кредита, обязанности платить его нет. Новизна сегодняшнего решения в том, что теперь жестче потребуется от банка доказывать реальную волю человека на получение денег. Говорить о том, что теперь суды встали против банков, некорректно. В других делах банки, действующие добросовестно, неоднократно доказывали, что нельзя перекрыть перекладывать на них проблемы получателя денег. Суд теперь должен смотреть не на формальность, не просто на то, что получен код или нет, а нужно проанализировать действительное волеизъявление гражданина. Что же убедит теперь суд, что человек не хотел получать кредит? Например, деньги сразу после зачисления ушли на счета третьих лиц. Клиент возбудил уголовное дело, имеет статус потерпевшего. Индивидуальные условия договора с ним лично не согласовывались. На его телефоне следы вредоносной программы. Сама схема выглядела как подозрительно. Дробление сумм, перечисление на разные счета. Все это в совокупности может говорить о том, что человек действительно не имел добросовестного желания получить кредит. Решение теперь, как правило, будет более массово учитываться в судебной практике. Что же теперь делать банкам? Теперь действительно потребуются дополнительные действия, подтверждающие, что человек производил анализ этой ситуации, понимал условия, принимал их. То есть он реально выражал свое согласие, а не просто с его номера пришла смс-ка. Теперь одного кода недостаточно. Банку нужно доказать, что клиент был ознакомлен с условиями и осознанно их принял, что антифрод-система не видела аномалий и все было прозрачно и четко в отношениях, в общении с соответствующим клиентом. Просто не код введен, а клиент понимал, что берет кредит, и банк сделал все, чтобы в этом убедиться.
18: Андрей Крупский, адвокат. По данным Банка России, число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло на 60% и превысило 3000 случаев. Злоумышленники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем, а потом похищают полученные деньги.
15: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
16: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
17: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
20: Агат. Покупай выгодно.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Компании и корпорации.
26: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
25: Арбитраж.
26: Бывший франчайзи сети «Ростикс» компания «Fast Food Market» готовится объявить о банкротстве. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе. Заявление планируют подать в арбитражный суд Москвы. В начале года компания лишилась 25 ресторанов, которые были под ее управлением. Сейчас эти заведения перешли к другой структуре, которая принадлежит главной компании «Ростикс» Юниресту. Там говорят, что на работе сети это никак не скажется. Среди кредиторов «Fast Food Market» Сбербанк, Федеральная налоговая служба и другие организации. Заявление в суд подадут в течение 15 дней после публикации уведомления.
25: Отчеты и планы.
26: Китайский производитель Leap Motor обогнал по мировым продажам Subaru и Mitsubishi. Во втором квартале Leap Motor продал 240 тысяч автомобилей. Это рекорд для компании. Для сравнения, Subaru продала 230 тысяч, Mitsubishi 170 тысяч. За год продажи Leap Motor выросли на 84%. Рост дали Китай и Европа. Компания делает недорогие электромобили и гибриды. В Европе она сотрудничает с концерном Stellantis и использует его заводы. Самая популярная модель Leap Motor T03. В Европе она стоит от 16 тысяч евро, в Китае от 9,5 до 12 тысяч долларов. У Subaru и Mitsubishi цены выше. В Китае от 25 тысяч долларов, в Европе от 30 тысяч евро. Крупные бренды одежды начали продавать секонд-хенд. Как пишет The Wall Street Journal, это мировой тренд. Покупатели все чаще выбирают вещи из ресейла. Так можно сэкономить и собрать необычный гардероб. Например, H&M уже открыла больше 10 точек с подержанной одеждой. Ассортимент там сильно отличается от обычного. Продавцы говорят, что секонд-хенд еще и снижает количество отходов. В России он тоже популярен, особенно среди молодежи. Некоторые СМИ даже пишут о буме секонд-хенда. Новости компании «Корпорация». Держитесь курса.
18: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Для российского рынка акций рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвестротек УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
0: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно останутся на уровне выше $100 за баррель, так как есть угроза

0: Баррель на фоне ожиданий частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейский НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличат. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохраняется, и к нему на следующей неделе добавится встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг в Вашингтоне, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
1: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе $105-107 за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях, я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках, будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать. Потому что они тоже сейчас на фоне, очевидно, роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе, потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше $100 за баррель на мировом рынке, мы увидим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст. Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизили на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба близок к завершению карьеры. Об этом 38-летний нападающий заявил в эфире шоу «Кстати». На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента и пока не заключил контракт ни с одним из клубов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Артем Дзюба уже давным-давно всем все доказал. Он лучший бомбардир как в истории чемпионатов России, так и национальной сборной. Даже Валерий Карпин, с которым на протяжении всей карьеры они, мягко говоря, не ладили, сменил однажды гнев на милость и специально вызвал Артема на игру с Гренадой. И в ней Дзюба предсказуемо забил исторический гол за сборную, 31-й, обойдя Александра Киржакова. В общей сложности у него на данный момент во всех турнирах 248 забитых мячей. Фантастическая цифра. Жаль, но если верить Дзюбе, скорее всего, на этом он и остановится. Мотивации нет. Так в эфире шоу «Кстати» в социальной сети ВКонтакте Артем ответил на вопрос, продолжит ли он карьеру.
4: Ну, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нету. Ну, ради чего? Просто, если бы позвала какая-то сильная команда бы, я понимаю, что уже в возрасте своем должен где-то помогать, в раздевалке, на замену выходить. Это одна история. Идти и ковыряться где-то в командах таких, ну, смысл?
3: Ранее Дзюба мыслил иначе. Не верили в «Спартаке», ушел сначала на правах аренды в Тольм, где исправно забивал, а затем в Ростов, с которым выиграл Кубок России. Не заладилось в «Зените», снова аренда, теперь в тульский «Арсенал». Это помогло триумфально вернуться в сборную России и ярко сыграть на домашнем чемпионате мира. Потом, после 4 золотых медалей в РПЛ и статуса капитана в Петербурге, был «Локомотив». И там Дзюба забивал немало. Ну а в последние годы он тащил тольяттинский «Акрон», который во многом благодаря благодаря ему все еще в РПЛ. Все это с недолгим перерывом на неудачную попытку поиграть в Турции. Так в чем же дело сейчас? Почему пропала мотивация играть? Что изменилось? Отвечает зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин.
5: Когда он играл в Ростове, то права на него принадлежали «Спартаку» еще какое-то время. Когда он

0: играл в аренде в Арсенале, правами на него владел «Зенит», и он прекрасно понимал, что он сейчас докажет, себя проявит и имеет шанс вернуться. Тем более в случае с Арсеналом было очевидно, что там, судя по всему, будет смена тренера в Санкт-Петербурге, и это дает ему дополнительный шанс. Сейчас ситуация кардинально другая. Сейчас ему нечего и некому доказывать.
1: Дзюба – игрок страстный, яркий, дерзкий, с таким же характером. На протяжении карьеры он постоянно с кем-то конфликтовал. В «Спартаке» с Валерием Карпиным, в «Зените» с Робертом Манчини, а потом, уже после успехов в Питере, с Сергеем Симаком. В «Локомотиве» напряжение возникло с Михаилом Галактионовым. Но были тренеры, которые находили к нему подход, и Дзюба отвечал голами. Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Мёдрик Божевич, Валерий Непомнящий, Заур Тадеев. Главный редактор портала «Майва и спорт» Олег Чекирис считает, что, несмотря на скандалы, Дзюба заслужил признание.
2: Артём – ходячий или, можно сказать, играющий инфоповод. Повод. Постоянные ссоры с тренерами, скандалы вокруг него, в том числе сексуального характера, конфликты с журналистами, с фанатами. Но, впрочем, за это мы и любим футбол, и вообще весь спорт, за эмоции. Он давал эти эмоции. Жаль, что он уходит, хотя, конечно, рано или поздно это должно было случиться. Но и хотелось бы, конечно, чтобы ему устроили какой-нибудь хороший прощальный матч. Например, «Зенит» сыграл бы со «Спартаком» два главных клуба в его карьере.
1: История с интимным видео Дзюбы несколько лет назад действительно наделала много шума и ушла в народ. Этот театр одного актера долго обсуждали даже люди, очень далекие от футбола. К счастью, Артем запомнился не только этим. А побьют его рекорды еще не скоро. Ближайший преследователь из продолжающих пока карьеру – Александр Соболев. Но ему уже 29, а голов во всех турнирах на 132 меньше, чем у Дзюбы. Который, кстати, официально карьеру еще не завершил. Может и передумает. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
4: Не оферта.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 6 часов 58 минут. Студия Олеси Потапова. «Единая Россия» лидирует, набирая 57,7% голосов по федеральному округу. На втором месте КПРФ почти 14%. На третьем ЛДПР 8,7%. На четвертом месте «Новые люди» почти 8%. Это следует из данных Центра избиркома. Сейчас обработано 82% протоколов. «Справедливая Россия» пока не набирает 5% необходимых для избрания в Госдуму. Также 5-процентный барьер не преодолели партия пенсионеров, зеленые, коммунисты России, Родина, партия прямой демократии. И еще о выборах. Рамзан Кадыров, Егор Ковальчук, Александр Шуваев, Алексей Русских лидируют на выборах глав Чечни, Брянской, Белгородской, Ульяновской области и, соответственно, другие подробности в наших дальнейших выпусках. Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Красавия». Пострадали два человека. Борт выполнял санитарные рейсы из Байкита. Фельдшер и бортмеханик госпитализированы в краевую больницу. Остальные два члена экипажа от госпитализации отказались. Накануне поздно вечером сообщалось о жесткой посадке вертолета в поселке Соломай Эвенкийского округа. Партия «Альтернатива для Германии» уверенно побеждает на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Передние Померания. Она набирает 38% голосов после обработки 100% протоколов. Социал-демократическая партия Германии занимает второе место 35,5%. У левой партии 6,5%, зеленые получили 5,7%. Партия канцлера Германии Фридриха Мерца «Христианский демократический союз» не смогла преодолеть 5-процентный барьер, получив 4,9%, и таким образом не проходит в Ландтаг земли Мекленбург Переднее Померание. АДГ заняла первое место на недавних выборах в земле Саксония-Анхальт, в то время как ХДС Мерца потерял более половины своей электоральной поддержки. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 7:01 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В России подводят итоги думских выборов. «Единая Россия» получает больше голосов, чем в 2021-м. За список партии проголосовали более 28 миллионов человек. Это данный ЦИК. «Единая Россия» набирает 57,8% голосов, КПРФ 13,9%, ЛДПР 8,8%, «Новые люди» почти 8%, а вот «Справедливая Россия» пока не набирает 5% после обработки чуть более 82% протоколов. Масштабная попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. В ней помимо почти 2000 дронов впервые участвовали ракеты «Фламинго». Минобороны пообещали в ответ усилить удары по военным объектам в Киеве. Все это произошло накануне. Какую цель преследует Украина, выводя новые ударные силы? Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». И у этой истории есть важные детали. Подробности в эфире. «Бизнес ФМ». Итак, ЦИК уже обработал более 82% бюллетеней на выборах в Госдуму. И результаты таковы. «Единая Россия» набирает 57,76%, КПРФ 13,89%, ЛДПР 8%, 77%, «Новые люди» 7,97%, и «Справедливая Россия» не проходит пока минимально необходимый 5-процентный барьер, у партии 4,99%. Не попадают в новую Госдуму те, кто не было в старые, 5%, не набрали партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина», партия «Прямой демократии». Зато явка на этих выборах самая высокая за 20 лет. 56% – это данные на вечер вчерашнего дня, пока свежих данных нет. Обсудим общие результаты, которые уже имеются сейчас. На прямой связи с нами Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Константин Васильевич, доброе утро.
10: Здравствуйте.
4: Ну что, начнем с лидерства «Единой России». Собственно, это было понятно. По заявлению ЦИК набирает больше мест в Госдуме даже, чем в прошлом созыве. Как прокомментируете?
10: Ну, собственно, вы видите, что выборы совершенно без сенсаций прошли, абсолютно управляемо. Да, результат «Единой России» вырос по сравнению с предыдущими выборами, но не является рекордным. Напомню, что, например, в 2007 году 64% получала «Единая Россия». Так что были результаты и более высокими. Ну, конечно, здесь явка сыграла свою роль. Вы тоже это сказали. Явка выросла по предварительным данным примерно на 5%. Ну, я думаю, что, судя по разрыву результатов экзит-пула ВЦИОМа и выборов официальных, то тут явно тоже сыграло свою роль и голосование на новых территориях, электронное голосование, потому что в целом как раз на новых и приграничных территориях экзит-пулов не проводил, и электронное голосование тоже экзит-пулы не делал по нему. Соответственно, мы видим, что вот и технологические приемы, трехдневное голосование, электронное голосование, плюс новые избиратели с новых территорий, все это эффект имело, и вот, собственно, такой достаточно уверенный результат «Единой России», и вот в этот результат все и вылилось. Хотя, еще раз говорю, конечно, здесь никаких неожиданностей абсолютно нет.
4: А как вам видится, в чем причина такой высокой явки в этом году?
10: Я уже сказал, как раз, ну, помимо, конечно, эффекта мобилизации любыми способами, мы видим и эффект вот этих технологических решений, трехдневного голосования, электронного голосования и новых избирателей.
4: Угу. Но дело в том, что в Москве, во всяком случае, люди очень хотели голосовать именно по бумажным бюллетеням. Вот даже вчера были проблемы на избирательных участках. На несколько часов переставали выдавать бумажные бюллетени. Был сбой, и люди ждали, хотя им предлагали альтернативу онлайн-голосования. Были очереди, и где-то даже пришлось продлить время голосования. Почему?
10: Ну, я думаю, что здесь есть такой эффект того, что люди хотят голосовать по бумажным бюллетеням, потому что это какой-то элемент в их понимании старой и, возможно, более надежной системы, потому что вы правильно говорите, если вы приходите на избирательный участок, не голосуя электронно, а приходите ногами, вам там предлагают настойчиво проголосовать онлайн, то есть при помощи электронного устройства. И я думаю, что те, кто настаивал на бюллетенях, они как раз, возможно, считали, что это самый надежный способ подачи своего голоса. Возможно, так. Хотя я лично, скажем, голосовал в субботу тоже ногами и тоже брал бумажный бюллетень. Просто даже было интересно посмотреть, вот насколько сложнее голосовать бумажно. Действительно, вас всячески уговаривают поставить электронную галочку. Там нужно бумагу даже подписывать при получении отдельного бумажного бюллетеня. Но, тем не менее, я вот, например, никаких проблем, правда, в субботу, еще раз говорю, никаких проблем не увидел в Москве и очередей тоже.
4: Ну и давайте к цифрам вернемся. Есть все-таки такой пока сюрприз от «Справедливой России», которая не набирает 5% голосов сейчас, по крайней мере.
10: Ну, если «Единая Россия», как мы с вами заметили, приросла почти на 5%, то кто-то, если где-то прибыло, значит, где-то убыло. Мы видим, что сильно просела не только «Справедливая Россия», а у нее результат и прошлых выборов был не самый высокий, 7,5 примерно процентов. Но просела сильно Компартия. Да, у нее было почти 19%, а сейчас ниже 14%. Плюс выросли новые люди, поэтому здесь мы видим, что левый фланг в целом подсел, ну и очевидно, что эти голоса ушли Единой России. Поэтому здесь результат и Компартии, и Справедливой России, то есть партии, которые в целом шли с более левыми лозунгами, он оказался довольно разочаровывающим, но опять же совершенно неожиданно, потому что тут изначально был вопрос, умеет ли Россия пройти в парламент. Ну, посмотрим, кстати, голоса же еще не досчитаны, поэтому там все сильно на тоненького. Но не исключено, что действительно «Справедливая Россия» как проект может и закончиться.
4: Прирост новых людей чем можно объяснить?
10: Ну, мы можем предположить, что все-таки новых людей, хотя... Ну, я думаю, что люди, голосовавшие за новых людей, в принципе, понимают генезис этой партии и как она создавалась. Но, тем не менее, можно предположить, что вот тот электорат, который, ну, там, принято называть более, там, условно назовем, либеральным, он тем самым, не ожидая, конечно, что новые люди устроят какую-то сенсацию в парламенте, но, тем не менее, пытался тем самым, ну, показать свое мнение. Если рассматривать выборы, в том числе и как социологический опрос, то рост голосов за новых людей, я думаю, мог быть связан с тем, что, собственно, вот эта часть электората пыталась обозначить, что она все-таки есть на электоральном поле. Хотя результат, на самом деле, даже и более высокий. Я помню, был период, когда их и в тройку прогнозы вводили, так что то, что пока они даже ЛДПР не обгоняют, в общем-то, тоже сенсацией назвать нельзя. Ждали, что будет рост результата. Еще раз повторяю, даже, в общем-то, многие думали, что они в тройку попадут, но этого пока не происходит. Но, тем не менее, мы можем зафиксировать действительно, что вот этот электорат пытается в рамках выборов как соцопроса показать, что он жив, существует, и его мнение желательно учесть.
4: Ну и у нас остается буквально минута. По выборам губернаторов, по вашему мнению, есть какие-то сюрпризы?
10: Ну, здесь вообще все абсолютно стерильно. Какие сюрпризы? Все победили. Так что и с точки зрения губернаторских выборов, да и с точки зрения одномандатных округов, вот те предварительные результаты, которые есть, здесь вообще никаких сенсаций и неожиданностей. И нет, ну, по губернаторам и не ожидалось, но еще раз повторяю, даже в одномандатных округах я пока ни одной хоть сколько-нибудь сенсационной истории не наблюдаю.
4: Спасибо вам за комментарии. Будем следить. Подсчет голосов продолжается. Константин Симонов был у нас на связи. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. И последние данные от ЦИК прямо сейчас приходят. Кандидаты от «Единой России» сохраняют лидерство во всех одномандатных округах в Москве на выборах в Госдуму после обработки свыше 90% протоколов.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае. Еще в конце первого тысячелетия заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий. Одним из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году Дом курицы у Бакита в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием провинции Хайнань. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
11: зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
13: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Международная федерация хоккея на траве допустила российских спортсменов к участию в турнирах под своей эгидой с национальной символикой. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Хоккей на траве входит в программу Олимпийских игр 28 года в Лос-Анджелесе. Федерация стала 21-й по счету, снявшей все ограничения с наших атлетов, подчеркнул Дегтярев. Также снят запрет на проведение турниров в России. В этом году кассы самообслуживания в российских супермаркетах впервые обогнали по популярности традиционные кассы с кассирами. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоп». По данным исследования, 55% россиян предпочитают оплачивать покупки на кассах самообслуживания. Классический вариант с кассиром выбрали 40% респондентов. Динамика показывает устойчивый рост популярности автоматизированных касс. Эксперты связывают тренд с дефицитом линейного персонала в ритейле. Розничная торговля вышла на первое место по спросу на сотрудников, обойдя промышленность и строительство. Сотрудники Нижегородской таможни и Кировского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыли схему контрабанды свыше 570 кубометров пиломатериалов хвойных пород в Армению. Их стоимость превысила 7 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления, обвиняемым стал иностранец, который руководит коммерческой организацией в Кирове. По данным таможни, он изготовил фиктивные документы для экспорта древесины. В его отношении возбудили 4 уголовных дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». В Нижнем Новгороде началась техническая обкатка трамвайных путей на участке от Комсомольской площади до парка Дубки. Специалисты оценят состояние рельсового полотна и проверят наличие недочетов. Модернизация путей на этом участке началась в декабре прошлого года. Подрядчик заменил более 8 километров рельсов в однопутном исчислении. Когда возобновится трамвайное движение, сообщат дополнительно. Тематический ретро-электропоезд «Красная птица» совершит экскурсионный рейс по маршруту Нижний Новгород-Дзержинск и обратно 27 сентября. В пути следования для пассажиров подготовлена экскурсионная программа «От купеческого прошлого до индустриального будущего». В Дзержинске туристы в сопровождении гида отправятся на обзорную пешую прогулку по городу, а также посетят Дворец культуры химиков, где станут участниками авторских экскурсий для участников старше 6 лет. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода.
14: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 22 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 18, ночью плюс 15 и малооблачно.
12: Валюта.
14: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
13: Энергетики проведут деловую встречу с представителями Нижегородского бизнес-сообщества. На нее приглашаются руководители и специалисты предприятий, а также индивидуальные предприниматели. Участники получат ответы на главные интересующие вопросы в сфере электроснабжения и энергоэффективности, сообщает организатор ТНС «Энергоэнен». Встреча станет площадкой для прямого диалога между потребителями, регуляторами и экспертами отрасли. В программе «Ценообразование на розничном рынке», разбор актуальных механизмов формирования цены электроэнергии в этом году, практика экономии, презентация кейсов от эксперта по сокращению расходов предприятий на электроэнергию без ущерба для производства, прямой диалог, преимущество перехода на прямой договор с гарантирующим поставщиком как залог стабильности и юридической чистоты сделок, партнерская программа, обсуждение условий сотрудничества с гарантирующим поставщиком электроэнергии. Мероприятие пройдет 25 сентября в Музее истории ГАЗ. Бывшего директора госпредприятия «Достройка и реконструкция объектов недвижимости» Игоря Коробейникова и бывших подрядчиков признали виновными в мошенничестве при сносе расселенного дома на улице Грузинской в Нижнем Новгороде. Коробейников получил 4 года условно. Суд установил, что руководитель Дерон после демонтажа объекта культурного наследия регионального значения заключил с юрлицами фиктивные договоры на работы, выполненные ранее другим подрядчиком. Сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей. Кстовский завод вездеходов «Амфибий» провел на открытой воде испытание вездехода «Звезда» Т-23-42, предназначенного для работы на бездорожье, болотах и при пересечении водных преград. О результатах тестов сообщила пресс-служба предприятия. В ходе испытаний машина удерживалась на плаву и сохраняла управляемость на воде. Модель получила колесную формулу 6х6 и водометный движитель. Вездеход рассчитан на 12 пассажиров, оснащен багажным отделением и дополнительными топливными баками объемом 200 литров. Предприятие позиционирует модификацию для продолжительных экспедиций и перевозки групп людей в труднодоступной местности. Водоходы испытания стали частью программы проверки новой техники перед дальнейшей эксплуатацией. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
15: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
17: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
18: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский.
19: Родился в 1871 году. Отец – крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский, был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и 7 его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался. Постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях. Внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов. Одним из основных дел, доставшихся Павлу Павловичу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинских договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павла Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Павел Павлович эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с ним ошибся весь мир». Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
15: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Деньги.
20: Не чаще, чем два раза в год, Центральный банк выпускает золотые монеты весом 1 килограмм и номиналом 10 тысяч рублей. Именно по этому номиналу деньги должны приниматься во все виды платежей без всяких ограничений. Естественно, реальная стоимость килограммовой золотой монеты значительно выше номинала.
15: История денег на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. «Единая Россия» лидирует по итогам голосования в Госдуму, набирая 57,7% голосов по федеральному округу. На втором месте КПРФ почти 14%, на третьем ЛДПР 8,7%. На четвертом партия «Новые люди» почти 8%. Это следует из данных Центра избиркома. К этому часу обработано 82% протоколов. «Справедливая Россия» не смогла преодолеть 5% барьером. Такой же результат показали партия пенсионеров, зеленые, коммунисты России, родина, партия прямой демократии. Партия «Яблоко» проходит в Новгородскую областную думу, набрав 5,67% голосов, следует из предварительных данных ЦИК. Новгородская область стала единственной, где «Яблоко» допустили до участия в региональных выборах. По данным Центра избиркома, после подсчета 86% протоколов, в Новгородскую облдуму проходят 7 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Яблоко» и партия пенсионеров. Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в список востребованных городов для бюджетного отдыха российских туристов на Новый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Островок». Стоимость проживания в этих городах при бронировании сейчас не превышает 6000 рублей в сутки. При этом количество бронирований в Вологде уже увеличилось на 42%. Город был объявлен новогодней столицей России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл всем. На воскресных региональных выборах в Мекленбурге, Передней Померании, ХДС уступила. Альтернативе для Германии партия Мерца не прошла. Но каким будет земельное правительство, пока непонятно. Коалиция зависит от левых. На выборах в Берлине ХДС потеряла примерно треть поддержки по сравнению с прошлыми выборами. Рынок акций России открылся сегодня снижением индекса Мосбиржи на 0,7% на фоне продолжающегося падения нефтяных цен. Мировые цены на нефть утром опускаются после умеренного снижения в конце прошлой недели. Brent сейчас снижается на 2%, $101.60 за баррель. Лидеры французских правых выступили с жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жордан Бардала заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угрозы давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли отношение к конфликту на Украине? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бовт. Самое ближайшее время. Катастрофа. Так канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц, оценил результат своей партии на воскресных выборах. На земельных выборах в Мекленбурге Переднее Померание лидирует «Альтернатива для Германии» 38,2% голосов. Далее следует «Социал-демократа» 35,5% и «Левая партия» 6,5%. Партия Мерца ХДС в хвосте, не набрав даже 5%, она впервые не проходит в Ландтаг. В Берлине первое место занимает «Левая партия», которую считают правопреемницей. Правившая в ГДР социалистическая единая партия Германии, она набрала почти 26% голосов. Далее следует ХДС, она получила около 19%, и АДГ свыше 16%. Для сравнения, на прошлых земельных выборах в Берлине ХДС получила вдвое больше процентов голосов. Оба региона отчитались о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
3: В Мекленбурге выиграла «Альтернатива для Германии», но с ней никто в коалицию пойти не хочет, поэтому, наверное, будет создана коалиция всех против «Альтернативы для Германии». Ничего нового, это мы ожидали уже. А в Берлине ситуация очень сложная. Там выиграла другая радикальная партия, причем левая радикальная партия, левая, причем с удивительным результатом. И, по всей вероятности, следующим бургомистром Берлина будет представительница левой партии. Такого в Берлине никогда не было. Это, конечно, громадный удар. также по другим системным партиям, особенно по христианской демократической партии, партии Мерца. И судьба Мерца, я думаю, сейчас на волоске, хотя он здесь уже выступил по немецкому телевидению, что достаточно необычно, чтобы канцлер комментировал бы земельные выборы, но его выступление было абсолютно непонятным для очень многих наблюдателей, потому что он сказал, что он останется, он будет бороться, никуда он не уходит, остается, как и было, и только будет теперь проводить реформы и спасать Германию, в кавычках. Но это по Мерцу. А в Берлине самом есть разные варианты правительства. Одно, опять-таки, с альтернативой до Германии, которая заняла третье место, никто сотрудничать не хочет. Левые или попытаются вместе с зелеными и социал-демократами создать некое такое радикально левое правительство. Это, конечно, всех жутко пугает, потому что главный принцип левых здесь во время избирательной кампании – это национализация больших предприятий, особенно тех, у которых много там своих квартир, домов. То есть это экспроприация, которая опять становится модой здесь, в Берлине, которая, конечно, будет отпугивать всех инвесторов. Но левые это будут проводить вместе с зелеными и с социал-демократами, если, конечно, придут таким образом к власти. А другая альтернатива, что все-таки другие партии откажутся работать с такой радикальной левой, и тогда правительство будет создано из трех слабых партий – христианских демократов, социал-демократов и тех же зеленых. Но у них будет минимальное большинство в земельном парламенте. Насколько они смогут стабилизировать ситуацию в Берлине – это большой вопрос. И это, я думаю, очень большой урок для системных партий, что что-то не то. Ну, естественно, позиция Мерца пошатнулась, и такого позора народная партия не испытывала фактически с начала своего существования после Второй мировой войны. Но, как говорится, Мерц этого урока так и не понимает. Он считает, что радикальные силы нужно подавлять, что нужно проводить свою линию, и нужно людям лучше объяснять свою политику, и тогда все поймут. Это, конечно, тупиковая позиция. Я думаю, что дни Мерца все-таки сочтены, и мы увидим в ближайшие дни и недели. Здесь несколько радикальных изменений, тоже в большой политике.
2: Политолог Александр Рар. Как пишет Der Spiegel, результат ХДС в Мекленбурге Переднее Померание обновил антирекорд, став самым провальным на земельных выборах 1951 года. Выборы в Берлине и Мекленбурге Переднее Померание прошли спустя две недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Глава национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшего Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению к конфликту на Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте Национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянут и Путин, сказано о российских властях. И вообще, главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во время управления сети магазинов Ашан все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военного руководства и директора внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бордела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса. тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирования Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бордела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружений у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 2022 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуска национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 2023 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
2: Это был комментарий Георгия Бофта. Верховный суд не признал код из СМС согласием на оформление кредита. Суть дела в следующем. Мужчине позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. Она сказала, что его аккаунт взломали и на него пытаются оформить кредит. А чтобы спасти деньги, попросила назвать код из СМС. Он назвал. В итоге на него оформили кредит почти на 900 тысяч рублей. Деньги сразу ушли третьим лицам. Районный суд, апелляция и кассация встали на сторону банка, поскольку клиент сам вел коды из СМС, а это аналог подписи. Значит, договор заключен законно. Верховный суд отменил эти решения и отправил дело на пересмотр, поскольку нижестоящие суды не проверили, что кредит оформили без реального волеизъявления клиента, не учли, что деньги сразу перевели третьим лицам, говорит адвокат, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации интеллектуальных волонтеров Андрей Крупский.
5: Это не разворот судебной практики, это, по сути, укрепление давно формирующегося принципа. Если гражданин не выражал воли на получение кредита, обязанности платить его нет. Новизна сегодняшнего решения в том, что теперь жестче потребуется от банка доказывать реальную волю человека на получение денег. Говорить о том, что теперь суды встали против банков, некорректно. В других делах банки, действующие добросовестно, неоднократно доказывали, что нельзя перекладывать накладывать на них проблемы получателя денег. Суд теперь должен смотреть не на формальность, не просто на то, что получен код или нет, а нужно проанализировать действительное волеизъявление гражданина. Что же убедит теперь суд, что человек не хотел получать кредит? Например, деньги сразу после зачисления ушли на счета третьих лиц. Клиент возбудил уголовное дело, имеет статус потерпевшего. Индивидуальные условия договора с ним лично не согласовывались. На его телефоне следы вредоносной программы. Сама схема выглядела как подозрительно. Дробление сумм, перечисление на разные счета. Все это в совокупности может говорить о том, что человек действительно не имел добросовестного желания получить кредит. Решение теперь, как правило, будет более массово учитываться в судебной практике. Что же теперь делать банкам? Теперь действительно потребуются дополнительные действия, подтверждающие, что человек производил анализ этой ситуации, понимал условия, принимал их. То есть он реально выражал свое согласие, а не просто с его номера пришла смс-ка. Теперь одного кода недостаточно. Банку нужно доказать, что клиент был ознакомлен с условиями и осознанно их принял, что антифрод-система не видела аномалий и все было прозрачно и четко в отношениях, в общении с соответствующим клиентом. Просто не код введен, а клиент понимал, что берет кредит, и банк сделал все, чтобы в этом убедиться.
2: Андрей Крупский, адвокат. По данным Банка России, число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло на 60% и превысило 3000 случаев. Злоумышленники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем и похищают полученные деньги.
0: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
7: Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции.
0: «Деньги к деньгам» на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Арбитраж.
8: Бывшей франчайзи сети Rostex компания Fast Food Market готовится объявить о банкротстве. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе. Заявление планирует подать в арбитражный суд Москвы. В начале года компания лишилась 25 ресторанов, которые были под ее управлением. Сейчас эти заведения перешли к другой структуре, которая принадлежит главной компании Rostex Юниресту. Там говорят, что на работе сети это никак не скажется. Среди кредиторов Fast Food Market, Сбербанк, Федеральная налоговая служба и другие организации. Заявление в суд подадут в течение 15 дней после публикации уведомления.
0: Отчеты и планы.
8: Китайский производитель Leap Motor обогнал по мировым продажам Subaru и Mitsubishi. Во втором квартале Leap Motor продал 240 тысяч автомобилей. Это рекорд для компании. Для сравнения, Subaru продала 230 тысяч, Mitsubishi 170 тысяч. За год продажи Leap Motor выросли на 84%. Рост дали Китай и Европа. Компания делает недорогие электромобили и гибриды. В Европе она сотрудничает с концерном Stellantis и использует его заводы. Самая популярная модель Leap Motor T03. В Европе она стоит от 16 тысяч евро, в Китае от 9,5 до 12 тысяч долларов. У Subaru и Mitsubishi цены выше. В Китае от 25 тысяч долларов, в Европе от 30 тысяч евро. Крупные бренды одежды начали продавать секонд-хенд. Как пишет The Wall Street Journal, это мировой тренд. Покупатели все чаще выбирают вещи из ресейла. Так можно сэкономить и собрать необычный гардероб. Например, H&M уже открыла больше 10 точек с подержанной одеждой. Ассортимент там сильно отличается от обычного. Продавцы говорят, что секонд-хенд еще и снижает количество отходов. В России он тоже популярен, особенно среди молодежи. Некоторые СМИ даже пишут о буме секонд-хенда. Новости компании корпоративной. Держитесь курса.
1: Как сегодня откроются рынки? Для российского рынка акции рубля прошлая неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Сейчас снижается на 0,4% и находится на отметке 2269 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынков сегодня, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
9: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились,

0: были возможности серьезно укрепиться.
1: Сергей Суверов, нефть марки Brent снижалась на фоне ожидания частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Прямо сейчас снижение более чем на 2%, $101.56. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейские НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличат. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, что США становятся одним из главных пострадавших от нынешнего энергокризиса.
2: Заранее с Маликом Дудаковым.
3: Соединенные Штаты Америки становятся одними из главных пострадавших в условиях нынешнего глобального энергокризиса. Американский рынок столкнулся с масштабным взлетом топливных цен. Лишь считанное количество стран в мире, вроде Пакистана, Сирии или Мьянмы, нынче испытывают большие сложности. Дефицит дизеля начинает все острее проявляться в американской экономике. На заправках в отдельных штатах он уже быстро заканчивается. Это может спровоцировать и перебои с поставками бензина, если нечем будет его довозить дальнобойщикам до АЗС. Крупнейшие американские авиакомпании сокращают и отменяют многочисленные рейсы из-за взлета цен на авиационный керосин. Весной этого года на фоне первой фазы энергошока произошел коллапс одного из крупнейших лоукостеров США Spirit Airlines. Сейчас авиационному рынку грозят новые потрясения, ведь ситуация стала еще хуже, чем была тогда. А тут еще и крупные американские НПЗ прерывают работу из-за локальных ЧП. В частности, ExxonMobil приостановил функционирование своего важнейшего завода на Среднем Западе. Весь нынешний год НПЗ работали на пределе возможностей, они уже давно нуждаются в техобслуживании. Но остановка даже любого из них может спровоцировать настоящий шок в Америке в текущих условиях. Плюс американские крупные ритейловые сети начали вводить ограничения на покупку моторного масла. Стоимость его на рынке США за последние месяцы подскочила двукратно. НПЗ перестают отпускать масло, переключившись на более прибыльное производство бензина и дизеля. Логистические поставки внутри США массово пересаживаются с дальнобойщиков на железные дороги. Стоимость доставки грузов при помощи траков стремительно растет. Но тут уже проявляется другая напасть. Железнодорожный транспорт в Америке находится в плачевном состоянии. На нем очень часто случаются аварии со сходом поездов. С рельсов. Полностью заместить ими дальнобойщиков вряд ли возможно. Заодно и авиакомпании активно сокращают не самые прибыльные маршруты из-за взлета цен на керосин до 20-летнего максимума. При этом стратегические запасы нефти в США почти на исходе. Уже проявляются сложности при попытках доставать ее из полупустых шахт. Сейчас резервы США упали до 285 миллионов баррелей. Ниже опускаться становится сложно из-за технических причин. Белый дом рассматривает план запрета на экспорт дизеля вовне. Но есть опасения, что другие страны в отместку перекроют поставки своей нефти на рынок США, а ему нужно бесперебойно получать по 7-8 миллионов баррелей ежесуточно. Это рискует привести к коллапсу американской экономики. А впереди у Дональда Трампа тяжелые переговоры с лидером Китая, который на этой неделе посетит с государственным визитом Вашингтон. Поднебесная смогла стабилизировать нефтяные рынки за счет сокращения покупок энергоносителей примерно на треть. Но китайцы в любой момент могут снова нарастить импорт нефти. И это очень серьезная карта на руках в рамках переговоров с США. Команда Трампа же оказывается в полной зависимости от того, что будут в канун американских выборов делать их основные контрагенты. И Китай, и в том числе уже и Иран, и, конечно же, хуситы.
1: Политолог Малик Дудаков. С теми, кто в теме вейпов и электронных сигарет. Что представляет собой вейпы, так популярные сегодня среди молодежи? Чем они отличаются от электронных сигарет? И при чем тут так называемая попкорновая болезнь? На эти и другие вопросы отвечал судмедэксперт, специалист медицинского университета имени Пирогова Алексей Решетун.
4: Я всегда говорю, что человек, который придумал переформатировать людей с сигарет на электронные сигареты, это, конечно, человек гениальный. Со знаком минус, естественно. Но это человек гениальный, потому что им удалось за очень короткое время фактически переформатировать сознание людей. И сейчас очень много людей уверены в том, что это какие-то безвредные дудки, вот и все. На самом деле, конечно, это не так.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Тема вейпов и электронных сигарет полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе подкасты и интервью.

0: и на всех подкаст-платформах.
1: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
2: Лариса 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
1: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Сберинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Бизнес FM.
3: ПАО «Сбербанк».
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
6: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Реклама – наша профессия. Тетушка Джимайма, название этой песенки в конце 19 века, подарила жизнь новой марке муки. Лицом компании стала певица Нэнси Грин в образе темнокожей кухарки. Рассказывают, что когда она приехала на всемирную выставку в Чикаго, у стенда с мукой собралось несколько тысяч человек. А сама Нэнси подписала первый в мире пожизненный рекламный контракт. Реклама – наша профессия.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 7 часов 58 минут. У микрофона Олеся Потапова. В результате атак ВСУ в период выборов на территории России были повреждены и разрушены 74 здания, в которых размещались избирательные комиссии, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила, что инциденты произошли в ДНР, ЛНР, Крыму, Краснодарском крае, в Белгородской, Брянской, Самарской, Тюменской областях, в Запорожской, Херсонской областях. Часть избирательных комиссий в поврежденных разрушенных зданиях были перемещены в резервные помещения. В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Красавия». Пострадали 2 человека. Борт выполнял санитарный рейс из Байкита в Сулу-Май. Фельдшер и бортмеханик госпитализированы в краевую больницу. Остальные 2 члена экипажа от госпитализации отказались. Накануне поздно вечером сообщалось о жесткой посадке вертолета в поселке Сулу-Май Эвенкийского округа. Партия «Альтернатива для Германии» АДГМ побеждает на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Передне-Померания. Партия набирает 38% голосов после обработки 100% бюллетеней. Социал-демократическая партия Германии занимает 2-е место, 35,5%. У левой партии 6,5%, зеленые получают 5,7%. Партия канцлера Германии Фридриха Мерца, Христианский демократический союз, впервые в истории не смогла преодолеть 5-процентный барьер и таким образом не проходят в Ландтаг земли Мекленбург, Переднее Померание. На выборах в парламент Берлина впервые победила левая партия, набрав более 0,25% голосов. На втором месте ХДС. А в парламент также прошли «Альтернатива для Германии», «Зеленые социал-демократы». Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 8 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В России подводят итоги думских выборов. «Единая Россия» получает больше голосов, чем в 2021 году. За партию проголосовали более 28 миллионов человек. Это данные ЦИК. У «Единой России» 57,8%, КПРФ 13,9%, ЛДПР 8,8%, «Новые люди» почти 8%. «Справедливая Россия», вот здесь интересно, не набирает 5% после обработки чуть более 82% протоколов. По данным ЦИК, явка на выборах была самой высокой за последние 20 лет. Масштабная попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. В ней, помимо почти 2000 дронов, впервые участвовали ракеты «Фламинго». Минобороны пообещали в ответ усилить удары по военным объектам в Киеве. Какую цель преследует Украина, выводя новые ударные силы? И проблемы с топливом в Москве и области снова. По данным портала «Где-бенз», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и области, мы спросили у таксистов. А подробности в эфире «Бизнес FM». Итак, ЦИК к этой минуте обработал более 82% бюллетеней на выборах в Госдуму. И результаты таковы. «Единая Россия» набирает 57,76% голосов, КПРФ 13,89%, ЛДПР 8,77%, «Новые люди» 7,97%. И «Справедливая Россия» не проходит пока минимально необходимый 5-процентный барьер, у партии 4,99% голосов. Не попадают в новую Госдуму те, кто не было в старой, 5% не набрали партия пенсионеров, «Зеленые коммунисты России», «Родина», партия «Прямой демократии». Явка на этих выборах самая высокая за 20 лет, 56%. Данные на вечер вчерашнего дня, новее пока нет. Результаты комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и профессор финансового университета Константин Симонов. Начнем с лидерства «Единой России». Собственно, это было понятно. По заявлению ЦИК набирает больше мест в Госдуме даже, чем в прошлом созыве. Как прокомментируете?
3: Выборы совершенно без сенсаций прошли, абсолютно управляемо. Да, результат «Единой России» вырос по сравнению с предыдущим, но не является рекордным. В 2007 году 64% получала «Единая Россия». Так что были результаты и более высокими. Ну, конечно, здесь явка сыграла свою роль. Ну, я думаю, что, судя по разрыву результатов экзит-пола ВЦИОМа и выборов официальных, тут явно тоже сыграло свою роль и голосование на новых территориях, электронное голосование, потому что ВЦИОМ как раз на новых и приграничных территориях экзит-полов не проводил, и электронное голосование тоже. Экзит-полы не делал по нему. Соответственно, мы видим, что технологические приемы, трехдневное голосование, электронное голосование, плюс новые избиратели с новых территорий, все это эффект имело, и вот, собственно, такой достаточно уверенный результат «Единой России», все и вылилось. Хотя, еще раз говорю, конечно, здесь никаких неожиданностей абсолютно нет.
8: В Москве люди очень хотели голосовать именно по бумажным бюллетеням. Вчера были проблемы на избирательных участках, на несколько часов переставали выдавать бумажные бюллетени, был сбой, и люди ждали, были очереди, и где-то даже пришлось продлить время голосования. Почему?
3: Люди хотят голосовать по бумажным бюллетеням, потому что, ну, это какой-то элемент в их понимании старой и, возможно, более надежной системы, потому что если вы приходите на избирательный участок, не голосуя электронно, а приходите ногами, вам там предлагают настойчиво проголосовать онлайн. И я думаю, что те, кто настаивал на бюллетенях, они как раз, ну, возможно, считали, что это самый надежный способ подачи своего голоса. Хотя я лично голосовал в субботу тоже ногами и тоже брал бумажный бюллетень. Просто даже было интересно посмотреть, насколько сложнее голосовать бумажный. Действительно, вас всячески уговаривают поставить электронную галочку. Там нужно бумагу даже подписывать при получении отдельного бумажного бюллетеня. Но, тем не менее, я вот, например, никаких проблем не увидел в Москве и очередей тоже.
8: Давайте к цифрам вернемся. Прирост новых людей чем можно объяснить?
3: Я думаю, что люди, голосовавшие за новых людей, в принципе, понимают генезис этой партии и как она создавалась. Но, тем не менее, можно предположить, что вот тот электорат, который принято называть более, там, условно назовем, либеральным, он тем самым, не ожидая, конечно, что новые люди устроят какую-то сенсацию в парламенте, но, тем не менее, пытался тем самым, ну, показать свое мнение. Если рассматривать выборы, в том числе и как социологический опрос, то рост рост голосов за новых людей, я думаю, мог быть связан с тем, что, собственно, вот эта часть электората пыталась обозначить, что она все-таки есть на электоральном поле. Хотя результат, на самом деле, помню, был период, когда их и в тройку прогнозы вводили, так что то, что пока они даже ЛДПР не обгоняют, тоже сенсацией назвать нельзя. Ждали, что будет рост результата, и даже, в общем-то, многие думали, что они в тройку попадут, но этого пока не происходит. Но мы можем зафиксировать действительно, что вот этот электорат пытается в рамках выборов как соцопроса показать, что он жив, существует, и его мнение желательно учесть.
8: По выборам губернаторов, по вашему мнению, есть какие-то сюрпризы?
3: Ну, здесь вообще все абсолютно стерильно. Все победили, так что и с точки зрения губернаторских выборов, да и с точки зрения одномандатных округов, вот те предварительные результаты, которые есть, здесь вообще никаких сенсаций и неожиданностей и нет. По губернаторам и не ожидалось. Даже в одномандатных округах я пока ни одной, хоть сколько-нибудь сенсационной истории не наблюдаю.
8: Константин Симонов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности и профессор финансового университета. Основной причиной возникновения очередей на избирательных участках столицы стали сбои в работе системы проверки из-за DDoS-атак. Местами не получилось оперативно проверить, голосовал ли человек уже электронно или нет. И новые данные от ЦИК. Обработан уже более 90% протоколов. Единая Россия лидирует 57,86% голосов. У КПРФ 13,84%. ЛДПР 80,90% у новых людей, 7,94% у Справедливой России, 4,95%, то есть по-прежнему не преодолевает 5-процентный барьер. ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА и крылатыми ракетами «Фламинго» 19 и 20 сентября. Целью атаки был срыв волеизъявления граждан, заявили в Минобороны. Там добавили, что все запущенные ракеты «Фламинго» уничтожены средствами ПВО на подлете гражданским объектам московского региона. За сутки сбито почти 2000 БПЛА и 8 ракет «Фламинго». Одна из них упала в безлюдной местности. В ответ на это Москва усилит удары по военным объектам в Киеве, сообщили в Минобороны. Это первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и Подмосковье, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новая оборона» заказ Дмитрий Корнев.
9: Это достаточно новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат, длиной порядка 10 метров, с реактивным двигателем. Скорость полета в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно, на большом расстоянии. Любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялось максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялось. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то это скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет, ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение, но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке можно лишь добавить, что применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными.
8: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате массированной атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, ранены более 40. В Москве и области снова серьезные проблемы с топливом. По данным портала «Где-бенз», на значительной части городских заправок топлива либо нет, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и в Подмосковье, мы поговорили с таксистами, и все подробности через несколько минут в нашем эфире.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
1: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
1: Реклама.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 21 сентября, Москва. 11-й Московский финансовый форум. Представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят актуальные вопросы экономической и финансовой жизни страны. В фокусе внимания развития денежного рынка России, регулирование криптовалют, региональное развитие, будущее рынка золота и другие темы. Прямые трансляции сессий будут доступны на сайте. Подробнее на mff.minfin.ru. 6+.
13: Валюты. Монгольский тугрик стал официальной валютой Коммунистической Республики в 1925 году, заменив бывшие в обращении монгольские доллары. А до них страна 10 лет прожила вообще без собственной валюты, используя российские рубли или золотые и серебряные монеты Китая. Сегодня тугрик в несколько тысяч раз дешевле доллара США.
1: Валюты на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
14: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
15: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Бюджет празднования Дня города в Нижнем Новгороде в этом году сократился в 2,4 раза. Потратили 70 миллионов рублей против 170 миллионов годом ранее. рассказала директор Департамента культуры Светлана Гуляева. Она отметила, что празднование проходило не в каждом районе города. В этом году сохранили площадь Минина и городские парки. Всего было 6 площадок. Кроме того, департамент анализирует посещаемость различных активностей каждый год и на следующий выбирает только востребованные. В этом году было мало звезд эстрады и сделан акцент на единстве и патриотизме. Тенденция увеличения количества медицинских работников отмечается в России по итогам первой половины текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав. Для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами используется в том числе целевая подготовка специалистов. Минздрав также напомнил, что в России действует комплекс механизмов, направленных на совершенствование кадровой политики в здравоохранении в регионах. Ключевые направления – это расширение мер социальной поддержки, включая жилищные, компенсационные и стимулирующие выплаты. В Нижегородской области стартовало народное голосование за инициативы жителей в рамках губернаторского проекта «Вам решать». До 1 ноября включительно каждый житель региона, достигший 16 лет, сможет определить, какие инициативы получат финансовую поддержку из областного бюджета и будут реализованы в следующем году. На конкурс подано 674 заявки. Принять участие в голосовании можно на официальном сайте проекта «голосза.ру». Итоги будут подведены после заседания конкурсной комиссии и опубликованы на официальном сайте. В 5 муниципальных округах Нижегородской области зафиксировано наиболее активное распространение борщевика сосновского. По данным Минсельхоза, за последние 3 года общая площадь очага, зараженного опасным сорняком, практически не уменьшилась. Борщевик продолжает занимать свыше 7 тысяч гектаров на территории региона. Наиболее сложная обстановка в Чкаловском, Краснобаковском, Тонкинском, Сосновском и Семеновском округах. Джонни Депп представит свою первую скульптуру «Человек-кролик» на арт-ярмарке в Турции. 2-метровую фигуру из белой бронзы покажут с 22 по 27 сентября под открытым небом на территории исторической османской верфи в Стамбуле. Идея скульптуры восходит к рисунку сына Деппа, Джека, который тот сделал, когда ему было около 5 лет. Изображение напомнило актеру его собственный повторяющийся детский сон. Позже образ кролика появился в рисунках, картинах и принтах Деппа. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
16: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 22 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 18, ночью плюс 15 и малооблачно.
7: Валюта.
16: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
15: Энергетики проведут деловую встречу с представителями нижегородского бизнес-сообщества. На нее приглашаются руководители и специалисты предприятий, а также индивидуальные предприниматели. Участники получат ответы на главные интересующие вопросы в сфере электроснабжения и энергоэффективности, сообщает организатор ТНС «Энергоэнен». Встреча станет площадкой для прямого диалога между потребителями, регуляторами и экспертами отрасли. В программе «Ценообразование на розничном рынке», разбор актуальных механизмов формирования цены электроэнергии в этом году, практика экономии, презентация кейсов от эксперта по сокращению расходов предприятий на электроэнергию без ущерба для производства, прямой диалог, преимущество перехода на прямой договор с гарантирующим поставщиком как залог стабильности и юридической чистоты сделок, партнерская программа, обсуждение условий сотрудничества с гарантирующим поставщиком электроэнергии. Мероприятие пройдет 25 сентября в Музее истории ГАЗ. Бывшего директора госпредприятия «Достройка и реконструкция объектов недвижимости» Игоря Коробейникова и бывших подрядчиков признали виновными в мошенничестве при сносе расселенного дома на улице Грузинской в Нижнем Новгороде. Коробейников получил 4 года условно. Суд установил, что руководитель «Дирон» после демонтажа объекта культурного наследия регионального значения заключил с юрлицами фиктивные договоры на работы, выполненные ранее другим подрядчиком. Сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей. Кстовский завод вездеходов «Амфибий» провел на открытой воде испытание вездехода «Звезда» Т-23-42, предназначенного для работы на бездорожье, болотах и при пересечении водных преград. О результатах тестов сообщила пресс-служба предприятия. В ходе испытаний машина удерживалась на плаву и сохраняла управляемость на воде. Модель получила колесную формулу 6х6 и водометный движитель. Вездеход рассчитан на 12 пассажиров, оснащен багажным отделением и дополнительными топливными баками объемом 200 литров. Предприятие позиционирует модификацию для продолжительных экспедиций и перевозки групп людей в труднодоступной местности. Водоходы испытания стали частью программы проверки новой техники перед дальнейшей эксплуатацией. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
17: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Легенда. Это не только героическое предание. У нумизматов легенда – это еще и любая надпись, включенная в композицию оформления монеты. В средневековой Европе общепринятыми были легенды на латыни. В России при Петре I легенды на всех деньгах стали чеканить на русском языке. Когда Петру заметили, что деньги с русской надписью не будут приниматься за границей, и поэтому следует надпись хотя бы с одной стороны сделать латинской, царь ответил, что скорее скажет спасибо тому, кто предложит ему способ, как сохранить монету в государстве, а не тому, кто укажет, как скорее выпустить ее из страны. Деньги к деньгам. На Business FM. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
4: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавший учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
2: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Кандидаты от «Единой России» сохраняют первое место во всех 16 одномандатных округах Москвы. В разных районах к этому часу обработано от 90 до 100% протоколов, сообщает Центр избирком. При подсчете были учтены голоса, поданные как электронно, так и с помощью бумажных бюллетеней. Партия «Яблоко» проходит в Новгородскую областную думу, набрав 5,6% голосов, следует из предварительных данных ЦИК. Новгородская область стала единственной, где «Яблоко» допустили до участия в региональных выборах. По данным Центра избиркома, после подсчета 86% протоколов, а в областную думу проходят 7 партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Партия пенсионеров». Действующий глава Северной Осетии Сергей Миняйло переизбран на должность по итогам голосования в местном парламенте. За его кандидатуру был отдан 61 голос. Миняйло возглавляет республику с 2021 года. Российские военные нанесли удары по используемым в интересах ВСУ сухогрузу, находящемуся в порту Одесса, а также сухогрузу, который доставлял грузы для ВСУ в этот порт. Об этом сообщает Минобороны. Также поражена портовая инфраструктура, задействованная для хранения грузов ВСУ в порту Измаил. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Катастрофа Мерца. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл всем. На воскресных региональных выборах в Мекленбурге Передней Померании ХДС уступила альтернативе для Германии. Партия Мерца не прошла впервые в истории. Но каким будет земельное правительство, пока непонятно. Коалиция зависит от левых. А на выборах в Берлине ХДС потеряла примерно треть поддержки по сравнению с прошлыми выборами. Лидеры французских правых выступили с жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жардан Бардела заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угрозы давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бофт. Индекс Мосбиржи сегодня с открытия торгов снижается, но уже не так серьезно сейчас, на 0,2% и находится на отметке 2274 пункта. А цены на нефть уже тоже снижаются не так сильно, как ранним утром, на 1,5%. Brent $102.12 за баррель. Мы об этом подробнее поговорим в конце часа в программе «Капитал».
0: Реклама. Каждое будущее берет свое начало в сегодняшнем дне. Когда прошлое и настоящее сплетаются в единое целое, начинается новая глава в истории города. Когда один проект сравним с целой вселенной, начинают зарождаться новые традиции, идеи и сообщества. Компания «Донстрой» и ее жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне. В центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на Бизнес FM. Донстрой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Катастрофа. Так канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц оценил результат своей партии на воскресных выборах. На земельных выборах в Мекленбурге Переднее Померание лидирует альтернатива для Германии 38,2% голосов. Далее следуют социал-демократы 35,5% и левая партия 6,5%. Партия Мерца ХДС в хвосте, не набрав 5%, она впервые даже не проходит в Ландтаг. В Берлине Первое место занимает левая партия, которую считают правоприемницей, правившей в ГДР социалистической единой партии Германии. Она набрала почти 26% голосов. Далее следует ХДС. Она получила около 19% и АДГ свыше 16%. Для сравнения, на прошлых земельных выборах в Берлине ХДС получила вдвое больше процентов голосов. Оба региона отчитались о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами. Комментирует старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
3: Результаты Берлина, левая партия одержала там победу, и, вероятно, здесь сыграл свою роль и активное молодежное голосование за данную партию, и то, что за данную политическую силу голосуют многие бывшие сторонники правящей в ГДР социалистической единой партии Германии, и это обеспечило ей победу на выборах. И, вероятно, стоит ожидать по итогам данной избирательной кампании снова формирования красно-зелено-красного правительства в Берлине. И важно, что альтернатива для Германии смогла серьезно прибавить в немецкой столице, и это еще раз указывает нам на то, что АДГ формируется уже как полноценная народная партия, сбирая голоса в основном у Христианско-демократического союза. Полагаю, что в Мекленбурге, Передней Померании коалиция будет сформирована с участием политических сил левого фланга, с ведущей ролью социал-демократической партии Германии, которая хотя и не смогла держать на выборах победу, но финишировала по второй с приличным результатом, и именно эта партия будет ядром будущей правящей коалиции. Полагаю, что в нынешних условиях ей удастся сделать привлекательное предложение другим политическим партиям, естественно, кроме альтернативы для Германии, и тем самым сформировать правительство без участия победившей АДГ. Рен-Маур сохранится в этой политической земле, поскольку, в отличие от Саксонии-Анхальт, где недавно прошли тоже выборы, альтернатива для Германии победила, и сейчас вроде бы готовится сформировать правительство. Здесь, в Мекленбурге, Передней Померании, все-таки социал-демократы лишь с небольшим отставанием от АДГ финишировали, и здесь они чувствуют себя уверенно и могут сделать, соответственно, предложение по формированию правящей коалиции другим партиям. Все же Брен-Маур еще остается достаточно сильной идеей в немецкой политике, и там, где можно, без каких-либо серьезных репутационных издержек следовать этой политике, там она и будет продолжаться. Если брать выборы в Мекленбурге, Переднем Померании, то наибольшее значение здесь имеет даже не то, как из кого будет сформирована правящая коалиция, а то, что в этой коалиции точно не будет партия Христианский Демократический Союз. И это чувствительный сюжет, который влияет на федеральную политику, прежде всего на позиции федерального канцлера Фридриха Мерца. Главное последствие, которое все ожидают, это отставка, вернее, его добровольный уход с позиции федерального канцлера. И несмотря на то, что он дал понять еще вчера, что не намерен уходить самостоятельно и назвал результаты в Мекленбурге, Передней Померании катастрофой, это заявление было сделано еще до того, когда стало окончательно ясно, что ХДС не пройдет в Ландтаг. И мы можем ожидать в ближайшее время непростые переговоры внутри самой партии, и Мерцу предстоит объясняться перед влиятельными однопартийцами, почему он должен продолжать свою работу, несмотря на такие противоречивые результаты. И результат этих разговоров на данный момент мне представляется неопределенным.
2: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД России. Немецкая пресса, произошедшая с партией Мерца, называет не иначе, как историческим провалом. В частности, как отмечает Дер Шпигель, результат ХДС в Мекленбурге, Передней Померании обновил антирекорд, став самым провальным для партии на земельных выборах с 1951 года. Выборы в Берлине и Мекленбурге, Передней Померании прошли спустя 2 недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Глава национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшего Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению отношению к конфликту на Украине. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте Национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянут и Путин, сказано о российских властях. И вообще, главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во время управления сети магазинов «Ашан» все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военного руководства и директора внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бордела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирование Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бордела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружений у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 22 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуска национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 23 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
2: Это был комментарий Георгия Бофта. С теми, кто в теме вейпов и электронных сигарет. Что представляет собой вейпы, так популярные сегодня среди молодежи? Чем они отличаются от электронных сигарет? И при чем тут так называемая попкорновая болезнь? На эти и другие вопросы отвечал судмедэксперт, специалист медицинского университета имени Пирогова Алексей Решетун.
5: Я всегда говорю, что человек, который придумал переформатировать людей с сигарет на электронные сигареты, это, конечно, человек гениальный. Со знаком минус, естественно. Но это человек гениальный, потому что ему удалось за очень короткое время фактически переформатировать сознание людей. И сейчас очень много людей уверены в том, что это какие-то безвредные дудки, вот и все. На самом деле, конечно, это не так.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Тема вейпов и электронных сигарет полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО «СЗ Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
7: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
0: Агат. Покупай выгодно.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: 7.
6: Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Арбитраж.
10: Бывшей франчайзи сети Rostex компания Fast Food Market готовится объявить о банкротстве. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе. Заявление планирует подать в арбитражный суд Москвы. В начале года компания лишилась 25 ресторанов, которые были под ее управлением. Сейчас эти заведения перешли к другой структуре, которая принадлежит главной компании Rostex Юниресту. Там говорят, что на работе сети это никак не скажется. Среди кредиторов Fast Food Market, Сбербанк, Федеральная налоговая служба и другие организации. Заявление в суд подадут в течение 15 дней после публикации уведомления.
0: Отчеты и планы.
10: Китайский производитель Leap Motor обогнал по мировым продажам Subaru и Mitsubishi. Во втором квартале Leap Motor продал 240 тысяч автомобилей. Это рекорд для компании. Для сравнения, Subaru продала 230 тысяч, Mitsubishi 170 тысяч. За год продажи Leap Motor выросли на 84%. Рост дали Китай и Европа. Компания делает недорогие электромобили и гибриды. В Европе она сотрудничает с концерном Stellantis и использует его заводы. Самая популярная модель Leap Motor T03. В Европе она стоит от 16 тысяч евро, в Китае от 9,5 до 12 тысяч долларов. У Subaru и Mitsubishi цены выше. В Китае от 25 тысяч долларов, в Европе от 30 тысяч евро. Крупные бренды одежды начали продавать секонд-хенд. Как пишет The Wall Street Journal, это мировой тренд. Покупатели все чаще выбирают вещи из ресейла. Так можно сэкономить и собрать необычный гардероб. Например, H&M уже открыла больше 10 точек с подержанной одеждой. Ассортимент там сильно отличается от обычного. Продавцы говорят, что секонд-хенд еще и снижает количество отходов. В России он тоже популярен, особенно среди молодежи. Некоторые СМИ даже пишут о буме секонд-хенда. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Тема, которая пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, что США становятся одними из главных пострадавших от нынешнего энергокризиса.
11: Заранее с Маликом Дудаковым.
12: Соединенные Штаты Америки становятся одними из главных пострадавших в условиях нынешнего глобального энергокризиса. Американский рынок столкнулся с масштабным взлетом топливных цен. Лишь считанное количество стран в мире, вроде Пакистана, Сирии или Мьянмы, нынче испытывают большие сложности. Дефицит дизеля начинает все острее проявляться в американской экономике. На заправках в отдельных штатах он уже быстро заканчивается. Это может спровоцировать и перебои с поставками бензина, если нечем будет его довозить дальнобойщикам до АЗС. Крупнейшие американские авиакомпании сокращают и отменяют многочисленные рейсы из-за взлета цен на авиационный керосин. Весной этого года на фоне первой фазы энергошока произошел коллапс одного из крупнейших лоукостеров США Spirit Airlines. Сейчас авиационному рынку грозят новые потрясения, ведь ситуация стала еще хуже, чем была тогда. А тут еще и крупные американские НПЗ прерывают работу из-за локальных ЧП. В частности, ExxonMobil приостановил функционирование своего важнейшего завода на Среднем Западе. Весь нынешний год НПЗ работали на пределе возможностей, они уже давно нуждаются в техобслуживании. Но остановка даже любого из них может спровоцировать настоящий шок в Америке в текущих условиях. Плюс американские крупные ритейловые сети начали вводить ограничения на покупку моторного масла. Стоимость его на рынке США за последние месяцы подскочила двукратно. НПЗ перестают отпускать масло, переключившись на более прибыльное производство бензина и дизеля. Логистические поставки внутри США массово пересаживаются с дальнобойщиков на железные дороги. Стоимость доставки грузов при помощи траков стремительно растет. Но тут уже проявляется другая напасть. Железнодорожный транспорт в Америке находится в плачевном состоянии. На нем очень часто случаются аварии со сходом поездов с рельсов. Полностью заместить ими дальнобойщиков вряд ли возможно. Заодно и авиакомпании активно сокращают не самые прибыльные маршруты из-за взлета цен на керосин до 20-летнего максимума. При этом стратегические запасы нефти в США почти на исходе. Уже проявляются сложности при попытках доставать ее из полупустых шахт. Сейчас резервы США упали до 285 миллионов баррелей. Ниже опускаться становится сложно из-за технических причин. Белый дом рассматривает план запрета на экспорт дизеля вовне. Но есть опасения, что другие страны в отместку перекроют поставки своей нефти на рынок США, а ему нужно бесперебойно получать по 7-8 миллионов баррелей ежесуточно. Это рискует привести к коллапсу американской экономики. А впереди у Дональда Трампа тяжелые переговоры с лидером Китая, который на этой неделе посетит с государственным визитом Вашингтон. Поднебесная смогла стабилизировать нефтяные рынки за счет сокращения покупок энергоносителей примерно на треть. Но китайцы в любой момент могут

0: скажем так, не совсем затронуты у инвесторов. Все-таки расчет идет на то, что какой-то компромисс, сценарий все-таки должен быть разработан и прочее. Но рынок пока в целом на новые риски не реагирует. Ну, в том числе на то, что теперь со стороны Америки есть санкционная дубинка и в виде законопроекта от Конгресса. Трамп все это дело подписал. Ну, теперь, естественно, в любой момент могут обрушиться новые какие-то санкционные кары и прочее. Так что все у нас по-прежнему шатко. Ну, основная динамика, естественно, будет ближе хотя бы часам к 10. Сейчас пока идет такая пристрелочная торговля, хотя регулярные торги теперь у нас открываются в 9 часов. Юань к рублю практически тоже не меняется. Закрытие на бирже было 12.58, сейчас 12.60. Здесь пока рубль вроде как остается в режиме стабильности. Дальше будет многое зависеть от объема рублевой ликвидности, если ее ЦБ на этой неделе увеличит. Глобальные рынки в целом в таком стабильном состоянии. Тут особых событий вроде как не произошло. Были, конечно, моменты тревожные, когда в выходные дни появились сообщение о том, что Трамп дал, дескать, указание Пентагону начать какие-то активные боевые действия против хуситов с Ираном. Ожидали большую бомбежку, даже в Иране была повышенная боевая готовность. Но вроде как, пока все дело отменилось, цены на нефть с утра падали, они падают и сейчас, но Брент вернулся выше отметки $102. Здесь на нефтяном рынке вот это небольшое сокращение военной премии можно объяснить тем, что рынок рассчитывает на то, что раз американцы не ударили, значит, они пытаются найти какие-то компромиссные решения, тем более в Нью-Йорке открывается ассамблея ООН, там будет и глава МИД Ирана, и президент Ирана, ну и сам Трамп, дескать, может быть, оттуда будут какие-то более миролюбивые какие-то продвигаться идеи, поэтому цены на нефть и снизились.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
2: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
1: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Сберинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Бизнес FM.
3: ПАО «Сбербанк».
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Ого, красавец! Вот что значит порода.
6: А как зовут?
5: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
7: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто, Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
1: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: В капле воды отражение вселенной, утверждают поэты. А мы, умные, сложные, амбициозные жители 21 века, в чем наши личные вселенные находят свое отражение? Прежде всего, в домах, которые мы выбираем. Проект – эхо наших характеров, запросов и привычек. Среда – основа ритма и сценариев жизни. Район – продолжение семейных традиций или отправная точка нового жизненного этапа. Не случайно проект Донстроя, жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне в компании называют «Дом Вселенная». Сама красная пресня – капля, в которой отражается история.

0: Москвы. Чего только не помнят здешние места. Императорский зверинец, который находился на месте современного московского зоопарка, грузинских царских особ, спасавшихся в России от своих войн и расприй, удивительный сад князей Гагариных, нынешний парк Красная Пресня, багряные события 1905 года, старт строительства Москвы-Сити, и он уже история. Для города Красная Пресня – это сплав выдающегося прошлого, деловой энергии настоящего и потенциала для будущего развития. Для ответственного девелопмента это необходимость осмысленного, предельно уважительного диалога со своим окружением. Начало будто держит в ладонях Москву-Сити, Воробьевы горы, Лужники, Останкинскую башню. Такое ощущение рождают видовые квартиры комплекса. А совсем рядом с ним Москва-река и три крупных парка. Красногвардейские пруды, Красная Пресня и парк Декабрьского восстания. Соседство одновременно уютное и престижное. Вообще, проект расположен на стыке даже не двух, а трех миров. В одном бьется деловой пульс столицы, другой наслаждается спокойствием пресненских парков и переулков, третий – историческая территория Московской обсерватории, неразрывно связанная с развитием отечественной астрофизики. А ведь освоение космоса заставило человека заново проектировать среду вокруг себя. И это тоже было начало. Продолжим.
1: Недвижимость на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
2: В Москве 8 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. За ночь над российскими регионами сбито 244 дрона, сообщает Минобороны. Беспилотники перехвачены над приграничными территориями Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, над Краснодарским краем и Адыгеей, Башкирией, Татарстаном, акватории Черного моря. Кроме того, российские военные нанесли удары беспилотниками по судам в районе Одессы и порта Измаил. Уточняется, что сухогрузы были связаны с ВСУ. В результате атак в период выборов на территории 10 субъектов Российской Федерации были повреждены и разрушены 74 здания, в которых размещались избиркомы. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Ла Памфилова. Она отметила, что инциденты произошли в ДНР, ЛНР, Крыму, Краснодарском крае, в Белгородской, Брянской, Самарской, Тюменской областях, в Запорожской и Херсонской областях. Часть избирательных комиссий в поврежденных разрушенных зданиях были перемещены в резервные помещения. В Румынии задержан бывший кандидат в президенты Кэлен Джарджеску. В его доме проходит обыск. Джарджеску обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве. По данным силовиков, речь идет об ущербе на сумму более миллиона евро. Следственные действия по этому делу проходят в нескольких населенных пунктах, в том числе в столице Бухаресте. Помимо Джарджеску, полиция задержала одного гражданина Румынии и одного гражданина Италии. Их личности не раскрываются. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В России подводят итоги думских выборов. Лидирует «Единая Россия». После обработки уже более 90% протоколов партия набирает 57,8% голосов у КПРФ. 13,84% у ЛДПР, 8,9% у новых людей, почти 8%, а вот у «Справедливой России» менее 5%. Масштабная попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. В ней, помимо почти 2000 дронов, впервые участвовали ракеты «Фламинго». Минобороны пообещали в ответ усилить удары по военным объектам в Киеве. Какую цель преследует Украина, выводя новые ударные силы? Проблемы с топливом в Москве и области снова. По данным портала «Гдебенз», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и области, мы поговорили с таксистами. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». ЦИК обработал более 90% бюллетеней на выборах в Госдуму. Результаты таковы. «Единая Россия» набирает 57,86%, КПРФ 13,84%, ЛДПР 8,9%, «Новые люди» почти 8%, и «Справедливая Россия» не проходит пока минимальный необходимый 5% барьер, у партии 4,95%. Не попадают в новую Госдуму те, кто не было в старой. 5% барьер не преодолевает партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина», партия «Прямой демократии». Явка на этих выборах самая высокая за 20 лет, 56%, но это данные на вечер вчерашнего дня, новых пока нет. Результаты комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и профессор финансового университета Константин Симонов. Начнем с лидерства «Единой России». Собственно, это было понятно. По заявлению ЦИК набирает больше мест в Госдуме даже, чем в прошлом созыве. Как прокомментируете?
4: Выборы совершенно из сенсаций прошли, абсолютно управляемо. Да, результат «Единой России» вырос по сравнению с предыдущим, но не является рекордным. В 2007 году 64% получала «Единая Россия», так что были результаты и более высокими. Ну, конечно, здесь явка сыграла свою роль. Ну, я думаю, что, судя по разрыву результатов экзит-пула ВЦИОМа и выборов официальных, тут явно тоже сыграло свою роль и голосование на новых территориях, электронное голосование, потому что ВЦИОМ как раз на новых и приграничных территориях экзит-пулов не проводил, и электронное голосование тоже. Экзит-пулы не делал по нему. Соответственно, мы видим, что технологические приемы, трехдневное голосование, электронное голосование, плюс новые избиратели с новых территорий, все это эффект имело, и вот, собственно, такой достаточно уверенный результат «Единой России», все и вылилось. Хотя, еще раз говорю, конечно, здесь никаких неожиданностей абсолютно нет.
3: В Москве люди очень хотели голосовать именно по бумажным бюллетеням. Вчера были проблемы на избирательных участках, на несколько часов переставали выдавать бумажные бюллетени, был сбой, и люди ждали, были очереди, и где-то даже пришлось продлить время голосования. Почему?
4: Люди хотят голосовать по бумажным бюллетеням, потому что, ну, это какой-то элемент в их понимании старой и, возможно, более надежной системы, потому что если вы приходите на избирательный участок, не голосуя электронно, а приходите ногами, вам там предлагают настойчиво проголосовать онлайн. И я думаю, что те, кто настаивал на бюллетенях, они как раз, ну, возможно, считали, что это самый надежный способ подачи своего голоса. Хотя я лично голосовал в субботу тоже ногами и тоже брал бумажный бюллетень. Просто даже было интересно посмотреть, насколько сложнее голосовать бумажно. Действительно, вас всячески уговаривают поставить электронную галочку. Там нужно бумагу даже подписывать при получении отдельного бумажного бюллетеня. Но, тем не менее, я вот, например, никаких проблем не увидел в Москве и очередей тоже.
3: Давайте к цифрам вернемся. Прирост новых людей чем можно объяснить?
4: Я думаю, что люди, голосовавшие за новых людей, в принципе, понимают генезис этой партии и как она создавалась. Но, тем не менее, можно предположить, что вот тот электорат, который принято называть более, там, условно назовем, либеральным, он тем самым, не ожидая, конечно, что новые люди устроят какую-то сенсацию в парламенте, но, тем не менее, пытался тем самым, ну, показать свое мнение. Если рассматривать выборы, в том числе и как социологический опрос, то рост голосов за новых людей, я думаю, мог быть связан с тем, что, собственно, вот эта часть электората пыталась обозначить, что она все-таки есть на электоральном поле. Хотя результат, на самом деле, помню, был период, когда их и в тройку прогнозы вводили, так что то, что пока они даже ЛДПР не обгоняют, тоже сенсацией назвать нельзя. Ждали, что будет рост результата, и даже, в общем-то, многие думали, что они в тройку попадут, но этого пока не происходит. Но мы можем зафиксировать действительно, что вот этот электорат пытается в рамках выборов как соцопроса показать, что он жив, существует, и его мнение желательно учесть.
3: По выборам губернаторов, по вашему мнению, есть какие-то сюрпризы?
4: Ну, здесь вообще все абсолютно стерильно. Все победили, так что и с точки зрения губернаторских выборов, да и с точки зрения одномандатных округов, вот те предварительные результаты, которые есть, здесь вообще никаких сенсаций и неожиданностей нет. По губернаторам и не ожидалось. Даже в одномандатных округах я пока ни одной, хоть сколько-нибудь сенсационной истории не наблюдаю.
3: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности и профессор финансового университета. Основной причиной возникновения очередей на избирательных участках в столице стали сбои в работе системы проверки. Из-за DDoS-атак местами не получалось оперативно проверить, голосовал ли человек уже электронно или нет. Банки обяжут проверять просрочку по коммуналке и алиментам перед выдачей займов. Речь идет о долгах, по которым уже возбуждено исполнительное производство, пишет «Известия». Из-за этого доступная сумма кредита для заемщиков с высокой нагрузкой может снизиться, либо будет даже отказ. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Российские военные нанесли удары по логистическим центрам, складам и портам Украины. В сводке фигурируют Киевская область, порты Одессы и Измаила. Украинские СМИ сообщают также об ударах по городам Запорожье и Херсон. Украина запустила этой ночью по России в 6 раз меньше беспилотников. Сбито было 244 украинских дрона самолетного типа. Для сравнения, прошлой ночью их было 1600. Вообще в ночь на воскресенье в ВСУ была предпринята едва ли не самая массированная атака. Были задействованы не только БПЛА, но и крылатые ракеты «Фламинго». Все они, как отмечала Минобороны, были уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. И это был первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и Ближнем Подмосковье, отмечает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Это достаточно новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат длиной порядка 10 метров с реактивным двигателем. Скорость полета в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно на большом расстоянии. И любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялась максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялась. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то это скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет, ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение, но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке можно лишь добавить, что применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате массированной атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, ранены более 40. О существенных последствиях на земле минувшей ночью региональные власти не сообщали.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
1: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
1: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
7: Лариса 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
1: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от «Сберинвестиций» Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвест-форума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на «Бизнес-ФМ».
8: ПАО «Сбербанк».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу «Чанган». CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Приглашение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама «Наша профессия». Японские ученые, изобретатели устройства Амуиба, уверены, что их изобретение может произвести революцию в наружной рекламе. Этот прибор способен создавать динамически обновляющиеся рисунки на воде, буквы и несложные изображения. Потенциал новинки пока не очевиден, но в числе неоспоримых плюсов – безусловная зрелищность и новые рекламные площади. Реклама – наша профессия.
13: Кто надо, услышал.
1: Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
14: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Наизусть.
6: О Генри.
1: Каждый доллар в руке у другого я воспринимаю как личное для себя оскорбление, если не могу воспринять его как добычу.
6: Наизусть. На Business FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
15: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Нижегородская область на 33-м месте в стране по уровню зарплат. Как рассчитали эксперты РИА Новости, на среднюю медианную зарплату в регионе можно приобрести 2,5 фиксированного набора товаров и услуг. В среднем по России чистая медианная зарплата во втором квартале составила почти 72 тысячи рублей, а в Нижегородской области менее 64 тысяч. В лидерах рейтинга традиционно северные регионы, в конце списка Республики Кавказа. В Нижегородской области проходит народное голосование за инициативы жителей в рамках губернаторского проекта «Вам решать». До 1 ноября включительно каждый житель региона, достигший 16 лет, может определить, какие инициативы получат финансовую поддержку из областного бюджета и будут реализованы в следующем году. На конкурс подано 674 заявки. Принять участие в голосовании можно на официальном портале проекта «Голосза.ру». Роботизированный комплекс для борьбы с борщевиком разработан в Нижегородской области. Он создан научно-производственным центром беспилотных авиасистем и павловским предприятием «Корона». В Борском округе прошли испытания новых устройств. Комплекс состоит из двух машин – мульчера и опрыскивателя. Они работают последовательно. Сначала мульчер расчищает проход в зарослях борщевика, после чего по подготовленному участку движется опрыскиватель и обрабатывает территорию специальным раствором. Это первый в России проект по дистанционной обработке территории от борщевика с применением наземной техники. Роботизированный комплекс управляется дистанционно. Оператор может находиться на расстоянии до 300 метров от места обработки. Больше половины российских родителей, живущих в городах-миллионниках, помогают детям со школьными домашними заданиями. 57% опрошенных заявили, что помогают школьникам самостоятельно. 24% подключаются, если ребенок просит об этом. А 20% участвуют в учебном процессе несколько раз в месяц. С репетиторами при этом занимаются дети 63% участников опроса. Это, как говорят родители, помогает школьникам быть увереннее, меньше бояться отвечать в классе, а также учит дисциплине и самостоятельности. Бабье лето в Нижнем Новгороде продолжается. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Температурный фон будет выше климатической нормы на 5-6 градусов. Днем до плюс 25. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода.
16: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 21 градус. Вечером вновь малооблачно и плюс 17, ночью плюс 14 и малооблачно.
8: Валюта.
16: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
15: С ноября Росалкогольтабакконтроль начнет сверять сведения о владельцах, руководителях и главных бухгалтерах компании алкогольной отрасли с перечнем лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Проверка станет частью лицензирования и государственного контроля. Новые требования будут распространяться на организации, которые производят этиловый спирт, фармацевтическую субстанцию этанолы и крепкий алкоголь, а также хранят и поставляют продукцию собственного производства. Проверять также будут членов советов директоров, правлений и других лиц, которые контролируют такой бизнес. Росалкогольтабакконтроль ведет перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией с 2025 года. В него включают людей, связанных с серьезными нарушениями правил производства и оборота алкоголя. Присутствие в реестре ограничивает возможность занимать ключевые должности и контролировать компании отрасли. Налоговыми резидентами Нижегородской области в 2025-2026 годах стали 93 крупные иногородние компании, ведущие бизнес в регионе. Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков. Он отметил, что нередко крупные организации, зарегистрированные в других регионах, работают у нас, получают выручку в сотни миллионов и даже в миллиарды рублей, но все налоги платят по месту регистрации. С 2025 года в Нижегородской области работает межведомственная комиссия при правительстве региона по привлечению налоговых резидентов. Благодаря этой работе консолидированный бюджет региона получил дополнительно более 1 миллиарда рублей. В регион переведены более 9500 сотрудников. А это значит, что теперь НДФЛ с их зарплат и премий идет в бюджет региона. Нижегородская клиника начала применять транскраниальную магнитную стимуляцию, ТМС, для лечения депрессии, мигрени и восстановления пациентов после инсульта. Об этом сообщает «Стационар Пресс». Метод предполагает неинвазивное точечное воздействие магнитными импульсами на кору головного мозга. По словам врача-психиатра и психотерапевта «Тонус Лайф» Татьяны Прынзиной, ТМС используют как дополнение к основной терапии. Врач также указала, что исследования рассматривают стимуляцию лобных долей как возможный инструмент для усиления самоконтроля, снижения тяги к никотину и работы с навязчивыми и суицидальными мыслями. Возможность применения ТМС определяет врач после обследования. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
8: Вы слушаете
17: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
18: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
19: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
20: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
21: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
22: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911-м умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
0: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Деньги.
2: При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
0: История денег на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Рамзан Кадыров переизбран главой Чечни с результатом 99,85%. По итогам обработки 98% избирательных протоколов. Это третьи выборы для Кадырова. В 2021 году он получил 99,7% голосов при явке в 94,5%. В 2016 году почти 98% при такой же явке. Переизбраны также временно исполняющий обязанности главы Тверской области Виталий Королев и в Рио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, глава Мордовии Артем Сдунов. За ночь над российскими регионами сбито 244 беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны перехвачены над приграничными территориями Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, над Краснодарским краем, Адыгеем, Башкирией, Татарстаном, акватории Черного моря. Кроме того, российские военные нанесли удары беспилотниками по судам в районе Одессы и порта Измаил. Уточняется, что сухогрузы были связаны с ВСУ. Более 100 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи. Задержки могут составлять более 10 часов. Среди них рейсы в Казань, Самару и Омск, Петербург и Москву. Ограничения вводились накануне в 23 часа по Москве и были сняты спустя 4 часа. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропорт Краснодара и Геленджика. В Румынии задержан бывший кандидат в президенты Келин Джарджеску. В его доме проводится обыск. Джарджеску обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве. По данным силовиков, речь идет об ущербе на сумму более миллиона евро. Следственные действия по этому делу проходят в нескольких населенных пунктах, в том числе столице Бухаресте. Помимо Джарджеску, полиция задержала одного гражданина Румынии и одного гражданина Италии. Их личности не раскрываются. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина десятого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Катастрофа Мерца. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл всем. На воскресных региональных выборах в Мекленбурге Передней Померании ХДС уступила альтернативе для Германии. Партия Мерца не прошла впервые в истории. Но каким будет земельное правительство, пока непонятно. Коалиция зависит от левых. На выборах в Берлине ХДС потеряла примерно треть поддержки по сравнению с прошлыми выборами. Лидеры французских правых выступили с жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жордан Бардала заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Об этом в нашем эфире сегодня Георгий Бофт. Соосновательница Mixit Елена Назарова заявила о попытке рейдерского захвата косметической компании. Комментируя задержание гендиректора Mixit Олега Пая, Назарова отметила, что в компании не понимают, как гражданско-правовой спор секс с сотрудником мог перерасти в уголовное дело. Она допустила, что будет обращаться к Путину и Бастрыкину в связи с этой ситуацией. Подробности в эфире «Бизнес FM». Катастрофа. Так канцлер Германии и лидер ХДС Фридрих Мерц оценил результат своей партии на воскресных выборах. На земельных выборах в Мекленбурге Передняя Померания лидирует альтернатива для Германии 38,2% голосов. Далее следует социал-демократы 35,5% и левая партия 6,5%. Партия Мерца ХДС в хвосте. Не набрав 5%, она впервые даже не проходит в Ландтаг. В Берлине первое место занимает левая партия, которую считают правоприемницей, правившей в ГДР социалистической единой партии Германии, она набрала почти 26% голосов. Далее следует ХДС, она получила около 19%, и АДГ свыше 16%. Для сравнения, на прошлых земельных выборах в Берлине ХДС получила вдвое больше процентов голосов. Оба региона отчитались о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами. Комментирует старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
4: Результаты Берлина. Левая партия одержала там победу. И, вероятно, здесь сыграл свою роль и активное молодежное голосование за данную партию. И то, что за данную политическую силу голосуют многие бывшие сторонники правящей в ГДР социалистической единой партии Германии. И это обеспечило ей победу на выборах. И, вероятно, стоит ожидать по итогам данной избирательной кампании снова формирования красно-зелено-красного правительства в Берлине. И важно, что альтернатива для Германии смогла серьезно прибавить в немецкой столице. И это еще раз указывает нам на то, что АДГ формируется уже как полноценная народная партия, забирая голоса в основном у Христианско-демократического союза. Полагаю, что в Мекленбурге Передней Померании коалиция будет сформирована с участием политических сил левого фланга, с ведущей ролью социал-демократической партии Германии, которая хотя и не смогла держать на выборах победу, но финишировала по второй с приличным результатом. И именно эта партия будет ядром будущей правящей коалиции. Полагаю, что в нынешних условиях ей удастся сделать привлекательное предложение другим политическим партиям, естественно, кроме альтернативы для Германии, и тем самым сформировать правительство без участия победившей АДГ. Брандмауэр сохранится в этой политической земле, поскольку в отличие от Саксонии-Анхальт, где недавно прошли тоже выборы, альтернатива для Германии победила, и сейчас вроде бы готовится сформировать правительство. Здесь, в Мекленбурге, Передней Померании, все-таки социал-демократы лишь с небольшим отставанием от АДГ финишировали, и здесь они чувствуют себя уверенно и могут сделать, соответственно, предложение по формированию правящей коалиции другим партиям. Все же Брандмауэр еще остается достаточно сильной идеей в немецкой политике, и там, где можно без каких-либо серьезных репутационных издержек следовать этой политике, там она и будет продолжаться. Если брать выборы в Мекленбурге Переднем Померании, то наибольшее значение здесь имеет даже не то, как из кого будет сформирована правящая коалиция, а то, что в этой коалиции точно не будет партия Христианский Демократический Союз. И это чувствительный сюжет, который влияет на федеральную политику, прежде всего на позиции федерального канцлера Фридриха Мерца. Главное последствие, которое все ожидают, это отставка, вернее, его добровольный уход с позиции федерального канцлера. И несмотря на то, что он дал понять еще вчера, что не намерен уходить самостоятельно и назвал результаты в Мекленбурге Передней Померании катастрофой, это заявление было сделано еще до того, когда стало окончательно ясно, что ХДС не пройдет в Ландтаг. И мы можем ожидать в ближайшее время непростые переговоры внутри самой партии, и Мерцу предстоит объясняться перед влиятельными однопартийцами, почему он должен продолжать свою работу, несмотря на такие противоречивые результаты. И результат этих разговоров на данный момент мне представляется неопределенным.
3: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД России. Немецкая пресса, произошедшая с партией Мерца, называет не иначе, как историческим провалом. В частности, как отмечает Der Spiegel, результат ХДС в Мекленбурге Передней Померании обновил антирекорд, став самым провальным для партии на земельных выборах с 1951 года. Выборы в Берлине и Мекленбурге Передней Померании прошли спустя 2 недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Глава национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшего Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению к конфликту на Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянуты Путин, сказано о российских властях. И вообще, главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во временное управление сети магазинов «Ашан» все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военного руководства и директора внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бардела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нас объединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирование Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бардела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружения у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 22 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуска национальных национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 23 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
3: Это был комментарий Георгия Бофта. С теми, кто в теме вейпов и электронных сигарет. Что представляет собой вейпы, так популярные сегодня среди молодежи? Чем они отличаются от электронных сигарет? И при чем тут так называемая попкорновая болезнь? На эти и другие вопросы отвечал судмедэксперт, специалист медицинского университета имени Пирогова Алексей Решетун.
7: Я всегда говорю, что человек, который придумал переформатировать людей с сигарет на электронные сигареты, это, конечно, человек гениальный. Со знаком минус, естественно. Но это человек гениальный, потому что им удалось за очень короткое время фактически переформатировать сознание людей. И сейчас очень много людей уверены в том, что это какие-то безвредные дудки, вот и все. На самом деле, конечно, это не так.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Тема вейпов и электронных сигарет полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
11: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
24: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
25: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Деньги.
28: В 1861 году в США в обращении были введены первые долларовые банкноты. В 1862 начало работу Бюро гравирования и печати.
1: 4 женщины и 2 мужчин в подвале главного здания Министерства финансов ставили печати на 1-долларовые и 2-долларовые банкноты, которые печатали частные компании. Еще год спустя функция изготовления денег была передана государству.
27: История денег на Business FM.
6: Компании и корпорации.
8: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
8: Яндекс разработал собственную языковую модель. Компания позиционирует ее как полностью суверенную, без использования сторонних иностранных составляющих. Как пишут ведомости, языковая модель Alice AI Foundation содержит 80 миллиардов различных параметров. Стоимость разработки Яндекс не раскрывает, а оценки экспертов расходятся. В зависимости от методики расчета, от сотен миллионов рублей до нескольких миллиардов. ВУШ начал работу в 2 новых городах Бразилии – Куритиба и Кампус-ду-Жордау, говорится в сообщении компании. На старте сервис кикшеринга разместит суммарно в этих городах до 1500 электросамокатов. ВУШ работает в Латинской Америке с 2023 года и представлен в Бразилии, Чили, Колумбии и Мексике. Компания планирует довести долю в этом регионе до 30-40% от своей общей выручки. Компания Paramount договорилась с властями Калифорнии, которые пытаются заблокировать сделку о покупке Warner Bros. За $110 миллиардов. Как пишет Wall Street Journal, стороны обсудили уступки, включая инвестиции в кинопроизводство Калифорнии в размере $1.5 миллиарда. Иск, поданный 12 штатами, является одним из последних препятствий на пути к слиянию Paramount и Warner Bros. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Девять 9:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, что США становятся одними из главных пострадавших от нынешнего энергокризиса.
27: Заранее с Маликом Дудаковым.
13: Соединенные Штаты Америки становятся одними из главных пострадавших в условиях нынешнего глобального энергокризиса. Американский рынок столкнулся с масштабным взлетом топливных цен. Лишь считанное количество стран в мире, вроде Пакистана, Сирии или Мьянмы, нынче испытывают большие сложности. Дефицит дизеля начинает все острее проявляться в американской экономике. На заправках в отдельных штатах он уже быстро заканчивается. Это может спровоцировать и перебои с поставками бензина, если нечем будет его довозить дальнобойщикам до АЗС. Крупнейшие американские авиакомпании сокращают и отменяют многочисленные рейсы из-за взлета цен на авиационный керосин. Весной этого года на фоне первой фазы энергошока произошел коллапс одного из крупнейших лоукостеров США Spirit Airlines. Сейчас авиационному рынку грозят новые потрясения, и ситуация стала еще хуже, чем была тогда. А тут еще и крупные американские НПЗ прерывают работу из-за локальных ЧП. В частности, ExxonMobil приостановил функционирование своего важнейшего завода на Среднем Западе. Весь нынешний год НПЗ работали на пределе возможностей, и они уже давно нуждаются в техобслуживании. Но остановка даже любого из них может спровоцировать настоящий шок в Америке в текущих условиях. Плюс американские крупные ритейловые сети начали вводить ограничения на покупку моторного масла. Стоимость его на рынке США за последние месяцы подскочила двукратно. НПЗ перестают отпускать масло, переключившись на более прибыльное производство бензина и дизеля. Логистические поставки внутри США массово пересаживаются с дальнобойщиков на железные дороги. Стоимость доставки грузов при помощи траков стремительно растет. Но тут уже проявляется другая напасть. Железнодорожный транспорт в Америке находится в плачевном состоянии. На нем очень часто случаются аварии со сходом поездов с рельсов. Полностью заместить ими дальнобойщиков вряд ли возможно. Заодно и авиакомпании активно сокращают не самые прибыльные маршруты из-за взлета цен на керосин до 20-летнего максимума. При этом стратегические запасы нефти в США почти на исходе. Уже проявляются сложности при попытках доставать ее из полупустых шахт. Сейчас резервы США упали до 285 миллионов баррелей. Ниже опускаться становится сложно из-за технических причин. Белый дом рассматривает план запрета на экспорт дизеля вовне. Но есть опасения, что другие страны в отместку перекроют поставки своей нефти на рынок США, а ему нужно бесперебойно получить в учете по 7-8 миллионов баррелей ежесуточно. Это рискует привести к коллапсу американской экономики. А впереди у Дональда Трампа тяжелые переговоры с лидером Китая, который на этой неделе посетит с государственным визитом Вашингтон. Поднебесная смогла стабилизировать нефтяные рынки за счет сокращения покупок энергоносителей примерно на треть. Но китайцы в любой момент могут снова нарастить импорт нефти. И это очень серьезная карта на руках в рамках переговоров с США. Команда Трампа же оказывается в полной зависимости от того, что будут в канун американских выборов делать их основные контрагенты. И Китай, и в том числе уже и Иран, и, конечно же, хуситы.
3: Политолог Малик Дудаков.
12: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, доброе утро.
14: Доброе утро.
3: Ну, по традиции в это время мы обсуждаем российский рынок, который открылся, и сегодня не самое лучшее настроение, но и не самые плохие, так?
14: Да, это так. Пока снижение в 0,2. В принципе, удерживаем 2,250, и неделю закрыли выше, поэтому с точки зрения возможности, ну, в принципе, если будут нормальные условия, то индекс может снова пойти выше отметки 2300, дальше будет видно. Пока, конечно, таких значимых, весомых позитивных факторов не видно, но сверхнегатива тоже пока рынок не видит, поэтому так, такая нейтральная зона. Продавцы и покупатели примерно поровну по настроениям сейчас держат позиции, соответственно, чтобы рынок просел, для этого нужен какой-то такой жесткий негатив, чтобы пошел сброс акций.

0: какую-то коррекцию не провел, просто закрепились. Выше 12, 13 пройти не смогли. Ну вот теперь ждем следующего раунда валютных операций. Если все подтвердится, то, естественно, в октябре рубль будет явно пытаться нагнуть, то есть играть против российской валюты. Что здесь будет для рынка акций, посмотрим. Ну, обычно рынок акций реагирует как некий сигнал к тому, что слабый рубль хорошо акциям экспортеров. Если цены на нефть будут высокими, то могут разогнать нефтегазовый сектор. Что касается цен на нефть, здесь просто не стреляют больше, да, Иран, США, поэтому рынок решил военную премию сократить. Все уже худше, как говорится, в цене. Периодически рынок верит сообщениям центрального командования США в Персидском заливе о том, что, дескать, американцы очень успешно проводят суда через южный маршрут вблизи побережья Омана, дескать, там чуть ли не миллиард баррелей за несколько месяцев провели. Факты пока это не подтверждают. Вот последние цифры говорят, что объем транзит через пролив Армузский втрое сократился. Судя по динамике так называемой форвардной кривой или фьючерсной кривой, это когда вот фьючерс с немедленной поставкой, дальше идут фьючерсы там через месяц, через два, через три, через пять. Там была так называемая бэквардация, то есть фьючерсы с немедленной поставкой намного дороже, чем последующие фьючерсы. Там до 30% разница доходила на годовой фьючерс. Сейчас почему-то очень активно пошел этот коэффициент премии сокращаться. То ли рынок начинает понимать, что от дефицита или нехватки нефтепродуктов рано или поздно перейдут к перебою с поставками сырой нефти, то ли какая-то иная причина. Ну, вот интересно здесь момент. Но Brent пока падает. Американская нефть ниже $100. Brent пытается удержать отметку 102.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
4: Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Don't cry over spilled milk. Буквально с английского «не плачь о пролитом молоке» в значении «не стоит беспокоиться о том, что уже нельзя изменить». Первый печатный источник, где упомянута фраза, это книга Джорджа Огилви Прэшу «Сложности банковского дела 1888 года». Но в устной речи этот оборот появился гораздо раньше, около 4 века назад. Немало близких по смыслу поговорок и в русском языке. Например, «слезами горю не поможешь» или «потерянного не воротишь». Срочные переводы на Business FM. Все золото мира. Рука Веры – это золотой самородок, найденный в 1980 году с помощью металлоискателя в австралийском штате Виктория. Его вес составил около 27 килограммов, а покупателем более чем за 1 миллион долларов стала американская сеть казино Golden Nugget, что и переводится как «золотой самородок». Рука Веры действительно с определенного ракурса напоминает кисть человеческой руки. Самородок выставлен для обозрения в отделении казино

0: в Лас-Вегасе.
1: Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 9 часов 58 минут. У микрофона Олеся Потапова. Росавиация классифицировала как аварию жесткую посадку вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Санитарный рейс летел по маршруту Байкит-Сулама. В результате жесткой посадки пострадали два человека – фельдшер и бортмеханик. Они доставлены в больницу. Еще два члена экипажа от госпитализации отказались. Причину инцидента должны установить после проверки, сообщили в прокуратуре. При пожаре в поликлинике в ТОС на Ленинградской области спасены 5 человек. Пожарным пришлось использовать спасательное устройство, чтобы вытащить из опасной зоны людей. Всего из здания вывели 100 человек, сообщили в ГУ МЧС. Уточняется, что задымление случилось на 4-м этаже медучреждения. В одном из кабинетов загорелось оборудование. Законопроект о домашнем насилии станет первым, который партия «Новые люди» внесет в Госдуму в новом созыве, сообщил вице-спикер палаты парламента Владислав Дованков. Он отметил важность этого законопроекта и его поддержку со стороны других партий Госдумы. Кандидаты «Единой России» сохраняют первое место во всех 16 одномандатных округах Москвы. В разных районах города обработано от 90 до 100% протоколов, сообщает Центр избирком. При подсчете учтены голоса, поданные как электронно, так и с помощью бумажных бюллетеней, отметили в ЦИК. Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер вышел на свободу в связи с отбытием наказания. Гайзер покинул территорию К6 Тверской области. Когда именно был освобожден бывший губернатор, не уточняется. Официально срок его заключения истекал 18 сентября этого года, сообщает ТАСС. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В России подводят итоги думских выборов. Лидирует «Единая Россия» после обработки уже 94% протоколов. Партия набирает 57,8% голосов. КПРФ 13,8%, ЛДПР почти 9%, «Новые люди» почти 8%. «Справедливороссы» не проходят, потому что пока нет 5%. Масштабная попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. Накануне в ней, помимо почти 2000 дронов, впервые участвовали ракеты «Фламинго». Минобороны пообещали в ответ усилить удары по военным объектам в Киеве. Какую цель преследует Украина, выводя новые ударные силы? Проблемы с топливом в Москве и области снова. По данным портала «Где-бенз», на значительной части городских заправок топлива либо нет, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и области, мы спросили у таксистов. Подробности в ближайшем эфире. ЦИК обработал более 93% бюллетеней на выборах в Госдуму. «Единая Россия» набирает 57,8% голосов, КПРФ 13,8%, ЛДПР почти 9%, «Новые люди» почти 8%. И «Справедливая Россия» не проходит пока минимальный необходимый 5% барьер, у партии 4,96% голосов. Не попадают в новую Госдуму те, кто не был в старой. 5% барьер не преодолевает партия пенсионеров, «Зеленые коммунисты», «Россия», «Родина», партия «Прямой демократии». Явка на этих выборах самая высокая за 20 лет, 56%. Это данные на вечер вчерашнего дня. Результаты комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и профессор финансового университета Константин Симонов. Начнем с лидерства «Единой России». Собственно, это было понятно. По заявлению ЦИК набирает больше мест в Госдуме даже, чем в прошлом созыве. Как прокомментируете?
0: Выборы совершенно без сенсаций прошли, абсолютно управляемо. Да, результат «Единой России» вырос по сравнению с предыдущим, но не является рекордным. В 2007 году 64% получала «Единая Россия». Так что были результаты и более высокими. Ну, конечно, здесь явка сыграла свою роль. Ну, я думаю, что, судя по разрыву результатов экзит-пула ВЦИОМа и выборов официальных, тут явно тоже сыграло свою роль и голосование на новых территориях, электронное голосование, потому что ВЦИОМ как раз на новых и приграничных территориях экзит-пулов не проводил, и электронное голосование тоже. Экзит-пулы не делал по нему. Соответственно, мы видим, что технологические приемы, трехдневное голосование, электронное голосование, плюс новые избиратели с новых территорий, все это эффект имело, и вот, собственно, такой достаточно уверенный результат «Единой России», все и вылилось. Хотя, еще раз говорю, конечно, здесь никаких неожиданностей абсолютно нет.
3: В Москве люди очень хотели голосовать именно по бумажным бюллетеням. Вчера были проблемы на избирательных участках, на несколько часов переставали выдавать бумажные бюллетени, был сбой, и люди ждали, были очереди, и где-то даже пришлось продлить время голосования. Почему?
0: Люди хотят голосовать по бумажным бюллетеням, потому что, ну, это какой-то элемент в их понимании старой и, возможно, более надежной системы, потому что если вы приходите на избирательный участок, не голосуя электронно, а приходите ногами, вам там предлагают настойчиво проголосовать онлайн, и я думаю, что те, кто настаивал на бюллетенях, они как раз, ну, возможно, считали, что это самый надежный способ подачи своего голоса. Хотя я лично голосовал в субботу тоже ногами и тоже брал бумажный бюллетень. Просто даже было интересно посмотреть, насколько сложнее голосовать бумажный. Действительно, вас всячески уговаривают поставить электронную галочку. Там нужно бумагу даже подписывать при получении отдельного бумажного бюллетеня. Но, тем не менее, я вот, например, никаких проблем не увидел в Москве и очередей тоже.
3: Давайте к цифрам вернемся. Прирост новых людей чем можно объяснить?
0: Я думаю, что люди, голосовавшие за новых людей, в принципе, понимают генезис этой партии и как она создавалась. Но, тем не менее, можно предположить, что вот тот электорат, который принято называть более, там, условно назовем, либеральным, он тем самым, не ожидая, конечно, что новые люди устроят какую-то сенсацию в парламенте, но, тем не менее, пытался тем самым, ну, показать свое мнение. Если рассматривать выборы, в том числе и как социологический опрос, то рост голосов за новых людей, я думаю, мог быть связан с тем, что, собственно, вот эта часть электората пыталась обозначить, что она все-таки есть на электоральном поле. Хотя результат, на самом деле, помню, был период, когда их и в тройку прогнозы выводили, так что то, что пока они даже ЛДПР не обгоняют, тоже сенсацией назвать нельзя. Ждали, что будет рост результата, и даже, в общем-то, многие думали, что они в тройку попадут, но этого пока не происходит. Но мы можем зафиксировать действительно, что вот этот электорат пытается в рамках выборов как соцопроса показать, что он жив, существует, и его мнение желательно учесть.
3: По выборам губернаторов, по вашему мнению, есть какие-то сюрпризы?
0: Ну, здесь вообще все абсолютно стерильно. Все победили, так что и с точки зрения губернаторских выборов, да и с точки зрения одномандатных округов, вот те предварительные результаты, которые есть, здесь вообще никаких сенсаций и неожиданностей и нет. Но по губернаторам и не ожидалось. Даже в одномандатных округах я пока ни одной, хоть сколько-нибудь сенсационной истории не наблюдаю.
3: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета. Основной причиной возникновения очередей на участках столицы стали сбои в работе системы проверки. Из-за DDoS-атак местами не получалось оперативно проверить, голосовал ли человек уже электронно или нет. Российские военные нанесли удары по логистическим центрам, складам и портам Украины. сводке фигурирует Киевская область, порт Одесса и Измаила. Украинские СМИ сообщают также об ударах по городам Запорожья и Херсон. Украина запустила ночью по России в 6 раз меньше беспилотников. Сбито 244 украинских дрона. Для сравнения, прошлой ночью их было 1600. Вообще, в ночь на воскресенье в ВСУ была предпринята едва ли не самая массированная атака. Были задействованы не только БПЛА, но и крылатые ракеты «Фламинго». Все они, как отмечала Минобороны, были уничтожены средствами ПВО. Это был первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и Подмосковье, отмечает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Это достаточно новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат, длиной порядка 10 метров, с реактивным двигателем. Скорость полета в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно, на большом расстоянии. И любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялось максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялось. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то это скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет, ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение, но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке можно лишь добавить, что применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. После атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, ранены более 40. О существенных последствиях на земле минувшей ночью региональные власти не сообщали. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали. О них Михаил Сафонов.
5: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg, а позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва введет внешнее управление в «Нестле» дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский «Ашан», которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и «Леруа Мерлен», ставшая в России «Лимана Про». В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран. А официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 20 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но Ашан и Nestlé, несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла Ашан в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение Ашана не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным, чисто и почти полностью. Миллиарды рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Business FM.
1: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
6: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
1: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от «Сберинвестиции» Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвест-форума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Business FM.
7: ПАО «Сбербанк».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 2012 году в Сомали американский журналист Майкл Скотт Мур был похищен пиратами прямо во время командировки, в которой он собирал материалы для книги о современных морских бандитах. Позже выяснилось, что в подготовку похищения были вовлечены даже офицеры сомалийской армии и местных сил правопорядка. Журналиста удерживали в плену 2.5 года, перевозили с места на место и заставляли записывать видео с просьбами о выплате выкупа. Пираты требовали за Мура баснословные $20 миллионов. В реальности семье Майкла удалось собрать около 1.5 миллионов. Оставшийся в живых Мур позже писал, что большинство его похитителей погибли в перестрелке во время дележа денег. Организаторов преступления захватили намного позднее. Каждого из них американский суд приговорил к 30 годам лишения свободы.
8: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM».
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Нижегородская область на 33-м месте в стране по уровню зарплат. Как рассчитали эксперты РИА Новости, на среднюю медианную зарплату в регионе можно приобрести 2.5 фиксированного набора товаров и услуг. В среднем по России чистая медианная зарплата во втором квартале составила почти 72 тысячи рублей, а в Нижегородской области менее 64 тысяч. В лидерах рейтинга традиционно северные регионы, в конце списка Республики Кавказа. В Нижегородской области проходит народное голосование за инициативы жителей в рамках губернаторского проекта «Вам решать». До 1 ноября включительно каждый житель региона, достигший 16 лет, может определить, какие инициативы получат финансовую поддержку из областного бюджета и будут реализованы в следующем году. На конкурс подано 674 заявки. Принять участие в голосовании можно на официальном портале проекта «Голос за.ру». Роботизированный комплекс для борьбы с борщевиком разработан в Нижегородской области. Он создан научно-производственным центром беспилотных авиасистем и павловским предприятием «Корона». В Борском округе прошли испытания новых устройств. Комплекс состоит из двух машин – мульчера и опрыскивателя. Они работают последовательно. Сначала мульчер расчищает проход в зарослях борщевика, после чего по подготовленному участку движется опрыскиватель и обрабатывает территорию специальным раствором. Это первый в России проект по дистанционной обработке территории от борщевика с применением наземной техники. Роботизированный комплекс управляется дистанционно. Оператор может находиться на расстоянии до 300 метров от места обработки. Больше половины российских родителей, живущих в городах-миллионниках, помогают детям со школьными домашними заданиями. 57% опрошенных заявили, что помогают школьникам самостоятельно. 24% подключаются, если ребенок просит об этом. А 20% участвуют в учебном процессе несколько раз в месяц. С репетиторами при этом занимаются дети 63% участников опроса. Это, как говорят родители, помогает школьникам быть увереннее, меньше бояться отвечать в классе, а также учит дисциплине и самостоятельности. Бабье лето в Нижнем Новгороде продолжается. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Температурный фон будет выше климатической нормы на 5-6 градусов. Днем до плюс 25. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачное, плюс 21 градус. Вечером вновь малооблачное, плюс 17, ночью плюс 14 и малооблачно.
7: Валюта.
10: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
9: С ноября Росалкогольтабакконтроль начнет сверять сведения о владельцах, руководителях и главных бухгалтерах компаний алкогольной отрасли с перечнем лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Проверка станет частью лицензирования и государственного контроля. Новые требования будут распространяться на организации, которые производят этиловый спирт, фармацевтическую субстанцию этанолы и крепкий алкоголь, а также хранят и поставляют продукцию собственного производства. Проверять также будут членов советов директоров, правлений и других лиц, которые контролируют такой бизнес. Росалкогольтабакконтроль ведет перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией с 2025 года. В него включают людей, связанных с серьезными нарушениями правил производства и оборота алкоголя. Присутствие в реестре ограничивает возможность занимать ключевые должности и контролировать компании отрасли. Налоговыми резидентами Нижегородской области в 2025-2026 годах стали 93 крупные иногородние компании, ведущие бизнес в регионе. Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков. Он отметил, что нередко крупные организации, зарегистрированные в других регионах, работают у нас, получают выручку в сотни миллионов и даже в миллиарды рублей, но все налоги платят по месту регистрации. С 2025 года в Нижегородской области работает межведомственная комиссия при правительстве региона по привлечению налоговых резидентов. Благодаря этой работе консолидированный бюджет региона получил дополнительно более 1 миллиарда рублей. В регион переведены более 9500 сотрудников. А это значит, что теперь НДФЛ с их зарплат и премий идет в бюджет региона. Нижегородская клиника начала применять транскраниальную магнитную стимуляцию ТМС для лечения депрессии, мигрени и восстановления пациентов после инсульта. Об этом сообщает «Стационар Пресс». Метод предполагает неинвазивное точечное воздействие магнитными импульсами на кору головного мозга. По словам врача-психиатра и психотерапевта «Тонус Лайф» Татьяны Прынзиной, ТМС используют как дополнение к основной терапии. Врач также указала, что исследования рассматривают стимуляцию лобных долей как возможный инструмент для усиления самоконтроля, снижения тяги к никотину и работы с навязчивыми и суицидальными мыслями. Возможность применения ТМС определяет врач после обследования. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
7: Вы слушаете
11: Бизнес FM Москва.
12: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
3: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок. А к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
2: Через век. Главные капиталы России. На Business FM. Валюты.
3: Южноафриканский рент был введен в обращение в 1961 году, заменив южноафриканский фунт. Признан как платежное средство в Лесото, Намибии и Эсватине. Валюта названа в честь горной цепи, где было найдено крупнейшее месторождение золота. Из недр рента к этому моменту извлекли 40% всего золота, когда-либо добытого человечеством.
2: Валюты на Бизнес FM. Знай меру. Шнур – это единица измерения объема древесины, популярная в Канаде и Соединенных Штатах. Это количество дров, которые помещаются в плотно и компактно сложенную поленницу глубиной 4 фута, высотой 4 фута и шириной 8 футов, то есть 128 кубических футов или 3,62 кубических метра. Знай меру на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Queer the pitch.
4: В наши дни фраза используется в значении «рушить планы», «насолить кому-то». Выражение пришло из языка уличных торговцев Британии 19 века. Словом «питч» называли частную торговую точку, а слово «queer» означало нечто испорченное, неправильное. Сорвать продажи мог, например, владелец соседней лавки, которому вдруг привезли такой же, но более свежий товар. Без дневной выручки можно было остаться и из-за стража порядка, внезапно нагрянувшего для проверки. О таких незапланированных напастях и говорили «queer the pitch».
2: Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 29 минут. У микрофона Олеся Потапова. «Единая Россия» набирает 57,83% голосов на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу. Эти данные представила Центральная избирательная комиссия после обработки 95% избирательных бюллетеней. По предварительным данным, в Госдуму также проходят КПРФ 13,8% голосов, ЛДПР почти 9%, новые люди около 8%. Партия «Справедливая Россия» по итогам обработки не набирает 5% голосов, получив 4,95%. Си Цзиньпин посетит США с госвизитом 23-25 сентября. Об этом сообщает МИД Китая. Уточняется, что китайский лидер нанесет визит по приглашению американского президента Дональда Трампа. В ходе встречи планируется обсудить двусторонние отношения, а также основные вопросы глобального мира и развития. В Брянской области в результате последних атак беспилотников есть погибшие и трое раненых, сообщил глава региона Егор Ковальчук. Он уточнил, что дрон «Камикадзе» атаковал жилой дом в селе Андреевичи Багарского района. Погиб хозяин дома. Кроме того, беспилотники ударили по автомобилям в Стародубском районе. Там ранения получили двое мужчин и женщина. Более сотни рейсов задерживаются в аэропорту Сочи. Задержки могут составлять более 10 часов. Среди них есть рейсы в Казань, Самару, Омск, Петербург и Москву. Ограничения вводились накануне в 23 часа по московскому времени и были сняты спустя 4 часа. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Катастрофа Мерца. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл всем. На воскресных региональных выборах в Мекленбурге переднее Померания ХДС уступило альтернативе для Германии. Партия Мерца не прошла впервые в истории. Правда, пока непонятно, какое будет земельное правительство. Коалиция зависит от левых. А на выборах в Берлине ХДС потеряла примерно треть поддержки по сравнению с прошлыми выборами. Лидеры французских правых выступили жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жордан Бардала заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угрозы давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бофт. Соосновательница Mixit Елена Назарова заявила о попытке рейдерского захвата косметической компании. Комментируя задержание гендиректора Mixit Олега Пая, Назарова отметила, что в компании не понимают, как гражданско-правовой спор с экс-сотрудником мог перерасти в уголовное дело. Она допустила, что будет обращаться к Путину и Бастрыкину в связи с ситуацией. Подробности в эфире Business FM.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Катастрофа. Так канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц оценил результат своей партии на воскресных выборах. На земельных выборах в Мекленбурге переднее Померание лидирует альтернатива для Германии 38,2% голосов. Далее следуют социал-демократы 35,5% и левая партия 6,5%. Партия Мерца ХДС в хвосте. Не набрав 5%, она впервые даже не проходит в Ландтаг. В Берлине первое место занимает левая партия, которую считают правопреемницей, правившей в ГДР социалистической единой партии Германии, она набрала почти 26% голосов. Далее следует ХДС, она получила около 19%, и АДГ свыше 16%. Для сравнения, на прошлых земельных выборах в Берлине ХДС получила вдвое больше процентов голосов. Оба региона отчитались о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами. Комментирует старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
4: Результаты Берлина. Левая партия одержала там победу, и, вероятно, здесь сыграл свою роль и активное молодежное голосование за данную партию, и то, что за данную политическую силу голосуют многие бывшие сторонники правящей в ГДР социалистической единой партии Германии, и это обеспечило ей победу на выборах. И, вероятно, стоит ожидать по итогам данной избирательной кампании снова формирования красно-зелено-красного правительства в Берлине. И важно, что альтернатива для Германии смогла серьезно прибавить в немецкой столице, и это еще раз указывает нам на то, что АДГ формируется уже как полноценная народная партия, сбирая голоса в основном у Христианско-демократического союза. Полагаю, что в Мекленбурге, Передней Померании коалиция будет сформирована с участием политических сил левого фланга, с ведущей ролью социал-демократической партии Германии, которая хотя и не смогла держать на выборах победу, но финишировала по второй с приличным результатом, и именно эта партия будет ядром будущей правящей коалиции. Полагаю, что в нынешних условиях ей удастся сделать привлекательное предложение другим политическим партиям, естественно, кроме альтернативы для Германии, и тем самым сформировать правительство без участия победившей АДГ. Брандмауэр сохранится в этой политической земле, поскольку, в отличие от Саксонии-Анхальт, где недавно прошли тоже выборы, альтернатива для Германии победила, и сейчас вроде бы готовится сформировать правительство, здесь, в Мекленбурге, Передней Померании, все-таки социал-демократы лишь с небольшим отставанием от АДГ финишировали, и здесь они чувствуют себя уверенно и могут сделать, соответственно, предложение по формированию правящей коалиции другим партиям. Все же Брандмауэр еще остается достаточно сильной идеей в немецкой политике, и там, где можно без каких-либо серьезных репутационных издержек следовать этой политике, там она и будет продолжаться. Если брать выборы в Мекленбурге, Переднем Померании, то наибольшее значение здесь имеет даже не то, как из кого будет сформирована правящая коалиция, а то, что в этой коалиции точно не будет партия Христианский Демократический Союз. И это чувствительный сюжет, который влияет на федеральную политику, прежде всего на позиции федерального канцлера Фридриха Мерца. Главное последствие, которое все ожидают, это отставка, вернее, его добровольный уход с позиции федерального канцлера. И несмотря на то, что он дал понять еще вчера, что не намерен уходить самостоятельно и назвал результаты в Мекленбурге, Передней Померании катастрофой, это заявление было сделано еще до того, когда стало окончательно ясно, что ХДС не пройдет в Ландтаг. И мы можем ожидать в ближайшее время непростые переговоры внутри самой партии, и Мерцу предстоит объясняться перед влиятельными однопартийцами, почему он должен продолжать свою работу, несмотря на такие противоречивые результаты. И результат этих разговоров на данный момент мне представляется неопределенным.
2: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД России. Немецкая пресса, произошедшая с партией Мерца, называет не иначе, как историческим провалом. В частности, как отмечает Дер Шпигель, результат ХДС в Мекленбурге, Передней Померании обновил антирекорд, став самым провальным для партии на земельных выборах с 1951 года. Выборы в Берлине и Мекленбурге, Передней Померании прошли спустя 2 недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Глава национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшего Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению отношению к конфликту на Украине. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте Национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянут и Путин, сказано о российских властях. И вообще, главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во время управления сети магазинов «Ашан» все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военного руководства и директора внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бордела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирование Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бордела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружения у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 22 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуск национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 23 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
2: Это был комментарий Георгия Бофта. С теми, кто в теме вейпов и электронных сигарет. Что Что представляет собой вейпы, так популярные сегодня среди молодежи? Чем они отличаются от электронных сигарет? И при чем тут так называемая попкорновая болезнь? На эти и другие вопросы отвечал судмедэксперт, специалист медицинского университета имени Пирогова Алексей Решетун.
6: Я всегда говорю, что человек, который придумал переформатировать людей с сигарет на электронные сигареты, это, конечно, человек гениальный. Со знаком минус, естественно. Но это человек гениальный, потому что ему удалось за очень короткое время фактически переформатировать сознание людей. И сейчас очень много людей уверены в том, что это какие-то безвредные дудки, вот и все. На самом деле, конечно, это не так.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Тема вейпов и электронных сигарет полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама.
3: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
0: Агат. Покупай выгодно. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредитке «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Деньги.
9: В средневековой Англии правом чеканки монет наделялись лишь некоторые представители знати, которые ставили на монетах собственное клеймо. Тем самым удостоверялась подлинность денег. Но некоторые вельможи, что называется, подрабатывали и чеканили фальшивки. Узнав об этом в канун Рождества 1125 года, король Генрих I вызвал к себе представителей знати и потребовал доказать чистоту своих монет. Тем, кто сделать этого не смог, король велел отрубить правую руку. Это событие в Англии знают как «Кровавое Рождество».
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Яндекс разработал собственную языковую модель. Компания позиционирует ее как полностью суверенную, без использования сторонних иностранных составляющих. Как пишут ведомости, языковая модель Alice AI Foundation содержит 80 миллиардов различных параметров. Стоимость разработки Яндекс не раскрывает, а оценки экспертов расходятся. В зависимости от методики расчета, от сотен миллионов рублей до нескольких миллиардов. ВУШ начал работу в двух новых городах Бразилии – Куритиба и Кампус-ду-Жордау, говорится в сообщении компании. На старте сервис кикшеринга разместит суммарно в этих городах до 1500 электросамокатов. ВУШ работает в Латинской Америке с 2023 года и представлен в Бразилии, Чили, Колумбии и Мексике. Компания планирует довести долю в этом регионе до 30-40% от своей общей выручки. Компания Paramount договорилась с властями Калифорнии, которые пытаются заблокировать сделку о покупке Warner Brothers за 110 миллиардов долларов. Как пишет Wall Street Journal, стороны обсудили уступки, включая инвестиции в кинопроизводство Калифорнии в размере 1,5 миллиарда долларов. Иск, поданный 12 штатами, является одним из последних препятствий на пути к слиянию Paramount и Warner Brothers. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Десять 47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Додакова для «Бизнес FM». Сегодня о том, что США становятся одними из главных пострадавших от нынешнего энергокризиса.
11: Заранее с Маликом Дудаковым.
12: Соединенные Штаты Америки становятся одними из главных пострадавших в условиях нынешнего глобального энергокризиса. Американский рынок столкнулся с масштабным взлетом топливных цен. Лишь считанное количество стран в мире, вроде Пакистана, Сирии или Мьянмы, нынче испытывают большие сложности. Дефицит дизеля начинает все острее проявляться в американской экономике. На заправках в отдельных штатах он уже быстро заканчивается. Это может спровоцировать и перебои с поставками бензина, если нечем будет его довозить дальнобойщикам до АЗС. Крупнейшие американские авиакомпании сокращают и отменяют многочисленные рейсы из-за взлета цен на авиационный керосин. Весной этого года на фоне первой фазы энергошока произошел коллапс одного из крупнейших лоукостеров США Spirit Airlines. Сейчас авиационному рынку грозят новые потрясения, ведь ситуация стала еще хуже, чем была тогда. А тут еще и крупные американские НПЗ прерывают работу из-за локальных ЧП. В частности, ExxonMobil приостановил функционирование своего важнейшего завода на Среднем Западе. Весь нынешний год НПЗ работали на пределе возможностей, они уже давно нуждаются в техобслуживании. Но остановка даже любого из них может спровоцировать настоящий шок в Америке в текущих условиях. Плюс американские крупные ритейловые сети начали вводить ограничения на покупку моторного масла. Стоимость его на рынке США за последние месяцы подскочила двукратно. НПЗ перестают отпускать масло, переключившись на более прибыльное производство бензина и дизеля. Логистические поставки внутри США массово пересаживаются с дальнобойщиков на железные дороги. Стоимость доставки грузов при помощи траков стремительно растет. Но тут уже проявляется другая напасть. Железнодорожный транспорт в Америке находится в плачевном состоянии. На нем очень часто случаются аварии со сходом поездов с рельсов. Полностью заместить ими дальнобойщиков вряд ли возможно. Заодно и авиакомпании активно сокращают не самые прибыльные маршруты из-за взлета цен на керосин до 20-летнего максимума. При этом стратегические запасы нефти в США почти на исходе. Уже проявляются сложности при попытках доставать ее из полупустых шахт. Сейчас резервы США упали до 285 миллионов баррелей. Ниже опускаться становится сложно из-за технических причин. Белый дом рассматривает план запрета на экспорт дизеля вовне. Но есть опасения, что другие страны в отместку перекроют поставки своей нефти на рынок США, а ему нужно бесперебойно получать по 7-8 миллионов баррелей ежесуточно. Это рискует привести к коллапсу американской экономики. А впереди у Дональда Трампа тяжелые переговоры с лидером Китая, который на этой неделе посетит с государственным визитом Вашингтон. Поднебесная смогла стабилизировать нефтяные рынки за счет сокращения покупок энергоносителей примерно на треть. Но китайцы в любой момент могут снова нарастить импорт нефти. И это очень серьезная карта на руках в рамках переговоров с США. Команда Трампа же оказывается в полной зависимости от того, что будут в канун американских выборов делать их основные контрагенты. И Китай, и в том числе уже и Иран, и, конечно же, хуситы.
13: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
14: Добрый день.
2: Какие события интересные происходят на рынках сейчас? Где основные движения?
14: Давай с нашего рынка, как ты видишь, пока так потихонечку ползем вниз, это очень похоже вот на повторение динамики, которую мы наблюдали в четверг, в пятницу, но в итоге рынки в таком равновесном положении закрылись, удержали технический уровень, сейчас еще один заход идет вниз, чтобы протестировать этот самый уровень 2250. В целом тут, наверное, выделить особо нечего, акции «Газпрома» даже растут, обычно они задают тон с точки зрения динамики индекса Мосбиржи. Вес пока у «Газпрома» в индексе достаточно большой, почти на процент растет «Газпром». Насколько я понял, инвесторы начинают интересоваться акциями «Газпром» на фоне вот этих разговоров, что в случае успешного продвижения на выборах в Германии «Альтернатива Германии», вот эта партия, ну, дескать, они могут прийти к власти, тогда они же обещали там возобновить поставки российского газа и прочее. Но такую тему, я так смотрю, нашли. Да, по-моему, так это или будет, или не так. Понятно, что мало шансов на то, что вообще кто-то допустит эту альтернативу Германии к власти. Ну, по крайней мере, в ближайшие годы. Но, тем не менее, хоть за что-то пытаются зацепиться, поиграть на этой идее. Ну, а

0: рынок относительно сложности. Валютный рынок пока без комментариев. Тут рубль остается в режиме стабильности. Пока ничего не меняется. Наверное, ближе к октябрю, когда рынок начнет калькулировать, насколько возрастет объем скупки валюты в рамках бюджетного правила, да, с учетом того, что за последний период наблюдался рост на российские энергоносители. Соответственно, Минфин, естественно, может насчитать неплохие нефтегазовые доходы, поэтому рынок ориентируется на возврат к цифре от 5 до 6 миллиардов скупки валюты против менее 2 миллиардов сейчас. Здесь тоже чего-то ждем. На глобальном рынке, если брать фондовый аспект, фондовые индексы растут, американский рынок тоже растет. Здесь, может быть, был такой момент напряженности в эти выходные. Фьючерсы даже американские падали, ну, индикативные торги, но они шли. Все ждали, что Трамп опять начнет бить по хуситам или там по Ирану. Но в итоге, вроде как, до встречи с китайским лидером Си, эта встреча, вроде как, подтверждена. 23 числа начнет государственный визит китайского лидера в США, первый за 10 лет, но в преддверии этого события рынки решили, что ничего плохого не будет, соответственно, идет рост фондовых индексов и сокращение премии за военные риски в нефтяных котировках, Brent опять ниже $102.
1: Капитал на Business FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
1: История денег на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Зависть принято делить на белую и черную, доброжелательную и злонамеренную. В науке общего мнения нет. Многие исследователи полагают, что это одна и та же, враждебная, по сути, эмоция, но с разными проявлениями. Современная психология определяет зависть как болезненную реакцию на чужое преимущество в значимой для человека области. Она побуждает либо улучшить свое положение, либо обесценить чужой успех, либо навредить сопернику. Чужой успех особенно задевает, когда он понижает собственную самооценку. Небольшое достижение коллеги воспринимается острее, чем триумф человека, с которым мы себя не сравниваем. В опытах с нейровизуализацией зависть возбуждала зоны болезненного переживания, а новость о несчастье объекта зависти приводила к злорадству и включению зон вознаграждения. Зависть способна увеличить цену, которую человек готов заплатить за вещь. В серии экспериментов с айфонами белая зависть повышала готовность платить за такой же гаджет, а при злобной зависти участники скорее переплатили бы за конкурирующий премиальный продукт. Это стремление восстановить статус и в то же время избежать подражания. В классическом эксперименте Зицу и Освальда 2001 года участники могли за собственный счет сжечь чужие деньги, не получая от этого никакой материальной выгоды. И примерно две трети воспользовались этой возможностью. А в свежем исследовании в 26 году установили, что подобная мстительность уменьшается, если чужое богатство считают заслуженным. Изучают психологи зависть к самому себе. За ней обычно стоят ностальгии по прежним временам, сожаления об утраченных возможностях или сравнение картинки в зеркале с собственными фотографиями прошлых лет.
1: Другим наука на Business FM. Business FM.

0: Новости. Коротко.
1: 10:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Житель Донецка задержан за подготовку теракта у избирательного участка в момент голосования, сообщили в ФСБ. Он готовил взрыв автомобиля с переданной СБУ взрывчаткой при массовом скоплении людей у места голосования. Готовивший теракт дал признательные показания. Он рассказал, что согласился работать на СБУ из-за денег. За теракт ему обещали 10 тысяч долларов. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Красноярском крае после ЧП с вертолетом санавиации Ми-8. Следствие рассматривает две основные версии произошедшего. Это техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна. Напомню, вечером 20 сентября Ми-8, который выполнял санитарный рейс, совершил жесткую посадку в поселке Суламай Красноярского края. На борту находились три члена экипажа и один медик, пострадали двое. Шестеро подростков в центре Москвы распылили перцовый баллончик и выстрелили в охранников из сигнального пистолета, сообщили в МВД. ЧП произошло на Шмитовском проезде, когда хулиганы попытались проникнуть на крышу высотки, охранники их остановили. Возбуждено уголовное дело, нарушителей задержали. Двоих подростков заключили под стражу, остальных отправили под домашний арест. Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса «Яндекс.Задание». Об этом ТАСС рассказали в компании F6. В Telegram, по данным специалистов, появились мини-приложения, имитирующие платформу от имени сервиса. Злоумышленники обещают быстрый заработок при минимальных усилиях. После выполнения всех так называемых заданий открывается лотерея. Для вывода якобы заработанных денег нужны данные банковской карты. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Завершается обработка протоколов на выборы в Госдуму. Единая Россия уверенно побеждает. У нее после обработки 95,5% протоколов, а 57,8% голосов. У Компартии 13,8%, ЛДПР 8,99%. У новых людей 7,96%. Справедливая Россия чуть-чуть не добирает до 5-процентного барьера. Владимир Путин встретится с лидерами фракции по итогам выборов в Госдуму. О формате Кремль сообщит. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Также он заявил, что пока нет подвижек в переговорах по Украине, надеемся на выход на возобновление трехсторонних переговоров, сказал представитель Кремля. Проблемы с топливом в Москве и области, по данным портала «Где-бенз», на значительной части городских заправок топлива либо нет, в принципе, либо продают только дизель. Насколько сложно заправиться сейчас в столичном регионе, мы и спросили у таксистов. Так, судя по всему, в новой Госдуме будет только 4 партии, а не 5, как раньше. Обработано на данный момент 95,45% протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК. По данным вот этих вот уже обработанных протоколов, «Единая Россия» набирает 57,82% голосов, КПРФ 13,8%, ЛДПР без малого 9%, новые люди почти 8%. А вот «Справедливая Россия» находится ниже 5-процентного барьера с результатом 4,96%. Но еще раз обращу внимание, не все все-таки протоколы, не все бюллетени на данный момент пройдены. Не попадают в новую Госдуму те, кто и в старой тоже не был. 5-процентный барьер не преодолевают партии пенсионеров, «Зеленые», «Коммунист России», «Родина», партии «Прямой демократии». А явка на выборах оказалась самой высокой за 20 лет, 56%. Это данные на вечер вчерашнего дня. Свежее пока нет. Результаты комментирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Начнем с лидерства «Единой России». Собственно, это было понятно. По заявлению ЦИК набирает больше мест в Госдуме даже, чем в прошлом созыве. Как прокомментируете?
4: Выборы совершенно истинные. ассоциацией прошли абсолютно управляемо. Да, результат «Единой России» вырос по сравнению с предыдущим, но не является рекордным. В 2007 году 64% получала «Единая Россия», так что были результаты и более высокими. Ну, конечно, здесь явка сыграла свою роль. Ну, я думаю, что, судя по разрыву результатов экзит-пула ВЦИОМа и выборов официальных, тут явно тоже сыграло свою роль и голосование на новых территориях, электронное голосование, потому что ВЦИОМ как раз на новых и приграничных территориях экзит-пулов не проводил, и электронное голосование тоже. Экзит-пулы не делал по нему. Соответственно, мы видим, что технологические приемы, трехдневное голосование, электронное голосование, плюс новые избиратели с новых территорий, все это эффект имело, и вот, собственно, такой достаточно уверенный результат «Единой России» все и вылилось. Хотя, еще раз говорю, конечно, здесь никаких неожиданностей абсолютно нет.
3: В Москве люди очень хотели голосовать именно по бумажным бюллетеням. Вчера были проблемы на избирательных участках, на несколько часов переставали выдавать бумажные бюллетени, был сбой, и люди ждали, были очереди, и где-то даже пришлось продлить время голосования. Почему?
4: Люди хотят голосовать по бумажным бюллетеням, потому что, ну, это какой-то элемент в их понимании старой и, возможно, более надежной системы, потому что если вы приходите на избирательный участок, не голосуя электронно, а приходите ногами, вам там предлагают настойчиво проголосовать онлайн, и я думаю, что те, кто настаивал на бюллетенях, они как раз, ну, возможно, считали, что это самый надежный способ подачи своего голоса. Хотя я лично голосовал в субботу тоже ногами и тоже брал бумажный бюллетень. Просто даже было интересно посмотреть, насколько сложнее голосовать бумажный. Действительно, вас всячески уговаривают поставить электронную галочку. Там нужно бумагу даже подписывать при получении отдельного бумажного бюллетеня. Но, тем не менее, я вот, например, никаких проблем не увидел в Москве и очередей тоже.
3: Давайте к цифрам вернемся. Прирост новых людей чем можно объяснить?
4: Я думаю, что люди, голосовавшие за новых людей, в принципе, понимают генезис этой партии и как она создавалась. Но, тем не менее, можно предположить, что вот тот электорат, который принято называть более, там, условно назовем, либеральным, он тем самым, не ожидая, конечно, что новые люди устроят какую-то сенсацию в парламенте, но, тем не менее, пытался тем самым, ну, показать свое мнение. Если рассматривать выборы, в том числе и как социологический опрос, то рост голосов за новых людей, я думаю, мог быть связан с тем, что, собственно, вот эта часть электората пыталась обозначить, что она все-таки есть на электоральном поле. Хотя результат, на самом деле, помню, был период, когда их и в тройку прогнозы выводили, так что то, что пока они даже ЛДПР не обгоняют, тоже сенсацией назвать нельзя. Ждали, что будет рост результата, и даже, в общем-то, многие думали, что они в тройку попадут, но этого пока не происходит. Но мы можем зафиксировать действительно, что вот этот электорат пытается в рамках выборов как соцопроса показать, что он жив, существует, и его мнение желательно учесть.
3: По выборам губернаторов, по вашему мнению, есть какие-то сюрпризы?
4: Ну, здесь вообще все абсолютно стерильно. Все победили, так что и с точки зрения губернаторских выборов, да и с точки зрения одномандатных округов, вот те предварительные результаты, которые есть, здесь вообще никаких сенсаций и неожиданностей нет. Ну, по губернаторам и не ожидалось. Даже в одномандатных округах я пока ни одной, хоть сколько-нибудь сенсационной истории не наблюдаю.
2: Константин Симонов. Основные причины возникновения очередей на избирательных участках в столице стали сбои в работе систем проверки. Из-за DDoS-атак местами не получалось оперативно проверить, голосовал ли человек уже электронно или нет. Российские военные нанесли удары по логистическим центрам, складам и портам Украины. В сводке фигурирует Киевская область, порт Одессы и Измаила. Украинские СМИ сообщают также об ударах по городам Запорожья и Херсон. Украина запустила этой ночью по России в 6 раз меньше беспилотников. Сбито было 244 украинских дрона Для сравнения, прошлой ночью их было 1600. Вообще, в ночь на воскресенье ВСУ предприняли едва ли не самую массированную атаку. Были задействованы не только БПЛА, но и крылатые ракеты «Фламинго». Все они, как отмечал Минобороны, были уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. Это был первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и Ближнем Подмосковье, отмечает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Это достаточно новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат, длиной порядка 10 метров, с реактивным двигателем. Скорость полета в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно, на большом расстоянии. И любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялась максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялась. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то это скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет, ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение, но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке можно лишь добавить, что применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными.
2: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате массированной атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, ранены были более 40. О существенных последствиях на земле минувшей ночью региональные власти не сообщали. Шаг не туда. Компанию «Конверс» обвинили в расизме. Американский производитель, подаривший миру легендарный кеды Чак Тейлор, оказался в эпицентре скандала. В новой рекламе бренда пользователи увидели отсылку к Ку Клукс Клану, организации, которая в разные периоды своего существования преследовала не только темнокожих, но и азиатов, католиков, другие группы жителей в США. А хейтеров не смутило, что лицом рекламной кампании стала кей-поп-исполнительница Карина из южнокорейской группы «Эспа», отмечает CNN.
6: Компания «Конверс» удалила рекламную публикацию из социальных сетей после того, как она вызвала волну возмущения. Критики увидели фотографии отсылки к символике Ку Клукс Клана. На снимке корейская кей-поп-певица Карина позирует в юбке и держит в руках пару кроссовок Chuck 70X. Именно детали фотографии стали причиной скандала. Белый треугольник, возникший на юбке из-за особенности освещения, некоторые пользователи сочли похожим на характерный капюшон Ку Клукс Клана. А кроссовки в руках певицы, по мнению критиков, напоминали ноги повешенные человека. В «Конверс» признали, что фотография вызвала болезненную реакцию, принесли извинения. Компания заявила, что понимает, почему этот снимок оказался настолько оскорбительным для многих, и признала, в этой ситуации она допустила ошибку. Рекламу удалили со страниц компании и начали убирать с других площадок, где она появилась. «Конверс» также пообещали сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось. При этом компания не стала отвечать на вопросы о том, как именно реклама проходила внутреннюю проверку, каким образом спорная фотография получила разрешение на публикацию. Карина и ее агент Агентство SM Entertainment пока публично эту ситуацию не прокомментировали. Скандал быстро вышел за пределы самой рекламы. В социальных сетях пользователи призывали уволить сотрудников, которые участвовали в ее создании, а некоторые призывали к бойкоту «Конверс». Другие, напротив, отмечали, что не считают эти образы намеренными и не видят в рекламе сознательной попытки кого-либо оскорбить.
2: Для рекламного рынка США происходящее уже практически норма. Недавно ритейлер Target после скандала снял с продаж детский костюм циркового клоуна на Хэллоуин. В нем покупатели увидели образ для мини-стрель-шоу 19 века, где белые, загримированные под черных, разыгрывали комические сцены из жизни темнокожих, а реклама джинсов American Eagle с актрисой Сидни Суини вызвала споры из-за игры слов. Фраза «Сидни Суини has great jeans», по мнению ряд пользователей, или в сеть звучал как намек на хорошие гены. Поэтому некоторым показалось, что это расизм.
0: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
7: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
0: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Перинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Бизнес-ФМ.
8: ПАО «Сбербанк».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Прямо сейчас.
2: Глава Центра избиркома Элла Памфилова говорит, что у «Справедливой России» еще есть шанс преодолеть 5-процентный барьер. А сейчас глава ЦИК подводит предварительно итоги. После подсчета 95,18% протоколов «Единая Россия» набирает 57,8% голосов. У КПРФ предварительно 13,81%. А «Новые люди» предварительно 7,96, ЛДПР 8,98, выигрывает ЛДПР по двум одномандатным округам. Но еще раз, вот пока самое заметное, то, что «Справедливая Россия» еще имеет шансы преодолеть 5-процентный барьер, говорит Памфилова, но будем ждать.
0: Новости экономики.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Криптоиндустрия в России может начать работать в легальном поле до конца года, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он пояснил, что уже до конца октября должны быть приняты 27 актов подзаконного регулирования закона о криптовалютах. Это 7 документов первого ряда и 20 актов второго ряда. ИАЭС приостановил действие антидемпинговых пошлин на диоксид титана из Китая до 10 августа 2027 года включительно. Решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии. Оно вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования. Антидемпинговые пошлины на диоксид титана из Китая, ввозимый в ИАЭС, действуют с осени прошлого года. Порядка 20 миллионов пользователей криптовалют насчитывается в России по экспертным оценкам, а общий объем вложений граждан в такие активы составляет 3,7 триллиона рублей, сообщает ТАСС. По данным Минфина, эта сумма включает прямые владения цифровыми валютами и часть финансовых продуктов, привязанных к ним. Товарооборот Грузии и России с января по август вырос более чем на 19% и превысил 2 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на статданные республики. Согласно им, Россия находится на третьем месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии. За первые 8 месяцев года ее доля во внешней торговле республики составила 11,3%. Самый большой товарооборот у Грузии с Турцией, на втором месте Китай. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: В российской столице сегодня обещают погоду без осадков. Прямо сейчас плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. А ночью пойдет дождь, слабый обещают. Завтра плюс 17 максимальная температура и дождливо. Москве 11.17. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Несле». О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. А также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали. О них Михаил Сафонов.
8: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg, а позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва введя внешнее управление в Нестле, дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский «Ашан», которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и «Леруа Мерлен», ставшая в России «Лимана Про». В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран. А официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но «Ашан» и «Нестле», несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла «Ашан» в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение «Ашана» не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным, чисто и почти полностью. Миллиарды рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Business FM.
2: ChatGPT поселился в Word. Компания OpenAI встроила своего и помощника в текстовый редактор от Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России, об этом Михаил Здорожный.
12: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае и агент будет работать и с бесплатным тарифом. И помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить ChatGPT для Word можно из магазина приложения Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
13: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B B2B продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
12: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT Vault нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто. Продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
14: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом, то есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel, и поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
12: Возможность запустить ChatGPT Vault в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
15: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован ChatGPT, ну, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
12: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес FM.
16: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому уху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу, от Британских островов до Урала. В Азии ее ареал тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой, мягкой, похожей на флейту мелодией, говорят эксперты. Ну, давайте насладимся и мы.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская малиновка и большая синица. А вот самыми неопрятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха обыкновенная, представитель отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: На кофемашину похож, по-моему. Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредотачиваться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны человеку, отмечают немецкие ученые.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
2: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
1: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
2: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
1: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
3: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Явка на выборах в Госдуму превысила 59%. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «Единая Россия», по ее словам, стала лидером голосования по федеральному списку во всех регионах. Партия набирает 57,8% голосов по партийным спискам и побеждает в 208 одномандатных округах. КПРФ набирает 13,8%, получает 5 одномандатных округов. ЛДПР почти 9% и 2 одномандатных округа соответственно. У партии «Новые люди» практически 8% голосов, однако они не побеждают ни в одном одномандатном округе. «Справедливая Россия» пока не проходит в Госдуму, набирая 4,96% голосов по партийным спискам, однако побеждает в 4 одномандатных округах. У «Справоросов» еще есть большой шанс преодолеть 5-процентный барьер, отметила Памфилова. По ее словам, окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября. Глава КНР Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом 23-25 сентября. Об этом сообщил МИД Китая. Уточняется, что лидер страны нанесет визит по приглашению американского президента Дональда Трампа. В ходе встречи планируется обсудить двусторонние отношения, а также основные вопросы глобального мира и развития. В Рянской области в результате последних атак беспилотников есть погибшие и трое раненых. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук. Дрон «Камикадзе», по его словам, атаковал жилой дом в селе Андрейкович Погарского района. Погиб хозяин дома. Кроме того, беспилотники ударили по автомобилям в Стародубском районе. Там ранения получили двое мужчин и женщины. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Фридрих Мерц назвал катастрофой результаты своей партии ХДС на новых региональных выборах в Германии. А напомню, что в Мекленбурге Передней Померании партия впервые за всю свою историю не попала в региональный парламент. Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Откуда появилась вдруг такая довольно жесткая риторика в отношении России? Комментарии Георгия Бофта. Эл Памфилова сейчас проводит пресс-конференцию, подводятся предварительные итоги выборов в Госдуму. Подсчет еще голосов полностью не закончен. Уверенную победу одерживает «Единая Россия». Также в палату точно попадут КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». А вот вопрос с «Справедливой России» пока есть. Памфилова допускает, что хорошие шансы у СР все-таки остаются. Все подробности в ближайшее время. Катастрофа. Так канцлер Германии и лидер ХДС Фридрих Мерц оценил результат своей партии на воскресных выборах. На земельных выборах в Мекленбурге и Передней Померании лидирует альтернатива для Германии 38 с лишним процентов голосов. Далее следуют социал-демократы 35,5% и левая партия 6,5%. Партия Мерца ХДС в хвосте, не набрав 5%, она впервые даже не проходит в Ландтаг, местный парламент. А в Берлине первое место занимает левая партия, которую считают правопреемницей правившей в ГДР Социалистической Единой партии Германии. Она набрала почти 26% голосов. Далее следует ХДС. Она получила около 19% и АДГ свыше 16%. Для сравнения, на прошлых земельных выборах в Берлине ХДС получила на треть больше голосов. Оба региона отчитались о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
5: В Германии идет серьезное раздвоение, в том числе и политические системы, и политического менталитета людей на восток и запад. Конечно, большинство немцев все-таки проживают на западе Германии, только одна четверть проживает на территории бывшей ГДР. Но это существенно, потому что там все земли бывшей ГДР, новой Германии, сейчас голосуют за радикальные или за несистемные партии. И это будет означать, что со временем, конечно, или центр Берлин должен будет идти на какой-то уступки этим партиям и с ними каким-то образом на востоке страны начать сотрудничать, или же идти по пути запрета, например, альтернативы для Германии. Но это приведет к дальнейшему расколу отчуждения людей восточной Германии от западной Германии. Проблема очень серьезная. И не только большинство избирателей, но большинство жителей Германии ощущает, чувствует и открыто говорит об этом, что нынешнее правительство и в первую очередь Фридрих Мерц не в состоянии решить ни эту проблему, ни проблему реформ, которые в Германии, во что бы то ни стало, нужно сейчас в эти кризисные времена проводить.
6: Что касается Мерца, каково теперь его политическое будущее, его партии?
5: Мы живем в такие времена, которые очень непонятные, которые очень сумбурные. Мир, как говорю, просто на грани громадных перемен, не только в Германии. Но политики, которые управляют Германией, управляют большинством европейских стран, этого не понимают и не хотят понимать. Политики, такие как Мерц, но можно тоже назвать Макрона во Франции, или всех этих премьеров в Англии, которые приходили к власти, опять уходили, они руководятся только одним принципом. Что не может быть, не должно быть. Но это политика закрывания глаз на все насущие проблемы, которые нужно решать. И люди это чувствуют. Политики становятся в глазах избирателей очень слабыми, и доверие к ним резко падает.
0: Александр Ар, немецкий политолог. Итоги земельных выборов в Германии комментирует старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО Митраси Артем Соколов.
7: Результаты Берлина. Левая партия одержала там победу, и, вероятно, здесь сыграл свою роль и активное молодежное голосование за данную партию, и то, что за данную политическую силу голосуют многие бывшие сторонники правящей в ГДР Социалистической Единой партии Германии, и это обеспечило ей победу на выборах. И, вероятно, стоит ожидать по итогам данной избирательной кампании снова формирования красно-зелено-красного правительства в Берлине. И важно, что альтернатива для Германии смогла серьезно прибавить в немецкой столице. И это еще раз указывает нам на то, что АДГ формируется уже как полноценная народная партия, сбирая голоса в основном у Христианско-демократического союза. Полагаю, что в Мекленбурге передней Померании коалиция будет сформирована с участием политических сил левого фланга, с ведущей ролью социал-демократической партии Германии, которая хотя и не смогла держать на выборах победу, но финишировала по второй с приличным результатом. И именно эта партия будет ядром будущей правящей коалиции. Полагаю, что в нынешних условиях ей удастся сделать привлекательное предложение другим политическим партиям, естественно, кроме альтернативы для Германии, и тем самым сформировать правительство без участия победившей АДГ. Рен-Маур сохранится в этой политической земле, поскольку, в отличие от Саксонии-Анхальт, где недавно прошли тоже выборы, альтернатива для Германии победила, и сейчас вроде бы готовится сформировать правительство, здесь, в Мекленбурге, передней Померании, все-таки социал-демократы лишь с небольшим отставанием от АДГ финишировали, и здесь они чувствуют себя уверенно и могут сделать, соответственно, предложение по формированию правящей коалиции другим партиям. Все же Брен-Маур еще остается достаточно сильной идеей в немецкой политике, и там, где можно без каких-либо серьезных репутационных издержек следовать этой политике, там она и будет продолжаться. Если брать выборы в Мекленбурге переднем Померании, то наибольшее значение здесь имеет даже не то, как из кого будет сформирована правящая коалиция, а то, что в этой коалиции точно не будет партия Христианский Демократический Союз. И это чувствительный сюжет, который влияет на федеральную политику, прежде всего на позиции федерального канцлера Фридриха Мерца. И мы можем ожидать в ближайшее время непростые переговоры внутри самой партии, и Мерцу предстоит объясняться перед влиятельными однопартийцами, почему он должен продолжать свою работу, несмотря на такие противоречивые результаты. И результат этих разговоров на данный момент мне представляется неопределенным.
0: Артем Соколов, МГИМО. Немецкая пресса, произошедшая с партией Мерца, называет не иначе, как историческим провалом. В частности, как отмечает Шпигель, результат ХДС в Мекленбурге передней Померании обновил антирекорд, став самым провальным для партии на земельных выборах с 1951 года. Выборы в Берлине и Мекленбурге передней Померании прошли спустя две недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Главы национального объединения Марин Ле Пен и Жардан Барделла заявили, что Россия не может влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Франции Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Барделла также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Шана и бывшие Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению к конфликту на Украине, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
8: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жардана Барделлы, опубликованном на сайте Национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянуты Путин, сказано о российских властях. И вообще, главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во временное управление сети магазинов Ашан все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военного руководства и директор внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Барделла. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса. тем самым продемонстрируешь свою системность для французской политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирования Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бордела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружения у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 2022 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуска национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 2023 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
0: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». С теми, кто в теме вейпов и электронных сигарет. Что представляют собой вейпы, так популярные сегодня среди молодежи? Чем они отличаются от электронных сигарет? И при чем тут так называемая попкорновая болезнь? На эти и другие вопросы отвечал судмедэксперт, специалист медицинского университета имени Пирогова Алексей Решетун.
9: Я всегда говорю, что человек, который придумал переформатировать людей с сигарет на электронные сигареты, это, конечно, человек гениальный. Со знаком минус, естественно. Но это человек гениальный, потому что им удалось за очень короткое время фактически переформатировать сознание людей. И сейчас очень много людей уверены в том, что это какие-то безвредные дудки, вот и все. На самом деле, конечно, это не так.
1: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
0: Тема вейпов и электронных сигарет полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе подкасты интервью и на всех подкаст-платформах.
1: Реклама.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Блокбастер. Изначально это было два слова – «блок» и «баст», что буквально означает «разрушитель квартала». Так, в годы Второй мировой войны англичане и американцы называли особо мощные фугасные авиабомбы весом в 2 тонны. При взрыве они могли разрушить или повредить здание на площади, сопоставимой с городским кварталом. В 1970-х этот термин проник в театральный и деловой сленг. В мире шоу-бизнеса «блокбастер» означает «большой и шумный успех». Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Яндекс разработал собственную языковую модель. Компания позиционирует ее как полностью суверенную, без использования сторонних иностранных составляющих. Как пишут ведомости, языковая модель Alice AI Foundation содержит 80 миллиардов различных параметров. Стоимость разработки Яндекс не раскрывает, а оценки экспертов расходятся. В зависимости от методики расчета, от сотен миллионов рублей до нескольких миллиардов. ВУШ начал работу в 2 новых городах Бразилии – Куритиба и Кампус-ду-Жордау, говорится в сообщении компании. На старте сервис кикшеринга разместит суммарно в этих городах до 1500 электросамокатов. ВУШ работает в Латинской Америке с 2023 года и представлен в Бразилии, Чили, Колумбии и Мексике. Компания планирует довести долю в этом регионе до 30-40% от своей общей выручки. Компания Paramount договорилась с властями Калифорнии, которые пытаются заблокировать сделку о покупке Warner Brothers за 110 миллиардов долларов. Как пишет Wall Street Journal, стороны обсудили уступки, включая инвестиции в кинопроизводство Калифорнии в размере 1,5 миллиарда долларов. Иск, поданный 12 штатами, является одним из последних препятствий на пути к слиянию Paramount и Warner Brothers. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Одиннадцать 47 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом специальные реплики политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, что США становится одним из главных пострадавших от нынешнего энергокризиса.
1: Заранее с Маликом Дудаковым.
12: Соединенные Штаты Америки становятся одними из главных пострадавших в условиях нынешнего глобального энергокризиса. Американский рынок столкнулся с масштабным взлетом топливных цен. Лишь считанное количество стран в мире, вроде Пакистана, Сирии или Мьянмы, нынче испытывают большие сложности. Дефицит дизеля начинает все острее проявляться в американской экономике. На заправках в отдельных штатах он уже быстро заканчивается. Это может спровоцировать и перебои с поставками бензина, если нечем будет его довозить дальнобойщикам до АЗС. Крупнейшие американские авиакомпании сокращают и отменяют многочисленные рейсы из-за взлета цен на авиационный керосин. Весной этого года на фоне первой фазы энергошока произошел коллапс одного из крупнейших лоукостеров США Spirit Airlines. Сейчас авиационному рынку грозят новые потрясения, ведь ситуация стала еще хуже, чем была тогда. А тут еще и крупные американские НПЗ прерывают работу из-за локальных ЧП. В частности, ExxonMobil приостановил функционирование своего важнейшего завода на Среднем Западе. Весь нынешний год НПЗ работали на пределе возможностей, они уже давно нуждаются в техобслуживании. Но остановка даже любого из них может спровоцировать настоящий шок в Америке в текущих условиях. Плюс американские крупные ритейловые сети начали вводить ограничения на покупку моторного масла. Стоимость его на рынке США за последние месяцы подскочила 2-кратно. НПЗ перестают отпускать масло, переключившись на более прибыльное производство бензина и дизеля. Логистические поставки внутри США массово пересаживаются с дальнобойщиков на железные дороги. Стоимость доставки грузов при помощи траков стремительно растет. Но тут уже проявляется другая напасть. Железнодорожный транспорт в Америке находится в плачевном состоянии. На нем очень часто случаются аварии со сходом поездов с рельсов. Полностью заместить ими дальнобойщиков вряд ли возможно. Заодно и авиакомпании активно сокращают не самые прибыльные маршруты из-за взлета цен на керосин до 20-летнего максимума. При этом стратегические запасы нефти в США почти на исходе. Уже проявляются сложности при попытках доставать ее из полупустых шахт. Сейчас резервы США упали до 285 миллионов баррелей. Ниже опускаться становится сложно из-за технических причин. Белый дом рассматривает план запрета на экспорт дизеля вовне. Но есть опасения, что другие страны в отместку перекрывают перекроет поставки своей нефти на рынок США, а ему нужно бесперебойно получать по 7-8 миллионов баррелей ежесуточно. Это рискует привести к коллапсу американской экономики. А впереди у Дональда Трампа тяжелые переговоры с лидером Китая, который на этой неделе посетит с государственным визитом Вашингтон. Поднебесная смогла стабилизировать нефтяные рынки за счет сокращения покупок энергоносителей примерно на треть. Но китайцы в любой момент могут снова нарастить импорт нефти. И это очень серьезная карта на руках в рамках переговоров США. Команда Трампа же оказывается в полной зависимости от того, что будут в канун американских выборов делать их основные контрагенты. И Китай, и в том числе уже и Иран, и, конечно же, хуситы.
1: Прямо сейчас.
0: Так, у нас пришли свежие данные. ЦИК опубликовал итоги выборов в Госдуму после обработки 96,6 протоколов. И все внимание сейчас на цифры «Справедливой России». Сейчас «Справедливая Россия» набирает внимание 4,97%. То есть постепенно цифра приближается к 5%.
1: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
0: Приветствую, Григорий.
13: Добрый день.
0: Что интересного?
13: В целом, мало что изменилось за последний час. Чуть ускорил снижение индекса Мосбиржи, вот касаясь как раз технического уровня. Теперь это поддержка 250, но пока отходим повыше. Акции «Газпрома», в принципе, остаются в плюсе. Они играют немаловажную роль с точки зрения динамики индекса Мосбиржи. Вес большой, но до 3% почти был рост по акциям «Газпрома». Насколько я понял, это попытка поиграть в идею, что успехи немецкой партии «Альтернатива для Германии», так называемая АДГ, дескать, может привести к тому, что они вообще могут получить власть в Германии, тогда обещание возобновить потоки российского газа через северные потоки, все это может реанимировать интересы «Газпрома». Ну, соответственно, эта идея как-то пытается сыграть, хотя с точки зрения выборов, которые в Германии прошли, там все неоднозначно. Ну, где-то АДГ победил разгромно, в других местах, где много либерально настроенных избирателей, там победили совершенно другие. Вот за левых, я смотрю, в Берлине неплохо голосовали. Но это голосование против христианских демократов и скорее такое протестное. Но, судя по раскладу, у партии АДГ, конечно, вряд ли получится собрать на общенациональных выборах такой же большой процент голосов, чтобы формировать правительство, выдвигать своего канцлера. Но кто сейчас будет разбираться, идея появилась, на это попытались как-то поиграть. А так, в целом, все у нас тихо, спокойно. Особых движений нет. Нет негатива откровенного, нет позитива. Ну и рублевой ликвидности тоже в системе пока маловато. Может быть, завтра в рамках своих традиционных еженедельных операций с банковской системой ЦБ что-нибудь там увеличит. Отсутствие рублей пока играет в пользу рубля. Здесь динамика пока не меняется. Юань к рублю 12.56, но застряли на 12+, 13 пару недель назад штурмовали, взять не смогли, поэтому пока вот идет своеобразная ценовая консолидация.

0: учитывает, сколько там у нас лишних доходов от продажи нефти и газа. Ну, соответственно, все ждут, что эта цифра должна увеличиться существенно от текущих 2 миллиардов рублей. На глобальном рынке тоже все пока тихо. Визит китайского лидера в Китай подтвержден, поэтому фондовый рынок американский реагирует позитивно. Цены на нефть сжимают военную премию, потому что участники рынка считают, что во время визита Трамп точно не начнет бомбить ни Иран, ни хуситов. Соответственно, здесь какие-то риски, если они и будут, но ближе к концу сентября, когда уже визит завершится. Пока нефть торгуется со снижением, Брент ниже уровня в $102.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. 16+.
3: Ого, красавец! Вот что значит порода.
4: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Слова, проверенные делом.
7: В жизни всегда что-то выигрываешь и что-то теряешь. Будь доволен и весел при выигрыше. Не сожалей о проигрыше и не раскаивайся. Никогда не оглядывайся назад. Прошлого ты все равно не изменишь. Но я стараюсь учиться на его ошибках. Ричард Брэнсон. Основатель корпорации Virgin Group.
6: Слова, проверенные делом. На Business FM.
8: Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал быть главным показателем успеха. Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
8: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Брянской области беспилотник атаковал машину члена участковой избирательной комиссии Елены Дятловой. Об этом сообщила глава центра сберкома Элла Памфилова. Инцидент произошел в Стародубском районе. Регионом автомобиль подвергся целенаправленной атаке. Дятлова получила тяжелую

0: Тяжелое осколочное ранение была госпитализирована в Запорожской области. 15 сентября беспилотники атаковали село Октябрьское. Погибла председатель УИК Елена Останина. Суд арестовал долю экс-министра связи Николая Никифорова в 7 компаниях. Об этом сообщает Интерфакс. Напомню, суд в Москве 17 сентября заочно арестовал Никифорова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший министр объявлен в розыск. Подробности уголовного дела в суде не уточнили. Между тем, по данным газеты «Коммерсант», следствие считает Никифорова, который с 2018 года проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, одним из создателей финансовой пирамиды «Финико». Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом 23-25 сентября. Об этом сообщил МИД Китая. По данным ведомства, лидер КНР нанесет визит по приглашению американского президента Дональда Трампа. В ходе встречи планируется обсудить двусторонние отношения, а также основные вопросы глобального мира и развития. Тайфун Дудзюань добрался до Тихоокеанского побережья Японии, принеся проливные дожди и сильные порывы ветра. Ожидается, что он пройдет недалеко от полуострова Босо, где находится наибольшая часть префектуры, расположенной к востоку от Токио. Тайфун принесет проливные дожди не только в этот регион, но и в близлежащие районы. Японское метеоагентство предупредило о риске оползней. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Завершается обработка протоколов на выборы в Госдуму. «Единая Россия» уверенно побеждает, получая наибольший результат за все время. Также в Нижнюю палату точно проходит КПРФ, ЛДПР и «Новые люди», «Справедливая Россия». Судя по предварительным данным, для преодоления 5% барьера сейчас не хватает буквально 0,03% голосов. Элла Памфилова сказала, что у эсеров есть хорошие шансы этот барьер все-таки пройти. Ситуация с наличием бензина ухудшилась в Москве и Подмосковье. На отдельных столичных АЗС очереди. Некоторые заправки и вовсе предлагают только дизель. Мы спросили у таксистов, как они видят ситуацию. Банки смогут проверять просрочку по коммуналке и алиментам перед выдачей займов. Как пишет «Известия», речь о долгах, по которым возбуждены исполнительные производства у судебных приставов. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, свежая статистика. ЦИК опубликовал итоги выборов Госдумы после обработки 96,6% протоколов. Итак, свежайшие цифры у нас такие. «Единая Россия» набирает по партийному списку на выборы в Госдуму 57,8% голосов, а КПРФ 13,79%, ЛДПР 9,01%, «Новые люди» 7,97% и «Справедливая Россия» сейчас 4,97%. Обработано 96,6% протокола. Подчеркиваю, явка при этом на выборах оказалась самой высокой, 60%, а на электронном голосовании почти 91%. Сейчас к нам присоединяется глава коммуникационного холдинга «Менченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Менченко. Здравствуйте, Евгений Николаевич.
3: Здравствуйте.
2: Ваши ощущения от выборов, что можете сказать, что заметно?
3: Ну, учитывая многодневное голосование в 12 регионах, более широкое распространение ДЭГа и трехдневное голосование в целом, я думаю, что было бы странно ожидать, что явка будет ниже, чем в 2021 году, или что результат за партию власти будет ниже, особенно учитывая эффект консолидации вокруг флага, эффект консолидации вокруг президента.
2: То есть вы не видите никаких сюрпризов по итогам выборов?
3: Ну, я бы так сказал, что единая явка несколько выше, чем прогнозировали социологи. «Единая Россия», ну, процентов на 5 выше, чем прогнозировалось. ЛДПР выше, чем ожидалось, новые люди чуть ниже, чем ожидалось. Но эсеры болтались на грани, вот они сейчас и болтаются. Но когда опубликовали 21.00 результаты экзит-полов, все бросились поздравлять Сергея Миронова с попаданием его партии в парламент, но не было еще цифр по досрочке, по газвыборы. И я сказал коллеге, давайте не поздравлять Сергея Михайловича, вдруг сглазим. Ну вот, сглазили.
2: Ну пока не сглазили все-таки, да. 0,03% не хватает.
3: 0,03%, я так понимаю, сейчас лихорадочно ищут ресурсы, чтобы уважаемый человек не обижался.
2: Так, новые люди, что скажете про результат? Прогнозировали даже третье место, не получилось, но тем не менее, для новых людей это успех?
3: Ну, почти в два раза, рост по сравнению с 2021 годом, да, для новой партии, конечно же, это успех.
2: Компартия?
3: Ну, хуже, у них почти 19 было процентов в 2021 году, и я думаю, что главная проблема КПРФ, то, что они решили провести очень традиционную кампанию, без креатива, и, видимо, отработали только на свою базу, не сумев привлечь новых избирателей.
2: Либерал-демократы то же самое, можете сказать, наверное?
3: Нет, либерал-демократы, как раз у них получилась такая интересная штука. На них очень хорошо сработала официальная канонизация Владимира Жириновского как одного из толпов идеологических нынешнего режима у нас в стране. Только что там юбилей отметили, выставки, президент пришел, сказал: «Владимир Вольфович, молодец». И несмотря на то, что партия идеологически очень сильно изменилась за это время и как раз мигрировала в нишу куда-то там «Справедливой России», вот, но избиратели этого не заметили. И поразительная, конечно, вещь, что даже в ходе избирательной кампании главными информационными поводами про ЛДПР были новости, начинающиеся со слов «Жириновский предсказал».
2: Угу. А в целом, как вам кажется, ну, понятно, что все-таки окончательные итоги не подведены, но, тем не менее, новая Госдума, как-то поменяется ситуация в России коренным образом или вообще хоть что-нибудь изменится?
3: Ну, я бы сказал так, что будет, конечно, гораздо более заметное доминирование «Единой России» в Госдуме. То есть у них будет конституционное большинство с запасом, и в этом смысле я бы, конечно, предпочел бы, чтобы «Справедливая Россия» все-таки прошла по партийным спискам в Госдуму, потому что это дало бы ей, ну, как бы дало бы несколько больше плюрализма у нас в Госдуме, как минимум там больше разных мнений.
2: То есть баланс нужен такой.
3: Ну да, баланс сейчас явно нарушен в пользу партии власти. Но я думаю, что это объективная ситуация в условиях военного конфликта.
2: Что ж, спасибо большое. Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы. Был на прямой связи со студией. Ждем итогов голосования. Обработано, еще раз говорю, более на данный момент более 96% голосов. «Единая Россия», понятно, уверенно побеждает. Также уверенно проходит Компартия, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия». Сейчас цифра 4,97%, 0,03% не хватает. Элла Памфилова час назад говорила, что, тем не менее, у эсеров есть хорошие шансы все-таки 5-процентный барьер преодолеть. Мы следим за ситуацией. Сейчас к другим темам. В Москве и Подмосковье местами ухудшилась ситуация с наличием бензина. На отдельных столичных АЗС образовались очереди, а некоторые заправки и вовсе снова предлагают только дизель. Но ситуация неоднородная. В Подмосковье проблем заметнее. Водители сообщают об очередях и перебоях, особенно на частных АЗС. Накануне произошла самая массированная атака дронов на столичный регион. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Говорить о полном дефиците топлива в Москве и области оснований нет. Ситуация, как заявили бизнес-ФМ, столичные водители такси, пока далека от критической.
4: Таксист Юрий.
5: Не везде есть бензин, 95-м посложней. Есть очереди, но они небольшие, там, чтобы на сотни метров, как было, нет. По крайней мере, вот эти три наших основных компании, Роснефть, Газпром и Лукойл, они основательно закрывают. Проблем мало заправок, чтобы там не было бензина. Дизели 92-й практически стабильно, так что в этом плане немножко так подравнивается все. Вот эти основные поставщики, они цену держат, цена не меняется. Заправки типа Нефтьмагистраль, Тибойл, там смотришь, и бог его знает, на что люди рассчитывают. Цена 1.5 раза выше. Там и нет никого, они стоят пустые.
4: Водитель такси Александр.
6: Резко образовались очереди. В Ясенево я вчера вечером приехал. В 12 часов уже стояла очередь, хотя до этого момента очередей не было. Но в целом пока такого коллапса я не видел еще на дорогах огромного. Но мелкие заправки подняли цены катастрофические какие-то, 100 с лишним и так далее. То, что касаемо Роснефти, Газпромнефти, там цена пока в районе 65 с копейками держится. В таком режиме пока живем, работаем. Таких от глобальных очередей, как было, например, во второй коллапс, где мы стояли по часу, по 1.5, такого нет.
4: Таксист Эдуард.
7: Сейчас я опять мимо заправки буду проезжать Лукойл в Шереметьево. Там тоже очередь минут на 10-15. Бензин есть. Нельзя сказать, что его вообще нет. Да, есть, бывают сложности. Да, очереди стоят, смотришь. В целом ситуация такая. Скажем так, не критическая. Проблемы с сотым бензином. Сотый бензин для людей, у кого машины там тюнингованные, моторы по 600, по 700 лошадиных. Это да. С сотым бензином проблем. Сильно его нет. 95-й, да, с ним посложнее. Я заправляю. Управляюсь 92-й. Вот сейчас я напротив заправки Лукойл. Тут очередь минут на 10-15. В наличии все есть. Кроме 500-го нет.
2: По данным сервиса «Бензонафт», на данный момент более половины столичных заправок располагают помимо дизеля, бензина «Май-95» и «92». 98 и 100 есть только на 5 и 8% АЗС, соответственно. Сложная ситуация с топливом из российских регионов, по данным СМИ, в Краснодарском крае и в Краснодаре в частности. Утром бензин 92-й был доступен менее чем на половине работающих заправок, а на АЗС выстроились очереди. В Оренбургской области действует ограничения. Бензин отпускают по системе «Чет-нечет». Несколько улучшается ситуация в Петербурге и Ленобласти, хотя ограничения на продажу топлива пока сохраняются. Банки будут проверять просрочку по коммуналке перед выдачей займов. Речь идет о долгах, по которым возбуждено исполнительное производство у судебных приставов, пишет «Известия». Кроме того, при выдаче займа регулятор намерен учитывать и просрочки по алиментам. Из-за этого доступная сумма кредита для заемщиков с высокой нагрузкой может снизиться. А при задержке данных от приставов добросовестные клиенты рискуют получить необоснованный отказ в кредите. Многих ли может коснуться нововведение и выгодно ли это самим банкам? Рассуждает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
8: Сейчас такие долги в кредитную историю попадать могут, но банки не обязаны их учитывать при расчете предельной долговой нагрузки. Зачем ужесточаются требования? Снизить закредитованность и точнее оценивать реальную платежеспособность. Потому что сейчас банки видят только кредитные обязательства клиента из бюро кредитных историй. Часть долгов туда не попадает. Причем даже после возбуждения исполнительного производства. Просрочка по ЖКХ или алиментам, которые коммунальные предприятия и приставы не всегда передают в БКИ. В итоге банк может выдать кредит человеку, у которого уже есть нагрузка, но она невидима для системы. А если включить все эти данные в предельную долговую нагрузку, это даст банку более полную картину, сколько реально денег уходит у клиента не только на кредиты, но и на все обязательства. По поводу того, выгодно ли банкам, что они станут меньше выдавать кредитов, в короткой перспективе невыгодно, но мы же понимаем, что ЦБ действует в интересах всей системы, а не в интересах только отдельных банков. Для банка каждый кредит – процентный доход, меньше выдачи, меньше прибыли. Для регулятора – массовый невозврат, риск для системы. Поэтому если люди будут набирать кредиты, которые не смогут обслуживать, это просто создаст пузырь, чреватый кризисом. Но для банков есть и долгосрочная выгода. Меньше выдачи плохих кредитов означает меньше проблем с взысканием. Для большинства добросовестных заемщиков ничего не изменится, а вот для злостных неплательщиков алиментов, для людей с запущенной просрочкой по ЖКХ и для тех, кто на грани перейти в состав запущенных, для них это может действительно стать критичным. Единственный момент – это технический риск. Если данные от ФССП будут обновляться с задержкой, человек, уже погасивший долг, может временно остаться в базе и получить от банка отказ. Вот это важно.
2: Олег Абелев, Реком-Траст. Сейчас сведения о долгах за ЖКУ попадают в бюро кредитных историй лишь по желанию коммунальных предприятий. Говорят эксперты, новые требования регулятора могут вступить в силу со следующего года.
1: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
9: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Иностранные эксперты и наблюдатели из 8 стран провели мониторинг избирательного процесса в Нижегородской области. Это представители Бурунди, Вьетнама, Германии, Испании, Мавритании, США, Туниса и Эфиопии. Как заявил член Ассамблеи народных представителей Тунисской республики Али Захдуд, российская избирательная система заслуживает глубокого уважения. В ходе мониторинга не отмечено ничего подозрительного или того, что могло бы бросить тень на избирательный процесс. По мнению наблюдателя из Испании, вице-президента партии «Национальная демократия» Гонсало Мартин Гарсия, система в России более прозрачна, чем в их стране, и, на его взгляд, более эффективна. Министерство туризма и промыслов Нижегородской области подготовило проект постановления, который обяжет владельцев гостевых домов оборудовать их индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Инициатива министерства опубликована для общественных обсуждений. Действующее законодательство не обязывает владельцев гостевых домов устанавливать счетчики. Однако это может повлечь необоснованное занижение платежей за коммунальные услуги, отмечается в пояснительной записке. Фактическое потребление коммунальных ресурсов в гостевых домах превышает установленные для жилых помещений нормативы, и муниципалитеты вынуждены компенсировать ресурсоснабжающим организациям выпадающие доходы. Владельцы гостевых домов, которые зарабатывают на туризме, платят меньше остальных, а это формирует несправедливую систему оплаты коммунальных услуг, полагают в министерстве. Рынок труда в России проходит этап охлаждения после продолжительного периода кадрового дефицита. За год количество вакансий сократилось на 18%, тогда как число резюме выросло на 32%. В результате темпы роста зарплат замедлились, а работодатели стали гораздо сдержаннее в найме. Наиболее уязвимой группой на рынке оказались начинающие специалисты. Средний уровень сложности поиска работы они оценивают на 7,3 балла из 10. По результатам опроса нижегородских выпускников, ключевой барьер для трудоустройства – отсутствие опыта. Его отметили 61% респондентов. Среди других значимых факторов – неудовлетворенность стартовыми зарплатами и нехватка подходящих вакансий. Лишь 12% опрошенных заявили, что не сталкивались с трудностями при поиске работы. Итальянские министерства здравоохранения и культуры подписали меморандум о взаимопонимании, запускающий исследование влияния искусства на здоровье. Планируется создать научный комитет. На исследование выделен 1 000 000 евро. По некоторым данным, занятие искусством связано со снижением риска биологического старения и уровня кортизола, а посещение музеев с физической активностью и общением. Цель – по модели спортивных социальных предписаний перейти к назначению культурных мероприятий. Ранее музеи по рецепту запускались в Монреале, Брюсселе и Лувре-Лансе. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 21 градус. Вечером вновь малооблачно, плюс 17, ночью плюс 14 и малооблачно.
1: Валюта.
11: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
10: С ноября Росалкогольтабакконтроль начнет сверять сведения о владельцах, руководителях и главных бухгалтерах компании алкогольной отрасли с перечнем лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Проверка станет частью лицензирования и государственного контроля. Новые требования будут распространяться на организации, которые производят этиловый спирт, фармацевтическую субстанцию этанолы и крепкий алкоголь, а также хранят и поставляют продукцию собственного производства. Проверять также будут членов советов директоров, правлений и других лиц, которые контролируют такой бизнес. Росалкогольтабакконтроль ведет перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией с 2025 года. В него включают людей, связанных с серьезными нарушениями правил производства и оборота алкоголя. Присутствие в реестре ограничивает возможность занимать ключевые должности и контролировать компании отрасли. Налоговыми резидентами Нижегородской области в 2025-2026 годах стали 93 крупные иногородние компании, ведущие бизнес в регионе. Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков. Он отметил, что нередко крупные организации, зарегистрированные в других регионах, работают у нас, получают выручку в сотни миллионов и даже в миллиарды рублей, но все налоги платят по месту регистрации. С 2025 года в Нижегородской области работает межведомственная комиссия при правительстве региона по привлечению налоговых резидентов. Благодаря этой работе консолидированный бюджет региона получил дополнительно более 1 миллиарда рублей. В регион переведены более 9500 сотрудников. А это значит, что теперь НДФЛ с их зарплат и премий идет в бюджет региона. Нижегородская клиника начала применять транскраниальную магнитную стимуляцию, ТМС, для лечения депрессии, мигрени и восстановления пациентов после инсульта. Об этом сообщает «Стационар Пресс». Метод предполагает неинвазивное точечное воздействие магнитными импульсами на кору головного мозга. По словам врача-психиатра и психотерапевта «Тонус Лайф» Татьяны Прынзиной, ТМС используют как дополнение к основной терапии. Врач также указала, что исследования рассматривают стимуляцию лобных долей как возможный инструмент для усиления самоконтроля, снижения тяги к никотину и работы с навязчивыми и суицидальными мыслями. Возможность применения ТМС определяет врач после обследования. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Coolray в новой комплектации Sport от 2 миллионов 624 тысяч 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Британские ученые доказали.
13: Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже, индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина.
12: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Через век. Главные капиталы России. Дмитрий Павлович Соломирский.
13: Дмитрий – последний представитель династии Турчининовых, Соломирских, правнук знаменитого уральского горнозаводчика Алексея Турчининова. После окончания юридического факультета Московского университета Дмитрий Павлович 28 лет состоял на государевой службе по судейской линии. В 1879 году, выйдя в отставку, он приступил к непосредственному управлению наследственными предприятиями и для начала скупил паи семейного бизнеса у других наследников Турчининовых-Соломирских. Однако при этом заявлял, что особого интереса к предпринимательству он не имеет, больше увлекаясь горным делом, музыкой и орнитологией. Тем не менее, он инициировал и финансировал процесс технического переоснащения металлургического производства на своих предприятиях. Были перестроены и укреплены плотины, а в качестве топлива стали использоваться газ и торф. Он также финансировал разведку и разработку новых месторождений металлов. В 1888 году Соломирский вернулся на государство службу в качестве руководителя петербургского склада Красного Креста, который находился под покровительством императрицы Марии Федоровны. Он оказывал благотворительную помощь раненым в ходе русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, в том числе из собственных средств. Дмитрий Павлович принимал активное участие в возведении больниц, школ и храмов при своих заводах, финансировал деятельность различных учебных заведений города Екатеринбурга, был почетным членом попечительного совета художественно-промышленной школы и мужской гимназии, помогал Екатеринбургскому отделению Императорского русского музыкального общества, а с 1913 года был его председателем. Соломирский участвовал в создании театра оперы и балета и финансировал создание в Екатеринбурге музыкального училища. Являясь активным участником Уральского общества любителей естествознания, Дмитрий Павлович прилагал немало усилий для пополнения музейных фондов общества. При этом он не оставлял орнитологии и был страстным поклонником фотографии. В 1914 году в Стокгольме был издан его «Атлас орнитологии Европы», в котором были помещены 900 снимков, сделанных им лично. По оценкам специалистов, этот атлас не имел аналогов в науке того времени. В первые десятилетия 20 века в связи с экономическим кризисом, русско-японской войной, а затем Первой мировой, ситуация на предприятиях Соломирского сильно ухудшилась. Цены на металл упали, пришлось сокращать издержки, в том числе и на заработную плату. В результате Дмитрий Павлович стал регулярно получать угрозы в свой адрес. А однажды в него даже стреляли. Это привело его к решению продать бизнес. Все члены семьи Соломирского еще до 17 года выехали во Францию. Сам же бывший заводовладелец, оставшись в России, оказался без средств к существованию. Уральское общество любителей естествознания ходатайствовало перед советской властью, напоминая о заслугах Дмитрия Павловича в комплектовании музейных фондов и поддержке, оказанной уральским ученым. В результате ему была назначена небольшая пенсия. На склоне лет Соломирский жил на иждивении у одного из своих бывших служащих и умер в бедности в возрасте 85 лет.
12: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Курс истории. Или история курса.
13: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые три столетия выпускали разные кланы. Еще через два года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие шесть лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
12: Курс истории или история курса. На Бизнес FM.
13: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Явка на дистанционном электронном голосовании превысила 90%. Более 3 миллионов 650 тысяч россиян получили бюллетени онлайн. В целом явка на выборах в Госдуму составила 59,32%, заявили в ЦИК. Окончательное подведение итогов выборов будет 25 сентября. Однако после обработки более чем 95% протоколов в Госдуму по спискам проходят 4 партии. Это «Единая Россия», «Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» пока не добирает необходимый 5-процентный барьер, однако у нее еще есть шансы, отметила глава ЦИК Элла Памфилова. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии бывшего вице-президента Ассоциации оборонстрой Ирину Исакову по делу о мошенничестве на 55 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Исакова обвиняют в хищении путем обмана при продаже здания в Романовом переулке в Москве. Арестовали ее в ноябре 2025 года. Свою вину она не признала. 6 подростков в центре Москвы распылили перцовый баллончик и выстрелили в охранников из сигнального пистолета, сообщили в МВД. ЧП произошло на Шмидтовском проезде, когда хулиганы попытались проникнуть на крышу высотки, а охранники их остановили. Возбуждено уголовное дело, нарушителей задержали, 2 подростков заключили под стражу, остальных отправили под домашний арест. Правительство Италии в ближайшее время внесет на рассмотрение Совета министров меры, предусматривающие ограничение числа иностранных учеников в одном классе, а также запрет на ношение исламских никаба и бурки в школах. Обе меры должны войти в декрет о школе. Предполагается, что потолок для учащихся иностранцев в классе ставит 30%, при этом ограничения не будут распространяться на граждан других стран ЕС. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Более 96% протоколов обработано по итогам выборов в Госдуму. Точно проходит «Единая Россия». У нее вообще максимальный результат за всю историю. Также проходят Компартия, ЛДПР и «Новые люди». Открытым остается вопрос о «Справедливой России». Пока ей не хватает 0,03% для преодоления 5-процентного барьера. Проблемы с топливом в Москве и области. По данным порталов, в профильных на значительной части городских заправок топлива нет. В принципе, или продают только дизель. Мы спросили у таксистов, как оценивают ситуацию они. Лидеры французских правых выступили жесткой риторикой в адрес России. Ле Пен и Барделла заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Откуда взялась такая риторика? Все подробности в эфире «Бизнес FM».
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
4: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме» в студии Дарьи Горшкова. Сегодня тема вредная. За прошедший месяц зафиксировано сразу 3 случая тяжелых последствий для здоровья после курения вейпов. И все они среди подростков и молодых людей. В Кемерово у 16-летнего подростка диагностировали тотальное поражение легких после курения вейпов. Похожие истории произошли во Владивостоке и Бурятии. Мы решили разобраться взвешенно и по существу, что представляют собой вейпы, чем они отличаются от электронных сигарет, что такое болезнь вейперов и как она проявляется. Кто, как не человек, не только видевший своими глазами, но и препарировавший сердце, легкие сосуды, разной степени поражения от разного рода воздействий, может об этом рассказать. Сегодня наш собеседник – судмедэксперт, специалист медицинского университета имени Пирогова Алексей Решетун. Вы не просто по долгу службы видели состояние пораженных легких, сердца, сосудов, но и фотографировали их, и, собственно, вот эти страшные картинки на пачках сигарет с надписью «инфаркт», «инсульт» – это ваши фото, да?
5: Очень многие фотографии там сделаны мной на рабочем месте.
4: Это действует на людей? Работает как некий стопор или устрашение?
5: Как правило, нет. Но подавляющее большинство, конечно, не действует. Но это не говорит о том, что этого не надо делать. Это нужно делать обязательно. Нужно продолжать печатать, периодически обновлять такие фотографии. Потому что хотя бы до кого-то можно иногда достучаться при помощи вот этих картинок.
4: Электронные сигареты и вейпы. Иногда люди путают эти понятия или считают, что это одно и то же. Но ведь это не одно и то же.
5: По сути, это одно и то же. Есть некоторые моменты отличительные, но они настолько непринципиальны, что это фактически слова-синонимы. Суть в том, что при употреблении электронных сигарет, вейпов, дуделок, вот этих, как сейчас называют сами школьники, образуется аэрозоль. Аэрозоль – это субстанция, которая состоит из мельчайших частиц. Табачный дым по сравнению с аэрозолем – это довольно грубая субстанция. А аэрозоль проникает абсолютно во все отделы легких, даже самые дальние сегменты, и оказывает свое губительное воздействие тотально на всю легочную ткань. Не нужно рассуждать в таком смысле, что вот одно вещество более вредно, а другое менее вредно. И то, и другое – это большая кака.
4: Давайте поговорим про состав жидкости для вейпов. Мы знаем, что в них содержатся такие вещества, как пропиленгликоль, глицерин, ароматические добавки. И вроде бы что тут страшного? И пропиленгликоль, и глицерин являются в том числе и пищевыми добавками. В каждой второй баночке косметического крема содержится и пропиленгликоль, и глицерин. Но совсем другое дело, когда они сжигаются в вейпе и попадают в легкие. В этом дело?
5: Конечно, по отдельности и глицерин, и ацетат витамина Е, тот же самый токоферолоацетат, который туда входит, и другие вещества по отдельности в холодном виде – это относительно безвредные вещества. Они используются в кулинарии. Тот же глицерин – это вообще абсолютно нейтральная субстанция. При нагревании у них свойства меняются. Кроме того же самого глицерина, токоферолоацетата и так далее, существует множество других веществ. Те же самые тяжелые металлы, которые находятся в химически нестабильном состоянии. Препарат, который приводит к развитию так называемого попкорнового легкого. Тот же самый никотин, который находится даже в безникотиновых жидкостях, он там находится. И даже тот же самый тетрагидроканнабинол, который тоже находится в этих жидкостях. Это же специально сделано для того, чтобы людей немножечко расслабить и успокоить. Чего тут страшного? Да, все эти вещества известны, они безвредны как будто. Но многие вещества умалчиваются. И самое главное, люди не говорят, что формируется коктейль, который в горячем виде аэрозоля, они приобретают совершенно другие свойства, которые крайне вредны для человеческого организма. Вот так.
4: А что такое попкорновое легкое?
5: Попкорновое легкое – это болезнь, которую впервые выявили в США еще в середине прошлого века у рабочих фабрик, на которых делается попкорн. Препарат, который применялся для того, чтобы сделать мягче вкус, называется диацетил. Вот, диацетил является постоянным компонентом жидкости для вейпов. И люди стали замечать, что вот эти рабочие, которые работают на этих фабриках, почему-то начинают болеть очень тяжелой формой какой-то легочной болезни, которая очень быстро приводит к развитию выраженной легочной недостаточности. По-научному заболевание это называется облитерирующий бронхиолит. Суть в чем? Вот эти мельчайшие трубочки, на которые делятся трахея, бронхи и так далее, вот эти бронхиолы, в которых происходит газообмен, фактически наше дыхание. Стенка этих трубочек невероятно тонкая. И диацетил воздействует на эту слизистую таким образом, что он ее разрушает. Но, как всегда в природе, вместо чего-то разрушенного возникает что-то новое. Здесь, на месте разрушенных клеток эпителиальных наших дыхательных путей, формируется соединительная ткань. По сути, рубец. Из-за этого просвет бронхиолы уменьшается во много-много раз. Человеку просто становится нечем дышать. Жизненная емкость легких снижается. И коварство этого заболевания в том, что оно не имеет обратного развития. Если оно образовалось, рассосаться оно уже не может. И человек становится инвалидом в очень-очень молодом возрасте.
4: То есть получается, что вот эта болезнь попкорнового легкого, она характерна и для вейперов?
5: она только для них и характерна. Фактически вот с этого-то и началось изучение за рубежом вот этой болезни, которая сейчас носит такое общее название «Иволи». Это общее такое название. И туда входит и попкорновая болезнь, и диффузно-алеолярное кровотечение, и развитие тотального пневмофиброза. То есть, понимаете, человек не сможет без одышки дойти от кровати до туалета. Он будет задыхаться. И это состояние у него будет на всю жизнь. Только пересадкой легкого можно будет это вылечить.
4: Посмотрела статистику, и вот то, что касается Иволи, средний возраст больных составляет 24 года в мире, что еще раз подтверждает тот факт, что вейпы популярны именно среди молодых людей. Почему именно среди молодежи?
5: Да, да.
4: Как вы думаете?
5: Тут все очень просто на самом деле. Молодежь всегда была мишенью для сбыта всякого рода каки. Это было всегда. В смысле электронных сигарет и вейпов имеет место маркетинг довольно агрессивный. Это различные вкусы и ароматы. Хочешь селёдку под шубой попарить, пожалуйста, вот тебе селедка под шубой, грубо говоря, да? Все, что хочешь. Это вот этот эффект белого пара густого, который достигается как раз с помощью глицерина. Это форма различная вот этих дудок, приятная тактильная поверхность, абсолютно бесконтрольная продажа где угодно. Это тот самый устойчивый миф в обществе о якобы безвредности этих веществ. И я довольно много общаюсь со школьниками, с учителями, лекции читаю на эту тему. Мне рассказывают страшные вещи. Дети с 8-9 лет уже плотно абсолютно на этом сидят. И многие родители не то чтобы против, они даже сами эти штуки покупают, и некоторые даже парят вместе, не понимая, что это убивает их ребенка. Вот такая вот, как говорится, загогулина. Я всегда говорю, что человек, который придумал переформатировать людей с сигарет на электронные сигареты, это, конечно, человек гениальный. Со знаком минус, естественно, потому что им удалось за очень короткое время фактически переформатировать сознание людей, и сейчас большинство уверены в том, что это просто какие-то безвредные дудки, вот и все. Вот курить вредно, а это так, побаловаться.
4: Давайте попробуем разобрать с вами один случай, произошедший совсем недавно. Школьник попал в реанимацию после курения вейпа. У него пошла изо рта пена с кровью и начались судороги. Его экстренно госпитализировали. Врачи рассказали, что он поступил с четкими симптомами инсульта. Не мог ничего говорить, путал слова и фразы. В итоге инсульта не было, как потом оказалось. Ему помогли, но была острая гипоксия. Звучит это все, конечно, жутко. Покурил вейп и чуть ли не получил инсульт. Ни разу, нигде не нашла информации о том, что после курения обычной сигареты у кого-то, когда либо возникали подобные симптомы. Это о чем-то говорит нам?
5: Это неправильная точка зрения. Просто воздействие вот этого аэрозоля, оно более агрессивное на человека. То есть проявление его мы видим гораздо раньше, чем проявление при употреблении классических сигарет. Плюс не забывайте, что и в этом случае, и в других речь идет о подростках, у которых еще организм может быть несовершенно с анатомической точки зрения, с физиологической. Плюс, кроме этого, инсульта же не было у него. Это, скорее всего, были явления отека легких в результате выраженной гипоксии. А гипоксия, она свойственна как употреблению обычных сигарет, так и вейпов. Мы не можем говорить в таких категориях. Даже вредно так говорить. Потому что люди сделают все равно неправильные выводы и скажут, что ну вот это значит полезнее, а вот это вот вреднее. Нельзя так рассуждать. И то, и другое крайне вредно для организма. Просто одно действует несколько более явно и более быстро, а второе несколько медленнее. Тем не менее, действие то же самое абсолютно. Универсальное воздействие, которое у убивает ваши организмы очень быстро на самом деле.
4: Теперь мы тоже стали больше в теме вейпов, электронных сигарет. Спасибо большое.
5: Пожалуйста.
4: Спасибо.
5: Будьте здоровы.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы, 18:30 на Business FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Business FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. С
3: специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Реклама.
6: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги.
8: До начала Первой мировой войны основной валютой в межгосударственных расчетах был британский фунт. Ко второй половине 40-х годов он уступил место доллару. Экономика королевства серьезно пострадала в годы Второй мировой войны. К тому же доверие к фунту было подорвано массовым вбросом фальшивых купюр, печатавшихся на территории Германии. Сегодня с использованием фунта совершается примерно 14% всех мировых транзакций.
7: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: Компании и корпорации.
9: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Яндекс разработал собственную языковую модель. Компания позиционирует ее как полностью суверенную, без использования сторонних иностранных составляющих. Как пишут ведомости, языковая модель Alice AI Foundation содержит 80 миллиардов различных параметров. Стоимость разработки Яндекс не раскрывает, а оценки экспертов расходятся. В зависимости от методики расчета, от сотен миллионов рублей до нескольких миллиардов. ВУШ начал работу в двух новых городах Бразилии – Куритиба и Кампус-ду-Жордау, говорится в сообщении компании. На старте сервис кикшеринга разместит суммарно в этих городах до 1500 электросамокатов. ВУШ работает в Латинской Америке с 2023 года и представлен в Бразилии, Чили, Колумбии и Мексике. Компания планирует довести долю в этом регионе до 30-40% от своей общей выручки. Компания Paramount договорилась с властями Калифорнии, которые пытаются заблокировать сделку о покупке Warner Brothers за 110 миллиардов долларов. Как пишет Wall Street Journal, стороны обсудили уступки, включая инвестиции в кинопроизводство Калифорнии в размере 1,5 миллиарда долларов. Иск, поданный 12 штатами, является одним из последних препятствий на пути к слиянию Paramount и Warner Brothers. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «12:46 в Москве. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали. О них Михаил Сафонов.
11: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg, а позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет реформа референдум граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва, введя внешнее управление в Нестле, дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский Ашан, которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и Леруа Мерлен, ставшая в России Лимана Про. В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран. А официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но Ашан и Nestlé, несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла Ашан в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение Ашана не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным, чисто и почти полностью. Миллиарды рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Бизнес ФМ.
0: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Еще раз добрый день.
10: Добрый день.
2: Чтобы хоть как-то развлечься, могу сообщить, что биткоин сегодня у нас поднимался выше 85 тысяч долларов впервые с 29 января. Сейчас поменьше чуть-чуть, но все равно прибавка без малого 5%. И непонятно на чем.
10: Ну, тут всегда надо, уже, наверное, по факту, понимаешь, насколько я понял, вот какие-то новости пошли в качестве вот этих, ну, превью встречи китайского лидера Си с Трампом, да, когда визит начнется 23 сентября, дескать, и тему подняли, и китайцы ее, в принципе, с позитивом восприняли насчет того, чтобы в Китае как-то меньше запрещали тот же биткоин и прочее. Ну, вроде как китайцы готовы через Гонконг как-то либерализовать все это дело. Но это, опять же, сообщение американской прессы, никто ничего не подтвердил. Ну, повод нашелся, прорвали техническое сопротивление в районе 82 тысяч. Ну, и, соответственно, был вылет, 86 почти касались. Сейчас чуть пониже. Ну, посмотрим, в принципе, на рынке затишье. Катают разные активы туда-сюда. Но фондовые рынки, он тоже восприяли духом, активно растут. Соответственно, здесь есть еще идея, что в период встречи Трамп не решится обострять ситуацию с Ираном или с хуситами. Там все будет тихо. Может быть, будут пытаться как-то уломать китайцев, чтобы они повлияли на иранское руководство и прочее. Потом в Генассамблее ООН, по-моему, да, там начинается. Опять же, ждут каких-то позитивных моментов. Опять говорят, что Трамп чуть ли не лично готов встречаться с иранским президентом. Ну, наверное, какие-то позитивы оттуда пойдут. Хотя понятно, что основные решения принимают в любом случае военное крыло иранского правительства. Но им пока не дают разгуляться. Американцы говорят, что мирный договор заключить хотим, но никаких санкций снимать не будем. Ну, вопрос блокады, естественно, остается. Ну, блокаду могут снять, но санкции вот эти жесткие, в том числе вторичные, против Ирана остаются. Но здесь я только добавлю, что остается у Ирана, да, если они с Америкой договорятся. Вряд ли американцы уйдут с южного маршрута вблизи Омана, контролируют они его хотят. При этом, оставляя санкции, Иран остается ни с чем. Поэтому, ну, сомнение в том, что любая договоренность будет как-то соблюдаться. Все это отложенный кризис в будущем. Ну, цены на нефть, в принципе, реагируют на вот потенциальную разрядку. Brent ушел ниже отметки $102. Что касается нашего рынка, у нас активность минимальная, но там тоже катают в основном сегодня, ну, развлекаются, я бы так сказал, с акциям «Газпрома». Вот был мощный скачок почти на 3%. Решили разыграть идею, что в Германии, дескать, успехи на в местных выборах партии «Альтернатива для Германии» сулит этой же партии победу на общенациональных выборах, и канцлер будет от этой партии. Ну, понятно, что это идея вилами на воде писана, но решили поиграть, поэтому акции «Газпром» растут на идее, что эта партия придет, все разрулит, опять газ пойдет в Германию дешевый и прочее. А так индекс Мосбиржи

0: РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. Вагат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
1: Агат. Покупай выгодно.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: В капле воды отражение вселенной, утверждают поэты. А мы, умные, сложные, амбициозные жители 21 века, в чем наши личные вселенные находят свое отражение? Прежде всего, в домах, которые мы выбираем. Проект – эхо наших характеров, запросов и привычек. Среда – основа ритма и сценариев жизни. Район – продолжение семейных традиций или отправная точка нового жизненного этапа. Не случайно проект Донстроя, жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне в компании называют «Дом Вселенная». Сама Красная Пресня – капля, в которой отражается история Москвы. Чего только не помнят здешние места. Императорский зверинец, который находился на месте современного московского зоопарка, грузинских царских особ, спасавшихся в России от своих войн и расприй, удивительный сад князей Гагариных, нынешний парк Красная Пресня, багряные события 1905 года, старт строительства Москвы-Сити, и он уже история. Для города Красная Пресня – это сплав выдающегося прошлого, деловой энергии настоящего и потенциала для будущего развития. Для ответственного девелопмента это необходимость осмысленного, предельно уважительного диалога со своим окружением. Начало будто держит в ладонях Москву-Сити, Воробьевы горы, Лужники, Останкинскую башню. Такое ощущение рождают видовые квартиры комплекса. А совсем рядом с ним Москва-река и три крупных парка. Красногвардейские пруды, Красная Пресня и парк Декабрьского восстания. Соседство одновременно уютное и престижное. Вообще, проект расположен на стыке даже не двух, а трех миров. В одном бьется деловой пульс столицы, другой наслаждается спокойствием пресненских парков и переулков, третий – историческая территория Московской обсерватории, неразрывно связанная с развитием отечественной астрофизики. А ведь освоение космоса заставило человека заново проектировать среду вокруг себя. И это тоже было начало. Продолжим.
1: Недвижимость на Бизнес FM. Наизусть. Фёдор Достоевский. Счастье не в самом счастье, а лишь в его достижении. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Новоалександровка и Польная в Харьковской области, сообщает Минобороны. Также, по данным ведомства, российские военные пресекли три попытки ВСУ забросить группу усиления из Великого Бурлука в район окружения украинских войск в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля, ведутся активные боевые действия в районах Петропавловки и Приколотного. Стоимость биткоина усиливает рост. На данный момент он поднялся выше 85 тысяч долларов. И следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию 12.43 дорожает на 5,5% за сутки. Сейчас он стоит 85 тысяч 20 долларов. Показатель находится на этой отметке впервые с 29 января. Более 140 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате отключения трансформаторных подстанций в 9 районах Донецка. Идут работы по восстановлению подачи энергии, сообщил мэр города. Причина отключения не приводится.

0: Генпрокуратура потребовала в суде признать прибалтийских националистов времен Великой Отечественной войны пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против советского народа. По данным ведомства, от рук этих националистов погибли более 1,5 миллиона человек. Среди них советские военнопленные, служащие и мирные жители, заподозренные в сочувствии Красной армии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Уже 96,6% протоколов обработано на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Уверенно лидирует «Единая Россия». 57,79% также в Нижнюю палату проходит Компартия, ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» пока до 5% не может дойти. 4,97 текущий показатель. Ситуация с наличием бензина в Москве и области ухудшилась. На некоторых заправках очереди, другие АЗС и вовсе предлагают только дизель. Мы спросили у таксистов, как они оценивают ситуацию на данный момент. Подсолнечное масло в России за неделю подешевело, причем сразу почти на 10%. Как объясняют это эксперты, связано это с сокращением экспорта на 20-40% и логистических ограничений. Эти другие темы в нашем эфире. Пока что похоже очень на то, что в новой Госдуме будет представлено не 5 политических партий, а только 4. ЦИК обработал, по данным онлайн-табло, которое я вот сейчас наблюдаю, 96,59%. «Единая Россия» набирает 57,79%. КПРФ 13,79%. ЛДПР 9% и 2%. Есть еще результат «Новых людей», достойный внимания, без малого 8%. «Справедливая Россия». Тут очень интересная ситуация. Напомню, что обработано сейчас 96,6% протоколов всех. Так вот, 0,03% не хватает «Справедливой России», чтобы добраться до заветного 5% барьера. Элла Памфилова пару часов назад говорила, что все-таки у эсеров есть хороший шанс 5% преодолеть. А явка на этих выборах оказалась самой высокой, 60%. На электронном голосовании почти 91%. Более 3,5 миллионов человек проголосовали. В новую Госдуму, понятно, не попали те, кто и в старой не был. 5-процентный барьер не преодолевают партия пенсионеров, зеленые, коммунисты России, Родина, партия прямой демократии. Результаты комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
3: Учитывая многодневное голосование в 12 регионах, более широкое распространение ДЭГа и трехдневное голосование в целом, я думаю, что было бы странно ожидать, что явка будет ниже, чем в 2021 году, или что результат за партию власти будет ниже. Явка несколько выше, чем прогнозировали социологи. «Единая Россия» процентов на 5 выше, чем прогнозировалось. ЛДПР выше, чем ожидалось. «Новые люди» чуть ниже, чем ожидалось. Но эсеры болтались на грани, вот они сейчас и болтаются.
2: Новые люди, что скажете про результат?
3: Почти в 2 раза рост по сравнению с 2021 годом. Для новой партии, конечно же, это успех.
2: Компартия.
3: Хуже. У них почти 19% в 2021 году. И я думаю, что главная проблема КПРФ, то, что они решили провести очень традиционную кампанию без креатива. И, видимо, работали только на свою базу, не сумев привлечь новых избирателей. Либерал-демократы, как раз у них получилась такая интересная штука. На них очень хорошо сработала официальная канонизация Владимира Жириновского как одного из толпов идеологических нынешнего режима у нас в стране. Только что там юбилей отметили, выставки, президент пришел, сказал: Владимир Вольфович, молодец. И несмотря на то, что партия идеологически очень сильно изменилась за это время и как раз мигрировала в нишу куда-то там в «Справедливой России», но избиратели этого не заметили. И поразительная, конечно, вещь, что даже в ходе избирательной кампании главными информационными поводами про ЛДПР были новости начинающиеся со слов Жириновский предсказал.
2: Итоги не подведены, но тем не менее. Новая Госдума. Как-то поменяется ситуация в России коренным образом? Или вообще хоть что-нибудь изменится?
3: Будет, конечно, гораздо более заметное доминирование Единой России в Госдуме. И в этом смысле я бы, конечно, предпочел бы, чтобы Справедливая Россия все-таки прошла по партийным спискам в Госдуму, потому что это дало бы несколько больше плюрализма. У нас в Госдуме, как минимум, там больше разных мнений.
2: Евгений Минченко, на всю страну, по словам главы ЦК Эллы Памфиловой, было зафиксировано лишь 2 случая вброса бюллетеней на участках в Крыму, и Мари Эл, виновные уже отстранены от работы. Общее число избирательных участков превышало 90 тысяч, отметила Памфилова. Предварительный результат комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
4: В целом выборы не были главным событием года, и российская власть прошла такой небольшой административный, что ли, стресс-тест, который, с одной стороны, позволил показать, что нет таких мощных альтернативных полюсов симпатий, по крайней мере, среди легальных политических сил, а с другой стороны, риторика кампании была довольно умеренной, а это значит, что для российской власти не закрываются варианты ни в сторону радикализации курса, ни в сторону там, рационализации.
5: По поводу Справедливой России.
4: Эффект от возможного непрохождения Справедливой России окажется по-своему тактически позитивным, потому что сторонники всех партий будут радоваться закапыванию этого трупа, если он случится. Единая Россия получит больше.
5: Про высокую явку. Она действительно довольно высокая, о чем ты говорил.
4: Ну, я думаю, что с одной стороны, у части критического избирателя сложились ожидания, загретые даже появлением яблока, которое даже исчезло, все равно повысило узнаваемость этой избирательной кампании. Наверное, последние недели не было отказа яблока в регистрации, каких-то скандальных событий вокруг выборов, которые вызвали дополнительное отторжение. Ну и эффект административной мобилизации, в том числе при голосовании в пятницу, тоже трудно сбрасывать за счетов.
5: Мы видели, что аж на целых 2 участках были замечены вбросы. Как такой результат вы оцениваете?
4: Ну, я думаю, что процедура наблюдения не была ключевой на этих выборах. Понятно, что в случае какой-то серьезной критики в адрес этой избирательной кампании основные уязвимости скорее связаны с ДЭГом и с голосованием, а в пятницу, по дню голосования в воскресенье, я думаю, вопросов исторически было не так много, потому что были ожидания, что лоялисты проголосуют в пятницу, а в воскресенье придут скорее критики, что мы видели в том числе по очередям на избирательных участках в крупных городах.
2: Михаил Виноградов, политолог. Партия «Яблоко» прошла в Новгородскую областную думу. 5-процентный порог также преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров». Окончательные итоги выборов подведут 25 сентября после проверки и рассмотрения всех жалоб и обращений. В Москве и области местами ухудшилась ситуация с наличием бензина. На отдельных столичных АЗС образовались очереди, а некоторые заправки и вовсе снова предлагают только дизель. Но ситуация неоднородная. В Подмосковье проблем заметнее. Водители сообщают об очередях и перебоях, особенно на частных АЗС. А накануне произошла самая массированная атака дронов на столичный регион. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Говорить о полном дефиците топлива в Москве и Московской области оснований нет. Ситуация, как заявили бизнес-ФМ, столичные водители такси пока далека от критической.
6: Таксист Юрий.
7: Не везде есть бензин. 95-м посложнее. Есть очереди, но они небольшие. Там, чтобы на сотни метров, как было, нет. По крайней мере, вот эти 3 наших основных компании, Роснефть, Газпром и Лукойл, они основательно закрывают. Проблем мало заправок, чтобы там не было бензина. Дизель 92-й практически стабильно. Так что в этом плане немножко так подравнивается. Вот эти основные поставщики, они цену держат, цена не меняется. Заправки типа Нефтьмагистраль, Тибойл, там смотришь, и бог его знает, на что люди рассчитывают. Цена 1,5 раза выше. Там и нет никого, они стоят пустые.
6: Водитель такси Александр.
8: Резко образовались очереди. В Ясенево я вчера вечером приехал. В 12 часов уже стояла очередь, хотя до этого момента очередей не было. Но в целом пока такого коллапса я не видел еще на дорогах огромного. Но мелкие заправки подняли цены катастрофические какие-то, 100 с лишним и так далее. То, что касаемо Роснефти, Газпромнефти, там цена пока в районе 75 с копейками держится. В таком режиме пока живем, работаем. Таких вот глобальных очередей, как было, например, во второй коллапс, где мы стояли по часу, по 1,5, такого нет.
6: Таксист Эдуард.
9: Сейчас я опять мимо заправки буду проезжать Лукойл в Шереметьево. Там тоже очередь минут на 10-15. Бензин есть. Нельзя сказать, что его вообще нет. Да, есть, бывают сложности, да, в очереди стоят, смотрят. целом ситуация такая, скажем так, не критическая. Проблемы с сотым бензином. Сотый бензин — это для людей, у кого машины там тюнингованные, моторы по 600, по 700 лошадиных. Это да, с сотым бензином проблем, сильно его нет. 95-й, да, с ним посложнее. Я заправляюсь 92-й. Вот сейчас я напротив заправки Лукойл. Тут очередь минут на 10-15. В наличии все есть, кроме сотого нет.
2: По данным сервиса «Бензонафт», на данный момент более половины столичных заправок располагают помимо дизеля бензином 95-м и 92-м, а и 98-м стоит только на 5-8% АЗС соответственно. А сложная ситуация с топливом из российских регионов, по данным местных СМИ на Кубани и в Краснодаре в частности, утром бензин А-92 был доступен менее чем на половине заправок, на АЗС были очереди. В Оренбургской области действуют ограничения. Бензин отпускают по системе «Чет-нечет». Несколько улучшается ситуация в Петербурге и Ленобласти, хотя ограничения на продажу топлива там сохраняются. Шаг не туда. Компанию «Converse» обвинили в расизме. Американский производитель обуви Converse, подаривший миру легендарные кеды Чак Тейлор, оказался в эпицентре скандала. В новой рекламе бренда пользователи увидели отсылку к Ку Клукс Клану, организации, которая в разные периоды своего существования преследовала не только темнокожих, но и азиатов, католиков и другие группы жителей в США. Хейтеров не смутило, что лицом рекламной кампании стала кей-поп-исполнительница Карина из южнокорейской группы Aespa, отмечает CNN.
10: Компания Converse удалила рекламную публикацию с социальных сетей после того, как она вызвала волну возмущения. Критики увидели фотографии отсылки к символике Ку Клукс Клана. На снимке корейская кей-поп-певица Карина позирует в юбке и держит в руках пару кроссовок Chuck 70X. Именно детали фотографии стали причиной скандала. Белый треугольник, возникший на юбке из-за особенностей освещения, некоторые пользователи сочли похожим на характерный капюшон Ку Клукс Клана. А кроссовки в руках певицы, по мнению критиков, напоминали ноги повешенные человека. В Converse признали, что фотография вызвала болезненную реакцию, принесли извинения. Компания заявила, что понимает, почему этот снимок оказался настолько оскорбительным для многих, и признала, в этой ситуации она допустила ошибку. Рекламу удалили со страниц компании и начали убирать с других площадок, где она появилась. Converse также пообещали сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось. При этом компания не стала отвечать на вопросы о том, как именно реклама проходила внутреннюю проверку, каким образом спорная фотография получила разрешение на публикацию. Карина и ее агент Агентство SM Entertainment пока публично эту ситуацию не прокомментировали. Скандал быстро вышел за пределы самой рекламы. В социальных сетях пользователи призывали уволить сотрудников, которые участвовали в ее создании, а некоторые призывали к бойкоту Converse. Другие, напротив, отмечали, что не считают эти образы намеренными и не видят в рекламе сознательной попытки кого-либо оскорбить.
2: Для рекламного рынка США происходящее уже практически норма. Недавно ритейлер Target после скандала снял с продаж детский костюм циркового клоуна на Хэллоуин. Покупатели увидели в нем образ для министрель-шоу 19 века. Постановок, где белые актеры, загримированные под афроамериканцев, разыгрывали комические сцены из жизни темнокожих. А реклама джинсов American Eagle с актрисой Сидни Суини вызвала споры из-за игры слов. Фраза Сидни Суини «Has great genes», по мнению ряда пользователей в сети, звучало как намек на хорошие гены, и это расизм.
1: Реклама. Каждое будущее берет свое начало в сегодняшнем дне. Когда прошлое и настоящее сплетаются в единое целое, начинается новая глава в истории города. Когда один проект сравним с целой вселенной, начинают зарождаться новые традиции, идеи и сообщества. Компания «Донстрой» и ее жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне. В центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на «Бизнес-ФМ». «Донстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле».
14: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Деньги. Одна из единиц древней кунной денежной системы называлась резана. Происхождение слова остается неясным. Есть версия, что резана возникла от глагола резати. Возможно, так называлась часть разрезанной шкурки. Первоначально подрезанной понимали обрубки и обрезки широко обращавшихся в Древней Руси арабских дирхемов. В XII веке резана фактически была приравнена к другой единице – куне, и вышла из обращения.
14: История денег на Business FM.
0: 3,7 триллиона рублей, сообщает ТАСС. По данным Минфина, эта сумма включает прямые владения цифровыми валютами и часть финансовых продуктов, привязанных к ним. Товарооборот Грузии и России с января по август вырос более чем на 19% и превысил 2 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на статданные республики. Согласно им, Россия находится на третьем месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии. За первые 8 месяцев года ее доля во внешней торговле республики составила 11,3%. Самый большой товарооборот у Грузии с Турцией, на втором месте Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Погода в Москве.
2: Сейчас плюс 21 градус в столице, облачно с прояснениями, ночью пойдет дождь, теплее уже не будет. Но ни сегодня, ни, кстати, на этой неделе уже. Завтра обещают дождливую погоду до плюс 17, дождливо будет вообще до конца всей недели, дожди будут идти каждый день. 13.17 в Москве. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%. Это связано с сокращением экспорта на 20-40% из-за логистических ограничений. Поставки осуществляются через порты Азова и Черного моря, работа которых сейчас приостановлена после атак. Однако снижать объемы выпуска продукции российские производители не планируют, в первую очередь из-за кредитных обязательств, отмечают эксперты. За два последних месяца на снижение рыночной стоимости подсолнечного масла достигло 16%. Что будет дальше с ценой и избытом, комментирует эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
17: Начало падения рыночной стоимости подсолнечного масла вызвано стартом поступления на рынок нового урожая 2026 года, который ожидается рекордным как по масличному, так и по подсолнечнику, и, соответственно, по подсолнечному маслу. При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азово-Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего. За год подсолнечник в России подешевел почти на 8%, и мы идем в противофазе с мировым рынком, потому что с января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы, и рынок мировой опасается негативного влияния на их производство в текущем сезоне и запасается впрок. На этом фоне, конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре, и внутри России масло дешевеет, соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей и с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
2: Николай Лычев, мастерская агротрендов. Между тем, за последний месяц мандарины и заменители молочного жира подорожали в России на 15-20%. 10%. Это связано с падением импорта пальмового масла. Подорожание маргарина сдавит на себестоимость продукции хлебопеков. Сдобные булки в рознице за год подорожали почти на 11%. Прибавляют стоимости и зависимые от такой продукции кондитерские изделия. Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию. В открытом море систему разработали специалисты из Юнаньского университета. Электростанция открывает новые возможности для обеспечения энергии, в том числе подводных операций. С какими трудностями столкнулись ученые, какие перспективы открывают эти испытания, рассуждают журналисты научно-популярного издания Science Alert.
18: Солнечные батареи разместили на глубине 32 футов в Южно-Китайском море. Это порядка 10 метров. Как известно, большая часть солнечных лучей отражается от поверхности океана, а те, что проникают в воду, поглощаются и рассеиваются на гораздо меньше расстояние, чем в воздухе. Поэтому размещение солнечных панелей под водой довольно неожиданное и смелое решение, говорят эксперты. И все же группа ученых из Юньнаньского университета в Китае рискнула не зря. Подводные батареи смогли собрать достаточно энергии для зарядки литий-ионных аккумуляторов всего за 2 часа. По оценкам разработчиков, солнечные панели смогут работать около 5,5 лет и вскоре могут стать способом питания подводных датчиков, камер и систем связи. Это дает толчок развитию разнообразным научным и не только исследованиям под водой. К примеру, технология сможет обеспечить электропитанием прямую трансляцию с рифа, а в перспективе и стать источником питания подводного жилища для человека.
2: Предыдущие разработки подводных солнечных элементов были рассчитаны на очень малые глубины, не более 2 метров, что далеко от реальных условий эксплуатации. Манифест того, что нужно общаться и ценить своего собеседника. У Евгения Гришковца новый моноспектакль. Он называется «Хорошая лекция 16+». Чему учат лирические герои этой лекции, как реагирует публика? Подробнее Александра Сидорова.
19: Понимать обстановку, не опускаться до лжи, но иногда приукрашивать, не показывать фото с телефона, не приводить точные цифры. Это действительно структурированная 2-часовая лекция о том, как сделать обычную историю интересной для окружающих. И неважно, застольный разговор это или беседа со случайным вынужденным попутчиком в самолете. За каждым лайфхаком забавная история от самого Гришковца, подборка фото, нарезка из фильмов или внезапно рождение Венеры Боттичелли. В театр ходить – бесполезное дело. Поплакал, посмеялся, а лекция может быть полезной, шутит Евгений Гришковец. Продумывая образ своего лирического героя, он вдохновлялся любимыми преподавателями.
20: У меня был очень яркий филфак, и я всегда вспоминаю своего научного руководителя Михаила Николаевича Дарвина, стиховеда выдающегося. И тут такой собирательный. Все, конечно, те люди, которые теоретики литературы, такие вот философы, связанные с литературой. Жванецкий сказал, что умные люди думают одинаково. Они тоже, вот эти умные люди, были настолько очаровательно притягательны, и они так вели свои лекции, что неважно было, что, собственно, он рассказывает. Это было интересно. И, конечно, они были вот такие. Твидовый пиджак, галстук я взял оттуда. Я в жизни этого никогда не ношу. Я полагаю, что это, конечно, никакая не лекция, это манифест того, что нужно общаться. Общаться, общаться. И очень любить и ценить своего собеседника и вообще другого человека.
19: Советы вроде бы простые, житейские, но мой Резориус то и дело поднимался. Поклонники творчества Евгения Гришковца наверняка помнят его песню про Резориус, такую мышцу, которая растягивает уголок губ к ушам, и мы улыбаемся. Зал на предпремьерном показе реагировал очень живо. То и дело раздавался смех. Среди первых зрителей была главный редактор издательства «Альпина Проза» Татьяна Соловьева.
21: Хорошая лекция Евгения Гришковца – это отчасти новый для автора прием. Постироничное обыгрывание лекций от коучей, учащих чему угодно. Всем известный сегодня жанр «спите лежа, ешьте ртом». В данном случае герой Гришковца учит травить байки в компаниях, но травить так, чтобы вас слушали. Герой Гришковца – опытный лектор, ироничный, местами неприятный, слегка прямолинейный и очень обаятельный. Герой Гришковца никогда не тождественен автору. В ранних вещах он был, пожалуй, наиболее близок ему, но тоже не идентичен. Сейчас он взрослеет и приобретает жизненный опыт параллельно с ним. И потому при всей художественной условности происходящего человеку, стоящему на сцене, безусловно веришь.
19: Премьера хорошей лекции Евгения Гришковца на сцене театра на Страстном сегодня, но билетов уже нет. Еще будут показы со вторника по четверг включительно. Там еще осталось немного свободных мест. Следующие хорошие лекции состоятся в начале ноября. Александра Сидорова, Business FM.
2: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому уху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу, от Британских островов до Урала. В Азии ее ареал тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой, мягкой, похожей на флейту мелодией, говорят эксперты. Ну, давайте насладимся.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская малиновка и большая синица. А вот самыми неопрятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха обыкновенная, представитель отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: На кофемашину похож, по-моему. Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредотачиваться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны человеку, отмечают немецкие ученые.
1: Необыкновенное право. Партнер проекта адвокатское бюро Forward Legal. Хитмейкер Сергей Рахманинов.
2: Великий русский композитор Сергей Рахманинов умер в 1943 году. Но спустя несколько десятилетий его музыка неожиданно вернулась в мировые чарты и стала частью одного из самых известных хитов Селин Дион. Песни All By Myself. Как произведение автора, которого уже не было в живых, оказалось среди бестселлеров современной популярной композиции? Ответ на этот вопрос дает авторское право.
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
2: История началась с Эрика Кармена, автора песни All By Myself. При создании композиции он использовал мелодию второй части «Адажио» второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова. Фрагмент оказался настолько близок к оригиналу, что фактически стал цитатой произведения великого композитора. Кармен считал, что музыка Рахманинова уже находится в общественном достоянии и может свободно использоваться. И в этом была определенная логика. В США произведения Рахманинова действительно перестали охраняться авторским правом, подействовавшим на тот момент правилам. Однако ситуация осложнялась особенностями международной охраны. Рахманинов эмигрировал из России, менял гражданство, а отношения между СССР и США в сфере защиты авторских прав долгое время не были полностью урегулированы международными соглашениями. После огромного успеха песни наследники Сергея Рахманинова заявили о своих правах. В результате Эрик Кармен признал использование музыки композитора и согласился включить Рахманинова в число авторов произведения. Кроме того, наследники получили право на 12% авторских отчислений. Эта история показывает, что даже спустя десятилетия после смерти автора, его произведение может сохранять правовую защиту и приносить доход наследникам. Авторское право живет дольше своих создателей и продолжает действовать там, где закон признает охрану произведения.
1: Необыкновенное право на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Явка на дистанционном электронном голосовании в России превысила 90%. Более 3 миллионов 650 тысяч человек получили бюллетени онлайн. В целом явка на выборы в Госдуму превысила уже 60%, заявили в ЦИК. Окончательное подведение итогов выборов будет 25 сентября после обработки более чем 95% протоколов. В Госдуму по спискам проходят 4 партии. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» приближаются к 5% барьеру и «Справедливая Россия». Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии бывшего вице-президента Ассоциации оборонстроя Ирину Исакову по делу о мошенничестве на 55 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Исакова обвиняют в хищении путем обмана при продаже здания в Романовом переулке в столице. Арестовали ее в ноябре 2025 года. Свою вину Исакова не признала. Российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по военным аэродромам, складам и цехам производства беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, российские силы ПВО за сутки сбили 634 украинских беспилотника, 4 управляемые авиабомбы и 4 снаряда «Хаймарс». Правительство Италии в ближайшее время внесет на рассмотрение Совета министров меры, которые предусматривают ограничение числа иностранных учеников в одном классе, а также запрет на ношение исламских никаба и бурки в школах. Обе меры должны войти в соответствующий декрет. Предполагается, что потолок для учащихся иностранцев в классе составит 30%, при этом ограничения не будут распространяться на граждан других стран ЕС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Недавнее задержание гендиректора бренда косметики Mixit – это попытка рейдерского захвата. Так заявила соосновательница компании Елена Назарова. Она считает, что уголовное преследование Олега Пая связано со спором с бывшим партнером по бизнесу. Пытаемся разобраться в этой истории. Справедливая Россия пока не может добраться до отметки в 5%, которая позволит ей пройти 5-процентный барьер и стать пятой партией в новом составе Госдумы. 4,97 на данный момент. А до окончания подсчета голосов остается совсем немного, буквально 2,5% лидирует «Единая Россия». Долги по коммуналке и алиментам могут испортить кредитную историю. Известия пишут, что речь о тех долгах, по которым уже возбуждено исполнительное производство у судебных приставов. Все подробности в нашем эфире. Соосновательница бренда косметики Mixit называла недавнее задержание гендиректора компании попыткой рейдерского захвата. Елена Назарова записала обращение в соцсетях и связала помещение ее бизнес-партнера Олега Пая под домашний арест со старыми судебными спорами с еще одним партнером по бизнесу и бывшим сотрудником. По ее словам, дела были давно закрыты, и как старые споры превратились в уголовные дела мошенничества в особо крупном размере, Назарова не понимает.
4: На данный момент наша компания работает в штатном режиме. Что касается ситуации с моим партнером Олегом Паем, мы не понимаем, как гражданско-правовой спор с нашим бывшим сотрудником мог перерасти в какое-то уголовное дело. Нам это непонятно. Мы оцениваем это как давление на бизнес, оцениваем это как попытку рейдерского захвата компании. Конфликт с бывшим сотрудником с 2019 года, то есть несколько лет. Множество раз он был урегулирован, дела эти были нами выиграны, закрыты. Но сейчас дело вновь возбуждено как уголовное, что нам совершенно непонятно. Но мы знаем точно, что правда на нашей стороне. Мы верим в то, что мы сможем решить этот конфликт в правовом поле. Сейчас работают адвокаты. Олег на данный момент находится на домашнем аресте по этому делу. Мы верим в то, что мы сможем с этим справиться. Наша компания, вы знаете, работает уже более 12 лет. Мы развиваемся в нашей стране. Мы большая производственная компания. Мы даем множество рабочих мест только на одном нашем производстве. 1500 рабочих мест. Мы платим налоги исправно. Мы помогаем всем самым важным фондам в нашей стране.
0: Елена Назарова, соосновательница Mixit, она добавила, что, возможно, будет обращаться к Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. Сооснователи и гендиректора Mixit Олега Пая сдержали и отправили под домашний арест в субботу. Суть обвинений не раскрывается. Известно, что бизнесмена подозревают в особо крупном мошенничестве. Бывший сотрудник компании, с которым были судебные споры, это, вероятно, Галина Аризанова. Она разрабатывала косметику бренда и заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. О том, как старые споры трансформировались в уголовное дело, рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: А внешне мы видим традиционную для России ситуацию, когда одна из сторон, проиграв в арбитражных и гражданских процессах, задействует уголовно-правовые механизмы, чтобы спор рассмотреть в свою пользу. Внешне выглядит именно так, по крайней мере, по даже обращению учредительного заявителя вида данного бизнеса. Выглядит именно так. Представьте, любой крупный арбитражный спор, гражданский спор, судьи, включая там до Верховного суда, рассматривают данное дело. Всегда есть соблазн, чтобы какой-то следователь, то, что называется, росчерком ручки, поставил точку в этом конфликте, возбудив уголовное дело и предъявив обвинение. Гораздо же проще и быстрее. Понятно, что это обычно означает, что в корпоративный спор вмешалась некая третья сторона, то, что в России иногда модно называть «силовики», в кавычках, которые действительно помогают более эффективно рассмотреть некий коммерческий спор. Выглядит внешне это именно так. Отсюда мы видим и, скажем так, быстрое расследование уголовного дела, и молниеносное избрание мер пресечения, все остальные действия направлены на то, чтобы стороны корпоративного конфликта либо заключили некую сделку, либо же передали долю своих активов, потому что, как правило, мы прекрасно понимаем, человек, помещенный под домашний арест, или тем более в СИЗО, он становится более сговорчивым. И с точки зрения уязвимости для бизнеса при таких процедурах, очевидно, что такая простейшая двухходовка, чтобы потом бизнес сменил либо менеджмент, либо полностью, либо частично владельца. Но опять же таки, мы таким образом, мы сразу что? Мы предполагаем, что у нас по данному делу априори совершает должностное преступление. Поэтому мы, конечно, не можем утверждать ни в коем мере. Но, скажем так, опыт последних 10-20 лет говорит о том, что слишком часто у нас правоохранители становятся стороной корпоративно-гражданских споров, когда речь идет про крупные, жирные активы и бизнесы.
0: Адвокат Федор Трусов, Олег Пай и Елена Назарова основали Mixit в 2014 году. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 3,5 миллиарда рублей. У бренда есть 32 тысячи розничных точек продаж в России и странах СНГ. В прошлом году Mixit открыл второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. Сам Пай рассчитывал довести выручку в этом году до 45 миллиардов рублей. Банки будут проверять просрочку по коммуналке перед выдачей займов. Речь о долгах, по которым возбуждено исполнительное производство у судебных приставов, пишет «Известия». Кроме того, при выдаче займа регулятор намерен учитывать и просрочки по алиментам. Из-за этого доступная сумма кредита для заемщиков с высокой нагрузкой может снизиться, а при задержке данных от приставов добросовестные клиенты рискуют получить необоснованный отказ в кредите. Многих ли может коснуться нововведение и выгодно ли это самим банкам? Рассуждает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
6: Сейчас такие долги в кредитную историю попадать могут, но банки не обязаны их учитывать при расчете предельной долговой нагрузки. Зачем ужесточаются требования? Снизить закредитованность и точнее оценивать реальную платежеспособность. Потому что сейчас банки видят только кредитные обязательства клиента из бюро кредитных историй. Часть долгов туда не попадает. Причем даже после возбуждения исполнительного производства. Просрочка по ЖКХ или алиментам, которые коммунальные предприятия и приставы не всегда передают в БКИ. В итоге банк может выдать кредит человеку, у которого уже есть нагрузка, но она невидима для системы. А если включить все эти данные в предельную долговую нагрузку, это даст банку более полную картину, сколько реально денег уходит у клиента не только на кредиты, но и на все обязательства. По поводу того, выгодно ли банкам, что они станут меньше выдавать кредитов, в короткой перспективе невыгодно, но мы же понимаем, что ЦБ действует в интересах всей системы, а не в интересах только отдельных банков. Для банка каждый кредит – процентный доход, меньше выдач, меньше прибыли. Для регулятора – массовый невозврат, риск для системы. Поэтому если люди будут набирать кредиты, которые не смогут обслуживать, это просто создаст пузырь, чреватый кризисом. Но для банков есть и долгосрочная выгода. Меньше выдачи плохих кредитов означает меньше проблем с взысканием. Для большинства добросовестных заемщиков ничего не изменится, а вот для злостных неплательщиков алиментов, для людей с запущенной просрочкой по ЖКХ и для тех, кто на грани перейти в состав запущенных, для них это может действительно стать критичным. Единственный момент – это технический риск. Если данные от ФССП будут обновляться с задержкой, человек, уже погасивший долг, может временно остаться в базе и получить от банка отказ. Вот это важно.
0: Олег Абелев, новые требования регулятора могут вступить в силу с начала следующего года. По итогам земельных выборов в Германии мэром Берлина впервые может стать женщина с мигрантскими корнями. В Берлине первое место заняла левая партия. Она набрала почти 26% голосов, оставив позади партию канцлера ФРГ ХДС и ультраправую АДГ. Если левым удастся сформировать правительство, ее глава Элиф Эльраб, 45-летний юрист турецкого происхождения, может стать первой женщиной с мигрантскими корнями во главе немецкой федеральной земли. Турецкие СМИ при этом уже назвали ее аналогом мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, который стал первым мусульманином и первым представителем южноазиатской общины. На этом посту. Помимо Берлина, выборы прошли в Мекленбурге, Передней Померании, где победу одержала альтернатива для Германии, набрав свыше 38%. ХДС при этом не получила даже 5%. И впервые не прошла в местный парламент. Канцлер Мерц итоги выборов назвал для своей партии катастрофой. Комментирует старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО Митраси Артем Соколов.
7: Результаты Берлина. Левая партия одержала там победу, и, вероятно, здесь сыграл свою роль и активное молодежное голосование за данную партию, и то, что за данную политическую силу голосуют многие бывшие сторонники правящей в ГДР социалистической единой партии Германии, и это обеспечило ей победу на выборах. И, вероятно, стоит ожидать по итогам данной избирательной кампании снова формирования красно-зелено-красного правительства в Берлине. И важно, что альтернатива для Германии смогла серьезно прибавить в немецкую немецкой столице. И это еще раз указывает нам на то, что АДГ формируется уже как полноценная народная партия, сбирая голоса в основном у Христианско-демократического союза. Полагаю, что в Мекленбурге-Передней Померании коалиция будет сформирована с участием политических сил левого фланга, с ведущей ролью социал-демократической партии Германии, которая хотя и не смогла держать на выборах победу, но финишировала по второй с приличным результатом. И именно эта партия будет ядром будущей правящей коалиции. Полагаю, что в нынешних условиях ей удастся сделать привлекательное предложение другим политическим партиям, естественно, кроме альтернативы для Германии, и тем самым сформировать правительство без участия победившей АДГ. Брандмауэр сохранится в этой политической земле, поскольку, в отличие от Саксонии-Анхальт, где недавно прошли тоже выборы, альтернатива для Германии победила, и сейчас вроде бы готовится сформировать правительство, здесь, в Мекленбурге, Передней Померании, все-таки социал-демократы лишь с небольшим отставанием от АДГ финишировали, и здесь они чувствуют себя уверенно и могут сделать, соответственно, предложение по формированию правящей коалиции другим партиям. Все же Брандмауэр еще остается достаточно сильной идеей в немецкой политике, и там, где можно, без каких-либо серьезных репутационных издержек следовать этой политике, там она и будет продолжаться. Если брать выборы в Мекленбурге-Переднем Померании, то наибольшее значение здесь имеет даже не то, как из кого будет сформирована правящая коалиция, а то, что в этой коалиции точно не будет партия Христианский Демократический Союз. И это чувствительный сюжет, который влияет на федеральную политику, прежде всего на позиции федерального канцлера Фридриха Мерца. И мы можем ожидать в ближайшее время непростые переговоры внутри самой партии, и Мерцу предстоит объясняться перед влиятельными однопартийцами, почему он должен продолжать свою работу, несмотря на такие противоречивые результаты. И результат этих разговоров на данный момент мне представляется неопределенным.
0: Артем Соколов, МГИМО. А и в Берлине, и в Мекленбурге, и Передней Померании заявили о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами. Итоги земельных выборов в Германии комментирует немецкий политолог Александр Рар.
8: В Германии идет серьезное раздвоение, в том числе и политические системы, и политического менталитета людей на восток и запад. Конечно, большинство немцев все-таки проживают на западе Германии, только одна четверть проживает на территории бывшей ГДР. Но это существенно, потому что там все земли бывшей ГДР, новой Германии, сейчас голосуют за радикальные или за несистемные партии. И это будет означать, что со временем, конечно, или центр Берлин должен будет идти на какой-то уступки этим партиям и с ними каким-то образом на востоке страны начать сотрудничать, или же идти по пути запрета, например, альтернативы для Германии. Но это приведет к дальнейшему расколу отчуждения людей восточной Германии от западной Германии. Проблема очень серьезная. И не только большинство избирателей, но большинство жителей Германии ощущает, чувствует и открыто говорит об этом, что нынешнее правительство и в первую очередь Фридрих Мерц не в состоянии решить ни эту проблему, ни проблему реформ, которые в Германии, во что бы то ни стало, нужно сейчас в эти кризисные времена проводить.
3: Что касается Мерца, каково теперь его политическое будущее, его партии?
8: Мы живем в такие времена, которые очень непонятные, которые очень сумбурные. Мир, как говорю, просто на грани громадных перемен, не только в Германии. Но политики, которые управляют Германией, управляют большинством европейских стран, этого не понимают и не хотят понимать. Политики, такие как Мерц, но можно тоже назвать Макрона во Франции, или всех этих премьеров в Англии, которые приходили к власти, опять уходили, они руководятся только одним принципом. Что не может быть, не должно быть. Но это политика закрывания глаз на все насущие проблемы, которые нужно решать. И люди это чувствуют. Политики становятся в глазах избирателей очень слабыми, и доверие к ним резко падает.
0: Александр Рар, немецкий политолог. А немецкая пресса, произошедшая с партией Мерц, называет не иначе, как историческим провалом. В частности, как отмечает Der Spiegel, результат ХДС в Мекленбурге и Передней Померании обновил антирекорд, став самым провальным для партии на земельных выборах с 1951 года. Земельные выборы состоялись спустя две недели после исторической победы альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты.
9: все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
11: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Деньги. Для наиболее точного описания используется классификация монет. Признаки помогают понять происхождение денег. А для истории экономики классификация монет дает данные о социально-экономических связях и их роли в развитии товарно-денежных отношений.
14: История денег на Business FM.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Сибур начал пуск и наладку завода полипропилена в Тобольске. Прогресс проекта 92%. Полноценный запуск планируют в 2027. Комплекс будет выпускать около 570 тысяч тонн полипропилена в год, что является одной из крупнейших единичных мощностей в мире. Как заявили в компании, это обеспечит выпуск 15 новых марок полипропилена, которые ранее не производились в России. Минфин не исключает продажу части акций Аэрофлота в рамках СПО в этом или следующем году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, сделка в правовом смысле готова, вопрос лишь в рыночной конъюнктуре. Предыдущее СПО Аэрофлота прошло в 2020-м, тогда допэмиссия была направлена на стабилизацию деятельности в условиях ковида и кризиса авиаперевозок.
18: Арбитраж.
16: Суд отложил на месяц иск антимонопольной службы крупному производителю лекарств Аксельфарму. Ведомство требует взыскать с компании около 41 миллиона рублей. ФАС пришла к выводу, что Аксельфарм вводом в оборот своего дженерика противоопухолевого препарата Базулив нарушила патент американской компании Pfizer, которая поставляет на российский рынок средства с тем же действующим веществом. Всего арбитражный суд столицы рассматривает 4 иска к предприятию на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве 13:47.
19: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
20: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме» в студии Дарья Горшкова. Сегодня тема вредная. За прошедший месяц зафиксировано сразу 3 случая тяжелых последствий для здоровья после курения вейпов. И все они среди подростков и молодых людей. В Кемерово у 16-летнего подростка диагностировали тотальное поражение легких после курения вейпов. Похожие истории произошли во Владивостоке и Бурятии. Мы решили разобраться взвешенно и по существу, что представляют собой вейпы, чем они отличаются от электронных сигарет, что такое болезнь вейперов и как она проявляется. Кто, как не человек, не только видевший своими глазами, но и препарировавший сердце, легкие сосуды, разной степени поражения от разного рода воздействий, может об этом рассказать. Сегодня наш собеседник, судмедэксперт, специалист медицинского университета имени Пирогова Алексей Решетун. Вы не просто по долгу службы видели состояние пораженных легких, сердца, сосудов, но и фотографировали их, и, собственно, вот эти страшные картинки на пачках сигарет с надписью «Инфаркт», «Инсульт» — это ваши фото, да?
21: Очень многие фотографии там сделаны мной на рабочем месте, да.
20: Это действует на людей? Работает как некий стопор или устрашение?
21: Как правило, нет. Но подавляющее большинство, конечно, не действует. Но это не говорит о том, что этого не надо делать. Это нужно делать обязательно. Нужно продолжать печатать, периодически обновлять такие фотографии. Потому что хотя бы до кого-то можно иногда достучаться при помощи вот этих картинок.
20: Электронные сигареты и вейпы. Иногда люди путают эти понятия или считают, что это одно и то же. Но ведь это не одно и то же.
21: По сути, это одно и то же. Есть некоторые моменты отличительные, но они настолько непринципиальны, что это фактически слова-синонимы. Суть в том, что при употреблении электронных сигарет, вейпов, дуделок, вот этих, как сейчас называют сами школьники, образуется аэрозоль. Аэрозоль — это субстанция, которая состоит из мельчайших частиц. Табачный дым по сравнению с аэрозолем — это довольно грубая субстанция. А аэрозоль проникает абсолютно во все отделы легких, даже самые дальние сегменты, и оказывает свое губительное воздействие тотально на всю легочную ткань. Не нужно рассуждать в таком смысле, что вот одно вещество более вредно, а другое менее вредно. И то, и другое — это большая кака.
20: Давайте поговорим про состав жидкости для вейпов. Мы знаем, что в них содержатся такие вещества, как пропиленгликоль, глицерин, ароматические добавки. И вроде бы что тут страшного? И пропиленгликоль, и глицерин являются в том числе и пищевыми добавками. В каждой второй баночке косметического крема содержится и пропиленгликоль, и глицерин. Но совсем другое дело, когда они сжигаются в вейпе и попадают в легкие. В этом дело?
21: Конечно, по отдельности и глицерин, и ацетат витамина Е, тот же самый токоферолоацетат, который туда входит, и другие вещества по отдельности в холодном виде – это относительно безвредные вещества. Они используются в кулинарии. Тот же глицерин – это вообще абсолютно нейтральная субстанция. При нагревании у них свойства меняются. Кроме того же самого глицерина, токоферолоацетата и так далее, существует множество других веществ, те же самые тяжелые металлы, которые находятся в химически нестабильном состоянии. Препарат, который приводит к развитию так называемого попкорнового легкого. Тот же самый никотин, который находится даже в безникотиновых жидкостях, он там находится. И даже тот же самый тетрагидроканнабинол, который тоже находится в этих жидкостях. Это же специально сделано для того, чтобы людей немножечко расслабить и успокоить. Чего тут страшного? Да, все эти вещества известны, они безвредны как будто. Но многие вещества умалчиваются. И самое главное, люди не говорят, что формируется коктейль, который в горячем в виде аэрозоля, они приобретают совершенно другие свойства, которые крайне вредны для человеческого организма. Вот так.
20: А что такое попкорновое легкое?
21: Попкорновое легкое – это болезнь, которую впервые выявили в США еще в середине прошлого века у рабочих фабрик, на которых делается попкорн. Препарат, который применялся для того, чтобы сделать мягче вкус, называется диацетил. Вот, диацетил является постоянным компонентом жидкости для вейпов. И люди стали замечать, что вот эти рабочие, которые работают на этих фабриках, почему-то начинают болеть очень тяжелой формой какой-то легочной болезни, которая очень быстро приводит к развитию выраженной легочной недостаточности. По-научному заболеванию это называется облитерирующий бронхиолит. Суть в чем? Вот эти мельчайшие трубочки, на которые делятся трахея, бронхи и так далее, вот эти бронхиолы, в которых происходит газообмен, фактически наше дыхание. Стенка этих трубочек невероятно тонкая. И диацетил воздействует на эту слизистую таким образом, что он ее разрушает. Но, как всегда в природе, вместо чего-то разрушенного возникает что-то новое. Здесь, на месте разрушенных клеток эпителиальных наших дыхательных путей, формируется соединительная ткань. По сути, рубец. Из-за этого просвет бронхиолы уменьшается во много-много раз. Человеку просто становится нечем дышать. Жизненная емкость легких снижается. И коварство этого заболевания в том, что оно не имеет обратного развития. Если оно образовалось, рассосаться оно уже не может. И человек становится инвалидом в очень-очень молодом возрасте.
20: То есть получается, что вот эта болезнь попкорнового легкого, она характерна и для вейперов?
21: Она только для них и характерна. Фактически вот с этого-то и началось изучение за рубежом вот этой болезни, которая сейчас носит такое общее название – иволи. Это общее такое название. И туда входит и попкорновая болезнь, и диффузно-алеолярное кровотечение, и развитие тотального пневмофиброза. То есть, понимаете, человек не сможет без одышки дойти от кровати до туалета. Он будет задыхаться. И это состояние у него будет на всю жизнь. Только пересадкой легкого можно будет это вылечить.
20: Посмотрела статистику, и вот то, что касается иволи, средний возраст больных составляет 24 года в мире, что еще раз подтверждает тот факт, что вейпы популярны именно среди молодых людей. Почему именно среди молодежи?
21: Да, да.
20: Как вы думаете?
21: Тут все очень просто на самом деле. Молодежь всегда была мишенью для сбыта всякого рода каки. Это было всегда. В смысле электронных сигарет и вейпов имеет место маркетинг довольно агрессивный. Это различные вкусы и ароматы. Хочешь селедку под шубой попарить, пожалуйста, вот тебе селедка под шубой, грубо говоря, да? Все, что хочешь. Это вот этот эффект белого пара густого, который достигается как раз с помощью глицерина. Это форма различная вот этих дудок, приятная тактильная поверхность, абсолютно бесконтрольная продажа где угодно. Это тот самый устойчивый миф в обществе о якобы безвредности этих веществ. И я довольно много общаюсь со школьниками, с учителями, лекции читаю на эту тему. Мне рассказывают страшные вещи. Дети с 8-9 лет уже плотно абсолютно на этом сидят. И многие родители не то чтобы против, они даже сами эти штуки им покупают и некоторые даже парят вместе, не понимая, что это убивает их ребенка. Вот такая вот, как говорится, загогулина. Я всегда говорю, что человек, который придумал переформатировать людей с сигарет на электронные сигареты, это, конечно, человек гениальный. Со знаком минус, естественно, потому что им удалось за очень короткое время фактически

0: человека, то есть проявление его мы видим гораздо раньше, чем проявление при употреблении классических сигарет. Плюс не забывайте, что и в этом случае, и в других речь идет о подростках, у которых еще организм может быть несовершенно с анатомической точки зрения, с физиологической. Плюс, кроме этого, инсульта же не было у него. Это, скорее всего, были явления отека легких в результате выраженной гипоксии. А гипоксия, она свойственна как употреблению обычных сигарет, так и вейпов. Мы не можем говорить в таких категориях. Даже вредно так говорить, потому что люди сделают все равно неправильные выводы и скажут, что ну вот это значит полезнее, а вот это вот вреднее. Нельзя так рассуждать. И то, и другое крайне вредно для организма. Просто одно действует несколько более явно и более быстро, а второе несколько медленнее. Тем не менее, действие то же самое абсолютно. Универсальное воздействие, которое убивает ваши организмы очень быстро на самом деле.
1: Теперь мы тоже стали больше в теме вейпов, электронных сигарет. Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Будьте здоровы.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Интервью полностью сегодня в дневные часы, 18.30 на Business FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты, интервью» и на всех подкаст-платформах.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. .ру/16+.
5: Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Слово и деньги. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, которые якобы вас оправдывают. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.
9: Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германии.
8: Слово и деньги. На Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили двустороннюю повестку и подтвердили настрой на развитие отношений между странами. Президент Казахстана также поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму. Подписание Дональдом Трампом нового закона о санкциях против России не способствует реанимации отношений Москвы и Вашингтона и продвижению по пути украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия находится в контакте с торговыми партнерами, которых могут коснуться санкции. Они выражают полное неприятие этого решения. Песков напомнил, что против самой России уже действует более 30 тысяч санкций, но Москва адаптировалась и нашла способы минимизировать ущерб. ЛДПР впервые в истории проходит в парламент Чечни. Партия после обработки 100% протоколов набирает 5,13%, преодолевая необходимый 5-процентный барьер, пишут ведомости. Единая Россия на выборах в парламент Чечни набрала более 84% голосов. Справедливая Россия получила 5,41%, КПРФ 5,25%. В Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову. Церемония прошла в Большом Сухаревском переулке в день 90-летия со дня рождения политика. Автор монумента – скульптор, народный художник России Салават Щербаков. Для памятника использовались гранит и бронза. Лужков, напомню, руководил Москвой в 1992-2010

0: годах. Он скончался 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Справедливая Россия все-таки преодолевает 5-процентный барьер. Несколько минут назад обновились данные ЦИК, и партия Сергея Миронова взяла необходимую планку. Таким образом, в новой Госдуме снова будет 5 партий. Те же, что и было в прежнем составе Нижней Палаты, но, правда, у «Единой России» значительно увеличивается представительство. Ситуация с бензином в Москве и области, похоже, ухудшилась. На некоторых столичных АЗС очереди, другие заправки и вовсе продают. Только дизель. Мы спросили у таксистов, как у них обстоят дела и каковы их личные наблюдения. Подсолнечное масло в России за неделю подешевело почти на 10%. Связали это с сокращением экспорта из-за логистических ограничений. За последние пару месяцев снижение рыночной стоимости подсолнечного масла достигло уже 16%. Что будет с ценами дальше? Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, продолжается подсчет голосов на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. ЦИК обработал уже 96,95% протоколов, почти 97%. И на данный момент главная новость: «Справедливая Россия» все-таки добралась до отметки 5%. Необходимый проходной минимум в состав Нижней Палаты. Лидирует «Единая Россия» 57,83% голосов. Далее следует Коммунистическая партия Российской Федерации 13,76%. У ЛДПР 9,01%. Новые люди набирают 7,96%. И ровно 5% сейчас у «Справедливой России». Я напомню, что им не хватало, ну, ИСР имеются, имею в виду, 0,03% до недавнего буквально времени, но видите, вот подсчет голосов, обработка протоколов продолжается. Результаты голосования комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
3: Учитывая многодневное голосование в 12 регионах, более широкое распространение ДЭГа и трехдневное голосование в целом, я думаю, что было бы странно ожидать, что явка будет ниже, чем в 2021 году, или что результат за партию власти будет ниже. Явка несколько выше, чем прогнозировали социологи. «Единая Россия» процентов на 5 выше, чем прогнозировалось. ЛДПР выше, чем ожидалось. «Новые люди» чуть ниже, чем ожидалось. Но ССР болтались на грани.
2: «Новые люди», что скажете про результат?
3: Почти в два раза рост по сравнению с 2021 годом. Для новой партии, конечно же, это успех.
2: Компартия?
3: Хуже. У них почти 19 было процентов в 2021 году. И я думаю, что главная проблема КПРФ, то, что они решили провести очень традиционную кампанию без креатива. И, видимо, работали только на свою базу, не сумев привлечь новых избирателей. Либерал-демократы, как раз у них получилась такая интересная штука. На них очень хорошо сработала официальная канонизация Владимира Жириновского как одного из толпов идеологических нынешнего режима у нас в стране. Только что там юбилей отметили, выставки, президент пришел, сказал: Владимир Вольфович, молодец. И несмотря на то, что партия идеологически очень сильно изменилась за это время и как раз мигрировала в нишу куда-то там «Справедливой России», но избиратели этого не заметили. И поразительная, конечно, вещь, что даже в ходе избирательной кампании главными информационными поводами про ЛДПР были новости, начинающиеся со слов Жириновский предсказал.
2: Итоги не подведены, но тем не менее. Новая Госдума. Как-то поменяется ситуация в России коренным образом? Или вообще хоть что-нибудь изменится?
3: Будет, конечно, гораздо более заметное доминирование «Единой России» в Госдуме. И в этом смысле я бы, конечно, предпочел бы, чтобы «Справедливая Россия» все-таки прошла по партийным спискам в Госдуму, потому что это дало бы несколько больше плюрализма у нас в Госдуме, как минимум там больше разных мнений.
2: Евгений Минченко, на всю страну, по словам главы ЦИК Аллы Памфиловой, было зафиксировано лишь 2 случая вброса бюллетеней на участках в Республике Крым. И Мария и Алла виновные уже отстранены от работы. Общее число избирательных участков превышало 90 тысяч, отметила Памфилова. Предварительные результаты комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
4: В целом, выборы не были главным событием года, и российская власть прошла такой небольшой административный, что ли, стресс-тест, который, с одной стороны, позволил показать, что нет таких мощных альтернативных полюсов симпатий, по крайней мере, среди легальных политических сил, а с другой стороны, риторика кампании была довольно умеренной, а это значит, что для российской власти не закрываются варианты ни в сторону радикализации курса, ни в сторону там, рационализации.
5: Про высокую явку. Она действительно довольно высокая, о чем ты говорил.
4: Ну, я думаю, что, с одной стороны, у части критического избирателя сложились ожидания, разогреться и даже появлением яблока, которое даже исчезнув, все равно повысило узнаваемость этой избирательной кампании. Наверное, последние недели не было отказа яблоку в регистрации, каких-то скандальных событий вокруг выборов, которые вызвали дополнительное отторжение. Ну и эффект административной мобилизации, в том числе при голосовании в пятницу, тоже трудно сбрасывать со счетов.
5: Мы видели, что аж на целых 2 участках были замечены вбросы. Как такой результат вы оцениваете?
4: Ну, я думаю, что процедура наблюдения не была ключевой на этих выборах. Понятно, что в случае какой-то серьезной критики в адрес этой избирательной кампании основные уязвимости скорее связаны с ДЭГом и с голосованием, а в пятницу, по дню голосования в воскресенье, я думаю, вопросов исторически было не так много, потому что были ожидания, что лоялисты проголосуют в пятницу, а в воскресенье придут скорее критики, что мы видели в том числе по очередям на избирательных участках в крупных городах.
2: Михаил Виноградов, политолог. Партия «Яблоко» прошла в Новгородскую областную думу. 5% порог вместе с ней преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и партия пенсионеров. Окончательные итоги выборов, как заявила глава ЦИК, подведут 25 сентября. После проверки и рассмотрения всех жалоб и обращений с успешным проведением выборов Россию поздравили власти КНР. В МИД страны подчеркнули, что результаты отражают волю российского народа, добавив, что Китай, как дружественный сосед и партнер России, в новую эпоху решительно поддерживает выбор, сделанный российским народом. В Москве и Подмосковье местами ухудшилась ситуация с наличием бензина. На отдельных столичных АЗС образовались очереди, а некоторые заправки и вовсе снова предлагают только дизель. Но ситуация неоднородная. В Подмосковье проблемы заметнее. Водители сообщают об очередях и перебоях, особенно на частных АЗС. Накануне произошла самая массированная атака дронов на столичный регион. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Говорить о полном дефиците топлива в Москве и области оснований нет. Ситуация, как заявили бизнес-ФМ, столичные таксисты пока далека от критической.
6: Таксист Юрий.
7: Не везде есть бензин, 95-м посложнее. Есть очереди, но они небольшие, там, чтобы на сотни метров, как было, нет. По крайней мере, вот эти 3 наших основных компании, Роснефть, Газпром и Лукойл, они основательно закрывают проблему. Мало заправок, чтобы там не было бензина. Дизели 92-й практически стабильно, так что в этом плане немножко так подравнивается все. Вот эти основные поставщики, они цену держат, цена не меняется. Заправки типа Нефтьмагистраль, Тибойл, там смотришь, и бог его знает, на что люди рассчитывают. Цена 1,5 раза выше. Там и нет никого, они стоят пустые.
6: Водитель такси Александр.
8: Резко образовались очереди. В Ясенево я вчера вечером приехал. В 12 часов уже стояла очередь, хотя до этого момента очередей не было. Но в целом пока такого коллапса я не видел еще на дорогах огромного. Но мелкие заправки подняли цены катастрофические какие-то, 100 с лишним и так далее. То, что касается Роснефти, Газпромнефти, там цена пока в районе 75 с копейками держится. В таком режиме пока живем, работаем. Таких вот глобальных очередей, как было, например, во второй коллапс, где мы стояли по часу, по 1,5, такого нет.
6: Таксист Эдуард.
9: Сейчас я опять мимо заправки буду проезжать Лукойл в Шереметьево. Там тоже очередь минут на 10-15. Бензин есть. Нельзя сказать, что его вообще нет. Да, есть, бывают сложности. Да, в очереди стоят, смотришь. В целом ситуация такая. Скажем так, не критическая. Проблемы с сотым бензином. Сотый бензин это для людей, у кого машины там тюнингованы, моторы по 600, по 700 лошадиных. Это да. С сотым бензином проблем. Сильно его нет. 95-й, да, с ним посложнее. Я направляюсь 92-й. Вот сейчас я напротив заправки Лукойл. Тут очередь минут на 10-15. В наличии все есть. Кроме сотого нет.
2: Это был опрос таксистов. А по данным сервиса «Бензонафт», на данный момент более половины столичных заправок располагают помимо дизеля бензином АИ-95 и АИ-92. 98 сотый есть только на 5% и 8% АЗС соответственно. Сложная ситуация с топливом из российских регионов. По данным местных СМИ в Краснодарском крае и в Краснодаре, в частности, утром бензин АИ-92 был доступен менее чем на половине работающих заправок, а на АЗС выстроились очереди. В Оренбургской области действуют ограничения. Бензин отпускают по системе «чет-нечет». Несколько улучшается ситуация в Петербурге и Ленобласти, хотя ограничения на продажу топлива пока сохраняются. Во Франции некоторые водители стали заправлять рапсовое масло вместо дизельного топлива. Причина высоких цен на горючее, сообщает канал БФМ-ТВ. Литр рапсового масла во Франции сейчас стоит 1,5 евро. Это почти на евро дешевле дизеля. Рапсовое масло используется в качестве топлива давно, но лишь как экстренная мера. Потому что постоянное использование такого масла губит двигатель, говорит технический консультант школы диагностов инжетер-кар Федор Рязанов.
10: Рапсовое масло является возобновляемым источником энергии, изготавливается из рапса, но это что-то типа репейника или что-то такое, представляет из себя очень длинные органические молекулы, которые очень плохо горят в цилиндре. Соответственно, лаковое отложение по всему топливному тракту, в камере сгорания и так далее. Рапсовое масло, первое, это угроза экологии из-за неполного сгорания. Второе, это смерть двигателю. Правда, не сразу. Использовать его можно только по безвыходности. Всякое в этом мире бывает. Но это сразу профилактика, чистка всего топливного тракта, камеры сгорания, вред и тем же самым лямбда-замдам и катализаторам настоятельно не рекомендую.
11: Вы говорите, это давно такая практика существует?
10: Да, это, не знаю, лет 10-15, наверное, по Европе, да, рапсовое масло.
2: Федор Рязанов. За использование несоответствующего горючего во Франции предусмотрен штраф в размере 200 евро. И за рапсовое масло его тоже назначат.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
12: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
1: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
1: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
12: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
1: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
13: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкет. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
14: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени.
4: История денег на Business FM.
5: Процента. Самый большой товарооборот у Грузии с Турцией, на втором месте Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
7: 22 градуса в столице. Сейчас облачно с прояснениями, ну, практически летняя погода. Очень приятная. Правда, это, видимо, ненадолго. Уже ночью пойдет дождь, и дальше дожди будут продолжаться до конца недели буквально. Каждый день будет идти дождь. Температуры 17-18 выше нуля. Это днем. Ну, и, кстати, похожая погода будет и ночью. Ну, в общем, сыро. Наслаждайтесь последним по-настоящему летним днем. 14.17 в Москве. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%. Это связано с сокращением экспорта на 20-40% из-за логистических ограничений. Поставки осуществляются через порты Азова и Черного моря, работа которых сейчас приостановлена после атак. Однако снижать объемы выпуска продукции российские производители не планируют, в первую очередь из-за кредитных обязательств, отмечают эксперты. За два последних месяца на снижение рыночной стоимости подсолнечного масла достигло 16%. Что будет дальше с ценой и избытом, комментирует эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
8: Начало падения рыночной стоимости подсолнечного масла вызвано стартом поступления на рынок нового урожая 2026 года, который ожидается рекордным как по масличным, так и по подсолнечнику, и, соответственно, по подсолнечному маслу. При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азово-Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего. За год подсолнечник в России подешевел почти на 8%, и мы идем в противофазе с мировым рынком, потому что с января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы, и рынок мировой опасается негативного влияния на их производство в текущем сезоне и запасается впрок. На этом фоне, конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре, и внутри России масло дешевеет, соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей и с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
7: Николай Лычев, мастерская агротрендов. Между тем, за последний месяц мандарины и заменители молочного жира подорожали в России на 15-20%. Это связано с падением импорта пальмового масла. Подорожание маргарина сдавит на себестоимость продукции хлебопеков. Сдобные булки в рознице за год подорожали почти на 11%. Прибавляют стоимости и зависимые от такой продукции кондитерские изделия. Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию в открытом море. Систему разработали специалисты из Юнаньского университета. Электростанция открывает новые возможности для обеспечения энергии, в том числе подводных операций. С какими трудностями столкнулись ученые, какие перспективы открывают эти испытания, рассуждают журналисты научно-популярного издания Science Alert.
9: Солнечные батареи разместили на глубине 32 футов в Южно-Китайском море. Это порядка 10 метров. Как известно, большая часть солнечных лучей отражается от поверхности океана, а те, что проникают в воду, поглощаются и рассеиваются на гораздо меньше меньшие расстояния, чем в воздухе. Поэтому размещение солнечных панелей под водой довольно неожиданное и смелое решение, говорят эксперты. И все же группа ученых из Юньнаньского университета в Китае рискнула не зря. Подводные батареи смогли собрать достаточно энергии для зарядки литий-ионных аккумуляторов всего за 2 часа. По оценкам разработчиков, солнечные панели смогут работать около 5,5 лет и вскоре могут стать способом питания подводных датчиков, камер и систем связи. Это дает толчок развитию разнообразным научным и не только исследованиям под водой. К примеру, технология сможет обеспечить электропитанием прямую трансляцию с рифа, а в перспективе и стать источником питания подводного жилища для человека.
7: Предыдущие разработки подводных солнечных элементов были рассчитаны на очень малые глубины, не более 2 метров, что далеко от реальных условий эксплуатации. Манифест того, что нужно общаться и ценить своего собеседника. У Евгения Гришковца новый моноспектакль. Он называется «Хорошая лекция 16+». Чему учат лирические герои этой лекции, как реагирует публика? Подробнее Александра Сидорова.
10: Понимать обстановку, не опускаться до лжи, но иногда приукрашивать, не показывать фото с телефона, не приводить точные цифры. Это действительно структурированная 2-часовая лекция о том, как сделать обычную историю интересной для окружающих. И неважно, застольный разговор это или беседа со случайным вынужденным попутчиком в самолете. За каждым лайфхаком забавная история от самого Гришковца, подборка фото, нарезка из фильмов или внезапно рождение Венеры Боттичелли. В театр ходить – бесполезное дело. Поплакал, посмеялся, а лекция может быть полезной, шутит Евгений Гришковец. Продумывая образ своего лирического героя, он вдохновлялся любимыми преподавателями.
11: У меня был очень яркий филфак, и я всегда вспоминаю своего научного руководителя Михаила Николаевича Дарвина, стиховеда выдающегося. И тут такой собирательный. Все, конечно, те люди, которые теоретики литературы, такие вот философы, связанные с литературой. Даже Ванецкий сказал, что умные люди думают одинаково. Они тоже, вот эти умные люди были настолько очаровательно притягательны, и они так вели свои лекции, что неважно было, что, собственно, он рассказывает. Это было интересно. И, конечно, они были вот такие. Твидовый пиджак, галстук я взял оттуда. Я в жизни этого никогда не ношу. Я полагаю, что это, конечно, никакая не лекция, это манифест того, что нужно общаться. Общаться, общаться. И очень любить и ценить своего собеседника и вообще другого человека.
10: Советы вроде бы простые, житейские, но мой Резориус то и дело поднимался. Поклонники творчества Евгения Гришковца наверняка помнят его песню про Резориус, такую мышцу, которая растягивает уголок губ к ушам, и мы улыбаемся. Зал на предпремьерном показе реагировал очень живо. То и дело раздавался смех. Среди первых зрителей была главный редактор издательства «Альпина Проза» Татьяна Соловьева.
12: Хорошая лекция Евгения Гришковца – это отчасти новый для автора прием. Постироничное обыгрывание лекций от коучей, учащих чему угодно. Всем известный сегодня жанр «спите лежа, ешьте ртом». В данном случае герой Гришковца учит травить байки в компаниях, но травить так, чтобы вас слушали. Герой Гришковца – опытный лектор, ироничный, местами неприятный, слегка прямолинейный и очень обаятельный. Герой Гришковца никогда не тождественен автору. В ранних вещах он был, пожалуй, наиболее близок ему, но тоже не идентичен. Сейчас он взрослеет и приобретает жизненный опыт параллельно с ним. И потому при всей художественной условности происходящего человеку, стоящему на сцене, безусловно веришь.
10: Премьера хорошей лекции Евгения Гришковца на сцене театра на Страстном сегодня, но билетов уже нет. Еще будут показы со вторника по четверг включительно. Там еще осталось немного свободных мест. Следующие хорошие лекции состоятся в начале ноября. Александра Сидорова, Business FM.
7: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому уху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу, от Британских островов до Урала. В Азии ее ареал тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой, мягкой, похожей на флейту мелодией, говорят эксперты. Ну, давайте насладимся ее.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская малиновка и большая синица. А вот самыми неопрятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха обыкновенная, представитель отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: На кофемашину похож, по-моему. Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредотачиваться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны человеку, отмечают немецкие ученые.
1: «Между делом» с Кирой Альтман.
2: Говорю «Между делом» с Татьяной Владимировной Черниговской, ученой в области нейронауки, психолингвистом. Обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
3: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся тем, чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, которая содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. Она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академики. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и на дне его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит, ходит, думает, топает. Начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
2: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: «Между делом» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Новоалександровка и Польная в Харьковской области, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные пресекли 3 попытки ВСУ забросить группу усиления из Великого Бурлука в район окружения украинских войск в Харьковской области. Группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения, расширяет внешнюю зону контроля, ведутся активные боевые действия в районах Петропавловске и Приколотного, отмечает Минобороны. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Он поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения регионов. Подчеркнута необходимость, в том числе увеличение производства нефтепродуктов и изменение объемов импорта. Отдельно рассматривалась ситуация в Туве, Хакасии, Якутии, Новосибирской области и Красноярском крае, говорится на сайте Кабмина. 13 юных хоккеистов из новосибирского «Авангарда» госпитализированы с острой кишечной инфекцией в Иркутске. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Ранее стало известно, что на соревнования в Приангарье выехали 36 мальчиков от 12 до 14 лет из 2 новосибирских команд. Команда «Кристалл», ехавшая тем же поездом, что и «Авангард», не пострадала. Организована проверка. Президент России Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя труда. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Звание Костину присвоено за особые заслуги перед государством. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Справедливая Россия все-таки преодолевает 5-процентный барьер. ЦИК данные последние показывают, что партия Миронова все-таки взяла необходимую планку. И, соответственно, в новом составе Госдумы, похоже, будет все же 5 партий, как было и в прежнем составе Нижней палаты парламента. Долги по коммуналке и алименты могут испортить кредитную историю. Банки со следующего года станут учитывать эти обстоятельства при расчете предельной долговой нагрузки клиентов. Правда, в том случае, если долг уже пошел в исполнительное производство к приставу. Недавнее задержание гендиректора Mixit – это попытка рейдерского захвата, считается основательница бренда косметики Елена Назарова. Она полагает, что уголовное дело Олега Пая связано со спором с бывшим партнером по бизнесу. Эти и другие темы в нашем эфире. Соосновательница бренда косметики Mixit назвала недавнее задержание гендиректора компании попыткой рейдерского захвата. Елена Назарова записала обращение в соцсетях и связала помещение ее бизнес-партнера Олега Пая под домашний арест со старыми судебными спорами с еще одним партнером по бизнесу и бывшим сотрудником. По ее словам, дела были давно закрыты, и как старые споры превратились в уголовные дела мошенничества в особо крупном размере, она не понимает.
5: На данный момент наша компания работает в штатном режиме. Что касается ситуации с моим партнером Олегом Паем, мы не понимаем, как гражданско-правовой спор с нашим бывшим сотрудником мог перерасти в какое-то уголовное дело. Нам это непонятно. Мы оцениваем это как давление на бизнес. Оцениваем это как попытку рейдерского захвата компании. Конфликт с бывшим сотрудником с 2019 года, то есть несколько лет. Множество раз он был урегулирован. Дела эти были нами выиграны, закрыты. Но сейчас дело вновь возбуждено как уголовное, что нам совершенно непонятно. Но мы знаем точно, что правда на нашей стороне. Мы верим в то, что мы сможем решить этот конфликт в правовом поле. Сейчас работают адвокаты. Олег на данный момент находится на домашнем аресте по этому делу. Мы верим в то, что мы сможем с этим справиться. Наша компания, вы знаете, работает уже более 12 лет. Мы развиваемся в нашей стране. Мы большая производственная компания. Мы даем множество рабочих мест только на одном нашем производстве. 1500 рабочих мест. Мы платим налоги исправно. Мы помогаем всем самым важным фондам в нашей стране.
0: Соосновательница Mixit Елена Назарова. Она добавила, что, возможно, будет обращаться к президенту, главе СК. А Олега Пая, сооснователя и гендиректора Mixit, задержали и отправили под домашний арест в субботу. Суть обвинений не раскрывается. Известно, что бизнесмена подозревают в особо крупном мошенничестве. Бывший сотрудник компании, с которым были судебные споры, это, вероятно, Галина Рязанова. Она разрабатывала косметику бренда и заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. О том, как старые споры трансформировались в уголовное дело, рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: А внешне мы видим традиционную для России ситуацию, когда одна из сторон, проиграв в арбитражных и гражданских процессах, задействует уголовно-правовые механизмы, чтобы спор рассмотреть в свою пользу. Внешне выглядит именно так, по крайней мере, по даже обращению учредительного носителя бедного бизнеса, выглядит именно так. Представьте, любой крупный арбитражный спор, гражданский спор, судьи, включая там до Верховного суда, рассматривают данное дело. Всегда есть соблазн, чтобы какой-то следователь, то, что называется, росчерком в ручке, поставил точку в этом конфликте, возбудив уголовное дело и предъявив обвинение. Гораздо же проще и быстрее. Понятно, что это обычно означает, что в корпоративный спор вмешалась некая третья сторона, то, что в России иногда модно называть «силовики», в кавычках, которые действительно помогают более эффективно рассмотреть некий коммерческий спор. Выглядит внешне это именно так. Отсюда мы видим и, скажем так, быстрое расследование уголовного дела, и молниеносное избрание мер пресечения, все остальные действия направлены на то, чтобы стороны корпоративного конфликта либо заключили некую сделку, либо же передали долю своих активов, потому что, как правило, мы прекрасно понимаем, человек, помещенный под домашний арест, или тем более в СИЗО, он становится более сговорчивым. И с точки зрения уязвимости для бизнеса при таких процедурах, очевидно, что такая простейшая двухходовка, чтобы потом бизнес сменил либо менеджмент, либо полностью, либо частично владельца. Но опять же таки, мы таким образом, мы сразу что? Мы предполагаем, что у нас по данному делу априори совершает должностное преступление. Поэтому мы, конечно, не можем утверждать ни в коей мере. Но, скажем так, опыт последних 10-20 лет говорит о том, что слишком часто у нас правоохранители становятся стороной корпоративно-гражданских споров, когда речь идет про крупные, жирные активы и бизнесы.
0: Адвокат Федор Трусов, Па и Назарова основали Mixit в 2014 году. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 3,5 миллиарда. Банки будут проверять просрочку по коммуналке. Перед выдачей займов речь о долгах, по которым возбуждено исполнительное производство у судебных приставов, пишет «Известия». Кроме того, при выдаче займа регулятор намерен учитывать и просрочки по алиментам. Из-за этого доступная сумма кредита для заемщиков с высокой нагрузкой может снизиться. Каким последствиям это приведет, рассуждает начальник аналитического отдела Рекомтраст Олег Абелев.
7: Сейчас такие долги в кредитную историю попадать могут, но банки не обязаны их учитывать при расчете предельной долговой нагрузки. Зачем ужесточается требование? Снизить закредитованность и точнее оценивать реальную платежеспособность. Потому что сейчас банки видят только кредитные обязательства клиента из бюро кредитных историй. Часть долгов туда не попадает. Причем даже после возбуждения исполнительного производства. Просрочка по ЖКХ или алиментам, которые коммунальные предприятия и приставы не всегда передают в БКИ. В итоге банк может выдать кредит человеку, у которого уже есть нагрузка, но она невидима для системы. А если включить все эти данные в предельную долговую нагрузку, это даст банку более полную картину, сколько реально денег уходит у клиента не только на кредиты, но и на все обязательства. По поводу того, выгодно ли банкам, что они станут меньше выдавать кредитов, в короткой перспективе невыгодно, но мы же понимаем, что ЦБ действует в интересах всей системы, а не в интересах только отдельных банков. Для банка каждый кредит – процентный доход, меньше выдачи, меньше прибыли. Для регулятора – массовый невозврат, риск для системы. Поэтому если люди будут набирать кредиты, которые не смогут обслуживать, это просто создаст пузырь, чреватый кризисом. Но для банков есть и долгосрочная выгода. Меньше выдачи плохих кредитов означает меньше проблем с взысканием. Для большинства добросовестных заемщиков ничего не изменится, а вот для злостных неплательщиков алиментов, для людей с запущенной просрочкой по ЖКХ и для тех, кто на грани перейти в состав запущенных, для них это может действительно стать критичным. Единственный момент – это технический риск. Если данные от ФССП будут обновляться с задержкой, человек, уже погасивший долг, может временно остаться в базе и получить от банка отказ. Вот это важно.
0: Олег Абелев, сейчас сведения о долгах за ЖКУ попадают в бюро кредитных историй лишь по желанию коммунальных предприятий. Говорят эксперты, новые требования регулятора могут вступить в силу в будущем году. По итогам земельных выборов в Германии мэром Берлина впервые может стать женщина с мигрантскими корнями. В Берлине первое место заняла левая партия, набрав почти 26% голосов. Она оставила позади и партию канцлера ХДС, и ультраправую АДГ. Если левым удастся сформировать правительство, ее глава Элиф Эральп, 45-летняя юрист турецкого происхождения, может стать первой женщиной с мигрантскими корнями во главе немецкой федеральной земли. Турецкие СМИ уже назвали ее аналогом мэра Нью-Йорка Захрана Мамадова. Дани. Он первый мусульманин и первый представитель южноазиатской общины на этом посту в Нью-Йорке. Кроме Берлина, выборы прошли в Мекленбурге и Передней Померании, где победу одержала альтернатива для Германии. Набрав свыше 38%, партия Мерца, ХДС, не получила даже 5% и впервые в своей истории не прошла в региональный парламент. Сам Мерц назвал итоги выборов катастрофы. Комментирует старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО Митро России Артем Соколов.
8: Результаты Берлина. Левая партия одержала там победу, и, вероятно, здесь сыграл свою роль и активное молодежное голосование за данную партию, и то, что за данную политическую силу голосуют многие бывшие сторонники правящей в ГДР социалистической единой партии Германии, и это обеспечило ей победу на выборах. И, вероятно, стоит ожидать по итогам данной избирательной кампании снова формирования красно-зелено-красного правительства в Берлине. И важно, что альтернатива для Германии смогла серьезно прибавить в немецкой столице, и это еще раз указывает нам на то, что АДГ формируется уже как полноценная народная партия, сбирая голоса в основном у Христианско-демократического союза. Полагаю, что в Мекленбурге Передней Померании коалиция будет сформирована с участием политических сил левого фланга, с ведущей ролью социал-демократической партии Германии, которая хотя и не смогла держать на выборах победу, но финишировала по второй с приличным результатом, и именно эта партия будет ядром будущей правящей коалиции. Полагаю, что в нынешних условиях ей удастся сделать привлекательное предложение другим политическим партиям, естественно, кроме альтернативы для Германии, и тем самым сформировать правительство без участия победившей АДГ. Рен-Маур сохранится в этой политической земле, поскольку, в отличие от Саксонии-Анхальт, где недавно прошли тоже выборы, альтернатива для Германии победила, и сейчас вроде бы готовится сформировать правительство. Здесь, в Мекленбурге, Передней Померании, все-таки социал-демократы лишь с небольшим отставанием от АДГ финишировали, и здесь они они чувствуют себя уверенно и могут делать, соответственно, предложение по формированию правящей коалиции другим партиям. Все же Брен Маур еще остается достаточно сильной идеей в немецкой политике, и там, где можно без каких-либо серьезных репутационных издержек следовать этой политике, там она и будет продолжаться. Если брать выборы в Мекленбурге в Переднем Померании, то наибольшее значение здесь имеет даже не то, как из кого будет сформирована правящая коалиция, а то, что в этой коалиции точно не будет партия «Христианский демократический союз». И это чувствительный сюжет, который влияет на федеральную политику, прежде всего на позиции федерального канцлера Фридриха Мерца. И мы можем ожидать в ближайшее время непростые переговоры внутри самой партии, и Мерцу предстоит объясняться перед влиятельными однопартийцами, почему он должен продолжать свою работу, несмотря на такие противоречивые результаты. И результат этих разговоров на данный момент мне представляется неопределенным.
0: Артем Соколов, МГИМО и в Берлине, и в Мекленбурге заявили о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами. Итоги земельных выборов в Германии комментирует немецкий политолог Александр Рар.
9: В Германии идет серьезное раздвоение, в том числе и политические системы, и политического менталитета людей на восток и запад. Конечно, большинство немцев все-таки проживают на западе Германии, только одна четверть проживает на территории бывшей ГДР. Но это существенно, потому что там все земли бывшей ГДР, новой Германии, сейчас голосуют за радикальные или за несистемные партии. И это будет означать, что со временем, конечно, или центр Берлин должен будет идти на какой-то уступки этим партиям и с ними каким-то образом на востоке страны начать сотрудничать, или же идти по пути запрета, например, альтернативы для Германии. Но это приведет к дальнейшему расколу отчуждения людей восточной Германии от западной Германии. Проблема очень серьезная. И не только большинство избирателей, но большинство жителей Германии ощущает, чувствует и открыто говорит об этом, что нынешнее правительство и в первую очередь Фридрих Мерц не в состоянии решить ни эту проблему, ни проблему реформ, которые в Германии, во что бы то ни стало, нужно сейчас в эти кризисные времена проводить.
2: Что касается Мерца, каково теперь его политическое будущее, его партии?
9: Мы живем в такие времена, которые очень непонятные, которые очень сумбурные. Мир, как говорю, просто на грани громадных перемен, не только в Германии. Но политики, которые управляют Германией, управляют большинством европейских стран, этого не понимают и не хотят понимать. Политики, такие как Мерц, но можно тоже назвать Макрона во Франции, или всех этих премьеров в Англии, которые приходили к власти, опять уходили, они руководятся только одним принципом. Что не может быть, не должно быть. Но это политика закрывания глаз на все насущие проблемы, которые нужно решать. И люди это чувствуют. Политики становятся в глазах избирателей очень слабыми, и доверие к ним резко падает.
0: Александр Ар, немецкий политолог. Германская пресса, произошедшая с партией Мерца, называет не иначе, как историческим провалом. Шпигель отмечает, что результат ХДС в Мекленбурге обновил антирекорд с 51 года на земельных выборов. Ну, а эти выборы состоялись спустя две недели после триумфа АДГ на выборах в Саксонии-Анхальт.
1: Реклама.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
11: Когда в моем родном городе открылся ресторан KFC, устраиваться на работу туда пришли 24 человека. 23 были приняты, одному мне отказали. В полицию пришли устраиваться 5 человек. 4 получили мундиры, один я – отказ. Гарвард отказывал мне 10 раз, когда я подавал заявление на зачисление. Тогда я сказал себе, когда-нибудь я буду там преподавать. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
1: Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
12: студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Яндекс разработал собственную языковую модель. Компания позиционирует ее как полностью суверенную, без использования сторонних иностранных составляющих. Как пишут ведомости, языковая модель Alice AI Foundation содержит 80 миллиардов различных параметров. Стоимость разработки Яндекс не раскрывает, а оценки экспертов расходятся. В зависимости от методики расчета, от сотен миллионов рублей до нескольких миллиардов. ВУШ начал работу в двух новых городах Бразилии – Куритиба и Кампус-ду-Жордау, говорится в сообщении компании. На старте сервис кикшеринга разместит суммарно в этих городах до 1500 электросамокатов. ВУШ работает в Латинской Америке с 2023 года и представлен в Бразилии, Чили, Колумбии и Мексике. Компания планирует довести долю в этом регионе до 30-40% от своей общей выручки. Компания Paramount договорилась с властями Калифорнии, которые пытаются заблокировать сделку о покупке Warner Bros. За 110 миллиардов долларов. Как пишет Wall Street Journal, стороны обсудили уступки, включая инвестиции в кинопроизводство Калифорнии в размере 1,5 миллиарда долларов. Иск, поданный 12 штатами, является одним из последних препятствий на пути к слиянию Paramount и Warner Bros. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «14:46 в российской столице.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
14: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме» в студии Дарьи Горшкова. Сегодня тема вредная. За прошедший месяц зафиксировано сразу 3 случая тяжелых последствий для здоровья после курения вейпов. И все они среди подростков и молодых людей. В Кемерово у 16-летнего подростка диагностировали тотальное поражение легких после курения вейпов. Похожие истории произошли во Владивостоке и Бурятии. Мы решили разобраться взвешенно и по существу, что представляют собой вейпы, чем они отличаются от электронных сигарет, что такое болезнь вейперов и как она проявляется. Кто, как не человек, не только видевший своими глазами, но и препарировавший сердце, легкие сосуды, разной степени поражения от разного рода воздействий, может об этом рассказать. Сегодня наш собеседник, судмедэксперт, специалист медицинского университета имени Пирогова Алексей Решетун. Вы не просто по долгу службы видели состояние пораженных легких, сердца, сосудов, но и фотографировали их, и, собственно, вот эти страшные картинки на пачках сигарет с надписью «инфаркт», «инсульт» — это ваши фото, да?
15: Очень многие фотографии там сделаны мной на рабочем месте, да.
14: Это действует на людей? Работает как некий стопор или устрашение?
15: Как правило, нет. Но подавляющее большинство, конечно, не действует. Но это не говорит о том, что этого не надо делать. Это нужно делать обязательно. Нужно продолжать печатать, периодически обновлять такие фотографии. Потому что хотя бы до кого-то можно иногда достучаться при помощи вот этих картинок.
14: Электронные сигареты и вейпы. Иногда люди путают эти понятия или считают, что это одно и то же. Но ведь это не одно и то же.
15: По сути, это одно и то же. Есть некоторые моменты отличительные, но они настолько непринципиальны, что это фактически слова-синонимы. Суть в том, что при употреблении электронных сигарет, вейпов, дуделок, вот этих, как сейчас называют сами школьники, образуется аэрозоль. Аэрозоль – это субстанция, которая состоит из мельчайших частиц. Табачный дым по сравнению с аэрозолем – это довольно грубая субстанция. А аэрозоль проникает абсолютно во все отделы легких, даже самые дальние сегменты, и оказывает свое губительное воздействие тотально на всю легочную ткань. Не нужно рассуждать в таком смысле, что вот одно вещество более вредно, а другое менее вредно. И то, и другое – это большая кака.
14: Давайте поговорим про состав жидкости для вейпов. Мы знаем, что в них содержатся такие вещества, как пропиленгликоль, глицерин, ароматические добавки. И вроде бы что тут страшного? И пропиленгликоль, и глицерин являются в том числе и пищевыми добавками. В каждой второй баночке косметического крема содержатся и пропиленгликоль, и глицерин. Но совсем другое дело, когда они сжигаются в вейпе и попадают в легкие. В этом дело?
15: Конечно, по отдельности и глицерин, и ацетат витамина Е, тот же самый токоферол и ацетат, который туда входит, и другие вещества по отдельности в холодном виде – это относительно безвредные вещества. Они используются в кулинарии. Тот же глицерин – это вообще абсолютно нейтральная субстанция. При нагревании у них свойства меняются. Кроме того же самого глицерина, токоферола, ацетата и так далее, существует множество других веществ, те же самые тяжелые металлы, которые находятся в химически нестабильном состоянии. Препарат, который приводит к развитию так называемого попкорнового легкого. Тот же самый никотин, который находится даже в безникотиновых жидкостях, он там находится. И даже тот же самый тетрагидроканнабинол, который тоже находится в этих жидкостях. Это же специально сделано для того, чтобы людей немножечко расслабить и успокоить. Чего тут страшного? Да, все эти вещества известны, они безвредны как будто. Но многие вещества умалчиваются. И самое главное, люди не говорят, что формируется коктейль, который в горячем виде, в виде аэрозоля, они приобретают совершенно другие свойства, которые крайне вредны для человеческого организма. Вот так.
14: А что такое попкорновое легкое?
15: Попкорновое легкое – это болезнь, которую впервые выявили в США еще в середине прошлого века у рабочих фабрик, на которых делается попкорн. Препарат, который применялся для того, чтобы сделать мягче вкус, называется диацетил. Вот, диацетил является постоянным компонентом жидкости для вейпов. И люди стали замечать, что вот эти рабочие, которые работают на этих фабриках, почему-то начинают болеть очень тяжелой формой какой-то легочной болезни, которая очень быстро приводит к развитию выраженной легочной недостаточности. По-научному заболевание это называется облитерирующий бронхиолит. Суть в чем? Вот эти мельчайшие трубочки, на которые делятся трахея, бронхи и так далее, вот эти бронхиолы, в которых происходит газообмен, фактически наше дыхание. Стенка этих трубочек невероятно тонкая. И диацетил воздействует на эту слизистую таким образом, что он ее разрушает. Но, как всегда в природе, вместо чего-то разрушенного возникает что-то новое. Здесь, на месте разрушенных клеток эпителиальных наших дыхательных путей, формируется соединительная ткань. По сути, рубец. Из-за этого просвет бронхиолы уменьшается во много-много раз. Человеку просто становится нечем дышать. Жизненная емкость легких снижается. И коварство этого заболевания в том, что оно не имеет обратного развития. Если оно образовалось, рассосаться оно уже не может. И человек становится инвалидом в очень-очень молодом возрасте.
14: То есть получается, что вот эта болезнь попкорнового легкого, она характерна и для вейперов?
15: Она только для них и характерна. Фактически вот с этого-то и началось изучение за рубежом вот этой болезни, которая сейчас носит такое общее название «Иволи». Это общее такое название. И туда входит и попкорновая болезнь, и диффузно-алеолярное кровотечение, и развитие тотального пневмофиброза. То есть, понимаете, человек не сможет без одышки дойти от кровати до туалета. Он будет задыхаться. И это состояние у него будет на всю жизнь. Только пересадка легкого можно будет это вылечить.
14: Посмотрела статистику, и вот то, что касается Иволи, средний возраст больных составляет 24 года в мире, что еще раз подтверждает тот факт, что вейпы популярны именно среди молодых людей. Почему именно среди молодежи?
15: Да, да.
14: Как вы думаете?
15: Тут все очень просто на самом деле. Молодежь всегда была мишенью для сбыта всякого рода каки. Это было всегда. В смысле электронных сигарет и вейпов имеет место маркетинг довольно агрессивный. Это различные вкусы и ароматы. Хочешь селедку под шубой потарить, пожалуйста, вот тебе селедка под шубой, грубо говоря, да? Все, что хочешь. Это вот этот эффект белого пара густого, который достигается как раз с помощью глицерина. Это форма различная вот этих дудок, приятная тактильная поверхность, абсолютно бесконтрольная продажа где угодно. Это тот самый устойчивый миф в обществе о якобы безвредности этих веществ. И я довольно много общаюсь со школьниками, с учителями, лекции читаю на эту тему. Мне рассказывают страшные вещи. Дети с 8-9 лет уже плотно абсолютно на этом сидят. И многие родители не то чтобы против, они даже сами эти штуки им покупают, и некоторые даже парят вместе, не понимая, что это убивает их ребенка. Вот такая вот, как говорится, загогулина. Я всегда говорю, что человек, который придумал переформатировать людей с сигарет на электронные сигареты, это, конечно, человек гениальный. Со знаком минус, естественно. Потому что им удалось за очень короткое время фактически переформатировать сознание людей. И сейчас большинство уверены в том, что это просто какие-то безвредные дудки. Вот и все. Вот курить вредно, а это так, побаловаться.
14: Давайте попробуем разобрать с вами один случай, произошедший совсем недавно. Школьник попал в реанимацию после курения вейпа. У него пошла изо рта пена с кровью и начались судороги. Его экстренно госпитализировали. Врачи рассказали, что он поступил с четкими симптомами инсульта. Не мог ничего говорить, путал слова и фразы. В итоге инсульта не было, как потом оказалось. Ему помогли, но была острая гипоксия. Звучит это все, конечно, жутко. Покурил вейп и чуть ли не получил инсульт. Ни разу, нигде не нашла информации о том, что после курения обычной сигареты у кого-то, когда либо возникали подобные симптомы. Это о чем-то говорит нам?
15: Это неправильная точка зрения. Просто воздействие вот этого аэрозоля, оно более агрессивное на человека. То есть проявление его мы видим гораздо раньше, чем проявление при употреблении классических сигарет. Плюс не забывайте, что и в этом случае, и в других речь идет о подростках, у которых еще организм может быть несовершенно с анатомической точки зрения, с физиологической. Плюс, кроме этого, инсульта же не было у него. Это, скорее всего, были явления отека легких в результате выраженной гипоксии. А гипоксия, она свойственна как употреблению обычных сигарет, так и вейпов. Мы не можем говорить в таких категориях. Даже вредно так говорить. Потому что люди сделают все равно неправильные выводы и скажут, что ну вот это значит

0: И за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Деньги. В средние века в Германии чистый доход от чеканки монет получал монетный сеньор-феодал. В его кармане оставалась разница между стоимостью сырья и готовых денег. Дополнительный доход при производстве монет получали владельцы собственных рудников.
5: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 14.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин своим указом передал во временное управление российские активы американского холдинга «Аптар». В частности, предприятие по производству упаковки «Аптар Владимир» временное управление передано компании «Логика молока». Документ вступает в силу со дня опубликования. Расходы на защиту и восстановление объектов после атак дронов будут учитываться при начислении налогов. Минфин совместно с отраслями прорабатывает изменения в налоговое законодательство. Для этого заявил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. Европа тайно поставляет Украине оборудование для подготовки к зиме, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По мнению одного из европейских чиновников, если Украина не переживет эту зиму, она в конечном счете может проиграть. Также европейские лидеры планируют оказать давление на Дональда Трампа, чтобы лоббировать поставки Киеву дополнительных ракет для систем «Патриот». В России ведут контроль за гаджетами для умного дома, пишут «Известия». Это позволит определять, какие устройства в каком объеме производятся и поставляются в Россию. Росстандарт включил в общероссийский классификатор 60 видов устройств для умного дома, в их числе датчики газа и протечек воды, контроллеры беспроводной связи, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Стилизованный под «Терминатора» робот избил бойца ММА на первом официальном поединке человека и машины в Сан-Франциско. Машина ростом 1,80 м и весом 80 килограммов отправила своего оппонента Джона Коннора в нокаут мощным ударом ноги в корпус. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Справедливой России в новой Госдуме быть соратником Сергея Миронова все-таки удалось преодолеть 5-процентный барьер, но их фракция в Нижней Палате будет самой малочисленной. А самая многочисленная, причем за всю историю участия в выборах у «Единой России», по данным ЦИК, партия власти получит 355 мест из 450. Хороший урожай и рекордное сокращение экспорта обрушили цены на подсолнечное масло в России. Только за последнюю неделю они упали на 10%. На мировых рынках обратная ситуация, но поставки туда заблокированы ударами по портам Азова и Черного моря. Что будет дальше с ценами и сбытом? А вот во Франции нашли способ с помощью растительного масла решить проблему дороговизны топлива. Некоторые водители вместо дизеля начали заправляться рапсовым маслом. Насколько это рабочая история, мы спросили автоэкспертов. Все подробности в эфире Business FM. Справедливая Россия преодолела необходимый порог в 5%. После обработки свыше 97% бюллетеней она получила

0: 5,1 голосов. Итоги 5 партий будут представлены в новой Госдуме. Помимо «Справедливой России», это «Единая Россия», которая набирает около 57,96%, КПРФ с 13,67%, ЛДПР, у них около 9%, и «Новые люди», их результат 7,91%. Не попадают в новую Госдуму те же, кто не был и в старой. 5-процентный барьер не преодолевают партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина», партия прямой демократии. Явка на этих выборах самая высокая – 60%. Явка на электронном голосовании составила почти 91%. Онлайн проголосовали более 3,5 миллионов россиян. Эти результаты прокомментировал глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
1: Учитывая многодневное голосование в 12 регионах, более широкое распространение ДЭГа и трехдневное голосование в целом, я думаю, что было бы странно ожидать, что явка будет ниже, чем в 2021 году, или что результат за партию власти будет ниже. Явка несколько выше, чем прогнозировали социологи. «Единая Россия» процентов на 5 выше, чем прогнозировалось. ЛДПР выше, чем ожидалось. «Новые люди» чуть ниже, чем ожидалось. Но ссоры болтались на грани.
2: «Новые люди», что скажете про результат?
1: Почти в два раза рост по сравнению с 2021 годом. Для новой партии, конечно же, это успех.
2: Компартия?
1: Хуже. У них почти 19 было процентов в 2021 году. И я думаю, что главная проблема КПРФ, то, что они решили провести очень традиционную кампанию без креатива. И, видимо, работали только на свою базу, не сумев привлечь новых избирателей. Либерал-демократы, как раз у них получилась такая интересная штука. На них очень хорошо сработала официальная канонизация Владимира Жириновского как одного из толпов идеологических нынешнего режима у нас в стране. Только что там юбилей отметили, выставки, президент пришел, сказал: Владимир Вольфович, молодец. И несмотря на то, что партия идеологически очень сильно изменилась за это время и как раз мигрировала в нишу куда-то там «Справедливой России», но избиратели этого не заметили. И поразительная, конечно, вещь, что даже в ходе избирательной кампании главными информационными поводами про ЛДПР были новости, начинающиеся со слов Жириновский предсказал.
2: Итоги не подведены, но тем не менее. Новая Госдума. Как-то поменяется ситуация в России коренным образом? Или вообще хоть что-нибудь изменится?
1: Будет, конечно, гораздо более заметное доминирование «Единой России» в Госдуме. И в этом смысле я бы, конечно, предпочел бы, чтобы «Справедливая Россия» все-таки прошла по партийным спискам в Госдуму, потому что это дало бы несколько больше плюрализма. У нас в Госдуме, как минимум, там больше разных мнений.
0: Евгений Минченко, политолог, с ним беседовал Игорь Ломакин. На всю страну, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, было зафиксировано лишь 2 случая вброса бюллетеней на участках в Республике Крым и Мариэл. Виновные уже отстранены от работы. Общее число избирательных участков в стране превысило 90 тысяч, отметила Памфилова. Предварительные результаты голосования комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: В целом выборы не были главным событием года, и российская власть прошла такой небольшой административный, что ли, стресс-тест, который, с одной стороны, позволил показать, что нет таких мощных альтернативных полюсов симпатий, по крайней мере, среди легальных политических сил, а с другой стороны, риторика кампании была довольно умеренной, а это значит, что для российской власти не закрываются варианты ни в сторону радикализации курса, ни в сторону там рационализации.
4: Про высокую явку. Она действительно довольно высокая, о чем ты говорил.
3: Ну, я думаю, что, с одной стороны, у части критического избирателя сложились ожидания, загретые даже появлением яблока, которое даже исчезло, все равно повысило узнаваемость этой избирательной кампании. Наверное, последние недели не было отказа яблоку в регистрации, каких-то скандальных событий вокруг выборов, которые вызвали дополнительное отторжение. Ну и эффект административной мобилизации, в том числе при голосовании в пятницу, тоже трудно сбрасывать со счетов.
4: Мы видели, что аж на целых 2 участках были замечены вбросы. Как такой результат вы оцениваете?
3: Ну, я думаю, что процедура наблюдения не была ключевой на этих выборах. Понятно, что в случае какой-то серьезной критики в адрес этой избирательной кампании основные уязвимости скорее связаны с ДЭГом и с голосованием, а в пятницу, по дню голосования в воскресенье, я думаю, вопросов исторически было не так много, потому что были ожидания, что лоялисты проголосуют в пятницу, а в воскресенье придут скорее критики, что мы видели, в том числе по очередям на избирательных участках в крупных городах.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Сообщается, что партия «Яблоко» прошла в Новгородскую областную думу. 5-процентный порог туда также преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и партия пенсионеров. Окончательные итоги федеральных выборов, как заявили в ЦИКе, подведут 25 сентября после проверки и рассмотрения всех жалоб и обращений. С успешным проведением выборов Россию поздравили власти КНР. В МИД страны подчеркнули, что результаты отражают волю российского народа. Добавив, что Китай, как дружественный сосед и партнер России, в новую эпоху решительно поддерживает выбор, сделанный российским народом самостоятельно. В Москве и Подмосковье местами ухудшилась ситуация с наличием бензина. На отдельных столичных АЗС образовались очереди, а некоторые заправки и вовсе снова предлагают только дизель. Но ситуация неоднородная. В Подмосковье проблемы заметнее. Водители сообщают об очередях и перебоях, особенно на частных АЗС. Накануне произошла самая массированная атака дронов на столичный регион. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Говорить о полном дефиците топлива в столице и области оснований нет. Ситуация, как заявили Бизнес-ФМ, столичные водители такси, пока далека от критики.
5: Таксист Юрий.
6: Не везде есть бензин, 95-м посложнее. Есть очереди, но они небольшие, там чтобы на сотни метров, как было, нет. По крайней мере, вот эти три наших основных компании, Роснефть, Газпром и Лукойл, они основательно закрывают проблему. Мало заправок, чтобы там не было бензина. Дизель и 92-й практически стабильно, так что в этом плане немножко так подравнивается все. Вот эти основные поставщики, они цену держат, цена не меняется. Заправки типа Нефтьмагистраль, Тибойл, там смотришь, и бог его знает, на что люди рассчитывают. Цена 1.5 раза выше. Там и нет никого, они стоят пустые.
5: Водитель такси Александр.
7: Резко образовались очереди. В Ясенево я вчера вечером приехал. В 12 часов уже стояла очередь, хотя до этого момента очередей не было. Но в целом пока такого коллапса я не видел еще на дорогах огромного. Но мелкие заправки подняли цены катастрофические какие-то, 100 с лишним и так далее. То, что касаемо Роснефти, Газпромнефти, там цена пока в районе 75 с копейками держится. В таком режиме пока живем, работаем. Таких от глобальных очередей, как было, например, во второй коллапс, где мы стояли по часу по 1.5, такого нет.
5: Таксист Эдуард.
8: Сейчас я опять мимо заправки буду проезжать Лукойл в Шереметьево. Там тоже очередь минут на 10-15. Бензин есть. Нельзя сказать, что его вообще нет. Да, есть, бывают сложности. Да, очереди стоят, смотришь. В целом ситуация такая, скажем так, не критическая. Проблемы с сотым бензином. Сотый бензин для людей, у кого машины там тюнингованные, моторы по 600, по 700 лошадиных. Это да. С сотым бензином проблем. Сильно его нет. 95-й, да, с ним посложнее. Я направляюсь 92-й. Вот сейчас я напротив заправки Лукойл. Тут очередь минут на 10-15. В наличии все есть. Кроме сотого нет.
0: По данным сервиса «Бензонафт», на данный момент более половины столичных заправок располагают помимо дизеля бензином АИ-95 и АИ-92. АИ-98 и 100 есть только на 5 и 8% АЗС соответственно. Сложная ситуация с топливом, по данным СМИ, в Краснодарском крае и Краснодаре. В частности, утром бензин АИ-92 был доступен менее чем на половине работающих заправок, а на АЗС выстроились очереди. В Оренбургской области действуют ограничения. Бензин отпускают по системе «Чет-нечет». Несколько улучшается ситуация в Петербурге и Ленобласти, хотя ограничения на продажу топлива пока все еще сохраняются. А во Франции некоторые водители стали заправлять рапсовое масло вместо дизельного топлива. Причина в высоких ценах на горючее, сообщает телеканал BFM TV. Литр рапсового масла во Франции сейчас стоит 1.5 евро. Это почти на евро дешевле дизеля. Рапсовое масло используется в качестве топлива давно, но лишь как экстренная мера, потому что постоянное использование такого масла губит двигатель, говорит технический консультант школы диагностов инжирактор КАР Федор Рязанов.
9: Рапсовое масло является возобновляемым источником энергии, изготавливается из рапса, но это что-то типа репейника или что-то такое, представляет из себя очень длинные органические молекулы, которые очень плохо горят цилиндре. Соответственно, лаковое отложение по всему топливному тракту в камере сгорания и так далее. Рапсовое масло, первое, это угроза экологии из-за неполного сгорания. Второе, это смерть двигателю. Правда, не сразу. Использовать его можно только по безвыходности. Всякое в этом мире бывает. Но это сразу профилактика, чистка всего топливного тракта, камеры сгорания, вред и тем же самым лямбда-зондам и катализаторам настоятельно не рекомендую.
10: Вы говорите, это давно такая практика существует?
9: Да, это, не знаю, лет 10-15, наверное, по Европе, да, рапсовое масло.
0: Федор Рязанов, технический консультант школы диагностов Injector Car. За использование несоответствующего горючего во Франции предусмотрен штраф в размере 200 евро. И за рапсовое масло его тоже назначают.
11: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Инструкция по применению.
13: Показания.
11: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
11: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
11: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
11: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
13: Исключение.
11: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
11: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
14: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
11: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и отраслевым компаниям продолжать насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами. Для этого необходимо увеличить производство и изменить объемы импорта. Отдельно на совещании рассматривали ситуацию со снабжением регионов, в частности Тувы, Хакасии, Якутии, Новосибирской области и Красноярского края. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия могут сократить закупки нефти у России в связи с принятием в США закона об адских санкциях и угрозой введения пошлин, сообщает агентство Bloomberg. При этом, по данным аналитической платформы Kepler, которую приводит агентство, индийский нефтяной импорт из России уже снизился. По итогам сентября он может составить около 1,9 миллиона баррелей в день. Это самый низкий уровень с апреля этого года и составляет чуть более 35% всех поставок нефти в страну. прошлом году по всему миру продано около 7 тысяч человекоподобных роботов, сообщил агентство Рейтер. Генеральный секретарь организации Сюзанна Биллер отметила, что многие андроиды не выполняли продуктивные работы. Их закупали исследовательские институты и компании для сбора данных в целях улучшения модели искусственного интеллекта. Цены на жилую недвижимость в России продолжают расти на фоне снижения спроса. Средняя цена квадратного метра в новостройках за год выросла на 8%. Девелоперы ожидают, что спрос на новостройки к концу года упадет на 10-20% от нынешнего уровня. В июле программы господдержки уже упали на 41% по сравнению с 2025 годом, пишет «Известия». Банки стали внимательнее проверять доходы заемщиков и размер первоначального взноса, поэтому покупателям с небольшими накоплениями становится сложнее получить суду. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
16: Погода в Москве.
0: Прямо сейчас в столице плюс 22, облачно с прояснениями. В районе 10 вечера начнется дождь, который продлится до 3 часов ночи. Завтра в городе заметно прохладнее, чем сегодня. Максимум плюс 17. 15.17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%. Это связано с сокращением экспорта на 20-40% и из-за логистических ограничений. Поставки ведутся через порты Азова и Черного моря, работа которых сейчас приостановлена после атак. Однако снижать объемы выпуска продукции российские производители не планируют. В первую очередь из-за кредитных обязательств, отмечают эксперты. За два последних месяца снижение рыночной стоимости подсолнечного масла достигло 16%. Что будет дальше с ценой и сбытом, комментирует эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
17: Начало падения рыночной стоимости подсолнечного масла вызвано стартом поступления на рынок нового урожая 2026 года, который ожидается рекордным как по масличным, так и по подсолнечнику, и, соответственно, по подсолнечному маслу. При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азово-Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего, за год подсолнечник в России подешевел почти на 8%, и мы идем в противофазе с мировым рынком, потому что с января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы. И рынок мировой опасается негативного влияния Эль-Ниньо на их производство в текущем сезоне и запасается впрок. На этом фоне, конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре, и внутри России масло дешевеет. Соответственно, подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей. И с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
0: Николай Лычев, эксперт по АПК. Между тем, за последний месяц маргарины и заменители молочного жира подорожали в России на 15-20%. Это связано с падением импорта пальмового масла. Подорожание маргарина давит на себестоимость продукции хлебопеков. Сдобные булки в рознице за год подорожали почти на 11%. Прибавляют стоимости и зависимые от такой продукции кондитерские изделия. Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию в открытом море. Систему разработали специалисты из Юньнаньского университета. Электростанция открывает новые возможности для обеспечения энергии, в том числе подводных операций. С какими трудностями столкнулись ученые и какие перспективы открывают эти испытания, рассуждают журналисты научно-популярного издания Science Alert.
18: Солнечные батареи разместили на глубине 32 футов в Южно-Китайском море. Это порядка 10 метров. Как известно, большая часть солнечных лучей отражается от поверхности океана, а те, что проникают в воду, поглощаются и рассеиваются на гораздо меньшие расстояния, чем в воздухе. Поэтому размещение солнечных панелей под водой довольно неожиданное и смелое решение, говорят эксперты. И все же группа ученых из Юньнаньского университета в Китае рискнула не зря. Подводные батареи батареи смогли собрать достаточно энергии для зарядки литий-ионных аккумуляторов всего за 2 часа. По оценкам разработчиков, солнечные панели смогут работать около 5,5 лет и вскоре могут стать способом питания подводных датчиков, камер и систем связи. Это дает толчок развитию разнообразным научным и не только исследованиям под водой. К примеру, технология сможет обеспечить электропитанием прямую трансляцию с рифа, а в перспективе и стать источником питания подводного жилища для человека.
0: Предыдущие разработки подводных солнечных элементов были рассчитаны на очень малые глубины, не более 2 метров, что далеко от реальных условий эксплуатации. Манифест того, что нужно общаться и ценить своего собеседника. У Евгения Гришковца новый моноспектакль. Он называется «Хорошая лекция», предназначен для аудитории 16+. Чему учит лирический герой этой лекции и как реагирует публика? Александра Сидорова подробнее.
16: Понимать обстановку, не опускаться до лжи, но иногда приукрашивать, не показывать фото с телефона, не приводить точные цифры. Это действительно структурированная 2-часовая лекция о том, как сделать обычную историю интересной для окружающих. И неважно, застольный разговор это или беседа со случайным вынужденным попутчиком в самолете. За каждым лайфхаком забавная история от самого Гришковца, подборка фото, нарезка из фильмов или внезапно рождение Венеры Боттичелли. В театр ходить – бесполезное дело. Поплакал, посмеялся, а лекция может быть полезной, шутит Евгений Гришковец. Продумывая образ своего лирического героя, он вдохновлялся любимыми преподавателями.
19: У меня был очень яркий филфак, и я всегда вспоминаю своего научного руководителя Михаила Николаевича Дарвина, стиховеда выдающегося. И тут такой собирательный. Все, конечно, те люди, которые теоретики литературы, такие вот философы, связанные с литературе. Даже Ванецкий сказал, что умные люди думают одинаково. Они тоже, вот эти умные люди были настолько очаровательно притягательны, и они так вели свои лекции, что неважно было, что, собственно, он рассказывает. Это было интересно. И, конечно, они были вот такие. Твидовый пиджак, галстук я взял оттуда. Я в жизни этого никогда не ношу. Я полагаю, что это, конечно, никакая не лекция, это манифест того, что нужно общаться. Общаться, общаться. И очень любить и ценить своего собеседника и вообще другого человека.
16: Советы вроде бы простые, житейские, но мой Резориус то и дело поднимался. Поклонники творчества Евгения Гришковца наверняка помнят его песню про Резориус, такую мышцу, которая растягивает уголок губ к ушам, и мы улыбаемся. Зал на предпремьерном показе реагировал очень живо. То и дело раздавался смех. Среди первых зрителей была главный редактор издательства «Альпина Проза» Татьяна Соловьева.
20: Хорошая лекция Евгения Гришковца – это часть новый для автора прием. Постироничное обыгрывание лекций от коучей, учащих чему угодно. Всем известный сегодня жанр «спите лежа, ешьте ртом». В данном случае герой Гришковца учит травить байки в компаниях, но травить так, чтобы вас слушали. Герой Гришковца – опытный лектор, ироничный, местами неприятный, слегка прямолинейный и очень обаятельный. Герой Гришковца никогда не тождественен автору. В ранних вещах он был, пожалуй, наиболее близок ему, но тоже не идентичен. Сейчас он взрослеет и приобретает жизненный опыт параллельно с ним. И потому при всей художественной условности происходящего человеку, стоящему на сцене, безусловно веришь.
16: Премьера хорошей лекции Евгения Гришковца на сцене театра на Страстном сегодня, но билетов уже нет. Еще будут показы со вторника по четверг включительно. Там еще осталось немного свободных мест. Следующие хорошие лекции состоятся в начале ноября. Александра Сидорова, Business FM.
0: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому слуху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу от Британских островов до Урала. В Азии ее ареал тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой, мягкой и похожей на флейту мелодией, говорят эксперты. Давайте насладимся и мы.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская же малиновка и большая синица. А вот самыми неприятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха обыкновенная, представитель отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: похоже на работу домашней техники. Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредотачиваться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны уху человека, отмечают немецкие ученые.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Кинебар – это, пожалуй, самое эффективное на сегодня средство защиты золотых слитков от подделки. Так называется лазерное, оптически изменяемое изображение типа голограммы, которое наносится на обратную сторону слитка. Подделать его до сих пор не удалось никому. Технологией владеют швейцарцы, и предоставляют они ее исключительно правительством для работы с их золотыми запасами. Впервые золотые кинебары были представлены швейцарским банком UBS в 1994 году. Все золото мира на Бизнес FM.
2: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: Москва 15:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антон Силуанов заявил, что Минфин в проекте бюджета на ближайшую трехлетку сделал все, чтобы Банк России мог смягчать денежно-кредитную политику. При этом министр финансов добавил, что госбюджет на 27-29 годы будет непростым. В России около 20 миллионов человек пользуются криптовалютами. Их вложения эксперты оценивают в 3,7 триллиона рублей. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. Названная сумма включает прямые владения цифровыми валютами и часть финансовых продуктов, привязанных к ним. Дональд Трамп призвал к завершению конфликта на Украине, отметил, что от него страдает весь мир. Завтра он намерен говорить об этом с Зеленским. Встреча должна состояться в Нью-Йорке. Предполагается, что они будут обсуждать также поставки ПВО и энергетику. Трамп заявил, что Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью. По его словам, выведено из строя много НПЗ, и Россия потеряла контроль над своим производством дизеля. Олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова похоронили на Троекуровском кладбище. Он умер 17 сентября на 60-м году жизни. Он был победителем Олимпийских игр 88-го года в Калгари и 94-го года в Лиллехаммере. Также он двукратный чемпион мира. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Практически 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Это попытка рейдерского захвата компании. Соосновательница бренда косметики Мексит Елена Назарова публично вступилась за своего партнера Олега Пая, который с субботы находится под домашним арестом. Назарова связывает его преследование со старым судебным спором с бывшей коллегой, но не понимает, как гражданско-правовое дело превратилось в уголовное. Долги по коммуналке и алиментам способны испортить кредитную историю. Банки со следующего года могут начать учитывать эти обстоятельства при расчете предельной долговой нагрузки клиентов. Правда, в том случае, если к делу уже подключились судебные приставы. Нашли не тот образ. Американскую компанию по производству спортивной обуви «Конверс» массово захейтили в соцсетях из-за рекламного ролика. Пользователи разглядели в нем символику Ку-клукс-клана. Подробнее об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Со Основательница бренда косметики «Миксит» назвала недавнее задержание гендиректора компании попыткой рейдерского захвата. Елена Назарова записала обращение в соцсетях и связала помещение ее бизнес-партнера Олега Пая под домашний арест со старыми судебными спорами с бывшей коллегой. По ее словам, дела были давно закрыты, и как старые споры превратились в уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, она не понимает.
4: На данный момент наша компания работает в штатном режиме. Что касается ситуации с моим партнером Олегом Паем, мы не понимаем, как гражданско-правовой спор с нашим бывшим сотрудником мог перерасти в какое-то уголовное дело. Нам это непонятно. Мы оцениваем это как давление на бизнес. Оцениваем это как попытку рейдерского захвата компании. Конфликт с бывшим сотрудником с 2019 года, то есть несколько лет. Множество раз он был урегулирован. Дела эти были нами выиграны, закрыты. Но сейчас дело вновь возбуждено как уголовное, что нам совершенно непонятно. Но мы знаем точно, что правда на нашей стороне. Мы верим в то, что мы сможем решить этот конфликт в правовом поле. Сейчас работают адвокаты. Олег на данный момент находится на домашнем аресте по этому делу. Мы верим в то, что мы сможем с этим справиться. Наша компания, вы знаете, работает уже более 12 лет. Мы развиваемся в нашей стране. Мы большая производственная компания. Мы даем множество рабочих мест только на одном нашем производстве. 1500 рабочих мест. Мы платим налоги исправно. Мы помогаем всем самым важным фондам в нашей стране.
0: Елена Назарова добавила, что, возможно, будет обращаться к Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Сооснователя и гендиректора компании «Миксит» Олега Пая задержали и отправили под домашний арест в субботу. Суть обвинений не раскрывается. Известно, что бизнесмена подозревают в особо крупном мошенничестве. Бывший сотрудник компании, упоминавшийся Назаровой, с которым были судебные споры, это, вероятно, Галина Рязанова. Она разрабатывала косметику бренда и заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. О том, как старые споры трансформировались в уголовное дело, рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: А внешне мы видим традиционную для России ситуацию, когда одна из сторон, проиграв в арбитражных и гражданских процессах, задействует уголовно-правовые механизмы, чтобы спор рассмотреть в свою пользу. Внешне выглядит именно так, по крайней мере, по даже обращению учредительного носителя данного бизнеса, выглядит именно так. Представьте, любой крупный арбитражный спор, гражданский спор, судьи, включая там до Верховного суда, рассматривают данное дело. Всегда есть соблазн, чтобы какой-то следователь, то, что называется, росчерком в ручке, поставил точку в этом конфликте, возбудив уголовное дело и предъявив обвинение. Гораздо же проще и быстрее. Понятно, что это обычно означает, что в корпоративный спор вмешалась некая третья сторона, то, что в России иногда модно называть «силовики», в кавычках, которые действительно помогают более эффективно рассмотреть некий коммерческий спор. Выглядит внешне это именно так. Отсюда мы видим и, скажем так, быстрое расследование уголовного дела, и молниеносное избрание мер пресечения, все остальные действия направлены на то, чтобы стороны корпоративного конфликта либо заключили некую сделку, либо же передали долю своих активов, потому что, как правило, мы прекрасно понимаем, человек, помещенный под домашний арест, или тем более в СИЗО, он становится более сговорчивым. И с точки зрения уязвимости для бизнеса при таких процедурах, очевидно, что такая простейшая двухходовка, чтобы потом бизнес сменил либо менеджмент, либо полностью, либо частично владельца. Но опять же таки, мы таким образом, мы сразу что? Мы предполагаем, что у нас по данному делу априори совершает должностное преступление. Поэтому мы, конечно, не можем утверждать ни в коей мере. Но, скажем так, опыт последних 10-20 лет говорит о том, что слишком часто у нас правоохранители становятся стороной корпоративно-гражданских споров, когда речь идет про крупные, жирные активы и бизнесы.
0: Федор Трусов, адвокат. Олег Пай и Елена Назарова основали «Миксит» в 2014 году. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 3,5 миллиарда рублей. У бренда есть 32 тысячи розничных точек продаж в России и странах СНГ. В прошлом году «Миксит» открыл второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. Сам Пай рассчитывал довести выручку в этом году до 45 миллиардов рублей. Банки будут проверять просрочку по коммуналке перед выдачей займов. Речь идет о долгах, по которым возбуждено исполнительное производство у судебных приставов, пишут «Известия». Кроме того, при выдаче займа регулятор намерен учитывать и просрочки по алиментам. Из-за этого доступная сумма кредита для заемщиков с высокой нагрузкой может снизиться, а при задержке данных от приставов добросовестные клиенты рискуют получить необоснованный отказ в кредите. Многих ли может коснуться нововведение и выгодно ли это самим банкам, рассуждает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
6: Сейчас такие долги в кредитную историю попадать могут, но банки не обязаны их учитывать при расчете предельной долговой нагрузки. Зачем ужесточать требования? Снизить закредитованность и точнее оценивать реальную платежеспособность. Потому что сейчас банки видят только кредитные обязательства клиента из бюро кредитных историй. Часть долгов туда не попадает. Причем даже после возбуждения исполнительного производства. Просрочка по ЖКХ или алиментам, которые коммунальные предприятия и приставы не всегда передают в БКИ. В итоге банк может выдать кредит человеку, у которого уже есть нагрузка, но она невидима для системы. А если включить все эти данные в предельную долговую нагрузку, это даст банку более полную картину, сколько реально денег уходит у клиента не только на кредиты, но и на все обязательства. По поводу того, выгодно ли банкам, что они станут меньше выдавать кредитов, в короткой перспективе невыгодно, но мы же понимаем, что ЦБ действует в интересах всей системы, а не в интересах только отдельных банков. Для банка каждый кредит – процентный доход, меньше выдач, меньше прибыли. Для регулятора – массовый невозврат, риск для системы. Поэтому если люди будут набирать кредиты, которые не смогут обслуживать, это просто создаст пузырь, чреватый кризис. Но для банков есть и долгосрочная выгода. Меньше выдачи плохих кредитов означает меньше проблем с взысканием. Для большинства добросовестных заемщиков ничего не изменится, а вот для злостных неплательщиков алиментов, для людей с запущенной просрочкой по ЖКХ и для тех, кто на грани перейти в состав запущенных, для них это может действительно стать критичным. Единственный момент – это технический риск. Если данные от ФССП будут обновляться с задержкой, человек, уже погасивший долг, может временно остаться в базе и получить от банка отказ. Вот это важно.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Сейчас сведения о долгах за ЖКУ попадают в бюро кредитных историй лишь по желанию коммунальных предприятий, говорят эксперты. Новые требования регулятора могут вступить в силу со следующего года. По итогам земельных выборов в Германии мэром Берлина впервые может стать женщина с мигрантскими корнями. В Берлине первое место заняла левая партия, которую считают правопреемницей, правившей в ГДР социалистической единой партии Германии. Она набрала почти 26% голосов, оставив позади партию канцлеров РГ ХДС и ультраправую АДГ. Если левым удастся сформировать правительство, ее глава Элиф Ральп, 45-летний юрист турецкого происхождения, может стать первой женщиной с мигрантскими корнями во главе немецкой федеральной земли. Турецкие СМИ при этом уже назвали ее аналогом мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, который стал первым мусульманином и первым представителем южноазиатской общины на этом посту. Помимо Берлина, выборы прошли и в Мекленбурге и Передней Померании, где победу одержала альтернатива для Германии, набравшая свыше 38%. Партия Мерца ХДС при этом не получила даже 5%, впервые не пройдя в Ландстаг. Канцлер итоги выборов назвал катастрофой. Комментирует старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
7: Результаты Берлина. Левая партия одержала там победу, и, вероятно, здесь сыграл свою роль и активное молодежное голосование за данную партию, и то, что за данную политическую силу голосуют многие бывшие сторонники правящей в ГДР социалистической единой партии Германии, и это обеспечило ей победу на выборах. И, вероятно, стоит ожидать по итогам данной избирательной кампании снова формирования красно-зелено-красного правительства в Берлине. И важно, что альтернатива для Германии смогла серьезно прибавить в немецкой столице, и это еще раз указывает нам на то, что АДГ формируется уже как полноценная народная партия, сбирая голоса в основном у Христианско-демократического союза. Полагаю, что в Мекленбурге Передней Померании коалиция будет сформирована с участием политических сил левого фланга, с ведущей ролью социал-демократической партии Германии, которая хотя и не смогла одержать на выборах победу, но финишировала по второй с приличным результатом, и именно эта партия будет ядром будущей правящей коалиции. Полагаю, что в нынешних условиях ей удастся сделать привлекательное предложение другим политическим партиям, естественно, кроме альтернативы для Германии, и тем самым сформировать правительство без участия победившей АДГ. Брандмауэр сохранится в этой политической земле, поскольку, в отличие от Саксонии-Анхальт, где недавно прошли тоже выборы, альтернатива для Германии победила, и сейчас вроде бы готовится сформировать правительство, здесь, в Мекленбурге, Передней Померании, все-таки социал-демократы лишь с небольшим отставанием от АДГ финишировали, и здесь они чувствуют себя уверенно и могут делать, соответственно, предложение по формированию правящей коалиции другим партиям. Все же Брен Маур еще остается достаточно сильной идеей в немецкой политике, и там, где можно без каких-либо серьезных репутационных издержек следовать этой политике, там она и будет продолжаться. Если брать выборы Мекленбурге-Передней Померании, то наибольшее значение здесь имеет даже не то, как из кого будет сформирована правящая коалиция, а то, что в этой коалиции точно не будет партия Христианский Демократический Союз. И это чувствительный сюжет, который влияет на федеральную политику, прежде всего на позиции федерального канцлера Фридриха Мерца. И мы можем ожидать в ближайшее время непростые переговоры внутри самой партии, и Мерцу предстоит объясняться перед влиятельными однопартийцами, почему он должен продолжать свою работу, несмотря на такие противоречивые результаты. И результат этих разговоров на данный момент мне представляется неопределенным.
0: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД. И в Берлине, и в Мекленбурге, и Передней Померании заявили о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами. Итоги земельных выборов в Германии комментирует немецкий политолог Александр Рар.
8: В Германии идет серьезное раздвоение, в том числе и политические системы, и политического менталитета людей на восток и запад. Конечно, большинство немцев все-таки проживают на западе Германии, только одна четверть проживает на территории бывшей ГДР. Но это существенно, потому что там все земли бывшей ГДР, новой Германии, сейчас голосуют за радикальные или за несистемные партии. И это будет означать, что со временем, конечно, или центр Берлин должен будет идти на какой-то уступки этим партиям и с ними каким-то образом на востоке страны начать сотрудничать, или же идти по пути запрета, например, альтернативы для Германии. Но это приведет к дальнейшему расколу отчуждения людей Восточной Германии от Западной Германии. Проблема очень серьезная. И не только большинство избирателей, но большинство жителей Германии ощущает, чувствует и открыто говорит об этом, что нынешнее правительство и в первую очередь Фридрих Мерц не в состоянии решить ни эту проблему, ни проблему реформ, которые в Германии, во что бы то ни стало, нужно сейчас в эти кризисные времена проводить.
9: Что касается Мерца, каково теперь его политическое будущее, его партии?
8: Мы живем в такие времена, которые очень непонятные, которые очень сумбурные. Мир, как говорю, просто на грани громадных перемен, не только в Германии. Но политики, которые управляют Германией, управляют большинством европейских стран, этого не понимают и не хотят понимать. Политики, такие как Мерц, но можно тоже назвать Макрона во Франции, или всех этих премьеров в Англии, которые приходили к власти, опять уходили, они руководятся только одним принципом. Что не может быть, не должно быть. Но это политика закрывания глаз на все насущие проблемы, которые нужно решать. И люди это чувствуют. Политики становятся в глазах избирателей очень слабыми, и доверие к ним резко падает.
0: Александр Рар, политолог из Германии. Немецкая пресса, произошедшая с партией Мерца, называет не иначе, как историческим поражением. В частности, как отмечает Der Spiegel, результат ХДС в Мекленбурге и Передней Померании обновил антирекорд, став самым провальным для партии на земельных выборах с 1951 года. Земельные выборы состоялись спустя две недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт.
10: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Деньги.
13: Банкноту достоинством 100 рублей в дореволюционной России любовно называли «Катенькой». Дело в том, что на купюре, выпускавшейся с 1910 года, была изображена Екатерина II. Дизайн банкноты по сей день считается одним из лучших и был позаимствован для советской 100-рублевки 1947 года. Кстати, в денежной системе Советского Союза номинал 100 рублей был самым высоким на протяжении 60 лет.
12: История денег на Business FM.
14: компании и корпорации.
15: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
15: Сибур начал пусконаладку завода полипропилена в Тобольске. Прогресс проекта 92%. Полноценный запуск планируют в 2027. Комплекс будет выпускать около 570 тысяч тонн полипропилена в год, что является одной из крупнейших единичных мощностей в мире. Как заявили в компании, это обеспечит выпуск 15 новых марок полипропилена, которые ранее не производились в России. Минфин не исключает продажу части акций Аэрофлота в рамках СПО в этом или следующем году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, сделка в правовом смысле готова, вопрос лишь в рыночной конъюнктуре. Предыдущее СПО Аэрофлота прошло в 2020-м, тогда доп. Эмиссия была направлена на стабилизацию деятельности в условиях ковида и кризиса авиаперевозок.
16: Арбитраж.
15: Суд отложил на месяц иск антимонопольной службы крупному производителю лекарств Аксельфарму. Ведомство требует взыскать с компании около 41 миллиона рублей. ФАС пришла к выводу, что Аксельфарм вводом в оборот своего дженерика противоопухолевого препарата Базулив нарушила патент американской компании Pfizer, которая поставляет на российский рынок средства с тем же действующим веществом. Всего арбитражный суд столицы рассматривает 4 иска к предприятию на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Пятнадцать 46 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение Nestlé. О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома Ашан. У этой истории есть важные детали. О них Михаил Сафонов.
17: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании Nestlé во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg, а позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва в введя внешнее управление в Nestlé, дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский Ашан, которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и Леруа Мерлен, ставшая в России Лимана Про. В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран. А официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но Ашан и Nestlé, несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла Ашан в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение Ашана не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным чисто и почти полностью. Миллиарды рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Бизнес ФМ.
0: Шаг не туда. Компанию «Конверс» обвинили в расизме. Американский производитель обуви «Конверс», подаривший миру легендарные кеды Чак Тейлор, оказался в эпицентре скандала. В новой рекламе бренда пользователи увидели отсылку к Ку-клукс-клану, организации, которая в разные периоды своего существования преследовала не только темнокожих, но и азиатов, католиков и другие группы жителей США. Хейтеров не смутило, что лицом рекламной кампании стала кей-поп-исполнительница Карина из южнокорейской группы «Эспа», отмечает CNN.
18: Компания «Конверс» удалила рекламную публикацию с социальных сетей после того, как она вызвала волну возмущения. Критики увидели фотографии отсылки к символике Ку-клукс-клана. На снимке корейская кей-поп-певица Карина позирует в юбке и держит в руках пару кроссовок Chuck 70X. Именно детали фотографии стали причиной скандала. Белый треугольник, возникший на юбке из-за особенностей освещения, некоторые пользователи сочли похожим на характерный капюшон Ку-клукс-клана. А кроссовки в руках певицы, по мнению критиков, напоминали ноги повешенные человека. В «Конверс» признали, что фотография вызвала болезненную реакцию, принесли извинения. Компания заявила, что понимает, почему этот снимок оказался настолько оскорбительным для многих, и признала, в этой ситуации она допустила ошибку. Рекламу удалили со страниц компании и начали убирать с других площадок, где она появилась. «Конверс» также пообещали сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось. При этом компания не стала отвечать на вопросы о том, как именно реклама проходила внутреннюю проверку, каким образом спорная фотография получила разрешение на публикацию. Карина и ее агент СМ Entertainment пока публично эту ситуацию не прокомментировали. Скандал быстро вышел за пределы самой рекламы. В социальных сетях пользователи призывали уволить сотрудников, которые участвовали в ее создании, а некоторые призывали к бойкоту «Конверс». Другие, напротив, отмечали, что не считают эти образы намеренными и не видят в рекламе сознательной попытки кого-либо оскорбить.
0: Для рекламного рынка США происходящее уже практически норма. Недавно ритейлер Target после скандала снял с продажи детский костюм циркового клоуна на Хэллоуин. Покупатели увидели в нем образ для менестрель-шоу 19 века. Постановок, где белые актеры, загримированные под афроамериканцев, разыгрывали комические сцены из жизни темнокожих. А реклама джинсов American Eagle с актрисой Сидни Суини вызвала споры из-за игры слов. Фраза «Сидни Суини has great jeans», по мнению ряда пользователей, в сети звучало как намек на хорошие гены, потому многие усмотрели в ней российский и даже евгенический подтекст. ChatGPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
19: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае ИИ-агент будет работать и с бесплатным тарифом. ИИ-помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить ChatGPT для Word можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
20: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
19: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы ИИ-агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто, продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
21: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом, то есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel. И поэтому здесь действует действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
19: Возможность запустить ChatGPT Vault в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
2: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован ChatGPT, подписка учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
19: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно в World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гоа Рутовская, Бизнес FM.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов

0: Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. $10 нужно заплатить Мемфисе, штат Теннесси, чтобы получить разрешение властей попрошайничать в центре города. Выигрывают все. И город, и нищие. Последним это все равно выгода, поскольку их дневная выручка в богатом деловом квартале Мемфиса ощутимо больше десятки. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 15.58, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антон Силуанов назвал федеральный бюджет на следующие 3 года непростым. Выступая на московском финансовом форуме, глава Минфина отметил, что в бюджет на 2027 год будет заложен дефицит в размере 2% ВВП, но он не представляет рисков. По его словам, источниками финансирования дефицита будут в основном остатки средств. Заимствования будут несколько выше плана, но так, чтобы не повлиять на финансовый рынок. Силуанов также заявил, что по итогам года ФНБ должен пополниться на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей. Сергей Собянин назвал неэффективным перенос столицы России из Москвы. По его мнению, это не поможет выровнять уровень развития территории, но приведет к дополнительным расходам федерального бюджета. Мэр Москвы также предложил в условиях сложностей с бюджетом предоставить регионам больше самостоятельности, а трансферты укрупнить и сделать менее целевыми. Открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову. В день его 90-летия его установили на пересечении Большого Сухаревского переулка и улицы Сретенка. Памятник отлили из бронзы. Его создал скульптор Салават Щербаков. На участке трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе разрешенная скорость движения автомобилей увеличена с 80 до 90 км в час. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы. Перед изменением специалисты проанализировали параметры дороги и аварийность. Это широкая многополосная магистраль без регулируемых перекрестков и наземных пешеходных переходов, поэтому участок подходит для движения с более высокой скоростью. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Справедливой России в новой Госдуме быть соратником Сергея Миронова все-таки удалось преодолеть 5-процентный барьер, но их фракция в Нижней Палате будет самой малочисленной. А самая многочисленная, причем за всю историю участия в выборах, у «Единой России», по данным ЦИК, партия власти, получит 355 мест из 450. Хороший урожай и рекордное сокращение экспорта обрушили цены на подсолнечное масло в России. Только за последнюю неделю они упали на 10% на мировых рынках. Обратная ситуация. Но поставки туда заблокированы ударами по портам Азова и Черного моря. Что будет дальше с ценами и со сбытом? А во Франции нашли способ с помощью растительного масла решить проблему дороговизны топлива. Некоторые водители вместо дизеля начали заправляться рапсовым маслом. Насколько это рабочая история, мы спросили автоэкспертов. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Справедливая Россия преодолела необходимый порог в 5%. После обработки свыше 97% бюллетеней она получила 5,1 голосов. Итоги 5 партий будут представлены в новой Госдуме. Помимо Справедливой России, это Единая Россия, которая набирает около 57,96%, КПРФ с 13,67%, ЛДПР, у них около 9%, и Новые люди, их результат 7,91%. Не попадают в новую Госдуму те же, кто не был и в старой. 5-процентный барьер не преодолевают партия пенсионеров, зеленые, коммунисты России, Родина, партия прямой демократии. Явка на этих выборах самая высокая – 60%. Явка на электронном голосовании составила почти 91%. Онлайн проголосовали более 3,5%.

0: половиной миллионов россиян. Эти результаты прокомментировал глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
1: Учитывая многодневное голосование в 12 регионах, более широкое распространение ДЭГа и трехдневное голосование в целом, я думаю, что было бы странно ожидать, что явка будет ниже, чем в 2021 году, или что результат за партию власти будет ниже. Явка несколько выше, чем прогнозировали социологи. Единая Россия процентов на 5 выше, чем прогнозировалось. ЛДПР выше, чем ожидалось. Новые люди чуть ниже, чем ожидалось. Но ССР болтались на грани.
2: Новые люди, что скажете про результат?
1: Почти в два раза рост по сравнению с 2021 годом. Для новой партии, конечно же, это успех.
2: Компартия?
1: Хуже. У них почти 19 было процентов в 2021 году. И я думаю, что главная проблема КПРФ, то, что они решили провести очень традиционную кампанию, без креатива. И, видимо, работали только на свою базу, не сумев привлечь новых избирателей. Либерал-демократы, как раз у них получилась такая интересная штука. На них очень хорошо сработала официальная канонизация Владимира Жириновского как одного из толпов идеологических нынешнего режима у нас в стране. Только что там юбилей отметили, выставки, президент пришел, сказал: Владимир Вольфович, молодец. И несмотря на то, что партия идеологически очень сильно изменилась за это время и как раз мигрировала в нишу куда-то там «Справедливой России», но избиратели этого не заметили. И поразительная, конечно, вещь, что даже в ходе избирательной кампании главными информационными поводами про ЛДПР были новости, начинающиеся со слов «Жириновский предсказал».
2: Итоги не подведены, но тем не менее. Новая Госдума. Как-то поменяется ситуация в России коренным образом? Или вообще хоть что-нибудь изменится?
1: Будет, конечно, гораздо более заметное доминирование «Единой России» в Госдуме. И в этом смысле я бы, конечно, предпочел бы, чтобы «Справедливая Россия» все-таки прошла по партийным спискам в Госдуму, потому что это дало бы несколько больше плюрализма у нас в Госдуме, как минимум там больше разных мнений.
0: Евгений Минченко, политолог, с ним беседовал Игорь Ломакин. На всю страну, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, было зафиксировано лишь 2 случая вброса бюллетеней на участках в Республике Крым и Мариэл. Виновные уже отстранены от работы. Общее число избирательных участков в стране превысило 90 тысяч, отметила Памфилова. Предварительные результаты голосования комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: В целом, выборы не были главным событием года, и российская власть прошла такой небольшой административный, что ли, стресс-тест, который, с одной стороны, позволил показать, что нет таких мощных альтернативных полюсов симпатий, по крайней мере, среди легальных политических сил, а с другой стороны, риторика кампании была довольно умеренной, а это значит, что для российской власти не закрываются варианты ни в сторону радикализации курса, ни в сторону там рационализации.
4: Про высокую явку. Она действительно довольно высокая, о чем ты говорил?
3: Ну, я думаю, что, с одной стороны, у части критического избирателя сложились ожидания, загреться и даже появлением яблока, которое даже исчезнув, все равно повысило узнаваемость этой избирательной кампании. Наверное, последние недели не было отказа яблоку в регистрации, каких-то скандальных событий вокруг выборов, которые вызвали дополнительное отторжение. Ну и эффект административной мобилизации, в том числе при голосовании в пятницу, тоже трудно сбрасывать со счетов.
4: Мы видели, что аж на целых 2 участках были замечены вбросы. Как такой результат вы оцениваете?
3: Ну, я думаю, что процедура наблюдения не была ключевой на этих выборах. Понятно, что в случае какой-то серьезной критики в адрес этой избирательной кампании основные уязвимости скорее связаны с ДЭГом и с голосованием, а в пятницу, по дню голосования в воскресенье, я думаю, вопросов исторически было не так много, потому что были ожидания, что лоялисты проголосуют в пятницу, а в воскресенье придут скорее критики, что мы видели в том числе по очередям на избирательных участках в крупных городах.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Сообщается, что партия «Яблоко» прошла в Новгородскую областную думу. 5% порог туда также преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и партия пенсионеров. Окончательные итоги федеральных выборов, как заявили в ЦИКе, подведут 25 сентября после проверки и рассмотрения всех жалоб и обращений. С успешным проведением выборов Россию поздравили власти КНР. В МИД страны подчеркнули, что результаты отражают волю российского народа. Добавив, что Китай, как дружественный сосед и партнер России, в новую эпоху решительно поддерживает выбор, сделанный российским народом самостоятельно. В Москве и Подмосковье местами ухудшилась ситуация с наличием бензина. На отдельных столичных АЗС образовались очереди, а некоторые заправки и вовсе снова предлагают только дизель. Но ситуация неоднородная. В Подмосковье проблемы заметнее. Водители сообщают об очередях и перебоях, особенно на частных АЗС. Накануне произошла самая массированная атака дронов на столичный регион. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Говорить о полном дефиците топлива в столице и области оснований нет. Ситуация, как заявили бизнес-ФМ, столичные водители такси, пока далека от критической.
5: Таксист Юрий.
6: Не везде есть бензин, 95-м посложнее. Есть очереди, но они небольшие, там, чтобы на сотни метров, как было, нет. По крайней мере, вот эти три наших основных компании, Роснефть, Газпром и Лукойл, они основательно закрывают. Проблем мало заправок, чтобы там не было бензина. Дизели 92-й практически стабильно, так что в этом плане немножко так подравнивается все. Вот эти основные поставщики, они цену держат, цена не меняется. Заправки типа Нефтьмагистраль, Тибойл, там смотришь, и бог его знает, на что люди рассчитывают. Цена 1,5 раза выше. Там и нет никого, они стоят пустые.
5: Водитель такси Александр.
7: Резко образовались очереди. В Ясенево я вчера вечером приехал. В 12 часов уже стояла очередь, хотя до этого момента очередей не было. Но в целом пока такого коллапса я не видел еще на дорогах огромного. Но мелкие заправки подняли цены катастрофические какие-то, 100 с лишним и так далее. То, что касаемо Роснефти, Газпромнефти, там цена пока в районе 65 с копейками держится. В таком режиме пока живем, работаем. Таких от глобальных очередей, как было, например, во второй коллапс, где мы стояли по часу, по 1,5, такого нет.
5: Таксист Эдуард.
8: Сейчас я опять мимо заправки буду проезжать Лукойл в Шереметьево. Там тоже очередь минут на 10-15. Бензин есть. Нельзя сказать, что его вообще нет. Да, есть, бывают сложности, да, очереди стоят, смотришь. В целом ситуация такая, скажем так, не критическая. Проблемы с сотым бензином. Соты бензина для людей, у кого машины там тюнингованные, моторы по 600, по 700 лошадиных. Это да, с сотым бензином проблем. Сильно его нет. 95-й, да, с ним посложнее. Я заправляюсь 92-й. Вот сейчас я напротив заправки Лукойл. Тут очередь минут на 10-15. В наличии все есть, кроме сотового нет.
0: По данным сервиса «Бензонафт», на данный момент более половины столичных заправок располагают помимо дизеля бензином АИ-95 и АИ-92. АИ-98 и 100 есть только на 5% и 8% АЗС соответственно. Сложная ситуация с топливом, по данным СМИ, в Краснодарском крае и Краснодаре. В частности, утром бензин АИ-92 был доступен менее чем на половине работающих заправок, а на АЗС выстроились очереди. В Оренбургской области действуют ограничения. Бензин отпускают по системе «Чет-нечет». Несколько улучшается ситуация в Петербурге и Ленобласти, хотя ограничения на продажу топлива пока все еще сохраняются. А во Франции некоторые водители стали заправлять рапсовое масло вместо дизельного топлива. Причина в высоких ценах на горючее, сообщает телеканал BFM TV. Литр рапсового масла во Франции сейчас стоит 1,5 евро. Это почти на евро дешевле дизеля. Рапсовое масло используется в качестве топлива давно, но лишь как экстренная мера, потому что постоянное использование такого масла губит двигатель, говорит технический консультант школы диагностов инжектор КАР Федор Рязанов.
9: Рапсовое масло является возобновляемым источником энергии, изготавливается из рапса, но это что-то типа репейника или что-то такое, представляет из себя очень длинные органические молекулы, которые очень плохо горят в цилиндре. Соответственно, лаковое отложение по всему топливному тракту в камере сгорания и так далее. Рапсовое масло, первое, это угроза экологии из-за неполного сгорания. Второе, это смерть двигателю. Правда, не сразу. Использовать его можно только по безвыходности. Всякое в этом мире бывает. Но это сразу профилактика, чистка всего топливного тракта, камеры сгорания, вред и тем же самым лямбда-зондам и катализаторам настоятельно не рекомендую.
10: Вы говорите, это давно такая практика существует?
9: Да, это, не знаю, лет 10-15, наверное, по Европе, да, это рапсовое масло.
0: Федор Рязанов, технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР». За использование несоответствующего горючего во Франции предусмотрен штраф в размере 200 евро. И за рапсовое масло его тоже назначают.
11: Реклама. Каждое будущее берет свое начало в сегодняшнем дне. Когда прошлое и настоящее сплетаются в единое целое, начинается новая глава в истории города. Когда один проект сравним с целой вселенной, начинают зарождаться новые традиции, идеи и сообщества. Компания «Донстрой» и ее жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне. В центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на «Бизнес-ФМ». «Донстрой». Проектная декларация на сайте nosh.don.rf. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес-ФМ».
12: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
11: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и отраслевым компаниям продолжать насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами. Для этого необходимо увеличить производство и изменить объемы импорта. Отдельно на совещании рассматривали ситуацию со снабжением регионов, в частности Тувы, Хакасии, Якутии, Новосибирской области и Красноярского края. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия могут сократить закупки нефти у России в связи с принятием в США закона об адских санкциях и угрозой введения пошлин, сообщает агентство Bloomberg. При этом, по данным аналитической платформы KPR, которую приводит агентство, индийский нефтяной импорт из России уже снизился. По итогам сентября он может составить около 1,9 миллиона баррелей в день. Это самый низкий уровень с апреля этого года и составляет чуть более 35% всех поставок нефти в страну. В прошлом году по всему миру продано около 7 тысяч человекоподобных роботов, сообщил агентство Рейтер. Генеральный секретарь организации Сюзанна Биллер отметила, что многие андроиды не выполняли продуктивные работы. Их закупали исследовательские институты и компании для сбора данных в целях улучшения модели искусственного интеллекта. Цены на жилую недвижимость в России продолжают расти на фоне снижения спроса. Средняя цена квадратного метра в новостройках за год выросла на 8%. Девелоперы ожидают, что спрос на новостройки к концу года упадет на 10-20% от нынешнего уровня. В июле программы господдержки уже упали на 41% по сравнению с 2025 годом, пишет «Известия». Банки стали внимательнее проверять доходы заемщиков и размер первоначального взноса, поэтому покупателям с небольшими накоплениями становится сложнее получить суду. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курсом.
11: Погода в Москве.
0: В столице по-прежнему плюс 22, облачно с прояснениями. Начало слабого дождя, обещанного синоптиками, отодвигается до полуночи. Моросить будет до 3 часов ночи. Завтра в столице плюс 17, это максимум. 16:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%. Это связано с сокращением экспорта на 20-40% и из-за логистических ограничений. Поставки ведутся через порты Азова и Черного моря, работа которых сейчас приостановлена после атак. Однако снижать объемы выпуска продукции российские производители не планируют. В первую очередь из-за кредитных обязательств, отмечают эксперты. За два последних месяца снижение рыночной стоимости подсолнечного масла достигло 16%. Что будет дальше с ценой и сбытом, комментирует эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
14: Начало падения рыночной стоимости подсолнечного масла вызвано стартом поступления на рынок нового урожая 2026 года, который ожидается рекордным как по масличным, так и по подсолнечнику, соответственно, по подсолнечному маслу. При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азово-Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего, за год подсолнечник в России подешевел почти на 8%, и мы идем в противофазе с мировым рынком, потому что с января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы. И рынок мировой опасается негативного влияния Эль-Ниньо на их производство в текущем сезоне и запасается впрок. На этом фоне, конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре. И внутри России масло дешевеет, соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативно давление на экономику сельхозпроизводителей и с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
0: Николай Лычев, эксперт по АПК. Между тем, за последний месяц маргарины и заменители молочного жира подорожали в России на 15-20%. Это связано с падением импорта пальмового масла. Подорожание маргарина давит на себестоимость продукции хлебопеков. Сдобные булки в рознице за год подорожали почти на 11%. Прибавляют стоимости и зависимые от такой продукции кондитерские изделия. Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию в открытом море. Систему разработали специалисты из Юньнаньского университета. Электростанция открывает новые возможности для обеспечения энергии, в том числе подводных операций. С какими трудностями столкнулись ученые и какие перспективы открывают эти испытания, рассуждают журналисты научно-популярного издания Science Alert.
15: Солнечные батареи разместили на глубине 32 футов в Южно-Китайском море. Это порядка 10 метров. Как известно, большая часть солнечных лучей отражается от поверхности океана, а те, что проникают в воду, поглощаются и рассеиваются на гораздо меньшие расстояния, чем в воздухе. Поэтому размещение солнечных панелей под водой довольно неожиданное и смелое решение, говорят эксперты. И все же группа ученых из Юньнаньского университета в Китае рискнула не зря. Подводные батареи смогли собрать достаточно энергии для зарядки литий-ионных аккумуляторов всего за 2 часа. По оценкам разработчиков, солнечные панели смогут работать около 5,5 лет и вскоре могут стать способом питания подводных датчиков, камер и систем связи. Это дает толчок развитию разнообразным научным и не только исследованиям под водой. К примеру, технология сможет обеспечить электропитанием прямую трансляцию с рифа, а в перспективе и стать источником питания подводного жилища для человека.
0: Предыдущие разработки подводных солнечных элементов были рассчитаны на очень малые глубины, не более 2 метров, что далеко от реальных условий эксплуатации. Манифест того, что нужно общаться и ценить своего собеседника. У Евгения Гришковца новый моноспектакль. Он называется «Хорошая лекция», предназначен для аудитории 16+. Чему учит лирический герой этой лекции и как реагирует публика? Александра Сидорова подробнее.
16: Понимать обстановку, не опускаться до лжи, но иногда приукрашивать, не показывать фото с телефона, не приводить точные цифры. Это действительно структурированная 2-часовая лекция о том, как сделать обычную историю интересной для окружающих. И неважно, застольный разговор это или беседа со случайным вынужденным попутчиком в самолете. За каждым лайфхаком забавная история от самого Гришковца, подборка фото, нарезка из фильмов или внезапно рождение Венеры Боттичелли. В театр ходить – бесполезное дело. Поплакал, посмеялся, а лекция может быть полезной, шутит Евгений Гришковец. Продумывая образ своего лирического героя, он вдохновлялся любимыми преподавателями.
17: У меня был очень яркий филфак, и я всегда вспоминаю своего научного руководителя Михаила Николаевича Дарвина, стиховеда выдающегося. И тут такой собирательный. Все, конечно, те люди, которые теоретики литературы, такие вот философы, связанные с литературой. Даже Жванецкий сказал, что умные люди думают одинаково. Они тоже, вот эти умные люди были настолько очаровательно притягательны, и они так вели свои лекции, что неважно было, что, собственно, он рассказывает. Это было интересно. И, конечно, они были вот такие. Твидовый пиджак, галстук я взял оттуда. Я в жизни этого никогда не нашел. Я полагаю, что это, конечно, никакая не лекция, это манифест того, что нужно общаться. Общаться, общаться. И очень любить и ценить своего собеседника и вообще другого человека.
16: Советы вроде бы простые, житейские, но мой Резориус то и дело поднимался. Поклонники творчества Евгения Гришковца наверняка помнят его песню про Резориус. Такую мышцу, которая растягивает уголок губ к ушам. И мы улыбаемся. Зал на предпремьерном показе реагировал очень живо. То и дело раздавался смех. Среди первых зрителей была главный редактор издательства «Альпина Проза» Татьяна Соловьева.
18: Хорошая лекция Евгения Гришковца – это отчасти новый для автора прием. Постироничное обыгрывание лекций от коучей, учащих чему угодно. Всем известный сегодня жанр «спите лежа, ешьте ртом». В данном случае герой Гришковца учит травить байки в компаниях. Но травить так, чтобы вас слушали. Герой Гришковца – опытный лектор. Ироничный, местами неприятный, слегка прямолинейный и очень обаятельный. Герой Гришковца никогда не тождественен автору. В ранних вещах он был, пожалуй, наиболее близок ему, но тоже не идентичен. Сейчас он взрослеет и приобретает жизненный опыт параллельно с ним. И потому при всей художественной условности происходящего человеку, стоящему на сцене, безусловно веришь.
16: Премьера хорошей лекции Евгения Гришковца на сцене театра на Страстном сегодня, но билетов уже нет. Еще будут показы со вторника по четверг включительно. Там еще осталось немного свободных мест. Следующие хорошие лекции состоятся в начале ноября. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
0: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому слуху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу от Британских островов до Урала. В Азии ее ареал тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой, мягкой и похожей на флейту мелодией, говорят эксперты. Давайте насладимся.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская же малиновка и большая синица. А вот самыми неприятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха обыкновенная, представитель отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: похоже на работу домашней техники. Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредотачиваться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны уху человека, отмечают немецкие ученые.
1: Наизусть. Козьма Прутков. Если у тебя есть фонтан, заткни его. Дай отдохнуть и фонтану. Наизусть. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: За неделю новости с прошедшей презентации успели настояться. Самое время поговорить о деталях, нюансах и подробностях. Займемся. Как учил Шерлок Холмс. Смотреть нужно не только на то, что есть, но и на то, чего нет, а должно было бы быть. Apple не обновила линейку моделей без приставки Pro. Этот анонс переехал на весну. Базовый iPhone 18 ждем в 2027. Смартфоны среднего класса подошли к технологическому барьеру. Обновлять там раз в год уже нечего. В прошлый раз все отмечали, насколько мощно упакован обычный 17-й iPhone. Очень разумная покупка. В этом статусе он поживет до следующего года, а как бы и не дольше. Цвет становится одним из главных продающих факторов. Во-первых, сразу видно, что у тебя новая модель. Во-вторых, это бывает очень зрелищно. Как получилось у компании с космическим оранжевым год назад, цвета этого года, по моим оценкам, тоже способны собрать кассу. Из ярких технических обновлений камера с переменной диафрагмой. Впервые в истории Apple. Ее ключевое достоинство – съемка при плохом освещении. Технология позволяет матрице собирать больше света. На рынке такое уже видели, но мне интересно посмотреть, какие картинки будут рисовать новинки Apple. По традиции, идущие еще со времен Джобса, главное в конце. А сейчас еще одна вещь. Складной iPhone Duo. Обращу внимание на форм-фактор паспорт. Пока китайские коллеги делают модели в стилистике, как обычный, только раскладной, Apple смело предлагает принципиально новую форму. Насколько она удобна, большой вопрос. В рекламных роликах все операции с Duo производились двумя руками. Желание немедленно идти в кассу у меня пока не возникло. Apple умеет не только открывать, но и закрывать направление судьбы складного iPhone в руках первых пользователей. В двух руках.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: Москва 16:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская дочка французского производителя пластиковой упаковки «Аптар» передана во временное управление «Логике молока». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Аптар» — это крупная международная компания, которая специализируется на разработке упаковок для фармацевтики, косметики, продуктов питания, товаров повседневного спроса. Материнская структура компании «Аптар Групп Инкорпорейтед» зарегистрирована в США и торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Дональд Трамп вновь призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ из-за опасения усугубления глобального дефицита дизеля и роста цен, пишет Financial Times. По данным источников издания, президент США прямо потребовал Зеленского остановить атаки дронов и ракет, рассчитывая вернуть российские поставки на мировой рынок. Тем временем агентство Рейтер предупреждает, что мировой дефицит дизельного топлива из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине продлится до 2027 года. Пожар на площади 5000 метров тушит на мусорной площадке в подмосковном Щелково. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. По их данным, к тушению привлечено 12 человек и 3 единицы техники. Финские ученые выяснили, что после операции по смене пола у подростков резко увеличивается число психических расстройств. У тех, кто менял мужской пол на женский, с 10 до 60%, а женский на мужской с 21 до 55%. Исследователи изучили данные более 2000 пациентов клиник гендерной идентичности за 23 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Это попытка рейдерского захвата компании. Соосновательница бренда косметики «Миксит» Елена Назарова публично вступилась за своего партнера Олега Пая, который с субботы находится под домашним арестом. Назарова связывает его преследование со старым судебным спором с бывшей коллегой, но не понимает, как гражданско-правовое дело превратилось в уголовное. Долги по коммуналке и алиментам, способные испортить кредитную историю, банки со следующего года могут начать учитывать все эти обстоятельства при расчете предельной долговой нагрузки клиентов. Правда, в том случае, если к делу уже подключились судебные приставы. Нашли не тот образ американскую компанию по производству спортивной обуви Converse. Массово захейтили в соцсетях из рекламного ролика. Пользователи разглядели в нем символику Ку-клукс-клана. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Основательница бренда косметики «Миксит» назвала недавнее задержание гендиректора компании попыткой рейдерского захвата. Елена Назарова записала обращение в соцсетях и связала помещение ее бизнес-партнера Олега Пая под домашний арест со старыми судебными спорами с бывшей коллегой. По ее словам, дела были давно закрыты, и как старые споры превратились в уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, она не понимает.
4: На данный момент наша компания работает в штатном режиме. Что касается ситуации с моим партнером Олегом Паем, мы не понимаем, как гражданско-правовой спор с нашим бывшим сотрудником мог перерасти в какое-то уголовное дело. Нам это непонятно. Мы оцениваем это как давление на бизнес. Оцениваем это как попытку рейдерского захвата компании. Конфликт с бывшим сотрудником с 2019 года, то есть несколько лет. Множество раз он был урегулирован. Дела эти были нами выиграны, закрыты. Но сейчас дело вновь возбуждено, как уголовное, что нам совершенно непонятно. Но мы знаем точно, что правда на нашей стороне. Мы верим в то, что мы сможем решить этот конфликт в правовом поле. Сейчас работают адвокаты. Олег на данный момент находится на домашнем аресте по этому делу. Мы верим в то, что мы сможем с этим справиться. Наша компания, вы знаете, работает уже более 12 лет. Мы развиваемся в нашей стране. Мы большая производственная компания. Мы даем множество рабочих мест только на одном нашем производстве. 1500 рабочих мест. Мы платим налоги исправно. Мы помогаем всем самым важным фондам в нашей стране.
0: Елена Назарова добавила, что, возможно, будет обращаться к Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Сооснователя и гендиректора компании «Миксит» Олега Пая задержали и отправили под домашний арест в субботу. Суть обвинений не раскрывается. Известно, что бизнесмена подозревают в особо крупном мошенничестве. Бывший сотрудник компании, упоминавшийся Назаровой, с которым были судебные споры, это, вероятно, Галина Рязанова. Она разрабатывала косметику бренда и заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. О том, как старые споры трансформировались в уголовное дело, рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: Внешне мы видим традиционную для России ситуацию, когда одна из сторон, проиграв в арбитражных и гражданских процессах, задействует уголовно-правовые механизмы, чтобы спор рассмотреть в свою пользу. Внешне выглядит именно так, по крайней мере, по даже обращению учредителя носителя бедного бизнеса. Выглядит именно так. Представьте, любой крупный арбитражный спор, гражданский спор. Судьи, включая там до Верховного суда, рассматривают данное дело. Сюда есть соблазн, чтобы какой-то следователь, то, что называется, росчерком в ручке, поставил точку в этом конфликте, возбудив уголовное дело и предъявив обвинение. Гораздо же проще и быстрее. Понятно, что это обычно означает, что в корпоративный спор вмешалась некая третья сторона, то, что в России иногда модно называть «силовики», в кавычках, которые действительно помогают более эффективно рассмотреть некий коммерческий спор. Выглядит внешне это именно так. Отсюда мы видим и, скажем так, быстрое расследование уголовного дела и молниеносное избрание мер пресечения, все остальные действия направлены на то, чтобы стороны корпоративного конфликта либо заключили некую сделку, либо же передали долю в своих активах, потому что, как правило, мы прекрасно понимаем, человек, помещенный под домашний арест, или тем более в СИЗО, он становится более сговорчивым. И с точки зрения уязвимости для бизнеса при таких процедурах, очевидно, что такая простейшая двухходовка, чтобы потом бизнес сменил либо менеджмент, либо полностью, либо частично владельца. Но опять же таки, мы таким образом, мы сразу что? Мы предполагаем, что у нас по данному делу априори совершает должностное преступление. Поэтому мы, конечно, не можем утверждать ни в коем мере. Но, скажем так, опыт последних 10-20 лет говорит о том, что слишком часто у нас правоохранители становятся стороной корпоративно-гражданских споров, когда речь идет про крупные, жирные активы и бизнесы.
0: Федор Трусов, адвокат. Олег Пай и Елена Назарова основали Mixit в 2014 году. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 3,5 миллиарда рублей. У бренда есть 32 тысячи розничных точек продаж в России и странах СНГ. В прошлом году Mixit открыл второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. Сам Пай рассчитывал довести выручку в этом году до 45 миллиардов рублей. Банки будут проверять просрочку по коммуналке перед выдачей займов. Речь идет о долгах, по которым возбуждено исполнительное производство у судебных приставов, пишут «Известия». Кроме того, при выдаче займа регулятор намерен учитывать и просрочки по алиментам. Из-за этого доступная сумма кредита для заемщиков с высокой нагрузкой может снизиться, а при задержке данных от приставов добросовестные клиенты рискуют получить необоснованный отказ в кредите. Многих ли может коснуться нововведение и выгодно ли это самим банкам, рассуждает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
6: Сейчас такие данные в кредитную историю попадать могут, но банки не обязаны их учитывать при расчете предельной долговой нагрузки. Зачем ужесточается требование? Снизить закредитованность и точнее оценивать реальную платежеспособность. Потому что сейчас банки видят только кредитные обязательства клиента из бюро кредитных историй. Часть долгов туда не попадает. Причем даже после возбуждения исполнительного производства. Просрочка по ЖКХ или алиментам, которые коммунальные предприятия и приставы не всегда передают в БКИ. В итоге банк может выдать кредит человеку, у которого уже есть нагрузка, но она невидима для системы. А если включить все эти данные в предельную долговую нагрузку, это даст банку более полную картину, сколько реально денег уходит у клиента не только на кредиты, но и на все обязательства. По поводу того, выгодно ли банкам, что они станут меньше выдавать кредитов, в короткой перспективе невыгодно, но мы же понимаем, что ЦБ действует в интересах всей системы, а не в интересах только отдельных банков. Для банка каждый кредит – процентный доход, меньше выдачи, меньше прибыли. Для регулятора – массовый невозврат, риск для системы. Поэтому если люди будут набирать кредиты, которые не смогут обслуживать, это просто создаст пузырь, чреватый кризисом. Но для банков есть и долгосрочная выгода. Меньше выдачи плохих кредитов означает меньше проблем с взысканием. Для большинства добросовестных заемщиков ничего не изменится, а вот для злостных неплательщиков алиментов, для людей с запущенной просрочкой по ЖКХ и для тех, кто на грани перейти в состав запущенных, для них это может действительно стать критичным. Единственный момент – это технический риск. Если данные от ФССП будут обновляться с задержкой, человек, уже погасивший долг, может временно остаться в базе и получить от банка отказ. Вот это важно.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Сейчас сведения о долгах за ЖКУ попадают в бюро кредитных историй лишь по желанию коммунальных предприятий, говорят эксперты. Новые требования регулятора могут вступить в силу со следующего года. По итогам земельных выборов в Германии мэром Берлина впервые может стать женщина с мигрантскими корнями. В Берлине первое место заняла левая партия, которую считают правопреемницей, правившей в ГДР социалистической единой партии Германии. Она набрала почти 26% голосов, оставив позади партию канцлеров РГ ХДС и ультраправую АДГ. Если левым удастся сформировать правительство, ее глава Элиф Ральп, 45-летний юрист турецкого происхождения, может стать первой женщиной с мигрантскими корнями во главе немецкой федеральной земли. Турецкие СМИ при этом уже назвали ее аналогом мэра Нью-Йорка за Охрана Мамдани, который стал первым мусульманином и первым представителем южноазиатской общины на этом посту. Помимо Берлина, выборы прошли и в Мекленбурге и Передней Померании, где победу одержала альтернатива для Германии, набравшая свыше 38%. Партия Мерца ХДС при этом не получила даже 5%, впервые не пройдя в Ландстаг. Канцлер итоги выборов назвал катастрофой. Комментирует старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
7: Результаты Берлина. Левая партия одержала там победу. И, вероятно, здесь сыграл свою роль и активное молодежное голосование за данную партию, и то, что за данную политическую силу голосуют многие бывшие сторонники правящей в ГДР социалистической единой партии Германии. И это обеспечило ей победу на выборах. И, вероятно, стоит ожидать по итогам данной избирательной кампании снова формирования красно-зелено-красного правительства в Берлине. И важно, что альтернатива для Германии смогла серьезно прибавить в немецкую немецкой столице. И это еще раз указывает нам на то, что АДГ формируется уже как полноценная народная партия, сбирая голоса в основном у Крестьянско-демократического союза. Полагаю, что в Мекленбурге-Передней Померании коалиция будет сформирована с участием политических сил левого фланга, с ведущей ролью социал-демократической партии Германии, которая хотя и не смогла держать на выборах победу, но финишировала по второй с приличным результатом. И именно эта партия будет ядром будущей правящей коалиции. Полагаю, что в нынешних условиях ей удастся сделать привлекательное предложение другим политическим партиям, естественно, кроме альтернативы для Германии, и тем самым сформировать правительство без участия победившей АДГ. Брандмауэр сохранится в этой политической земле, поскольку, в отличие от Саксонии-Анхальт, где недавно прошли тоже выборы, альтернатива для Германии победила, и сейчас вроде бы готовится сформировать правительство, здесь, в Мекленбурге, Передней Померании, все-таки социал-демократы лишь с небольшим отставанием от АДГ финишировали, и здесь они чувствуют себя уверенно и могут сделать, соответственно, предложение по формированию правящей коалиции другим партиям. Все же Брандмауэр еще остается достаточно сильной идеей в немецкой политике, и там, где можно, без каких-либо серьезных репутационных издержек следовать этой политике, там она и будет продолжаться. Если брать выборы в Мекленбурге Переднем Померании, то наибольшее значение здесь имеет даже не то, как из кого будет сформирована правящая коалиция, а то, что в этой коалиции точно не будет партия Христианский Демократический Союз. И это чувствительный сюжет, который влияет на федеральную политику, прежде всего на позиции федерального канцлера Фридриха Мерца. И мы можем ожидать в ближайшее время непростые переговоры внутри самой партии, и Мерцу предстоит объясняться перед влиятельными однопартийцами, почему он должен продолжать свою работу, несмотря на такие противоречивые результаты. И результат этих разговоров на данный момент мне представляется неопределенным.
0: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД. И в Берлине, и в Мекленбурге, и Передней Померании заявили о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами. Итоги земельных выборов в Германии комментирует немецкий политолог Александр Рар.
8: В Германии идет серьезное раздвоение, в том числе и политические системы, и политического менталитета людей на восток и запад. Конечно, большинство немцев все-таки проживают на западе Германии, только одна четверть проживает на территории бывшей ГДР. Но это существенно, потому что там все земли бывшей ГДР, новой Германии, сейчас голосуют за радикальные или за несистемные партии. И это будет означать, что со временем, конечно, или центр Берлин должен будет идти на какой-то уступки этим партиям и с ними каким-то образом на востоке страны начать сотрудничать, или же идти по пути запрета, например, альтернативы для Германии. Но это приведет к дальнейшему расколу отчуждения людей Восточной Германии от Западной Германии. Проблема очень серьезная. И не только большинство избирателей, но большинство жителей Германии ощущает, чувствует и открыто говорит об этом, что нынешнее правительство и в первую очередь Фридрих Мерц не в состоянии решить ни эту проблему, ни проблему реформ, которые в Германии, во что бы то ни стало, нужно сейчас в эти кризисные времена проводить.
9: Что касается Мерца, каково теперь его политическое будущее, его партии?
8: Мы живем в такие времена, которые очень непонятные, которые очень сумбурные. Мир, как говорю, просто на грани громадных перемен, не только в Германии. Но политики, которые управляют Германией, управляют большинством европейских стран, этого не понимают и не хотят понимать. Политики, такие как Мерц, но можно тоже назвать Макрона во Франции, или всех этих премьеров в Англии, которые приходили к власти, опять уходили, они руководятся только одним принципом. Что не может быть, не должно быть. Но это политика закрывания глаз на все насущие проблемы, которые нужно решать. И люди это чувствуют. Политики становятся в глазах избирателей очень слабыми, и доверие к ним резко падает.
0: Александр Рар, политолог из Германии. Немецкая пресса, произошедшая с партией Мерца, называет не иначе, как историческим поражением. В частности, как отмечает Der Spiegel, результат ХДС в Мекленбурге и Передней Померании обновил антирекорд, став самым провальным для партии на земельных выборах с 1951 года. Земельные выборы состоялись спустя две недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
10: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
10: Сибур начал пусконаладку завода полипропилена в Тобольске. Прогресс проекта 92%. Полноценный запуск планируют в 2027. Комплекс будет выпускать около 570 тысяч тонн полипропилена в год, что является одной из крупнейших единичных мощностей в мире. Как заявили в компании, это обеспечит выпуск 15 новых марок полипропилена, которые ранее не производились в России. Минфин не исключает продажу части акций Аэрофлота в рамках СПО в этом или следующем году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, сделка в правовом смысле готова, вопрос лишь в рыночной конъюнктуре. Предыдущее СПО Аэрофлота прошло в 2020-м, тогда доп. Эмиссия была направлена на стабилизацию деятельности в условиях ковида и кризиса авиаперевозок.
1: Арбитраж.
10: Суд отложил на месяц иск антимонопольной службы крупному производителю лекарств Аксельфарму. Ведомство требует взыскать с компании около 41 миллиона рублей. ФАС пришла к выводу, что Аксельфарм вводом в оборот своего дженерика противоопухолевого препарата Базулив нарушила патент американской компании Pfizer, которая поставляет на российский рынок средства с тем же действующим веществом. Всего арбитражный суд столицы рассматривает 4 иска к предприятию на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Шестнадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение Nestlé. О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали. О них Михаил Сафонов.
11: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Nestlé» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg. Позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва, введя внешнее управление в Nestlé, дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский Ашан, которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и Леруа Мерлен, ставшая в России Лимана Про. В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран. А официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но Ашан и Nestlé, несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла Ашан в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение Ашана не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным чисто и почти полмиллиарда рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Business FM.
0: Чат GPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
12: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае ИИ-агент будет работать и с бесплатным тарифом. ИИ-помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить чат GPT для Word можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
13: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
12: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы ИИ-агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто, продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
14: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом, то есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel, и поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
12: Возможность запустить чат GPT World в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
15: Чат GPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к чату GPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован чат GPT, ну, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
12: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно непосредственно World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гоарутовская, Бизнес FM.
1: Реклама.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Самой мелкой монетой в российской денежной системе за все время ее существования считается полполушка выпуска 1700 года. Это редкая медная монета, равная 1/8 части копейки, половине полушки или четверти деньги. Напротив, самой крупной монетой стали биметаллические и медно-никелевые 100 рублей, выпущенные в 1992 и в 1993 годах.
1: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: В капле воды отражение вселенной, утверждают поэты. А мы, умные, сложные, амбициозные жители 21 века, в чем наши личные вселенные находят свое отражение? Прежде всего, в домах, которые мы выбираем. Проект – эхо наших характеров, запросов и привычек. Среда – основа ритма и сценариев жизни. Район – продолжение семейных традиций или отправная точка нового жизненного этапа. Не случайно проект Донстроя, жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне в компании называют «Дом Вселенная». Сама Красная Пресня – капля, в которой отражается история Москвы. Чего только не помнят здешние места. Императорский зверинец, который находился на месте современного московского зоопарка, грузинских царских особ, спасавшихся в России от своих войн и расприй, удивительный сад князей Гагариных, нынешний парк Красная Пресня, багряные события 1905 года, старт строительства Москвы-Сити, и он уже история. Для города Красная Пресня – это сплав выдающегося прошлого, деловой энергии настоящего и потенциала для будущего развития. Для ответственного девелопмента это необходимость осмысленного, предельно уважительного диалога со своим окружением. Начало будто держит в ладонях Москву-Сити, Воробьевы горы, Лужники, Останкинскую башню. Такое ощущение рождают видовые квартиры комплекса. А совсем рядом с ним Москва-река и три крупных парка. Красногвардейские пруды, Красная Пресня и парк Декабрьского восстания –

0: Москве 16:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Россия планирует увеличить свою долю в мировой торговле углем с 13 до 27% к 2050 году. Такие показатели заложены в обновленную программу развития угольной промышленности, сообщил вице-премьер Александр Новак. Добыча угля предполагается нарастить с 443 миллионов до 662 миллионов тонн, а экспорт со 198 миллионов до 350 миллионов тонн. Новые центры добычи планируют развивать в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Программа также предусматривает развитие отечественных технологий и автоматизированной добычи без участия человека. Бюджет России на следующие 3 года будет непростым, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что Минфин не допустит в России финансового разгильдяйства 90-х годов. По его словам, ведомство учитывает опыт того периода и строго соблюдает баланс финансовых возможностей страны. Кольцевую линию метро могут построить в Петербурге до 2040 года. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Сейчас готовится проект планировки второго участка от станции Лесная 2 до площади Калинина. Всего на линии будет 20 станций. В Германии десятки тысяч сотрудников автомобильной промышленности принимают участие в акциях протеста. Они требуют от властей и от своего руководства сохранить рабочие места, пишет Guardian. В протестах участвуют работники Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и ряда других торговых марок. Ранее Volkswagen объявили о планах сократить в ближайшие 3 года 100 тысяч рабочих мест. BMW и Mercedes тоже сокращают штат сотрудников. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Справедливая Россия» проходит в новую Думу с худшим результатом за все время участия в выборах. Соратники Сергея Миронова едва преодолели 5-процентный барьер. Их фракция будет самой малочисленной. Самое многочисленное представительство получит «Единая Россия». И тут тоже рекорд. По данным ЦИК, партия власти получит 355 мест из 450. Хороший урожай и рекордное сокращение экспорта обрушили цены на подсолнечное масло в России. Только за последнюю неделю они упали на 10%. На мировых рынках обратная ситуация, но поставки туда заблокированы ударами по портам Азова и Черного моря. Что будет дальше с ценами и сбытом? Дизель есть везде, а вот с бензином ситуация неоднородная. В столице и Подмосковье возвращаются очереди на АЗС. В области проблемы заметнее. Водители говорят о перебоях с поставками бензина на частных заправках. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». «Справедливая Россия» преодолела необходимый порог в 5%. После обработки свыше 97% бюллетеней она получила 5,1 голосов. Итоги 5 партий будут представлены в новой Госдуме. Помимо «Справедливой России» это «Единая Россия», которая набирает около 57,96%. КПРФ с 13,67%. ЛДПР у них около 9%. И «Новые люди». Их результат 7,91%. Не попадают в новую Госдуму те же, кто не был и в старой. 5-процентный барьер не преодолевают партия пенсионеров, зеленые, коммунисты России, Родина, партия прямой демократии. Явка на этих выборах самая высокая, 60%. Явка на электронном голосовании составила почти 91%. Онлайн проголосовали более 3,5 миллиона россиян. Эти результаты прокомментировал глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
3: Учитывая многодневное голосование в 12 регионах, более широкое распространение ДЭГа и трехдневное голосование в целом, я думаю, что было бы странно ожидать, что явка будет ниже, чем в 2021 году, или что результат за партию власти будет ниже. Явка несколько выше, чем прогнозировали социологи. «Единая Россия» процентов на 5 выше, чем прогнозировалось. ЛДПР выше, чем ожидалось. «Новые люди» чуть ниже, чем ожидалось. ССРы болтали на грани.
4: Новые люди, что скажете про результат?
3: Почти в 2 раза рост по сравнению с 2021 годом. Для новой партии, конечно же, это успех.
4: Компартия?
3: Хуже. У них почти 19 было процентов в 2021 году. И я думаю, что главная проблема КПРФ, то, что они решили провести очень традиционную кампанию.

0: без креатива и, видимо, работали только на свою базу, не сумев привлечь новых избирателей. Либерал-демократы, как раз у них получилась такая интересная штука. На них очень хорошо сработала официальная канонизация Владимира Жириновского как одного из толпов идеологических нынешнего режима у нас в стране. Только что там юбилей отметили, выставки, президент пришел, сказал: Владимир Вольфович, молодец. И несмотря на то, что партия идеологически очень сильно изменилась за это время и как раз мигрировала в нишу куда-то там Справедливой России, но избиратели этого не заметили. И поразительная, конечно, вещь, что даже в ходе избирательной кампании главными информационными поводами про ЛДПР были новости, начинающиеся со слов «Жириновский предсказал».
1: Итоги не подведены, но тем не менее. Новая Госдума. Как-то поменяется ситуация в России коренным образом? Или вообще хоть что-нибудь изменится?
0: Будет, конечно, гораздо более заметное доминирование «Единой России» в Госдуме. И в этом смысле я бы, конечно, предпочел бы, чтобы «Справедливая Россия» все-таки прошла по партийным спискам в Госдуму, потому что это дало бы несколько больше плюрализма у нас в Госдуме, как минимум там больше разных мнений.
2: Евгений Минченко, политолог, с ним беседовал Игорь Ломакин. На всю страну, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, было зафиксировано лишь 2 случая вброса бюллетеней. На участках в Республике Крым и Мариэл виновные уже отстранены от работы. Общее число избирательных участков в стране превысило 90 тысяч, отметила Памфилова. Предварительные результаты голосования комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: В целом выборы не были главным событием года, и российская власть прошла такой небольшой административный, что ли, стресс-тест, который, с одной стороны, позволил показать, что нет таких мощных альтернативных полюсов симпатий, по крайней мере, среди легальных политических сил, а с другой стороны, риторика кампании была довольно умеренной, а это значит, что для российской власти не закрываются варианты ни в сторону радикализации курса, ни в сторону там рационализации.
4: Про высокую явку. Она действительно довольно высокая, о чем ты говорил?
3: Ну, я думаю, что, с одной стороны, у части критического избирателя сложились ожидания, загретые даже появлением яблока, которое даже исчезло, все равно повысило узнаваемость этой избирательной кампании. Наверное, последние недели не было отказа яблока в регистрации, каких-то скандальных событий вокруг выборов, которые вызвали дополнительное отторжение. Ну и эффект административной мобилизации, в том числе при голосовании в пятницу, тоже трудно сбрасывать со счетов.
4: Мы видели, что аж на целых 2 участках были замечены вбросы. Как такой результат вы оцениваете?
3: Ну, я думаю, что процедура наблюдения не была ключевой на этих выборах. Понятно, что в случае какой-то серьезной критики в адрес этой избирательной кампании основные уязвимости скорее связаны с ДЭГом и с голосованием, а в пятницу, в одно голосование в воскресенье, я думаю, вопросов исторически было не так много, потому что были ожидания, что лоялисты проголосуют в пятницу, а в воскресенье придут скорее критики, что мы видели в том числе по очередям на избирательных участках в крупных городах.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Сообщается, что партия «Яблоко» прошла в Новгородскую областную думу. 5% порог туда также преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и партия пенсионеров. Окончательные итоги федеральных выборов, как заявили в ЦИКе, подведут 25 сентября после проверки и рассмотрения всех жалоб и обращений. С успешным проведением выборов Россию поздравили власти КНР. В МИД страны подчеркнули, что результаты отражают волю российского народа. Добавив, что Китай, как дружественный сосед и партнер России, в новую эпоху решительно поддерживает выбор, сделанный российским народом самостоятельно. В Москве и Подмосковье местами ухудшилась ситуация с наличием бензина. На отдельных столичных АЗС образовались очереди, а некоторые заправки и вовсе снова предлагают только дизель. Но ситуация неоднородная. В Подмосковье проблемы заметнее. Водители сообщают об очередях и перебоях, особенно на частных АЗС. Накануне произошла самая массированная атака дронов на столичный регион. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Говорить о полном дефиците топлива в столице и области оснований нет. Ситуация, как заявили бизнес-ФМ, столичные водители такси, пока далека от критики.
5: Таксист Юрий.
6: Не везде есть бензин, 95-м посложнее. Есть очереди, но они небольшие, там, чтобы на сотни метров, как было, нет. По крайней мере, вот эти 3 наших основных компании, Роснефть, Газпром и Лукойл, они основательно закрывают проблему. Мало заправок, чтобы там не было бензина. Дизель 92-й практически стабильно, так что в этом плане немножко так подравнивается все. Вот эти основные поставщики, они цену держат, цена не меняется. Заправки типа «Нефтьмагистраль», «Тибойл», там смотришь, и бог его знает, на что люди рассчитывают. Цена 1,5 раза выше. Там и нет никого, они стоят пустые.
5: Водитель такси Александр.
7: Резко образовались очереди. В Ясенево я вчера вечером приехал. В 12 часов уже стояла очередь, хотя до этого момента очередей не было. Но в целом пока такого коллапса я не видел еще на дорогах огромного. Но мелкие заправки подняли цены катастрофические какие-то, 100 с лишним и так далее. То, что касаемо Роснефти, Газпромнефти, там цена пока в районе 75 с копейками держится. В таком режиме пока живем, работаем. Таких от глобальных очередей, как было, например, во второй коллапс, где мы стояли по часу, по полтора, такого нет.
5: Таксист Эдуард.
8: Сейчас я опять мимо заправки буду проезжать Лукойл в Шереметьево. Там тоже очередь минут на 10-15. Бензин есть. Нельзя сказать, что его вообще нет. Да, есть, бывают сложности. Да, в очереди стоят, смотришь. В целом ситуация такая, скажем так, не критическая. Проблемы с сотым бензином. Сотый бензин это для людей, у кого машины там тюнингованные, моторы по 600, по 700 лошадиных. Это да. С сотым бензином проблем. Сильно его нет. 95-й, да, с ним посложнее. Я заправляюсь 92-й. Вот сейчас я напротив заправки Лукойл. Тут очередь минут на 10-15. В наличии все есть. Кроме сотого нет.
2: По данным сервиса «Бензонафт», на данный момент более половины столичных заправок располагают помимо дизеля бензином АИ-95 и АИ-92. АИ-98 и 100 есть только на 5 и 8% АЗС соответственно. Сложная ситуация с топливом, по данным СМИ, в Краснодарском крае и Краснодаре. В частности, утром бензин АИ-92 был доступен менее чем на половине работающих заправок, а на АЗС выстроились очереди. В Оренбургской области действуют ограничения. Бензин отпускают по системе «Чет-нечет». Несколько улучшается ситуация в Петербурге и Ленобласти, хотя ограничения на продажу топлива пока все еще сохраняются. А во Франции некоторые водители стали заправлять рапсовое масло вместо дизельного топлива. Причина в высоких ценах на горючее, сообщает телеканал BFM TV. Литр рапсового масла во Франции сейчас стоит 1,5 евро. Это почти на евро дешевле дизеля. Рапсовое масло используется в качестве топлива давно, но лишь как экстренная мера, потому что постоянное использование такого масла губит двигатель, говорит технический консультант школы диагностов инжектор КАР Федор Рязанов.
9: Рапсовое масло является возобновляемым источником энергии, изготавливается из рапса, но это что-то типа репейника или что-то такое, представляет из себя очень длинные органические молекулы, которые очень плохо горят в цилиндре. Соответственно, лаковое отложение по всему топливному тракту в камере сгорания и так далее. Рапсовое масло, первое, это угроза экологии из-за неполного сгорания. Второе, это смерть двигателю. Правда, не сразу. Использовать его можно только по безвыходности. Всякое в этом мире бывает. Но это сразу профилактика, чистка всего топливного тракта, камеры сгорания, вред и тем же самым лямбда-замдам и катализаторам настоятельно не рекомендую.
10: Вы говорите, это давно такая практика существует?
9: Да, это, не знаю, лет 10-15, наверное, по Европе, да, это рапсовое масло.
2: Федор Рязанов, технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР». За использование несоответствующего горючего во Франции предусмотрен штраф в размере 200 евро. И за рапсовое масло его тоже назначают.
11: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
17: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
18: Успеть за 10 секунд на Business FM.
19: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала Business FM.
20: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность BFM за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
19: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Иностранные эксперты и наблюдатели из 8 стран провели мониторинг избирательного процесса в Нижегородской области. Это представители Бурунди, Вьетнама, Германии, Испании, Мавритании, США, Туниса и Эфиопии. Как заявил член Ассамблеи народных представителей Тунисской республики Али Захдуд, российская избирательная система заслуживает глубокого уважения. В ходе мониторинга не отмечено ничего подозрительного или того, что могло бы бросить тень на избирательный процесс. По мнению наблюдателя из Испании, вице-президента партии «Национальная демократия» Гонсало Мартин Гарсия, система в России более прозрачна, чем в их стране, и, на его взгляд, более эффективна. Министерство туризма и промыслов Нижегородской области подготовило проект постановления, который обяжет владельцев гостевых домов оборудовать их индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Инициатива министерства опубликована для общественных обсуждений. Действующее законодательство не обязывает владельцев гостевых домов устанавливать счетчики. Однако это может повлечь необоснованное занижение платежей за коммунальные услуги, отмечается в пояснительной записке. Фактическое потребление коммунальных ресурсов в гостевых домах превышает установленные для жилых помещений нормативы. И муниципалитеты вынуждены компенсировать ресурсоснабжающим организациям выпадающие доходы. Владельцы гостевых домов, которые зарабатывают на туризме, платят меньше остальных. А это формирует несправедливую систему оплаты коммунальных услуг, полагают в министерстве. Рынок труда в России проходит этап охлаждения после продолжительного периода кадрового дефицита. За год количество вакансий сократилось на 18%, тогда как число резюме выросло на 32%. В результате темпы роста зарплат замедлились, а работодатели стали гораздо сдержаннее в найме. Наиболее уязвимой группой на рынке оказались начинающие специалисты. Средний уровень сложности поиска работы они оценивают на 7,3 балла из 10. По результатам опроса нижегородских выпускников, ключевой барьер для трудоустройства – отсутствие опыта. Его отметили 61% респондентов. Среди других значимых факторов – неудовлетворенность стартовыми зарплатами и нехватка подходящих вакансий. Лишь 12% опрошенных заявили, что не сталкивались с трудностями при поиске работы. Итальянские министерства здравоохранения и культуры подписали меморандум о взаимопонимании, запускающий исследование влияния искусства на здоровье. Планируется создать научный комитет. На исследование выделен 1 000 000 евро. По некоторым данным, занятие искусством связано со снижением риска биологического старения и уровня кортизола, а посещение музеев с физической активностью и общением. Цель – По модели спортивных социальных предписаний перейти к назначению культурных мероприятий. Ранее музеи по рецепту запускались в Монреале, Брюсселе и Лувре-Лансе. О развитии событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
18: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16, днем плюс 22 и облачно с прояснениями.
18: Валюта.
1: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 57 копеек. Держитесь курса.
18: Компании и корпорации.
2: С ноября Росалкогольтабакконтроль начнет сверять сведения о владельцах, руководителях и главных бухгалтерах компании алкогольной отрасли с перечнем лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Проверка станет частью лицензирования и государственного контроля. Новые требования будут распространяться на организации, которые производят этиловый спирт, фармацевтическую субстанцию этанолы и крепкий алкоголь, а также хранят и поставляют продукцию собственного производства. Проверять также будут членов советов директоров, правлений и других лиц, которые контролируют такой бизнес. Росалкогольтабакконтроль ведет перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией с 2025 года. В него включают людей, связанных с серьезными нарушениями правил производства и оборота алкоголя. Присутствие в реестре ограничивает возможность занимать ключевые должности и контролировать компании отрасли. Налоговыми резидентами Нижегородской области в 2025-2026 годах стали 93 крупные иногородние компании, ведущие бизнес в регионе. Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков. Он отметил, что нередко крупные организации, зарегистрированные в других регионах, работают у нас, получают выручку в сотни миллионов и даже в миллиарды рублей, но все налоги платят по месту регистрации. С 2025 года в Нижегородской области работает межведомственная комиссия при правительстве региона по привлечению налоговых резидентов. Благодаря этой работе консолидированный бюджет региона получил дополнительно более 1 миллиарда рублей. В регион переведены более 9500 сотрудников. А это значит, что теперь НДФЛ с их зарплат и премий идет в бюджет региона. Нижегородская клиника начала применять транскраниальную магнитную стимуляцию ТМС для лечения депрессии, мигрени и восстановления пациентов после инсульта. Об этом сообщает «Стационар Пресс». Метод предполагает неинвазивное точечное воздействие магнитными импульсами на кору головного мозга. По словам врача-психиатра и психотерапевта «Тонус Лайф» Татьяны Прынзиной, ТМС используют как дополнение к основной терапии. Врач также указала, что исследования рассматривают стимуляцию лобных долей как возможный инструмент для усиления самоконтроля, снижения тяги к никотину и работы с навязчивыми и суицидальными мыслями. Возможность применения ТМС определяет врач после обследования. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
18: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
21: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
22: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», «Агат.РФ» говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат.РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
23: Агат. Покупай выгодно.
24: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
0: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Главные капиталы России. Михаил Иванович Терещенко.
6: Отсутствие твердых убеждений, продуманного плана и полный дилетантизм во внешней политике позволяли ему налаживать отношения с различными политическими силами. Удивительная характеристика от оппонентов для человека, который успешно закончил Московский, Лейпцигский и Киевский университеты. Владел 13 языками и дослужился до министра иностранных дел. Михаил Терещенко, чье состояние до революции оценивалось в 70 миллионов рублей, родился в Киеве в семье сахарозаводчика. В возрасте 25 лет он уже служил чиновником особых поручений при дирекции императорских театров и вместе с сестрами владел издательством «Сирин», выпускавшим книги литераторов Серебряного века. Не оставлял Терещенко и семейного сахарного дела. Он был членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом Совета Волжско-Камского банка и учетного комитета Киевского отделения Азовско-Донского банка. От родителей Михаил Иванович унаследовал богатейшую коллекцию произведений искусства, включавшую картины Шишкина, Репина, Васнецова и Врубеля, и пополнил ее произведениями Гогена, Сезанна, Матисса, Ван Гога и лучших русских художников своего времени Рериха и Петрова-Водкина. После национализации в 1918 году его коллекция произведений живописи и скульптуры, размещенная во дворце Терещенко в Киеве, была превращена в Государственный Киевский национальный музей русского искусства. В 1911 году Михаил Иванович подарил жене крупнейшую по тем временам частную паровую яхту длиной в 127 метров, а в 1913-м приобрел синий бриллиант, на тот момент второй по величине в мире, размером почти в 43 карата. В политической деятельности Михаил Терещенко придерживался конституционно-демократических взглядов. После февральской революции он вошел в состав Временного правительства, где сначала был министром финансов, а затем министром иностранных дел. В качестве главы МИДа Михаил Иванович выступал в поддержку выполнения России своих союзнических обязательств, что означало продолжение ее участия в Первой мировой войне. И отвечал своим имуществом и капиталами за те займы, которые страны Запада предоставляли России на военные нужды. В документах это обязательство получило название «Суда свободы». В октябре 1917-го вместе с другими участниками Временного правительства Терещенко был арестован большевиками. Весной следующего года он был освобожден и эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, а затем жил во Франции и Англии, откуда активно поддерживал белое движение. Потеряв свое состояние в России, он успешно занимался бизнесом за границей. Был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре. Контакты с финансово-промышленными кругами Европы, дружественные отношения с семьей Рокфеллеров и масонские связи обеспечили его серьезным кредитом доверия. В начале 30-х годов он уже был известным в Европе банкиром, а к 1938 году Михаил Терещенко без посторонней помощи смог рассчитаться с западными кредиторами России и вернуть им суду свободы. Он скончался на 71-м году жизни в Монте-Карло. В память о нем остался известный во Франции сорт роз под названием «Роза Терещенко».
4: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Слово и деньги. Копить деньги – вещь полезная и приятная, особенно если это уже сделали ваши родители. Сэр Уинстон Черчилль – государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании с 1940 по 1945 и с 1951 по 1955 годы.
3: Слово и деньги. На Бизнес FM.
4: Курс истории или история курса.
5: Фунт стерлингов – одна из самых старых европейских валют. Считается, что он был введен в обращение в 1158 году и изначально был привязан к серебру. С введением золотого стандарта в начале 19 века фунт стал главной резервной валютой. Тогда же он стоил максимально дорого – почти 5 долларов. Самое низкое историческое значение было зафиксировано в 1985 году, когда котировка составила немногим больше доллара. В 20 веке фунт неоднократно девальвировался. Последний раз в 1988, когда его курс попытались привязать к немецкой марке. Фунт упал на 25% по отношению к доллару буквально за день, который назвали «черной средой». Последние 7 лет курс фунта стерлингов к доллару колеблется вокруг отметки 1,5.
7: Курс истории или история курса на Business FM.
8: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Business FM. Новости. Коротко.
9: Москва 17:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Решение по использованию механизма налога на сверхприбыль пока не принято, сказал замминистр финансов Алексей Сазанов. Ранее он говорил, что все налоговые решения при необходимости будут приняты при подготовке проекта федерального бюджета на ближайшие 3 года, который должен быть внесен в Госдуму до 1 октября. Траектория снижения ключевой ставки в 2027 году будет несколько ниже, чем прогнозировалось в начале этого года. Такое заявление сделал зампред Банка России Алексей Заботкин. Он добавил, что причина кроется в сдвиге траектории бюджетной политики. Глава Минфина Антон Силуанов заявил сегодня, что дефицит бюджета в текущем году будет больше, чем прогнозировалось изначально, но не превысит 3% ВВП. Спрос на поездки в страны Персидского залива упал на 42% год к году. По итогам первой половины года, сообщает Ассоциация туроператоров России, более 90% турпотока в этот регион пришлось на Объединенные Арабские Эмираты. За 6 месяцев в эту страну посетило более 619 тысяч россиян. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Практически половина 6 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Это попытка рейдерского захвата компании. Сооснователица бренда косметики Mixit Елена Назарова публично вступила из-за своего партнера Олега Пая, который с субботы находится под домашним арестом. Назарова связывает его преследование со старым судебным спором с бывшей коллегой, но не понимает, как гражданско-правовое дело превратилось в уголовное. Катастрофа Мерца. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл и левым, и правым на выборах в Мекленбурге Передней Померании. ХДС уступил альтернативе для Германии. Партия Мерца впервые не прошла в региональный парламент. В Берлине христианские демократы потеряли 1/3 мест и возможность выдвинуть своего кандидата на пост мэра. Есть шанс, что его займет левый политик с мигрантскими корнями. Нашли не тот образ. Американскую компанию по производству спортивной обуви Converse массово захейтили в соцсетях. Из рекламного ролика пользователи разглядели в нем символику Ку-клукс-клана. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Основательница бренда косметики Mixit назвала недавнее задержание гендиректора компании попыткой рейдерского захвата. Елена Назарова записала обращение в соцсетях и связала помещение ее бизнес-партнера Олега Пая под домашний арест со старыми судебными спорами с бывшей коллегой. По ее словам, дела были давно закрыты, и как старые споры превратились в уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, она не понимает.
10: На данный момент наша компания работает в штатном режиме. Что касается ситуации с моим партнером Олегом Паем, мы не понимаем, как гражданско-правовой спор с нашим бывшим сотрудником мог перерасти в какое-то уголовное дело. Нам это непонятно. Мы оцениваем это как давление на бизнес. Оцениваем это как попытку рейдерского захвата компании. Конфликт с бывшим сотрудником с 2019 года, то есть несколько лет. Множество раз он был урегулирован. Дела эти были нами выиграны, закрыты. Но сейчас дело вновь возбуждено как уголовное, что нам совершенно непонятно. Но мы знаем точно, что правда на нашей стороне. Мы верим в то, что мы сможем решить этот конфликт в правовом поле. Сейчас работают адвокаты. Олег на данный момент находится на домашнем аресте по этому делу. Мы верим в то, что мы сможем с этим справиться. Наша компания, вы знаете, работает уже более 12 лет. Мы развиваемся в нашей стране. Мы большая производственная компания. Мы даем множество рабочих мест только на одном нашем производстве. 1500 рабочих мест. Мы платим налоги исправно. Мы помогаем всем самым важным фондам в нашей стране.
2: Елена Назарова добавила, что, возможно, будет обращаться к Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Сооснователя и гендиректора компании «Миксит» Олега Пая задержали и отправили под домашний арест в субботу. Суть обвинений не раскрывается. Известно, что бизнесмены подозревают в особо крупном мошенничестве. Бывший сотрудник компании, которого упоминает Назарова и с кем были судебные споры, это, вероятно, Галина Рязанова. Она разрабатывала косметику бренда и заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. О том, как старые споры трансформировались в уголовное дело, рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
11: А внешне мы видим традиционную для России ситуацию, когда одна из сторон, проиграв в арбитражных и гражданских процессах, задействует уголовно-правовые механизмы, чтобы спор рассмотреть в свою пользу. Внешне выглядит именно так, по крайней мере, по даже обращению учредительного деятеля виданного бизнеса. Выглядит именно так. Представьте, любой крупный арбитражный спор, гражданский спор, судьи, включая там до Верховного суда, рассматривают данное дело. Всегда есть соблазн, чтобы какой-то следователь, то, что называется, росчерком в ручке, поставил точку в этом конфликте, возбудив уголовное дело и предъявив обвинение. Гораздо же проще и быстрее. Понятно, что это обычно означает, что в корпоративный спор вмешалась некая третья сторона, то, что в России иногда модно называть «силовики», в кавычках, которые действительно помогают более эффективно рассмотреть некий коммерческий спор. Выглядит внешне это именно так. Отсюда мы видим и, скажем так, быстрое расследование уголовного дела, и молниеносное избрание мер пресечения, все остальные действия направлены на то, чтобы стороны корпоративного конфликта либо заключили некую сделку, либо же передали долю своих активов, потому что, как правило, мы прекрасно понимаем, человек, помещенный под домашний арест, или тем более в СИЗО, он становится более сговорчивым. И с точки зрения уязвимости для бизнеса при таких процедурах, очевидно, что такая простейшая двухходовка, чтобы потом бизнес сменил либо менеджмент, либо полностью, либо частично владельца. Но опять же таки, мы таким образом, мы сразу что? Мы предполагаем, что у нас по данному делу априори совершает должностное преступление. Поэтому мы, конечно, не можем утверждать ни в коей мере. Но, скажем так, опыт последних 10-20 лет говорит о том, что слишком часто у нас правоохранители становятся стороной корпоративно-гражданских споров, когда речь идет про крупные, жирные активы и бизнесы.
2: Федор Трусов, адвокат. Олег Пай и Елена Назарова основали «Миксит» в 2014 году. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 3,5 миллиарда рублей. У бренда есть 32 тысячи розничных точек продаж в России и странах СНГ. В прошлом году «Миксит» открыл второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. Сам Пай рассчитывал довести выручку в этом году до 45 миллиардов. Банки будут проверять просрочку по коммуналке перед выдачей займов. Речь идет о долгах, по которым возбуждено исполнительное производство у судебных приставов, пишут «Известия». Кроме того, при выдаче займа регулятор намерен учитывать и просрочки по алиментам. Из-за этого доступная сумма кредита для заемщиков с высокой нагрузкой может снизиться, а при задержке данных от приставов добросовестные клиенты рискуют получить необоснованный отказ в кредите. Многих ли может коснуться нововведение и выгодно ли это самим банкам, рассуждает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
12: Сейчас такие долги в кредитную историю попадать могут, но банки не обязаны их учитывать при расчете предельной долговой нагрузки. Зачем ужесточаются требования? Снизить закредитованность и точнее оценивать реальную платежеспособность. Потому что сейчас банки видят только кредитные обязательства клиента из бюро кредитных историй. Часть долгов туда не попадает. Причем даже после возбуждения исполнительного производства. Просрочка по ЖКХ или алиментам, которые коммунальные предприятия и приставы не всегда передают в БКИ. В итоге банк может выдать кредит человеку, у которого уже есть нагрузка, но она невидима для системы. А если включить все эти данные в предельную долговую нагрузку, это даст банку более полную картину, сколько реально денег уходит у клиента не только на кредиты, но и на все обязательства. По поводу того, выгодно ли банкам, что они станут меньше выдавать кредитов, в короткой перспективе невыгодно, но мы же понимаем, что ЦБ действует в интересах всей системы, а не в интересах только отдельных банков. Для банка каждый кредит – процентный доход, меньше выдач, меньше прибыли. Для регулятора – массовый невозврат, риск для системы. Поэтому если люди будут набирать кредиты, которые не смогут обслуживать, это просто создаст пузырь, чреватый кризисом. Но для банков есть и долгосрочная выгода. Меньше выдачи плохих кредитов означает меньше проблем. проблем с взысканием. Для большинства добросовестных заемщиков ничего не изменится, а вот для злостных неплательщиков алиментов, для людей с запущенной просрочкой по ЖКХ и для тех, кто на грани перейти в состав запущенных, для них это может действительно стать критичным. Единственный момент – это технический риск. Если данные от ФССП будут обновляться с задержкой, человек, уже погасивший долг, может временно остаться в базе и получить от банка отказ. Вот это важно.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Сейчас сведения о долгах за ЖКУ попадают в бюро кредитных историй лишь по желанию коммунальных предприятий, говорят эксперты. Новые требования регулятора могут вступить в силу со следующего года. По итогам земельных выборов в Германии мэром Берлина впервые может стать женщина с мигрантскими корнями. В Берлине первое место заняла левая партия, которую считают правопреемницей, правившей в ГДР социалистической единой партии Германии. Она набрала почти 26% голосов, оставив позади партию канцлеров РГ, ХДС и ультраправую АДГ. Если левым удастся сформировать правительство, ее глава Элиф Эральп, 45-летний юрист турецкого происхождения, может стать первой женщиной с мигрантскими корнями во главе немецкой федеральной земли. Турецкие СМИ при этом уже назвали ее аналогом мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, который стал первым мусульманином и первым представителем южноазиатской общины на этом посту. Помимо Берлина, выборы прошли в Мекленбурге и Передней Померании, где победу одержала альтернатива для Германии, набрав свыше 38% голосов. Партия Мерца ХДС при этом не получила даже 5%, впервые не пройдя в Ландтаг. Канцлер итоги выборов назвал катастрофой, комментирует старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
13: Результаты Берлина, левая партия одержала там победу, и, вероятно, здесь сыграл свою роль и активное молодежное голосование за данную партию, и то, что за данную политическую силу голосуют многие бывшие сторонники правящей в ГДР социалистической единой партии Германии, и это обеспечило ей победу на выборах. И, вероятно, стоит ожидать по итогам данной избирательной кампании снова формирования красно-зелено-красного правительства в Берлине. И важно, что альтернатива для Германии смогла серьезно прибавить в немецкой столице, и это еще раз указывает нам на то, что АДГ формируется уже как полноценная народная партия, сбирая голоса в основном у Христианско-демократического союза. Полагаю, что в Мекленбурге Передней Померании коалиция будет сформирована с участием политических сил левого фланга, с ведущей ролью социал-демократической партии Германии, которая хотя и не смогла держать на выборах победу, но финишировала по второй с приличным результатом, и именно эта партия будет ядром будущей правящей коалиции. Полагаю, что в нынешних условиях ей удастся сделать привлекательное предложение другим политическим партиям, естественно, кроме альтернативы для Германии, и тем самым сформировать правительство без участия победившей АДГ. Брандмауэр сохранится в этой политической земле, поскольку, в отличие от Саксонии-Анхальт, где недавно прошли тоже выборы, альтернатива для Германии победила, и сейчас вроде бы готовится сформировать правительство. Здесь, в Мекленбурге, Передней Померании, все-таки социал-демократы лишь с небольшим отставанием от АДГ финишировали, и здесь они чувствуют себя уверенно и могут сделать, соответственно, предложение по формированию правящей коалиции другим партиям. Все же Брандмауэр еще остается достаточно сильной идеей в немецкой политике, и там, где можно без каких-либо серьезных репутационных издержек следовать этой политике, там она и будет продолжаться. Если брать выборы в Мекленбурге Переднем Померании, то наибольшее значение здесь имеет даже не то, как из кого будет сформирована правящая коалиция, а то, что в этой коалиции точно не будет партия Христианский Демократический Союз. И это чувствительный сюжет, который влияет на федеральную политику, прежде всего на позиции федерального канцлера Фридриха Мерца. И мы можем ожидать в ближайшее время непростые переговоры внутри самой партии, и Мерцу предстоит объясняться перед влиятельными однопартийцами, почему он должен продолжать свою работу, несмотря на такие противоречивые результаты. И результат этих разговоров на данный момент мне представляется неопределенным.
2: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД. И в Берлине, и в Мекленбурге, и Передней Померании заявили о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущим голосованием. Итоги земельных выборов в Германии комментирует немецкий политолог Александр Рар.
14: В Германии идет серьезное раздвоение, в том числе и политические системы, и политического менталитета людей на восток и запад. Конечно, большинство немцев все-таки проживают на западе Германии, только одна четверть проживает на территории бывшей ГДР. Но это существенно, потому что там все земли бывшей ГДР, новой Германии, сейчас голосуют за радикальные или за несистемные партии. И это будет означать, что со временем, конечно, или центр Берлин должен будет идти на какой-то уступки этим партиям и с ними каким-то образом на востоке страны начать сотрудничать, или же идти по пути запрета, например, альтернативы для Германии. Но это приведет к дальнейшему расколу отчуждения людей Восточной Германии от Западной Германии. Проблема очень серьезная. И не только большинство избирателей, но большинство жителей Германии ощущает, чувствует и открыто говорит об этом, что нынешнее правительство и в первую очередь Фридрих Мерц не в состоянии решить ни эту проблему, ни проблему реформ, которые в Германии, во что бы то ни стало, нужно сейчас в эти кризисные времена проводить.
15: Что касается Мерца, каково теперь его политическое будущее, его партии?
14: Мы живем в такие времена, которые очень непонятные, которые очень сумбурные. Мир, как говорю, просто на грани громадных перемен, не только в Германии. Но политики, которые управляют Германией, управляют большинством европейских стран, этого не понимают и не хотят понимать. Политики, такие как Мерц, но можно тоже назвать Макрона во Франции, или всех этих премьеров в Англии, которые приходили к власти, опять уходили, они руководятся только одним принципом. Что не может быть, не должно быть. Но это политика закрывания глаз на все насущие проблемы, которые нужно решать. И люди это чувствуют. Политики становятся в глазах избирателей очень слабыми, и доверие к ним резко падает.
2: Александр Рар, политолог из Германии. Немецкая пресса, произошедшая с партией Мерца, называет не иначе, как историческим провалом. В частности, как отмечает Der Spiegel, результат ХДС в Мекленбурге передней Померании обновил антирекорд, став самым провальным для партии на земельных выборах с 1951 года. А Bloomberg отмечает, что после серии неудач на выборах в правящем ХДС все больше призывают Мерца уйти в отставку. Сам канцлер утверждает, что заручился поддержкой своей партии и останется на посту. При этом Bloomberg называет Мерца самым непопулярным руководителем Германии.
17: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
19: А как зовут?
17: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
20: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
25: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
27: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
28: Американец Честер Карлсон работал помощником юриста, и необходимость копирования огромного количества документов натолкнула его на мысль о создании сухой фотографии. Свой первый копировальный аппарат он создал в 1938. Поначалу Карлсон назвал детище «электрография». Слово как нельзя лучше отражало техническую сторону изобретения. Но звучало слишком научно, и это отпугивало потенциальных покупателей. С названием помог преподаватель греческого языка из университета Вагая. «Ксерос» по-гречески «сухой», а «графос» — «писать». Так появилось слово «ксерография», а после и название компании «Ксерокс», которая первой среди фирм копировальной техники пришла к советским потребителям. Представительство компании открылось в СССР еще в 1974 году, а в России по наследству советской эпохи и сейчас в разговорной речи вместо «скопировать» говорят «отксерить», независимо от того, на технике какого производителя делается копия.
27: Имя нарицательное на Business FM.
26: Компании и корпорации.
0: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
0: В Максе появился интерфейс на французском языке, сообщает ТАСС. В мессенджере имеется возможность регистрации в 40 странах, в том числе франкоговорящих. В Максе доступны и другие языки интерфейса, кроме русского. Это узбекский, английский, испанский и бразильский вариант португальского. В июле число иностранных пользователей мессенджера превысило 10 миллионов человек. Яндекс проведет реорганизацию одного из юрлиц ООО «Яндекс», из которого будут выделены 4 компании. Как сообщили Интерфаксу, при этом АО «Яндекс Кампус» станет юрлицом для новой штаб-квартиры, которая создается для управления этим активом, пояснили в компании. Штаб-квартира «Яндекса» строится в Гагаринском районе Москвы. Ее открытие намечено на 2028 год. Российская дочка французского производителя пластиковой упаковки «Аптар» передана во временное управление «Логики молока». Ранее это было российское подразделение «Данон». Соответствующий документ, подписанный президентом, размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Аптар» выпускает не только саму упаковку, но и важные механизмы внутри нее – помпы, распылители, дозаторы, клапаны и крышки. Материнская структура компании зарегистрирована в США и торгуется на Нью-Йоркской бирже. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 17:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали, и о них Михаил Сафонов.
16: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg, а позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва введет внешнее управление в Нестле дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский «Ашан», которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и «Леруа Мерлен», ставшая в России «Лимана Про». В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран. А официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но «Ашан» и «Нестле», несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла «Ашан» в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение «Ашана» не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным, чисто и почти полностью. Миллиарды рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Business FM.
2: Шаг не туда. Компанию Converse обвинили в расизме. Американский производитель обуви Converse, подаривший миру легендарные кеды Чак Тейлор, оказался в эпицентре скандала. В новой рекламе бренда пользователи увидели отсылку к Ку-клукс-клану, организации, которая в разные периоды своего существования преследовала не только темнокожих, но и азиатов, католиков и другие группы жителей в США. Хейтеров не смутило, что лицом рекламной кампании стала кей-поп-исполнительница Карина из южнокорейской группы Aespa, отмечает CNN.
1: Компания Converse удалила рекламную публикацию с социальных сетей после того, как она вызвала волну возмущения. Критики увидели фотографии отсылки к символике Ку-клукс-клана. На снимке корейская кей-поп-певица Карина позирует в юбке и держит в руках пару кроссовок Chuck 70X. Именно детали фотографии стали причиной скандала. Белый треугольник, возникший на юбке из-за особенностей освещения, некоторые пользователи сочли похожим на характерный капюшон Ку-клукс-клана. А кроссовки в руках певицы, по мнению критиков, напоминали ноги повешенные человека. В Converse признали, что фотография вызвала болезненную реакцию, принесли извинения. Компания заявила, что понимает, почему этот снимок оказался настолько оскорбительным для многих, и признала, в этой ситуации она допустила ошибку. Рекламу удалили со страниц компании и начали убирать с других площадок, где она появилась. Converse также пообещали сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось. При этом компания не стала отвечать на вопросы о том, как именно реклама проходила внутреннюю проверку, каким образом спорная фотография получила разрешение на публикацию. Карина и ее агент СМ Entertainment пока публично эту ситуацию не прокомментировали. Скандал быстро вышел за пределы самой рекламы. В социальных сетях пользователи призывали уволить сотрудников, которые участвовали в ее создании, а некоторые призывали к бойкоту Converse. Другие, напротив, отмечали, что не считают эти образы намеренными и не видят в рекламе сознательной попытки кого-либо оскорбить.
2: Для рекламного рынка США происходящее уже практически норма. Недавно ритейлер Target после скандала снял с продажи детский костюм циркового клоуна на Хэллоуин. Покупатели увидели в нем образ для менестрель-шоу 19 века, постановок, где белые актеры, загримированные под афроамериканцев, разыгрывали комические сцены из жизни темнокожих. А реклама джинсов American Eagle с актрисой Сидни Суини вызвала споры из-за игры слов. Фраза «Сидни Суини has great jeans», по мнению ряда пользователей в сети, звучало как намек на хорошие гены, поэтому многие усмотрели в ней российский и даже евгенический подтекст.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
6: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
18: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
19: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: 16+.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
23: «Между делом» с Кирой Альтман.
24: Говорю «Между делом» с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистом.
4: обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
5: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся тем, чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он, хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, которая содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. Она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академики. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и на дне его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит, ходит, думает, ходит, топает. Начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
4: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных

0: школьники будут изучать экономику родного края и ключевые предприятия своего региона. Об этом рассказал ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Курс проводится с 6 класса, охватывает более 8,5 миллионов детей по всей стране. Такой формат уже ранее был опробован. Бабье лето в Москве закончилось, сообщили в гидромедцентре. Со вторника в столицу придут ливни. За неделю может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Как сообщил Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидромедцентра Людмила Паршина, завтра температура воздуха будет не выше 17-19 градусов тепла. Число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 3600 человек. Об этом сообщили в Национальном институте здравоохранения страны. По данным организации, за сутки количество смертельных исходов увеличилось на 23. Число заболевших увеличилось за сутки на 58 человек, до 7672 человек. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Конго от вспышки Эбола умер почти каждый второй заболевший. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Справедливая Россия» проходит в новую Думу с худшим результатом за все время участия в выборах. Соратники Сергея Миронова едва преодолели 5-процентный барьер. Их фракция будет самой малочисленной. Ну а самое многочисленное представительство у «Единой России» и тут тоже рекорд. По данным ЦИК, партия власти получит 355 мест из 450. Это попытка рейдерского захвата компании. Соосновательница бренда косметики «Миксит» Елена Назарова публично вступилась за своего партнера Олега Пая, который с субботы находится под домашним арестом. Назарова связывает его преследование со старым судебным спором с бывшей коллегой, но не понимает, как гражданско-правовое дело превратилось в уголовное. Дизель есть везде, а вот с бензином ситуация неоднородная. В столице и Подмосковье возвращаются очереди на АЗС. В области проблемы заметнее. Водители говорят о перебоях с поставками бензина на частных заправках. Все подробности в эфире «Бизнес-ФМ». «Справедливая Россия» преодолела необходимый порог в 5%. После обработки свыше 97% бюллетеней она получила 5,1 голосов. Итоги 5 партий будут представлены в новой Госдуме. Помимо «Справедливой России» это «Единая Россия», которая набирает около 57,96%, КПРФ с 13,67%, ЛДПР у них около 9% и «Новые люди». Их результат 7,91%. Не попадают в новую Госдуму те же, кто не был и в старой. 5-процентный барьер не преодолевают партия пенсионеров, зеленые, коммунисты России, Родина, партия прямой демократии. Явка на этих выборах самая высокая – 60%. Явка на электронном голосовании составила почти 91%. Онлайн проголосовали более 3,5 миллионов россиян. Эти результаты прокомментировал глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
3: Учитывая многодневное голосование в 12 регионах, более широкое распространение ДЭГа и трехдневное голосование в целом, я думаю, что было бы странно ожидать, что явка будет ниже, чем в 2021 году, или что результат за партию власти будет ниже. Явка несколько выше, чем прогнозировали социологи. Единая Россия процентов на 5 выше, чем прогнозировалось. ЛДПР выше, чем ожидалось. Новые люди чуть ниже, чем ожидалось. Но СР болтали на грани.
4: Новые люди, что скажете про результат?
3: Почти в 2 раза рост по сравнению с 2021 годом. Для новой партии, конечно же, это успех.
4: Компартия?
3: Хуже. У них почти 19 было процентов в 2021 году. И я думаю, что главная проблема КПРФ, то, что они решили провести очень традиционную кампанию без креатива. И, видимо, работали только на свою базу, не сумев привлечь новых избирателей. Либерал-демократы, как раз у них получилась такая интересная штука. На них очень хорошо сработала официальная канонизация Владимира Жириновского как одного из толпов идеологических нынешнего режима у нас в стране. Только что там юбилей отметили, выставки, президент пришел, сказал: Владимир Вольфович, молодец. И несмотря на то, что партия идеологически очень сильно изменилась за это время и как раз мигрировала в нишу куда-то там «Справедливой России», но избиратели этого не заметили. И поразительная, конечно, вещь, что даже в ходе избирательной кампании главными информациями

0: информационными поводами про ЛДПР. Были новости, начинающиеся со слов «Жириновский предсказал».
1: Итоги не подведены, но тем не менее. Новая Госдума. Как-то поменяется ситуация в России коренным образом? Или вообще хоть что-нибудь изменится?
0: Будет, конечно, гораздо более заметное доминирование «Единой России» в Госдуме. И в этом смысле я бы, конечно, предпочел бы, чтобы «Справедливая Россия» все-таки прошла по партийным спискам в Госдуму, потому что это дало бы несколько больше плюрализма у нас в Госдуме, как минимум, там больше разных мнений.
2: Евгений Минченко, политолог, с ним беседовал Игорь Ломакин. На всю страну, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, было зафиксировано лишь 2 случая вброса бюллетеней на участках в Республике Крым и Мариэл. Виновные уже отстранены от работы. Общее число избирательных участков в стране превысило 90 тысяч, отметила Памфилова. Предварительные результаты голосования комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: В целом выборы не были главным событием года, и российская власть прошла такой небольшой административный, что ли, стресс-тест, который, с одной стороны, позволил показать, что нет таких мощных альтернативных полюсов симпатий, по крайней мере, среди легальных политических сил, а с другой стороны, риторика кампании была довольно умеренной, а это значит, что для российской власти не закрываются варианты ни в сторону радикализации курса, ни в сторону там рационализации.
4: Про высокую явку. Она действительно довольно высокая, о чем ты говорил?
3: Ну, я думаю, что, с одной стороны, у части критического избирателя сложились ожидания, загретые даже появлением яблока, которое даже исчезнув, все равно повысило узнаваемость этой избирательной кампании. Наверное, последние недели не было отказа яблока в регистрации, каких-то скандальных событий вокруг выборов, которые вызвали дополнительное отторжение. Ну и эффект административной мобилизации, в том числе при голосовании в пятницу, тоже трудно сбрасывать со счетов.
4: Мы видели, что аж на целых 2 участках были замечены вбросы. Как такой результат вы оцениваете?
3: Ну, я думаю, что процедура наблюдения не была ключевой на этих выборах. Понятно, что в случае какой-то серьезной критики в адрес этой избирательной кампании основные уязвимости скорее связаны с ДЭГом и с голосованием, а в пятницу, по дню голосования в воскресенье, я думаю, вопросов исторически было не так много, потому что были ожидания, что лоялисты проголосуют в пятницу, а в воскресенье придут скорее критики, что мы видели в том числе по очередям на избирательных участках в крупных городах.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Сообщается, что партия «Яблоко» прошла в Новгородскую областную думу. 5% порог туда также преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и партия пенсионеров. Окончательные итоги федеральных выборов, как заявили в ЦИКе, подведут 25 сентября после проверки и рассмотрения всех жалоб и обращений. С успешным проведением выборов Россию поздравили власти КНР. В МИД страны подчеркнули, что результаты отражают волю российского народа. Добавив, что Китай, как дружественный сосед и партнер России, в новую эпоху решительно поддерживает выбор, сделанный российским народом самостоятельно. В Москве и Подмосковье местами ухудшилась ситуация с наличием бензина. На отдельных столичных АЗС образовались очереди, а некоторые заправки и вовсе снова предлагают только дизель. Но ситуация неоднородная. В Подмосковье проблемы заметнее. Водители сообщают об очередях и перебоях, особенно на частных АЗС. Накануне произошла самая массированная атака дронов на столичный регион. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Говорить о полном дефиците топлива в столице и области оснований нет. Ситуация, как заявили бизнес-ФМ, столичные водители такси, пока далека от критики.
5: Таксист Юрий.
6: Не везде есть бензин, 95-м посложнее. Есть очереди, но они небольшие, там, чтобы на сотни метров, как было, нет. По крайней мере, вот эти 3 наших основных компании, Роснефть, Газпром и Лукойл, они основательно закрывают проблему. Мало заправок, чтобы там не было бензина. Дизель 92-й практически стабильно, так что в этом плане немножко так подравнивается все. Вот эти основные поставщики, они цену держат, цена не меняется. Заправки типа «Нефтьмагистраль», «Тибойл», там смотришь, и бог его знает, на что люди рассчитывают. Цена 1,5 раза выше. Там и нет никого, они стоят пустые.
5: Водитель такси Александр.
7: Резко образовались очереди. В Ясенево я вчера вечером приехал. В 12 часов уже стояла очередь, хотя до этого момента очередей не было. Но в целом пока такого коллапса я не видел еще на дорогах огромного. Но мелкие заправки подняли цены катастрофические какие-то, 100 с лишним и так далее. То, что касается Роснефти, Газпромнефти, там цена пока в районе 75 с копейками держится. В таком режиме пока живем, работаем. Таких от глобальных очередей, как было, например, во второй коллапс, где мы стояли по часу по 1,5, такого нет.
5: Таксист Эдуард.
8: Сейчас я опять мимо заправки буду проезжать Лукойл в Шереметьево. Там тоже очередь минут на 10-15. Бензин есть. Нельзя сказать, что его вообще нет. Да, есть, бывают сложности. Да, в очереди стоят, смотришь. В целом ситуация такая, скажем так, не критическая. Проблемы с сотым бензином. Сотый бензин это для людей, у кого машины там тюнингованные, моторы по 600, по 700 лошадиных. Это да, с сотым бензином проблем. Сильно его нет. 95-й, да, с ним посложнее. Я заправляюсь 92-й. Вот сейчас я напротив заправки Лукойл. Тут очередь минут на 10-15. В наличии все есть, кроме сотого нет.
2: По данным сервиса «Бензонафт», на данный момент более половины столичных заправок располагают помимо дизеля бензином АИ-95 и АИ-92. АИ-98 и 100 есть только на 5 и 8% АЗС соответственно. Сложная ситуация с топливом, по данным СМИ, в Краснодарском крае и Краснодаре. В частности, утром бензин АИ-92 был доступен менее чем на половине работающих заправок, а на АЗС выстроились очереди. В Оренбургской области действуют ограничения. Бензин отпускают по системе «Чет-нечет». Несколько улучшается ситуация в Петербурге и Ленобласти, хотя ограничения на продажу топлива пока все еще сохраняются. А во Франции некоторые водители стали заправлять рапсовое масло вместо дизельного топлива. Причина в высоких ценах на горючее, сообщает телеканал BFM TV. Литр рапсового масла во Франции сейчас стоит 1,5 евро. Это почти на евро дешевле дизеля. Рапсовое масло используется в качестве топлива давно, но лишь как экстренная мера, потому что постоянное использование такого масла губит двигатель, говорит технический консультант школы диагностов инжектор КАР Федор Рязанов.
9: Рапсовое масло является возобновляемым источником энергии, изготавливается из рапса, но это что-то типа репейника или что-то такое, представляет из себя очень длинные органические молекулы, которые очень плохо горят в цилиндре. Соответственно, лаковое отложение по всему топливному тракту в камере сгорания и так далее. Рапсовое масло, первое, это угроза экологии из-за неполного сгорания. Второе, это смерть двигателю. Правда, не сразу. Использовать его можно только по безвыходности. Всякое в этом мире бывает. Но это сразу профилактика, чистка всего топливного тракта, камеры сгорания, вред и тем же самым лямбда-зондам и катализаторам настоятельно не рекомендую.
10: Вы говорите, это давно такая практика существует?
9: Да, это, не знаю, лет 10-15, наверное, по Европе, да, это рапсовое масло.
2: Федор Рязанов, технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР». За использование несоответствующего горючего во Франции предусмотрен штраф в размере 200 евро. И за рапсовое масло его тоже назначают.
11: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
13: Не оферта.
14: «Агат». Покупай выгодно.
15: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде кроме, как в «Максидоме».
16: Жизнь полна сюрпризов. И «Джаггер F8» готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
17: Кто надо,
16: услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
13: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
16: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Опубликованы предварительные итоги выборов в Нижегородской области. Данные появились на сайте Центра избиркома. Согласно документу, на выборах депутатов Законодательного собрания партия «Единая Россия» набирает 53,7% голосов, КПРФ – 15,75%, ЛДПР – 11,53%, партия «Новые люди» – 8,87%, «Справедливая Россия» – 7,11%, партия «Пенсионеров» – 2,54%. Окончательное подведение итогов выборов планируется 25 сентября. В Нижнем Новгороде стартует отопительный сезон. Подачу тепла будут организовывать поэтапно. Первыми его получат социальные учреждения, после этого многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в администрации города, на подключение всех объектов и настройку внутридомовых инженерных систем может потребоваться несколько суток. В Нижегородской области расширяется спектр медицинских услуг в рамках развития системы онкологической помощи. В частности, в поездах здоровья врач-онколог теперь ведет прием пациентов, в том числе с уже подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Особое значение эти изменения имеют для пациентов, проживающих в сельской местности и малых населенных пунктах, где транспортная доступность крупных медучреждений остается серьезным барьером для своевременного получения помощи. Возможность пройти обследование рядом с домом позволяет не пропускать контрольных визитов, что напрямую влияет на эффективность терапии и прогноз. Нижний Новгород вошел в число городов, где пассажиры могут оплачивать проезд в общественном транспорте через приложение «Яндекс.Гоу» по Bluetooth. На текущем этапе функция доступна в трамваях. Планируется, что в ближайшее время она появится в электробусах и троллейбусах, а позднее и в автобусах «Нижегород пассажир автотранса». Проект реализован при поддержке Минтранса области. Федеральная налоговая служба России приступила к массовой рассылке уведомлений физическим лицам. Нижегородцы получат документы с расчетом земельного, транспортного налогов и налога на имущество за 2025 год. В уведомления также включат НДФЛ с доходов, по которым налог ранее не удерживался. Оплатить начисленные суммы необходимо не позднее 1 декабря. Основной формат получения документов – электронный. Уведомления появятся в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте ФНС и на портале госуслуг. Тем, у кого нет доступа к этим сервисам, бумажные квитанции направят заказным письмом. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16, днем плюс 22 и облачно с прояснениями.
16: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 22 сентября. Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
2: Специалисты регионального управления Россельхознадзора совершили профилактический визит в дельфинарий в Нижнем Новгороде. Сейчас в дельфинарии живут 8 подопечных. 5 черноморских афалин, 2 южноафриканских морских котика, а также южноамериканский морской лев. Сотрудники Россельхознадзора разъяснили актуальные требования законодательства и дали практические рекомендации по поддержанию надлежащих условий содержания животных. Все замечания, выявленные в процессе обсуждения, были устранены оперативно. Рейтинговое агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «НБД Банк» на уровне RU-BBB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля этого года, активы НБД банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основу составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. «АвтоВАЗ» в честь своего 60-летия запустил коллаборацию с брендом «Сэлла». Компании представили совместную коллекцию одежды, вдохновленную эстетикой классических моделей «Лада» и «Жигулей». Проект опирается на ностальгический образ марки, которая на протяжении десятилетий оставалась для россиян первой машиной и частью повседневной жизни. В дизайне используются элементы, отсылающие к символике «Лады» и старым моделям, включая стилизованную ладью, напоминающую обивку салонных кресел, клетчатый узор и ковровые орнаменты. Основу коллекции составляют трикотажные изделия, кардиганы, свитшоты и футболки. Линейка ориентирована на мужскую аудиторию и детей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
16: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
17: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
16: Агат. Покупай выгодно.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
5: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
4: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM.
6: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
5: В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 1945-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В выпуске 18.28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Постпреды Евросоюза договорились продлить часть санкций против России и снять их с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Как пишет агентство Рейтер, ограничения с них будут сняты при условии, что ни одно из государств ЕС не выдвинет возражений в течение ближайших часов. Что касается санкций против России в целом, то их должны продлить на 3 года, а не на 6 месяцев, как было до сих пор. Из Фонда национального благосостояния с 2019 года потратили 15 триллионов рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Как передает ТАСС, министр назвал фонд необходимой нычкой на случай колебаний цен на нефть для гарантированного финансирования обязательств. По словам Силуанова, из израсходованных средств на инвестиции было направлено только 4 триллиона рублей. Глава Башкирии Ради Хабиров обратился в следственные органы с заявлением о незаконном проникновении в его частную жизнь. По его словам, есть основания предполагать, что неустановленный человек или группа лиц дал поручение собирать информацию о нем. Глава региона также отметил, что намеренно публично озвучивает информацию о своем заявлении в правоохранительные органы. Нацбанк Киргизии аннулировал лицензию компании «Платежный центр», которая проводила денежные переводы через систему «Золотая корона». Регистрация в реестре международных систем электронных денег была аннулирована 17 сентября на основании заявления самого оператора. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Долги по коммуналке и алиментам способны испортить кредитную историю. Банки со следующего года могут начать учитывать эти обстоятельства при расчете предельной долговой нагрузки клиентов. Правда, в том случае, если к делу уже подключились судебные приставы. Трамп снова давит на Зеленского, чтобы тот остановил удары ВСУ по российским НПЗ. Financial Times и Axios пишут, что накануне состоялся их телефонный разговор, в котором президент США несколько раз поднимал эту тему. Трампа не отпускает проблема роста цен на дизель в США в преддверии промежуточных выборов, чем закончится торг Вашингтона с Киевом. Нашли не тот образ мирового производителя спортивной обуви Converse, массово захейтили в соцсетях из-за рекламного ролика. Пользователи разглядели в нем символику Ку Клукс Клана. Об этом и многом другом в эфире Business FM.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Банки будут проверять просрочку по коммуналке перед выдачей займов. Речь идет о долгах, по которым возбуждено исполнительное производство у судебных приставов, пишут «Известия». Кроме того, при выдаче займов регулятор намерен учитывать и просрочки по алиментам. Из-за этого доступная сумма кредита для заемщиков с высокой нагрузкой может снизиться, а при задержке данных от приставов добросовестные клиенты рискуют получить необоснованный отказ в кредите. Многих ли может коснуться нововведение и выгодно ли это самим банкам? Рассуждает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
4: Сейчас такие долги в кредитную историю попадать могут, но банки не обязаны их учитывать при расчете предельной долговой нагрузки. Зачем ужесточаются требования? Снизить закредитованность и точнее оценивать реальную платежеспособность. Потому что сейчас банки видят только кредитные обязательства клиента из бюро кредитных историй. Часть долгов туда не попадает. Причем даже после возбуждения исполнительного производства. Просрочка по ЖКХ или алиментам, которые коммунальные предприятия и приставы не всегда передают в БКИ. В итоге банк может выдать кредит человеку, у которого уже есть нагрузка, но она невидима для системы. А если включить все эти данные в предельную долговую нагрузку, загрузку, это даст банку более полную картину, сколько реально денег уходит у клиента не только на кредиты, но и на все обязательства. По поводу того, выгодно ли банкам, что они станут меньше выдавать кредитов, в короткой перспективе невыгодно, но мы же понимаем, что ЦБ действует в интересах всей системы, а не в интересах только отдельных банков. Для банка каждый кредит – процентный доход, меньше выдачи, меньше прибыли. Для регулятора – массовый невозврат, риск для системы. Поэтому если люди будут набирать кредиты, которые не смогут обслуживать, это просто создаст пузырь, чреватый кризисом. Но для банков есть и долгосрочная выгода. Меньше выдачи плохих кредитов означает меньше проблем с взысканием. Для большинства добросовестных заемщиков ничего не изменится, а вот для злостных неплательщиков алиментов, для людей с запущенной просрочкой по ЖКХ и для тех, кто на грани перейти в состав запущенных, для них это может действительно стать критичным. Единственный момент – это технический риск. Если данные от ФССП будут обновляться с задержкой, человек, уже погасивший долг, может временно остаться в базе и получить от банка отказ. Вот это важно.
2: Олег Абиев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». Сейчас сведения о долгах за ЖКУ попадают в бюро кредитных историй лишь по желанию коммунальных предприятий, говорят эксперты. Новые требования регулятора могут вступить в силу со следующего года.
0: «Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме» в студии Дарья Горшкова. Сегодня тема вредная. За прошедший месяц зафиксировано сразу 3 случая тяжелых последствий для здоровья после курения вейпов. И все они среди подростков и молодых людей. В Кемерово у 16-летнего подростка диагностировали тотальное поражение легких после курения вейпов. Похожие истории произошли во Владивостоке и Бурятии. Мы решили разобраться взвешенно и по существу, что представляют собой вейпы, чем они отличаются от электронных сигарет, что такое болезнь вейперов и как она проявляется. Кто, как не человек, не только видевший своими глазами, но и препарировавший сердце, легкие сосуды, разной степени поражения от разного рода воздействий, может об этом рассказать. Сегодня наш собеседник, судмедэксперт, специалист медицинского университета имени Пирогова Алексей Решетун. Вы не просто по долгу службы видели состояние пораженных легких, сердца, сосудов, но и фотографировали их, и, собственно, вот эти страшные картинки на пачках сигарет с надписью «инфаркт», «инсульт» — это ваши фото, да?
6: Очень многие фотографии там сделаны мной на рабочем месте, да.
5: Это действует на людей? Работает как некий стопор или устрашение?
6: Как правило, нет. Но подавляющее большинство, конечно, не действует. Но это не говорит о том, что этого не надо делать. Это нужно делать обязательно. Нужно продолжать печатать, периодически обновлять такие фотографии, потому что хотя бы до кого-то можно иногда достучаться при помощи вот этих картинок.
5: Электронные сигареты и вейпы. Иногда люди путают эти понятия или считают, что это одно и то же. Но ведь это не одно и то же.
6: По сути, это одно и то же. Есть некоторые моменты отличительные, но они настолько не принципиальны, что это фактически слова-синонимы. Суть в том, что при употреблении электронных сигарет, вейпов, дуделок, вот этих, как сейчас называют сами школьники, образуется аэрозоль. Аэрозоль – это субстанция, которая состоит из мельчайших частиц. Табачный дым по сравнению с аэрозолем – это довольно грубая субстанция. А аэрозоль проникает абсолютно во все отделы легких, даже самые дальние сегменты, и оказывает свое губительное воздействие тотально на всю легочную ткань. Не нужно рассуждать в таком смысле, что вот одно вещество более вредно, а другое менее вредно. И то, и другое – это большая кака.
5: Давайте поговорим про состав жидкости для вейпов. Мы знаем, что в них содержатся такие вещества, как пропиленгликоль, глицерин, ароматические добавки. И вроде бы что тут страшного? И пропиленгликоль, и глицерин являются в том числе и пищевыми добавками. В каждой второй баночке косметического крема содержится и пропиленгликоль, и глицерин. Но совсем другое дело, когда они сжигаются в вейпе и попадают в легкие. В этом дело?
6: Конечно, по отдельности и глицерин, и ацетат витамина Е, тот же самый токоферол ацетат, который туда входит, и другие вещества по отдельности в холодном виде – это относительно безвредные вещества. Они используются в кулинарии. Тот же глицерин – это вообще абсолютно нейтральная субстанция. При нагревании у них свойства меняются. Кроме того же самого глицерина, токоферола ацетата и так далее, существует множество других веществ, те же самые тяжелые металлы, которые находятся в химически нестабильном состоянии. Препарат, который приводит к развитию так называемого попкорнового легкого. Тот же самый никотин, который находится даже в безникотиновых жидкостях, он там находится. И даже тот же самый тетрагидроканнабинол, который тоже находится в этих жидкостях. Это же специально сделано для того, чтобы людей немножечко расслабить и успокоить. Чего тут страшного? Да, все эти вещества известны, они безвредны как будто. Но многие вещества умалчиваются. И самое главное, люди не говорят, что формируется коктейль, который в горячем виде аэрозоля, они приобретают совершенно другие свойства, которые крайне вредны для человеческого организма. Вот так.
5: А что такое попкорновое легкое?
6: Попкорновое легкое – это болезнь, которую впервые выявили в США еще в середине прошлого века у рабочих фабрик, на которых делается попкорн. Препарат, который применялся для того, чтобы сделать мягче вкус, называется диацетил. Вот, диацетил является постоянным компонентом жидкости для вейпов. И люди стали замечать, что вот эти рабочие, которые работают на этих фабриках, почему-то начинают болеть очень тяжелой формой какой-то легочной болезни, которая очень быстро приводит к развитию выраженной легочной недостаточности. По-научному заболевание это называется облитерирующий бронхиолит. Суть в чем? Вот эти мельчайшие трубочки, на которые делятся трахея, бронхи и так далее, вот эти бронхиолы, в которых происходит газообмен, фактически наше дыхание. Стенка этих трубочек невероятно тонкая. И диацетил воздействует на эту слизистую таким образом, что он ее разрушает. Но, как всегда в природе, вместо чего-то разрушенного возникает что-то новое. Здесь, на месте разрушенных клеток эпителиальных наших дыхательных путей, формируется соединительная ткань. По сути, рубец. Из-за этого просвет бронхиолы уменьшается во много-много раз. Человеку просто становится нечем дышать. Жизненная емкость легких снижается. И коварство этого заболевания в том, что оно не имеет обратного развития. Если оно образовалось, рассосаться оно уже не может. И человек становится инвалидом в очень-очень молодом возрасте.
5: То есть получается, что вот эта болезнь попкорнового легкого, она характерна и для вейперов?
6: Она только для них и характерна. Фактически вот с этого и началось изучение за рубежом вот этой болезни, которая сейчас носит такое общее название «Иволи». Это общее такое название. И туда входит и попкорновая болезнь, и диффузно-алеолярное кровотечение, и развитие тотального пневмофиброза. То есть, понимаете, человек не сможет без одышки дойти от кровати до туалета. Он будет задыхаться. И это состояние у него будет на всю жизнь. Только пересадка легкого можно будет это вылечить.
5: Посмотрела статистику, и вот то, что касается Иволи, средний возраст больных составляет 24 года в мире, что еще раз подтверждает тот факт, что вейпы популярны именно среди молодых людей. Почему именно среди молодежи?
6: Да, да.
5: Как вы думаете?
6: Тут все очень просто на самом деле. Молодежь всегда была мишенью для сбыта всякого рода каки. Это было всегда. В смысле электронных сигарет и вейпов имеет место маркетинг довольно агрессивный. Это различные вкусы и ароматы. Хочешь селедку под шубой попарить, пожалуйста, вот тебе селедка под шубой, грубо говоря, да? Все, что хочешь. Это вот этот эффект белого пара густого, который достигается как раз с помощью глицерина. Это форма различная вот этих дудок, приятная тактильная поверхность, абсолютно бесконтрольная продажа где угодно. Это тот самый устойчивый миф в обществе о якобы безвредности этих веществ. И я довольно много общаюсь со школьниками, с учителями, лекции читаю на эту тему. Мне рассказывают страшные вещи. Дети с 8-9 лет уже плотно абсолютно на этом сидят. И многие родители не то чтобы против, они даже сами эти штуки покупают, и некоторые даже парят вместе, не понимая, что это убивает их ребенка. Вот такая вот, как говорится, загогулина. Я всегда говорю, что человек, который придумал переформатировать людей с сигарет на электронные сигареты, это, конечно, человек гениальный. Со знаком минус, естественно. Потому что им удалось за очень короткое время фактически переформатировать сознание людей. И сейчас большинство уверены в том, что это просто какие-то безвредные дудки. Вот и все. Вот курить вредно, а это так, побаловаться.
5: Давайте попробуем разобрать с вами один случай, произошедший совсем недавно. Школьник попал в реанимацию после курения вейпа. У него пошла изо рта пена с кровью и начались судороги. Его экстренно госпитализировали. Врачи рассказали, что он поступил с четкими симптомами инсульта. Не мог ничего говорить, путал слова и фразы. В итоге инсульта не было, как потом оказалось. Ему помогли, но была острая гипоксия. Звучит это все, конечно, жутко. Покурил вейп и чуть ли не получил инсульт. Ни разу, нигде не нашла информации о том, что после курения обычной сигареты у кого-то, когда либо возникали подобные симптомы. Это о чем-то говорит нам?
6: Это неправильная точка зрения. Просто воздействие вот этого аэрозоля, оно более агрессивное на человека. То есть проявление его мы видим гораздо раньше, чем проявление при употреблении классических сигарет. Плюс не забывайте, что и в этом случае, и в других речь идет о подростках, у которых еще организм может быть несовершенно с анатомической точки зрения, с физиологической. Плюс, кроме этого, инсульта же не было у него. Это, скорее всего, были явления отека легких в результате выраженного подвержены гипоксии. А гипоксия, она свойственна как употреблению обычных сигарет, так и вейпов. Мы не можем говорить в таких категориях. Даже вредно так говорить. Потому что люди сделают все равно неправильные выводы и скажут, что ну вот это значит полезнее, а вот это вот вреднее. Нельзя так рассуждать. И то, и другое крайне вредно для организма. Просто одно действует несколько более явно и более быстро, а второе несколько медленнее. Тем не менее, действие то же самое абсолютно. Универсальное воздействие, которое убивает ваши организмы очень быстро на самом деле.
5: Теперь мы тоже стали больше в теме вейпов, электронных сигарет. Спасибо большое.
6: Пожалуйста.
5: Спасибо.
6: Будьте здоровы.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама.
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
8: Не оферта.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
13: Согласно легенде, в 1615 году некто Джейн Вокс купила большое поместье на Темзе, выше Лондона. В своем имении, названном Воксхолл, она открыла парк для загородных увеселений. Для избранной публики построили большой зал, где проходили концерты и балы. Практически ежедневно здесь устраивались многолюдные гуляния с иллюминацией, завершавшиеся фейерверком. Подобные парки для развлечений публики стали открываться и в других странах, в том числе и в России. Правда, их название переводили на русский уже не с английского, а с французского. Получилось «Воксзал» или «Воксал». В 1837-м в России заработала первая железная дорога из Санкт-Петербурга в Царское Село и в Павловск. Чтобы приохотить людей к поездкам на новом транспорте, в Павловске был построен роскошный «Воксал» с рестораном и концертным залом. Благодаря его популярности все крупные сооружения для обслуживания пассажиров на железных дорогах России впредь стали называть вокзалами.
12: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
16: В Максе появился интерфейс на французском языке, сообщает ТАСС. В мессенджере имеется возможность регистрации в 40 странах, в том числе франкоговорящих. В Максе доступны и другие языки интерфейса, кроме русского. Это узбекский, английский, испанский и бразильский вариант португальского. В июле число иностранных пользователей мессенджера превысило 10 миллионов человек. Яндекс проведет реорганизацию одного из юрлиц ООО «Яндекс», из которого будут выделены 4 компании. Как сообщили Интерфаксу, при этом АО «Яндекс Кампус» станет юрлицом для новой штаб-квартиры, которая создается для управления этим активом, пояснили в компании. Штаб-квартира «Яндекса» строится в Гагаринском районе Москвы. Ее открытие намечено на 2028 год. Российская дочка французского производителя пластиковой упаковки «Аптар» передана во временное управление «Логики молока». Ранее это было российское подразделение «Данон». Соответствующий документ, подписанный президентом, размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Аптар» выпускает не только саму упаковку, но и важные механизмы внутри нее – помпы, распылители, дозаторы, клапаны и крышки. Материнская структура компании зарегистрирована в США и торгуется на Нью-Йоркской бирже. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 18:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Российский рынок акций открылся сегодня умеренным падением. К концу основной сессии темпы снижения увеличились. Сейчас индекс Мосбиржи находится на отметке в 2260 пунктов. Цена на нефть марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $100 за баррель. Сейчас она немного отыгралась и торгуется чуть выше все тех же $100. Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 84 рублей 1 копейки, евро 96,6, юань 12,5 рублей. Обсудим все это с Александром Бартеневым, старшим персональным брокером БКС «Мир инвестиций». Он на прямой связи со студией «Бизнес FM». Александр, приветствую вас.
8: Добрый вечер.
2: Что может повлиять на динамику рынка на этой неделе? Думские выборы, как видим, не сыграли в плюс.
8: Нет, нам кажется, основной фокус – это нефть и, наверное, первое видение по бюджетным тратам. То есть сейчас, наверное, в фокусе будет больше бюджет, геополитика и также нефть.
2: Ну а какие непосредственно события геополитического характера, на ваш взгляд, будут играть роль? Предстоящая встреча Трампа с Зеленским, их переговоры по поводу, в том числе, ударов по НПЗ российских, о чем Трамп говорил в телефонном разговоре, состоявшемся в том числе накануне. Александр?
8: Частично пропадает связь. В фокусе сейчас визит президента Ирана в ООН. То есть это влияет на нефть. Нефть сейчас марки Brent корректируется. То есть это негативно для российского рынка. Дальше в фокусе это адские санкции со стороны Трампа. Здесь весь вопрос, как он будет применять эти санкции. И три, это наша внутренняя политика. То есть смотрим за фоном.
2: А встреча Трампа с Зеленским, которая также планируется на этой неделе, может как-то повлиять на рынок?
8: Да, рынок, безусловно, особенно санкционно-чувствительные бумаги. Рынок будет отыгрывать любой, скажем, позитив, если он будет реализован. То есть это однозначно сценарий роста на московской бирже, потому что сейчас такой пик пессимизма, и вот любые малейшие позитивные новости, они будут восприняты однозначно позитивно.
2: Ну вот был накануне разговор Трампа с Зеленским, о чем пишет Axios и Financial Times, и опять же, по их данным, Трамп снова требовал, чтобы Зеленский прекратил удары по российским НПЗ, поскольку это все влияет, ну опять же, в трактовке Трампа, на цены на дизель. В Америке они сейчас улетели до небес. На ваш взгляд, как на эти новости будет реагировать рынок? Потому что пока он безучастен. Вот требования со стороны Трампа идут, но рынок как-то не чувствует.
8: Да, здесь скорее мы подросли на ожиданиях вот того самого перемирия, но рынок воспринял это со скепсисом, и вот сейчас начали снова корректироваться, потому что рынку после выходных, особенно там в Москве, например, стало понятно, что эти договоренности, они не железные. Нет, наверное, 100% уверенности у участников рынка сейчас любым комментариям Трампа, поэтому мне кажется, рынок может вырасти только на телефонном разговоре, например, президент США, президент России. Вот это событие действительно переставит рынок на 2500-2600. Все остальные встречи, особенно на фоне принятия там нового пакета санкций, они кажутся неустойчивыми.
2: Чего ждать от курса рубля в ближайшей перспективе? Сегодня вот он укреплялся. Эта тенденция имеет шанс сохраниться?
8: По курсу сейчас пик продаж со стороны экспортеров. Была достаточно дорогая нефть, и весь этот частично уже эта экспортная нефть в виде экспортной выручки начала поступать сюда. Поэтому до 28 числа, может быть, даже какое-то укрепление рубля мы увидим. Доллар может быть по 81, по 82. То есть локально на неделю это, скорее всего, укрепление рубля будет.
2: А если рассматривать более далекую перспективу?
8: Ну, тут все-таки важно бюджет, он будет там проинфляционный, дезинфляционный. В базовом сценарии, если будет нефть все-таки низкая и бюджеты расхода, скажем, расходные бюджеты будут высокие, то, скорее всего, все-таки 85-90, может быть, даже 95 на следующий год. Это пока базовый сценарий.
2: Это по доллару?
8: По доллару.
2: Прогноз?
8: Да. Да.
2: Спасибо, Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций, был на прямой связи со студией Бизнес ФМ. Другим темам, шаг не туда. Компанию «Конверс» обвинили в расизме. Американский производитель обуви «Конверс», подаривший миру легендарные кеды Чак Тейлора, оказался в эпицентре скандала. В новой рекламе бренда пользователи увидели отсылку к Ку-Клукс-Клану, организации, которая в разные периоды своего существования преследовала не только темнокожих, но и азиатов и католиков. Хейтеров не смутило, что лицом рекламной кампании стала кей-поп-исполнительница Карина из южнокорейской группы «Эспа», отмечает CNN.
17: Компания Converse удалила рекламную публикацию с социальных сетей после того, как она вызвала волну возмущения. Критики увидели фотографии отсылки к символике Ку-Клукс-Клана. На снимке корейская кей-поп-певица Карина позирует в юбке и держит в руках пару кроссовок Chuck 70X. Именно детали фотографии стали причиной скандала. Белый треугольник, возникший на юбке из-за особенностей освещения, некоторые пользователи сочли похожим на характерный капюшон Ку-Клукс-Клана. А кроссовки в руках певицы, по мнению критиков, напоминали ноги повешенные человека. В Converse признали, что фотография вызвала болезненную реакцию, принесли извинения. Компания заявила, что понимает, почему этот снимок оказался настолько оскорбительным для многих, и признала, в этой ситуации она допустила ошибку. Рекламу удалили со страниц компании и начали убирать с других площадок, где она появилась. Converse также пообещали сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось. При этом компания не стала отвечать на вопросы о том, как именно реклама проходила внутреннюю проверку, каким образом спорная фотография получила разрешение на публикацию. Карина и ее агент СМ Entertainment пока публично эту ситуацию не прокомментировали. Скандал быстро вышел за пределы самой рекламы. В социальных сетях пользователи призывали уволить сотрудников, которые участвовали в ее создании, а некоторые призывали к бойкоту Converse. Другие, напротив, отмечали, что не считают эти образы намеренными и не видят в рекламе сознательной попытки кого-либо оскорбить.
2: Для рекламного рынка США происходящее уже практически норма. Недавно ритейлер Target после скандала снял с продажи детский костюм циркового клоуна на Хэллоуин. Покупатели увидели в нем образ для менестрель-шоу 19 века, постановок, где белые актеры, загримированные под афроамериканцев, разыгрывали комические сцены из жизни темнокожих. А реклама джинсов American Eagle с актрисой Сидни Суини вызвала споры из-за игры слов. Фраза «Сидни Суини is has great jeans», по мнению ряда пользователей в сети, звучало как намек на хорошие гены, поэтому многие усмотрели в ней российский и даже евгенический подтекст.
18: Реклама. Каждое будущее берет свое начало в сегодняшнем дне. Когда прошлое и настоящее сплетаются в единое целое, начинается новая глава в истории города. Когда один проект сравним с целой вселенной, начинают зарождаться новые традиции, идеи и сообщества. Компания «Донстрой» и ее жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне. В центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на «Бизнес-ФМ».
19: «Донстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
19: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек.
24: Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ».
25: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. Выборы депутатов Госдумы и губернатора Белгородской области, проходившие досрочно с 13 по 17 сентября и в основные дни, голосование с 18 по 20 признаны состоявшимися и действительными, рассказал председатель регионального избиркома Игорь Лазарев. Секретарь комиссии Дмитрий Козлов сообщил, что избранным губернатором Белгородской области признан временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев, который набрал более 50% голосов избирателей.

0: человек, заявил замглавы польского Миноборона Станислав Зентак в эфире радиостанции РМФ-24. Он добавил, что в настоящее время на польской территории находится от 6,5 до 7 тысяч американских солдат. Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в решении вопроса о создании американской военной базы в Польше, отметив, что скоро может стать известно ее будущее расположение. Он поблагодарил за действия по этому вопросу президента Польши Карла Наврутского. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Госдума остается пятипартийной. Справедливая Россия, судя по всему, попала в парламент. Единая Россия поставила рекорд по представительству. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Но окончательные цифры объявят в пятницу. Подробности буквально через минуту. В США цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. По данным СМИ, Дональд Трамп в разговоре с Зеленским неоднократно просил его приостановить удары по российским НПЗ. По мнению американского президента, эти атаки усугубляют глобальный дефицит дизельного топлива. Как удары по российской энергетике повышают цены на дизель в Штатах? Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию в открытом море. Это открывает новые возможности для обеспечения энергии, в том числе подводных операций. С какими трудностями столкнулись ученые и какие перспективы открывают эти испытания? Эти и другие темы на Business FM. Госдума остается пятипартийной. Справедливая Россия, судя по всему, попала в парламент на флажке, набрав 5,1% голосов уже на финальной стадии подсчета. Но окончательные цифры объявят в пятницу. Единая Россия поставила рекорд по представительству. 355 мест было 324. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Интересны возможные перестановки среди председателей комитетов. А конфигурации Госдумы 9-го созыва. Евгений Перельчук.
3: По выборам в Госдуму есть промежуточные результаты. Окончательные подведут в конце недели. Точно известно о трех рекордах. Явка составила почти 58%. Единая Россия набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от Единой России пришли 49 человек. КПРФ набирает почти 14%, или 40 кресел. У ЛДПР 9%, это 25 мест. Новые люди набрали почти 8% и заняли четвертое место, получив 20 мест вместо старых 13. Справедливая Россия, похоже, преодолела 5% барьер в самый последний момент. Госдума едва не стала четырехпартийной. Хотя окончательные цифры станут известны позднее. Итоги без особых сюрпризов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
4: В целом, качественно в Государственной Думе мало что изменилось. Государственная Дума вряд ли будет принципиально мешать исполнительной власти реализовывать собственные представления о прекрасном.
5: По поводу так называемых кандидатов-паровозов от «Единой России», которые не обязаны в депутаты и до этого момента и не шли в депутаты. Но если мы говорим про топ-лица, здесь очень понятно, что практика будет прежней, от мандата не отказываются.
4: Ну да, возникают споры вокруг кого-то из первой пятерки «Единой России», вплоть до Лаврова разные сообщения возникают. Но в целом практика, когда паровоз не идет в Думу, она довольно привычная, и хотя формально подвергается критике, но не настолько аллергенна, чтобы власть от нее отказывалась.
3: Сейчас новоизбранные депутаты получили время на заселение в служебные квартиры, а депутаты, покидающие Госдуму, должны жилье освободить. Обычно на это дают месяц. Речь идет о депутатах без прописки в Москве, потому что избранникам с пропиской в столице жилье не дают. Им компенсируют поездки на работу. С теми, кто переизбрался, договор на пользование квартирой продлевается еще на 5 лет. Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо Рос» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
6: Набрал более 45% голосов.
5: Новый созыв начинает работу когда?
6: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
5: И это же, собственно, начало осенней сессии.
6: Фактически, да.
5: Интересует вопрос по поводу служебных квартир. Нужно ли сейчас депутатам их освобождать? Вот буквально сейчас, до начала осенней сессии, может быть.
6: Ну, тем, кто не избран, наверное, можно освобождать. Те, кто избран, они, я думаю, такие останутся. Мне не нужно освобождать, я так понимаю.
5: Отдохнуть куда-то? Поездки какие-то?
6: Не планирую. Не планирую отдыхать. Надо работать. Много наказов, много обязательств. Главное, что нам надо делать сейчас, это утвердить. Во-первых, изменения в бюджет на этот год. Возможно, расходные обязательства добавить.

0: формировались, ну и доходная часть не так активно формировалась, как хотелось бы. Второе направление – это утверждение бюджета на следующий год.
1: Наш собеседник, как отмечают некоторые политологи, может сохранить свой пост председателя комитета по финансовому рынку. Точно сменится председатель комитета по обороне. Андрей Картополов не стал переизбираться. Ярослав Нилов и Алексей Диденко тоже переизбираться не стали. Планы Сергея Боярского, главы комитета по информполитике, неизвестны. Связаться с ним не удалось. Глава ЛДПР и по совместительству председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возможно, уступит пост председателя Петру Толстому. Это на уровне слухов. Владимир Кашин от КПРФ в аграрном комитете, вероятно, пост сохранит. Есть вопрос по Нине Останиной, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
2: Ничего принципиально, мне кажется, не поменялось с точки зрения внутрипартийного устройства Госдумы, но значительно обновился ее состав. В Госдуму пришли участники СВО. Я думаю, что мы все увидим и поймем, когда начнут распределять комитеты Госдумы. То есть всю эту табель о рангах мы увидим тогда, когда партии КПРФ, ЛДПР, новые люди и «Справедливая Россия» получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос – это кто будет председателем этой Госдумы и как распределяться комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за Станиной и за коммунистами. Может быть, в этот раз его отдадут «Единой России» с учетом того, какое влияние она имеет.
1: Сама конфигурация комитетов также может поменяться. Обсуждалось создание отдельной структуры по вопросам участников СВО и появление комитета по искусственному интеллекту. Но окончательных решений пока нет. Структура Думы нового созыва станет понятна в октябре. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Как удары по российской энергетике повышают цены на дизель в Штатах? По данным СМИ, Дональд Трамп в разговоре с Зеленским неоднократно просил его приостановить удары по российским НПЗ. По мнению американского президента, эти атаки усугубляют глобальный дефицит дизельного топлива. В Штатах тем временем цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. Валерий Убадоев продолжит.
4: В True Social Дональд Трамп написал, цитирую, «Россия, к сожалению, утратила контроль над своей дизельной отраслью». По его словам, большое количество российских НПЗ как минимум были выведены из строя, поэтому эта, цитата, «нелепая бесконечная война с Украиной должна закончиться». При этом ранее Financial Times и Axios сообщали, что Трамп просил Зеленского приостановить удары по российским НПЗ, чтобы не усугублять мировой дефицит дизеля. В то, что Дональд Трамп действительно обеспокоен ситуацией на мировых рынках, поверить трудно, особенно учитывая свежие данные от Американской автомобильной ассоциации, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Также, по данным Американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. Заявление Трампа о нефти, топливе, дизеле – это, по сути, часть его кампании перед промежуточными выборами в Конгресс, говорит американист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
5: Единственное беспокойство, которое есть у Трампа, это беспокойство о будущих промежуточных выборах. Трампу сейчас необходимо решить основные проблемы, которые есть в экономике. Срочно и быстро их решить невозможно. Поэтому Трамп пытается сейчас влиять и на международный рынок, и более того, мы видим, что в ближайшее время прилетит Си в Соединенные Штаты Америки. Поэтому сейчас основная его задача – это сменить пошлинное давление в сторону Китая, это попробовать решить конфликт, который есть в Иране, и попробовать разрешить конфликт, который есть между Россией и Украиной. В том числе история с тем, чтобы не нападать на НПЗ ни с одной из сторон. Трамп публично выступал против эскалации с любой из сторон и считает, что это может помочь ему как минимум риторически во время выборов в Конгресс. Но здесь важно учитывать одну простую вещь, что все, что делает Дональд Трамп, он делает не в контексте про Россию или про Украину, а делает в контексте только про Соединенные Штаты Америки.
4: Также на мировой рынок нефти влияют проблемы с Ормузским проливом, хуситы, атакующие суда в Красном море, угрожающие перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, а также саудовский нефтепровод «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Сауди-Арамко на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. В Европе из-за всего этого проблемы с топливом усугубляются. Во Франции, например, как сообщает «Фигаро», на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Такие условия разгоняют мировой спрос на в том числе американское топливо, из-за чего дизель в Штатах и растет в цене. И для США это критично, так как там автомобильные перевозки гораздо более развиты, чем железнодорожные. И рост цен на дизель довольно быстро переходит в рост цен, например, на продукты питания. Но, как говорят эксперты, при желании или при острой необходимости Штаты всегда могут перекрыть экспорт и запереть дизель на внутреннем рынке. В истории такое уже происходило. Однако это будет невыгодно американским нефтегазовым компаниям. которые сейчас очень хорошо зарабатывают на высоких ценах. Так что в целом о дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. Тем более, что у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
6: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Армузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле, здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
4: Владимир Зеленский, в свою очередь, публично заявил, что Украина готова перестать бить по российским НПЗ, но только если Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник, во второй половине дня, в Нью-Йорке. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию в открытом море. Систему разработали специалисты из Юньнаньского университета. Электростанция открывает новые возможности для обеспечения энергии, в том числе подводных операций. А с какими трудностями столкнулись ученые и какие перспективы открывают эти испытания, рассуждают журналисты научно-популярного издания Science Alert.
7: Солнечные батареи разместили на глубине 32 футов в Южно-Китайском море. Это порядка 10 метров. Как известно, большая часть солнечных лучей отражается от поверхности океана, а те, что проникают в воду, поглощаются и рассеиваются на гораздо меньшие расстояния, чем в воздухе. Поэтому размещение солнечных панелей под водой довольно неожиданное и смелое решение, говорят эксперты. И все же группа ученых из Юньнаньского университета в Китае рискнула не зря. Подводные батареи смогли собрать достаточно энергии для зарядки литий-ионных аккумуляторов всего за 2 часа. По оценкам разработчиков, солнечные панели смогут работать около 5,5 лет и вскоре могут стать способом питания подводных датчиков, камер и систем связи. Это дает толчок развитию разнообразным научным и не только исследованиям под водой. К примеру, технология сможет обеспечить электропитанием прямую трансляцию с рифа, а в перспективе и стать источником питания подводного жилища для человека.
3: Предыдущие разработки подводных солнечных элементов были рассчитаны на очень малые глубины, не более 2 метров, что далеко от реальных условий эксплуатации.
8: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. 16+.
9: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. В Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших в результате атак БПЛА на логистические центры сейлеров. Как сообщил губернатор, программа восстановления создана для предпринимателей, которые потеряли товарные запасы и сейчас восстанавливают операционную деятельность. Сумма займа по программе до 5 миллионов рублей на срок до 3 лет. Ставка зависит от сферы деятельности. Для производств от 5% до 10,5%, для остального МСП от 8 до 12%. До 2 миллионов рублей можно взять под поручительство двух физлиц. Если больше, понадобится залог и поручительство владельцев бизнеса. Программу разработала региональная микрокредитная компания. Она работает в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». Власти продолжают разрабатывать дополнительный комплекс мер поддержки. Создание глэмпинг-парка в Малитовском Затоне снова вынесли на обсуждение с нижегородцами. Предыдущие общественные слушания, которые проводились в августе, признали несостоявшимися из-за технической ошибки. Глэмпинг-парк в Затоне имени 25-летия октября собирается строить парк «Марин-Юг». По его заказу был разработан проект планировки, охвативший 35 гектаров территории УАКИ. Проект предполагает строительство трех туристических комплексов. В первую очередь включит инженерную подготовку участка, строительство коммунальных сетей, подпорных стенок и самих туркомплексов. Также на этом этапе появится улично-дорожная сеть, парковочная зона, благоустроенный пляж и дополнительное озеленение. Вторая очередь, рассчитанная до 2041 года, включает снос существующих зданий и сооружений, дальнейшее строительство дорог и коммунальных сетей, благоустройство и реконструкцию проезда к глэмпинг-парку. Российский футбольный союз представил новую экипировку сборной. Были разработаны домашние, гостевые игровые комплекты, а также парадно-тренировочная коллекция. В основу дизайна лег первый аккорд гимна России, переведенный из звука в графику. Оба комплекта изготовлены из специального текстурированного жаккарда. Первый выход сборной России на поле в новой экипировке запланирован на 29 сентября. Команда сыграет против сборной Ирана. Также в рамках осеннего сбора состоятся встречи с намибийцами 3 октября и 6 октября в Нижнем Новгороде с нигерийцами. Банк России выпускает в обращение памятные монеты «Золотая антилопа» серии «Российская советская мультипликация». Это серебряная монета номиналом 3 рубля, из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей и 25 рублей из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Мультфильм «Золотая антилопа» был снят в 1954 году режиссером Львом Атамановым по мотивам индийских сказок. Мультфильм был создан методом покадровой перерисовки, отснятый кинопленки с реальными актерами и декорациями. Он удостоен премии Каннского фестиваля и других международных наград. О развитии событий на «Бизнес FM Нижний Новгород». Держитесь курса.
13: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16, днем плюс 22 и облачно с прояснениями.
14: Валюта.
13: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 22 сентября. Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
12: Специалисты регионального управления Россельхознадзора совершили профилактический визит в дельфинарий в Нижнем Новгороде. Сейчас в дельфинарии живут 8 подопечных. 5 черноморских афалин, 2 южноафриканских морских котика, а также южноамериканский морской лев. Сотрудники Россельхознадзора разъяснили актуальные требования законодательства и дали практические рекомендации по поддержанию надлежащих условий содержания животных. Все замечания, выявленные в процессе обсуждения, были устранены оперативно. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «НБД Банк» на уровне RU-BBB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля этого года, активы НБД банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основу составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. «АвтоВАЗ» в честь своего 60-летия запустил коллаборацию с брендом «Сэлла». Компании представили совместную коллекцию одежды, вдохновленную эстетикой классических моделей «Лада» и «Жигулей». Проект опирается на ностальгический образ марки, которая на протяжении десятилетий оставалась для россиян первой машиной и частью повседневной жизни. В дизайне используются элементы, отсылающие к символике «Лады» и старым моделям, включая стилизованную ладью, напоминающую обивку салонных кресел клетчатый узор и ковровые орнаменты. Основу коллекции составляют трикотажные изделия, кардиганы, свитшоты и футболки. Линейка ориентирована на мужскую аудиторию и детей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Жизнь полна сюрпризов. И «Джак РФ-8» готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска и это далеко не все. Всего от 4 445 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
15: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: За чистую монету. Денежные приметы на «Бизнес ФМ».
17: У колумбийцев есть свой ритуал на удачу. С закрытыми глазами нужно вытянуть одну из трех картофелин. Если попадается полностью очищенная, финансовых трудностей не избежать. Наполовину очищенная означает возможные проблемы и риски. А вот картофель в кожуре принесет материальное благополучие и везение в лотереях.
16: За чистую монету на Business FM.
14: Через век. Главные капиталы России. Николай Петрович Балашов и сыновья Петр и Игорь. Состояние около 15 миллионов рублей. Осенью 17 года в Петрограде наследник старинного боярского рода, обер-егермейстер двора его императорского величества, отставной член Государственного совета Николай Петрович Балашов раздаривал друзьям, которые еще оставались в столице, богатые винные коллекции. Семья спешно собирала вещи и уезжала из страны. В начале века один из крупнейших землевладельцев империи Николай Балашов и сыновья владели более чем 500 000 гектаров земли и десятком промышленных предприятий, в числе которых были Симский горный округ на Урале, заводы, винокурни и пивоварни, лесопилки и соляные промыслы. До войны их состояние оценивалось в 15 миллионов рублей.
18: Внук фельдмаршала Паскевича, член Госсовета с 1905 года, успел приложить руку ко многим важным законопроектам и реформам. Например, принимал деятельное участие по введению в действие положения 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Заседал в комиссии при Министерстве народного просвещения по реформированию средней школы. С 1909 был членом особой комиссии Госсовета, которая рассматривала законы о землеустройстве и о страховании рабочих от несчастных случаев и об обеспечении рабочих на случай болезни. Старший сын Николая Балашова, Петр Николаевич, по примеру отца, много занимался политикой. Он был членом 3-й и 4-й Государственной Думы, где возглавлял фракцию националистов и последовательно поддерживал Столыпина. Младший сын Игорь больше времени уделял меценатству на посту вице-президента Общества поощрения художников. Февральскую революцию Балашовы не поддержали. Во время выступления генерала Корнилова Петр Балашов был арестован, затем участвовал в белом движении на юге России, эмигрировал вслед за отцом во Францию, а оттуда в Марокко. Принимал участие в белогвардейских объединениях русской эмиграции. Богатые земельные угодья Балашовых были розданы крестьянам. Николай Петрович активной деятельностью в эмиграции не занимался. Он умер в Шавиле на окраине Парижа 4 апреля 1931 года и был похоронен под именем князя Паскевича Балашова на русском кладбище Сан-Женевьев-Дубва.
16: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Легенда – это не только героическое предание. У нумизматов легенда – это еще и любая надпись, включенная в композицию оформления монеты. В средневековой Европе общепринятыми были легенды на латыни. В России при Петре I легенды на всех деньгах стали чеканить на русском языке. Когда Петру заметили, что деньги с русской надписью не будут приниматься за границей, и поэтому следует надпись хотя бы с одной стороны сделать латинской, царь ответил, что скорее скажет спасибо тому, кто предложит ему способ, как сохранить монету в государстве, а не тому, кто укажет, как скорее выпустить ее из страны. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Валюты. Нигерийская найра была введена в обращение в 1973 году, через 13 лет после обретения страной независимости. Нигерия стала последним африканским государством, официально отказавшимся от британского фунта. На языке народа йоруба найра, собственно, и означает «Нигерия». Валюта на 3 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Знай меру. Кать – главная мера веса сыпучих товаров в древнерусском государстве. Иначе называлась оков и представляла собой большую бочку, окованную по верхнему срезу железным обручем, чтобы не было соблазна обрезать ее с целью мошенничества. В разное время кать могла содержать от 65 до 200 килограммов. Делилась на половники, то есть половинки, четверти и осьмины. Знай меру на Бизнес FM.
19: Вначале был бизнес.
20: Как появлялись города?
18: Воркута, Республика Коми, 50 тысяч жителей. О том, что в этих краях есть огненные камни, как называли уголь, было известно с незапамятных времен. Но разработка месторождений стоила слишком дорого. Лишь в 1937 году на левом берегу реки Воркуты началось строительство шахты «Капитальная» и поселка при ней.
20: Как появлялись города? На Бизнес FM.
21: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Проведение досрочного голосования оказалось правильным решением в Запорожской области. Это позволило обезопасить избирателей и членов комиссии. Об этом заявила председатель регионального избиркома Галина Катющенко. Она заявила, что именно благодаря тому, что было проведено досрочное голосование на атакованном ВСУ участке в школе села Пришиб Михайловского муниципального округа, пострадавших не было. Кроме этого, теракта. По словам Катющенко, других ЧП в последний день голосования 20 сентября на участках Запорожской области не зафиксировано. Российская экономика накопила иммунитет к адским санкциям США, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. Мы занимаемся своим делом, а они, можно сказать, отскакивают от нашей финансовой политики, отметил министр. Правительство Венгрии не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. Как заявил премьер-министр Петер Мадьяр, меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, подписанный венгерской компанией «МОЛ» и украинском «Нафтогаз», реализован не будет. Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде. Это отличная новость для наших фермеров и животноводов, написал Трамп. В марте американские власти сняли санкции с производителя белорусских калийных удобрений, его экспортного трейдера «Беларусь калий» и белорусской калийной компании, а также дочерних компаний БКК «Агророзвит» и всех их дочек с долей более 50%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 19.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Москве и Подмосковье местами ухудшилась ситуация с наличием бензина. На отдельных столичных АЗС образовались очереди, а некоторые заправки и вовсе снова предлагают только дизель. Но ситуация неоднородная. Подробности буквально через минуту. По итогам земельных выборов в Германии мэром Берлина впервые может стать женщина с мигрантскими корнями. Что это значит для органов власти и как новости встретили граждане? Российский рынок акций открылся умеренным падением. К середине дня темпы снижения увеличились. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $100 за баррель впервые с начала сентября. А что может повлиять на динамику рынка на этой неделе? Эти и другие темы на Business FM. В Москве и Подмосковье местами ухудшилась ситуация с наличием бензина. На отдельных столичных АЗС образовались очереди, а некоторые заправки и вовсе снова предлагают только дизель. Но ситуация неоднородная. В Подмосковье проблема заметнее. Водители сообщают об очередях и перебоях, особенно на частных АЗС. Накануне произошла самая массированная атака дронов на столичный регион. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Говорить о полном дефиците топлива в Москве и Московской области оснований нет. Ситуация, как заявили Бизнес FM, столичные водители такси пока далека от критической.
1: Таксист Юрий.
2: Не везде есть бензин, 95-м посложнее. Есть очереди, но они небольшие, там чтобы на сотни метров, как было, нет. По крайней мере, вот эти три наших основных компании, Роснефть, Газпром и Лукойл, они основательно закрывают проблему. Мало заправок, чтобы там не было бензина. Дизель 92-й практически стабильно, так что в этом плане немножко так подравнивается. Вот эти основные поставщики, они цену держат, цена не меняется. Заправки типа нефтемагистральные, Тибойл, там смотришь, и бог его знает, на что люди рассчитывают. Цена полтора раза выше. Там и нет никого, они стоят пустые.
1: Водитель такси Александр.
23: Резко образовались очереди. В Ясенево я вчера вечером приехал. В 12 часов уже стояла очередь, хотя до этого момента очередей не было. Но в целом пока такого коллапса я не видел еще на дорогах огромного. Но мелкие заправки подняли цены катастрофические какие-то, 100 с лишним и так далее. То, что касаемо Роснефти, Газпромнефти, там цена пока в районе 75 с копейками держится. В таком режиме пока живем, работаем. Таких вот глобальных очередей, как было, например, во второй коллапс, где мы стояли по часу, по полтора, такого нет.
1: Таксист Эдуард.
24: Сейчас я опять мимо заправки буду проезжать Лукойл в Шереметьево. Там тоже очередь минут на 10-15. Бензин есть. Нельзя сказать, что его вообще нет. Да, есть, бывают сложности. Да, в очереди стоят, смотришь. В целом ситуация такая, скажем так, не критическая. Проблемы с сотым бензином. Сотый бензин это для людей, у кого машины там тюнингованные, моторы по 600, по 700 лошадиных. Это да. С сотым бензином проблем. Сильно его нет. 95-й, да, с ним посложнее. Я направляюсь в 92-й. Вот сейчас я напротив заправки Лукойл. Тут очередь минут на 10-15. В наличии все есть. Кроме сотого нет.
3: По данным сервиса «Бензонавт», на данный момент более половины столичных заправок располагают, помимо дизеля, бензином АИ-95 и АИ-92, АИ-98 и АИ-100, есть только на 5 и 8% АЗС соответственно. Сложная ситуация с топливом, по данным СМИ, в Краснодарском крае и Краснодаре в частности. Утром бензин АИ-92 был доступен менее чем на половине работающих заправок, а на АЗС выстроились очереди. В Оренбургской области действует ограничение. Бензин отпускают по системе «чет-нечет». Несколько улучшается ситуация в Петербурге и Ленобласти, хотя ограничения на продажу топлива пока сохраняются. По итогам земельных выборов в Германии мэром Берлина впервые может стать женщина с мигрантскими корнями. В Берлине первое место заняла левая партия, которую считают правопреемницей, правившей в ГДР социалистической единой партии Германии. Она набрала почти 26% голосов, оставив позади партию канцлера ФРГ ЭХДС и ультраправую АДГ. Если левым удастся сформировать правительство, ее глава Элиф Эральп, 45-летний юрист турецкого происхождения, может стать первой женщиной с мигрантскими корнями во главе немецкой федеральной земли. Турецкие СМИ при этом уже называли ее аналогом мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, который стал первым мусульманином и первым представителем южноазиатской общины на этом посту. Помимо Берлина, выборы прошли в Мекленбурге, Передней Померании, где победу одержала альтернатива для Германии, набрав свыше 38%. А партия Мерца, ХДС, при этом не получила даже 5%, впервые не пройдя в Ландтаг. А канцлер итоги выборов назвал катастрофой, комментирует старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
4: Результаты Берлина. Левая партия одержала там победу, и, вероятно, здесь сыграл свою роль и активное молодежное голосование за данную партию, и то, что за данную политическую силу голосуют многие бывшие сторонники правящей в ГДР социалистической единой партии Германии, и это обеспечило ей победу на выборах. И, вероятно, стоит ожидать по итогам данной избирательной кампании снова формирования красно-зелено-красного правительства в Берлине. И важно, что альтернатива для Германии смогла серьезно прибавить в немецкой столице, и это еще раз указывает нам на то, что АДГ формируется уже как полноценная народная партия, сбирая голоса в основном у Христианско-демократического союза. Полагаю, что в Мекленбурге Передней Померании коалиция будет сформирована с участием политических сил левого фланга, с ведущей ролью социал-демократической партии Германии, которая хотя и не смогла держать на выборах победу, но финишировала по второй с приличным результатом, и именно эта партия будет ядром будущей правящей коалиции. Полагаю, что в нынешних условиях ей удастся сделать привлекательное предложение другим политическим партиям, естественно, кроме альтернативы для Германии, и тем самым сформировать правительство без участия победившей АДГ. Брандмауэр сохранится в этой политической земле, поскольку, в отличие от Саксонии-Анхальт, где недавно прошли тоже выборы, альтернатива для Германии победила, и сейчас вроде бы готовится сформировать правительство. Здесь, в Мекленбурге, Передней Померании, все-таки социал-демократы лишь с небольшим отставанием от АДГ финишировали, и здесь они чувствуют себя уверенно и могут сделать, соответственно, предложение по формированию правящей коалиции другим партиям. Все же Брандмауэр еще остается достаточно сильной идеей в немецкой политике, и там, где можно без каких-либо серьезных репутационных издержек следовать этой политике, там она и будет продолжаться. Если брать выборы в Мекленбурге Переднем Померании, то наибольшее значение здесь имеет даже не то, как из кого будет сформирована правящая коалиция, а то, что в этой коалиции точно не будет партия Христианский Демократический Союз. И это чувствительный сюжет, который влияет на федеральную политику, прежде всего на позиции федерального канцлера Фридриха Мерца. И мы можем ожидать в ближайшее время непростые переговоры внутри самой партии, и Мерцу предстоит объясняться перед влиятельными однопартийцами, почему он должен продолжать свою работу, несмотря на такие противоречивые результаты. И результат этих разговоров на данный момент мне представляется неопределенным.
3: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИДа России. И в Берлине, и в Мекленбурге Передней Померании заявили о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами. Итоги земельных выборов в Германии комментирует немецкий политолог Александр Рар.
5: В Германии идет серьезное раздвоение, в том числе и политические системы, и политического менталитета людей на восток и запад. Конечно, большинство немцев все-таки проживают на западе Германии, только одна четверть проживает на территории бывшей ГДР. Но это существенно, потому что там все земли бывшей ГДР, новой Германии, сейчас голосуют за радикальные или за несистемные партии. И это будет означать, что со временем, конечно, или центр Берлин должен будет идти на какой-то уступки этим партиям и с ними каким-то образом на востоке страны начать сотрудничать, или же идти по пути запрета, например, альтернативы для Германии. Но это приведет к дальнейшему расколу отчуждения людей Восточной Германии от Западной Германии. Проблема очень серьезная. И не только большинство избирателей, но большинство жителей Германии ощущает, чувствует и открыто говорит об этом, что нынешнее правительство и в первую очередь Фридрих Мерц не в состоянии решить ни эту проблему, ни проблему реформ, которые в Германии, во что бы то ни стало, нужно сейчас в эти кризисные времена проводить.
6: Что касается Мерца, каково теперь его политическое будущее, его партии?
5: Мы живем в такие времена, которые очень непонятные, которые очень сумбурные. Мир, как говорю, просто на грани громадных перемен, не только в Германии. Но политики, которые управляют Германией, управляют большинством европейских стран, этого не понимают и не хотят понимать. Политики, такие как Мерц, но можно тоже назвать Макрона во Франции, или всех этих премьеров в Англии, которые приходили к власти, опять уходили, они руководятся только одним принципом. Что не может быть, не должно быть. Но это политика закрывания глаз на все насущие проблемы, которые нужно решать. И люди это чувствуют. Политики становятся в глазах избирателей очень слабыми, и доверие к ним резко падает.
3: Александр Рар, немецкий политолог. Немецкая пресса, произошедшая с партией Мерца, называет не иначе, как историческим провалом, в частности, как отмечает Der Spiegel, результат ХДС в Мекленбурге Передней Померании обновил антирекорд, став самым провальным для партии на земельных выборах с 1951 года. А Bloomberg отмечает, что после серии неудач на выборах в правящем ХДС все больше призывают Мерца уйти в отставку, а сам канцлер утверждает, что он заручился поддержкой своей партии и остается на посту. При этом Bloomberg называет Мерца самым непопулярным руководителем Германии. Во Франции некоторые водители стали заправляться рапсовым маслом вместо дизельного топлива. Причина высоких цен на горючее, сообщает телеканал BFM TV. Литр рапсового масла во Франции сейчас стоит 1,5 евро. Это почти на евро дешевле дизеля. Рапсовое масло используется в качестве топлива давно, но лишь как экстренная мера, потому что постоянное использование такого масла губит двигатель, говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
7: Рапсовое масло является возобновляемым источником энергии, изготавливается из рапса, но это что-то типа репейника или что-то такое, представляет из себя очень длинные органические молекулы, которые очень плохо горят в цилиндре. Соответственно, лаковое отложение по всему топливному тракту, в камере сгорания и так далее. Рапсовое масло, первое, это угроза экологии из-за неполного сгорания. Второе, это смерть двигателю. Правда, не сразу. Не сразу. Использовать его можно только по безвыходности. Всякое в этом мире бывает. Но это сразу профилактика, чистка всего топливного тракта, камеры сгорания, вред и тем же самым лямбда-замдам и катализаторам настоятельно не рекомендую.
8: Вы говорите, это давно такая практика существует?
7: Да, это, не знаю, лет 10-15, наверное, по Европе, да, рапсовое масло.
3: Федор Рязанов, технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР». За использование несоответствующего горючего во Франции предусмотрен штраф в размере 200 евро. И за рапсовое масло его тоже назначат.
9: Реклама.
25: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%. Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действительно до 30 сентября. Подробности на сайте «Картрос.ру».
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 25 и 27 сентября на сцене театра «Маска» премьера спектакля «Мастера Маргарита» режиссера Петра Шерешевского и продюсера Леонида Робермана. Психологическая драма по мотивам главного мистического романа 20 века, в центре которой не только главные герои, но и те, кто их создал, любил и потерял. Михаил Булгаков и его жена. В ролях Игорь Верник, Андрей Максимов, Виктория Верберг. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
9: Будущий онлайн-дуэт Red и Link сложился еще в 1985 году, когда американцы Ред Маклафлин и Чарльз Линкольн оказались за одной партой в первом классе школы города Бискрик в Северной Каролине. Они стали лучшими друзьями, вместе закончили школу, поступили в один университет, делили комнату в общежитии. И по окончании учебы оба устроились на работу инженерами. Вот только трудиться по специальности долго не смогли. Решили, что творчество и интереснее, и прибыльнее. В 2006 году Ред и Линк запустили YouTube-канал, на котором стали выкладывать свои юмористические скетчи, множество из которых быстро становились вирусными. Сегодня у канала более 30 миллионов подписчиков, а личное состояние каждого из друзей – около 50 миллионов долларов.
21: Блогеры на Business FM. Business FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5, Екатеринбург 99,4. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
10: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
9: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM.
21: Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
11: В Максе появился интерфейс на французском языке, сообщает ТАСС. В мессенджере имеется возможность регистрации в 40 странах, в том числе франкоговорящих. В Максе доступны и другие языки интерфейса, кроме русского. Это узбекский, английский, испанский и бразильский вариант португальского. В июле число иностранных пользователей мессенджера превысило 10 миллионов человек. Яндекс проведет реорганизацию одного из юрлиц ООО «Яндекс», из которого будут выделены 4 компании. Как сообщили Интерфаксу, при этом АО «Яндекс Кампус» станет юрлицом для новой штаб-квартиры, которая создается для управления этим активом, пояснили в компании. Штаб-квартира «Яндекса» строится в Гагаринском районе Москвы. Ее открытие намечено на 2028 год. Российская дочка французского производителя пластиковой упаковки «Аптар» передана во временное управление «Логики молока». Ранее это было российское подразделение «Данон». Соответствующий документ, подписанный президентом, размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Аптар» выпускает не только саму упаковку, но и важные механизмы внутри нее – помпы, распылители, дозаторы, клапаны и крышки. Материнская структура компании зарегистрирована в США и торгуется на Нью-Йоркской бирже. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Российский рынок акций открылся умеренным падением. К середине дня темпы снижения увеличились. Сейчас индекс Мосбиржи находится на отметке 2257 пунктов. Цена на нефть марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $100 за баррель. А сейчас она торгуется на уровне 99.34. ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 84 рубля 10 копеек, евро 96.60, юаня 12,5 рублей. Обсудим все это. С нами на связи Игорь Вагизов, генеральный директор инвесткомпании Investland. Приветствую вас.
12: Добрый вечер.
3: А что может повлиять на динамику рынка на этой неделе?
12: На рынок акций, рынок облигаций будут, ну, рынок облигаций повлияет объявление об аукционах, какие бумаги будет размещать Минфин. Видим, что рынок гособлигаций чувствует себя не очень хорошо, поэтому ожидаем, какое предложение мы увидим от Минфина. Рынок акций больше живет на геополитических новостях, динамика сырья там не оказывает особого влияния краткосрочного. Ну и, конечно, рынок акций тоже смотрит на валютный рынок. Если рубль продолжит локально укрепляться, акции экспортеров будут находиться под локальным давлением.
3: Ну, то есть сейчас в целом не стоит ориентироваться сильно на рынок нефтяной, и этот фактор, ну, вряд ли в ближайшее время сильно как-то сыграет.
12: Ну да, нефтяной рынок, понятно, там американская администрация в преддверии выборов в Сенат, Конгресс пытается сбить вот эту инфляционную волну, вот, и думаю, будет предпринимать все усилия для того, чтобы рынок успокоился, стабилизировался, не улетал в космос. Поэтому да, скорее всего, там локальную коррекцию мы наблюдаем, но все равно цены на нефть остаются высокими, даже там 90-100 диапазон, это достаточно комфортный диапазон для российских нефтяников и газовиков.
3: Хорошо. А чего ждать от курса рубля в ближайшей перспективе?
12: После длительной консолидации 12.50-12.65 и 84.85 по доллару мы видим, что активизировались на неделе, которая обычно в 20-х числах мы видим продажи экспортеров в преддверии налогов. Мы видим сегодня вот активизация произошла определенная, то есть долго экспортеры откладывали продажу валютной выручки из-за роста курса. Вот сейчас активизация пошла, поэтому я думаю, что вполне может быть, что еще пару процентов рубль укрепится. Вряд ли это будет какой-то сильный, мощный тренд, но локально после почти 20% ослабления рубль вполне может немного укрепиться. Мы ожидаем, что 81-82 по доллару и в районе 12.10-12.20 по юаню вполне можем достигнуть.
3: Спасибо. Обсудили ситуацию с генеральным директором инвестиционной компании «Инвестленд» Игорем Вагизовым. Шаг не туда. Компанию Converse обвинили в расизме. Американский производитель обуви Converse, подаривший миру легендарные кеды Чак Тейлора, оказался в центре скандала. В новой рекламе бренда пользователи увидели отсылку к Куклукс-клану, организации, которая в разные периоды своего существования преследовала не только темнохожих, но и азиатов, католиков и другие группы жителей в США. А хейтеров не смутило, что лицом рекламной кампании стала кей-поп-исполнительница Карина из южнокорейской группы ESPA, отмечает CNN.
13: Компания Converse удалила рекламную публикацию с социальных сетей после того, как она вызвала волну возмущения. Критики увидели фотографии отсылки к символике Куклукс-клана. На снимке корейская кей-поп-певица Карина позирует в юбке и держит в руках пару кроссовок Chuck 70X. Именно детали фотографии стали причиной скандала. Белый треугольник, возникший на юбке из-за особенностей освещения, некоторые пользователи сочли похожим на характерный капюшон Куклукс-клана. А кроссовки в руках певицы, по мнению критиков, напоминали ноги повешенные человека. В Converse признали, что фотография вызвала болезненную реакцию, принесли извинения. Компания заявила, что понимает, почему этот снимок оказался настолько оскорбительным для многих, и признала, в этой ситуации она допустила ошибку. Рекламу удалили со страниц компании и начали убирать с других площадок, где она появилась. Converse также пообещали сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось. При этом компания не стала отвечать на вопросы о том, как именно реклама проходила внутреннюю проверку, каким образом спорная фотография получила разрешение на публикацию. Карина и ее агент Агентство SM Entertainment пока публично эту ситуацию не прокомментировали. Скандал быстро вышел за пределы самой рекламы. В социальных сетях пользователи призывали уволить сотрудников, которые участвовали в ее создании, а некоторые призывали к бойкоту Converse. Другие, напротив, отмечали, что не считают эти образы намеренными и не видят в рекламе сознательной попытки кого-либо оскорбить.
3: Для рекламного рынка США происходящее уже практически норма. Недавно ритейлер Target после скандала снял с продажи детский костюм циркового клоуна на Хэллоуин. Покупатели увидели в нем образ для Минстрель-шоу 19 века. Постановка, где белые актеры, загримированные под афроамериканцев, разыгрывали комические сцены из жизни темнокожих. А реклама джинсов American Eagle с актрисой Сидни Суини вызвала споры из-за игры слов фраза «Сидни Суини has great jeans». По мнению ряда пользователей, все эти звучало как намек на хорошие гены, а потому многие усмотрели в ней российский или евангелийский подтекст.
14: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
15: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
17: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Дура Лекс, но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. 11 евро штрафа придется заплатить отдыхающим на Лазурном берегу, если они будут загорать обнаженными. Неважно, на общественном пляже или диком. Нудисты, которых до сих пор можно встретить в пригородах Кан, разоблачаются исключительно на свой страх и риск. Дура Лекс, но это Лекс. На Business FM.
20: Бизнес-ФМ.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес-ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
27: Так уж складывается, что нам редко встречаются люди со здравым смыслом. И в основном это те, кто во всем соглашаются с нами.
19: Наизусть. На Бизнес FM.
28: Карьера с Ольгой Дементьевой.
29: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал быть главным показателем успеха. Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
28: Карьера на Business FM. Business FM.
0: Новости. Коротко.
1: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Режим беспилотной опасности отменен в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил губернатор Руслан Кухарук. Режим продолжался в регионе 2 часа 6 минут. Минфин России допускает продажу разработчика компьютерной игры «Мир танков» компании «Lesta Games» инвестору в октябре. Об этом замглавы ведомства Алексей Моисеев сказал журналистам в кулуарах Московского финансового форума. Китай и США хотят создать горячую линию на случай инцидентов, связанных с искусственным интеллектом, заявил министр финансов США Скотт Бессон. Глава американского Минфина после переговора с вице-премьером Китая Хэли Фэном рассказал, страны собираются определить основные опасности, связанные с нейросетями. Будь то неконтролируемые агенты, негосударственные акторы в киберпространстве или негосударственные акторы, связанные с биологическим оружием, отметил Бессон. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц – единственный, кто не понимает, что его пребывание на посту подходит к концу, считает автор журнала «Спектакр» Генри Донован. И все же даже самые убежденные сторонники Мерца должны понимать, что его канцлерство

0: 8 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Госдума остается пятипартийной. Справедливая Россия, судя по всему, попала в парламент. Единая Россия поставила рекорд по представительству. Заметно улучшили свои результаты новые люди, но окончательные цифры объявят в пятницу. Подробности буквально через минуту. Российский завод «Аптара» передали во временное управление. В соответствии с указом президента России активом будет управлять компания H&N. Почему под временное управление попадают одни активы и как выбираются новые управляющие? В Сингапуре людям будут платить за прочитанные книги. Так власти хотят вернуть молодое, да и не только поколение, в библиотеке. Но разбогатеть, читая по специальной государственной программе, не получится. Так сработает ли затея? Эти и другие темы на Бизнес FM. Госдума остается пятипартийной. Справедливая Россия, судя по всему, попала в парламент на флажке, набрав 5,1% голосов уже на финальной стадии подсчета. Но окончательные цифры объявят в пятницу. Единая Россия поставила рекорд по представительству. 355 мест, было 324. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Интересны возможные перестановки среди председателей комитетов. О конфигурации Госдумы 9-го созыва Евгений Перельчук.
1: По выборам в Госдуму есть промежуточные результаты. Окончательные подведут в конце недели. Точно известно о трех рекордах. Явка составила почти 58%. Единая Россия набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от Единой России пришли 49 человек. КПРФ набирает почти 14%, или 40 кресел. У ЛДПР 9%, это 25 мест. Новые люди набрали почти 8% и заняли четвертое место, получив 20 мест вместо старых 13. Справедливая Россия, похоже, преодолела 5% барьер в самый последний момент. Госдума едва не стала четырехпартийной. Хотя окончательные цифры станут известны позднее. Итоги без особых сюрпризов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
2: В целом, качественно в Государственной Думе мало что изменилось. Государственная Дума вряд ли будет принципиально мешать исполнительной власти реализовывать собственные представления о прекрасном.
3: По поводу так называемых кандидатов-паровозов от «Единой России», которые не обязаны идти в депутаты и до этого момента и не шли в депутаты. Но если мы говорим про топ-лица, здесь очень понятно, что практика будет прежней, от мандата не отказываются.
2: Ну да, возникают споры вокруг кого-то из первой пятерки «Единой России», вплоть до Лаврова разные сообщения возникают. Но в целом практика, когда паровоз не идет в Думу, она довольно привычная, и хотя формально подвергается критике, но не настолько аллергенна, чтобы власть от нее отказывалась.
1: Сейчас новоизбранные депутаты получили время на заселение в служебные квартиры, а депутаты, покидающие Госдуму, должны жилье освободить. Обычно на это дают месяц. Речь идет о депутатах без прописки в Москве, потому что избранникам с пропиской в столице жилье не дают. Им компенсируют поездки на работу. С теми, кто переизбрался, договор на пользование квартирой продлевается еще на 5 лет. Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо РОС» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
4: Набрал более 45% голосов.
3: Новый созыв начинает работу когда?
4: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
3: И это же, собственно, начало осенней сессии.
4: Фактически, да.
3: Интересует вопрос по поводу служебных квартир. Нужно ли сейчас депутатам их освобождать? Вот буквально сейчас, до начала осенней сессии, может быть?
4: Ну, тем, кто не избран, наверное, можно освобождать. Те, кто избран, они, я думаю, такие останутся. Мне не нужно освобождать, я так понимаю.
3: Отдохнуть куда-то? Поездки какие-то?
4: Не планирую отдыхать. Надо работать. Много наказов, много обязательств. Главное, что нам надо делать сейчас, это утвердить. Во-первых, изменения в бюджет на этот год. Возможно, расходные обязательства добавились. Ну и доходная часть не так активно формировалась, как хотелось бы. Второе направление – это утверждение бюджета на следующий год.
1: Наш собеседник, как отмечают некоторые политологи, может сохранить свой пост председателя комитета по финансовому рынку. Точно сменится председатель комитета по обороне. Андрей Картополов не стал переизбираться. Ярослав Нилов и Алексей Диденко тоже переизбираться не стали. Планы Сергея Боярского, главы комитета по информ политики, неизвестны. Связаться с ним не удалось. Глава ЛДПР и по совместительству председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возможно, уступит пост председателя Петру Толстому. Это на уровне слухов. Владимир Кашин от КПРФ в аграрном комитете, вероятно, пост сохранит. Есть вопрос по Нине Останиной, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
5: Ничего принципиально, мне кажется, не поменялось с точки зрения внутрипартийного устройства Госдумы, но значительно обновился состав. В Госдуму пришли участники СВО,

0: Я думаю, что мы все увидим и поймем, когда начнут распределять комитеты Госдумы. То есть всю эту табель о рангах мы увидим тогда, когда партия КПРФ, ЛДПР, Новые люди и Справедливая Россия получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос – это кто будет председателем этой Госдумы и как распределятся комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за Сталина и за коммунисты. Может быть, в этот раз его отдадут Единой России с учетом того, какое влияние она имеет.
1: Сама конфигурация комитетов также может поменяться. Обсуждалось создание отдельной структуры по вопросам участников СВО и появление комитета по искусственному интеллекту, но окончательных решений пока нет. Структура Думы нового созыва станет понятна в октябре. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В России ведут контроль за гаджетами умного дома. По данным «Известий», в классификатор внесли 60 наименований устройств, в том числе датчики газа и протечек воды, контроллеры беспроводной связи и многое другое. А заявленная цель – контроль цепочки производства и поставок техники. Сейчас, по оценкам экспертов, в этой области полная неразбериха. А зачем это нужно и станут ли дома умнее от такого контроля? Подробности в нашем дальнейшем эфире, а сейчас к другим темам. Российский завод «Аптар» передали во временное управление. В соответствии с указом президента России, активом будет управлять компания H&N. Она находится в холдинге Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы «Данон». На прошлой неделе под временное управление российским структурам перешли активы компаний «Ашан», «Нестле», «Лимана-Про», «ФМ-Логистик» и «Бетти-Логистик». Как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление подпадают одни активы и не попадают другие, и как выбираются новые управляющие. Иван Медведев подробнее.
3: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей, чистая прибыль – 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили к крупным энергетическим активам. Почти 84% акций «Юнипро», принадлежавших немецкой «Юнипер», и более 98% финской «Фортум» перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 23 года под управление Росимущества передали «Данон» и «Балтику», принадлежавшую датской «Карлсберг». Позднее активы «Данон» продали компании «Вамин-Р». «Балтику» со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия «Эйбиэнбёв» и «ФС». Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные и сельскохозяйственные активы. В апреле 24 года Росимущество получило контроль над «Агротеррой», а в августе 25-го активы французского производителя промышленных газов Air Liquide, включая совместное предприятие с «Северсталью», передали компании «М-Логистика». Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах. Но, по мнению профессора финансового университета Константина Симонова, это работает не совсем так.
4: Изначально, для того, чтобы вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому, да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересных активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
3: Отдельно всегда возникают вопросы по поводу того, по каким критериям власти определяют, кому отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
5: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то какой-то опыт. А вот предыдущий широко известный случай, когда Ашан и ряд других швейцарских, французских активку перешли, непонятен абсолютно. Какой-то генерал-майор полиции или миграционной службы, 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения и ясно, как не породить родному человечку, если мы про Грибоедова вспомним.
3: Продолжая тему «не кому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт «Агротерра» и «Аптар Владимир». В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда «Аптар» и «Агротерру» формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 2024 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 2025 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 2024 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 2025 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Ашан продолжит работу в полном объеме после перехода во временное управление, а у Лев Менеджмент сообщил ритейлер. Данное действие, переход во временное управление, не является национализацией компании или сменой собственника, уточнили в Ашане. В Nestle России также заявили, что группа продолжает свою коммерческую деятельность в России в полном объеме. Компания заверила, что намерена, безусловно, выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом.
6: Масло есть, фильтры есть, скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Британские ученые доказали. Огурец – самый популярный и распространенный овощ на планете. Стал продуктом года по версии британских ученых. Сегодня специалисты рекомендуют употреблять свежие огурцы ежедневно, ведь они ускоряют метаболизм и сами по себе низкокалорийны, что очень важно для худеющих. Кроме того, в огурце содержатся вещества, которые активно поглощают бактерии. В результате дыхание становится свежее. А еще они очищают кровь от холестериновых клеток и помогают поджелудочной железе вырабатывать инсулин. А соленые огурцы содержат вещества, снижающие уровень тревожности. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. SFM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Увлекулиев. Бюджет на новую трехлетку сверстан, исходя из цели выйти на соблюдение бюджетного правила в последний год его действия в 2029 году, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. С учетом базовой цены на нефть $50 за баррель, заложенный в проект, чтобы свести бюджет на 2027 год с дефицитом порядка 2% ВВП, Минфину пришлось принять ряд мер, как с точки зрения формирования дополнительной ресурсной базы и за счет обеления экономики, и за счет повышения справедливости налогообложения. Много поработали и в расходной части, отметил министр.
9: Экспорт угля из России за 8 месяцев года вырос на 7,2%, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. В ходе совещания Новак рассказал об утвержденной правительством России актуализированной программе развития угольной отрасли до 2050 года. Она синхронизирована с энергостратегией, отметил Новак. Стратегический резерв нефти США опустился до минимальных с октября 1982 года 284 миллионов 600 тысяч баррелей на конец недели, завершившейся 18 сентября, сообщила Минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов США был на конец недели по 29 октября 1982 года, когда показатель составлял 284 миллиона 268 тысяч баррелей. Германия, Австрия и Люксембург выделят более 2 миллиардов 100 миллионов евро на запуск в Европе массового производства керосина для самолетов, которые делаются с использованием возобновляемого электричества, сообщает Федеральное министерство транспорта Германии. Уточняется, что этот вид топлива должен заменить часть обычного керосина и помочь европейской авиации сократить выбросы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
2: Сейчас в столице плюс 19, слабый дождь. Начнется около 11 вечера. А завтра также синоптики обещают слабый дождь и до 18 тепла в течение дня. +16 в Москве. Соосновательница бренда косметики Mixit назвала недавнее задержание гендиректора компании попыткой рейдерского захвата. Елена Назарова записала обращение в соцсетях и сказала, и связала помещение ее бизнес-партнера Олега Пая под домашний арест со старыми судебными спорами с бывшей коллегой. По ее словам, дела были давно закрыты, и как старые споры превратились в уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, она не понимает.
10: На данный момент наша компания работает в штатном режиме. Что касается ситуации с моим партнером Олегом Паем, мы не понимаем, как гражданско-правовой спор с нашим бывшим сотрудником мог перерасти в какое-то уголовное дело. Нам это непонятно. Мы оцениваем это как давление на бизнес. Оцениваем это как попытку рейдерского захвата компании. Конфликт с бывшим сотрудником с 2019 года, то есть несколько лет. Множество раз он был урегулирован. Дела эти были нами выиграны, закрыты. Но сейчас дело вновь возбуждено как уголовное, что нам совершенно непонятно. Но мы знаем точно, что правда на нашей стороне. Мы верим в то, что мы сможем решить этот конфликт в правовом поле. Сейчас работают адвокаты. Олег на данный момент находится на домашнем аресте по этому делу. Мы верим в то, что мы сможем с этим справиться. Наша компания, вы знаете, работает уже более 12 лет. Мы развиваемся в нашей стране. Мы большая производственная компания. Мы даем множество рабочих мест только на одном нашем производстве. 1500 рабочих мест. Мы платим налоги исправно. Мы помогаем всем самым важным фондам в нашей стране.
2: Елена Назарова добавила, что возможно будет обращаться к Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Сооснователя и гендиректора компании Mixit Олега Пая задержали и отправили под домашний арест в субботу. Суть обвинений не раскрывается. Известно, что бизнесмена подозревают в особо крупном мошенничестве. Бывший сотрудник компании, которого упоминает Назарова, с кем были судебные споры, это, вероятно, Галина Рязанова. Она разрабатывала косметику бренда и заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. О том, как старые споры трансформировались в уголовное дело, рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
11: А внешне мы видим традиционную для России ситуацию, когда одна из сторон, проиграв в арбитражных и гражданских процессах, задействует уголовно-правовые механизмы, чтобы спор рассмотреть в свою пользу. Внешне выглядит именно так, по крайней мере, по даже обращению учредительного носителя данного бизнеса. Выглядит именно так. Представьте, любой крупный арбитражный спор, гражданский спор, судьи, включая там до Верховного суда, рассматривают данное дело. Всегда есть соблазн, чтобы какой-то следователь, то, что называется, росчерком ручки, поставил точку в этом конфликте, возбудив уголовное дело и предъявив обвинение. гораздо же проще и быстрее. Понятно, что это обычно означает, что в корпоративный спор вмешалась некая третья сторона, то, что в России иногда модно называть «силовики», в кавычках, которые действительно помогают более эффективно рассмотреть некий коммерческий спор. Выглядит внешне это именно так. Отсюда мы видим и, скажем так, быстрое расследование уголовного дела, и молниеносное избрание мер пресечения, все остальные действия направлены на то, чтобы стороны корпоративного конфликта либо заключили некую сделку, либо же передали долю в своих активах, потому что, как правило, мы прекрасно понимаем, человек, помещенный под домашний арест, или тем более в СИЗО, он становится более сговорчивым. И с точки зрения уязвимости для бизнеса при таких процедурах, очевидно, что такая простейшая двухходовка, чтобы потом бизнес сменил либо менеджмент, либо полностью, либо частично владельца. Но опять же таки, мы таким образом, мы сразу что? Мы предполагаем, что у нас по данному делу априори совершает должностное преступление. Поэтому мы, конечно, не можем утверждать ни в коем мере. Но, скажем так, опыт последних 10-20 лет говорит о том, что слишком часто у нас правоохранители становятся стороной корпоративно-гражданских споров, когда речь идет про крупные, жирные активы и бизнесы.
2: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры», Олег Апай и Ирина Назарова основали «Миксита» в 2014-м. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 3,5 миллиарда рублей. У бренда есть 32 тысячи розничных точек продаж в России и странах СНГ. А в прошлом году «Миксит» открыл второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. Сам Пай рассчитывал довести выручку в этом году до 45 миллиардов рублей. Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований умных устройств для дома внесли в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности для контроля за производством и импортом таких гаджетов, пишет «Известия». Данная классификация затронула, в частности, программное обеспечение для умного дома, контроллеры и точки беспроводного доступа, датчики давления, газа и протечек воды, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Для поддержки российских производителей продукцию отечественного производства нужно будет учесть под новыми кодами в течение 2 лет. Такой контроль позволит понимать, какие устройства и в каком объеме производятся. Он спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
12: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещении, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, ну, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании, и у них это получилось. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. То есть они смогут взломать устройство и доставить неприятности мирному населению. Этого в текущей политической ситуации допускать, разумеется, нельзя. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке. Ну, как мы это видим с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Вот это, пожалуй, главная опасность, а не просто повышение цены. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности, в отличие от текущего положения дел.
2: Директор технического департамента РТМ Групп Федор Музалевский. Власти ожидают, что с появлением новых позиций в классификаторе станет возможно сократить объемы контрафактной продукции и снизить риск закупки устройств, не соответствующих Росстандартам и заявленным характеристикам. HR-отдел следит за тобой. Сети обсуждают тренд на микроменеджмент у работодателей. Поводом послужил пост сотрудницы HR-отдела в одной из соцсетей. В нем она поделилась, что новый сотрудник уволился в первый же день из-за требования работать с постоянно включенной веб-камерой и мониторингом экрана компьютера. В комментариях пользователи в основном негодуют и пишут о пагубном влиянии микроменеджмента на рабочие процессы. Бизнес FM спросил работодателей, контролируют ли они своих сотрудников и как именно.
13: «Бизнес говорит». Соосновательница коммуникационного агентства B2 Business Евгения Пруслина.
14: Я не считаю, что микроменеджмент сам по себе это абсолютное зло. Вопрос скорее в том, что именно мы контролируем зачем. Потому что если мы внедряем тотальный контроль на уровне того, сколько человек пьет чашек кофе в день, с кем он беседует в чатах, то мы таким образом получим просто биороботов, а не людей. Более того, осознанные сотрудники просто принесут нам заявление об уходе. Наш опыт в нашем агентстве говорит о том, что творческих людей в целом тотально контролировать нельзя. Но важно контролировать результат в ключевых точках. Это делается на регулярных встречах, планерках, когда руководители смотрят, насколько выполнение задачи соответствует там тем дедлайнам, которые стоят. Мы приветствуем, когда наши сотрудники в рабочее время могут выйти на улицу и просто прогуляться, проветрить голову. Это повышает их эффективность и продлевает ее в течение рабочего дня. Также у нас, например, есть практика, когда у нас, в принципе, может планерка пройти в формате обсуждения, кто как провел выходные или у кого какие были инсайты. И это про то, что люди в команде должны общаться друг с другом не только как с функциями, они должны друг с другом как с людьми общаться.
13: Генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
15: Я считаю, что это правильно, как бы мы не относились иногда толерантно, но, к сожалению или к счастью, статистика работает таким образом. Я иногда, наверное, раз в полгода делаю такую сводку о входе и выходе сотрудников. У меня входная система по отпечатку пальцев, и, соответственно, бывают очень интересные данные. Сотрудники, которые не курят, среднее рабочее время за месяц 7 часов 30 минут. А сотрудники, которые курят, либо какие-то сотрудники, которые не добросовестные, иногда рабочий день средний, 5 часов. И очень интересно еще, когда ты такую сводку посылаешь в рассылку всем сотрудникам. И все сотрудники видят, кто сколько работает. Я считаю, что контролировать надо. Конечно, этот мониторинг необходим прежде всего для меня, как для руководителя. Ну и когда мы заканчиваем год, я могу однозначно озвучить такие данные годовые и премировать, соответственно, каких-то сотрудников, аргументируя потраченным временем в офисе. А те сотрудники, которые выходят, скажем, в рамки другие, я делаю выводы и либо меняю сотрудника, либо ставлю определенные условия, при которых человек либо работает, либо уходит сам.
13: Директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт» Евгения Дыбова.
16: Я считаю, что, грубо говоря, руководитель должен поставить цель, задачу, спросить, как ее поняли, понимает ли человек, как эту задачу, цель прийти, обозначить время выполнения, и пусть человек делает. А вот прямо как он это сделает, каждый шаг, каждый звонок, ну это я уже считаю, знаете, это какой-то фанатизм нездоровое, даже отношение к людям. Все-таки, когда человека ты берешь на работу, ты берешь взрослого человека, который, ну, все-таки может как-то принимать решения. Больше свободы всегда мы даем отделам, где есть какое-то некое творчество. Это вот, например, маркетинг и пиар. Отдел продаж. У нас есть вектора, у нас есть определенные планы, которые мы достигаем, у нас есть понимание, как мы это делаем и точки, по которым я контролирую. Но опять же, продажа — это тоже некое творчество. Более детальный, фундаментальный контроль — это, конечно, производство. Потому что производство — это система. И если ты эту систему упустишь и пустишь на самотек, то перестанет выпускаться продукция. Либо она пойдет ненадлежащего качества.
17: «Бизнес говорит». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. ВСУ яростно пытались помешать выборам Государственную Думу на всей территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По объектам, где размещались участковые избирательные комиссии, наносились удары комбинированного типа. То есть нарушалось энергоснабжение, нарушалась связь, что, естественно, не давало нормально проводить избирательный процесс, сказал Сальдо. Он добавил, что ВСУ пытались выводить из строя дороги, по которым должны были двигаться члены избирательных комиссий и выездные мобильные группы.
19: Российская экономика накопила иммунитет к адским санкциям США, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. Мы занимаемся своим делом, а они, можно сказать, отскакивают от нашей финансовой политики, отметил он. Госпреды стран ЕС в понедельник предварительно договорились продлить санкции против нескольких тысяч физических и юридических лиц из России, но готовы исключить из санкционных списков предпринимателя Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на источники. Правительство Венгрии не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, подписанный венгерскими компаниями МОЛ и украинской «Нафтогаз», реализован не будет. Он прокомментировал по просьбе депутатов публикацию в телеграм-канале «Нафтогаза» о планах строительства нефтехранилища в Венгрии вблизи границы с Украиной. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 20:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Москве и Подмосковье местами ухудшилась ситуация с наличием бензина. На отдельных столичных АЗС образовались очереди, а некоторые заправки и вовсе снова предлагают только дизель. Но ситуация неоднородная. Подробности буквально через минуту. По итогам земельных выборов в Германии мэром Берлина впервые может стать женщина с мигрантскими корнями. А что это значит для органов власти и как новость встретили граждане? Российский рынок акций открылся умеренным падением. К середине дня темпы снижения увеличились. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $100 за баррель впервые с начала сентября. А что может повлиять на динамику рынка на этой неделе? Эти и другие темы на Business FM.
17: Реклама.
20: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: В Москве и Подмосковье местами ухудшилась ситуация с наличием бензина. На отдельных столичных АЗС образовались очереди, а некоторые заправки и вовсе снова предлагают только дизель. Но ситуация неоднородная. В Подмосковье проблема заметнее. Водители сообщают об очередях и перебоях, особенно на частных АЗС. Накануне произошла самая массированная атака дронов на столичный регион. Несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Говорить о полном дефиците топлива в Москве и Московской области оснований нет. Ситуация, как заявили Бизнес FM, столичные водители такси пока далека от критической.
21: Таксист Юрий.
22: Не везде есть бензин. 95-м посложнее. Есть очереди, но они небольшие. Там, чтобы на сотни метров, как было, нет. По крайней мере, вот эти три наших основных компании, Роснефть, Газпром и Лукойл, они основательно закрывают. Проблем мало заправок, чтобы там не было бензина. Дизель 92-й практически стабильно. Так что в этом плане немножко так подравнивается все. Вот эти основные поставщики, они цену держат, цена не меняется. Заправки типа «Нефтьмагистраль», «Тибойл», там смотришь, и бог его знает, на что люди рассчитывают. Цена 1.5 раза выше. Там и нет никого, они стоят пустые.
21: Водитель такси Александр.
23: Резко образовались очереди. В Ясенево я вчера вечером приехал. В 12 часов уже стояла очередь, хотя до этого момента очередей не было. Но в целом пока такого коллапса я не видел еще на дорогах огромного. Но мелкие заправки подняли цены катастрофические какие-то, 100 с лишним и так далее. То, что касается Роснефти, Газпромнефти, там цена пока в районе 75 с копейками держится. В таком режиме пока живем, работаем. Таких от глобальных очередей, как было, например, во второй коллапс, где мы стояли по часу, по полтора, такого нет.
21: Таксист Эдуард.
24: Сейчас я опять мимо заправки буду проезжать Лукойл в Шереметьево. Там тоже очередь минут на 10-15. Бензин есть. Нельзя сказать, что его вообще нет. Да, есть, бывают сложности. Да, в очереди стоят, смотришь. целом ситуация такая, скажем так, не критическая. Проблемы с сотым бензином. Сотый бензин для людей, у кого машины там тюнингованные, моторы по 600, по 700 лошадиных. Это да, с сотым бензином проблем. Сильно его нет. 95-й, да, с ним посложнее. Я заправляюсь 92-й. Вот сейчас я напротив заправки Лукойл. Тут очередь минут на 10-15. В наличии все есть, кроме сотового нет.
2: По данным сервиса «Бензонавто», на данный момент более половины столичных заправок располагают помимо дизеля бензином АИ-95 и АИ-92, АИ-98 и Е-100 есть только на 5% и 8% АЗС соответственно. Сложная ситуация с топливом по данным СМИ в Краснодарском крае и Краснодаре в частности. Утром бензин АИ-92 был доступен менее чем на половине работающих заправок, а на АЗС выстроились очереди. В Оренбургской области действуют ограничения – бензина отпускают по системе «чет-нечет». Несколько улучшается ситуация в Петербурге и Ленобласти, хотя ограничения на продажу топлива пока сохраняются. По итогам земельных выборов в Германии мэром Берлина впервые может стать женщина с мигрантскими корнями. В Берлине первое место заняла левая партия, которую считают правоприемницей, правившей в ГДР Социалистической Единой партии Германии. Она набрала почти 26% голосов, оставив позади партию канцлера ФРГ ЭХДС и ультраправую АДГ. Если левым удастся сформировать правительство, ее глава Элиф Эральп, 45-летний юрист турецкого происхождения, может стать первой женщиной с мигрантскими корнями во главе немецкой федеральной земли. Турецкие СМИ при этом уже называли ее аналогом мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, который стал первым мусульманином и первым представителем южноазиатской общины на этом посту. Помимо Берлина, выборы прошли в Мекленбурге, передней Померании, где победу одержала альтернатива для Германии, набрав свыше 38%. Партия Мерца ХДС при этом не получила даже 5%, впервые не пройдя в Ландтаг. Канцлер итоги выборов назвал катастрофой, комментирует старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
0: Результаты Берлина. Левая партия одержала там победу. И, вероятно, здесь сыграл свою роль и активное молодежное голосование за данную партию. И то, что за данную политическую силу голосуют многие бывшие сторонники правящей в ГДР Социалистической Единой партии Германии. И это обеспечило ей победу на выборах. И, вероятно, стоит ожидать по итогам данной избирательной кампании снова формирования красно-зелено-красного правительства Берлине. И важно, что альтернатива для Германии смогла серьезно прибавить в немецкой столице. И это еще раз указывает нам на то, что АДГ формируется уже как полноценная народная партия, сбирая голоса в основном у Христианско-демократического союза. Полагаю, что в Мекленбурге передней Померании коалиция будет сформирована с участием политических сил левого фланга, с ведущей ролью социал-демократической партии Германии, которая хотя и не смогла держать на выборах победу, но финишировала по второй с приличным результатом, и именно эта партия будет ядром будущей правящей коалиции. Полагаю, что в нынешних условиях ей удастся сделать привлекательное предложение другим политическим партиям, естественно, кроме альтернативы для Германии, и тем самым сформировать правительство без участия победившей АДГ. Рейнмаур сохранится в этой политической земле, поскольку в отличие от Саксонии-Анхальт, где недавно прошли тоже выборы, альтернатива для Германии победила, и сейчас вроде бы готовится сформировать правительство. Здесь, в Мекленбурге, передней Померании, все-таки социал-демократы лишь с небольшим отставанием от АДГ финишировали, и здесь они чувствуют себя уверенно и могут делать, соответственно, предложение по формированию правящей коалиции другим партиям. Все же Брейнмаур еще остается достаточно сильной идеей в немецкой политике, и там, где можно, без каких-либо серьезных репутационных издержек следовать этой политике, там она и будет продолжаться. Если брать выборы в Мекленбурге передней Померании, то наибольшее значение здесь имеет даже не то, как из кого будет сформирована правящая коалиция, а то, что в этой коалиции точно не будет партия Христианский Демократический Союз. И это чувствительный сюжет, который влияет на федеральную политику, прежде всего на позиции федерального канцлера Фридриха Мерца. И мы можем ожидать в ближайшее время непростые переговоры внутри самой партии, и Мерцу предстоит объясняться перед влиятельными однопартийцами, почему он должен продолжать свою работу, несмотря на такие противоречивые результаты. И результат этих разговоров на данный момент мне представляется неопределенным.
2: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИДа России. И в Берлине, и в Мекленбурге перед Непомиранием заявили о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами. Итоги земельных выборов в Германии комментирует немецкий политолог Александр Рар.
1: В Германии идет серьезное раздвоение, в том числе и политические системы, и политического менталитета людей на восток и запад. Конечно, большинство немцев все-таки проживают на западе Германии, только одна четверть проживает на территории бывшей ГДР. Но это существенно, потому что там все земли бывшей ГДР, новой Германии, сейчас голосуют за радикальные или за несистемные партии. И это будет означать, что со временем, конечно, или центр Берлин должен будет идти на какой-то уступки этим партиям и с ними каким-то образом на востоке страны начать сотрудничать, или же идти по пути запрета, например, для Германии, но это приведет к дальнейшему расколу отчуждения людей Восточной Германии от Западной Германии. Проблема очень серьезная. И не только большинство избирателей, но большинство жителей Германии ощущает, чувствует и открыто говорит об этом, что нынешнее правительство и в первую очередь Фридрих Мерц не в состоянии решить ни эту проблему, ни проблему реформ, которые в Германии, во что бы то ни стало, нужно сейчас в эти кризисные времена проводить.
3: Что касается Мерца, каково теперь его политическое будущее, его партии?
1: Мы живем в такие времена, которые очень непонятные, которые очень сумбурные. Мир, как говорю, просто на грани громадных перемен, не только в Германии. Но политики, которые управляют Германией, управляют большинством европейских стран, этого не понимают и не хотят понимать. Политики, такие как Мерц, но можно тоже назвать Макрона во Франции, или всех этих премьеров в Англии, которые приходили к власти, опять уходили, они руководятся только одним принципом: что не может быть, не должно быть. Но это политика закрывания глаз на все насущие проблемы, которые нужно решать. И люди это чувствуют. Политики становятся в глазах избирателей очень слабыми, и доверие к ним резко падает.
2: Александр Рар, немецкий политолог. Немецкая пресса, произошедшая с партией Мерц, называет не иначе, как историческим провалом, в частности, как отмечает Der Spiegel. Результат ХДС в Мекленбурге перед Непомиранием обновил антирекорд, став самым провальным для партии на земельных выборах с 1951 года. А Bloomberg отмечает, что после серии неудач на выборах в правящем ХДС все больше призывают Мерца уйти в отставку, а сам канцлер утверждает, что он заручился поддержкой своей партии и остается на посту. При этом Bloomberg называет Мерца самым непопулярным руководителем Германии. Во Франции некоторые водители стали заправляться рапсовым маслом вместо дизельного топлива. Причина высоких цен на горючее, сообщает телеканал BFM TV. Литр рапсового масла во Франции сейчас стоит 1,5 евро. Это почти на евро дешевле дизеля. Рапсовое масло используется в качестве топлива давно, но лишь как экстренная мера, потому что постоянное использование такого масла губит двигатель, говорит технический консультант школы диагностов инжектор КАР Федор Рязанов.
4: Рапсовое масло является возобновляемым источником энергии, изготавливается из рапса, но это что-то типа репейника или что-то такое, представляет из себя очень длинные органические молекулы, которые очень плохо горят в цилиндре. Соответственно, лаковое отложение по всему топливному тракту в камере сгорания и так далее. Рапсовое масло, первое, это угроза экологии из-за неполного сгорания. Второе, это смерть двигателю. Правда, не сразу. Использовать его можно только по безвыходности. Всякое в этом мире бывает. Но это сразу профилактика, чистка всего топливного тракта, камеры сгорания, вред и тем же самым лямбда-замдам и катализаторам настоятельно не рекомендую.
5: Вы говорите, это давно такая практика существует?
4: Да, это, не знаю, лет 10-15, наверное, по Европе, да, рапсовое масло.
2: Федор Рязанов, технический консультант школы диагностов инжектор КАР. За использование несоответствующего горючего во Франции предусмотрен штраф в размере 200 евро. И за рапсовое масло его тоже назначат.
7: Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации «Ростех».
6: а у АКБ «Новиком Банк».
8: Вы чувствуете это с первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Застройщик АВС и компания «Русский капитал». Проектная регистрация на nash.com.rf.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
10: Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае еще в конце первого тысячелетия. Заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий. Одним из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году дом курицы у Бакита в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием.

0: доставки «Автар» передано во временное управление логики молока. Ранее это было российское подразделение «Данон». Соответствующий документ, подписанный президентом, размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Автар» выпускает не только саму упаковку, но и важные механизмы внутри нее. Помпы, распылители, дозаторы, клапаны и крышки. Материнская структура компании зарегистрирована в США и торгуется на Нью-Йоркской бирже. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Банки будут проверять просрочку по коммуналке перед выдачей займов. Речь идет о долгах, по которым возбуждено исполнительное производство у судебных приставов, пишет «Известия». Кроме того, при выдаче займа регулятор намерен учитывать и просрочки по алиментам. Из-за этого доступная сумма кредита для заемщиков с высокой нагрузкой может снизиться, а при задержке данных от приставов добросовестные клиенты рискуют получить необоснованный отказ в кредите. Многих ли может коснуться нововведение и выгодно ли это самим банкам, рассуждает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтрейд» Олег Абелев.
2: Сейчас такие долги в кредитную историю попадать могут, но банки не обязаны их учитывать при расчете предельной долговой нагрузки. Зачем ужесточается требование? Снизить закредитованность и точнее оценивать реальную платежеспособность. Потому что сейчас банки видят только кредитные обязательства клиента из бюро кредитных историй. Часть долгов туда не попадает. Причем даже после возбуждения исполнительного производства. Просрочка по ЖКХ или алиментам, которые коммунальные предприятия и приставы не всегда передают в БКИ. В итоге банк может выдать кредит человеку, у которого уже есть нагрузка, но она невидима для системы. А если включить все эти данные в предельную долговую нагрузку, это даст банку более полную картину, сколько реально денег уходит у клиента не только на кредиты, но и на все обязательства. По поводу того, выгодно ли банкам, что они станут меньше выдавать кредитов, в короткой перспективе невыгодно, но мы же понимаем, что ЦБ действует в интересах всей системы, а не в интересах только отдельных банков. Для банка каждый кредит – процентный доход, меньше выдач, меньше прибыли. Для регулятора массовый невозврат – риск для системы. Поэтому если люди будут набирать кредиты, которые не смогут обслуживать, это просто создаст пузырь, чреватый кризисом. Но для банков есть и долгосрочная выгода. Меньше выдачи плохих кредитов означает меньше проблем с взысканием. Для большинства добросовестных заемщиков ничего не изменится, а вот для злостных неплательщиков алиментов, для людей с запущенной просрочкой по ЖКХ и для тех, кто на грани перейти в состав запущенных, для них это может действительно стать критичным. Единственный момент – это технический риск. Если данные от ФССП будут обновляться с задержкой, человек, уже погасивший долг, может временно остаться в базе и получить от банка отказ. Вот это важно.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Сейчас сведения о долгах за ЖКУ попадают в бюро кредитных историй лишь по желанию коммунальных предприятий, говорят эксперты. Новые требования регулятора могут вступить в силу со следующего года. Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию в открытом море. Систему разработали специалисты из Юньнаньского университета. Электростанция открывает новые возможности для обеспечения энергии, в том числе подводных операций. С какими трудностями столкнулись ученые и какие перспективы открывают эти испытания, рассуждают журналисты научно-популярного издания Science Alert.
3: Солнечные батареи разместили на глубине 32 футов в Южно-Китайском море. Это порядка 10 метров. Как известно, большая часть солнечных лучей отражается от поверхности океана. А те, что проникают в воду, поглощаются и рассеиваются на гораздо меньшие расстояния, чем в воздухе. Поэтому размещение солнечных панелей под водой довольно неожиданное и смелое решение, говорят эксперты. И все же группа ученых из Юньнаньского университета в Китае рискнула не зря. Подводные батареи смогли собрать достаточно энергии для зарядки литий-ионных аккумуляторов всего за 2 часа. По оценкам разработчиков, солнечные панели смогут работать около 5,5 лет и вскоре могут стать способом питания подводных датчиков, камер и систем связи. Это дает толчок развитию разнообразным научным и не только исследованиям под водой. К примеру, технология сможет обеспечить электропитанием прямую трансляцию с рифа, а в перспективе и стать источником питания подводного жилища для человека.
1: Предыдущие разработки подводных солнечных элементов были рассчитаны на очень малые глубины, не более 2 метров, что далеко от реальных условий эксплуатации. Шаг не туда. Компанию Converse обвинили в расизме. Американский производитель обуви Converse, подаривший миру легендарные кеды Чак Тейлор, оказался в центре скандала. В новой рекламе бренда пользователи увидели отсылку к Ку Клукс Клану, организации, которая в разные периоды своего существования преследовала не только темнохожих, но и азиатов, католиков и другие группы жителей в США. Хейтеров не смутило, что лицом рекламной кампании

0: стала кей-поп-исполнительница Карина из южнокорейской группы Aespa, отмечает CNN.
1: Компания Converse удалила рекламную публикацию социальных сетей после того, как она вызвала волну возмущения. Критики увидели фотографии отсылки к символике Куклукс-клана. На снимке корейская кей-поп-певица Карина позирует в юбке и держит в руках пару кроссовок Chuck 70X. Именно детали фотографии стали причиной скандала. Белый треугольник, возникший на юбке из-за особенностей освещения, некоторые пользователи сочли похожи на характерный капюшон Куклукс-клана. А кроссовки в руках певицы, по мнению критиков, напоминали ноги повешенного человека. В Converse признали, что фотография вызвала болезненную реакцию, принесли извинения. Компания заявила, что понимает, почему этот снимок оказался настолько оскорбительным для многих, и признала, в этой ситуации она допустила ошибку. Рекламу удалили со страниц компании и начали убирать с других площадок, где она появилась. Converse также пообещали сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось. При этом компания не стала отвечать на вопросы о том, как именно реклама проходила внутреннюю проверку, каким образом спорная фотография получила разрешение на публикацию. Карина и ее агентство SM Entertainment пока публично эту ситуацию не прокомментировали. Скандал быстро вышел за пределы самой рекламы. В социальных сетях пользователи призывали уволить сотрудников, которые участвовали в ее создании, а некоторые призывали к бойкоту Converse. Другие, напротив, отмечали, что не считают эти образы намеренными и не видят в рекламе сознательной попытки кого-либо оскорбить.
0: Для рекламного рынка США происходящее уже практически норма. Недавно ритейлер Target после скандала снял с продажи детский костюм циркового клоуна на Хэллоуин. Покупатели увидели в нем образ для минстрель-шоу 19 века. Постановку, где белые актеры, загримированные под афроамериканцев, разыгрывали комические сцены из жизни темнокожих. А реклама джинсов American Eagle с актрисой Сидни Суини вызвала споры из-за игры слов фраза «Сидни Суини has great jeans». По мнению ряда пользователей, все эти звучало как намек на хорошие гены, а потому многие усмотрели в ней российский подтекст.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского 11/66.
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
7: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: В капле воды отражение вселенной, утверждают поэты. А мы, умные, сложные, амбициозные жители 21 века, в чем наши личные вселенные находят свое отражение? Прежде всего, в домах, которые мы выбираем. Проект – эхо наших характеров, запросов и привычек. Среда – основа ритма и сценариев жизни. Район – продолжение семейных традиций или отправная точка нового жизненного этапа. Не случайно проект Донстроя, жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне в компании называют «Дом Вселенная». Сама Красная Пресня – капля, в которой отражается история Москвы. Чего только не помнят здешние места. Императорский зверинец, который находился на месте современного московского зоопарка, грузинских царских особ, спасавшихся в России от своих войн и расприй, удивительный сад князей Гагариных, нынешний парк Красная Пресня, багряные события 1905 года, старые старт строительства Москвы-Сити, и он уже история. Для города Красная Пресня это сплав выдающегося прошлого, деловой энергии настоящего и потенциала для будущего развития. Для ответственного девелопмента это необходимость осмысленного, предельно уважительного диалога со своим окружением. Начало будто держит в ладонях Москву-Сити, Воробьевы горы, Лужники, Останкинскую башню. Такое ощущение рождают видовые квартиры комплекса. А совсем рядом с ним Москва-река и три крупных парка. Красногвардейские пруды, Красная Пресня и парк Декабрьского восстания. Соседство одновременно уютное и престижное. Вообще, проект расположен на стыке даже не двух, а трех миров. В одном бьется деловой пульс столицы, другой наслаждается спокойствием пресненских парков и переулков, третий – историческая территория Московской обсерватории, неразрывно связанная с развитием отечественной астрофизики. А ведь освоение космоса заставило человека заново проектировать среду вокруг себя. И это тоже было начало. Продолжим.
7: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Аблекулеев. Российские средства ПВО в течение дня уничтожили над 6 регионами страны 45 украинских беспилотников. Об этом сообщила Минобороны России. Минфин прорабатывает изменения в налоговое законодательство для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак дронов, заявил статс-секретарь замминистра финансов в кулуарах Московского финансового форума. Алексей Сазанов отметил, что осенью изменения, вероятно, будут внесены. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц единственный, кто не понимает, что его пребывание на посту подходит к концу, считает журналист издания «Спектакль» Генри Донован. И все же даже самые убежденные сторонники Мерца должны понимать, что его канцлерство окончено. Единственный, кто, похоже, этого не осознает, сам Фридрих Мерц, говорится в статье Донована. Журналист подчеркивает, что в своем положении Мерц виновен сам, хотя Германия тоже сталкивается с глубокими структурными проблемами, включая миграцию, вопросы внутренней безопасности и интеграцию. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно ослабить ряд европейских норм в отношении топлива, чтобы добиться снижения цен. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на письмо французского лидера. По его мнению, эта мера позволит увеличить объем производства на нефтеперерабатывающих предприятиях. Кроме того, глава государства призвал ослабить ограничения на долю биотоплива в топливной смеси. Как отмечается телеканал, это должно помочь нарастить предложение дизельного топлива на французском рынке. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 9 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Госдума остается пятипартийной. Справедливая Россия, судя по всему, попала в парламент. Единая Россия поставила рекорд по...

0: Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент на флажке, набрав 5,1% голосов уже на финальной стадии подсчета. Но окончательные цифры объявят в пятницу. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. 355 мест, было 324. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Интересны возможные перестановки среди председателей комитетов. О конфигурации Госдумы 9-го созыва Евгений Перельчук.
1: По выборам в Госдуму есть промежуточные результаты. Окончательные подведут в конце недели. Точно известно о трех рекордах. Явка составила почти 58%. «Единая Россия» набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от «Единой России» пришли 49 человек. КПРФ набирает почти 14%, или 40 кресел. У ЛДПР 9%, это 25 мест. «Новые люди» набрали почти 8% и заняли четвертое место, получив 20 мест вместо старых 13. «Справедливая Россия», похоже, преодолела 5% барьер в самый последний момент. Госдума едва не стала 4-партийной. Хотя окончательные цифры станут известны позднее. Итоги без особых сюрпризов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
2: В целом, качественно в Государственной Думе мало что изменилось. Государственная Дума вряд ли будет принципиально мешать исполнительной власти реализовывать собственные представления о прекрасном.
3: По поводу так называемых кандидатов-паровозов от «Единой России», которые не обязаны идти в депутаты и до этого момента и не шли в депутаты. Но если мы говорим про топ-лица, здесь очень понятно, что практика будет прежней, от мандата не отказываются.
2: Ну да, возникают споры вокруг кого-то из первой пятерки «Единой России», вплоть до Лаврова разные сообщения возникают, но в целом практика, когда паровоз не идет в Думу, она довольно привычная, и хотя формально подвергается критике, но не настолько аллергенна, чтобы власть от нее отказывалась.
1: Сейчас новоизбранные депутаты получили время на заселение в служебные квартиры, а депутаты, покидающие Госдуму, должны жилье освободить. Обычно на это дают месяц. Речь идет о депутатах без прописки в Москве, потому что избранникам с пропиской в столице жилье не дают. Им компенсируют поездки на работу. С теми, кто переизбрался, договор на пользование квартирой продлевается еще на 5 лет. Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо РОС» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
4: Набрал более 45% голосов.
3: Новый созыв начинает работу когда?
4: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
3: И это же, собственно, начало осенней сессии.
4: Фактически, да.
3: Интересует вопрос по поводу служебных квартир. Нужно ли сейчас депутатам их освобождать? Вот буквально сейчас, до начала осенней сессии, может быть.
4: Ну, тем, кто не избран, наверное, можно освобождать. Те, кто избран, они, я думаю, они такие останутся. Мне не нужно освобождать, я так понимаю.
3: Отдохнуть куда-то, поездки какие-то?
4: Не планирую. Не планирую отдыхать. Надо работать. Много наказов, много обязательств. Главное, что нам надо делать сейчас, это утвердить. Во-первых, изменения в бюджет на этот год. Возможно, расходные обязательства добавились. Ну и доходная часть не так активно формировалась, как хотелось бы. Второе направление – это утверждение бюджета на следующий год.
1: Наш собеседник, как отмечают некоторые политологи, может сохранить свой пост председателя комитета по финансовому рынку. Точно сменится председатель комитета по обороне. Андрей Картополов не стал переизбираться. Ярослав Нилов и Алексей Диденко тоже переизбираться не стали. Планы Сергея Боярского, главы комитета по информполитике, неизвестны. Связаться с ним не удалось. Глава ЛДПР и по совместительству председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возможно, уступит пост председателя Петру Толстому. Это на уровне слухов. Владимир Кашин от КПРФ в аграрном комитете, вероятно, пост сохранит. Есть вопрос по Нине Останиной, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
5: Ничего принципиально, мне кажется, не поменялось с точки зрения внутрипартийного устройства Госдумы, но значительно обновился ее состав. В Госдуму пришли участники СВО. Я думаю, что мы все увидим и поймем, когда начнут распределять комитеты Госдумы. То есть всю эту табель о рангах мы увидим тогда, когда партии КПРФ, ЛДПР, новые люди и «Справедливая Россия» получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос – это кто будет председателем этой Госдумы и как распределятся комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за Станиной и за коммунистами. Может быть, в этот раз его отдадут «Единой России» с учетом того, какое влияние она имеет.
1: Сама конфигурация комитетов также может поменяться. Обсуждалось создание отдельной структуры по вопросам участников СВО и появление комитета по искусственному интеллекту. Но окончательных решений пока нет. Структура Думы нового созыва станет понятна в октябре. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Российский завод «Аптара» передали во временное управление. В соответствии с указом президента России активом будет

0: будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы Danone. На прошлой неделе под временное управление российским структурам перешли активы компаний Ашан, Nestle, Lehman's Pro, FM Logistic и Betty Logistic. Как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление попадают одни активы и не попадают другие, и как выбираются новые управляющие. Иван Медведев подробнее.
1: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили крупным энергетическим активам. Почти 84% акций «Юнипро», принадлежавших немецкой «Юнипер», и более 98% финской «Фортум» перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 2023 года под управление Росимущества передали «Данон» и «Балтику», принадлежавшую датской «Карлсберг». Позднее активы «Данон» продали компании «Вамин-Р». «Балтику» со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия «ABN Bev» и «ФС». Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные и сельскохозяйственные активы. В апреле 2024 года Росимущество получило контроль над «Агротеррой», а в августе 2025-го активы французского производителя промышленных газов Air Liquide, включая совместное предприятие с «Северсталью», передали компании «М-Логистика». Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах. Но, по мнению профессора финансового университета Константина Симонова, это работает не совсем так.
2: Изначально, для того, чтобы вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому, да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересных активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
1: Отдельно всегда возникают вопросы по поводу того, по каким критериям власти определяют, кому отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
3: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то опыт. А вот предыдущие широко известные случаи, когда Ашан и ряд других швейцарских, французских активов куда-то перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения.
1: Продолжая тему «не кому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт «Агротерра» и «Аптар Владимир». В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда «Аптар» и «Агротерру» формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 2024 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 2025 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 2024 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 2025 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Российские подразделения компании Nestlé и Ашан сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Компании опубликовали похожие официальные заявления об указе о передачах их активов под временное управление, отметив, что это действие не является национализацией компании или сменой собственника. Обе структуры заверили клиентов, партнеров и сотрудников о намерениях безусловно выполнять все обязательства. Они также выразили уверенность, что сотрудничество с Лев-менеджментом поспособствует дальнейшему развитию компании. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсетях. Параметры сделки он не сообщил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты сняли санкции с Беларуси калия в марте этого года. Это один из крупнейших мировых производителей удобрений. А недавно спецпосланник американского президента Джон Коула сообщил, что штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что на счетах Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов, комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Дело в том, что США крайне зависимы от импорта в вопросе калийных удобрений. И примечательно, что главным импортером этих самых калийных удобрений, скажем, в 2024 году была Канада, с которой сейчас у Дональда Трампа разлад и чуть ли не экономическая война. Подключение американского рынка к белорусским калийным удобрениям – это довольно выгодный процесс с точки зрения экономики. Дело в том, что администрация Трампа рассматривает внешнюю политику, в том числе зависимой от сделок, и хочет в том числе продемонстрировать российской стороне, что взаимодействие с США сейчас не просто важно, но и буквально приносит конкретные экономические выгоды. С Россией такой же подход также возможен, поскольку администрация Трампа не считает Россию идеологически врагом или противником. Так что это типичное сочетание экономических и политических стимулов. Я полагаю, что такого рода взаимодействие будет продолжено. И в целом такая вот очень конкретная, очень простая в своей сути логика взаимодействия Вашингтона и Минска.
0: Автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к большой сделке с США. Он также отметил, что странам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств.
5: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес-ФМ».
6: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы боролась с этим.
5: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Гликулиев. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца этого года, сообщил Минсельхоз. Решение направлено на поддержку российских производителей, экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики, говорится в сообщении. Еще 1 200 000 000 рублей будет направлено на программу социальной газификации. Воспользоваться ею смогут более 13 тысяч семей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, через месяц после начала продаж сделки с 5-граммовыми слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков. Федеральное казначейство планирует в январе 2027 года запустить для общего использования первого ИИ-агента в единой информационной системе госзакупок, заявила заместитель руководителя казначейства Анна Катамадзе в ходе Московского финансового форума. При этом основной задачей ИИ в области госзакупок Катамадзе назвала помощь специалистам в области закупок. Таких в России в настоящее время около 2 миллионов человек. Решать задачи быстро и правильно с учетом всех тех обременений и дополнений, которыми обросла контрактная система. Речь идет о требованиях в области импортозамещения, промышленной политики, различных отраслевых стандартов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 19, ближе к полуночи начнется слабый дождь. Слабые осадки прогнозируют и на завтра. Днем во вторник до 18 тепла. 21.17 в Москве. Хороший урожай давит на цену. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%, и это не предел, говорят участники рынка. Урожай больше, а возможности реализовать меньше. Что происходит на рынке подсолнечного масла? Об этом Диана Чебанова.
8: Урожай еще не собрали и вообще только начали, а он уже тянет цены вниз, говорят фермеры. Ожидается рекорд по объемам производства масличных. Это одна из причин падения цен. Но кроме того, экспорт сократился на 40% из-за сорванных поставок. Они в основном шли через порты Азовского и Черного морей. Их работа остановилась из-за постоянных атак. Сейчас участники рынка ищут новые пути сбыта, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
9: С учетом того, что порядка 2/3 растительных масел, которые производятся в Российской Федерации, отправляются на экспорт, а внутри в стране потребляется только 1/3, то условия экспорта оказывают также серьезное влияние на ценообразование на внутреннем рынке. С учетом закрытия Азово-Черноморского бассейна, необходимости переориентации логистики на экспорт, происходит определенное давление на внутренний рынок. Опять же, сейчас еще уборочная кампания активную в массовую фазу еще не вошла, но в начале уборки мы наблюдаем снижение цен как на сырье, так и на готовую продукцию. Мы находимся фактически в начале сезона. Но однозначно ожидание большого урожая давит на рынок и стимулирует к снижению закупочных цен как на сырье, так и на готовую продукцию. Мы сейчас находимся как раз в активной фазе переориентации экспортных логистических потоков для того, чтобы обеспечить экспорт переработанной продукции.
8: Фермеры говорят, что экспорт растительных масел вообще почти отсутствует. За 2 последних месяца рыночная стоимость подсолнечного масла в России упала на 16%, за год на 8%. Дешевеет и масло, которое произвели еще до сбора урожая. Это заметили рестораторы, говорит управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
10: Ну, обычно всегда после урожая, после тем более хорошего урожая, мы наблюдаем такую тенденцию, что масло какое-то время дешевеет, а к концу сезона потихонечку начинает подниматься. То есть много факторов, которые влияют на цену масла. Заметили, конечно, что оно подешевело, но это не сильно сказалось на нашей себестоимости. Оливковое масло чаще используется в ресторане, в больших количествах, поэтому оливковое масло, наверное, гораздо сильнее влияет на себестоимость продукта, чем растительное.
8: И это снижение цены на растительные масла, в том числе масло подсолнечное, скорее всего, не предел. Самое обидное, что в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал. Идут закупки впрок, а наши фермеры не имеют возможности воспользоваться этим ажиотажем, говорит руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
11: При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азово-Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего, мы идем в противофазе с мировым рынком. С января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы. И рынок мировой запасается впрок. Конечно, конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре, и внутри России масло дешевеет, соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей и, с большой вероятностью, слабый озимый сев под урожай 2027.
8: При этом снижать объемы выпуска растительного масла российские производители пока не собираются, говорит агроэксперт. Поэтому внутренний рынок, видимо, продолжит курс на затоваривание, если фермеры, конечно, не найдут пути сбыта. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: HR-отдел следит за тобой. Сети обсуждают тренд на микроменеджмент у работодателей. А поводом послужил пост сотрудницы HR-отдела в одной из соцсетей. В нем она поделилась, что новый сотрудник уволился в первый же день из-за требования работать с постоянно включенной веб-камерой и мониторингом экрана компьютера. В комментариях пользователи в основном негодуют и пишут о пагубном влиянии микроменеджмента на рабочие процессы. Бизнес ФМ спросил работодателей, контролируют ли они своих сотрудников и как именно.
5: Бизнес говорит.
12: Соосновательница коммуникационного агентства B2 Business Евгения Пруслина.
13: Я не считаю, что микроменеджмент сам по себе это абсолютное зло. Вопрос скорее в том, что именно мы контролируем и зачем. Потому что если мы внедряем тотальный контроль на уровне того, сколько человек пьет чашек кофе в день, с кем он беседует в чатах, то мы таким образом получим просто биороботов, а не людей. Более того, осознанные сотрудники просто принесут нам заявление об уходе. Наш опыт в нашем агентстве говорит о том, что творческих людей в целом тотально контролировать нельзя. Но важно контролировать результат в ключевых точках. Это делается на регулярных встречах, планерках, когда руководители смотрят, насколько выполнение задачи соответствует там, тем дедлайнам, которые стоят. Мы приветствуем, когда наши сотрудники в рабочее время могут выйти на улицу и просто прогуляться, проветрить голову. Это повышает их эффективность и продлевает ее в течение рабочего дня. Также у нас, например, есть практика, когда у нас, в принципе, может планерка пройти в формате обсуждения, кто как провел выходные или у кого какие были инсайты. И это про то, что люди в команде должны общаться друг с другом не только как с функциями, они должны друг с другом как с людьми общаться.
12: Генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
14: Я считаю, что это правильно, как бы мы не относились иногда толерантно, но, к сожалению или к счастью, статистика работает таким образом. Я иногда, наверное, раз в полгода делаю такую сводку о входе и выходе сотрудников. У меня входная система по отпечатку пальцев, и, соответственно, бывают очень интересные данные. Сотрудники, которые не курят, среднее рабочее время за месяц 7 часов 30 минут. А сотрудники, которые курят, либо какие-то сотрудники, которые не добросовестные, иногда рабочий день средний, 5 часов. И очень интересно еще, когда ты такую сводку посылаешь в рассылку всем сотрудникам. И все сотрудники видят, кто сколько работает. Я считаю, что контролировать надо. Конечно, этот мониторинг необходим прежде всего для меня, как для руководителя. Ну и когда мы заканчиваем год, я могу однозначно озвучить такие данные годовые и премировать, соответственно, каких-то сотрудников, аргументируя потраченным временем в офисе. А те сотрудники, которые выходят, скажем, в рамки другие, я делаю выводы и либо меняю сотрудника, либо ставлю определенные условия, при которых человек либо работает, либо уходит сам.
12: Директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт» Евгения Дыбова.
15: Я считаю, что, грубо говоря, руководитель должен поставить цель, задачу, спросить, как ее поняли, понимает ли человек, как к этой задаче, цели прийти, обозначить время выполнения, и пусть человек делает. А вот прямо как он это сделает, каждый шаг, каждый звонок, ну это я уже считаю, знаете, это какой-то фанатизм, нездоровое даже отношение к людям. Все-таки, когда человека ты берешь на работу, ты берешь взрослого человека, который, ну, все-таки может как-то принимать решения. Больше свободы всегда мы даем отделам, где есть какое-то некое творчество. Это вот, например, маркетинг и пиар. Отдел продаж. У нас есть вектора, у нас есть определенные планы, которые мы достигаем, у нас есть понимание, как мы это делаем, и точки, по которым я контролирую. Но, опять же, продажи — это тоже некое творчество. Более детальный, фундаментальный контроль — это, конечно, производство. Потому что производство — это система. И если ты эту систему упустишь и пустишь на самотек, то перестанет выпускаться продукция. Либо она пойдет ненадлежащего качества.
5: «Бизнес говорит». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Необыкновенное право. Партнер проекта — адвокатское бюро Forward Legal. Хитмейкер Сергей Рахманинов.
16: Великий русский композитор Сергей Рахманинов умер в 1943 году. Но спустя несколько десятилетий его музыка неожиданно вернулась в мировые чарты и стала частью одного из самых известных хитов Селин Дион – песни «All by Myself». Как произведение автора, которого уже не было в живых, оказалось среди бестселлеров современной популярной композиции? Ответ на этот вопрос дает авторское право.
5: Алексей Карпенко. Старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
16: История началась с Эрика Кармена, автора песни All by Myself. При создании композиции он использовал мелодию второй части «Адажио» второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова. Фрагмент оказался настолько близок к оригиналу, что фактически стал цитатой произведения великого композитора. Кармен считал, что музыка Рахманинова уже находится в общественном достоянии и может свободно использоваться. И в этом была определенная логика. В США произведения Рахманинова действительно перестали охраняться авторским правом, подействовавшим на тот момент правилам. Однако ситуация осложнялась особенностями международной охраны. Рахманинов эмигрировал из России, менял гражданство, а отношения между СССР и США в сфере защиты авторских прав долгое время не были полностью урегулированы международными соглашениями. После огромного успеха песни наследники Сергея Рахманинова заявили о своих правах. В результате Эрик Кармен признал использование музыки композитора и согласился включить Рахманинова в число авторов произведения. Кроме того, наследники получили право на 12% авторских отчислений. Эта история показывает, что даже спустя десятилетия после смерти автора, его произведение может сохранять правовую защиту и приносить доход наследникам. Авторское право живет дольше своих создателей и продолжает действовать там, где закон признает охрану произведения.
5: Необыкновенное право на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Действующий губернатор Ульяновской области Алексей Русских после обработки 100% протоколов получил 77,5% голосов избирателей. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук побеждает на выборах главы региона с 67,54% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии. Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана для США, несмотря на рестрикции Вашингтона, пишет журнал Foreign Policy. Журнал указывает на то, что для американской компании Centrus Energy, которая поставляет уран для АЭС, ведение дел с Россией имеет ключевое значение. Foreign Policy также подчеркивает, что Вашингтон сталкивается с трудностями при попытках добиться замены российского урана к 2028 году. Китай в августе увеличил импорт российской нефти на 41%, заместив ей выпавшие поставки с Ближнего Востока. Это следует из данных Главного таможенного управления Китая. Закупки у других крупных стран-экспортеров снизились, прежде всего у Саудовской Аравии. Россия оказалась фактически единственной из лидирующих поставщиков, кто в августе смог увеличить отгрузки нефти в Китай, общий объем которых достиг 2 миллионов 640 тысяч баррелей в сутки. Расходы Пекина на российскую нефть составили 6 миллиардов $470 миллионов. Минздрав России предлагает ввести медицинское освидетельствование раз в 5 лет для работников, занятых на всех этапах оборота оружия и патронов, по аналогии с требованиями к владельцам оружия. Это необходимо для своевременного выявления психических расстройств, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 21.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы, а во Франции, например, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Чего ждать далее на рынке топлива? Крупные ритейлеры заинтересовались сегментом ресейла одежды. Такие отделения открывают сети H&M, Banana Republic и другие крупные сети. А с чем связан новый тренд? В России ведут контроль за гаджетами умного дома. Заявленная цель – контроль цепочки производства и поставок техники. Сейчас, по оценкам экспертов, в этой области полная неразбериха. Зачем это нужно и станут ли дома умнее от такого контроля? Эти и другие темы на Business FM. Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы, рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Валерий Убадоев продолжит.
12: По данным американского управления энергетической информацией Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
18: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и $3, $4, $5 стоило.
12: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
18: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, и потом раз, и уже столько. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было бензин, там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
12: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Армузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
19: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Армузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Армузского пролива и состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
12: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
20: Поскольку регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Из топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. есть. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, 2 месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
2: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
20: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
21: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в 4-м квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Крупные ритейлеры заинтересовались сегментом ресейла одежды. На это обращает внимание Wall Street Journal. Такие отделения открывают сети H&M, Banana Republic и другие крупные сети. Продолжит Ольга Кашинская.
22: H&M в своих ресейл-сторах предлагает очень разнообразные позиции, в том числе от премиальных брендов. Banana Republic продает собственные коллекции 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого столетия. Американский бренд Reformation наряду с собственными коллекциями также продает вещи люксовых марок. По мнению экспертов, такой интерес крупных ритейлеров к ресейлу говорит о том, что этот сегмент перестает быть нишевым. Подержанные вещи ритейлеры кокетливо называют pre-loved. Дословно это можно перевести как «ранее любимый». Так они пытаются избежать термина second-hand. Хотя бывшая в употреблении одежда уже давно перестала восприниматься как маргинальный выбор. Этот рынок растет вдвое, а то и втрое быстрее, чем традиционный ритейл одежды. Ожидается, что к 2028 году объем индустрии second-hand'ов достигнет 350 миллиардов долларов. Как чаще всего и бывает, причины такой востребованности стоит искать в экономике, объясняет директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
23: Сейчас очень большая проблема на рынке одежды у ритейлеров в Европе, в Америке. Из-за инфляции, из-за того, что цены растут буквально на все, и одежда не исключение. В пирамиде потребления люди, прежде всего, будут экономить на том, что им меньше нужно, чем базовые потребности. И одежда попадает в то, на чем можно экономить. И, конечно же, еще одна хитрость ритейлера в том, что он не будет мешать новую коллекцию с предыдущими коллекциями. Но они будут мешать в одном магазине новую коллекцию с товарами секонд-хенда. Поэтому продажи этого секонд-хенда не будут влиять на основной хлеб ритейлера, то есть на новую коллекцию. БУ вещи не всегда дешевле новых, и здесь нужно разграничивать массовый секонд-хенд и премиальный секонд-хенд. На премиальный секонд-хенд всегда будет покупатель, который будет платить больше, чем он купит в магазине массового сегмента.
22: Премиальный сегмент ресейла действительно стоит особняком и совершенно не гарантирует более выгодных цен. На популярной российской ресейл-платформе Oskelly, например, цены измеряются сотнями тысяч рублей. Как ранее рассказывала Business FM, многие винтажные вещи специально завозятся в Россию с европейского и американского рынков. Процветает и продажа ценных люксовых позиций и собственных коллекций. О причинах востребованности ресейла рассуждает бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева.
24: В России они, я бы сказала, совершенно другие, не те, которые являются драйвером на западном рынке. В России в первую очередь я бы поставила экономику. Потребитель стал гораздо внимательнее к цене, а ресейл позволяет получить классный продукт по более доступной цене. Второй важный фактор – это наше санкционное кольцо, которое сжимается вокруг России, и невозможность получить, во-первых, люксовые бренды, стоимость которых в доставке дороже 300 евро. Да и, в принципе, не все международные бренды в России сейчас можно получить. И секонд-хенд позволяет получить доступ фактически к такому продукту. Здесь сошлись экономия, доступ к брендам и изменение самого отношения к поддержанным вещам.
22: В пользу БУ одежды говорят и другие факторы. На Западе, например, играет роль забота об окружающей среде и тренд на осознанное потребление. Хотя в России так мыслят скорее меньшинство, считают эксперты. Кроме того, есть и такой фактор, как цикличность моды и возврат к эстетике 90-х и нулевых, которые обращаются все больше молодых людей. А куда идти собирать винтажный образ, как не в секонд? Впрочем, все это не сравнится с банальным снижением покупательной способности. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований умных устройств для дома внесли в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности для контроля за производством и импортом таких гаджетов. Как пишет «Известия», данная классификация затронула, в частности, программное обеспечение для умного дома, контроллеры и точки беспроводного доступа, датчики давления, газа и протечек воды, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Для поддержки российских производителей продукцию отечественного производства нужно будет учесть сесть под новыми кодами в течение 2 лет. Такой контроль позволит понимать, какие устройства и в каком объеме производятся. Он спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
1: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещении, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, ну, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании, и у них это получилось. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. То есть они смогут взломать устройство и доставить неприятности мирному населению. Этого в текущей политической ситуации допускать, разумеется, нельзя. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке. Ну, как мы это видим, ну, с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Вот это, пожалуй, главная опасность, а не просто повышение цены. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности, в отличие от текущего положения дел.
0: Директор технического департамента РТМ Групп Федор Музалевский. С другой стороны, инициатива по классификации ПО и гаджетов для умного дома поставит застройщиков в определенные правовые рамки и упростит жизнь жителям многоквартирных домов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики – это самый банальный пример, которые могут сами передавать показания. Это и есть умный дом. Но также сейчас застройщики идут в эту сторону. Поэтому данная инициатива в первую очередь направлена на регулирование именно застройщиков, которые строят массово многоквартирные дома, а также на юридические лица, то есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся. Там тоже сейчас активно применяются умные дома. И это в первую очередь направлено туда, так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это, они все равно будут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, было понимание, что там используется, и в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик пожара или задымленности, то было понятно, по чьей это причине произошло. А так, в случае ввоза нелегального оборудования, которое не работает, не сертифицировано и вообще непонятно, должно ли оно было сработать, естественно, будет все киваться на то, что мы все требования выполнили, а то, что не сработало, это мы не виноваты. Вот, чтобы таких избежать возможных жертв, и вводится данная мера.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Власти ожидают, что с появлением новых позиций в классификаторе станет возможно сократить объемы контрафактной продукции и снизить риск закупки устройств, не соответствующих Росстандартам и заявленным характеристикам.
4: Реклама. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредитке «Трейдин» ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
25: Бизнес FM.
8: Бизнес FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
8: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
9: и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
8: Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Гознак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. Гознак начал продавать золотые 5-граммовые слитки в июне этого года. Уже через месяц после начала продаж сделки с этими слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков в Гознак-инвестициях. Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже. Google начала принимать предзаказы на ИИ-ноутбуки Google Book. Стоимость ноутбуков премиального класса, производить которые будут Acer, Asus Tech Computer, Dell Technologies, HP и Lenovo, составит от $899. Компания рассчитывает, что ноутбуки будут востребованы среди пользователей Android-устройств. Предзаказы на Google Book принимаются с 21 сентября. Продажи в США стартуют 4 октября. Акции Volkswagen впервые за 15 лет потеряли место в индексе крупнейших европейских компаний Евростокс 50. Как сообщает Financial Times, это случилось после падения цен на акции компании до минимального уровня за 16 лет на фоне финансовых проблем, а также слабых продаж в Китае. Также ранее концерн заявил о списании около 6 миллиардов евро из-за переоценки Porsche. Кроме того, производитель несет расходы, связанные с масштабной реструктуризацией. Новости компании и корпорации. Держи из курса.
0: В Москве. Соосновательница бренда косметики Mixit назвала недавнее задержание гендиректора компании попыткой рейдерского захвата. Елена Назарова записала обращение в соцсетях и связала помещение ее бизнес-партнера Олега Пая под домашний арест со старыми судебными спорами, а с бывшей коллегой. По ее словам, дела были давно закрыты, и как старые споры превратились в уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, она не понимает.
13: На данный момент наша компания работает в штатном режиме. Что касается ситуации с моим партнером Олегом Паем, мы не понимаем, как гражданско-правовой спор с нашим бывшим сотрудником мог перерасти в какое-то уголовное дело. Нам это непонятно. Мы оцениваем это как давление на бизнес. Оцениваем это как попытку рейдерского захвата компании. Конфликт с бывшим сотрудником с 2019 года, то есть несколько лет. Множество раз он был урегулирован. Дела эти были нами выиграны, закрыты. Но сейчас дело вновь возбуждено как уголовное, что нам совершенно непонятно. Но мы знаем точно, что правда на нашей стороне. Мы верим в то, что мы сможем решить этот конфликт в правовом поле. Сейчас работают адвокаты. Олег на данный момент находится на домашнем аресте по этому делу. Мы верим в то, что мы сможем с этим справиться. Наша компания, вы знаете, работает уже более 12 лет. Мы развиваемся в нашей стране. Мы большая производственная компания. Мы даем множество рабочих мест только на одном нашем производстве. 1500 рабочих мест. Мы платим налоги исправно. Мы помогаем всем самым важным фондам в нашей стране.
0: Елена Назарова добавила, что, возможно, будет обращаться к Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Сооснователя и гендиректора компании Mixit Олега Пая задержали и отправили под домашний арест в субботу. Суть обвинений не раскрывается. Известно, что бизнесмена подозревают в особо крупном мошенничестве. Бывший сотрудник компании, которого упоминает Назарова, с кем были судебные споры, это, вероятно, Галина Рязанова. Она разрабатывала косметику бренда и заявила, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю сделку так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. О том, как старые споры трансформировались в уголовное дело, рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов-Трусов» и партнер Федор Трусов.
11: А внешне мы видим традиционную для России ситуацию, когда одна из сторон, проиграв в арбитражных и гражданских процессах, задействует уголовно-правовые механизмы, чтобы спор рассмотреть в свою пользу. Внешне выглядит именно так, по крайней мере, по даже обращению учредительного заявителя данного бизнеса. Выглядит именно так. Представьте, любой крупный арбитражный спор, гражданский спор, судьи, включая там до Верховного суда, рассматривают данное дело. Всегда есть соблазн, чтобы какой-то следователь, то, что называется, росчерком в ручке, поставил точку в этом конфликте, возбудив уголовное дело и предъявив обвинение. Гораздо же проще и быстрее. Понятно, что это обычно означает, что в корпоративный спор вмешалась некая третья сторона, то, что в России иногда модно называть «силовики», в кавычках, которые действительно помогают более эффективно рассмотреть некий коммерческий спор. Выглядит внешне это именно так. Отсюда мы видим и, скажем так, быстрое расследование уголовного дела, и молниеносное избрание мер пресечения, все остальные действия направлены на то, чтобы стороны корпоративного конфликта либо заключили некую сделку, либо же передали долю своих активов, потому что, как правило, мы прекрасно понимаем, человек, помещенный под домашний арест, или тем более в СИЗО, он становится более сговорчивым. И с точки зрения уязвимости для бизнеса при таких процедурах, очевидно, что такая простейшая двухходовка, чтобы потом бизнес сменил либо менеджмент, либо полностью, либо частично владельца. Но опять же таки, мы таким образом, мы сразу что? Мы предполагаем, что у нас по данному делу априори совершает должностное преступление. Поэтому мы, конечно, не можем утверждать ни в коей мере. Но, скажем так, опыт последних 10-20 лет говорит о том, что слишком часто у нас правоохранители становятся стороной корпоративно-гражданских споров, когда речь идет про крупные, жирные активы и бизнесы.
0: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры», Олег Паилин, Назарова, основали «Миксит» в 2014-м. А чистая прибыль компании в прошлом году составила 3,5 миллиарда рублей. У бренда есть 32 тысячи розничных точек продаж в России и странах СНГ. А в прошлом году «Миксит» открыл второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. Сам Пай рассчитывал довести выручку в этом году до 45 миллиардов рублей. Российский рынок акций в понедельник открылся умеренным падением. К середине дня темпы снижения увеличились. На закрытии индекс Мосбиржи находился на отметке чуть ниже 2260 пунктов. Цена на нефть марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $100 за баррель и стоит сейчас 86 с копейками. На что будет ориентироваться российский рынок и какие факторы способны его обнадежить, говорит старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Мартинев.
14: Что может повлиять на динамику рынка на этой неделе? Думские выборы, как видим, не сыграли в плюс.
15: Нам кажется, основной фокус – это нефть и первое видение по бюджетным тратам. То есть бюджет, геополитика и также нефть. В фокусе сейчас визит президента Ирана в ООН. То есть это влияет на нефть. Нефть сейчас марки Brent корректируется. То есть это негативно для российского рынка. Дальше в фокусе – это адские санкции со стороны Трампа. Здесь весь вопрос, как он будет применять эти санкции. И три – это наша внутренняя политика. Смотрим за фоном.
14: Встреча Трампа с Зеленским, которая также планируется на этой неделе, может как-то повлиять на рынок?
15: Да, рынок, безусловно, особенно санкционно-чувствительные бумаги. Рынок будет отыгрывать любой позитив, если он будет реализован. Потому что сейчас такой пик пессимизма, и вот любые позитивные новости, они будут восприняты однозначно позитивно.
14: Трамп снова требовал, чтобы Зеленский прекратил удары по российским НПЗ, поскольку это все влияет, ну, опять же, в трактовке Трампа, на цены на дизель. В Америке они сейчас улетели до небес. Как на эти новости будет реагировать рынок?
15: Здесь скорее мы подросли на ожиданиях того самого перемирия, но рынок воспринял это со скепсисом, и вот сейчас начали снова корректироваться, потому что рынку после выходных, особенно там в Москве, например, стало понятно, что эти договоренности, они не железные. Кажется, рынок может вырасти только на телефонном разговоре, например, президент-президент, президент США, президент России. Вот это событие действительно переставит рынок на 2500-2600. Все остальные встречи, особенно на фоне принятия там нового пакета санкций, они кажутся неустойчивыми. рублями.
14: Чего ждать от курса рубля?
15: Сейчас пик продаж со стороны экспортеров. Была достаточно дорогая нефть, и частично уже эта экспортная нефть в виде экспортной выручки начала поступать сюда. Поэтому до 28 числа, может быть, даже какое-то укрепление рубля мы увидим. Доллар может быть по 81, по 82. Локально на неделю это, скорее всего, укрепление рубля будет.
14: А если рассматривать более далекую перспективу?
15: Тут все-таки важно бюджет. Там будет там проинфляционный, дезинфляционный. В базовом сценарии, если будет нефть все-таки низкая и бюджеты расходов будут высокие, то, скорее всего, все-таки 85-90, может быть, даже 95 на следующий год. Базовый сценарий.
0: Старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев. А в целом отечественным инвесторам не стоит ориентироваться на колебания нефтяного рынка. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно сыграет, считает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
5: На рынок облигаций повлияет объявление об аукционах, какие бумаги будет размещать Минфин. Видим, что рынок гособлигаций чувствует себя не очень хорошо. Рынок акций больше живет на геополитических новостях. Динамика сырья не оказывает особого влияния краткосрочного. Ну и, конечно, рынок акций тоже смотрит на валютный рынок. Если рубль продолжит локально укрепляться, акции экспортеров будут находиться под локальным давлением.
0: В целом не стоит ориентироваться сильно на рынок нефтяной. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно как-то сыграет.
5: Ну да, нефтяной рынок, понятно, там американская администрация в преддверии выборов в Сенат, Конгресс пытается сбить вот эту инфляционную волну. И, думаю, будет предпринимать все усилия для того, чтобы рынок успокоился, стабилизировался, не улетал в космос. Поэтому да, скорее всего, там локальную коррекцию мы наблюдаем, но все равно цены на нефть остаются высокими. Даже там 90-100 диапазон – это достаточно комфортный диапазон для российских нефтяников и газовиков.
0: Гендиректор инвесткомпании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Российский ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 84 рублей 10 копеек, евро 96,60, юань 12,5 рублей.
16: Между делом с Кирой Альтман.
17: Говорю между делом с Татьяной Владимировной Черниговской, ученой в области нейронауки, психолингвистом. Обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
18: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся тем, чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, который содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. А она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академики. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и на дне его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит, ходит, думает, топает. Начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
17: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
16: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулеев. Минфин прорабатывает изменения в налоговое законодательство для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак дрона, заявил статс-секретарь замминистра финансов в кулуарах Московского финансового форума. Алексей Сазанов отметил, что осенью изменения, вероятно, будут внесены. Поспреды стран ЕС в понедельник предварительно договорились продлить санкции против нескольких тысяч физических и юридических лиц из России, но готовы исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на источники. Правительство Венгрии не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, подписанный компаниями «МОЛ» и «Нафтогазом», реализован не будет. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно ослабить ряд европейских норм в отношении топлива, чтобы добиться снижения цен. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на письмо французского лидера. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. Заметно улучшили свои позиции новые люди. Но окончательные цифры объявят в пятницу. Подробности буквально через минуту. Российский завод «Автар» передали во временное управление в соответствии с указом президента. Активом будет управлять компания H&N. Почему под временное управление подпадают одни активы и как выбираются новые управляющие? США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Трамп в соцсетях. Параметров он не уточнил, но назвал это отличной новостью.

0: трех рекордах. Явка составила почти 58%, «Единая Россия» набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от «Единой России» пришли 49 человек. КПРФ набирает почти 14%, или 40 кресел. У ЛДПР 9%, это 25 мест. «Новые люди» набрали почти 8% и заняли четвертое место, получив 20 мест вместо старых 13. «Справедливая Россия», похоже, преодолела 5% барьер в самый последний момент. Госдума едва не стала четырехпартийной. Хотя окончательные цифры станут известны позднее. Итоги без особых сюрпризов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
1: В целом, качественно в Государственной Думе мало что изменилось. Государственная Дума вряд ли будет принципиально мешать исполнительной власти реализовывать собственные представления о прекрасном.
2: По поводу так называемых кандидатов-паровозов от «Единой России», которые не обязаны идти в депутаты и до этого момента и не шли в депутаты. Но если мы говорим про топ-лица, здесь очень понятно, что практика будет прежней, от мандата не отказываются.
1: Ну да, возникают споры вокруг кого-то из первой пятерки «Единой России», вплоть до Лаврова разные сообщения возникают. Но в целом практика, когда паровоз не идет в Думу, она довольно привычная, и хотя формально подвергается критике, но не настолько аллергенна, чтобы власть от нее отказывалась.
0: Сейчас новоизбранные депутаты получили время на заселение в служебные квартиры, а депутаты, покидающие Госдуму, должны жилье освободить. Обычно на это дают месяц. Речь идет о депутатах без прописки в Москве, потому что избранникам с пропиской в столице жилье не дают. Им компенсируют поездки на работу. С теми, кто переизбрался, договор на пользование квартирой продлевается еще на 5 лет. Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо Рос» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
3: Набрал более 45% голосов.
2: Новый созыв начинает работу когда?
3: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
2: И это же, собственно, начало осенней сессии.
3: Фактически, да.
2: Интересует вопрос по поводу служебных квартир. Нужно ли сейчас депутатам их освобождать? Вот буквально сейчас, до начала осенней сессии, может быть.
3: Ну, тем, кто не избран, наверное, можно освобождать. Те, кто избран, они, я думаю, такие останутся. Мне не нужно освобождать, я так понимаю.
2: Отдохнуть куда-то? Поездки какие-то?
3: Не планирую отдыхать. Надо работать. Много наказов, много обязательств. Главное, что нам надо делать сейчас, это утвердить. Во-первых, изменения в бюджет на этот год. Возможно, расходные обязательства добавились. Ну и доходная часть не так активно формировалась, как хотелось бы. Второе направление – это утверждение бюджета на следующий год.
0: Наш собеседник, как отмечают некоторые политологи, может сохранить свой пост председателя комитета по финансовому рынку. Точно сменится председатель комитета по обороне. Андрей Картополов не стал переизбираться. Ярослав Нилов и Алексей Диденко тоже переизбираться не стали. Планы Сергея Боярского, главы комитета по информации, политики неизвестны. Связаться с ним не удалось. Глава ЛДПР и по совместительству председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возможно, уступит пост председателя Петру Толстому. Это на уровне слухов. Владимир Кашин от КПРФ в аграрном комитете, вероятно, пост сохранит. Есть вопрос по Нине Останиной, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
4: Ничего принципиально, мне кажется, не поменялось с точки зрения внутрипартийного устройства Госдумы, но значительно обновился состав. В Госдуму пришли участники СВО. Я думаю, что мы все увидим и поймем, когда начнут распределять комитеты Госдумы. То есть всю эту табель о рангах мы увидим тогда, когда партии КПРФ, ЛДПР, новые люди и Справедливая Россия получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос – это кто будет председателем этой Госдумы и как распределяться комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за Станиной и за коммунистами. Может быть, в этот раз его отдадут Единой России с учетом того, какое влияние она имеет.
0: Сама конфигурация комитетов также может поменяться. Обсуждалось создание отдельной структуры по вопросам участников СВО и появление комитета по искусственному интеллекту, но окончательных решений пока нет. Структура Думы нового созыва станет понятна в октябре. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Российский завод «Аптара» передали во временное управление. В соответствии с указом президента России, активом будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы Danone. На прошлой неделе под временное управление российским структурам перешли активы компаний Ашан, Nestle, Limana Pro, FM Logistic, Mbati Logistic. А как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление подпадают одни активы и не попадают другие, и как выбирают новые управляющие. Иван Медведев подробнее.
6: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания.

0: Напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей. Чистая прибыль 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили к крупным энергетическим активам. Почти 84% акций Юнипро, принадлежавших немецкой Юнипер, и более 98% финской Фортум перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 2023 года под управление Росимущества передали Данон и Балтику, принадлежавшую датской Карлсберг. Позднее активы Данон продали компании Вамин Р. Балтику со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия ABN Bev и ФС. Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные и сельскохозяйственные активы. В апреле 2024 года Росимущество получило контроль над Агротеррой, а в августе 2025 активы французского производителя промышленных газов Air Liquide, включая совместное предприятие с Северсталью, передали компании М-Логистика. Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах. Но, по мнению профессора финансового университета Константина Симонова, это работает не совсем так.
1: Изначально, для того, чтобы вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому, да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересных активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
0: Отдельно всегда возникают вопросы по поводу того, по каким критериям власти определяют, кому отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
2: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то опыт. А вот предыдущий широко известный случай, когда Ашан и ряд других швейцарских, французских активов куда-то перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения.
0: Продолжая тему «не кому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт Агротерра и Аптар Владимир. В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда Аптар и Агротерру формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 2024 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 2025 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 24 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 25 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
3: В российских подразделениях компаний «Nestle» и «Ашан» сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Обе структуры в официальных заявлениях заверили клиентов, партнеров и сотрудников в намерении безусловно выполнять все обязательства. Они также выразили уверенность, что сотрудничество с «Лев-менеджментом» поспособствует дальнейшему развитию компаний. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсетях. Параметры сделки он не сообщил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты сняли санкции с Беларусь-Кале в марте этого года. А недавно спецпосланник американского президента Джон Коул сообщил, что штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Дело в том, что США крайне зависимы от импорта в вопросе калийных удобрений. И примечательно, что главным импортером этих самых калийных удобрений, скажем, в 2024 году была Канада, с которой сейчас у Дональда Трампа разлад и чуть ли не экономическая война. Подключение американского рынка к белорусским калийным удобрениям – это довольно выгодный процесс с точки зрения экономики. Дело в том, что администрация Трампа рассматривает внешнюю политику, в том числе зависимой от сделок, и хочет в том числе продемонстрировать российской стороне, что взаимодействие с США сейчас не просто важно, но и буквально приносит конкретные экономические выгоды. С Россией такой же подход также возможен, поскольку администрация Трампа не считает Россию идеологически врагом или противником. Так что это типичное сочетание экономических и политических стимулов. Я полагаю, что такого рода взаимодействие будет продолжено. И в целом такая вот очень конкретная, очень простая в своей сути логика взаимодействия Вашингтона и Минска.
3: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Александр Лукашенко ранее также заявлял о готовности к большой сделке с США. По его словам, сторонам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств.
5: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
5: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение.
5: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца этого года, сообщил Минсельхоз. Решение направлено на поддержку российских производителей, экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики, говорится в сообщении. Еще 1 200 000 000 рублей будет направлено на программу социальной газификации. Воспользоваться ею смогут более 13 тысяч семей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, через месяц после начала продаж сделки с 5-граммовыми слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков. Федеральное казначейство планирует в январе 2027 года запустить для общего использования первого ИИ-агента в единой информационной системе госзакупок, заявила заместитель руководителя казначейства Анна Катамадзе в ходе Московского финансового форума. При этом основной задачей ИИ в области госзакупок Катамадзе назвала помощь специалистам в области закупок. Таких в России в настоящее время около 2 миллиона человек. Решать задачи быстро и правильно с учетом всех тех обременений и дополнений, которыми обросла контрактная система. Речь идет о требованиях в области импортозамещения, промышленной политики, различных отраслевых стандартов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Хороший урожай давит на цену. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%. Это не предел, говорят участники рынка. Урожай больше, а возможности реализовать меньше. Что происходит на рынке подсолнечного масла? Об этом Диана Чебанова.
8: Урожай еще не собрали и вообще только начали, а он уже тянет цены вниз, говорят фермеры. Ожидается рекорд по объемам производства масличных. Это одна из причин падения цен. Но кроме того, экспорт сократился на 40% из-за сорванных поставок. Они в основном шли через порты Азовского и Черного морей. Их работа остановилась из-за постоянных атак. Сейчас участники рынка ищут новые пути сбыта, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
9: С учетом того, что порядка 2/3 растительных масел, которые производятся в Российской Федерации, отправляются на экспорт, а внутри в стране потребляется только 1/3, то условия экспорта оказывают также серьезное влияние на ценообразование на внутреннем рынке. С учетом закрытия Азово-Черноморского бассейна, необходимости переориентации логистики на экспорт, происходит определенное давление на внутренний рынок. Опять же, сейчас еще уборочная кампания активную в массовую фазу еще не вошла, но в начале уборки мы наблюдаем снижение цен как на сырье, так и на готовую продукцию. Мы находимся фактически в начале сезона. Но однозначно ожидание большого урожая давит на рынок и стимулирует к снижению закупочных цен. Мы сейчас находимся как раз в активной фазе переориентации экспортных логистических потоков для того, чтобы обеспечить экспорт переработанной продукции.
8: Фермеры говорят, что экспорт растительных масел вообще почти отсутствует. За 2 последних месяца рыночная стоимость подсолнечного масла в России упала на 16%, за год на 8%. Дешевеет и масло, которое произвели еще до сбора урожая. Это заметили рестораторы, говорит управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
10: Ну, обычно всегда после урожая, после тем более хорошего урожая, мы наблюдаем такую тенденцию, что масло какое-то время дешевеет, а к концу сезона потихонечку начинает подниматься. То есть много факторов, которые влияют на цену масла. Заметили, конечно, что оно подешевело, но это не сильно сказалось на нашей себестоимости. Оливковое масло чаще используется в ресторане, больше в количествах, поэтому оливковое масло, наверное, гораздо сильнее влияет на себестоимость продукта.
8: И это снижение цены на растительные масла, в том числе масло подсолнечное, скорее всего, не предел. Самое обидное, что в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал. Идут закупки впрок, а наши фермеры не имеют возможности воспользоваться этим ажиотажем, говорит руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
11: При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азов, Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего. Мы идем в противофазе с мировым рынком. С января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы. И рынок мировой запасается впрок. Конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре, и внутри России масло дешевеет, соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей. И с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
8: При этом снижать объемы выпуска растительного масла российские производители пока не собираются, говорит агроэксперт. Поэтому внутренний рынок, видимо, продолжит курс на затоваривание. Если фермеры, конечно, не найдут пути сбыта. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: HR-отдел следит за тобой. Сети обсуждают тренд на микроменеджмент у работодателей. Поводом послужил пост сотрудницы HR-отдела в одной из соцсетей. В нем она поделилась, что новый сотрудник уволился в первый же день из-за требования работать с постоянно включенной веб-камерой и мониторингом экрана компьютера. В комментариях пользователи в основном негодуют и пишут о пагубном влиянии микроменеджмента на рабочие процессы. Бизнес ФМ спросил работодателей, контролируют ли они своих сотрудников и как именно.
12: «Бизнес говорит».
13: Основательница коммуникационного агентства B2 Business Евгения Пруслина.
14: Я не считаю, что микроменеджмент сам по себе это абсолютное зло. Вопрос скорее в том, что именно мы контролируем и зачем. Потому что если мы внедряем тотальный контроль на уровне того, сколько человек пьет чашек кофе в день, с кем он беседует в чатах, то мы таким образом получим просто биороботов, а не людей. Более того, осознанные сотрудники просто принесут нам заявление об уходе. Наш опыт в нашем агентстве говорит о том, что творческих людей в целом тотально тотально контролировать нельзя. Но важно контролировать результат в ключевых точках. Это делается на регулярных встречах, планерках, когда руководители смотрят, насколько выполнение задачи соответствует там, тем дедлайнам, которые стоят. Мы приветствуем, когда наши сотрудники в рабочее время могут выйти на улицу и просто прогуляться, проветрить голову. Это повышает их эффективность и продлевает ее в течение рабочего дня. Также у нас, например, есть практика, когда у нас, в принципе, может планерка пройти в формате обсуждения, кто как провел выходные или у кого какие были инсайты. И это про то, что люди в команде должны общаться друг с другом не только как с функциями, они должны друг с другом как с людьми общаться.
13: Генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
15: Я считаю, что это правильно, как бы мы не относились иногда толерантно, но, к сожалению или к счастью, статистика работает таким образом. Я иногда, наверное, раз в полгода делаю такую сводку о входе и выходе сотрудников. У меня входная система по отпечатку пальцев, и, соответственно, бывают очень интересные данные. Сотрудники, которые не курят, среднее рабочее время за месяц 7 часов 30 минут. А сотрудники, которые курят, либо какие-то сотрудники, которые недобросовестные, иногда рабочий день средний, 5 часов. И очень интересно еще, когда ты такую сводку посылаешь в рассылку всем сотрудникам, и все сотрудники видят, кто сколько работает. Я считаю, что контролировать надо. Конечно, этот мониторинг необходим прежде всего для меня, как для руководителя. Ну и когда мы заканчиваем год, я могу однозначно озвучить такие данные годовые и премировать, соответственно, каких-то сотрудников, аргументируя потраченным временем в офисе. А те сотрудники, которые выходят, скажем, в рамки другие, я делаю выводы и либо меняю сотрудника, либо ставлю определенные условия, при которых человек либо работает, либо уходит сам.
13: Директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт» Евгения Дыбова.
16: Я считаю, что, грубо говоря, руководитель должен поставить цель, задачу, спросить, как ее поняли, понимает ли человек, как этой задаче, цели прийти, обозначить время выполнения, и пусть человек делает. А вот прямо как он это сделает, каждый шаг, каждый звонок, ну это я уже считаю, знаете, это какой-то фанатизм нездоровое, даже отношение к людям. Все-таки, когда человека ты берешь на работу, ты берешь взрослого человека, который, ну, все-таки может как-то принимать решения. Больше свободы всегда мы даем отделам, где есть какое-то некое творчество. Это вот, например, маркетинг и пиар. Отдел продаж. У нас есть вектора, у нас есть определенные планы, которые мы достигаем. У нас есть понимание, как мы это делаем, и точки, по которым я контролирую. Но, опять же, продажа — это тоже некое творчество. Более детальный, фундаментальный контроль — это, конечно, производство. Потому что производство — это система. И если ты эту систему упустишь и пустишь на самотек, то перестанет выпускаться продукция. Либо она пойдет ненадлежащего качества.
12: «Бизнес говорит».
3: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому слуху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу, от британских островов до Урала. В Азии ее ареалы тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой, мягкой и похожей на флейту мелодией, говорят эксперты. Давайте насладимся и мы.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская малиновка и большая синица. А вот самыми неприятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха. Обыкновенные представители отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредоточиться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны человеку, отмечают немецкие ученые.
1: «Кто надо, услышал». Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес-ФМ».
2: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов. Однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти. Культ наличности на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Человек – единственное животное, способное краснеть. Впрочем, и единственное, у которого есть для этого повод. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. 8 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах по итогам единого дня голосования, свидетельствуют данные Центра избиркома России и областных избирательных комиссий. Еще двоих руководителей регионов избрали депутаты парламента. Прямые выборы глав регионов прошли в Мордовии, Чечне, Туве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. Глав еще двух субъектов, Карачаева, Черкесии и Северной Осетии, избрали депутаты парламентов регионов. Российская экономика накопила иммунитет к адским санкциям США, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. Мы занимаемся своим делом, а они, можно сказать, отскакивают от нашей финансовой политики, отметил министр. Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана для Соединенных Штатов, несмотря на рестрикции Вашингтона, пишет журнал Foreign Policy. Журнал указывает на то, что для американской компании Centrus Energy, которая поставляет уран для АЭС, ведение дел с Россией имеет ключевое значение. Foreign Policy также подчеркивает, что Вашингтон сталкивается с трудностями при попытках добиться замены российского урана к 2028 году. Движение поездов открыто в понедельник вечером по одному пути в районе схода грузовых вагонов на перегоне «Двойная Ельмунд» Северо-Кавказской железной дороги, произошедшего в Ростовской области в воскресенье, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Пассажирские поезда следуют по своим маршрутам по временному графику в реверсивном режиме, говорится также в сообщении. Подчеркивается, что восстановительные работы на втором пути продолжаются. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг одного из регионов. Выборы выиграла «Альтернатива для Германии». В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство. И теперь канцлера призывают к переговорам с Россией. Прислушается ли? Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы, а во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Чего ждать далее? В Сингапуре людям будут платить за прочитанные книги. Так власти хотят вернуть молодое, да не только поколение в библиотеке. Но разбогатеть, читая по специальной государственной программе, не получится. Так сработает ли затея? Эти и другие темы на Business FM. Канцлер Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга перед Дни Померания. По итогам голосования 20 сентября, набрав около 5%, выборы выиграла «Альтернатива для Германии» с 38%. В Берлине победили левые с 26%, ХДС получила 19%, АДГ – 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство. А «Альтернатива для Германии» потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарии политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
4: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции из СДПГ Мануэла Швезик, премьер Мекленбурга передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избрать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него. И она почти наверняка выставит за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергают. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закон о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывших территорий ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в Верхней палате парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Валерий Убадоев продолжит.
5: По данным американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
6: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и 3, 4, 5 долларов стоило.
7: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
6: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, и потом раз, и уже что-то. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было бензин, там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
5: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Ормузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Бабель-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
8: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Ормузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Ормузского пролива и состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
5: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
9: Высокорегулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Из топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, 2 месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
7: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
9: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
5: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в 4-м квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник во второй половине дня в Нью-Йорке. В Сингапуре людям начали платить за чтение книг. Об этом сообщает Guardian. Государственную программу запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить 1 сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе в день. Так что особо заработать на чтении не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
10: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
11: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление, это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке, прежде всего о том, как поработать где-нибудь, перехватить еще денег, найти подработку, найти переработку. Во-вторых, никто не доказал, нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. Это все исключительно общее рассуждение. И дети не стали читать меньше, они стали читать, может быть, другое, но вот они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс, если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
10: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
12: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были читающей страной, самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептиков тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое это главное — это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению, там, каким-то баллам, да, и так далее. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки всякими разными изощренными способами. Поэтому я только за то, чтобы не только в Сингапуре все это развивалось.
0: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение пройдет в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря.
13: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
15: Покровский премиум. приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора.
17: Успеть за 10 секунд на Business FM. ТФМ.
18: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес.
19: Как появлялись города?
20: Гурьевск, Кемеровская область, 20 тысяч жителей. В 1816 году на реке Малый Бачат начал работать сереброплавильный завод, вокруг которого и вырос город. Через 10 лет предприятие перепрофилировалось на выплавку чугуна. Сегодня это Гурьевский металлургический завод.
19: Как появлялись города? На Business FM.
14: Компании и корпорации.
21: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
21: Гознак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. Гознак начал продавать золотые 5-граммовые слитки в июне этого года. Уже через месяц после начала продаж сделки с этими слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков в Гознак-инвестициях. Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже. Google начала принимать предзаказы на ИИ-ноутбуки Google Book. Стоимость ноутбуков премиального класса, производить которые будут Acer, Asus Tech Computer, Dell Technologies, HP и Lenovo, составит от $899. Компания рассчитывает, что ноутбуки будут востребованы среди пользователей Android-устройств. Предзаказы на Google Book принимаются с 21 сентября. Продажи в США стартуют 4 октября. Акции Volkswagen впервые за 15 лет потеряли место в индексе крупнейших европейских компаний Евростокс 50. Как сообщает Financial Times, это случилось после падения цен на акции компании до минимального уровня за 16 лет на фоне финансовых проблем, а также слабых продаж в Китае. Также ранее концерн заявил о списании около 6 миллиардов евро из-за переоценки Porsche. Кроме того, производитель несет расходы, связанные с масштабной реструктуризацией. Новости компании и корпорации. Держи. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM. Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований умных устройств для дома внесли в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности для контроля за производством и импортом таких гаджетов. Как пишет «Известия», данная классификация затронула в частности программное обеспечение для умного дома, контроллеры и точки беспроводного доступа, датчики давления, газа и протечек воды, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Для поддержки российских производителей продукцию отечественного производства нужно будет учесть под новыми кодами в течение 2 лет. Такой контроль позволит понимать, какие устройства и в каком объеме производятся. Он спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
22: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещении, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, ну, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании, и у них это получилось. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. То есть есть они смогут взломать устройство и доставить неприятности мирному населению. Этого в текущей политической ситуации допускать, разумеется, нельзя. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке, ну, как мы это видим, ну, с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Вот это, пожалуй, главная опасность, а не просто повышение цены. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности, в отличие от текущего положения дел.
0: Федор Музалевский, директор технического департамента РТМ Групп. С другой стороны, инициатива по классификации ПО и гаджетов для умного дома поставит застройщиков в определенные правовые рамки и упростит жителям многоквартирных домов. Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики – это самый банальный пример, которые могут сами передавать показания. Это и есть умный дом. Но также сейчас застройщики идут в эту сторону. Поэтому данная инициатива в первую очередь направлена на регулирование именно застройщиков, которые строятся массово многоквартирные дома, а также на юридические лица. То есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся там, тоже сейчас активно применяются умные дома. И это в первую очередь направлено туда, так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это, они все равно будут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, было понимание, что там используется, и в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик пожара или задымленности, то было понятно, по чьей это причине произошло. А так, в случае ввоза нелегального оборудования, которое не работает, не сертифицировано и вообще непонятно, должно ли оно было сработать, естественно, будет все киваться на то, что мы все требования выполнили, а то, что не сработало, это мы не виноваты. Вот, чтобы таких избежать возможных жертв, и вводится данная мера.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Власти ожидают, что с появлением новых позиций в классификаторе станет возможно сократить объемы контрафактной продукции и снизить риск закупки устройств, не соответствующих Росстандартам и заявленным характеристикам. Российский рынок акций в понедельник открылся умеренным падением. К середине дня темпы снижения увеличились. На закрытии индекс Мосбиржи находился на отметке чуть ниже 2260 пунктов. Цена на нефть марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $100 за баррель и стоит сейчас 96 с копейками. На что будет ориентироваться российский рынок и какие факторы способны его обнадежить, говорит старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартинев.
2: Что может повлиять на динамику рынка на этой неделе? Думские выборы, как видим, не сыграли в плюс.
3: Нам кажется, основной фокус – это нефть и первое видение по бюджетным тратам. То есть бюджет, его политика и также нефть. В фокусе сейчас визит президента Ирана в ООН. То есть это влияет на нефть. Нефть сейчас марки Brent корректируется. То есть это негативно для российского рынка. Дальше в фокусе – это адские санкции со стороны Трампа. Здесь весь вопрос, как он будет применять эти санкции. И три – это наша внутренняя политика. Смотрим за фоном.
2: Встреча Трампа с Зеленским, которая также планируется на этой неделе, может как-то повлиять на рынок?
3: Да, рынок, безусловно, особенно санкционно-чувствительные бумаги. Рынок будет отыгрывать любой позитив, если он будет реализован. Потому что сейчас такой пик пессимизма, и вот любые позитивные новости, они будут восприняты однозначно позитивно.
2: Трамп снова требовал, чтобы Зеленский прекратил удары по российским НПЗ, поскольку это все влияет, ну, опять же, в трактовке Трампа, на цены на дизель. В Америке они сейчас улетели до небес. Как на эти новости будет реагировать рынок?
3: Здесь скорее мы подросли на ожиданиях того самого перемирия, но рынок воспринял это со скепсисом. И вот сейчас начали снова корректироваться, потому что рынку после выходных, особенно там в Москве, например, стало понятно, что эти договоренности, они не железные. Кажется, рынок может вырасти только на телефонном разговоре. Например, президент-президент. Президент США, президент России. Вот это событие действительно переставит рынок на 2500-2600. Все остальные встречи, особенно на фоне принятия там нового пакета санкций, они кажутся неустойчивыми. объеме.
2: Чего ждать от курса рубля?
3: Сейчас пик продаж со стороны экспортеров. Была достаточно дорогая нефть, и частично уже эта экспортная нефть в виде экспортной выручки начала поступать сюда. Поэтому до 28 числа, может быть, даже какое-то укрепление рубля мы увидим. Доллар может быть по 81, по 82. Локально на неделю это, скорее всего, укрепление рубля будет.
2: А если рассматривать более далекую перспективу?
3: Тут все-таки важно бюджет. Он будет там проинфляционный, дезинфляционный. В базовом сценарии, если будет нефть все-таки низкая и бюджеты расхода будут высокие, то, скорее всего, все-таки 85-90, может быть, даже 95 на следующий год. Базовый сценарий.
0: Старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев. А в целом отечественным инвесторам не стоит ориентироваться на колебания нефтяного рынка. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно сыграет, считает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
4: На рынок облигаций повлияет объявление об аукционах, какие бумаги будет размещать Минфин. Видим, что рынок гособлигаций чувствует себя не очень хорошо. Рынок акций больше живет на геополитических новостях. Динамика сырья не оказывает особого влияния краткосрочного. Ну и, конечно, рынок акций тоже смотрит на валютный рынок. Если рубль продолжит локально укрепляться, акции экспортеров будут находиться под локальным давлением.
0: В целом не стоит ориентироваться сильно на рынок нефтяной. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно как-то сыграет.
4: Ну да, нефтяной рынок, понятно, там американская администрация в преддверии выборов в Сенат, Конгресс пытается сбить вот эту инфляционную волну. И, думаю, будет предпринимать все усилия для того, чтобы рынок успокоился, стабилизировался, не улетал в космос. Поэтому да, скорее всего, там локальную коррекцию мы наблюдаем, но все равно цены на нефть остаются высокими. Даже там 90-100 диапазон – это достаточно комфортный диапазон для российских нефтяников и газовиков.
0: Гендиректор «Инвестленд» Игорь Вагизов. Российский ЕЦБ установил официальный курс доллара на уровне 84 рубля 10 копеек, евро 96,60, юаня 12,5 рублей.
6: Другим наука. Сергеем Корзуном.
8: Зависть принято делить на белую и черную, доброжелательную и злонамеренную. В науке общего мнения нет. Многие исследователи полагают, что это одна и та же. Враждебная, по сути, эмоция, но с разными проявлениями. Современная психология определяет зависть как болезненную реакцию на чужое преимущество в значимой для человека области. Она побуждает либо улучшить свое положение, либо обесценить чужой успех, либо навредить сопернику. Чужой успех особенно задевает, когда он понижает собственную самооценку. Небольшое достижение коллеги воспринимается острее, чем триумф человека, с которым мы себя не сравниваем. В опытах с нейровизуализацией зависть возбуждала зоны болезненного переживания, а новость о несчастье объекта зависти приводила к злорадству и включению зон вознаграждения. Зависть способна увеличить цену, которую человек готов заплатить за вещь. В серии экспериментов с айфонами белая зависть повышала готовность платить за такой же гаджет, а при злобной зависти участники скорее переплатили бы за конкурирующий премиальный продукт. Это стремление восстановить статус и в то же время избежать подражания. В классическом эксперименте Зицу и Освальда 2001 года участники могли за собственный счет сжечь чужие деньги, не получая от этого никакой материальной выгоды. И примерно две трети воспользовались этой возможностью. А в свежем исследовании в 26-м году установили, что подобная мстительность уменьшается, если чужое богатство считают заслуженным. Изучают психологи зависть к самому себе. За ней обычно стоят ностальгии по прежним временам, сожаления об утраченных возможностях или сравнение картинки в зеркале с собственными фотографиями прошлых лет.
6: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сердар Авликулеев. Минфин прорабатывает изменения в налоговое законодательство для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак дрона, заявил статс-секретарь замминистра финансов в кулуарах Московского финансового форума. Алексей Сазанов отметил, что осенью изменения, вероятно, будут внесены. Госпреды стран ЕС в понедельник предварительно договорились продлить санкции против нескольких тысяч физических и юридических лиц из России, но готовы исключить из санкционных списков предпринимателя Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на источники. Правительство Венгрии не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, подписанный компаниями «МОЛ» и «Нафтогазом», реализован не будет. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно ослабить ряд европейских норм в отношении топлива, чтобы добиться снижения цен. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на письмо французского лидера. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. Заметно улучшили свои позиции новые люди. Но окончательные цифры объявят в пятницу. Подробности буквально через минуту. Российский завод «Автар» передали во временное управление в соответствии с указом президента. Активом будет управлять компания H&N. Почему под временное управление подпадают одни активы и как выбираются новые управляющие? В США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Трамп в соцсетях. Параметров он не уточнил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Эти и другие темы на Business FM. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент на флажке, набрав 5,1% голосов уже на финальной стадии подсчета. Но окончательные цифры объявят в пятницу. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. 355 мест, было 324. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Интересные возможные перестановки среди председателей комитетов. О конфигурации Госдумы 9-го созыва Евгений Перелев.
7: По выборам в Госдуму есть промежуточные результаты. Окончательные подведут в конце недели. Точно известно о трех рекордах. Явка составила почти 58%. «Единая Россия» набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от «Единой России» пришли 49 человек. КПРФ набирает

0: споры вокруг кого-то из первой пятерки «Единой России», вплоть до Лаврова разные сообщения возникают. Но в целом практика, когда провоз не идет в Думу, она довольно привычная, и хотя формально подвергается критике, но не настолько аллергенна, чтобы власть от нее отказывалась.
1: Сейчас новоизбранные депутаты получили время на заселение в служебные квартиры, а депутаты, покидающие Госдуму, должны жилье освободить. Обычно на это дают месяц. Речь идет о депутатах без прописки в Москве, потому что избранникам с пропиской в столице жилье не дают. Им компенсируют поездки на работу. С теми, кто переизбрался, договор на пользование квартирой продлевается еще на 5 лет. Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо Рос» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
2: Набрал более 45% голосов.
3: Новый созыв начинает работу когда?
2: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
3: И это же, собственно, начало осенней сессии.
2: Фактически, да.
3: Интересует вопрос по поводу служебных квартир. Нужно ли сейчас депутатам их освобождать? Вот буквально сейчас, до начала осенней сессии, может быть?
2: Ну, тем, кто не избран, наверное, можно освобождать. Те, кто избран, они, я думаю, они такие останутся. Мне не нужно освобождать, я так понимаю.
3: Отдохнуть куда-то, поездки какие-то?
2: Не планирую отдыхать. Надо работать. Много наказов, много обязательств. Главное, что нам надо делать сейчас, это утвердить. Во-первых, изменения в бюджет на этот год. Возможно, расходные обязательства добавились. Ну и доходная часть не так активно формировалась, как хотелось бы. Второе направление – это утверждение бюджета на следующий год.
1: Наш собеседник, как отмечают некоторые политологи, может сохранить свой пост председателя комитета по финансовому рынку. Точно сменится председатель комитета по обороне. Андрей Картополов не стал переизбираться. Ярослав Нилов и Алексей Диденко тоже переизбираться не стали. Планы Сергея Боярского, главы комитета по информации, политики неизвестны. Связаться с ним не удалось. Глава ЛДПР и по совместительству председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возможно, уступит пост председателя Петру Толстому. Это на уровне слухов. Владимир Кашин от КПРФ в аграрном комитете, вероятно, пост сохранит. Есть вопрос по Нине Останиной, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
4: Ничего принципиально, мне кажется, не поменялось с точки зрения внутрипартийного устройства Госдумы, но значительно обновился состав. В Госдуму пришли участники ФО. Я думаю, что мы все увидим и поймем, когда начнут распределять комитеты Госдумы. То есть всю эту табель о рангах мы увидим тогда, когда партии КПРФ, ЛДПР, новые люди и Справедливая Россия получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос – это кто будет председателем этой Госдумы и как распределяться комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за Станиной и за коммунистами. Может быть, в этот раз его отдадут Единой России с учетом того, какое влияние она имеет.
1: Сама конфигурация комитетов также может поменяться. Обсуждалось создание отдельной структуры по вопросам участников СВО и появление комитета по искусственному интеллекту, но окончательных решений пока нет. Структура Думы нового созыва станет понятна в октябре. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Российский завод «Аптара» передали во временное управление. В соответствии с указом президента России, активом будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы Danone. На прошлой неделе под временное управление российским структурам перешли активы компаний Ашан, Nestle, Limana Pro, FM Logistic, Mbati Logistic. А как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление подпадают одни активы и не попадают другие, и как выбираются новые управляющие. Иван Медведев подробнее.
6: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили к крупным энергетическим активам. Почти 84% акций Юнипро, принадлежавших немецкой Юнипер, и более 98% финской Фортум перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 2023 года под управление Росимущества передали Данон и Балтику, принадлежавшую датской Карлсберг. Позднее активы Данон продали компании Вамин Р. Балтику со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия ABN Bev и FS. Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные

0: и сельскохозяйственные активы. В апреле 24 года Росимущество получило контроль над Агротеррой, а в августе 25-го активы французского производителя промышленных газов Air Liquide, включая совместное предприятие с Северсталью, передали компании М-Логистика. Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах, но по мнению профессора финансового университета Константина Симонова, это работает не совсем так.
1: Изначально, для того, чтобы вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому, да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересных активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
0: Отдельно всегда возникают вопросы по поводу того, по каким критериям власти определяют, кому отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
2: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то опыт. А вот предыдущий широко известный случай, когда Ашан и ряд других швейцарских, французских активов куда перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения.
0: Продолжая тему «не кому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт Агротерра и Аптар Владимир. В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда Аптар и Агротерру формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 24 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 25 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 24 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 25 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: В российских подразделениях компаний Nestle и Ашан сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Обе структуры в официальных заявлениях заверили клиентов, партнеров и сотрудников в намерении безусловно выполнять все обязательства. Они также выразили уверенность, что сотрудничество с Лев Менеджментом поспособствует дальнейшему развитию компаний. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсетях. Параметры сделки он не сообщил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты сняли санкции с Беларуси-Кале в марте этого года. А недавно спецпосланник американского президента Джон Коул сообщил, что штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Дело в том, что США крайне зависимы от импорта в вопросе калийных удобрений. И примечательно, что главным импортером этих самых калийных удобрений, скажем, в 2024 году была Канада, с которой сейчас у Дональда Трампа разлад и чуть ли не экономическая война. Подключение американского рынка к белорусским калийным удобрениям – это довольно выгодный процесс с точки зрения экономики. Дело в том, что администрация Трампа рассматривает внешнюю политику, в том числе зависимой от сделок, и хочет в том числе продемонстрировать российской стороне, что взаимодействие с США сейчас не просто важно, но и буквально приносит конкретные экономические выгоды. С Россией такой же подход также возможен, поскольку администрация Трампа не считает Россию идеологически врагом или противником. Так что это типичное сочетание экономических и политических стимулов. Я полагаю, что такого рода взаимодействие будет продолжено. И в целом такая вот очень конкретная, очень простая в своей сути логика взаимодействия Вашингтона и Минска.
3: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Александр Лукашенко ранее также заявлял о готовности к большой сделке с США. По его словам, сторонам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств.
5: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
5: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Ижевск, 640 тысяч жителей. К середине 18 века существовавшие тогда железоделательные заводы уже не справлялись с переработкой всех разведанных залежей руды. И императрица Елизавета Петровна разрешила графу Петру Шувалову построить новые частные заводы и поселки при них на берегу реки Иж.
6: Как появлялись города на Бизнес FM.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Увлекулиев. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца этого года, сообщил Минсельхоз. Решение направлено на поддержку российских производителей, экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики, говорится в сообщении. Еще 1,2 миллиарда рублей будет направлено на программу социальной газификации. Воспользоваться ею смогут более 13 тысяч семей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, через месяц после начала продаж сделки с 5-граммовыми слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков. Федеральное казначейство планирует в январе 2027 года запустить для общего использования первого ИИ-агента в единой информационной системе госзакупок, заявила заместитель руководителя казначейства Анна Катамадзе в ходе Московского финансового форума. При этом основной задачей ИИ в области госзакупок Катамадзе назвала помощь специалистам в области закупок. Таких в России в настоящее время около 2 миллиона человек. Решать задачи быстро и правильно с учетом всех тех обременений и дополнений, которыми обросла контрактная система. Речь идет о требованиях в области импортозамещения, промышленной политики, различных отраслевых стандартов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Хороший урожай давит на цену. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%. Это не предел, говорят участники рынка. Урожай больше, а возможности реализовать меньше. Что происходит на рынке подсолнечного масла? Об этом Диана Чебанова.
9: Урожай еще не собрали и вообще только начали, а он уже тянет цены вниз, говорят фермеры. Ожидается рекорд по объемам производства масличных. Это одна из причин падения цен. Но кроме того, экспорт сократился на 40% из-за сорванных поставок. Они в основном шли через порты Азовского Азовского и Черного морей. Их работа остановилась из-за постоянных атак. Сейчас участники рынка ищут новые пути сбыта, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
10: С учетом того, что порядка 2/3 растительных масел, которые производятся в Российской Федерации, отправляются на экспорт, а внутри в стране потребляется только 1/3, то условия экспорта оказывают также серьезное влияние на ценообразование на внутреннем рынке. С учетом закрытия Азово-Черноморского бассейна, необходимости переориентации логистики на экспорт, происходит определенное давление на внутренний рынок. Опять же, сейчас еще уборочная кампания активную в массовую фазу еще не вошла, но в начале уборки мы наблюдаем снижение цен как на сырье, так и на готовую продукцию. Мы находимся фактически в начале сезона. Но однозначно ожидание большого урожая давит на рынок и стимулирует к снижению закупочных цен. Мы сейчас находимся как раз в активной фазе переориентации экспортных логистических потоков для того, чтобы обеспечить экспорт переработанной продукции.
9: Фермеры говорят, что экспорт растительных масел вообще почти отсутствует. За 2 последних месяца рыночная стоимость подсолнечного масла в России упала на 16%, за год на 8%. Дешевеет и масло, которое произвели еще до сбора урожая. Это заметили рестораторы, говорит управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
11: Ну, обычно всегда после урожая, после тем более хорошего урожая, мы наблюдаем такую тенденцию, что масло какое-то время дешевеет, а к концу сезона потихонечку начинает подниматься. То есть много факторов, которые влияют на цену масла. Заметили, конечно, что оно подешевело, но это не сильно сказалось на нашей себестоимости. Оливковое масло чаще используется в ресторане, в больших количествах, поэтому оливковое масло, наверное, гораздо сильнее влияет на себестоимость продукта.
9: И это снижение цены на растительные масла, в том числе масло подсолнечное, скорее всего, не предел. Самое обидное, что в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал. Идут закупки впрок, а наши фермеры не имеют возможности воспользоваться этим ажиотажем, говорит руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
12: При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азово-Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего, мы идем в противофазе с мировым рынком. С января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы. И рынок мировой запасается впрок. Конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре, и внутри России масло дешевеет. Соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей. И с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
9: При этом снижать объемы выпуска растительного масла российские производители пока не собираются, говорит агроэксперт. Поэтому внутренний рынок, видимо, продолжит курс на затоваривание. Если фермеры, конечно, не найдут пути сбыта. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: HR-отдел следит за тобой. В сети обсуждают тренд на микроменеджмент у работодателей. Поводом послужил пост сотрудницы HR-отдела в одной из соцсетей. В нем она поделилась, что новый сотрудник уволился в первый же день из-за требования работать с постоянно включенной веб-камерой и мониторингом экрана компьютера. В комментариях пользователи в основном негодуют и пишут о пагубном влиянии микроменеджмента на рабочие процессы. Бизнес ФМ спросил работодателей, контролируют ли они своих сотрудников и как именно.
6: «Бизнес говорит».
13: Соосновательница коммуникационного агентства B2 Business Евгения Пруслина.
14: Я не считаю, что микроменеджмент сам по себе это абсолютное зло. Вопрос скорее в том, что именно мы контролируем и зачем. Потому что если мы внедряем тотальный контроль на уровне того, сколько человек пьет чашек кофе в день, с кем он беседует в чатах, то мы таким образом получим просто биороботов, а не людей. Более того, осознанные сотрудники просто принесут нам заявление об уходе. Наш опыт в нашем агентстве говорит о том, что творческих людей в целом тотально контролировать нельзя. Но важно контролировать результат в ключевых точках. Это делается на регулярных встречах, планерках, когда руководители смотрят, насколько выполнение задачи соответствует там, тем дедлайнам, которые стоят. Мы приветствуем, когда наши сотрудники в рабочее время могут выйти на улицу и просто прогуляться. проветрить голову. Это повышает их эффективность и продлевает ее в течение рабочего дня. Также у нас, например, есть практика, когда у нас, в принципе, может планерка пройти в формате обсуждения, кто как провел выходные или у кого какие были инсайты. И это про то, что люди в команде должны общаться друг с другом не только как с функциями, они должны друг с другом как с людьми общаться.
13: Генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
15: Я считаю, что это правильно, как бы мы не относились иногда толерантно, но, к сожалению или к счастью, статистика работает таким образом. Я иногда, наверное, раз в полгода делаю такую сводку о входе и выходе сотрудников. У меня входная система по отпечатку пальцев, и, соответственно, бывают очень интересные данные. Сотрудники, которые не курят, среднее рабочее время за месяц 7 часов 30 минут. А сотрудники, которые курят, либо какие-то сотрудники, которые не добросовестные, иногда рабочий день средний 5 часов. И очень интересно еще, когда ты такую сводку посылаешь в рассылку всем сотрудникам, и все сотрудники видят, кто сколько работает. Я считаю, что контролировать надо. Конечно, этот мониторинг необходим прежде всего для меня, как для руководителя. Ну и когда мы заканчиваем год, я могу однозначно озвучить такие данные годовые и премировать, соответственно, каких-то сотрудников, аргументируя потраченным временем в офисе. А те сотрудники, которые выходят, скажем, в рамки другие, я делаю выводы и либо меняю сотрудника, либо ставлю определенные условия, при которых человек либо работает, либо уходит сам.
13: Директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт» Евгения Дыбова.
16: Я считаю, что, грубо говоря, руководитель должен поставить цель, задачу, спросить, как ее поняли, понимает ли человек, как к этой задаче, цели прийти, обозначить время выполнения, и пусть человек делает. А вот прямо как он это сделает, каждый шаг, каждый звонок, ну это я уже считаю, знаете, это какой-то фанатизм, нездоровое даже отношение к людям. Все-таки, когда человека ты берешь на работу, ты берешь взрослого человека, который, ну, все-таки может как-то принимать решения. Больше свободы всегда мы даем отделам, где есть какое-то некое творчество. Это вот, например, маркетинг и пиар. Отдел продаж. У нас есть вектора, у нас есть определенные планы, которые мы достигаем. У нас есть понимание, как мы это делаем и точки, по которым я контролирую. Но опять же, продажи — это тоже некое творчество. Более детальный, фундаментальный контроль — это, конечно, производство. Потому что производство — это система. И если ты эту систему упустишь и пустишь на самотек, то перестанет выпускаться продукция. Либо она пойдет ненадлежащего качества.
6: Бизнес говорит.
3: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому слуху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу, от британских островов до Урала. В Азии ее ареал тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой, мягкой и похожей на флейту мелодией, говорят эксперты. Давайте насладимся им.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская малиновка и большая синица. А вот самыми неприятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха. Обыкновенные представители отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредоточиться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны человеку, отмечают немецкие ученые.
1: «Кто надо, услышал». Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
2: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 45-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсаций. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров.
3: Деньги к деньгам на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. 8 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах по итогам единого дня голосования, свидетельствуют данные Центра избиркома России и областных избирательных комиссий. Еще двоих руководителей регионов избрали депутаты парламента. Прямые выборы глав регионов прошли в Мордовии, Чечне, Туве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. Глав еще двух субъектов, Карачаева, Черкесии и Северной Осетии, избрали депутаты парламента. Регионов. Российская экономика накопила иммунитет к адским санкциям США, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. Мы занимаемся своим делом, а они, можно сказать, отскакивают от нашей финансовой политики, отметил министр. Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана для Соединенных Штатов, несмотря на рестрикции Вашингтона, пишет журнал Foreign Policy. Журнал указывает на то, что для американской компании Centrus Energy, которая поставляет уран для АЭС, ведение дел с Россией имеет ключевое значение. Foreign Policy также подчеркивает, что Вашингтон сталкивается с трудностями при попытках добиться замены российского урана к 2028 году. Движение поездов открыто в понедельник вечером по одному пути в районе схода грузовых вагонов на перегоне «Двойная Ельмунд» Северо-Кавказской железной дороги, произошедшего в Ростовской области в воскресенье, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Пассажирские поезда следуют по своим маршрутам по временному графику в реверсивном режиме, говорится также в сообщении. Подчеркивается, что восстановительные работы на втором пути продолжаются. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг одного из регионов. Выборы выиграла «Альтернатива для Германии». В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство. И теперь канцлера призывают к переговорам с Россией. Прислушается ли? Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы, а во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Чего ждать далее? В Сингапуре людям будут платить за прочитанные книги. Так власти хотят вернуть молодое, да не только поколение в библиотеке. Но разбогатеть, читая по специальной государственной программе, не получится. Так сработает ли затея? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Канцлер Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга перед Днем Померания. По итогам голосования 20 сентября, набрав около 5%, выборы выиграла «Альтернатива для Германии» с 38%. В Берлине победили левые с 26%, ХДС получила 19%, АДГ – 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство, а «Альтернатива для Германии» потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарии политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
5: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции из СДПГ Мануэла Швезик, премьер Мекленбурга передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избрать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него. И она почти наверняка выставит за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергаются. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закон о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывших территорий ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в Верхней палате парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Валерий Убадоев продолжит.
6: По данным американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
7: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и 3-4, $5 стоило.
8: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
7: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, и потом раз, и уже что-то. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было бензин, там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
6: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Ормузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
9: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Ормузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее, опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Ормузского пролива, состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива, вопрос в его цене. Ну, на самом деле здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена, потому что украинский кризис начался при нем.
6: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
10: Высокорегулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Из топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, два месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
8: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
10: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
6: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в четвертом квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник во второй половине дня в Нью-Йорке. В Сингапуре людям начали платить за чтение книг. Об этом сообщает Guardian. Государственную программу запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе в день. Так что особо заработать на чтении не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
11: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
12: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление, это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке, прежде всего о том, как поработать где-нибудь, перехватить еще денег, найти подработку, найти переработку. Во-вторых, никто не доказал, нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. Это все исключительно общее рассуждение. И дети не стали читать меньше, они стали читать, может быть, другое, но они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс, если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
11: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
13: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были читающей страной, самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептика тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое главное — это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению, там, каким-то баллам, да, и так далее. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки всякими разными изощренными способами. Поэтому я только за то, чтобы не только в Сингапуре все это развивалось.
0: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение пройдет в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50- и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка трех лет. А самая крупная наша, 5000-я банкнота, обращается дольше 5 лет.
14: Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже полтора века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
15: Комсомольск-на-Амуре, 240 тысяч жителей. В 1932 году на берег реки Амур у села Пермское высадился десант комсомольцев-строителей будущего судостроительного завода. В их честь новый город и получил свое имя. Сегодня Комсомольск – четвертый по числу жителей на Дальнем Востоке страны.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
16: Гознак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. Гознак начал продавать золотые 5-граммовые слитки в июне этого года. Уже через месяц после начала продаж сделки с этими слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков в Гознак-инвестициях. Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже. Google начала принимать предзаказы на ИИ-ноутбуки Google Book. Стоимость ноутбуков премиального класса, производить которые будут Acer, Asus Tech Computer, Dell Technologies, HP и Lenovo, составит от $899. Компания рассчитывает, что ноутбуки будут востребованы среди пользователей Android-устройств. Предзаказы на Google Book принимаются с 21 сентября. Продажи в США стартуют 4 октября. Акции Volkswagen впервые за 15 лет потеряли место в индексе крупнейших европейских компаний Евростокс 50. Как сообщает Financial Times, это случилось после падения цен на акции компании до минимального уровня за 16 лет на фоне финансовых проблем, а также слабых продаж в Китае. Также ранее концерн заявил о списании около 6 миллиардов евро из-за переоценки Porsche. Кроме того, производитель несет расходы, связанные с масштабной реструктуризацией. Новости компании и корпорации. Держи из курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований умных устройств для дома внесли в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности для контроля за производством и импортом таких гаджетов. Как пишет «Известия», данная классификация затронула в частности программное обеспечение для умного дома, контроллеры и точки беспроводного доступа, датчики давления, газа и протечек воды, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Для поддержки российских производителей продукцию отечественного производства нужно будет учесть под новыми кодами в течение 2 лет. Такой контроль позволит понимать, какие устройства и в каком объеме производятся. Он спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
17: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещении, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании, и у них это получилось. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. То есть они смогут взломать устройство и доставить неприятности мирному населению. Этого в текущей политической ситуации допускать, разумеется, нельзя. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке, ну, как мы это видим с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Вот это, пожалуй, главная опасность, а не просто повышение цены. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности, в отличие от текущего положения дел.
0: Федор Музалевский, директор технического департамента РТМ Группа. С другой стороны, инициатива по классификации ПО и гаджетов для умного дома поставит застройщиков в определенные правовые рамки и упростит жителям многоквартирных домов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
18: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики – это самый банальный пример, который могут сами передавать показания. Это и есть умный дом. Но также сейчас застройщики идут в эту сторону. Поэтому данная инициатива в первую очередь направлена на регулирование именно застройщиков, которые строятся массово многоквартирные дома, а также на юридические лица, то есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся. Там тоже сейчас активно применяются умные дома. И это в первую очередь направлено туда, так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это. Они все равно будут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, было понимание, что там используется, и в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик пожара или задымленности, то было понятно, по чьей это причине произошло. А так, в случае ввоза нелегального оборудования, которое не работает, не сертифицировано и вообще непонятно, должно ли оно было сработать, естественно, будет все киваться на то, что мы все требования выполнили, а то, что не сработало, это мы не виноваты. Вот, чтобы таких избежать возможных жертв, и вводится данная мера.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Власти ожидают, что с появлением новых позиций в классификаторе станет возможно сократить объемы контрафактной продукции и снизить риск закупки устройств, не соответствующих Росстандартам и заявленным характеристикам. Российский рынок акций в понедельник открылся умеренным падением. К середине дня темпы снижения увеличились. На закрытии индекс Мосбиржи находился на отметке чуть ниже 2260 пунктов. Цена на нефть марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $100 за баррель и стоит сейчас 96 с копейками. На что будет ориентироваться российский рынок и какие факторы способны его обнадежить, говорит старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартинев.
19: Что может повлиять на динамику рынка на этой неделе? Думские выборы, как видим, не сыграли в плюс.
20: Нам кажется, основной фокус – это нефть и первое видение по бюджетным тратам. То есть бюджет, геополитика и также нефть. В фокусе сейчас визит президента Ирана в ООН. То есть это влияет на нефть. Нефть сейчас марки Brent корректируется. То есть это негативно для российского рынка. Дальше в фокусе – это адские санкции со стороны Трампа. Здесь весь вопрос, как он будет применять эти санкции. И три – это наша внутренняя политика. Смотрим за фоном.
19: Встреча Трампа с Зеленским, которая также планируется на этой неделе, может как-то повлиять на рынок?
20: Да, рынок, безусловно, особенно санкционно-чувствительные бумаги. Рынок будет отыгрывать любой позитив, если он будет реализован. Потому что сейчас такой пик пессимизма, и вот любые позитивные новости, они будут восприняты однозначно позитивно.
19: Трамп снова требовал, чтобы Зеленский прекратил удары по российским НПЗ, поскольку это все влияет, ну, опять же, в трактовке Трампа, на цены на дизель. В Америке они сейчас улетели до небес. Как на эти новости будет реагировать рынок?
20: Здесь скорее мы подросли на ожиданиях того самого перемирия, но рынок воспринял это со скепсисом, и вот сейчас начали снова корректироваться, потому что рынку после выходных, особенно там в Москве, например, стало понятно, что эти договоренности, они не железные. Кажется, рынок может вырасти только на телефонном разговоре, например, президент-президент, президент США, президент России. Вот это событие действительно переставит рынок на 2500-2600. Все остальные встречи, особенно на фоне принятия там нового пакета санкций, они кажутся неустойчивыми. рублями.
19: Чего ждать от курса рубля?
20: Сейчас пик продаж со стороны экспортеров. Была достаточно дорогая нефть, и частично уже эта экспортная нефть в виде экспортной выручки начала поступать сюда. Поэтому до 28 числа, может быть, даже какое-то укрепление рубля мы увидим. Доллар может быть по 81, по 82. Локально на неделю это, скорее всего, укрепление рубля будет.
19: А если рассматривать более далекую перспективу?
20: Тут все-таки важно бюджет. Он будет там проинфляционный, дезинфляционный. В базовом сценарии, если будет нефть все-таки низкая и бюджеты расходов будут высокие, то, скорее всего, все-таки 85-90, может быть, даже 95 на следующий год. Базовый сценарий.
0: Старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартенев. А в целом отечественным инвесторам не стоит ориентироваться на колебания нефтяного рынка. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно сыграет, считает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
2: На рынок облигаций повлияет объявление об аукционах, какие бумаги будет размещать Минфин. Видим, что рынок гособлигаций чувствует себя не очень хорошо. Рынок акций больше живет на геополитических новостях. Динамика сырья не оказывает особого влияния краткосрочного. Ну и, конечно, рынок акций тоже смотрит на валютный рынок. Если рубль продолжит локально укрепляться, акции экспортеров будут находиться под локальным давлением.
0: В целом не стоит ориентироваться сильно на рынок нефтяной. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно как-то сыграет.
2: Ну да, нефтяной рынок, понятно, там американская администрация в преддверии выборов в Сенат, Конгресс пытается сбить вот эту инфляционную волну. Я думаю, будет предпринимать все усилия для того, чтобы рынок успокоился, стабилизировался, не улетал в космос. Поэтому да, скорее всего, там локальную коррекцию мы наблюдаем, но все равно цены на нефть остаются высокими. Даже там 90-100 диапазон – это достаточно комфортный диапазон для российских нефтяников и газовиков.
0: Гендиректор «Инвестленд» Игорь Вагизов. Российский ЕЦБ установил официальный курс доллара на уровне 84 рубля 10 копеек, евро 96,60, юаня 12,5 рублей.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
21: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал быть главным показателем успеха. Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
15: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: У микрофона Сердар Авликулеев. Минфин прорабатывает изменения в налоговое законодательство для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак дрона, заявил статс-секретарь замминистра финансов в кулуарах Московского финансового форума. Алексей Сазанов отметил, что осенью изменения, вероятно, будут внесены. Госпреды стран ЕС в понедельник предварительно договорились продлить санкции против нескольких тысяч физических и юридических лиц из России, но готовы исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на источники. Правительство Венгрии не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, подписанный компаниями «МОЛ» и «Нафтогазом», реализован не будет. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно ослабить ряд европейских норм в отношении топлива, чтобы добиться снижения цен. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на письмо французского лидера. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. Заметно улучшили свои позиции новые люди. Но окончательные цифры объявят в пятницу. Подробности буквально через минуту. Российский завод «Автар» передали во временное управление в соответствии с указом президента. Активом будет управлять компания H&N. Почему под временное управление подпадают одни активы и как выбираются новые управляющие? США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Трамп в соцсетях. Параметров он не уточнил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Эти и другие темы на Business FM. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент на флажке, набрав 5,1% голосов уже на финальной стадии подсчета. Но окончательные цифры объявят в пятницу. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. 355 мест, было 324. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Интересны возможные перестановки среди председателей комитетов. О конфигурации Госдумы 9-го созыва Евгений Перелев.
4: По выборам в Госдуму есть промежуточные результаты. Окончательные подведут в конце недели. Точно известно о трех рекордах. Явка составила почти 58%. «Единая Россия» набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от «Единой России» пришли 49 человек. КПРФ набирает почти 14%, или 40 кресел. У ЛДПР 9%, это 25 мест. Новые люди набрали почти 8% и заняли четвертое место, получив 20 мест вместо старых 13. «Справедливая Россия», похоже, преодолела 5% барьер в самый последний момент. Госдума едва не стала четырехпартийной. Хотя окончательные цифры станут известны позднее. Итоги без особых сюрпризов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: В целом, качественно в Государственной Думе мало что изменилось. Государственная Дума вряд ли будет принципиально мешать исполнительной власти реализовывать собственные представления о прекрасном.
23: По поводу так называемых кандидатов пора

0: Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо Рос» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
1: Набрал более 45% голосов.
2: Новый созыв начинает работу когда?
1: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
2: И это же, собственно, начало осенней сессии.
1: Фактически, да.
2: Интересует вопрос по поводу служебных квартир. Нужно ли сейчас депутатам их освобождать? Вот буквально сейчас, до начала осенней сессии, может быть.
1: Ну, тем, кто не избран, наверное, можно освобождать. Те, кто избран, они, я думаю, они такие останутся. Мне не нужно освобождать, я так понимаю.
2: Отдохнуть куда-то, поездки какие-то?
1: Не планирую. Не планирую отдыхать. Надо работать. Много наказов, много обязательств. Главное, что нам надо делать сейчас, это утвердить. Во-первых, изменения в бюджет на этот год. Возможно, расходные обязательства добавились. Ну и доходная часть не так активно формировалась, как хотелось бы. Второе направление – это утверждение бюджета на следующий год.
0: Наш собеседник, как отмечают некоторые политологи, может сохранить свой пост председателя комитета по финансовому рынку. Точно сменится председатель комитета по обороне. Андрей Картополов не стал переизбираться. Ярослав Нилов и Алексей Диденко тоже переизбираться не стали. Планы Сергея Боярского, главы комитета по информполитике, неизвестны. Связаться с ним не удалось. Глава ЛДПР и по совместительству председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возможно, уступит пост председателя Петру Толстому. Это на уровне слухов. Владимир Кашин от КПРФ в аграрном комитете, вероятно, пост сохранит. Есть вопрос по Нине Останиной, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
3: Ничего принципиально, мне кажется, не поменялось с точки зрения внутрипартийного устройства Госдумы, но значительно обновился ее состав. В Госдуму пришли участники ФРО. Я думаю, что мы все увидим и поймем, когда начнут распределять комитеты Госдумы. То есть всю эту табель о рангах мы увидим тогда, когда партии КПРФ, ЛДПР, новые люди и Справедливая Россия получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос — это кто будет председателем этой Госдумы и как распределятся комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за Станиной и за коммунистами. Может быть, в этот раз его дадут Единой России с учетом того, какое влияние она имеет.
0: Сама конфигурация комитетов также может поменяться. Обсуждалось создание отдельной структуры по вопросам участников СВО и появление комитета по искусственному интеллекту. Но окончательных решений пока нет. Структура Думы нового созыва станет понятна в октябре. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Российский завод «Аптара» передали во временное управление. В соответствии с указом президента России, активом будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы «Данон». На прошлой неделе под временное управление российским структурам перешли активы компаний «Ашан», «Несле», «Лимана-Про», «ФМ-Логистик», «Мбати-Логистик». Как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление подпадают одни активы и не попадают другие, и как выбираются новые управляющие. Иван Медведев подробнее.
5: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили к крупным энергетическим активам. Почти 84% акций «Юнипро», принадлежавших немецкой «Юнипер», и более 98% финской «Фортум» перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 2023 года под управление Росимущества передали «Данон» и «Балтику», принадлежавшую датской «Карлсберг». Позднее активы «Данон» продали компании «Вамин-Р». «Балтику» со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия «Эйбиэнбёв» и «ЭФЭС». Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные и сельскохозяйственные активы. В апреле 2024 года Росимущество получило контроль над Агротеррой, а в августе 2025-го активы французского производителя промышленных газов Air Liquid, включая совместное предприятие с Северсталью, передали компании М-Логистика. Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах. Но, по мнению профессора финансового университета Константина Симонова, это работает не совсем так.
6: Изначально для того, чтобы

0: вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересных активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
1: Отдельно всегда возникают вопросы по поводу того, по каким критериям власти определяют, кому отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
2: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то опыт. А вот предыдущий широко известный случай, когда Ашан и ряд других швейцарских, французских активов куда-то перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения.
1: Продолжая тему «не кому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт Агротерра и Аптар Владимир. В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда Аптар и Агротерру формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 2024 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 2025 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 24 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 25 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: В российских подразделениях компаний Nestle и Ашан сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Обе структуры в официальных заявлениях заверили клиентов, партнеров и сотрудников в намерении безусловно выполнять все обязательства. Они также выразили уверенность, что сотрудничество с Лев-менеджментом поспособствует дальнейшему развитию компаний. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсетях. Параметры сделки он не сообщил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты сняли санкции с Беларусь-Кале в марте этого года. А недавно спецпосланник американского президента Джон Коул сообщил, что штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Дело в том, что США крайне зависимы от импорта в вопросе калийных удобрений. И примечательно, что главным импортером этих самых калийных удобрений, скажем, в 2024 году была Канада, с которой сейчас у Дональда Трампа разлад и чуть ли не экономическая война. Подключение американского рынка к белорусским калийным удобрениям – это довольно выгодный процесс с точки зрения экономики. Дело в том, что администрация Трампа рассматривает внешнюю политику, в том числе зависимой от сделок, и хочет в том числе продемонстрировать российской стороне, что взаимодействие США сейчас не просто важно, но и буквально приносит конкретные экономические выгоды. С Россией такой же подход также возможен, поскольку администрация Трампа не считает Россию идеологически врагом или противником. Так что это типичное сочетание экономических и политических стимулов. Я полагаю, что такого рода взаимодействие будет продолжено. И в целом такая вот очень конкретная, очень простая в своей сути логика взаимодействия Вашингтона и Минска.
3: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Александр Лукашенко ранее также заявлял о готовности к большой сделке с США. По его словам, сторонам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств.
5: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
5: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
5: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение.
5: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Увлекулиев. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца этого года, сообщил Минсельхоз. Решение направлено на поддержку российских производителей, экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики, говорится в сообщении. Еще 1 200 000 000 рублей будет направлено на программу социальной газификации. Воспользоваться ею смогут более 13 тысяч семей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, через месяц после начала продаж сделки с 5-граммовыми слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков. Федеральное казначейство планирует в январе 2027 года запустить для общего использования первого ИИ-агента в единой информационной системе госзакупок, заявила заместитель руководителя казначейства Анна Катамадзе в ходе Московского финансового форума. При этом основной задачей ИИ в области госзакупок Катамадзе назвала помощь специалистам в области закупок. Таких в России в настоящее время около 2 миллиона человек. Решать задачи быстро и правильно с учетом всех тех обременений и дополнений, которыми обросла контрактная система. Речь идет о требованиях в области импортозамещения, промышленной политики, различных отраслевых стандартов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Хороший урожай давит на цену. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%. Это не предел, говорят участники рынка. Урожай больше, а возможности реализовать меньше. Что происходит на рынке подсолнечного масла? Об этом Диана Чебанова.
9: Урожай еще не собрали и вообще только начали, а он уже тянет цены вниз, говорят фермеры. Ожидается рекорд по объемам производства масличных. Это одна из причин падения цен. Но кроме того, экспорт сократился на 40% из-за сорванных поставок. Они в основном шли через порты Азовского и Черного морей. Их работа остановилась из-за постоянных атак. Сейчас участники рынка ищут новые пути сбыта, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
10: С учетом того, что порядка 2/3 растительных масел, которые производятся в Российской Федерации, отправляются на экспорт, а внутри страны потребляется только 1/3, то условия экспорта оказывают также серьезное влияние на ценообразование на внутреннем рынке. С учетом закрытия Азово-Черноморского бассейна, необходимости переориентации ситуации логистики на экспорт происходит определенное давление на внутренний рынок. Опять же, сейчас еще уборочная компания активную в массовую фазу еще не вошла, но в начале уборки мы наблюдаем снижение цен как на сырье, так и на готовую продукцию. Мы находимся фактически в начале сезона. Но однозначно ожидание большого урожая давит на рынок и стимулирует к снижению закупочных цен. Мы сейчас находимся как раз в активной фазе переориентации экспортных логистических потоков для того, чтобы обеспечить экспорт переработанной продукции.
9: Фермеры говорят, что экспорт растительных масел вообще почти отсутствует. За два последних месяца рыночная стоимость подсолнечного масла в России упала на 16%, за год на 8%. Дешевеет и масло, которое произвели еще до сбора урожая. Это заметили рестораторы, говорит управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
11: Обычно всегда после урожая, после тем более хорошего урожая, мы наблюдаем такую тенденцию, что масло какое-то время дешевеет, а к концу сезона потихонечку начинает подниматься. То есть много факторов, которые влияют на цену масла. Заметили, конечно, что оно подешевело, но это не сильно сказалось на нашей себестоимости. Оливковое масло чаще используется в ресторане, в больших количествах, поэтому оливковое масло, наверное, гораздо сильнее влияет на себестоимость продукта.
9: И это снижение цены на растительные масла, в том числе масло подсолнечное, скорее всего, не предел. Самое обидное, что в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал. Идут закупки впрок, а наши фермеры не имеют возможности воспользоваться этим ажиотажем, говорит руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
12: При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азово, Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего, мы идем в противофазе с мировым рынком. С января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы. И рынок мировой запасается впрок. Конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре, и внутри России масло дешевеет, соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей. И с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
9: При этом снижать объемы выпуска растительного масла российские производители пока не собираются, говорит агроэксперт. Поэтому внутренний рынок, видимо, продолжит курс на затоваривание. Если фермеры, конечно, не найдут пути сбыта. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: HR-отдел следит за тобой. В сети обсуждают тренд на микроменеджмент у работодателей. Поводом послужил пост сотрудницы HR-отдела в одной из соцсетей. В нем она поделилась, что новый сотрудник уволился в первый же день из-за требования работать с постоянно включенной веб-камерой и мониторингом экрана компьютера. В комментариях пользователи в основном негодуют и пишут о пагубном влиянии микроменеджмента на рабочие процессы. Бизнес ФМ спросил работодателей, контролируют ли они своих сотрудников и как именно.
7: «Бизнес говорит».
13: Соосновательница коммуникационного агентства B2 Business Евгения Пруслина.
14: Я не считаю, что микроменеджмент сам по себе это абсолютное зло. Вопрос скорее в том, что именно мы контролируем, зачем. Потому что если мы внедряем тотальный контроль на уровне того, сколько человек пьет чашек кофе в день, с кем он беседует в чатах, то мы таким образом получим просто биороботов, а не людей. Более того, осознанные сотрудники просто принесут нам заявление об уходе. Наш опыт в нашем агентстве говорит о том, что творческих людей в целом тотально контролировать нельзя. Но важно контролировать результат в ключевых точках. Это делается на регулярных встречах, планерках, когда руководители смотрят, насколько выполнение задачи соответствует там, тем дедлайнам, которые стоят. Мы приветствуем, когда наши сотрудники в рабочее время могут выйти на улицу и просто прогуляться, проветрить голову. Это повышает их эффективность и продлевает ее в течение рабочего дня. Также у нас, например, есть практика, когда у нас, в принципе, может планерка пройти в формате обсуждения, кто как провел выходные или у кого какие были инсайты. И это про то, что люди в команде должны общаться друг с другом не только как с функциями, они должны друг с другом как с людьми общаться.
13: Генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
15: Я считаю, что это правильно, как бы мы не относились иногда толерантно, но, к сожалению или к счастью, статистика работает таким образом. Я иногда, наверное, раз в полгода делаю такую сводку о входе и выходе сотрудников. У меня входная система по отпечатку пальцев, и, соответственно, бывают очень интересные данные. Сотрудники, которые не курят, среднее рабочее время за месяц 7 часов 30 минут. А сотрудники, которые курят, либо какие-то сотрудники, которые не добросовестные, иногда рабочий день средний, 5 часов. И очень интересно еще, когда ты такую сводку посылаешь в рассылку всем сотрудникам. И все сотрудники видят, кто сколько работает. Я считаю, что контролировать надо. Конечно, этот мониторинг необходим прежде всего для меня, как для руководителя. Ну и когда мы заканчиваем год, я могу однозначно озвучить такие данные годовые и премировать, соответственно, каких-то сотрудников, аргументируя потраченным временем в офисе. А те сотрудники, которые выходят, скажем, в рамки другие, я делаю выводы и либо меняю сотрудника, либо ставлю определенные условия, при которых человек либо работает, либо уходит сам.
13: Директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт» Евгения Дыбова.
16: Я считаю, что, грубо говоря, руководитель должен поставить цель, задачу, спросить, как ее поняли, понимает ли человек, как эта задача, цель прийти, обозначить время выполнения, и пусть человек делает. А вот прямо как он это сделает, каждый шаг, каждый звонок, ну это я уже считаю, знаете, это какой-то фанатизм, нездоровое даже отношение к людям. Все-таки, когда человека ты берешь на работу, ты берешь взрослого человека, который, ну, все-таки может как-то принимать решения. Больше свободы всегда мы даем отделам, где есть какое-то некое творчество. Это вот, например, маркетинг и пиар. Отдел продаж. У нас есть вектора, у нас есть определенные планы, которые мы достигаем, у нас есть понимание, как мы это делаем, и точки, по которым я контролирую. Но, опять же, продажа — это тоже некое творчество. Более детальный, фундаментальный контроль — это, конечно, производство. Потому что производство — это система. И если ты эту систему упустишь и пустишь на самотек, то перестанет выпускаться продукция. Либо она пойдет ненадлежащего качества.
7: «Бизнес говорит».
3: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому слуху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу, от британских островов до Урала. В Азии ее ареал тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой, мягкой и похожей на флейту мелодией, говорят эксперты. Давайте насладимся.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская малиновка и большая синица. А вот самыми неприятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха. Обыкновенные представители отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредоточиться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны человеку, отмечают немецкие ученые.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: Проблема Навьостокса. Еще месяц назад она интересовала только серьезных математиков, а за прошедшую неделю оказалась в центре скандала. На пересечении корпоративных конфликтов, IPO на триллионы долларов и этических проблем работы с искусственным интеллектом. А началось все в 98 году. Бостонский бизнесмен Лэндон Клей учредил фонд, обещающий $1 миллион за решение одной из 7 задач тысячелетия. Проблема Навьостокса в их числе. Пока единственную задачу полностью решил российский математик Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от денежного приза. Математик из Университета Нью-Йорка и его коллега, сотрудник компании Anthropic, в начале сентября опубликовали работы, показывающие, что они близки к решению. На следующий день свое решение представили исследователи OpenAI. По их словам, с проблемой справилась их новая модель. Она пока недоступна публике и даже не имеет официального названия. Искусственный интеллект продвинулся дальше живых математиков, но шел точно по проторенной ими дороге. Anthropic и OpenAI – конкуренты. Обе компании объявили о планах выхода на IPO, оценка превышает $1 триллион. И хотя для сотрудника Anthropic решение было частным проектом, столкновение корпоративных интересов налицо, тем более, что математики использовали в своей работе искусственный интеллект OpenAI, и система могла обучиться на их проекте. Обучалась ли? На прямой вопрос руководители компании внятного ответа не дали. В пользовательском соглашении есть лазейка. Модель вправе учиться на контенте пользователей, если это прямо не запрещено в настройках. Пока опубликовано решение лишь частного варианта проблемы. Институт Клей его не признал и числит задачу нерешенной. Сама проблема Навьостокса остается открытой. Как и вопрос, чем и как стоит делиться с моделью, особенно принадлежащей твоему конкуренту.
1: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Авликулиев. 8 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах по итогам единого дня голосования, свидетельствуют данные Центра избиркома России и областных избирательных комиссий. Еще 2 руководителей регионов избрали депутаты парламентов. Прямые выборы глав регионов прошли в Мордовии, Чечне, Туве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. Глав еще 2 субъектов, Карачаева, Черкесии и Северной Осетии, избрали депутаты парламента. Регионов. Российская экономика накопила иммунитет к адским санкциям США, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. Мы занимаемся своим делом, а они, можно сказать, отскакивают от нашей финансовой политики, отметил министр. Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана для Соединенных Штатов, несмотря на рестрикции Вашингтона, пишет журнал Foreign Policy. Журнал указывает на то, что для американской компании Centrus Energy, которая поставляет уран для АЭС, ведение дел с Россией имеет ключевое значение. Foreign Policy также подчеркивает, что Вашингтон сталкивается с трудностями при попытках добиться замены российского урана к 2028 году. Движение поездов открыто в понедельник вечером по одному пути в районе схода грузовых вагонов на перегоне Двойная Ельмунд Северо-Кавказской железной дороги, произошедшего в Ростовской области в воскресенье, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Пассажирские поезда следуют по своим маршрутам по временному графику в реверсивном режиме, говорится также в сообщении. Подчеркивается, что восстановительные работы на втором пути продолжаются. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг одного из регионов. Выборы выиграла «Альтернатива для Германии». А в немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство. И теперь канцлера призывают к переговорам с Россией. Прислушается ли? Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы, а во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Чего ждать далее? В Сингапуре людям будут платить за прочитанные книги. Так власти хотят вернуть молодое, да не только поколение в библиотеке. Но разбогатеть, читая по специальной государственной программе, не получится. Так сработает ли затея? Эти и другие темы на Business FM. Канцлер Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга перед Дни Померания. По итогам голосования 20 сентября, набрав около 5%, выборы выиграла «Альтернатива для Германии» с 38%. В Берлине победили левые с 26%, ХДС получила 19%, АДГ – 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство – «Альтернатива для Германии» потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарии политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
4: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции из СДПГ Мануэла Швезик, премьер Мекленбурга Передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избрать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него. И она почти наверняка выставит за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергают. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закона о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывших территорий ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в Верхней палате парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Валерий Убадоев продолжит.
5: По данным американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
6: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и $3, $4, $5 стоило.
7: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
6: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, потом раз, уже столько. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было. Бензин там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
5: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Ормузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Бабель-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
8: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Ормузского пролива, может толкнуть цену на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Ормузского пролива, состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле, здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
5: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
9: Поскольку регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Без топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, два месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
7: Какая есть реакция? Как это реагируют французы?
9: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
5: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в четвертом квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник во второй половине дня в Нью-Йорке. В Сингапуре людям начали платить за чтение книг. Об этом сообщает Guardian. Государственную программу запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе в день. Так что особо заработать на чтении не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
10: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
11: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление, это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке, прежде всего о том, как поработать где-нибудь, перехватить еще денег, найти подработку, найти переработку. Во-вторых, никто не доказал, нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. Это все исключительно общее рассуждение. И дети не стали читать меньше, они стали читать, может быть, другое, но вот они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс, если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
10: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
12: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были читающей страной, самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептиков тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое это главное — это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению, там, каким-то баллам, да, и так далее. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки всякими разными изощренными способами. Поэтому я только за то, чтобы не только в Сингапуре все это развивалось.
0: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение пройдет в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Пермь. 1 миллион жителей. В 1720 году на Урале, рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи, решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города. Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
13: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Наизусть. О Генри. Счастье – это приз, которого нужно добиться. Приключения – дорога, ведущая к нему. Случай – это то, что подчас маячит из тени по краям дороги. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
14: Гознак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. Гознак начал продавать золотые 5-граммовые слитки в июне этого года. Уже через месяц после начала продаж сделки с этими слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков в Гознак-инвестициях. Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже. Google начала принимать предзаказы на ИИ-ноутбуки Google Book. Стоимость ноутбуков премиального класса, производить которые будут Acer, Asus Tech Computer, Dell Technologies, HP и Lenovo, составит от $899. Компания рассчитывает, что ноутбуки будут востребованы среди пользователей Android-устройств. Предзаказы на Google Book принимаются с 21 сентября. Продажи в США стартуют 4 октября. Акции Volkswagen впервые за 15 лет потеряли место в индексе крупнейших европейских компаний Евростокс 50. Как сообщает Financial Times, это случилось после падения цен на акции компании до минимального уровня за 16 лет на фоне финансовых проблем, а также слабых продаж в Китае. Также ранее концерн заявил о списании около 6 миллиардов евро из-за переоценки Porsche. Кроме того, производитель несет расходы, связанные с масштабной реструктуризацией. Новости компании и корпорации. Держи из курса.
0: Вы слушаете Business FM. Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований умных устройств для дома внесли в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности для контроля за производством и импортом таких гаджетов. Как пишет «Известия», данная классификация затронула в частности программное обеспечение для умного дома, контроллеры и точки беспроводного доступа, датчики давления, газа и протечек воды, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Для поддержки российских производителей продукцию отечественного производства нужно будет учесть под новыми кодами в течение 2 лет. Такой контроль позволит понимать, какие устройства и в каком объеме производятся. Он спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
15: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещении, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании, и у них это получилось. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. То есть они смогут взломать устройство и доставить неприятности мирному населению. Этого в текущей политической ситуации допускать, разумеется, нельзя. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке. Ну, как мы это видим с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Вот это, пожалуй, главная опасность, а не просто повышение цены. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных жилых домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности, в отличие от текущего положения дел.
0: Федор Музалевский, директор технического департамента РТМ-группа. С другой стороны, инициатива по классификации ПО и гаджетов для умного дома поставит застройщиков в определенные правовые рамки и упростит жителям многоквартирных домов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
16: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики – это самый банальный пример, который могут сами передавать показания. Это и есть умный дом. Но также сейчас застройщики идут в эту сторону. Поэтому данная инициатива в первую очередь направлена на регулирование именно застройщиков, которые строят массово многоквартирные дома, а также на юридические лица. То есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся. Там тоже сейчас активно применяются умные дома. И это в первую очередь направлено туда, так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это. Они все равно будут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, было понимание, что там используется, и в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик пожара или задымленности, то было понятно, по чьей это причине произошло. А так, в случае ввоза нелегального оборудования, которое не работает, не сертифицировано и вообще непонятно, должно ли оно было сработать, естественно, будет все киваться на то, что мы все требования выполнили, а то, что не сработало, это мы не виноваты. Вот, чтобы таких избежать возможных жертв, и вводится данная мера.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Власти ожидают, что с появлением новых позиций в классификаторе станет возможно сократить объемы контрафактной продукции, снизить риск закупки устройств, не соответствующих Росстандартам и заявленным характеристикам. Российский рынок акций в понедельник открылся умеренным падением. К середине дня темпы снижения увеличились. На закрытии индекс Мосбиржи находился на отметке чуть ниже 2260 пунктов. Цена на нефть марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $100 за баррель и стоит сейчас 96 с копейками. На что будет ориентироваться российский рынок и какие факторы способны его обнадежить, говорит старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартинев.
17: Что может повлиять на динамику рынка на этой неделе? Думские выборы, как видим, не сыграли в плюс.
18: Нам кажется, основной фокус – это нефть и первое видение по бюджетным тратам. То есть бюджет, его политика и также нефть. В фокусе сейчас визит президента Ирана в ООН. То есть это влияет на нефть. Нефть сейчас марки Brent корректируется. То есть это негативно для российского рынка. Дальше в фокусе – это адские санкции со стороны Трампа. Здесь весь вопрос, как он будет применять эти санкции. И три – это наша внутренняя политика. Смотрим за фоном.
17: Встреча Трампа с Зеленским, которая также планируется на этой неделе, может как-то повлиять на рынок?
18: Да, рынок, безусловно, особенно санкционно-чувствительные бумаги. Рынок будет отыгрывать любой позитив, если он будет реализован. Потому что сейчас такой пик пессимизма, и вот любые позитивные новости, они будут восприняты однозначно позитивно.
17: Трамп снова требовал, чтобы Зеленский прекратил удары по российским НПЗ, поскольку это все влияет, ну, опять же, в трактовке Трампа, на цены на дизель. В Америке они сейчас улетели до небес. Как на эти новости будет реагировать рынок?
18: Здесь скорее мы подросли на ожиданиях того самого перемирия, но рынок воспринял это со скепсисом, и вот сейчас начали снова корректироваться, потому что рынку после выходных, особенно там в Москве, например, стало понятно, что эти договоренности, они не железные. Кажется, рынок может вырасти только на телефонном разговоре, например, президент-президент, президент США, президент России. Вот это событие действительно переставит рынок на 2500-2600. Все остальные встречи, особенно на фоне принятия там нового пакета санкций, они кажутся неустойчивыми.
17: Чего ждать от курса рубля?
18: Сейчас пик продаж со стороны экспортеров. Была достаточно дорогая нефть, и частично уже эта экспортная нефть в виде экспортной выручки начала поступать сюда. Поэтому до 28 числа может быть даже какое-то укрепление рубля. Мы увидим доллар, может быть, по 81, по 82. Локально на неделю это, скорее всего, укрепление рубля будет.
17: А если рассматривать более далекую перспективу?
18: Тут все-таки важно бюджет. Он будет там проинфляционный, дезинфляционный. В базовом сценарии, если будет нефть все-таки низкая и бюджеты расходов будут высокие, то, скорее всего, все-таки 85-90, может быть, даже 95 на следующий год. Базовый сценарий.
0: Старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев. А в целом отечественным инвесторам не стоит ориентироваться на колебания нефтяного рынка. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно сыграет, считает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
19: На рынок облигаций повлияет объявление об аукционах, какие бумаги будет размещать Минфин. Видим, что рынок гособлигаций чувствует себя не очень хорошо. Рынок акций больше живет на геополитических новостях. Динамика сырья не оказывает особого влияния краткосрочного. Ну и, конечно, рынок акций тоже смотрит на валютный рынок. Если рубль продолжит локально укрепляться, акции экспортеров будут находиться под локальным давлением.
0: В целом не стоит ориентироваться сильно на рынок нефтяной. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно как-то сыграет.
19: Ну да, нефтяной рынок, понятно, там американская администрация в преддверии выборов, Сенат, Конгресс пытается сбить вот эту инфляционную волну. И, думаю, будет предпринимать все усилия для того, чтобы рынок успокоился, стабилизировался, не улетал в космос. Поэтому да, скорее всего, там локальную коррекцию мы наблюдаем, но все равно цены на нефть остаются высокими. Даже там 90-100 диапазон – это достаточно комфортный диапазон для российских нефтяников и газовиков.
0: Гендиректор Инвестленд Игорь Вагизов. Российский ЕЦБ установил официальный курс доллара на уровне 84 рубля 10 копеек, евро 96,60, юаня 12,5 рублей.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
20: С одной стороны, у нас есть язык, и мы можем объясняться с другими людьми. Но и в этом нам трудно. Что уж говорить о том, как нам понимать тех, кто живет рядом с нами. Как мы понимаем другие виды существ на Земле. Об этом размышляет Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
21: Чем хорош человеческий язык? Он хорош тем, что с его помощью, вот такой фразы вы ни у кого не услышите, потому что я ее сама придумала, с его языка помощью мозг с нами говорит. И поэтому мы можем эти вопросы, мы можем человеку задать, но не европейцам, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем, а каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. Как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них. Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность, скрывайтесь. То есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way. Нет.
20: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: У микрофона Сердар Влекулиев. Минфин прорабатывает изменения в налоговое законодательство для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак дрона, заявил статс-секретарь замминистра финансов в кулуарах Московского финансового форума. Алексей Сазанов отметил, что осенью изменения, вероятно, будут внесены. Госпреды стран ЕС в понедельник предварительно договорились продлить санкции против нескольких тысяч физических и юридических лиц из России, но готовы исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на источники.
2: Правительство Венгрии не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, подписанный компаниями «МОЛ» и «Нафтогазом», реализован не будет. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно ослабить ряд европейских норм в отношении топлива, чтобы добиться снижения цен. Об этом сообщил телеканал BFM-TV со ссылкой на письмо французского лидера. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. Заметно улучшили свои позиции новые люди. Но окончательные цифры объявят в пятницу. Подробности буквально через минуту. Российский завод «Автар» передали во временное управление в соответствии с указом президента. Активом будет управлять компания H&N. Почему под временное управление подпадают одни активы и как выбираются новые управляющие? США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Трамп в соцсетях. Параметров он не уточнил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Эти и другие темы на Business FM. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент на флажке, набрав 5,1% голосов уже на финальной стадии подсчета. Но окончательные цифры объявят в пятницу. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. 355 мест, было 324. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Интересные возможные перестановки среди председателей комитетов. О конфигурации Госдумы 9-го созыва Евгений Перелев.
3: По выборам в Госдуму есть промежуточные результаты. Окончательные подведут в конце недели. Точно известно о трех рекордах. Явка составила почти 58%. «Единая Россия» набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от «Единой России» пришли 49 человек. КПРФ набирает почти 14%, или 40 кресел. У ЛДПР 9%, это 25 мест. Новые люди набрали почти 8% и заняли четвертое место, получив 20 мест вместо старых 13. «Справедливая Россия», похоже, преодолела 5% барьер в самый последний момент. Госдума едва не стала четырехпартийной. Хотя окончательные цифры станут известны позднее. Итоги без особых сюрпризов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
4: В целом, качественно в Государственной Думе мало что изменилось. Государственная Дума вряд ли будет принципиально мешать исполнительной власти реализовывать собственные представления о прекрасном.
23: По поводу так называемых кандидатов-паровозов от «Единой России», которые не обязаны идти в депутаты, и до этого момента и не шли в депутаты. Но если мы говорим про топ-лица, здесь очень понятно, что практика будет прежней, от мандата не отказываются.
4: Ну да, возникают споры вокруг кого-то из первой пятерки «Единой России», вплоть до Лаврова разные сообщения возникают. Но в целом практика, когда паровоз не идет в Думу, она довольно привычная, и хотя формально подвергается критике, но не настолько аллергенна, чтобы власть от нее отказывалась.
3: Сейчас новоизбранные депутаты получили время на заселение в служебные квартиры, а депутаты, покидающие Госдуму, должны жилье освободить. Обычно на это дают месяц. Речь идет о депутатах без прописки в Москве, потому что избранникам с пропиской в столице жилье не дают. Им компенсируют поездки на работу. С теми, кто переизбрался, договор на пользование квартирой продлевается еще на 5 лет. Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо Рос» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
24: Набрал более 45% голосов.
23: Новый созыв начинает работу когда?
24: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
23: И

0: арестовали. Планы Сергея Боярского, главы комитета по информполитике, неизвестны. Связаться с ним не удалось. Глава ЛДПР и по совместительству председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возможно, уступит пост председателя Петру Толстому. Это на уровне слухов. Владимир Кашин от КПРФ в аграрном комитете, вероятно, пост сохранит. Есть вопрос по Нине Останиной, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
1: Ничего принципиально, мне кажется, не поменялось с точки зрения внутрипартийного устройства Госдумы, но значительно обновился ее состав. В Госдуму пришли участники СВО. Я думаю, что мы все увидим и поймем, когда начнут распределять комитеты Госдумы. То есть всю эту табель о рангах мы увидим тогда, когда партии КПРФ, ЛДПР, новые люди и Справедливая Россия получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос — это кто будет председателем этой Госдумы и как распределятся комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за Станиной и за коммунистами. Может быть, в этот раз его отдадут Единой России с учетом того, какое влияние она имеет.
0: Сама конфигурация комитетов также может поменяться. Обсуждалось создание отдельной структуры по вопросам участников СВО и появление комитета по искусственному интеллекту. Но окончательных решений пока нет. Структура Думы нового созыва станет понятна в октябре. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Российский завод «Аптара» передали во временное управление. В соответствии с указом президента России, активом будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы «Данон». На прошлой неделе под временное управление российским структурам перешли активы компаний «Ашан», «Несле», «Лимана-Про», «ФМ-Логистик», «Мбати-Логистик». Как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление подпадают одни активы и не попадают другие, и как выбираются новые управляющие. Иван Медведев подробнее.
3: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили к крупным энергетическим активам. Почти 84% акций Юнипро, принадлежавших немецкой Юнипер, и более 98% финской Фортум перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 2023 года под управление Росимущества передали Данон и Балтику, принадлежавшую датской Карлсберг. Позднее активы «Данон» продали компании «Вамин-Р». «Балтику» со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия «Эйбиэнбёв» и «ФС». Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные и сельскохозяйственные активы. В апреле 2024 года Росимущество получило контроль над Агротеррой, а в августе 2025-го активы французского производителя промышленных газов Air Liquid, включая совместное предприятие с Северсталью, передали компании М-Логистика. Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах. Но, по мнению профессора финансового университета Константина Симонова, это работает не совсем так.
4: Изначально, для того, чтобы вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому, да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересных активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
3: Отдельно всегда возникают вопросы по поводу того, по каким критериям власти определяют, кому отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
5: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то опыт. А вот предыдущий широко известный случай, когда Ашан и ряд других швейцарских, французских активов куда-то перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого

0: вот в случае вызывает сомнения.
1: Продолжая тему «никому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт «Агротерра» и «Аптар Владимир». В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда «Аптар» и «Агротерру» формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 2024 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 2025 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 2024 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление «Газпром бытовых систем». Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 2025 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: В российских подразделениях компаний Nestle и Ашан сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Обе структуры в официальных заявлениях заверили клиентов, партнеров и сотрудников в намерении безусловно выполнять все обязательства. Они также выразили уверенность, что сотрудничество с Лев-менеджментом поспособствует дальнейшему развитию компаний. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсетях. Параметры сделки он не сообщил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты сняли санкции с Беларусь-Кале в марте этого года. А недавно спецпосланник американского президента Джон Коул сообщил, что штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
3: Дело в том, что США крайне зависимы от импорта в вопросе калийных удобрений. И примечательно, что главным импортером этих самых калийных удобрений, скажем, в 2024 году была Канада, с которой сейчас у Дональда Трампа разлад и чуть ли не экономическая война. Подключение американского рынка к белорусским калийным удобрениям – это довольно выгодный процесс с точки зрения экономики. Дело в том, что администрация Трампа рассматривает внешнюю политику, в том числе зависимой от сделок, и хочет в том числе продемонстрировать российской стороне, что взаимодействие США сейчас не просто важно, но и буквально приносит конкретные экономические выгоды. С Россией такой же подход также возможен, поскольку администрация Трампа не считает Россию идеологически врагом или противником. Так что это типичное сочетание экономических и политических стимулов. Я полагаю, что такого рода взаимодействие будет продолжено. И в целом такая вот очень конкретная, очень простая в своей сути логика взаимодействия Вашингтона и Минска.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Александр Лукашенко ранее также заявлял о готовности к большой сделке с США. По его словам, сторонам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
4: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
7: В эфире радио не на словах, а на деле.
6: Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Гуляев. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца этого года, сообщил Минсельхоз. Решение направлено на поддержку российских производителей, экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики, говорится в сообщении. Еще 1 200 000 000 рублей будет направлено на программу социальной газификации. Воспользоваться ею смогут более 13 тысяч семей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук-Куларов Московского финансового форума. По его словам, через месяц после начала продаж сделки с 5-граммовыми слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков. Федеральное казначейство планирует в январе 2027 года запустить для общего использования первого ИИ-агента в единой информационной системе госзакупок, заявила заместитель руководителя казначейства Анна Катамадзе в ходе Московского финансового форума. При этом основной задачей ИИ в области госзакупок Катамадзе назвала помощь специалистам в области закупок. Таких в России в настоящее время около 2 000 000 человек. Решать задачи быстро и правильно с учетом всех тех обременений и дополнений, которыми обросла контрактная система. Речь идет о требованиях в области импортозамещения, промышленной политики, различных отраслевых стандартов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Хороший урожай давит на цену. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%. Это не предел, говорят участники рынка. Урожай больше, а возможности реализовать меньше. Что происходит на рынке подсолнечного масла? Об этом Диана Чебанова.
8: Урожай еще не собрали и вообще только начали, а он уже тянет цены вниз, говорят фермеры. Ожидается рекорд по объемам производства масличных. Это одна из причин падения цен. Но кроме того, экспорт сократился на 40% из-за сорванных поставок. Они в основном шли через порты Азовского и Черного морей. Их работа остановилась из-за постоянных атак. Сейчас участники рынка ищут новые пути сбыта, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
9: С учетом того, что порядка 2/3 растительных масел, которые производятся в Российской Федерации, отправляются на экспорт, а внутри страны потребляется только 1/3, то условия экспорта оказывают также серьезное влияние на ценообразование на внутреннем рынке. С учетом закрытия Азово-Черноморского бассейна, необходимости переориентации логистики на экспорт происходит определенное давление на внутренний рынок. Опять же, сейчас еще уборочная кампания активную в массовую фазу еще не вошла, но в начале уборки мы наблюдаем снижение цен как на сырье, так и на готовую продукцию. Мы находимся фактически в начале сезона. Но однозначно ожидание большого урожая давит на рынок и стимулирует к снижению закупочных цен. Мы сейчас находимся как раз в активной фазе переориентации экспортных логистических потоков для того, чтобы обеспечить экспорт переработанной продукции.
8: Фермеры говорят, что экспорт растительных масел вообще почти отсутствует. За 2 последних месяца рыночная стоимость подсолнечного масла в России упала на 16%, за год на 8%. Дешевеет и масло, которое произвели еще до сбора урожая. Это заметили рестораторы, говорит управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
10: Ну, обычно всегда после урожая, после тем более хорошего урожая, мы наблюдаем такую тенденцию, что масло какое-то время дешевеет, а к концу сезона потихонечку начинает подниматься. То есть много факторов, которые влияют на цену масла. Заметили, конечно, что оно подешевело, но это не сильно сказалось на нашей себестоимости. Оливковое масло чаще используется в ресторане, в больших количествах, поэтому оливковое масло, наверное, гораздо сильнее влияет на себестоимость продукта.
8: И это снижение цены на растительные масла, в том числе масло подсолнечное, скорее всего, не предел. Самое обидное, что в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал. Идут закупки впрок, а наши фермеры не имеют возможности воспользоваться этим ажиотажем, говорит руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
11: При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азово-Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего, мы идем в противофазе с мировым рынком. С января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы. И рынок мировой запасается впрок. Конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре, и внутри России масло дешевеет, соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей. И с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
8: При этом снижать объемы выпуска растительного масла российские производители пока не собираются, говорит агроэксперт. Поэтому внутренний рынок, видимо, продолжит курс на затоваривание. Если фермеры, конечно, не найдут пути сбыта. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: HR-отдел следит за тобой. В сети обсуждают тренд на микроменеджмент у работодателей. Поводом послужил пост сотрудницы HR-отдела в одной из соцсетей. В нем она поделилась, что новый сотрудник уволился в первый же день из-за требования работать с постоянно включенной веб-камерой и мониторингом экрана компьютера. В комментариях пользователи в основном негодуют и пишут о пагубном влиянии микроменеджмента на рабочие процессы. Бизнес ФМ спросил работодателей, контролируют ли они своих сотрудников и как именно.
12: Бизнес говорит.
13: Соосновательница коммуникационного агентства B2 Business Евгения Пруслина.
14: Я не считаю, что микроменеджмент сам по себе это абсолютное зло. Вопрос скорее в том, что именно мы контролируем, зачем. Потому что если мы внедряем тотальный контроль на уровне того, сколько человек пьет чашек кофе в день, с кем он беседует в чатах, то мы таким образом получим просто биороботов, а не людей. Более того, осознанные сотрудники просто принесут нам заявление об уходе. Наш опыт в нашем агентстве говорит о том, что творческих людей в целом тотально контролировать нельзя. Но важно контролировать результат в ключевых точках. Это делается на регулярных встречах, планерках, когда руководители смотрят, насколько выполнение задачи соответствует там, тем дедлайнам, которые стоят. Мы приветствуем, когда наши сотрудники в рабочее время могут выйти на улицу и просто прогуляться, проветрить голову. Это повышает их эффективность и продлевает ее в течение рабочего дня. Также у нас, например, есть практика, когда у нас, в принципе, может планерка пройти в формате обсуждения, кто как провел выходные или у кого какие были инсайты. И это про то, что люди в команде должны общаться друг с другом не только как с функциями, они должны друг с другом как с людьми общаться.
13: Генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
15: Я считаю, что это правильно, как бы мы не относились иногда толерантно, но, к сожалению или к счастью, статистика работает таким образом. Я иногда, наверное, раз в полгода делаю такую сводку о входе и выходе сотрудников. У меня входная система по отпечатку пальцев, и, соответственно, бывают очень интересные данные. Сотрудники, которые не курят, среднее рабочее время за месяц 7 часов 30 минут. А сотрудники, которые курят, либо какие-то сотрудники, которые не добросовестные, иногда рабочий день средний, 5 часов. И очень интересно еще, когда ты такую сводку посылаешь в рассылку всем сотрудникам. И все сотрудники видят, кто сколько работает. Я считаю, что контролировать надо. Конечно, этот мониторинг необходим прежде всего для меня, как для руководителя. Ну и когда мы заканчиваем год, я могу однозначно озвучить такие данные годовые и премировать, соответственно, каких-то сотрудников, аргументируя потраченным временем в офисе. А те сотрудники, которые выходят, скажем, в рамки другие, я делаю выводы и либо меняю сотрудника, либо ставлю определенные условия, при которых человек либо работает, либо уходит сам.
13: Директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт» Евгения Дыбова.
16: Я считаю, что, грубо говоря, руководитель должен поставить цель, задачу, спросить, как ее поняли, понимает ли человек, как эта задача, цель прийти, обозначить время выполнения, и пусть человек делает. А вот прямо как он это сделает, каждый шаг, каждый звонок, ну это я уже считаю, знаете, это какой-то фанатизм, нездоровое даже отношение к людям. Все-таки, когда человека ты берешь на работу, ты берешь взрослого человека, который, ну, все-таки может как-то принимать решения. Больше свободы всегда мы даем отделам, где есть какое-то некое творчество. Это вот, например, маркетинг и пиар. Отдел продаж. У нас есть вектора, у нас есть определенные планы, которые мы достигаем, у нас есть понимание, как мы это делаем, и точки, по которым я контролирую. Но опять же, продажа — это тоже некое творчество. Более детальный, фундаментальный контроль — это, конечно, производство. Потому что производство — это система. И если ты эту систему упустишь и пустишь на самотек, то перестанет выпускаться продукция. Либо она пойдет в ненадлежащего качества.
17: «Бизнес говорит».
2: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому слуху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу, от Британских островов до Урала. В Азии ее ареалы тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой, мягкой и похожей на флейту мелодией, говорят эксперты. Давайте насладимся ей.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская малиновка и большая синица. А вот самыми неприятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха. Обыкновенные представители отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредоточиться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны человеку, отмечают немецкие ученые.
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
2: Эту древнюю цивилизацию в долине реки Инд называют Индской или Харабской по названию первого раскопанного города. Она современница египетских пирамид и государств Месопотамии. Страну Милухху, упоминаемую в месопотамских текстах, считают частью харабской цивилизации. За 100 лет исследований археологи обнаружили 1000 надписей, но они не складываются в последовательные тексты, и общепризнанной расшифровки языка пока нет. В Мохенджо-Даро существовали кварталы, прямые улицы, водоотвод и дома из кирпичей стандартной пропорции 1:2:4. Кроме пшеницы и ячменя, харабцы выращивали бобовые, рис и просовидные злаки. В 2020 году анализ жиров, сохранившихся в керамике, выявил прямые свидетельства переработки молочных продуктов. На своем пике цивилизация насчитывала по оценкам от 1 до 5 миллионов жителей, а население крупнейших городов от 30 до 60 тысяч. Примерно с 1900 года до нашей эры города хиреют и угасают, как полагают, из-за климатических изменений и нарушения водного баланса. Царских дворцов или погребений не обнаружено, но и явных свидетельств древней демократии тоже нет. Религиозные представления известны лишь фрагментарно. Знаменитую фигуру в рогатом головном уборе на печати интерпретировали как прото-Шиву, а ее позу как свидетельство древней йоги. Но это гипотезы, основанные на сходстве изображений. Переход от харабского мира к ведийской культуре занял несколько столетий. Через Центральную Азию на субконтинент переселялись индоарийские группы, смешиваясь с местным населением. Постепенно здесь складывалась ранневедийская культура, важнейший предшественник языкового и культурного разнообразия современной Индии.
1: Другим наука на Бизнес FM.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Авликулиев. 8 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах по итогам единого дня голосования, свидетельствуют данные Центра избиркома России и областных избирательных комиссий. Еще 2 руководителей регионов избрали депутаты парламента. Прямые выборы глав регионов прошли в Мордовии, Чечне, Туве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. Глав еще 2 субъектов, Карачаева, Черкесии и Северной Осетии, избрали депутаты парламента. Регионов. Российская экономика накопила иммунитет к адским санкциям США, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. Мы занимаемся своим делом, а они, можно сказать, отскакивают от нашей финансовой политики, отметил министр. Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана для Соединенных Штатов, несмотря на рестрикции Вашингтона, пишет журнал Foreign Policy. Журнал указывает на то, что для американской компании Centrus Energy, которая поставляет уран для АЭС, ведение дел с Россией имеет ключевое значение. Foreign Policy также подчеркивает, что Вашингтон сталкивается с трудностями при попытках добиться замены российского урана к 2028 году. Движение поездов открыто в понедельник вечером по одному пути в районе схода грузовых вагонов на перегоне «Двойная Ельмунд» Северо-Кавказской железной дороги, произошедшего в Ростовской области в воскресенье, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Пассажирские поезда следуют по своим маршрутам по временному графику в реверсивном режиме, говорится также в сообщении. Подчеркивается, что восстановительные работы на втором пути продолжаются. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг одного из регионов. Выборы выиграла «Альтернатива для Германии». В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство. И теперь канцлера призывают к переговорам с Россией. Прислушается ли? Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы, а во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Чего ждать далее? В Сингапуре людям будут платить за прочитанные книги. Так власти хотят вернуть молодое, да не только поколение в библиотеке. Но разбогатеть, читая по специальной государственной программе, не получится. Так сработает ли затея? Эти и другие темы на Business FM. Канцлер Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга перед Непомиранием. По итогам голосования 20 сентября, набрав около 5%, выборы выиграла «Альтернатива для Германии» с 38%. В Берлине победили левые с 26%, ХДС получила 19%, АДГ 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство, а «Альтернатива для Германии» потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарии политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
5: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции из СДПГ Мануэл Швезик, премьер Мекленбурга передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избрать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него. И она почти наверняка выставит за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергают. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закон о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывших территорий ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в Верхней палате парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Валерий Убадоев продолжит.
6: По данным американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторические максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
7: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и $3-5 стоило.
8: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
7: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, и потом раз, уже что-то. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было. Бензин там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
6: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Армузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
9: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Армузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Армузского пролива, состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
6: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
10: Поскольку регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Из топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, два месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
8: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
10: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
6: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Russia Trader. Ожидается, что в четвертом квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник во второй половине дня в Нью-Йорке. В Сингапуре людям начали платить за чтение книг. Об этом сообщает Guardian. Государственную программу запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе в день. Так что особо заработать на чтении не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
11: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
12: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление. Это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке, прежде всего о том, как поработать где-нибудь, перехватить еще денег, найти подработку, найти переработку. Во-вторых, никто не доказал, нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. Это все исключительно общее рассуждение. И дети не стали читать меньше, они стали читать, может быть, другое, но вот они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс, если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
11: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
13: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были читающей страной, самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептика тут довольно много на эту тему. Но все-таки, мне кажется, что самое-то главное, это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению, там, каким-то баллам, да, и так далее. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки всякими разными изощренными способами. Поэтому я только за то, чтобы не только в Сингапуре все это развивалось.
0: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение пройдет в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря.
1: Что надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
14: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Соликамск, Пермский край, 90 тысяч жителей.
15: соль на берегах реки Усолки стали добывать ручным способом еще в середине 15 века. За столетие промысел стал настолько прибыльным и популярным, что в 1573 году поселению соледобытчиков и соливаров был дарован статус города.
1: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Наизусть. Козьма Прутков.
15: Век живи, век учись. И ты, наконец, достигнешь того, что достойно мудреца, то есть будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь.
1: Наизусть. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Гознак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. Гознак начал продавать золотые 5-граммовые слитки в июне этого года. Уже через месяц после начала продаж сделки с этими слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков в Гознак-инвестициях. Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже. Google начала принимать предзаказы на ИИ-ноутбуки Google Book. Стоимость ноутбуков премиального класса, производить которые будут Acer, Asus Tech Computer, Dell Technologies, HP и Lenovo, составит от $899. Компания рассчитывает, что ноутбуки будут востребованы среди пользователей Android-устройств. Предзаказы на Google Book принимаются с 21 сентября. Продажи в США стартуют 4 октября. Акции Volkswagen впервые за 15 лет потеряли место в индексе крупнейших европейских компаний Евростокс 50. Как сообщает Financial Times, это случилось после падения цен на акции компании до минимального уровня за 16 лет на фоне финансовых проблем, а также слабых продаж в Китае. Также ранее концерн заявил о списании около 6 миллиардов евро из-за переоценки Porsche. Кроме того, производитель несет расходы, связанные с масштабной реструктуризацией. Новости компании и корпорации. Держи. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований умных устройств для дома внесли в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности для контроля за производством и импортом таких гаджетов. Как пишет «Известия», данная классификация затронула в частности программное обеспечение для умного дома, контроллеры и точки беспроводного доступа, датчики давления, газа и протечек воды, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Для поддержки российских производителей продукцию отечественного производства нужно будет учесть под новыми кодами в течение 2 лет. Такой контроль позволит понимать, какие устройства и в каком объеме производятся. Он спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
18: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещении, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, ну, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании, и у них это получилось. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. То есть они смогут взломать устройство и доставить неприятности мирному населению. Этого в текущей политической ситуации допускать, разумеется, нельзя. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке. Ну, как мы это видим с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Вот это, пожалуй, главная опасность, а не просто повышение цены. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности, в отличие от текущего положения дел.
0: Федор Музалевский, директор технического департамента РТМ Группа. С другой стороны, инициатива по классификации ПО и гаджетов для умного дома поставит застройщиков в определенные правовые рамки и упростит жителям многоквартирных домов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
17: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики – это самый банальный пример, который могут сами передавать показания. Это и есть умный дом. Но также сейчас застройщики идут в эту сторону. Поэтому данная инициатива в первую очередь направлена на регулирование именно застройщиков, которые строятся массово многоквартирные дома, а также на юридические лица, то есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся. Там тоже сейчас активно применяются умные дома. И это в первую очередь направлено туда, так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это. Они все равно будут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, было понимание, что там используется, и в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик пожара или задымленности, то было понятно, по чьей это причине произошло. А так, в случае ввоза нелегального оборудования, которое не работает, не сертифицировано и вообще непонятно, должно ли оно было сработать, естественно, будет все киваться на то, что мы все требования выполнили, а то, что не сработало, это мы не виноваты. Вот, чтобы таких избежать возможных жертв, и вводится данная мера.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Власти ожидают, что с появлением новых позиций в классификаторе станет возможно сократить объемы контрафактной продукции и снизить риск закупки устройств, не соответствующих Росстандартам и заявленным характеристикам. Российский рынок акций в понедельник открылся умеренным падением. К середине дня темпы снижения увеличились. На закрытии индекс Мосбиржи находился на отметке чуть ниже 2260 пунктов. Цена на нефть марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $100 за баррель и стоит сейчас 96 с копейками. На что будет ориентироваться российский рынок и какие факторы способны его обнадежить, говорит старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартинев.
19: Что может повлиять на динамику рынка на этой неделе? Думские выборы, как видим, не сыграли в плюс.
20: Нам кажется, основной фокус – это нефть и первое видение по бюджетным тратам. То есть бюджет, геополитика и также нефть. В фокусе сейчас визит президента Ирана в ООН. То есть это влияет на нефть. Нефть сейчас марки Brent корректируется. То есть это негативно для российского рынка. Дальше в фокусе – это адские санкции со стороны Трампа. Здесь весь вопрос, как он будет применять эти санкции. И три – это наша внутренняя политика. Смотрим за фоном.
19: Встреча Трампа с Зеленским, которая также планируется на этой неделе, может как-то повлиять на рынок?
20: Да, рынок, безусловно, особенно санкционно-чувствительные бумаги. Рынок будет отыгрывать любой позитив, если он будет реализован. Потому что сейчас такой пик пессимизма, и вот любые позитивные новости, они будут восприняты однозначно позитивно.
19: Трамп снова требовал, чтобы Зеленский прекратил удары по российским НПЗ, поскольку это все влияет, ну, опять же, в трактовке Трампа, на цены на дизель. В Америке они сейчас улетели до небес. Как на эти новости будет реагировать рынок?
20: Здесь скорее мы подросли на ожиданиях того самого перемирия, но рынок воспринял это со скепсисом, и вот сейчас начали снова корректироваться, потому что рынку после выходных, особенно там в Москве, например, стало понятно, что эти договоренности, они не железные. Кажется, рынок может вырасти только на телефонном разговоре, например, президент-президент, президент США, президент России. Вот это событие действительно переставит рынок на 2500-2600. Все остальные встречи, особенно на фоне принятия там нового пакета санкций, они кажутся неустойчивыми.
19: Чего ждать от курса рубля?
20: Сейчас пик продаж со стороны экспортеров, была достаточно дорогая нефть, и частично уже эта экспортная нефть в виде экспортной выручки начала поступать сюда, поэтому до 28 числа, может быть, даже какое-то укрепление рубля мы увидим. Доллар может быть по 81, по 82. Локально на неделю это, скорее всего, укрепление рубля будет.
19: А если рассматривать более далекую перспективу?
20: Тут все-таки важно бюджет, он будет там проинфляционный, дезинфляционный. В базовом сценарии, если будет нефть все-таки низкая и бюджеты расходов будут высокие, то, скорее всего, все-таки 85-90, может быть, даже 95 на следующий год. Базовый сценарий.
0: Старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартенев. А в целом отечественным инвесторам не стоит ориентироваться на колебания нефтяного рынка. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно сыграет, считает гендиректор инвестиционной компании Investland Игорь Вагизов.
21: На рынок облигаций повлияет объявление об аукционах. Какие бумаги будет размещать Минфин? Видим, что рынок гособлигаций чувствует себя не не очень хорошо. Рынок акций больше живет на геополитических новостях. Динамика сырья не оказывает особого влияния краткосрочного. Ну и, конечно, рынок акций тоже смотрит на валютный рынок. Если рубль продолжит локально укрепляться, акции экспортеров будут находиться под локальным давлением.
0: В целом не стоит ориентироваться сильно на рынок нефтяной. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно как-то сыграет.
21: Ну да, нефтяной рынок, понятно, там американская администрация в преддверии выборов, Сенат, Конгресс пытается сбить вот эту инфляционную волну. И думаю, будет предпринимать все усилия для того, чтобы рынок успокоился, стабилизировался, не улетал в космос. Поэтому да, скорее всего, там локальную коррекцию мы наблюдаем, но все равно цены на нефть остаются высокими. Даже там 90-100 диапазон, это достаточно комфортный диапазон для российских нефтяников и газовиков.
0: Гендиректор Инвестленд Игорь Вагизов. Российский ЕЦБ установил официальный курс доллара на уровне 84 рубля 10 копеек, евро 96,60, юаня 12,5 рублей.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связи. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – аламни. Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Письма бывшим». Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
1: Карьера на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Минфин прорабатывает изменения в налоговое законодательство для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак дрона, заявил статс-секретарь замминистра финансов в кулуарах Московского финансового форума. Алексей Сазанов отметил, что осенью изменения, вероятно, будут внесены. Госпреды стран ЕС в понедельник предварительно договорились продлить санкции против нескольких тысяч физических и юридических лиц из России, но готовы исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на источники. Правительство Венгрии не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, подписанный компаниями «МОЛ» и «Нафтогазом», реализован не будет. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно ослабить ряд европейских норм в отношении топлива, чтобы добиться снижения цен. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на письмо французского лидера. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. Заметно улучшили свои позиции новые люди. Но окончательные цифры объявят в пятницу. Подробности буквально через минуту. Российский завод «Автар» передали во временное управление в соответствии с указом президента. Активом будет управлять компания H&N. Почему под временное управление подпадают одни активы и как выбираются новые управляющие? США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Трамп в соцсетях. Параметров он не уточнил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент на флажке, набрав 5,1% голосов уже на финальной стадии подсчета. Но окончательные цифры объявят в пятницу. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. 355 мест, было 324. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Интересные возможные перестановки среди председателей комитетов. О конфигурации Госдумы 9-го созыва Евгений Перелев.
3: По выборам в Госдуму есть промежуточные результаты. Окончательные подведут в конце недели. Точно известно о трех рекордах. Явка составила почти 58%. «Единая Россия» набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от «Единой России» пришли 49 человек. КПРФ набирает почти 14%, или 40 кресел. У ЛДПР 9%, это 25 мест. Новые люди набрали почти 8% и заняли четвертое место, получив 20 мест вместо старых 13. «Справедливая Россия», похоже, преодолела 5-процентный барьер в самый последний момент. Госдума едва не стала четырехпартийной. Хотя окончательные цифры станут известны позднее. Итоги без особых сюрпризов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: В целом, качественно в Государственной Думе мало что изменилось. Государственная Дума вряд ли будет принципиально мешать исполнительной власти реализовывать собственные представления о прекрасном.
22: По поводу так называемых кандидатов-паровозов от «Единой России», которые не обязаны идти в депутаты, и до этого момента и не шли в депутаты. Но если мы говорим про топ-лица, здесь очень понятно, что практика будет прежней, от мандата не отказываются.
5: Ну да, возникают споры вокруг кого-то из первой пятерки «Единой России», вплоть до Лаврова разные сообщения возникают. Но в целом практика, когда паровоз не идет в Думу, она довольно привычная, и хотя формально подвергается критике, но не настолько аллергенна, чтобы власть от нее отказывалась.
3: Сейчас новоизбранные депутаты получили время на заселение в служебные квартиры, а депутаты, покидающие Госдуму, должны жилье освободить. Обычно на это дают месяц. Речь идет о депутатах без прописки в Москве, потому что избранникам с пропиской в столице жилье не дают. Им компенсируют поездки на работу. С теми, кто переизбрался, договор на пользование квартирой продлевается еще на 5 лет. Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо РОС» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
23: Набрал более 45% голосов.
0: Новый созыв начинает работу когда?
23: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
0: И это же, собственно, начало осенней сессии.
23: Фактически, да.
0: Интересует вопрос по поводу служебных квартир. Нужно ли сейчас депутатам их освобождать? Вот буквально сейчас, до начала осенней сессии, может быть.
23: Ну, тем, кто не избран, наверное, можно освобождать. Те, кто избран, они, я думаю, они такие останутся. Мне не нужно освобождать, я так понимаю.
0: Отдохнуть куда-то, поездки какие-то?
23: Не планирую. Не планирую отдыхать, надо работать. Много наказов, много обязательств. Главное, что нам надо делать сейчас, это утвердить. Во-первых, изменения в бюджет на этот год. Возможно, расходные обязательства добавились, ну и доходная часть не так активно формировалась, как хотелось бы. Второе направление – это утверждение бюджета на следующий год.
3: Наш собеседник, как отмечают некоторые политологи, может сохранить свой пост председателя комитета по финансовому рынку. Точно сменится председатель комитета по обороне. Андрей Картополов не стал переизбираться. Ярослав

0: те КПРФ, ЛДПР, новые люди из «Справедливой России» получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос – это кто будет председателем этой Госдумы и как распределятся комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за Сталина и за коммунисты. Может быть, в этот раз его отдадут «Единой России» с учетом того, какое влияние она имеет.
1: Сама конфигурация комитетов также может поменяться. Обсуждалось создание отдельной структуры по вопросам участников СВО и появление комитета по искусственному интеллекту. Но окончательных решений пока нет. Структура Думы нового созыва станет понятна в октябре. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Российский завод «Аптара» передали во временное управление. В соответствии с указом президента России, активом будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы Danone. На прошлой неделе под временное управление российским структурам перешли активы компаний Ашан, Nestle, Limana Pro, FM Logistic, Mbati Logistic. А как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление подпадают одни активы и не попадают другие, и как выбираются новые управляющие. Иван Медведев подробнее.
3: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили к крупным энергетическим активам. Почти 84% акций Юнипро, принадлежавших немецкой Юнипер, и более 98% финской Фортум перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 2023 года под управление Росимущества передали Данон и Балтику, принадлежавшую датской Карлсберг. Позднее активы Данон продали компании Вамин Р. Балтику со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия ABN Bev и FS. Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные и сельскохозяйственные активы. В апреле 2024 года Росимущество получило контроль над Агротеррой, а в августе 2025 активы французского производителя промышленных газов Air Liquide, включая совместное предприятие с Северсталью, передали компании М-Логистика. Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах. Но, по мнению профессора финансового университета Константина Симонова, это работает не совсем так.
4: Изначально, для того, чтобы вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому, да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересных активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
3: Отдельно всегда возникают вопросы по поводу того, по каким критериям власти определяют, кому отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
5: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то опыт. А вот предыдущие широко известные случаи, когда Ашан и ряд других швейцарских, французских активов куда-то перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения.
3: Продолжая тему «не кому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт Агротерра и Аптар Владимир. В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда Аптар и Агротерру формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 2024 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества.

0: имущество, а в 25-м году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 24-го года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 25-го года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: В российских подразделениях компаний Nestle и Ашан сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Обе структуры в официальных заявлениях заверили клиентов, партнеров и сотрудников в намерении безусловно выполнять все обязательства. Они также выразили уверенность, что сотрудничество с Лев Менеджментом поспособствует дальнейшему развитию компаний. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсетях. Параметры сделки он не сообщил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты сняли санкции с Беларуси в марте этого года. А недавно спецпосланник американского президента Джон Коул сообщил, что штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
2: Дело в том, что США крайне зависимы от импорта в вопросе калийных удобрений. И примечательно, что главным импортером этих самых калийных удобрений, скажем, в 2024 году была Канада, с которой сейчас у Дональда Трампа разлад и чуть ли не экономическая война. Подключение американского рынка к белорусским калийным удобрениям – это довольно выгодный процесс с точки зрения экономики. Дело в том, что администрация Трампа рассматривает внешнюю политику, в том числе зависимой от сделок, и хочет в том числе продемонстрировать российской стороне, что взаимодействие США сейчас не просто важно, но и буквально приносит конкретные экономические выгоды. С Россией такой же подход также возможен, поскольку администрация Трампа не считает Россию идеологически врагом или противником. Так что это типичное сочетание экономических и политических стимулов. Я полагаю, что такого рода взаимодействие будет продолжено. И в целом такая вот очень конкретная, очень простая в своей сути логика взаимодействия Вашингтона и Минска.
1: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Александр Лукашенко ранее также заявлял о готовности к большой сделке с США. По его словам, сторонам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
3: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Гликулеев. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца этого года, сообщил Минсельхоз. Решение направлено на поддержку российских производителей, экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики, говорится в сообщении. Еще 1,2 миллиарда рублей будет направлено на программу социальной газификации. Воспользоваться ею смогут более 13 тысяч семей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
6: Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, через месяц после начала продаж сделки с 5-граммовыми слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков. Федеральное казначейство планирует в январе 2027 года запустить для общего использования первого ИИ-агента в единой информационной системе госзакупок, заявила заместитель руководителя казначейства Анна Катамадзе в ходе Московского финансового форума. При этом основной задачей ИИ в области госзакупок Катамадзе назвала помощь специалистам в области закупок, таких в России в настоящее время около 2 миллиона человек, решать задачи быстро и правильно с учетом всех тех обременений и дополнений, которыми обросла контрактная система. Речь идет о требованиях в области импортозамещения, промышленной политики, различных отраслевых стандартов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Хороший урожай давит на цену. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%. Это не предел, говорят участники рынка. Урожай больше, а возможности реализовать меньше. Что происходит на рынке подсолнечного масла? Об этом Диана Чебанова.
7: Урожай еще не собрали и вообще только начали, а он уже тянет цены вниз, говорят фермеры. Ожидается рекорд по объемам производства масличных. Это одна из причин падения цен. Но кроме того, экспорт сократился на 40% из-за сорванных поставок. Они в основном шли через порты Азовского и Черного морей. Их работа остановилась из-за постоянных атак. Сейчас участники рынка ищут новые пути сбыта, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
8: С учетом того, что порядка 2/3 растительных масел, которые производятся в Российской Федерации, отправляются на экспорт, а внутри страны потребляется только 1/3, то условия экспорта оказывают также серьезное влияние на ценообразование на внутреннем рынке. С учетом закрытия Азово-Черноморского бассейна, необходимости переориентации логистики на экспорт, происходит определенное давление на внутренний рынок. Опять же, сейчас еще уборочная кампания активную в массовую фазу еще не вошла, но в начале уборки мы наблюдаем снижение цен как на сырье, так и на готовую продукцию. Мы находимся фактически в начале сезона. Но однозначно ожидание большого урожая давит на рынок и стимулирует к снижению закупочных цен. Мы сейчас находимся как раз в активной фазе переориентации экспортных логистических потоков для того, чтобы обеспечить экспорт переработанной продукции.
7: Фермеры говорят, что экспорт растительных масел вообще почти отсутствует. За 2 последних месяца рыночная стоимость подсолнечного масла в России упала на 16%, за год на 8%. Дешевеет и масло, которое произвели еще до сбора урожая. Это заметили рестораторы, говорит управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
9: Ну, обычно всегда после урожая, после тем более хорошего урожая, мы наблюдаем такую тенденцию, что масло какое-то время дешевеет, а к концу сезона потихонечку начинает подниматься. То есть много факторов, которые влияют на цену масла. Заметили, конечно, что оно подешевело, но это не сильно сказалось на нашей себестоимости. Оливковое масло чаще используется в ресторане, в больших количествах, поэтому оливковое масло, наверное, гораздо сильнее влияет на себестоимость продукта.
7: И это снижение цены на растительные масла, в том числе масло подсолнечное, скорее всего, не предел. Самое обидное, что в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал. Идут закупки впрок, а наши фермеры не имеют возможности воспользоваться этим ажиотажем, говорит руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
10: При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азово-Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего, мы идем в противофазе с мировым рынком. С января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы. И рынок мировой запасается впрок. Конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре, и внутри России масло дешевеет, соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей. И с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
7: При этом снижать объемы выпуска растительного масла масла российские производители пока не собираются, говорит агроэксперт. Поэтому внутренний рынок, видимо, продолжит курс на затоваривание. Если фермеры, конечно, не найдут пути сбыта. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: HR-отдел следит за тобой. В сети обсуждают тренд на микроменеджмент у работодателей. Поводом послужил пост сотрудницы HR-отдела в одной из соцсетей. В нем она поделилась, что новый сотрудник уволился в первый же день из-за требования работать с постоянно включенной веб-камерой и мониторингом экрана компьютера. В комментариях пользователи в основном негодуют и пишут о пагубном влиянии микроменеджмента на рабочие процессы. Бизнес ФМ спросил работодателей, контролируют ли они своих сотрудников и как именно.
11: Бизнес говорит.
12: Соосновательница коммуникационного агентства B2 Business Евгения Пруслина.
13: Я не считаю, что микроменеджмент сам по себе это абсолютное зло. Вопрос скорее в том, что именно мы контролируем и зачем. Потому что если мы внедряем тотальный контроль на уровне того, сколько человек пьет чашек кофе в день, с кем он беседует в чатах, то мы таким образом получим просто биороботов, а не людей. Более того, осознанные сотрудники просто принесут нам заявление об уходе. Наш опыт в нашем агентстве говорит о том, что творческих людей в целом тотально контролировать нельзя. Но важно контролировать результат в ключевых точках. Это делается на регулярных встречах, планерках, когда руководители смотрят, насколько выполнение задачи соответствует там, тем дедлайнам, которые стоят. Мы приветствуем, когда наши сотрудники в рабочее время могут выйти на улицу и просто прогуляться, проветрить голову. Это повышает их эффективность и продлевает ее в течение рабочего дня. Также у нас, например, есть практика, когда у нас, в принципе, может планерка пройти в формате обсуждения, кто как провел выходные или у кого какие были инсайты. И это про то, что люди в команде должны общаться друг с другом не только как с функциями, они должны друг с другом как с людьми общаться.
12: Генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
14: Я считаю, что это правильно, как бы мы не относились иногда толерантно, но, к сожалению или к счастью, статистика работает таким образом. Я иногда, наверное, раз в полгода делаю такую сводку о входе и выходе сотрудников. У меня входная система по отпечатку пальцев, и, соответственно, бывают очень интересные данные. Сотрудники, которые не курят, среднее рабочее время за месяц 7 часов 30 минут. А сотрудники, которые курят, либо какие-то сотрудники, которые не добросовестные, иногда рабочий день средний, 5 часов. И очень интересно еще, когда ты такую сводку посылаешь в рассылку всем сотрудникам. И все сотрудники видят, кто сколько работает. Я считаю, что контролировать надо. Конечно, этот мониторинг необходим прежде всего для меня, как для руководителя. Ну и когда мы заканчиваем год, я могу однозначно озвучить такие данные годовые и премировать, соответственно, каких-то сотрудников, аргументируя потраченным временем в офисе. А те сотрудники, которые выходят, скажем, в рамки другие, я делаю выводы и либо меняю сотрудника, либо ставлю определенные условия, при которых человек либо работает, либо уходит сам.
12: Директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт» Евгения Дыбова.
15: Я считаю, что, грубо говоря, руководитель должен поставить цель, задачу, спросить, как ее поняли, понимает ли человек, как этой задаче, цели прийти, обозначить время выполнения, и пусть человек делает. А вот прямо как он это сделает, каждый шаг, каждый звонок, ну это я уже считаю, знаете, это какой-то фанатизм, нездоровое даже отношение к людям. Все-таки, когда человека ты берешь на работу, ты берешь взрослого человека, который, ну, все-таки может как-то принимать решения. Больше свободы всегда мы даем отделам, где есть какое-то некое творчество. Это вот, например, маркетинг и пиар. Отдел продаж. У нас есть вектора, у нас есть определенные планы, которые мы достигаем. У нас есть понимание, как мы это делаем и точки, по которым я контролирую. Но опять же, продажа — это тоже некое творчество. Более детальный, фундаментальный контроль — это, конечно, производство. Потому что производство — это система. И если ты эту систему упустишь и пустишь на самотек, то перестанет выпускаться продукция. Либо она пойдет ненадлежащего качества.
11: Бизнес говорит.
1: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому слуху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу, от британских островов до Урала, а в Азии ее ареал тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой, мягкой и похожей на флейту мелодии, говорят эксперты. Давайте насладимся им.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская малиновка и большая синица. А вот самыми неприятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха. Обыкновенные представители отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредоточиться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны человеку, отмечают немецкие ученые.
1: Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
3: Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей. Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей.
1: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: С одной стороны, у нас есть язык, и мы можем объясняться с другими людьми. Но и в этом нам трудно. Что уж говорить о том, как нам понимать тех, кто живет рядом с нами. Как мы понимаем другие виды существ на Земле. Об этом размышляет Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
6: Чем хорош человеческий язык? Он хорош тем, что с его помощью, вот такой фразы вы ни у кого не услышите, потому что я ее сама придумала, с его языка помощью мозг с нами говорит. И поэтому мы можем эти вопросы, мы можем человеку задать, но не европейцам, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем, а каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. Как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них. Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях, чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность, скрывайтесь. То есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way, нет.
5: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Авликулиев. 8 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах по итогам единого дня голосования, свидетельствуют данные Центра избиркома России и областных избирательных комиссий. Еще двоих руководителей регионов избрали депутаты парламента. Прямые выборы глав регионов прошли в Мордовии, Чечне, Туве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. Глав еще двух субъектов, Карачаева, Черкесии и Северной Осетии, избрали депутаты парламента. Регионов. Российская экономика накопила иммунитет к адским санкциям США, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. Мы занимаемся своим делом, а они, можно сказать, отскакивают от нашей финансовой политики, отметил министр. Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана для Соединенных Штатов, несмотря на рестрикции Вашингтона, пишет журнал Foreign Policy. Журнал указывает на то, что для американской компании Centrus Energy, которая поставляет уран для АЭС, ведение дел с Россией имеет ключевое значение. Foreign Policy также подчеркивает, что Вашингтон сталкивается с трудностями при попытках добиться замены российского урана к 2028 году. Движение поездов открыто в понедельник вечером по одному пути в районе схода грузовых вагонов на перегоне «Двойная Ельмунд» Северо-Кавказской железной дороги, произошедшего в Ростовской области в воскресенье, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Пассажирские поезда следуют по своим маршрутам по временному графику в реверсивном режиме, говорится также в сообщении. Подчеркивается, что восстановительные работы на втором пути продолжаются. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ.
8: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг одного из регионов. Выборы выиграла «Альтернатива для Германии». В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство. И теперь канцлера призывают к переговорам с Россией. Прислушается ли? Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы, а во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Чего ждать далее? В Сингапуре людям будут платить за прочитанные книги. Так власти хотят вернуть молодое, да не только поколение в библиотеке. Но разбогатеть, читая по специальной государственной программе, не получится. Так сработает ли затея? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Канцлер Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга перед Дни Померания. По итогам голосования 20 сентября, набрав около 5%, выборы выиграла «Альтернатива для Германии» с 38%. В Берлине победили левые с 26%, ХДС получила 19%, АДГ – 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство. «Альтернатива для Германии» потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарии политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
9: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции из СДПГ Мануэл Швезик, премьер Мекленбурга Передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избрать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него. И она почти наверняка выставит за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергают. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закон о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывших территорий ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в Верхней палате парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Валерий Убадоев продолжит.
10: По данным американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
11: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и $3, $4, $5 стоило.
12: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
11: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, потом раз, и уже столько. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было. Бензин там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
10: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Ормузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Бабель-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
13: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Ормузского пролива, может толкнуть цену на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Ормузского пролива, состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле, здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
10: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
14: Поскольку регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Без топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, два месяца назад было 2,1, допустим. 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
12: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
14: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
10: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в четвертом квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник во второй половине дня в Нью-Йорке. В Сингапуре людям начали платить за чтение книг. Об этом сообщает Guardian. Государственную программу запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе в день. Так что особо заработать на чтении не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
15: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
16: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был бы действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление, это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке, прежде всего о том, как поработать где-нибудь, перехватить еще денег, найти подработку, найти переработку. Во-вторых, никто не доказал, нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. Это все исключительно общее рассуждение. И дети не стали читать меньше, они стали читать, может быть, другое, но они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс, если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
15: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
17: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были читающей страной, самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептиков тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое это главное — это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению, там, каким-то баллам, да, и так далее. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки всякими разными изощренными способами. Поэтому я только за то, чтобы не только в Сингапуре все это развивалось.
0: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение пройдет в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря.
18: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
19: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
18: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM.
20: ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM.
21: Вначале был бизнес.
22: Как появлялись города?
23: Салават, 150 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началось строительство крупного нефтехимического комбината для производства бензина и дизеля. Рабочий поселок строителей и будущих сотрудников комбината за несколько месяцев разросся в город, названный в честь национального башкирского героя.
21: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
24: Компании и корпорации.
25: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
25: Гознак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. Гознак начал продавать золотые 5-граммовые слитки в июне этого года. Уже через месяц после начала продаж сделки с этими слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков в Гознак-инвестициях. Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже. Google начала принимать предзаказы на ИИ-ноутбуки Google Book. Стоимость ноутбуков премиального класса, производить которые будут Acer, Asus Tech Computer, Dell Technologies, HP и Lenovo, составит от $899. Компания рассчитывает, что ноутбуки будут востребованы среди пользователей Android-устройств. Предзаказы на Google Book принимаются с 21 сентября. Продажи в США стартуют 4 октября. Акции Volkswagen впервые за 15 лет потеряли место в индексе крупнейших европейских компаний Евростокс 50. Как сообщает Financial Times, это случилось после падения цен на акции компании до минимального уровня за 16 лет на фоне финансовых проблем, а также слабых продаж в Китае. Также ранее концерн заявил о списании около 6 миллиардов евро из-за переоценки Porsche. Кроме того, производитель несет расходы, связанные с масштабной реструктуризацией. Новости компании и корпорации держи. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований умных устройств для дома внесли в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности для контроля за производством и импортом таких гаджетов. Как пишет «Известия», данная классификация затронула в частности программное обеспечение для умного дома, контроллеры и точки беспроводного доступа, датчики давления, газа и протечек воды, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Для поддержки российских производителей продукцию отечественного производства нужно будет учесть под новыми кодами в течение 2 лет. Такой контроль позволит понимать, какие устройства и в каком объеме производятся. Он спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
27: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещении, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, ну, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании, и у них это получилось. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. То есть они смогут взломать устройство и доставить неприятности мирному населению. Этого в текущей политической ситуации допускать, разумеется, нельзя. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке. Ну, как мы это видим с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Вот это, пожалуй, главная опасность, а не просто повышение цены. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности, в отличие от текущего положения дел.
0: Федор Музалевский, директор технического департамента ТМ-групп. С другой стороны, инициатива по классификации ПО и гаджетов для умного дома поставит застройщиков в определенные правовые рамки и упростит жителям многоквартирных домов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики – это самый банальный пример, который могут сами передавать показания. Это и есть умный дом. Но также сейчас все застройщики идут в эту сторону. Поэтому данная инициатива в первую очередь направлена на регулирование именно застройщиков, которые строятся массово многоквартирные дома, а также на юридические лица, то есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся. Там тоже сейчас активно применяются умные дома. И это в первую очередь направлено туда, так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это. Они все равно будут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, было понимание, что там используется, и в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик пожара или задымленности, то было понятно, по чьей это причине произошло. А так, в случае ввоза нелегального оборудования, которое не работает, не сертифицировано и вообще непонятно, должно ли оно было сработать, естественно, будет все киваться на то, что мы все требования выполнили, а то, что не сработало, это мы не виноваты. Вот, чтобы таких избежать возможных жертв, и вводится данная мера.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Власти ожидают, что с появлением новых позиций в классификаторе станет возможно сократить объемы контрафактной продукции и снизить риск закупки устройств, не соответствующих Росстандартам и заявленным характеристикам. Российский рынок акций в понедельник открылся умеренным падением. К середине дня темпы снижения увеличились. На закрытии индекс Мосбиржи находился на отметке чуть ниже 2260 пунктов. Цена на нефть марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $100 за баррель и стоит сейчас 96 с копейками. На что будет ориентироваться российский рынок и какие факторы способны его обнадежить, говорит старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартинев.
2: Что может повлиять на динамику рынка на этой неделе? Думские выборы, как видим, не сыграли в плюс.
3: Нам кажется, основной фокус – это нефть и первое видение по бюджетным тратам. То есть бюджет, геополитика и также нефть. В фокусе сейчас визит президента Ирана в ООН. То есть это влияет на нефть. Нефть сейчас марки Brent корректируется. То есть это негативно для российского рынка. Дальше в фокусе – это адские санкции со стороны Трампа. Здесь весь вопрос, как он будет применять эти санкции. И три – это наша внутренняя политика. Смотрим за фоном.
2: Встреча Трампа с Зеленским, которая также планируется на этой неделе, может как-то повлиять на рынок?
3: Да, рынок, безусловно, особенно санкционно-чувствительные бумаги. Рынок будет отыгрывать любой позитив, если он будет реализован. Потому что сейчас такой пик пессимизма, и вот любые позитивные новости, они будут восприняты однозначно позитивно.
2: Трамп снова требовал, чтобы Зеленский прекратил удары по российским НПЗ, поскольку это все влияет, ну, опять же, в трактовке Трампа, на цены на дизель. В Америке они сейчас улетели до небес. Как на эти новости будет реагировать рынок?
3: Здесь скорее мы подросли на ожиданиях того самого перемирия, но рынок воспринял это со скепсисом, и вот сейчас начали снова корректироваться, потому что рынку после выходных, особенно там в Москве, например, стало понятно, что эти договоренности, они не железные. Кажется, рынок может вырасти только на телефонном разговоре, например, президент-президент, президент США, президент России. Вот это событие действительно переставит рынок на 2500-2600. Все остальные встречи, особенно на фоне принятия там нового пакета санкций, они кажутся неустойчивыми.
2: Чего ждать от курса рубля?
3: Сейчас пик продаж со стороны экспортеров, была достаточно дорогая нефть, и частично уже эта экспортная нефть в виде экспортной выручки начала поступать сюда, поэтому до 28 числа, может быть, даже какое-то укрепление рубля мы увидим. Доллар может быть по 81, по 82. Локально на неделю это, скорее всего, укрепление рубля будет.
2: А если рассматривать более далекую перспективу?
3: Тут все-таки важно бюджет, он будет там проинфляционный, дезинфляционный. В базовом сценарии, если будет нефть все-таки низкая и бюджеты расходов будут высокие, то, скорее всего, все-таки 85-90, может быть, даже 95 на следующий год. Базовый сценарий.
0: Старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартенев. А в целом отечественным инвесторам не стоит ориентироваться на колебания нефтяного рынка. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно сыграет, считает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
4: На рынок облигаций повлияет объявление об аукционах, какие бумаги будет размещать Минфин. Видим, видим, что рынок гособлигаций чувствует себя не очень хорошо. Рынок акций больше живет на геополитических новостях. Динамика сырья не оказывает особого влияния краткосрочного. Ну и, конечно, рынок акций тоже смотрит на валютный рынок. Если рубль продолжит локально укрепляться, акции экспортеров будут находиться под локальным давлением.
0: В целом не стоит ориентироваться сильно на рынок нефтяной. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно как-то сыграет.
4: Ну да, нефтяной рынок, понятно, там американская администрация в преддверии выборов, Сенат, Конгресс пытается сбить вот эту инфляционную волну. И думаю, будет предпринимать все усилия для того, чтобы рынок успокоился, стабилизировался, не улетал в космос. Поэтому да, скорее всего, там локальную коррекцию мы наблюдаем, но все равно цены на нефть остаются высокими. Даже там 90-100 диапазон, это достаточно комфортный диапазон для российских нефтяников и газовиков.
0: Гендиректор Инвестленд Игорь Вагизов. Российский ЕЦБ установил официальный курс доллара на уровне 84 рубля 10 копеек, евро 96,60, юаня 12,5 рублей.
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
5: Проблема Navistoxа. Еще месяц назад она интересовала только серьезных математиков, а за прошедшую неделю оказалась в центре скандала. На пересечении корпоративных конфликтов, IPO на триллионы долларов и этических проблем работы с искусственным интеллектом. А началось все в 98 году. Бостонский бизнесмен Лэндон Клей учредил фонд, обещающий $1 миллион за решение одной из 7 задач тысячелетия. Проблема Navistoxа в их числе. Пока единственную задачу полностью решил российский математик Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от денежного приза. Математик из Университета Нью-Йорка и его коллега-сотрудник компании Anthropic в начале сентября опубликовали работы, показывающие, что они близки к решению. На следующий день свое решение представили исследователи OpenAI. По их словам, с проблемой справилась их новая модель. Она пока недоступна публике и даже не имеет официального названия. Искусственный интеллект продвинулся дальше живых математиков, но шел точно по проторенной ими дороге. Anthropic и OpenAI конкуренты. Обе компании объявили о планах выхода на IPO. Оценка превышает $1 триллион. И хотя для сотрудника Anthropic решение было частным проектом, столкновение корпоративных интересов налицо, тем более, что математики использовали в своей работе искусственный интеллект OpenAI, и система могла обучиться на их проекте. Обучалась ли? На прямой вопрос руководители компании внятного ответа не дали. В пользовательском соглашении есть лазейка. Модель вправе учиться на контенте пользователей, если это прямо не запрещено в настройках. Пока опубликовано решение лишь частного варианта проблемы. Институт Клей его не признал и числит задачу нерешенной. Сама проблема Navistoxа остается открытой. Как и вопрос, чем и как стоит делиться с моделью, особенно принадлежащей твоему конкуренту.
24: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулеев. Минфин прорабатывает изменения в налоговое законодательство для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак дрона, заявил статс-секретарь замминистра финансов в кулуарах Московского финансового форума. Алексей Сазанов отметил, что осенью изменения, вероятно, будут внесены. Госпреды стран ЕС в понедельник предварительно договорились продлить санкции против нескольких тысяч физических и юридических лиц из России, но готовы исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на источники. Правительство Венгрии не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, подписанный компаниями «МОЛ» и «Нафтогазом», реализован не будет. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно ослабить ряд европейских норм в отношении топлива, чтобы добиться снижения цен. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на письмо французского лидера. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. Заметно улучшили свои позиции новые люди. Но окончательные цифры объявят в пятницу. Подробности буквально через минуту. Российский завод «Автар» передали во временное управление в соответствии с указом президента. Активом будет управлять компания H&N. Почему под временное управление подпадают одни активы и как выбираются новые управляющие? США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Трамп в соцсетях. Параметров он не уточнил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Эти и другие темы на Business FM. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент на флажке, набрав 5,1% голосов уже на финальной стадии подсчета. Но окончательные цифры объявят в пятницу. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. 355 мест, было 324. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Интересные возможные перестановки среди председателей комитетов. О конфигурации Госдумы 9-го созыва Евгений Перельчук.
7: По выборам в Госдуму есть промежуточные результаты. Окончательные подведут в конце недели. Точно известно о трех рекордах. Явка составила почти 58%. «Единая Россия» набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от «Единой России» пришли 49 человек. КПРФ набирает почти 14%, или 40 кресел. У ЛДПР 9%, это 25 мест. Новые люди набрали почти 8% и заняли четвертое место, получив 20 мест вместо старых 13. «Справедливая Россия», похоже, преодолела 5-процентный барьер в самый последний момент. Госдума едва не стала 4-партийной. Хотя окончательные цифры станут известны позднее. Итоги без особых сюрпризов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
8: В целом, качественно в Государственной Думе мало что изменилось. Государственная Дума вряд ли будет принципиально мешать исполнительной власти реализовывать собственные представления о прекрасном.
9: По поводу так называемых кандидатов-паровозов от «Единой России», которые не обязаны идти в депутаты, и до этого момента и не шли в депутаты. Но если мы говорим про топ-лица, здесь очень понятно, что практика будет прежняя, от мандата не отказываются.
8: Ну да, возникают споры вокруг кого-то из первой пятерки «Единой России», вплоть до Лаврова разные сообщения возникают. Но в целом практика, когда паровоз не идет в Думу, она довольно привычная, и хотя формально подвергается критике, но не настолько аллергенна, чтобы власть от нее отказывалась.
7: Сейчас новоизбранные депутаты получили время на заселение в служебные квартиры, а депутаты, покидающие Госдуму, должны жилье освободить. Обычно на это дают месяц. Речь идет о депутатах без прописки в Москве, потому что избранникам с пропиской в столице жилье не дают. Им компенсируют поездки на работу. С теми, кто переизбрался, договор на пользование квартирой продлевается еще на 5 лет. Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо Рос» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
11: Набрал более 45% голосов.
0: Новый созыв начинает работу когда?
11: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
0: И это же, собственно, начало осенней сессии.
11: Фактически, да.
0: Интересует вопрос по поводу служебных квартир. Нужно ли сейчас депутатам их освобождать? Вот буквально сейчас, до начала осенней сессии, может быть.
11: Ну, тем, кто не избран, наверное, можно освобождать. Те, кто избран, они, я думаю, они такие останутся. Мне не нужно освобождать, я так понимаю.
0: Отдохнуть куда-то, поездки какие-то?
11: Не планирую. Не планирую отдыхать, надо работать. Много наказов, много обязательств. Главное, что нам надо делать сейчас, это утвердить. Во-первых, изменения в бюджет на этот год. Возможно, расходные обязательства добавились. Ну и доходная часть не так активно формировалась, как хотелось бы. Второе направление – это утверждение бюджета на следующий год.
7: Наш собеседник, как отмечают некоторые политологи, может сохранить свой пост председателя комитета по финансовому рынку. Точно сменится председатель комитета по обороне. Андрей Картополов не стал переизбираться. Ярослав Нилов и Алексей Диденко тоже переизбираться не стали. Планы Сергея Боярского, главы комитета по информации,
10: лидерам политики неизвестны. Связаться с ним не удалось. Глава ЛДПР и по совместительству председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возможно, уступит пост председателя Петру Толстому. Это на уровне слухов. Владимир Кашин от КПРФ в Аграрном комитете, вероятно, пост сохранит. Есть вопрос по Нине Останиной, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
12: Ничего принципиально, мне кажется, не поменялось с точки зрения внутрипартийного устройства Госдумы, но значительно обновился ее состав. В Госдуму пришли участники СВО. Я думаю, что мы все увидим и поймем, когда начнут распределять комитеты Госдумы. То есть всю эту табель о рангах мы увидим тогда, когда партии КПРФ, ЛДПР, новые люди и «Справедливая Россия» получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос – это кто будет председателем этой Госдумы и как распределятся комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за...